0: Группировка войск «Север» установила контроль над селом Мирополье в Сумской области, сообщили в Минобороны. Для того, чтобы минимизировать опасность для жителей приграничья, войска группировки сейчас создают буферную зону. Задачу выполняют артиллеристы «Севера» на Харьковском направлении. Об их работе в своем репортаже расскажет военкор «Вестей» Александр Коробов.
1: Из-за куста виден лишь стальной 9-метровый ствол. Здесь притаился «Гиацинт Б».
2: Надежная боевая машина. Чем больше у нас практики, тем меньше у нас заминок и каких-либо проблем. Чем чаще работает орудие, соответственно, тем лучше оно работает. Чем чаще работаем мы, тем меньше мы совершаем ошибок. Все дело в практике. Практика. Работу ведем всегда, она отлично. Жалоб со стороны противника не поступало.
1: Орудие мощное, дальнобойное, и это не все положительные характеристики.
3: Высокая скорострельность – важное преимущество. Это позволяет в короткий период времени оказывать плотное огневое воздействие по выявленным целям.
1: Хорошая устойчивость многотонной гаубицы дает возможность работать точечно. Каждый выпущенный снаряд попадает туда, куда нужно.
4: Работа интенсивная. Основные цели – это пункт управления БПЛА противника, скопление сил, контролируем мосты, переправы. Вот. Работаем с разведкой, много очень работы с пристрелкой, с корректировкой.
1: Расплескивая весеннюю грязь с огневой работы, возвращается БМ-21 «Град». Расчет РСЗО пополняет БК и снова готов отправиться в бой.
3: Когда нужно быстро и точно отработать по площади, то как раз вот «Град» незаменим. Машина скоростная, во всех смыслах пакет, уходит за считанные секунды.
1: Пока они в покое, снаряды калибра 122 мм не кажутся такими опасными. Вся мощь раскрывается после залпа.
5: Если мы выпустим весь пакет по врагу, вот взять два футбольных поля, то есть все это накроет. Очень хорошо и плотно.
1: Артиллеристы группировки войск «Север» работают 24/7. Огневой вал все дальше отодвигает врага от наших границ. Александр Корбов, «Вести», Харьковское направление.
0: В Туапсе восстановят все жилье и имущество людей, пострадавшие в результате атак ВСУ и пожаров на нефтезаводе, заявил глава муниципального округа Сергей Бойко в интервью информслужбе «Вести». У каждого, кто остался без крыши над головой, будет новое жилье, подчеркнул он.
6: Вот люди спрашивают, первое, будет ли точно восстановлено жилье, сгоревшие крыши, то, что внутри было, потому что много семей, у которых вот мать одна, воспитывает детишек, и денег восстановить, бытовые приборы нет. Что вот с этим вопросом?
7: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем, но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
6: А жители, еще отдельный вопрос, газоснабжение, потому что это связано, как я понимаю, еще и с подогревом воды, с теплом. Что сейчас с этим происходит?
7: У нас есть два вида газоснабжения. Это централизованный газ, это который, как мы в больших городах привыкли, да, который по трубам есть, так и привозной. То есть в каждом есть дома, где привозной газ сжиженный. И действительно, вон там, где горел завод, там у нас сгорела как раз заправка сжиженного газа. Сейчас в данный момент моими специалистами прорабатывается вопрос, чтобы как можно быстрее привести людям газ. Сложный вопрос, но я думаю, что в ближайшие дни мы его решим.
0: Война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Дональд Трамп сразу после того, как истекли 60 дней, в течение которых он имел право вести боевые действия без одобрения Конгресса. В Белом доме считают, что теперь срок обнулился, и если конфликт возобновится, то это будет уже другая война, а значит, отчет начнется заново. О реакции Ирана и Конгресса репортаж корреспондента «Вестей» Александра Белибова.
8: Война в Иране закончена, но только на бумаге, которую администрация Белого дома направила в Конгресс как раз для того, чтобы объяснить заседающим на Капитолийском холме, почему у Трампа есть право ее возобновить по собственному усмотрению.
9: Белый дом изложил свою позицию в письме. Поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатель не санкционирует применение военной силы, Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.
8: Иными словами, перемирие с Ираном обнулило действующий срок. Если война вновь возобновится, Трамп может вести ее без санкций конгрессменов еще 2 месяца, уверяют в Белом доме. Демократы уже назвали это уловкой Трампа, позволяющей ему обойти запрет на ведение военных действий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выражение подбирать не стал.
9: Это чушь собачья, это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются в стороне и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда под угрозой оказываются жизни людей, нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы.
8: В Пентагоне, который обвиняют в занижении стоимости операции в Иране как минимум вдвое, отчитались, что морская блокада США уже обошлась Ирану почти в 5 миллиардов долларов, сообщает Axios. В Иране действия США в Ормузском проливе уже не раз называли пиратством, теперь называет и Трамп.
9: Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
8: Но сам Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Тегерана. Именно он решает, кому проход разрешить, а кому нет. И такое положение дел теперь похоже надолго, если не навсегда.
9: Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию. Достижения Ирана в Ормузском проливе должны принести долгосрочную пользу.
8: Как сообщает американская пресса, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров с США. В новом плане Тегеран якобы предлагает одновременно обсуждать условия открытия Ормузского пролива, американские гарантии прекращения ударов и снятия блокады иранских портов.
9: Ранее Иран настаивал на поэтапном подходе, при котором сначала должны были быть сняты ограничения и прекращены боевые действия, и лишь затем начиналось обсуждение других вопросов. Теперь, по данным источников, Иран также готов обсуждать ядерное досье в обмен на смягчение санкций США.
8: Как говорится в публикации, Тегеран через посредников сообщил о возможной готовности к переговорам в Пакистане уже в начале следующей недели. Согласится ли Вашингтон на новый формат диалога, пока неизвестно. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
0: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
10: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в 5-м матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 4-0. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев отразил 27 бросков, оформив 5-й шатаут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. «Локомотив» сократил отставание в серии до 4 побед. Счет теперь 3-2 в пользу «Омичей». 6-й матч пройдет 4 мая в Омске. В чемпионате России по футболу состоялось 2 матча 28-го тура. Ростов победил махачкалинское «Динамо» 2-1, а «Рубин» оказался сильнее «Балтики» 1-0. Казанский «Уникс» обыграл столичный «МБА МАИ» со счетом 74-63 в 3-м матче четвертьфинальной серии плей-офф единой лиги и вышел в полуфинал турнира. В составе победителей 18 очков набрал Дмитрий Кулагин. «Уникс» выиграл серию до 3 побед со счетом 3-0. Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Уралмаш» 82-65. Благодаря этой победе «Зенит» вышел вперед в серии 2-1. Россиянка Анна Кононыхина заняла 2-е место в прыжках в воду с 10-метровой вышки в суперфинале Кубка мира, который проходит в Пекине. Первой стала 15-летняя китаянка Лин Цзиньцзянь. Российские дзюдоисты Карен Галстян и Данил Лаврентьев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на турнире «Большого шлема», который проходит в Душанбе. В финальной схватке весовой категории до 73 килограммов Галстян уступил представителю Таджикистана Мухиддину Асадулоеву. Лаврентьев в поединке за бронзу одолел Анхазаю Лавжаргала из Монголии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
8: Погода.
0: О прогнозе на 3 мая. В Петербурге в воскресенье местами пройдут кратковременные дожди. Днем будет плюс 16 градусов. В Москве без осадков, днем около 21 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 10 градусов, давление 749 миллиметров.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Это программа «Пути дороги». В студии «Радио России» для вас работает Игорь Маржарета, работает с удовольствием. И сегодняшнюю программу я начну не, как обычно, с новостей, а с темы, которая сейчас на слуху, тема, которая важна для каждого гражданина нашей страны. В ближайшие дни мы будем отмечать один из самых ярких праздников в нашей стране. Канун этого дня я хотел вспомнить о подвиге скромных солдат Великой Отечественной, благодаря которым эта победа во многом и случилась. Это о военных дорожниках. Потому что они сделали невозможное. Они дали возможность, собственно, советской армии наступать, бить врага. И для этого обеспечили все, что можно и даже чего нельзя. Они строили тысячи километров дорог. Они строили тысячи мостов из подручных материалов, переправ, гати. В общем, те люди, труд которых послужил фундаментом для Великой Победы. Да, именно фундаментом. Между прочим, я никогда не задумывался, сколько же людей служили в дорожных войсках. А оказывается, дорожные войска составляли почти 8% от состава действующей армии. То есть это очень серьезные были подразделения, которые привлекали людей, в том числе умеющих работать, умеющих из подручных материалов соорудить нечто такое великолепное с точки зрения инженерной мысли. Ну и, конечно же, у каждого из них была винтовка или автомат, и в случае чего они могли вступить в бой, что и делали, и совершать подвиги наравне с представителями других родов войск. Если говорить о том, что они сделали, я могу, например, сказать, что когда немцы подошли к Москве осенью 1941 года, построена вокруг Москвы кольцевая автодорога. Ну, она не совпадает на 100%, но частично то, что сейчас называют Московской кольцевой автодорогой, было построено за буквально 2 месяца в условиях приближающегося фронта с недостатками материалов, с недостатком техники, в основном вручную. Длиной 125 километров она соединила 10 радиальных автомобильных дорог, 11 железных дорог и обеспечила снабжение войсками, ну и, соответственно, перемещение людей, которые отступали к Москве, в первую очередь гражданского населения, туда на восток. Просто огромная работа. Ну и могу сказать, военная автомобильная дорога номер 101 – это дорога жизни Ленинграда, возможность снабжать город с 3 миллионами населения, снабжать войска, которые защищали этот город, ну а из города вывозить, соответственно, раненых, больных, обессилевших, особенно в первую блокадную зиму, жителей города. Дорога длиной 30 километров. Я очень много провел там, в этих местах, времени. Для себя я участвовал в экспедиции. Мы там искали на дне Ладоги артефакты. Нашли и подняли 2 автомобиля грузовика. Один из них был явно расстрелян из самолета. Второй по какой-то другой причине попал на глубину. Но мы достали эти автомобили, передали их в музей. Для меня это очень такая серьезная тема. Могу говорить о ней много. Но надо понимать, насколько важно это было для Ленинграда, снабжение через дорогу жизни. Она, кстати, была не одна, было примерно 6 маршрутов. Ну и, собственно, ее обслуживало подразделение, состоящее из почти 9000 человек, которые очищали трассу от снега, которые закрывали полыньи или какие-то воронки, образовавшиеся от взрыва бомбы и снарядов. Через каждые 100-600 метров были специальные пункты для обогрева. В общем, это такая потрясающая тема, о которой я могу рассказывать очень и очень долго. Но я просто хочу сказать, что дорожники проделали за годы войны гигантскую работу. Я уже говорил, они восстановили и отремонтировали, построили 1100 мостов. Представляете? То есть за 4 года они столько сделали для победы, как, может быть, не сделали многие другие рода войск. И, соответственно, больше 20 тысяч дорожников были награждены орденами и медалями. И более того, в параде Победы на Красной площади в Москве в июне 1945 года шел 2-жды орденоносный 125-й мостостроительный батальон 3-го Украинского фронта, представляя все дорожные войска на этом замечательном параде Победы. Спасибо вам большое, деды наши и прадеды, за то, что вы победили в той войне, за ваше мужество, за ваш труд, за ваш подвиг.
0: Автомобильные новости.
1: Вот еще такая тема. В эти дни многие автомобилисты устремились на дачи. Стоит помнить о некоторых правилах, несоблюдение которых может обернуться для вас потерей денег. Для такой категории штрафов даже есть уже свое название – дачные. Но обо всем по порядку. Попросим рассказать нашего эксперта. У нас сейчас на прямой линии автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
2: Да, здравствуйте.
1: Ну вот когда говорят о дачных штрафах, первое, что приходит в голову, это, конечно, обочечники, которые, в общем, сильно раздражают обычных автомобилистов, когда в пятницу народ едет активно на дачу или в преддверии праздников, выходных длинных, и в воскресенье или после праздников едет назад. Вот обочечники сильно раздражают. Вы потом, конечно, скажете, насколько серьезно может получить наказание. Сильно раздражают еще те люди, которые выбрасывают из автомобилей мусор. Очень сильно раздражают. Давайте пойдем по порядку. Какие у нас самые распространенные нарушения в таком дачном сезоне и какие за это следует наказания?
2: Ну, на самом деле, объем нарушений это большой, но самое, наверное, шокирующее, скажем так, в кавычках, это действующая судебная практика изменилась, и у нас вот особенно в межсезонье многие люди, ну, опять же, выезжая от своих приусадебных участков, когда погода меняется, такой грязной, дождливой на сухую, и протирают перед выездом только свои световые приборы. При этом забывают протереть свой регистрационный знак. И вот исходя из действующей судебной практики, за это у нас грозит в том числе лишение права управления. А за повторное нарушение грозит уже однозначное лишение права управления. Вот на это стоит обратить внимание, потому что многие об этом даже не знают и не догадываются. Считают, что за грязный номер у нас только штраф 500 рублей. Что касается обочников, да, все-таки в московском регионе и в Подмосковье активнее внедряют камеры, которые фиксируют данное правонарушение. Там штраф 2250 рублей, но здесь даже не в этом вопрос, а вопрос-то в том, что в случае совершения дорожно-транспортного происшествия именно товарищ, который едет по обочине, будет всегда признан виноватым. Вот на это стоит обратить внимание. Также очень многие говорят по поводу мойки автомобилей. На даче, там, не на даче и так далее. Да, действительно, в региональных законодательствах существует штраф за мойку автомобиля в нестационарном месте. Москва там 3000 рублей, в Подмосковье 5000 рублей. Но количество людей, которые контролируют данный вопрос, не так много, то активного привлечения по этим статьям нет. Поэтому говорить о массовом наказании тоже не приходится. Ну вот, наверное, если коротко, вот так можно охарактеризовать некоторые нарушения.
1: Ну еще мусор, конечно, там серьезные штрафы и для физических лиц за мусор, в том числе просто из машин.
2: Про мусор, да, действительно штраф до 15 тысяч рублей, но опять же, с учетом того, что у нас в Подмосковье в основном настроены камеры на грузовые транспортные средства, граждан не так часто штрафуют, и этим, к сожалению, наш брат-автолюбитель злоупотребляет. Но штраф действительно до 15 тысяч рублей существует. Да.
1: Ну, в общем, много нарушений, которые могут неосознанно случиться. Кстати, например, когда вы перевозите на дачу там мебель или стройматериалы, тоже должны соблюдать все правила перевозки. В общем, будьте готовы, изучите правила и, соответственно, давайте их не будем нарушать. Давайте все-таки считать, что дача – это для нас все, это и участок, где можно поработать, и место, где можно отдохнуть. Давайте не будем портить этот праздник ни себе, ни окружающим.
0: Главная тема.
1: Поговорим о безопасности наших детей. Начнем с питбайка. Питбайк – это такой маленький мотоцикл, мини-мотоцикл, который, с одной стороны, вроде как мотоцикл, и может быть довольно мощным. С другой стороны, он у нас по классификации считается спортинвентарем, не подлежит регистрации для управления этой техникой, не нужны права, и у него отсутствуют некие признаки транспортного средства. Так, как правило, нету фары, нету места для крепления номера, нету поворотников и так далее. В принципе, эта штука предназначена в основном для спортивных занятий на закрытых территориях. Но у нас, в силу того, что эта штука очень дешевая, их покупают, что новые, что подержанные, многие родители для своих детей. Кто-то действительно для занятия спортом в секции, а кто-то просто как развлечение, типа, малыш, вот можешь покататься выходные у нас тут вокруг дачи. И это очень опасно, потому что достаточно много аварий случается, дети, они не знают многие правила дорожного движения, у них нет экипировки, защитных каких-то средств. И даже ответственные дети, они дети, понимаете, они не всегда живут по закону, а часто благодаря эмоциям попадают в какие-то сложные ситуации. У нас несколько десятков смертельных случаев в прошлом году было. Уже много говорили о том, что питбайки для детей надо запретить, как для личного употребления продавать их только, если есть документ о том, что это для спортивной секции. Соответственно, не продавать детям было предложение на заправках бензин и так далее. Пока ничего по этому поводу нет, только предложение. И только надежда на то, что родители начнут думать, что это не игрушка, это серьезная штука, которая может разогнаться до высокой скорости, и доверять ее ребенку, особенно если он вообще не в курсе ни правил дорожного движения, ничего, управление этой штукой очень опасно. Тем более по закону, единственное, что существует на сегодняшний день, запрещается выезд на питбайках на дороге общего пользования. Запрещается. И, соответственно, сейчас ГАИ часто устраивает рейды. Ну, я знаю, например, в Московской области они проходят регулярно вблизи больших дачных поселков. И, соответственно, если останавливают ребенка на таком питбайке, он отправляется на штрафстоянку. Далее работа идет с родителями. Штраф заплатят родители за то, что подвергли ребенка опасности. Но, увы, ребенка ставят на учет в детской комнате милиции. Так что имейте в виду, прежде чем сделать такой подарок в кавычках своему чаду, хорошо подумайте. У нас на прямой линии член общественного совета при Министерстве транспорта России Вадим Мельников. Здравствуйте, Вадим Вячеславович.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот что. Некоторые родители не покупают питбайки своим детям, а сразу предлагаем им покататься на своей машине. Мол, все это происходит на даче, под присмотром. Насколько это правильно и законно?
3: Мне кажется, что здесь ответ-то очевиден, да. Это ответственность, ну, во-первых, того, кто предоставил, во-вторых, тот, кто сел, собственно говоря. Учитывая то, что ребенок может быть разного возраста, там, начиная от 14 лет, то потенциально тут и родители, и ребенок попадают под административную ответственность. Вот. И в этой ситуации, собственно говоря, домашнее обучение, которое, учитывая то, что все-таки у нас еще достаточно распространена сеть автошкол, в целом это достаточно все доступно, мне кажется, это такое бессмысленное действие, причем, давайте так, все-таки обучать надо там, где для этого все приспособлено. Тем более важно помнить, что все-таки автомобиль это в соответствии со всеми документами средства повышенной опасности, а не развлечения.
1: Согласен. Сейчас, между прочим, штраф, если останавливают за передачу руля ребенку там или не ребенку, неважно, лицу без прав, суммарный штраф составляет для обоих участников этого процесса 45 тысяч рублей. Предлагают увеличить штрафы за передачу руля. Вы с этим согласны?
3: Я думаю, что здесь и та сумма, которую вы сейчас озвучили, она уже... Ну, не маленькая, да, можно там как бы увеличивать. Дальше другой вопрос в том, что некоторые автомобили стоят как эта сумма, особенно, так скажем, те, которые стоят где-нибудь там на дачах и ездят там только вокруг этой дачи. Так что в данном случае, ну, мне кажется, сумма, она в целом достаточно велика. Здесь скорее вопрос заключается в том, что все-таки как-то усилить количество применения такого рода ситуаций, когда они обнаруживают, носить о том, что наказание неизбежно, да, потому что многие думают, что если это, условно говоря, дача, либо где-то еще там, где никто не видит, там нет ни рейдов, ни камер, ничего. На самом деле есть, и как бы в этом плане ведется достаточно плановая работа.
1: Да, я тоже надеюсь, я уже сказал, что рейды многочисленные проходят у нас и, в общем, ловят и наказывают. Не надо рисковать, и тем более, что есть и детско-юношеские автошколы, где ребенка могут взять и в 14 лет. Другое дело, что права реально он получит 18, но тут, если его так тянет управлять автомобилем, есть школы и для детей. Самое опасное, конечно, когда дети без спроса берут ключи, чтобы покататься. Действительно, я знаю даже несколько таких случаев, которые заканчивались очень печально.
3: Вы знаете, я думаю, что здесь, опять-таки, лишний раз надо контролировать, где что находится, да, как бы. Мы когда, например, получаем оружие, да, сдавая там все сертификаты, требования, у нас есть требования к тому, где его хранить, там, сейф и так далее. Вот с ключами, несмотря на то, что мы как бы кидаем их обычно там деньги на тумбочку и так далее, если есть дети-подростки, которые, собственно говоря, уже находятся в возрасте заинтересованном к владению, видимо, стоит дополнительно как-то все-таки обращать внимание на то, где ты его хранишь, этот ключ от этого автомобиля.
1: Ясно. Спасибо большое.
0: Путешествие.
1: Ну и финальная часть нашей программы будет посвящена Пекинскому международному автомобильному салону, который является, наверное, самым главным событием в мировом автопроме этой весны. И, наверное, как когда-то Женевский автосалон определяет некие тенденции развития автомобильного бизнеса, автомобильного дизайна, развития инженерной мысли. Это место, куда ежегодно съезжаются десятки тысяч специалистов со всего мира. Первые два дня прошли на прошлой неделе, я там был. Они были посвящены работе прессы и бизнес-сообщества. Ну а дальше салон «Крусер» для всех желающих. Работать он будет до конца этих выходных. Статистики еще нет, но посетят его как минимум 1 000 000 человек. В Китае меньше не бывает. Надо сказать, что гигантская территория. Буквально стер ноги до колен в первый день, потому что 11 павильонов, огромных павильонов. Общая площадь салона порядка 350 тысяч квадратных метров. Около 1500 автомобилей выставлено, и порядка 150 мировых премьер состоялось на площадках Пекинского международного автомобильного салона. Работать в китайских салонах очень сложно. Очень сложно, потому что у них понятие, вот, например, день прессы на всех европейских салонах, где я отработал все время очень много, довольно сложно было аккредитоваться, но ты попадаешь в какую-то такую дружелюбную среду, где тебя ждут на стендах, где тебе объясняют, что это за машины, дают возможность попробовать, выдают самую разную информацию об этом автомобиле. Тут очень сложно работать. Во-первых, потому что присутствует огромное количество тиктокеров, которые буквально облепляют машину какую-то новую со всех сторон, ставят по одному, по два, по три смартфона на штативы и много-много чего-то говорят, рассказывают своим слушателям, зрителям о том, что это за автомобиль. Не знаю, откуда они берут информацию, потому что очень сложно получить информацию от людей, которые на этом салоне работают. Как правило, 99% стендистов не знает никакого языка, кроме китайского. Это реальность, я с ней столкнулся впервые еще 20 лет назад и уже как-то к этому привык. Как правило, нет никакой информации про автомобиль. То есть на европейских салонах тебе выдавали там флешку, до этого выдавали какой-то пресс-релиз, где было написано, что это за модель, какая она, технические характеристики. Здесь это, как правило, если присутствует в виде QR-кода, который приводит к тексту на китайском языке. Правда, современные технологии позволяют перевести на любой язык, включая русский, но все-таки это не очень удобно. Тем более, что многие стенды, знаете, украшены неизвестными мне абсолютно специалисту логотипами, и название компании-производителя, марки и модели написано тоже иероглифами. И ты подходишь и думаешь, боже, а что это такое? Ну, хотя бы там как-то продублируйте английскими буквами, что это такое? И спросить не у кого, потому что разговаривать с местными можно только с помощью переводчика. Но и то не всегда помогает, потому что у них очень много диалектов. На самом деле мы считаем китайский язык, там сотни диалектов, они сами друг друга иногда не понимают. Но ничего, приспосабливаемся, работаем в этой ситуации. Да, тяжело, да, огромные расстояния, да, сотни стендов, да, тысячи автомобилей. Но это интересно, потому что вот здесь как раз и понимаешь, как мы будем жить, на чем мы будем ездить завтра, и как мы будем общаться с автомобилями, тем более, что они сейчас, многие становятся умные, такие, что надо вот понимать, что в какой-то ситуации он даже может быть умнее тебя. Но о чем хотел сказать. Китайский рынок примерно треть от всего мирового рынка. Треть, еще раз говорю. Ну и, соответственно, китайцы, которые начинали с совместных предприятий с ведущими европейскими, американскими или японскими компаниями, сейчас, что называется, вырвались на простор. Компания Smart, помните, были такие маленькие автомобильчики, теперь она китайская, но совместная, и они произвели на свет аж 6 моделей, от небольшого седана до довольно такого среднего класса кроссовера, и они все будут продаваться в Китае, а потом по всему миру. Китайцы потихоньку теснят своих партнеров и на внутреннем, и на внешних рынках. Это видно по тому, как выглядят павильоны выставки, потому что я езжу туда 20 примерно лет, если не больше, и вспоминаю времена, когда огромные стенды были, допустим, европейских компаний, совсем малюхонькие стенды, где представлены были чисто китайские автомобили. Сейчас все ровно наоборот. Стенды китайских компаний гигантские, стенды компаний европейских, в том числе там выдающихся марок, они относительно небольшие. Ну да, это интересно, это любопытно, но это как-то уже не мейнстрим. Собственно, несколько тенденций, которые я подсмотрел на этом автосалоне. Ну, во-первых, очень активно все компании развивают премиальные линейки. Все стали понимать, что мало иметь в своей линейке бюджетные автомобили, надо обязательно иметь премиум. Там продажи, конечно, меньше по количеству, но зато больше навар с продажи каждого автомобиля, а потом о компании сейчас уже судят, есть ли у нее премиальная линейка или нет. Так что все марки в Китае еще представили дорогие машины, которые продаются теперь по всему миру. По-прежнему в моде брутальность. Равные внедорожники и пикапы есть теперь в линейке у каждого крупного китайского производителя, и не только китайского, и европейцы тоже пошли в этом направлении, и американцы. То есть мы не привыкли к тому, что вот какая-нибудь компания, ну, занимается, допустим, какая-то компания люксовыми седанами, а тут она бах и выкатывает какой-нибудь такой гигантский внедорожник. Ну и, собственно, главное направление – это, конечно, развитие новых технологий, потому что, по последним данным, 52% автомобилей, которые продаются на китайском рынке, это… И теперь больше половины всех вот этих новых автомобилей на новой энергии – это гибриды, причем гибриды последовательные, где бензиновый двигатель, как правило, небольшой мощности, не связан с

0: концерна Land Rover. Ну а теперь это совместная разработка Land Rover и китайской компании Chery. Собственно, концепт показали живьем впервые в Пекине. Самостоятельно серийную модель будут собирать на совместном предприятии, уже говорят, в этом году. Ну и, соответственно, запустят с следующего года продаж сначала в Китае, а потом по всему миру. Причем Chery отвечает за разработку технологий, потому что это будут электромобили и гибриды. А Land Rover обеспечивает дизайн, позиционирование бренда и, собственно, наверное, разработку системы полного привода, в чем Land Rover был всегда хорош. Вот в подтверждение истории про то, что все бренды теперь бросились в производство внедорожников, могу сказать, что марка Ханчи, которая отвечала всегда за люксовые автомобили, показала такой брутальный внедорожник, который пока называется P567, но это временно пока такой рабочий индекс. Он не похож совершенно на все предыдущие модели бренда. Это, естественно, гибрид, там 800 с чем-то лошадиных сил, но и это действительно брутальный внедорожник. Не ожидаешь от марки премиальной, а почему бы и нет? Ну и, собственно, если мы говорим о премиальных линеечках, сейчас все китайские бренды стараются завести суббренды какие-то в разных сегментах. Более всего преуспела здесь компания Chery, у них был отдельный павильон, где был уже с десяток собственных суббрендов. Мы там знаем Амоду, знаем там Exit, а у них есть еще Luxit. И, в общем, можно запутаться, теперь новые суббренды появились. Ну и компания Great Wall, которая хорошо представлена в России, и они, пожалуй, из иномарок номер один, хотя продаются в России совершенно официально, они представили новый флагман своей премиальной линейки Way. Это кроссовер, который называется V9X. Что интересно, мировая премьера, а я потом на следующий день заглянул в дилерский центр, машины уже стоят. И сказали, что вот этот самый V9X привезут в Россию во второй половине года. Готовьтесь. Ну, это здоровенный автомобиль, 5,5 метров в длину, шестиместный, роскошный до невозможности, напичканный всей современной электроникой. Мы даже проехали немножко, там система автопилот продвинутого поколения, самого нового. Но это будет флагманский автомобиль нового ряда, потому что сделан на новой платформе. И говорят, после V9X появятся автомобили и поменьше. Но уже производит впечатление, потому что запас хода примерно 1700 километров. Соответственно, два электромотора, это полноприводная машина. И в зависимости от конфигурации от 680 до 750 лошадиных сил суммарная мощность. Ну и последнее, что хочу сказать. Мне было приятно, на пекинском автосалоне была одна российская фирма представлена. Яндекс.Авто представили обновленную платформу искусственного интеллекта с ассистентом Алиса. Показывали китайцам, как может работать эта система. Она, причем, управляет не только автомобилем, а может подключаться, там, условно говоря, к системе «Умный дом», может решать какие-то проблемы, много чего интересного. И они заодно показывают китайцам, что если вы собираетесь продавать какой-то автомобиль на российском рынке, многие ваши китайские системы, к сожалению, в российских условиях не работают, и мы готовы вам предоставить уже такое готовое решение. Мне было приятно, что россияне и здесь присутствуют. И присутствуют, между прочим, в самых продвинутых технологиях. Вот такие у меня первые ощущения от пекинского автосалона, где я провел два полных дня. Ощущение моря, наверное, еще несколько раз буду возвращаться к этой теме, но в любом случае посмотрел, куда движется автомобильный мир. А движется он к многообразию. Спасибо большое за то, что дослушали меня до конца. Это была программа «Пути дороги». В студии работал Игорь Маржиетта. Хорошей вам дороги и берегите себя.
1: «Пути дороги». Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество.

0: Я ж мать.
1: Не буду.
2: Я ж мать.
3: Мама.
2: Не мамкой.
0: Здравствуйте. В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Стоит ли сравнивать ребенка с родителями? Ребенок – это продолжение рода. И особенную гордость родители испытывают в том случае, когда их малыш похож на них не только внешне, но и некоторыми чертами характера и

0: темперамента. Однако, так происходит не всегда. К примеру, спокойная и сдержанная мама вдруг обнаруживает, что ее дочь слишком бурно проявляет свои эмоции. А у отца-спортсмена, который имеет разряд или звание, подрастает сын, абсолютно не интересующийся спортом. В таком случае взрослые нередко пытаются, так сказать, подогнать характер ребенка под собственные стандарты, заставляя его заниматься нелюбимыми делами. В конечном итоге это приводит только к тому, что малыш начинает испытывать ненависть к неприятному занятию и обижаться на родителей.
1: Мама! Мама!
0: Иногда взрослые стремятся привить ребенку не только страсть к собственным занятиям, но и заставить их реализовывать несбывшиеся мечты. Степень подобия ребенка родителям также может негативно сказываться не только на нем, но и на взрослых. Особенно часто этому способствуют некорректные замечания бабушек и дедушек, которые могут подчеркивать общие негативные черты характера или поведение отца и сына, либо матери и дочери. Маленький ребенок, выслушивая постоянно отрицательные замечания, касающиеся его родителей, в конечном итоге придет к выводу, что быть похожим на них очень плохо. Ребенок – это в первую очередь личность, которая способна к самореализации и выбору своего будущего. Вы знаете, я на себе и своей семье начала замечать вот эти вот сравнительные разговоры. Одна из моих знакомых начала сравнивать мою старшую дочь со мной. Ну, мол, ты такая же была маленькая, вот молодец какая, будешь такая же, как мама-спортсменка и так далее. На что я коротко ответила, что она сама подрастет и решит, кем хочет стать, не нужно ее со мной сравнивать. Что делать, если твоего ребенка постоянно сравнивают с тобой? Вот давайте послушаем Анастасию Лысакову, психолога, кандидата психологических наук. Стоит ли сравнивать ребенка с родителями и чем это чревато?
2: Во-первых, отстаивая свои личные границы, границы своего ребенка, на тему индивидуальности, на тему того, что, конечно, есть вещи, которые непозволительны и на самооценку негативным образом влияют. Формирование самооценки, напомню, до 22-25 лет происходит. По поводу индивидуальности ребенка, точно четко оценивать его сильные стороны, его таланты, подчеркивать сильные стороны, ну и стараться нивелировать слабые. То есть, конечно, правильно будет сравнивать ребенка относительно его уровня, его достижений, адекватного времени, возраста, развития. Почему иногда сравнение происходит? Потому что мамочки, там, папочки привыкли к одному и ждут вот этого же у ребенка. Но в итоге получается что-то другое. Но это не значит, что он хуже. Может быть, он просто талантливый тебя там в чем-то другом. И потом нужно право на ошибку тоже какую-то иметь родителю. Может быть, он ошибается. Может быть, он не до конца объективно оценивает ситуацию. Или, может быть, у него была там школьная программа легче, чем у ребенка. Но нужно давать свободу выбора ребенку для того, чтобы он сам мог ошибаться, сам нарабатывать свой опыт и потом делать выводы.
0: Напоминаю, что вы слушаете программу «Я ж мать» с Кристиной Косовой. Говорю с вами как мама с мамой. Как часто родители сравнивают своего ребенка с другими детьми и ставят других детей ему в пример? Да каждый день, скажете вы. Ну, давайте поразмышляем над этим. На мой взгляд, нет никакого смысла сравнивать вашего ребенка с другими детьми и ставить ребенку кого-то в пример. Ну, во-первых, обязательно найдутся дети, которые будут в чем-то лучше вашего ребенка, но найдутся и такие, которые будут явно проигрывать в сравнении с ним. А во-вторых, на каждый пример есть контрпример. Кроме всего прочего, своими сравнениями мы подрываем нежную детскую психику, заставляя ребенка думать, что он хуже других, а это неправильно. Да и потом, проводить подобные сравнения просто нечестно. Вот когда мы сравниваем своего ребенка с кем-то другим, мы выдергиваем из личности человека какие-то его отдельные качества, то есть отбираем их по собственному усмотрению и желанию. Согласитесь, это нечестно. Это то же самое, как вас, взрослого человека, сравнивать с вашей же соседкой, которая умница каравай умеет печь, а вы и тесто месить не умеете. Вот, неприятно же вам, правда? Так же и с детьми, ведь мы заостряем свое внимание на одной черте или нескольких чертах человека, не рассматривая все остальные аспекты и компоненты его личности. Для детей ваши сравнения могут обернуться глубокими душевными страданиями, поэтому не надо никаких сравнений, не надо никаких примеров, каждый ребенок уникален и неповторим. Так как же быть родителем? Как перестать все время гнаться за кем-то и сравнивать своего ребенка? Расскажет психолог Анастасия Лысакова.
2: Во-первых, им необходимо самим найти способ реализации, потому что очень часто недореализованный родитель пытается какие-то свои амбиции и мечты воплотить в ребенке. Ну, это частый пример, когда приводят в секцию там, на танцы девочку или мальчика, он вообще совершенно не хочет там, танцевать, но мама, вот она не дотанцевала. И я всегда спрашиваю, а что мешает вам в 30, 40, не знаю, 50 или сколько-то лет пойти и потанцевать? Но нет, они, значит, по традиции пристанут к детям и будут их заставлять делать то, что хотят на самом деле они. Второй момент – быть в диалоге с ребенком, находить их мотивацию, ну и, конечно, внимательно относиться к педагогам, к репетиторам, потому что, возможно, это не ребенок не талантливый, просто у него нет педагога, который бы смог раскрыть его талант и подсветить самые лучшие его стороны личности.
0: Я ж мать.
3: Я ж мать.
4: Мама, мама.
3: Не мамкой. Я ж мать.
0: С детьми разобрались. А что делать, если сама мама сравнивает себя с другими мамами? Вот мы смотрим на других мам и задумываемся, хорошие ли мы родители. Разве это плохо? Вообще, плохая мать, хорошая мать, нормальная. Это странная категория, согласитесь. Разве есть какие-то измерители? Какие такие качества должны быть у хорошей мамы, а какие у плохой? Плохая – это та, которая бьет, не кормит, которая ставит свои интересы далеко впереди интересов ребенка. Тогда это человек плохой, а не мать. Для каждого ребенка его мама априори хорошая, потому что единственная. Вот я считаю себя плохой мамой, потому что, как мне кажется, вместо того, чтобы сейчас провести время с детьми, я работаю. С другой стороны, если я не буду работать, то я не смогу купить, ну, самое банальное, это еды, да, чтобы прокормить ребенка. То есть получается замкнутый круг. Для одного ребенка работающая мама – это пример для подражания. Ему нравится, что мама работает, сама реализуется, а все потому, что мама кайфует от своей работы. А ребенок думает, я тоже хочу вырасти и работать в радость. Для другого же ребенка вечно работающая мама – это катастрофа. Она приходит уставшей, говорит, отойди от меня, видишь, у меня уже нет сил. И ребенок вырастает с чувством, что много работать – это плохо. Так как быть? Кто такая хорошая мама? Как прекратить гнаться за званием «лучшей мамы»? Расскажет психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.
2: Сейчас не один уже там коуч, психолог заявил о том, что надо разделять два понятия – счастье и успех. У нас очень часто в обществе эти понятия сливаются. И кажется, что если ты успешный, то все автоматически ты счастливый человек. Но известно, да, что и богатый тоже плачет, и успешные люди тоже бывают недостаточно счастливыми. Здесь нужно разделять вот эти два понятия и понимать, чего я хочу больше. Я хочу ребенка-отличника или я хочу ребенка, который, да, конечно, образован, да, действительно, он в предмете, в теме, в материале, но при этом, может быть, он там не сверхотличник, но при этом он счастливый ребенок, адаптированный к жизни. И, конечно, я думаю, что вот второй вариант, он куда более предпочтительный на самом деле для современного мира, для общества и, кстати, успеха. Ну, а маме что? Маме к психотерапевту тоже сходить. Это нормальная тема, когда не до конца разобрался, всем живем в первый раз. Поэтому очень важно иногда делать какую-то психогигиену, позаниматься с психологом, коучем, может быть, там взгляд со стороны, он будет более объективный, чем то, что происходит в мире мамы. Каждый день, может быть, она что-то уже не замечает, выгорела, и ей действительно нужна помощь.
0: Рекомендации на сегодня получены, осталось только применить их на практике. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше времени проводить со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
4: Пока-пока, мама.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганам».
7: Словарь русских говоров Забайкалья.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны.
8: Здравствуйте, меня зовут Ирина Цветкова. Я веду программу «Жизнь замечательных детей». Мои юные собеседники рассказывают о себе, демонстрируя оригинальность мышления и чувство юмора.
9: У меня веселое настроение. У меня есть друзья Славик, Саша Голубев, Артем, Егор и Миша. И я обожаю их.
8: Программа выходит на радиоканале «Радио России» Вологда.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
10: Всем привет! Меня зовут Виталий Павлов. В эфире программа «Московский спорт», в которой мы рассказываем вам о спортивных событиях в столице. В эти дни в Москве продолжается чемпионат России по настольному теннису в универсальном спортивном зале «Дружба». Подробности мы обсудили с нашим коллегой, который комментирует матчи этого вида спорта, Константином Клещевым. Константин, приветствую! Расскажите нам, чем этот чемпионат России по-настоящему уникален и отличается от предыдущих.
11: В этом году совершенно особый турнир. Прежде всего потому, что Федерация настольного тенниса России решила испытать олимпийский формат командных соревнований. Что это значит? На Олимпиаде будут выступать смешанные команды, мужчины и женщины. И порядок встреч совершенно другой. Большое значение приобретают парные встречи, потому что матчи начинаются теперь вот в этом смешанном формате, состязаний смешанных пар. Далее идут две одиночные встречи, потом женская пара и мужская пара. Поэтому возрастает значение именно парных соревнований. Плюс к этому особый подсчет очков. Каждый сет приносит в копилку команды одно очко. И поэтому борьба ведется от первого розыгрыша до последнего. Каждый сет имеет значение, никто не бросает играть. Можно же в обычном формате выиграть там 3-0, 3-1 или 3-2, сыграв там, условно говоря, один проходной сет. А здесь проходных вариантов не бывает. И, наверное, поэтому, из-за того, что изменился формат, трудно было тренерам выбирать расстановки. Да и пары не все были далеко наиграны. Получилось так, что первые и вторые сеянные в командах вылетели. Сборные Нижегородской области и сборные Москвы. А в финале играли команды Татарстана и Санкт-Петербурга. Но победила сборная Татарстана со счетом 8-7. То есть были сыграны все сеты, которые должны быть сыграны в таких вот матчах, в таких форматах. 15 сетов, 8-7. Потрясающая была игра. И зрители, и участники, и тренеры вообще все болели. Потому что сильное отличие от того, что происходило обычно на предыдущих чемпионатах, где играли по традиционной схеме. Мужчины между собой, женщины между собой, никаких пар, все одиночные встречи, и там было все более-менее предсказуемо. Здесь же, конечно, любые прогнозы были очень сомнительны.
10: Можно ли считать чемпионат России все-таки главным стартом сезона?
11: В календаре Федерации настольного тенниса есть 4 главных турнира. Чемпионат России, Кубок России, чемпионат профессиональной лиги настольного тенниса, ну, это можно сказать, клубный чемпионат, и так называемый Суперкубок. Это итоговый турнир, в котором принимают участие победители и призеры серии турниров ФНТР. Ну, это всесоюзные соревнования, которые проходят в течение года. Топ-16, топ-24 и другие солидные турниры, куда съезжаются сильнейшие спортсмены страны. Вот они как бы отбор к этому суперкубку. Но, безусловно, чемпионат России – это главное соревнование, по которому формируются и сборные страны, ну и, конечно, серьезное влияние чемпионат России оказывает на рынке. И это комплексное соревнование, и командное, и личное. И неделю продолжается чемпионат России, и неделю, честно говоря, каждый день есть что посмотреть, потому что борьба не шуточная.
10: Если говорить про зрительский интерес, много ли болельщиков приходят и интересуются настольным теннисом в принципе?
11: Если говорить о зрителях, то, как правило, на предварительных этапах народу собирается немного. Ветераны, такие закоренелые любители настольного тенниса, а вот на финалах, конечно, бывает народу много. Финалы в парных соревнованиях и в одиночных пройдут в воскресенье, и я думаю, в Дружбе, где проходит чемпионат России, ну, если не аншлаг будет, то, я думаю, процентов на 80-90 трибуны будут заполнены. Народ соскучился по настольному теннису высочайшего уровня, а сейчас в Москве собрались все сильнейшие теннисисты страны. Более того, сейчас мы постепенно начинаем выступать на международных турнирах, и лидер нашей сборной Владимир Сидоренко уже вошел в число 40 сильнейших теннисистов планеты. Это уже показатель экстра-класса. И посмотреть на игру Сидоренко, Кацмана, Артеменко или Гребнева, и у девушек Абрамянта и Лаковой, ну, всех не буду перечислять. Конечно, это очень интересно. И не так часто они собираются вместе, как вот здесь, на чемпионате России.
10: 2 и 3 мая в Москве проходит открытие нового сезона Гран-при российской дрифт-серии. На этот счет мы пообщались с самим руководителем турниров Дмитрием Добровольским. Дмитрий, здравствуйте. Поделитесь с нами, будут ли какие-то изменения на этот раз?
12: Традиционно на майские праздники мы открываем сезон РДС Гран-при. Каких-то прям кардинальных изменений не будет. Есть небольшие изменения в расписание. Мы перенесли все парные заезды на воскресенье, но при этом на субботу сделали после квалификации парной тренировки, которую можно будет зрителям посмотреть. Вот у нас был такой запрос. Ну и билеты, соответственно, в субботу там сильно дешевле. Доступность стараемся повысить. Еще, наверное, важная очень новость, то, что мы опять проводим официально международные соревнования. И в этот раз у нас вот получается 4 страны. Это Ирландия, это Гонконг, Казахстан и, соответственно, Россия. Пилоты сильные. Думаю, что битвы будут бескомпромиссные.
10: Насколько уровень наших спортсменов сопоставим с иностранными пилотами именно в дрифте?
12: Российский дрифт по праву считается одним из сильнейших в мире. Мы по уровню, наверное, если так можно корректно сравнивать, мы примерно как хоккей. То есть у нас до сих пор не превзойден результат нашего чемпиона Георгия Чевчана, который двукратный обладатель Кубка мира. Пока таких других нету. Все одноразовые. Вот, а Гоча два раза уже выигрывал. И, соответственно, еще один пилот у нас, Аркадий Цареградцев, он серебряный призер Кубка мира, самого первого, который в Японии был. То есть у нас звездность российских спортсменов как бы не вызывает ни у кого никаких вопросов. Так что мы готовы и с радостью принимаем вот уже иностранцев таких топовых. Вот тот же ирландец, который сейчас у нас едет, Томас Калли, он чемпион, по-моему, вот зимней серии в Омане, он чемпион Ирландии. Ну, то есть тоже серьезными регалиями. Ну, а Чарльз Энн, который из Гонконга, его и так наши все зрители знают. Он выигрывал у нас и этапы РДС Гран-при. Так что, в целом, я думаю, что такая борьба будет очень-очень яркой. Отвечая на ваш вопрос, наверное, правильно сказать, что уровень самый высочайший. То есть это мировой уровень.
10: Для наших слушателей, кто не погружен, расскажите, пожалуйста, как происходит судейство и как вообще устроены заезды. Бывают же и одиночные, и парные.
12: Ну, для тех, кто вообще первый раз слышит что вообще про наши соревнования, про российскую дрифт-серию, вкратце можно так описать. Дрифт – это искусство управления автомобилем в контролируемом заносе. То есть машина всегда должна ехать боком. То есть как только она едет прямо, это значит все, заезд закончен, и ты проиграл, если на оцениваем участок это произошло. А одиночные и парные заезды – это составляющая часть соревнований. Одиночные заезды – это так называемая квалификация, в которой пилот выполняет задание судейское. Судья говорит, нужно проехать так, они рисуют на трассе гоночной, на куске гоночной трассы обозначение, куда машина должна заехать там задними или передними колесами в зависимости от траектории. Дальше ставит задание там по минимальной скорости какой-то на каких-то отдельных участках. Где-то дают корректировки специальные по какой угол там большой, средний, малый и так далее. Вот, в общем, это судейское задание. Каждый из пилотов выезжает и получает потом баллы. Максимальное количество баллов это 100, ну и если какие-то ошибки, то по чуть-чуть начинают за них судьи снимать. А вот парные заезды, это уже основная часть дрифта, в этом вся суть парного заезда. Они стартуют одновременно, обгонять нельзя. Лидер парного заезда едет по квалификационному заданию, то есть то, что судьи ему нарисовали. А вот преследователь должен полностью повторить все движения лидера и при этом быть максимально близко. Соответственно, чем он ближе, чем он синхронней, тем лучше у него будет оценка. А потом они меняются местами, опять происходит такой же заезд. И по сумме этих двух заездов судьи принимают решение, кто из них выиграл.
10: Насколько велик зрительский интерес и популярность дрифта сейчас высока?
12: Без ложной скромности, дрифт – это самая популярная дисциплина автоспорта. И не только у нас в стране, но и во многих других странах. И она единственная такая быстро растущая. То есть популярность и количество людей, которые занимаются дрифтом, оно растет везде, во всем мире. У нас в стране главные соревнования – это российская дрифт-серия РДС, в которой принимают участие сильнейшие российские и международные пилоты. Соответственно, зрители у нас приходят. Еще, конечно, важно, что зрителям очень нравится возможность вплотную познакомиться с пилотами. У нас есть и автограф-сессии, и у нас огромное количество сервисов зрительских, начиная от всех семейных. То есть это детская площадка большая с аниматорами, которые могут с детьми позаниматься, пока родители там смотрят дрифт. Так что, в общем, всегда есть чем заняться. А самое любимое, наверное, развлечение зрителей – это дрифт-такси. Так что не сомневайтесь и приезжайте.
10: Также 3 мая состоятся окружные соревнования Московской комплексной межокружной спартакиады «Спорт без преград» по мини-футболу среди слабослышащих. Обсудили детали со старшим инструктором-методистом Москомспорта Натальей Анисимовой. Наталья, здравствуйте. Расскажите нам, сколько команд-участниц планируется на этих соревнованиях?
13: Ну, в этот раз будет мало команд, будет всего 4 команды. Поэтому победит «Майская дружба». 3 команды точно победят, у них будет сувениры, питание и второе-третье место. А одна команда останется не в дело.
10: Как формируются сами команды? Это всегда заранее или в теории можно собрать, когда уже к вам пришли?
13: Вообще мероприятия открыты, поэтому на любые другие, кроме... Они все индивидуальные с инвалидами. Вот если мы говорим именно про 3 мая, то нет. Нужно было заранее прислать заявку. Это зависит от того, где я провожу мероприятие. Сейчас я провожу в школе государственной. Соответственно, для обеспечения безопасности мне списки нужно заранее подать. Антитеррористическая защищенность объекта. Поэтому это требование школ. Даже в Госдуме несколько лет назад рассматривали варианты, чтобы школы не стояли там в праздники, в будние дни, а именно на их территории у них хорошие площадки, занимались различными видами спорта. И школы очень активно идут на предоставление своих залов, когда они пустуют и там нет детей. Но чтобы пройти на территории, нужны списки заранее. Поэтому именно на мини-футбол это нужно было подать заранее.
10: Смогут ли друзья, родственники присутствовать и поддерживать во время игр?
13: Это межшкольный стадион, это на улице. Нет, только те, которые заранее. Есть папа, который и не один, который там 3 ребенка у меня будут в качестве зрителя, но они попросили, кто хочет ребенок посмотреть, фотографировать там будет, и мы подавали списки заранее.
10: На этом на сегодня будем с вами прощаться. Продолжайте следить за спортом и по возможности им заниматься. А мы будем и дальше рассказывать о спортивных мероприятиях в столице. Это была программа «Московский спорт». Меня зовут Виталий Павлов. Удачи вам. Пока.
5: «Московский спорт». Радио России.
14: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
15: Забор, яблоко, тетушка Полли.
16: Том Сойер и Гек Финн – это в каком-то отношении еще и образец свободы, нежелания жить в неволе. Они воспринимали все, что их окружает, как некая тюрьма, из которой они готовы были вырваться.
15: 150 лет с даты выхода книги «Приключения Тома Сойера» в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Читы.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
5: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Харьковской области российские военные ликвидировали опорные пункты украинских формирований в лесополосе. И война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и более 500 украинских беспилотников. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Мирополье в Сумской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтоженные свыше 40 украинских военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра Александр Чумашкаев.
2: Подразделения группировки «Войск Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горной штурмовой бригады в районе населенных пунктов Счастливые, Юрьевка и Запорожец. Уничтожено свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: В Харьковской области российские военные ликвидировали опорные пункты украинских формирований в лесополосе. Вместе с живой силой артиллеристы накрыли их огнем из гаубицы Д-30. Штурмовики при поддержке танкистов проламывают эшелонированную оборону ВСУ. С передовой репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
3: Т-80 БВМ – одна из основных ударных машин 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Она крайне редко появляется на открытой местности из-за большого количества птичек. В основном танкисты работают из закрытых огневых позиций.
4: В Харьковской области сейчас идут позиционные бои на восточном берегу реки Оскол. Штурмовые группы при поддержке танкистов взламывают глубоко эшелонированную оборону ВСУ.
5: Танкисты какие сейчас задачи решают?
6: Укрепление боевиков, так сказать, уничтожаем.
5: Доводилось вам встречаться с натовской техникой?
6: Ну, только сгоревшую видел.
4: Здесь работает 13-й танковый полк 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Боевые машины являются целью номер один для противника.
6: На закрытой огневой позиции стояли, и ночью прилетела Баба-Яга. Парочку успела сбросить. Парни вовремя забили ее.
4: Танкисты постоянно меняют маршруты передвижения, чтобы противник не успел их обнаружить. Командование ВСУ неоднократно пыталось вернуть контроль над утраченными позициями. В бой бросают как мобилизованных, так и профессиональных наемников.
5: Почему не удается проломить оборону? Очень упорные бои там идут сейчас.
7: Ой, они же здесь готовились. У них здесь, блин, даже бетонные у них там. Они же долго здесь готовились. Долго готовились, оборона у них жестко. Ну, проламливаем потихонечку.
4: Группировка «Запад» уничтожает бронетехнику противника и отрезает основные пути снабжения, что создает все предпосылки для обрушения обороны ВСУ на этом участке фронта. Эдуард Пунгов, «Вести», Харьковская область.
1: Чехия продолжает координировать поставки боеприпасов Украине через сложную международную сеть, несмотря на предвыборные обещания премьера Андрея Бабиша прекратить эту схему. Он называл ее слишком дорогой и непрозрачной, пишет немецкая газета Welt. По данным издания, Чехия по-прежнему закупает для Киева снаряды по непубличным каналам. В этом задействованы дипломаты и торговцы оружием, маршруты трудно отследить. Чешская схема предполагает закупку крупнокалиберных боеприпасов через посредников по всему миру, включая государства Африки, Азии и Латинской Америки. Часть поставок осуществляется из стран, которые не хотят публично связывать себя с конфликтом на Украине. Финансирование закупок обеспечивают европейские страны, в частности Нидерланды, Дания и Германия, тогда как вклад самой Чехии оценивается всего в 2-3%. Война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены. Об этом заявил Дональд Трамп сразу после того, как истекли 60 дней, в течение которых он имел право вести боевые действия без одобрения Конгресса. В Белом доме считают, что теперь срок обнулился, и если конфликт возобновится, то это будет уже другая война, а значит отчет начнется заново. Реакции Ирана и Конгресса, репортаж корреспондента «Вестей» Александра Билибова.
8: Война в Иране закончена, но только на бумаге, которую администрация Белого дома направила в Конгресс как раз для того, чтобы объяснить заседающим на Капитолийском холме, почему у Трампа есть право ее возобновить по собственному усмотрению.
9: Белый дом изложил свою позицию в письме. Поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатель не санкционирует применение военной силы, Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.
8: Иными словами, перемирие с Ираном обнулило действующий срок. Если война вновь возобновится, Трамп может вести ее без санкций конгрессменов еще 2 месяца, уверяют в Белом доме. Демократы уже назвали это уловкой Трампа, позволяющей ему обойти запрет на ведение военных действий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выражение подбирать не стал.
9: Это чушь собачья, это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются в стороне и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда под угрозой оказывается жизнь людей, нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы.
8: В Пентагоне, который обвиняют в занижении стоимости операции в Иране как минимум вдвое, отчитались, что морская блокада США уже обошлась Ирану почти в 5 миллиардов долларов, сообщает Axios. В Иране действия США в Ормузском проливе уже не раз называли пиратством, теперь называет и Трамп.
9: Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
8: Но сам Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Тегерана. Именно он решает, кому проход разрешить, а кому нет. И такое положение дел теперь похоже надолго, если не навсегда.
9: Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию. Достижения Ирана в Ормузском проливе должны принести долгосрочную пользу.
8: Как сообщает американская пресса, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров США. В новом плане Тегеран якобы предлагает одновременно обсуждать условия открытия Ормузского пролива, американские гарантии прекращения ударов и снятия блокады иранских портов.
9: Ранее Иран настаивал на поэтапном подходе, при котором сначала должны были быть сняты ограничения и прекращены боевые действия, и лишь затем начиналось обсуждение других вопросов. Теперь, по данным источников, Иран также готов обсуждать ядерное досье в обмен на смягчение санкций США.
8: Как говорится в публикации, Тегеран через посредников сообщил о возможной готовности к переговорам в Пакистане уже в начале следующей недели. Согласится ли Вашингтон на новый формат диалога, пока неизвестно. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
10: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболисты казанского «Рубина» обыграли калининградскую «Балтику» в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. Мяч забил Мирлинд Даку, который покинул поле на 79-й минуте из-за травмы. Хозяева доигрывали матч в десятером после удаления на 76-й минуте Элдара Чивича. Еще в одном матче Ростов победил махачкалинское «Динамо» 2-1. Московская «Родина» на выезде переиграла «Черноморец» в матче 32-го тура футбольной первой лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Родина» возглавила таблицу первой лиги, обойдя на 1 очко воронежский «Факел», который в воскресенье примет красноярский «Енисей». Еще в одной встрече с субботой «Челябинск» победил «Нефтехимик» 2-0. Первая ракетка России Мира Андреева уступила украинке Марте Костюка в финальном матче теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 6-3-7-5. Во втором сете Андреева при счете 5-4 не реализовала 2 сетбола на подаче соперницы. В воскресенье Мира сыграет в финале парного турнира в Мадриде вместе с Дианой Шнайдер. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» 4-0 в полуфинальной серии Кубка Гагарина. Шайбы забросили Рихард Паник, Максим Березкин, Александр Полунин и Максим Шелунов. Счет в серии до 4 побед стал 3-2 в пользу «Амичей». Подмосковная «Заречье» Одинцова обыграла петербургскую «Корабелку» в полуфинальном матче финала 6 Кубка России по волейболу среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: О прогнозе на 3 мая. В Сатке будет плюс 14 градусов, возможны дожди. В Челябинске плюс 16, без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 4 градуса, пройдет снег с дождем. В Тюмени плюс 17 градусов, без осадков. В Сургуте около 12 тепла, пройдут небольшие дожди. В Иркутске плюс 25, без осадков. В Петрозаводске плюс 15, пройдут кратковременные дожди. В Уфе около 17 тепла, без осадков. В Петербурге в воскресенье местами дожди, днем будет плюс 16. В Москве без осадков, днем около 21 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 10 градусов. Давление 749 миллиметров.

0: этой победе посвящается. Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» прозвучит в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Часть первая. Читает Александр Сладков.
1: От автора. На войне, в пыли холодной, в летний зной и в холода лучше нет простой, природной, из колодца и пруда, из трубы водопроводной, из копытного следа, из реки какой угодно, из ручья, из-подо льда лучше нет воды холодной. Лишь вода была б вода. На войне, в быту суровом, в трудной жизни боевой, на снегу, под хвойным кровом, на стоянке полевой лучше нет простой, здоровой, доброй пищи фронтовой. Важно только, чтобы повар был бы повар, парень свой, чтобы числился недаром, чтоб подчас не спал ночей, лишь была б она с наваром, да была бы с пылу, с жару, подобрей, погорячей. Чтобы идти в любую драку, силу чувствуя в плечах, бодрость чувствуя. Однако дело тут не только в щах. Жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки, шутки, самой немудрой. Не прожить, как без махорки, от бомбежки до другой, без хорошей поговорки или присказки какой. Без тебя, Василий Теркин, Вася Теркин, мой герой. А всего иного пуще. Не прожить наверняка. Без чего? Без правды сущей. Правды прямо в душу бьющей. Да была бы она погуще, как бы не была горька. Что же еще? И все, пожалуй. Словом, книга про бойца без начала, без конца. Почему так? Без начала. Потому что сроку мало начинать ее сначала. Почему же без конца? Просто жалко молодца. С первых дней годины горькой, тяжкий час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Я забыть того не вправе, что твоей обязан славе, что и где помог ты мне. Делу время, час забаве, дорог Теркин на войне. Как же вдруг тебя покину? Старой дружбы верен счет. Словом, книгу с середины и начнем. А там пойдет. На привале. Дельный, что и говорить, был старик тот самый, что придумал суп варить на колесах прямо. Суп, во-первых, во-вторых, кашу в норме прочной. Нет, старик он был, старик чуткий, это точно. Слышь, подкинь еще одну ложечку такую, я вторую, брат, войну на веку воюю. Оцени, добавь чуток, покосился повар. Ничего себе едок, парень этот новый. Ложку лишнюю кладет, молвит несердито. Вам бы, знаете, во флот с вашим аппетитом. Тот, спасибо, я как раз не бывал во флоте. Мне бы лучше вроде вас, поваром в пехоте. И, усевшись под сосной, кашу ест, сутулясь. Свой? Бойцы между собой. Свой, переглянулись. И уже пригревшись, спал, крепко полк усталый. В первом взводе сон пропал, вопреки уставу. Привалясь к стволу сосны, не щадя махорки, на войне насчет войны вел беседу Теркин. Вам, ребята, с серединки начинать? А я скажу, я не первые ботинки без починки здесь ношу. Вот вы прибыли на место, ружье в руки и воюй. А кому из вас известно, что такое сабантуй? Сабантуй? Какой-то праздник. Или что там сабантуй? Сабантуй бывает разный. А не знаешь, нет толкуй. Вот под первую бомбежкой полежишь с охоты в лёжку. Жив остался, не горюй. Это малый сабантуй. Отдышись, покушай плотно. Закури и в ус не дуй, хуже, брат, как минометный, вдруг начнется сабантуй. Тот проймет тебя поглубже, землю матушку целуй, но, имея в виду, голубчик, это средний сабантуй. Сабантуй тебе наука, враг лютует, сам лютуй, но совсем иная штука, это главный сабантуй. Парень смолкнул на минуту, чтобы прочистить мундштучок, словно исподволь кому-то подмигнул. «Держи, дружок, вот ты вышел с позаранку, глянул, в пот тебя и в дрожь, прут немецких тышетанков. Тышетанков? Ну, брат, врешь. А с чего мне врать, дружище? Рассуди, какой расчет? Ну, зачем же сразу 1000? Хорошо, пускай 500. Ну, 500, скажи, по чести, не пугай, как старых баб. Ладно, что там, 300, 200? Повстречай, один хотят. Что ж, в газетке лозунг точен. Не беги в кусты, да в хлеб. Танк, он с виду грозен очень, а на деле глух и слеп. Тот-то слеп. Лежишь в канаве, а на сердце маята. Вдруг как сослепу задавит, ведь не видит ни черта. Повторить согласен снова. Что не знаешь, не толкуй. Сабантуй, одно лишь слово, сабантуй. Но сабантуй может в голову ударить или попросту в башку. Вот у нас один был парень, дайте, что ли, табачку. Балагуру смотрят в рот, слово ловят жадно. Хорошо, когда кто врет, весело и складно. В стороне лесной, глухой, при лихой погоде, хорошо, как есть такой парень на походе. И не смело у него просят: «Ну-ка, на ночь расскажи еще чего, Василий Иванович». Ночь глуха, земля сыра, чуть костер дымится. «Нет, ребята, спать пора, начинай стелиться». К рукаву, припав лицом, на пригретом взгорке, меж товарищей бойцов лег Василий Теркин. Тяжела, мокра шинель, дождь работал добрый. Крыша — небо, хата — ель, корни жмут под ребра. Но не видно, чтобы он удручен был этим, чтобы сон ему не в сон где-нибудь на свете. Вот он полы подтянул, укрывая спину, чью-то тещу помянул, печку и перину, и приник к земле сырой, одаленный стомой. И лежит он, мой герой, спит себе, как дома. Спит, хоть голоден, хоть сыт, хоть один, хоть в куче. Спать за прежний недосып, спать в запас научен. Спит, забыв о трудном лете, сон, забота, не бунтуй. Может, завтра на рассвете будет новый сабантуй. Спят бойцы, как сон застал. Под сосною в покот, часовые на постах мокнут одиноко. Сги не видно, ночь вокруг. И бойцу сгрустнется, только что-то вспомнит вдруг. Вспомнит, усмехнется, и как будто сон пропал, смех прогнал зевоту. Хорошо, что он попал, Теркин, в нашу роту. Теркин, кто же он такой? Скажем откровенно, просто парень сам с собой. Он обыкновенный. Впрочем, парень хоть куда. Парень в этом роде, в каждой роте есть всегда, да и в каждом взводе. И чтоб знали, чем силен, скажем откровенно, красотою наделен, не был он отменный, ни высок, не то чтоб мал, но герой героем. На Карельском воевал, за рекой сестрою, и не знаем почему, спрашивать не стали, почему тогда ему не дали медали. С этой темы повернем, скажем для порядка, может, в списке наградном вышла опечатка. Не гляди, что на груди, а гляди, что впереди. Строй с июня, в бой с июля, снова Теркин на войне. Видно, бомба или пуля не нашлась еще по мне. Был в бою, задет осколком, зажило. И столько толку, трижды был я окружен, трижды. Вот он, вышел вон. И хоть было беспокойно, оставался невредим. Под огнем косым, трехслойным, под навесным и прямым. И не раз в пути привычном, у дорог, в пыли колонн, был рассеян я частично, а частично истреблен. Но, однако, жив вояка. Кухня с места в бой. Курит, ест и пьет со смаком на позиции любой. Как ни трудно, как ни худо, не сдавай, вперед гляди. Это присказка покуда, сказка будет впереди. Перед боем. Доложу хотя бы вкратце, как пришлось нам в счет войны с тыла к фронту пробираться. Стой, с немецкой стороны. Как с немецкой? с той зарецкой стороны, как говорят, вслед за властью, за советской, вслед за фронтом шел наш брат. Шел наш брат худой, голодный, потерявший связь и часть. Шел поротно и повзводно, и компанией свободной, и один, как перст подчас. Шел он серый, бородатый, и, цепляясь за порог, заходил в любую хату, словно чем-то виноватый перед ней. А что он мог? И по горькой той привычке, как в пути велела честь, он просил сперва водички, а потом просил поесть. Тетка, где же она откажет? Хоть какое, все ж ты свой. Ничего тебе не скажет, только всхлипнет над тобой, только молвит, провожая. Воротиться, дай вам Бог. То была печаль большая, как брели мы на восток. Шли худые, шли босые, в неизвестные края. Что там, где она, Россия? По какой рубеж своя? Шли, однако, шел и я. Я дорогою постылый пробирался не один. Человек нас 10 было. Был у нас и командир из бойцов. Мужчина дельный, местность эту знал вокруг. Я ж, как более идейный, был там как бы политрук. Шли бойцы за нами следом, покидая пленный край. Я одну политбеседу повторял. Не унывай, не взорвемся, так прорвемся. Будем живы, не помрем. Срок придет, назад вернемся. Что отдали, все вернем. Самого б меня спросили, ровно столько знал и я. Что там, где она, Россия? По какой рубеж своя? Командир шагал угрюмо. Тоже из-под воль смотрю. Что-то он все думал, думал. Брось ты думать, говорю. Говорю ему душевно. Он в ответ и молвит вдруг. По пути моя деревня. Как ты мыслишь, политрук? Что ответить? Как я мыслю? Вижу, парень прячет взгляд. Сам поник, усы обвисли. Ну а чем он виноват, что деревня по дороге, что душа заныла в нем? Тут какой бы ни был строгий, а сказал бы ты, зайдем? Встрепенулся ясный сокол, бросил думать, начал петь. Впереди идет далеко, оторвался не поспеть. А пришли туда мы поздно, и за дами, коноплей, осторожный и серьезный, вел он всех к себе домой. Вот хозяин сел, разулся, руку правую на стол, будто с мельницы вернулся, с поля к ужину пришел, будто так, а все иначе. Ну, жена, топи-ка печь, всем довольствием горячим мне команду обеспечь. Дети спят, жена хлопочет, в горький грустный праздник свой, как немало этой ночи, а и та не ей одной. Расторопными руками жарит, варит поскорей, полотенце с петухами достает, как для гостей. Напоила, накормила, уложила на покой. Да с такой заботой, милой, с доброй ласкою такой, словно мы иной порою завернули в этот дом, словно были мы герои, и немалые при том. Сам хозяин, старший воин, что сидел среди гостей, вряд ли был когда доволен так хозяйкою своей. Кончив сборы, разговоры, улеглись бойцы в дому. Лег хозяин, но не скоро подошла она к нему. Тихо звякала посудой, что-то шило при огне, а хозяин ждет оттуда, из угла. Неловко мне. Все товарищи уснули, а меня не гнет ко сну. Дай-ка лучше в карауле на крылечке прикорну. Взял шинель, да по присловию смастерил себе постель. Что под низ и в изголовье, и наверх, и все шинель. Эх, суконная, казенная, военная шинель, у костра в лесу прожженная, отменная шинель, знаменитая, пробитая в бою огнем врага, да своей рукой зашитая, кому недорога. Упадешь ли, как подкошенный, пораненный наш брат на шинели, той поношенный снесут тебя в санбат. А убьют, так тело мертвое, твое, с другими в ряд, той шинелкою потертую укроют. Спи, солдат. Спи, солдат, при жизни краткой ни в дороге, ни в дому не пришлось поспать порядком ни с женой, ни одному. На крыльцо хозяин вышел. Той мне ночи не забыть. Ты чего? А я дровишек для хозяйки нарубить. Вот не спится человеку, словно дома на войне. Зашагал на дровосеку, рубит хворост при луне, тюк, до света рубит. Коротка солдату ночь, знать жену жалеет, любит, да не знает, чем помочь. Рубит. На рассвете покидает дом боец, а под свет проснулись дети. Поглядят, пришел отец, поглядят бойцы чужие, ружья разные, ремни, и ребята, как большие, словно поняли они. И заплакали ребята, и подумать было тут, может, нынче в эту хату немцы с ружьями войдут. И до ныне плач тот детский в ранний час лихого дня с той немецкой, с той зарецкой стороны зовет меня. Я б мечтал не ради славы, перед утром боевым, я б желал на берег правый, бой пройдя, ступить живым. И скажу я без утайки, приведись мне там идти, я хотел бы к той хозяйке постучаться по пути, попросить воды напиться. Не за тем, чтоб сесть за стол, а за тем, чтоб поклониться доброй женщине простой. Про хозяина ли спросит? Полагаю, жив-здоров. Взять топор, шинелку сбросить, нарубить хозяйке дров. Потому хозяин-барин ничего нам не сказал. Может, ныне землю парит, за которую стоял. Впрочем, что там думать, братцы? Надо немца бить спешить. Вот и все, что Теркин вкратце вам имеет доложить. Переправа. Переправа. Берег левый, берег правый. Снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода. Ни приметы, ни следа. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтоны первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел. Второй за ним. Приготовился, пригнулся. Третий следом за вторым. И плывут бойцы куда-то, притаив штыки в тени, и совсем свои ребята, сразу будто не они, сразу будто не похожи на своих, на тех ребят. Как-то все дружней и строже, как-то все тебе дороже и родней, чем час назад. Но уже идут ребята, на войне живут бойцы, как когда-нибудь в 20-м их товарищи, отцы. Тем путем идут суровым, что и 200 лет назад проходил с ружьем Кремневым русский труженик-солдат. Вот уже на середине их относит и кружит, а вода ревет в теснине. Жухлый лед в куски крошит. Меж погнутых балок фермы бьется в пене и в пыли, а уж первый взвод, наверное, достает шестом земли. Позади шумит протока, и кругом чужая ночь, и уже он так далеко, что не крикнуть, не помочь. И чернеет там зубчатый, за холодную чертой, неподступный, непочатый лес над черной водой. Переправа, берег правый, как стена. Этой ночи след кровавый в море вынесла волна. Было так. Из тьмы глубокой, огненный взметнув клинок, луч прожектора протоку пересек наискосок. И столбом поставив в воду вдруг снаряд. Понтоны в ряд. Густо было там народу, наших стриженных ребят. И увиделось впервые, не забудется оно. Люди теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно. Под огнем неразбериха, где свои, где кто, где связь. Только вскоре стало тихо, переправа сорвалась. И покамест неизвестно, кто там робкий, кто герой, кто там парень расчудесный, а, наверное, был такой. Переправа, темень, холод, ночь как год, но вцепился в берег правый, там остался первый взвод. И о нем молчат ребята в боевом родном кругу, словно чем-то виноваты, кто на левом берегу. Чутко дышит берег этот, вместе с теми, что на том, под обрывом ждут рассвета. Греют землю животом, ждут рассвета, ждут подмоги. Духом падать не хотят. Ночь проходит, нет дороги ни вперед и ни назад. А быть может, там с полночи порошит снежок им в очи, и уже давно он не тает в их глазницах. и пыльцой лежит на лицах, мертвым все равно. Долгие ночи, жесткие зори, в ноябре, к зиме седой, два бойца сидят в дозоре над холодной водой. То ли снится, то ли мнится, показалось, что невесть, то ли иней на ресницах, то ли вправду что-то есть. Видят, маленькая точка показалась вдалеке. То ли чурка, то ли бочка проплывает по реке. Нет, не чурка и не бочка, просто глазу маята. Не пловец ли одиночка? Шутишь, брат, вода не та. Да, вода, помыслить страшно, даже рыбам холодна. Не из наших ли вчерашних поднялся какой со дна? Оба разом присмирели, и сказал один боец: нет, он выплыл бы в шинели, с полной выкладкой мертвец. Оба здорово продрогли, как бы ни было, впервой. Подошел сержант с биноклем, присмотрелся. Нет, живой. Нет, живой.

0: посмотрел полковник строго, покосился на бойца. Молодец, а будет много, сразу две. Так два ж конца. Переправа, переправа. Пушки бьют в кромешной мгле. Бой идет святой и правой. Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. О войне. Разрешите доложить коротко и просто. Я большой охотник жить лет до 90. А война, про все забудь. И пенять не вправе. Собирался в дальний путь, дан приказ отставить. Грянул год, пришел черед, ныне мы в ответе. За Россию, за народ и за все на свете. От Ивана до Фомы. Мертвые, живые, все мы вместе, это мы. Тот народ, Россия. И поскольку это мы, то скажу вам, братцы, нам из этой кутерьмы некуда податься. Тут не скажешь, я не я, ничего не знаю. Не докажешь, что твоя нынче хата с краю. Раз война, про все забудь. И пенять не вправе. Собирался в долгий путь, дан приказ отставить. Сколько жил, на том конец. От хлопот свободен. И тогда ты тот боец, что для боя годен. И пойдешь в огонь любой, выполнишь задачу и глядишь, еще живой будешь сам в придачу. А застигнет смертный час, значит, номер вышел. В рифму что-нибудь про нас после нас напишут. Пусть приврут хоть во сто крат, мы к тому готовы. Лишь бы дети, говорят, были бы здоровы.
1: Читал военный журналист Александр Сладков. Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин». Звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Продолжение. Читает военный корреспондент Евгений Поддубный. Запись сделана во время командировки Евгения Поддубного на фронт.
2: Теркин ранен. На могилы, рвы, канавы, на клубки колючки ржавой, на поля холмы дырявой, из вечной земли, на болотный лес корявый, на кусты снега легли. И густой поземкой белой ветер поле заволок. Вьюга в трубах обгорелых загудела у дорог. И в снегах непроходимых эти мирные края в эту памятную зиму орудийным пахли дымом, нелюдским дымком жилья. И в лесах на мерзлой груде по землянкам без огней возле танков и орудий и простуженных коней на войне встречали люди долгих ночей и дней. И лихой нещадной стужи не бронили, как ни зла, лишь бы немцу было хуже. О Сибель речь там шла. Желал наш добрый парень, пусть помёрзнет немец-барин. Немец-барин не привык. Русский стерпит, он мужик. Шумным хлопом рукавишным, топотнёй по целине, с позаранку день обычный начинался на войне. Чуть вился дымок несмелый, оживал костер с трудом. В закоптелых баках грело, из ведра вода со льдом. Утомленные ночлегом шли бойцы из всех берлог. Греться бегом, мыться снегом, снегом жестким, как песок. А потом гуськом по стежке, соблюдая свой черед, котелки забрав и ложки, к кухням шел за взводом взвод. Суп до сыта, чай до пота. Жизнь как жизнь. И опять война, работа. Становись! Вслед за ротой на пушку Теркин движется с катушкой. Разворачивает снасть. Приказали делать связь. Рота голову пригнула. Снег чернеет от огня. Теркин крутит. Тула, тула, тула. Слышишь ты меня? Подмигнув бойцам украдкой, мол, у нас да не пойдет. Дунул в трубку для порядку. Командиру подает. Командиру все в привычку. Голос в горсточку, как спичку, трубку к низу, лег бочком. Чтоб поземкой не задуло. Все в порядке. Тула, тула. Помогите огоньком. Не расскажешь, не опишешь. Что за жизнь, когда в бою? За чужим огнем расслышишь артиллерию свою. Воздух круто завивая.

недалекой огневой ахнет, ахнет полковая, запоет над головой. А с позиций отдаленных сразу будто бы не Влад, ухнет вдруг дивизионный, доброй матушки снаряд. И пойдет, пойдет на славу, как из горна, жаром дуть, своим свизгом шепелявым, расчищать пехоте путь, бить, ломать и сжечь вокружку. Деревушка? Деревушку. Дом так дом. Блиндаж? Блиндаж. Врешь. Не высидишь, отдашь. А еще остался кто там, запорошенный песком? Погоди, встает пехота. Дай достать тебя штыком. Вслед за ротою стрелковой Теркин дальше тянет провод. Взвод за валом огневым Теркин сходу вслед за взводом топит провод точно в воду. Жив, здоров и невредим. Вдруг из кустиков корявых, взрытых, вспаханных кругом, чок, снаряд за вспышкой ржавой. Теркин тотчас снег ничком. Вдался вглубь, лежит, не дышит. Сам не знаешь, жив, убит, всей спиной, всей кожей слышит, как снаряд в снегу шипит. Хвост овечий, сердце бьется, расстается с телом дух. Что же он, черт, лежит, не рвется, ждать мне больше не досуг. Приподнялся, глянул косо, он почти у самых ног. Гладкий, круглый, тупоносый, и над ним сырой дымок. Сколько б душ рванул на выброс, вот такой дурак слепой. Неизвестного калибра, с поросенка на убой. Оглянулся воровато, подивился, смех и грех. Все кругом лежат ребята, закопавшись носом в снег. Теркин встал, такой ли ухарь, отряхнулся, принял вид. Хватит, хлопцы, землю нюхать. Не годится, говорит. Сам стоит с воронкой рядом, у хлопцев на виду, обратясь к снаряду, справил малую нужду. Видит Теркин погребушку, не оттуда ль пушка бьет? Передал бойцам катушку. Вы вперед, а я в обход. Сходу двинул в дверь гранатой, спрыгнул вниз, пропал в дыму. Офицеры и солдаты, выходи по одному. Тишина. Полоска света, что там дальше, поглядим. Никого, похоже, нету. Никого, и я один. Гул разрывов, словно в бочке, отдается в глубине. Дело дрянь. Другие точки бьют по занятой, по мне. Бьют неплохо, спору нету. Добрым словом помяни, хоть за то, что погреб этот прочно сделали они. Прочно сделали, надежно. Тут не то, что воевать. Тут, ребята, чай пить можно. Стенгазету выпускать. Осмотрелся. Точно в хате. Печка теплая в углу. Вдоль стены идут палати. Банки, склянки на полу. Непривычный, непохожий дух обжитого жилья. Табаку, одежи, кожи и солдатского белья. Снова сунуться? Ну что же, в обороне нынче я. На прицеле вход и выход. Две гранаты под рукой. Смолк огонь. И стало тихо. И идут один, другой. Теркин, стой. Дыши ровнее. Теркин, ближе подпусти. Теркин, целься. Бей вернее. Теркин, сердце нечисти. Рассказать бы вам, ребята, хоть не верь глазам своим, как немецкого солдата в двух шагах видал живым. Подходил он в чем-то белом, наклонившись от огня, и как будто дело делал, шел ко мне убить меня. В этот ровик точно с печки стал спускаться на заду. Теркин, друг, не дай осечки, пропадешь, имей в виду. За секунду до разрыва знать хотел подать пример. Прямо в ровик спрыгнул живо в полушубке офицер. И поднялся незадетый, цельный. Ждем за косяком. Офицер из пистолета. Теркин в мягкое, штыком. Сам присел. Присел тихонько. Повело его легонько. Тронул правое плечо. Ранен мокро, горячо. И рукой коснулся пола. Кровь. Чужая ль своя? Тут как даст вблизи тяжелый. Аж подвинулась земля. Вслед за ним другой ударил. И темнее стало вдруг.
Это наши, понял парень. Наши бьют. Теперь каюк. Оглушенный тяжким гулом, Теркин никнет головой. Тула, Тула, что ж тут Тула? Тут же свой боец, живой. Он сидит за стенкой дзота. Кровь течет, рукав набряк. Тула, Тула. Неохота помирать им вот так. На полу в холодной яме. Неохота нипочем гибнуть с мокрыми ногами. Со своим больным плечом. Жалко жизни той приманки. Малость хочется пожить. Хоть погреться на лежанке, хоть портянки просушить. Теркин сник, тоска согнула. Тула, Тула. Что ж ты, Тула? Тула, Тула, это же я. Тула, родина моя. А тем часом издалека глухо, как из-под земли, ровный, дружный, тяжкий рокот надвигался, рос. С востока танки шли. Низкогрудый, плоскодонный, отягченный сам собой с пушкой, в душу наведенный, страшен танк, идущий в бой. А за грохотом и громом, за броней стальной сидят по местам, сидят как дома, трое, четверо знакомых, наших стриженных ребят. И пускай бою впервые. Но, ребята, свет пройди. Ловят в щели смотровые кромку поля впереди. Видят, вздыбился разбитый, развороченный накат. Крепко бито. Цель накрыта. Ну а вдруг, как там сидят? Может быть, притих до срока, у орудия расчет. Развернись, машина боком, бронебойным припечет. Или немец с автоматом, лезь наружу, не дурак. Там следит за нашим братом. Выжидает, как не так. Двое вслед за командиром вниз с гранатой вдоль стены. Тишина, вытемные. Хлопцы, занята квартира, слышат вдруг из глубины. Не обман, не вражьи шутки, голос правдошний, родной. Пособите, вот уж сутки, точка данная за мной. В темноте, в углу каморки, на полу боец в крови. Кто такой? Но смолкнул Теркин. Как там хочешь, так зови. Он лежит с лицом землистым, не моргнет, хоть глаз кали. Самый срок его танкисты подобрали, повезли. Шла машина в снежной дымке, ехал Теркин без дорог. Держал его в обнимку хлопец, башенный стрелок. Укрывал своей одеждой. Грел дыхание. Не беда, что в глаза его, быть может, не увидит никогда. Свет пройди, нигде не сыщешь. Не случилось видеть мне дружбы той святей и чище, что бывает на войне. О награде. Нет, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен. На медаль. На медаль. И то не к спеху. Вот закончили бы войну, вот бы в отпуск я приехал на родную страну. Будуль жив еще? Едва ли. Тут воюю, не гадай. Но скажу, насчет медали мне ее тогда подай. Обеспечь, раз я достоин. И понять вы все должны, дело самое простое. Человек пришел с войны. Вот пришел я с полустанка в свой родимый сельсовет. Я пришел, а тут гулянка. Нет гулянки? Ладно, нет. Я в другой колхоз и в третий, вся округа на виду. Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду. И явившись на вечерку, хоть не гордый человек, я б не стал курить махорку, а достал бы я казбек. И сидел бы я, ребята, там как раз, друзья мои, где мальцом под лавку прятал ноги босые свои. И дымил бы папироской, угощал бы всех вокруг, и на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Как, мол, что? Бывало всяко. Трудно все же. Как, когда? Много раз ходил в атаку? Да, случалось иногда. И девчонки на вечерке позабыли б всех ребят. Только слушали б девчонки, как ремни на мне скрипят. И шутил бы я со всеми, и была б меж них одна. И медаль на это время мне, друзья, вот так нужна. Ждет девчонка, хоть не мучай, слова, взгляда твоего. Но
позволь, на этот случай орден тоже ничего. Вот сидишь ты на вечерке, и девчонка самый цвет. Нет, сказал Василий Теркин. И вздохнул. И снова нет. Нет, ребята, что там орден? Не заглядывая вдаль, я ж сказал, что я не гордый. Я согласен на медаль. Теркин, Теркин, добрый малый, что тут смех, а что печаль? Загадал ты, друг, немало, загадал далеко вдаль. Были листья, стали почки, почки стали вновь листвой. А не носит писем почта в край родной смоленский твой? Где девчонки, где вечерки, где родимый сельсовет? Знаешь сам, Василий Теркин, что туда дороги нет. Нет дороги, нету права побывать в родном селе. Страшный бой идет, кровавый. Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. Гармонь. По дороге прифронтовой, запоясан как в строю, шел боец в шинели новой, догонял свой полк стрелковый, роту первую свою. Шел легко и даже браво, по причине по такой, что махал своею правой, как и левой рукой. Отлежался, да к тому же щелкал по лесу мороз. Защемлял в пути все туже, подгонял, подмышки нес. Вдруг сигнал за поворотом, дверцу выбросил шофер. Тормозит. Садись, пехота. Щеки снегом бы натер. Далеко ль? На фронт обратно. Руку вылечил? Понятно. Не герой? Покамест? Нет. Доставает тогда кисет. Курят, едут. Гроб, дорога, меж сугробами, тоннель. Чуть ли что, свернешь немного. Кто свернул, снимай шинель. Хорошо, как есть лопата. Хорошо, а то беда. Хорошо, свои ребята. Хорошо, да как когда. Грузовик гремит трехтонный. Вдруг колонна впереди. Будь ты пеший или конный, а с машиной стой и жди. С толком пользуйся стоянкой. Разговор, не разговор. Наклонился над баранкой. Смолк шофер. Уснул шофер. Сколько суток полусонных, сколько верст в пурге слепой. На дорогах занесенных он оставил за собой. Под глухой лесной опушке до невидимой реки встали танки, кухни, пушки, тягачи, грузовики. Легковые криво-косо, в ряд, не в ряд, вперед, назад. Гусеницы и колеса на снегу еще бежат. На просторе ветер резок. Зол мороз вблизи железа, дует в душу, входит в грудь. Не дотронься как-нибудь. Вот беда, во всей колонне завалящей нет гармонии, а мороз не стать, не сесть. Снял перчатки, трет ладони, слышит вдруг: гармонь-то есть. Уминая снег зернистый, вперемешку пляс, не пляс, возле танка два танкиста греют ноги про запас. У кого гармонь, ребята? Да она-то здесь, браток. Оглянулся виновато на водителя стрелок. Так сыграть бы на дорожку. Да сыграть оно не вред. В чем же дело? Чья гармошка? Чья была, того, брат, нет. И сказал уже водитель вместо друга своего: командир наш был любитель. Схоронили мы его. Так, с неловкой улыбкой поглядел боец вокруг. Словно он кого ошибкой, нехотя обидел вдруг, поясняет осторожно, чтоб на том покончить речь. Я считал, сыграть-то можно. Думал, что ж ее беречь. А стрелок? Вот в этой башне он сидел в бою вчерашнем. Трое были мы друзья. Да нельзя, так уж нельзя. Я ведь сам понять умею. Я вторую, брат, войну. И ранение имею, и контузию одну. И опять же, посудите. Может, завтра с места в бой. Знаешь что? Сказал водитель. Ну, сыграй-то, шут с тобой. Только взял боец трехрядку, сразу видно, гармонист. Для началу, для порядку, кинул пальцы сверху вниз. Позабытый деревенский вдруг завел, глаза закрыв, стороны родной смоленской грустный памятный мотив. И от той гармошки старой, что осталась сиротой, как-то вдруг теплее стало.
на дороге фронтовой. От машин, заединевших, шел народ, как на огонь. И кому какое дело, кто играет, чья гармонь? Только двое тех танкистов, тот водитель и стрелок, все глядят на гармониста, словно что-то невдомек. Что-то чудится ребятам, снежной крутится пыли, будто виделись когда-то, словно где-то подвезли. И сменивши пальцы быстро, он как будто на заказ здесь повел о трех танкистах, трех товарищах рассказ. Не про них ли слово в слово, не о том ли песня вся? И потупились сурово в шлемах кожаных друзья. А боец зовет куда-то, далеко, легко ведет. Ах, какое вы все ребята, молодой еще народ. Я не то еще сказал бы, про себя поберегу. Я не так еще сыграл бы, жаль, что лучше не могу. Я забылся на минутку, заигрался на ходу. И давайте я на шутку это все переведу. Обогреться, потолкаться, к гармонисту все идут, обступают. Стойте, братцы, дайте на руки подуть. Отморозил парень пальцы, надо помощь скорую. Знаешь, брось ты эти вальсы, дай-ка ту, которую. И опять долой перчатку, оглянулся молодцом и как будто ту трехрядку повернул другим концом. И забыто, не забыто, да не время вспоминать, где и кто лежит убитый, и кому еще лежать, и кому траву живому на земле топтать потом, до жены прийти, до дому, где жена и где тот дом. Лесуны на пару пара с места кинулись вдруг, задышал морозным паром, разогрелся тесный круг. Веселей кружитесь, дамы, на носки не наступать, и бежит шофер тот самый, опасаясь опоздать. Чей кормилец, чей поилец, где пришелся ко двору, крикнул так, что расступились. Дайте мне, а то помру. И пошел работать, наступая и грозя, да как выдумает что-то, что и высказать нельзя. Словно в праздник на вечерке половица гнет в избе, прибаутки, поговорки сыплет под ноги себе, подает за штукой штуку. Эх, жаль, что нету стуку. Эх, друг, кабы стук, кабы вдруг мощенный круг, кабы валенки отбросить, подковаться на каблук, припечатать так, чтоб сразу каблуку тому каюк. А гармонь зовет куда-то, далеко, легко ведет. Нет, какой вы все, ребята, удивительный народ. Хоть бы что ребятам этим, с места в воду и в огонь, все, что может быть на свете, хоть бы что, гудит гармонь. Выговаривает чисто, до души доносит звук. И сказали два танкиста гармонисту: знаешь, друг, не знакомы ль мы с тобою? Не тебя ли это, брат, что-то помнится из боя? Доставляли мы в самбар. Вся в крови была одежа, и просил ты пить да пить. Приглушил гармонь. Ну что же, очень даже может быть. Нам теперь стоять в ремонте. У тебя маршрут иной, это точно. А гармонь-то, знаешь что, бери с собой. Забирай, играй в охоту. В этом деле ты мастак. Весели свою пехоту. Шо ж вы, хлопцы, как же так? Ничего, сказал водитель, так и будет. Ничего. Командир наш был любитель. Это память про него. И с опушки отдаленной, из-за тысячи колес, из конца в конец колонны. По машинам! Донеслось. И опять увалы, взборки, снег до елки с двух сторон. Едет дальше Вася Теркин. Это был, конечно, он.

Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читал военный корреспондент Евгений Поддубный. Запись сделана во время командировки Евгения Поддубного на фронт. Продолжение следует.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Журнал судьбы.
3: Я поняла, что мы абсолютно на правильном пути. Когда начинался очередной переворот в стране, нас всегда закрывали. Когда нас в 93-м году закрыли, журнал подхватила мэрия города Череповца. Невероятная история.
0: Главный редактор московского журнала Анна Грушина в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска.
4: Здравствуйте, я Татьяна Ляпина, ведущая утренней информационной программы в специальных рубриках о делах глубинки, о Вологодском гектаре, о спорте и о погоде. Как вы утро встречаете?
5: Трудов праведных встречаю утро. Я встала в 5 часов утра и пошла управляться с обкотом. 5 детей, только работа не ленись.
4: Слушайте на всей территории Вологодской области в диапазоне 97-107 FM.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Туапсе восстановят все жилье и имущество людей, пострадавшие в результате атак ВСУ. И война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, заявил Дональд Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Группировка войск «Север» установила контроль над селом Мирополье в Сумской области, сообщили в Минобороны. Для того, чтобы минимизировать опасность для жителей приграничья, войска группировки сейчас создают буферную зону. Задачу выполняют артиллеристы «Севера» на Харьковском направлении. Об их работе в своем репортаже расскажет военкор «Вестей» Александр Коробов.
2: Из-за куста виден лишь стальной 9-метровый ствол. Здесь притаился «Гиацинт-Б».
3: Надежная боевая машина. Чем больше у нас практики, тем меньше у нас заминок и каких-либо проблем. Чем чаще работает орудие, соответственно, тем лучше оно работает. Чем чаще работаем мы, тем меньше мы совершаем ошибок. Все дело в практике. Практика, практика, практика. Работу ведем всегда, она отлично. Жалоб со стороны противника не поступало.
2: Орудие мощное, дальнобойное, и это не все положительные характеристики.
4: Высокая скорострельность – важное преимущество. Это позволяет в короткий период времени оказывать плотное огневое воздействие по выявленным целям.
2: Хорошая устойчивость многотонной гаубицы дает возможность работать точечно. Каждый выпущенный снаряд попадает туда, куда нужно.
5: Работа интенсивная. Основные цели – это пункт управления БПЛА противника, скопление сил, контролируем мосты, переправы. Вот. Работаем с разведкой. Много очень работы с пристрелкой, с корректировкой.
2: Расплескивая весеннюю грязь с огневой работы, возвращается БМ-21 «Град». Расчет РСЗО пополняет БК и снова готов отправиться в бой.
4: Когда нужно быстро и точно отработать по площади, то как раз вот «Град» незаменим. Машина скоростная во всех смыслах. Пакет уходит за считанные секунды.
2: Пока они в покое, снаряды калибра 122 мм не кажутся такими опасными. Вся мощь раскрывается после залпа.
6: Если мы выпустим весь пакет по врагу, вот взять два футбольных поля, то есть все это накроет очень хорошо и плотно.
2: Артиллеристы группировки войск «Север» работают 24/7. Огневой вал все дальше отодвигает врага от наших границ. Александр Корбов, «Вести», Харьковское направление.
1: В Туапсе восстановят все жилье и имущество людей, пострадавшие в результате атак ВСУ и пожаров на нефтезаводе, заявил глава муниципального округа Сергей Бойко в интервью информслужбе «Вести». У каждого, кто остался без крыши над головой, будет новое жилье, подчеркнул он.
7: Вот люди спрашивают, первое, будет ли точно восстановлено жилье, сгоревшие крыши, то, что внутри было, потому что много семей, у которых вот мать одна, воспитывает детишек, и денег восстановить, бытовые приборы нет. Что вот с этим вопросом?
8: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем, но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
7: А жители, еще отдельный вопрос, газоснабжение, потому что это связано, как я понимаю, еще и с подогревом воды, с теплом. Что сейчас с этим происходит?
8: У нас есть два вида газоснабжения. Это централизованный газ, это который, как мы в больших городах привыкли, да, который по трубам есть, так и привозной. То есть в каждом есть дома, где привозной газ сжиженный. И действительно, вон там, где горел завод, там у нас сгорела как раз заправка сжиженного газа. Сейчас в данный момент моими специалистами прорабатывается вопрос, чтобы как можно быстрее привести людям газ. Сложный вопрос, но я думаю, что в ближайшие дни мы его решим.
1: Война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Дональд Трамп сразу после того, как истекли 60 дней, в течение которых он имел право вести боевые действия без одобрения Конгресса. В Белом доме считают, что теперь срок обнулился, и если конфликт возобновится, то это будет уже другая война, а значит, отчет начнется заново. О реакции Ирана и Конгресса репортаж корреспондента «Вестей» Александра Белибова.
9: Война в Иране закончена, но только на бумаге, которую администрация Белого дома направила в Конгресс как раз для того, чтобы объяснить заседающим на Капитолийском холме, почему у Трампа есть право ее возобновить по собственному усмотрению.
10: Белый дом изложил свою позицию в письме. Поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатель не санкционирует применение военной силы, Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.
9: Иными словами, перемирие с Ираном обнулило действующий срок. Если война вновь возобновится, Трамп может вести ее без санкций конгрессменов еще 2 месяца, уверяют в Белом доме. Демократы уже назвали это уловкой Трампа, позволяющей ему обойти запрет на ведение военных действий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выражение подбирать не стал.
10: Это чушь собачья, это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются в стороне и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда под угрозой оказывается жизнь людей, нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы.
9: В Пентагоне, который обвиняют в занижении стоимости операции в Иране как минимум вдвое, отчитались, что морская блокада США уже обошлась Ирану почти в 5 миллиардов долларов, сообщает Axios. В Иране действия США в Ормузском проливе уже не раз называли пиратством, теперь называет и Трамп.
10: Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
9: Но сам Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Тегерана. Именно он решает, кому проход разрешить, а кому нет. И такое положение дел теперь похоже надолго, если не навсегда.
10: Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию. Достижения Ирана в Ормузском проливе должны принести долгосрочную пользу.
9: Как сообщает американская пресса, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров с США. В новом плане Тегеран якобы предлагает одновременно обсуждать условия открытия Ормузского пролива, американские гарантии прекращения ударов и снятия блокады иранских портов.
10: Ранее Иран настаивал на поэтапном подходе, при котором сначала должны были быть сняты ограничения и прекращены боевые действия, и лишь затем начиналось обсуждение других вопросов. Теперь, по данным источников, Иран также готов обсуждать ядерное досье в обмен на смягчение санкций США.
9: Как говорится в публикации, Тегеран через посредников сообщил о возможной готовности к переговорам в Пакистане уже в начале следующей недели. Согласится ли Вашингтон на новый формат диалога, пока неизвестно. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
11: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в 5-м матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 4-0. Голкипер «Локомотива» Данил Исаев отразил 27 бросков, оформив 5-й шатаут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. «Локомотив» сократил отставание в серии до 4 побед. Счет теперь 3-2 в пользу «Амичей». 6-й матч пройдет 4 мая в Омске. В чемпионате России по футболу состоялось 2 матча 28-го тура. Ростов победил махачкалинское «Динамо» 2-1, а «Рубин» оказался сильнее «Балтики» 1-0. Казанский «Уникс» обыграл столичный МБА «МАИ» со счетом 74-63 в 3-м матче четвертьфинальной серии плей-офф единой лиги и вышел в полуфинал турнира. В составе победителей 18 очков набрал Дмитрий Кулагин. «Уникс» выиграл серию до 3 побед со счетом 3-0. Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Уралмаш» 82-65. Благодаря этой победе «Зенит» вышел вперед в серии 2-1. Россиянка Анна Кононыхина заняла 2-е место в прыжках в воду с 10-метровой вышки в суперфинале Кубка мира, который проходит в Пекине. Первой стала 15-летняя китаянка Лынь Цзиньцзянь. Российские дзюдоисты Карен Галстян и Данил Лаврентьев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на турнире «Большого шлема», который проходит в Душанбе. В финальной схватке весовой категории до 73 килограммов Галстян уступил представителю Таджикистана Мухиддину Асадулоеву. Лаврентьев в поединке за бронзу одолел Анхазаю Лавжаргала из Монголии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: О прогнозе на 3 мая. В Петербурге в воскресенье местами пройдут кратковременные дожди. Днем будет плюс 16 градусов. В Москве без осадков. Днем около 21 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 10 градусов. Давление 749 миллиметров.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
13: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Современные художники Дагестана.
14: У нас очень богатое искусство и вот единство народов России. Хочется сказать, что у нас и работы посвящены Дагестану, и русских, и дагестанских художников. Я вот в них вижу только талант художника, так сказать, вне национальности.
0: Директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова в программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Тюмени. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
15: Я Гурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
16: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире Радио России в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Продолжение. Читает военный корреспондент Евгений Поддубный. Запись сделана во время командировки Евгения Поддубного на фронт.
17: Два солдата. В поле вьюга заверуха, в трех верстах гудит война. На печи в избе старуха, дед хозяин у окна. Рутся мины, звук знакомый, отзывается в спине. Это значит Теркин дома, Теркин снова на войне. А старик как будто ухом по привычке не ведет. Перелет, лежи, старуха. Или скажет, недолет. На печи, забившись в угол, та следит из-под тишка с уважительным испугом за повадкой старика. С кем жила, не уважала. С кем бронилась на печи. От кого вдали держала по хозяйству все ключи. А старик, одевшись в шубу и в очках, подсев к столу, как от клюквы кривит губы, точит старую пилу. Вот не режет, точишь, точишь, не берет. Ну что ж ты хочешь? Теркин встал. А может, дед, у нее развода нет? Сам пилу берет. А ну-ка. И в руках его пила точно поднятая щука. Острой спинкой повела. Повела, повисла кротко. Теркин щурится. Ну вот, поищи-ка, дед, разводку. Мы ей сделаем развод. Посмотреть, и то отрадно. Завалящая пила, так-то ладно, так-то складно у него в руках пошла. Обернулась и готова. На-ка, дед, бери, смотри, будет резать лучше новой. Зря инструмент не кори. И хозяин виновато у бойца берет пилу. Вот что значит мы солдаты, ставит бережно в углу. А старуха слаб глазами, стар годами мой солдат. Поглядел бы, что с часами. С той войны еще стоят. Снял часы, глядишь, машина. Точно мельница в пыли. Паутинами, пружины, пауки обволокли. Их повесил в хате новой дед-солдат. Давным-давно. На стене простой сосновой так и светится пятно. Осмотрев часы детально, все ж часы, а не пила. Мастер тихо и печально посвистел. Плохие дела. Ну, куда-то шильцем сунул, что-то высмотрел в пыли, вдруг куда-то дунул, плюнул. Что ты думаешь? Пошли. Крутит стрелку, ставит пятый, час, другой, вперед-назад. Вот что значит мы, солдаты, прослезился дед-солдат. Дед растроган, а старуха, отслонив ладонью ухо, с печки слушает. Идут. Ну и парень, ну и шут. удивляется, а парень услужить еще не прочь. Может, сало надо жарить? Так опять могу помочь. Тут старуха застонала. Сало, сало, где там сало? А хозяин плутовато гостя под локоть тишком. Вот что значит мы солдаты, а ведь сало под замком. Ключ старуха долго шарит, лезет с печки, сало жарит. И, страдая до конца, разбивает два яйца. Эх, яичница. Закуски нет полезней и прочней. Полагается по-русски выпить чарку перед ней. Ну, хозяин, понемножку, по одной, как на войне. Этот доктор на дорожку для здоровья выдал мне. Отвинтил у фляги крышку. Пей, отец, не будет лишку. Поперхнулся дед-солдат. Подтянулся. Виноват. Крошку хлебушка понюхал, пожевал и сразу сыт. А боец, тряхнув над ухом, той флягой говорит. Рассуждая так ли, сяк ли, все равно такую капли не согреть бойца в бою. Будьте живы. Пейте. Пью. И сидят они по-братски за столом, плечо, плечо, разговор ведут солдатский, дружно спорят горячо, дед кипит. Позволь, товарищ, что ты валенки мне хвалишь, разреши-ка доложить. Хороши? А где сушить? Не просушишь их в землянке. Нет, ты дай-ка мне сапог, да суконные портянки, дай ты мне, тогда я бог. Снова где-то на задворках мерзлый грунт боднул снаряд. Как ни в чем, Василий Теркин, как ни в чем, старик-солдат. Эти шутки в жизни нашей, дед расхвастался, пустяк. Нам осколки даже в каше попадались, точно так. Попадет, откинешь ложкой, а в тебе так и мертвец. Но не знали вы бомбежки, я скажу тебе, отец. Это верно, тут наука, тут напротив не попрешь. А скажи, простая штука есть у вас? Какая? Вошь! И макая в сало коркой, продолжая ровно есть, улыбнулся вроде Теркин и сказал. Частично есть. Значит, есть? Тогда ты воин. Рассуждать со мной достоин. Ты солдат, хотя и млад, а солдат солдату брат. И скажи мне откровенно, да не в шутку, а всерьез, с точки зрения военной, отвечай на мой вопрос. Отвечай, побьем мы немца? Или, может, не побьем? Всю зачистил сковородку, встал, как будто вдруг подрос, и платочек к подбородку ровно сложенный поднес. Отряхнул опрятно руки, и, как долг велит в дому, поклонился и старухе, и солдату самому. Молча в путь запоясался, осмотрелся, все ли тут, честь по чести, распрощался, на часы взглянул, идут. Все припомнил, все проверил, подогнал, и под конец он вздохнул у самой двери и сказал: «Побьем, отец». В поле вьюга заверуха, в трех верстах гремит война. На печи в избе старуха, дед хозяин у окна. В глубине родной России, против ветра, грудь вперед, по снегам идет Василий Теркин. Немца бить идет.

0: потере. Потерял боец кисет. Заискался, нет и нет. Говорит боец: досадно. Столько вдруг сварилось бед, потерял семью, ну ладно. Нет, так на тебе, кисет. Запропастился куда-то, хвать похвать, пропал и след. Потерял и двор, и хату, хорошо. И вот кисет, кабы годы молодые, а не целых 40 лет, потерял края родные, все на свете, и кисет. Посмотрел с тоской вокруг, без кисета, как без рук. В неприютном школьном доме мужики, не детвора, не за партой, на соломе, перетертой, как костра. Спят бойцы, кому досуг, бородач горюет вслух. Без кисета у махорки вкус не тот уже, слаба. Вот судьба, товарищ Теркин. Теркин, что там за судьба? Так случиться может с каждым, возразил бородачу. Не такой со мной однажды случай был, и то молчу. И молчит, сопит сурово. Кое-где привстал народ. Из мешка, из вещевого Теркин шапку достает. Просто шапку меховую, той подругу боевую, что сидит на голове. Есть одна, откуда две? Привезли меня на танке, начал Теркин. Сдали с рук. Только нет моей ушанки. Непорядок чую вдруг. И не то чтобы очень зябкий, просто гордость у меня. Потому боец без шапки не боец, как без ремня. А девчонка перевязку нежно делает, с опаской. И, видать, сама она в этом деле зелена. Шапку мне, иначе не поеду. Вот дела. Так кричу, почти что плачу. Рана трудная была. А она, девчонка эта, словно баюшки-баю, шапки вашей, молвит, нету. Я вам шапку дам свою. Наклонилась и надела. Не волнуйтесь, говорит. И своей ручонкой белой обкололась. Был не брит. Сколько в жизни всяких шапок я носил, уже не счесть. Но у этой даже запах не такой какой-то есть. Ишь ты выдумал примету. Слышал звон издалека. А зачем ты шапку эту сохраняешь? Дорога. Дорога бойцу как память. А еще сказать могу по секрету. Между нами. Шапку с целью берегу. И в один прекрасный вечер вдруг случился разговор. Разрешите вам при встрече головной вручить убор. Сам привстал Василий с места и под смех бойцов густой, как на сцене, с важным жестом обратился будто к той, что пять слов ему сказала, что таких ребят, как он, за войну перевязала, может, целый батальон. Ишь какие знает речи, из каких политбесед, разрешите вам при встрече. Вон тут что, а ты кисет. Что ж, понятно, холостому много лучше на войне. Нет тоски такой по дому, по детишкам, по жене. Холостому? Это точно, это ты как угадал. Но поверь, что я нарочно не женился. Я, брат, знал. Что ты знал? Кому другому знать бы лучше наперед, что уйдет солдат из дому, а война домой придет. Что пройдет она по топам, по лицу земли живой, и заставит рыть окопы перед самою Москвой. Что ты знал? А ты, постой-ка, не гляди, что с виду мал. Я не столько, не поскольку, четверть столько, только знал. Ничего, что я в колхозе, не в столице курс прошел. Жаль, гармонь моя в обозе. Я бы лекцию прочел. Разреши одно отметить, мой товарищ и сосед. Сколько лет живем на свете? 25, а ты кисет. Бородач под смех и гомон роет вновь труху солому, прищупав все вокруг. Без кисета, как без рук. Без кисета, несомненно, ты, боец, уже не тот. Раз кисет, предмет военный, на-ка мой, не подойдет? Принимай, я добрый парень, мне не жаль, не пропаду. Мне еще 5 штук подарят в наступающем году. Тот берет кисет потертый, как дитя обновки рад. И тогда Василий Теркин словно вспомнил. Слушай, брат, потерять семью не стыдно, не твоя была вина. Потерять башку обидно. Только что ж, на то война. Потерять кисет с махоркой, если некому пошить, я не спорю. Тоже горько. Тяжело, но можно жить. Пережить беду, проруху, в кулаке держать табак. Но Россию, мать-старуху, нам терять нельзя никак. Наши деды, наши дети, наши внуки не велят. Сколько лет живем на свете? 1000, больше. То-то, брат, сколько жить еще на свете? 1000 лет? Мы с тобой за все в ответе. То-то, брат, а ты кисет.
1: Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читал военный корреспондент Евгений Поддубный. Запись сделана во время командировки Евгения Поддубного на фронт. Продолжаем чтение поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читает военный корреспондент Григорий Вдовин. Запись сделана во время командировки Григория Вдовина на фронт.
2: Поединок. Немец был силен и ловок. Ладно скроен, крепко сшит. Он стоял, как на подковах, не пугай, не побежит. Сытый, бритый, береженный, дармовым добром кормленный, на войне в чужой земле, отоспавшийся в тепле. Он ударил, не стращая, бил, чтоб сбить наверняка. И была, как кость большая в русской варежке, рука. Не играл со смертью в прятки, взялся, бейся и молчи. Теркин знал, что в этой схватке он слабей, не те харчи. Есть войны закон не новый. В отступление ешь ты вдоволь, в обороне так ли сяк, в наступление натощак. Немец стукнул так, что челюсть будто вправо подалась, и тогда боец, не целясь, хряснул немца промеж глаз. И еще на снег не сплюнул первой крови злую соль, немец снова в санки сунул с той же силой в ту же боль. Так сошлись, сцепились близко, что уже обоймы, диски, автоматы к черту прочь, только б нож и мог помочь. Бьются двое в клубах пара, об ином уже не речь. Ладит Теркин от удара, хоть бы зубы заберечь. Но покуда Теркин санки сколько мог в бою берег, двинул немец точно штангой, да не в санки, а под вздох. Охнул Теркин, плохо дело, плохо думает боец. Хорошо, что легок телом отлетел, а то конец. Устоял. И сам с испугу Теркин немцу дал леща, так что собственную руку чуть не вынес из плеча. Черт с ней. Рад, что не промазал, хоть зубам не полон счет. Но и немец с левым глазом наблюдения не ведет. Драка. Драка не игрушка. Хоть огнем горит лицо, но и немец с красной юшкой разукрашен, как яйцо. Вот он, в полвершке противник, носом к носу, теснота. До чего же он противный дух у немца изо рта? Злобно Теркин сплюнул кровью, ну и запах, валит с ног. Ах ты, сволочь, для здоровья не иначе жрешь чеснок. Ты куда спешил? К хозяйке? Матка млека, матка яйки? Оказать решил нам честь? Подавай, а кто ты есть? Кто ты есть, что к нашей бабке заявился на порог, не спросясь, не скинув шапки и не вытерши сапог? Со старухой сладить в силе? Подавай. Нет, кто ты есть, что должны тебе в России подавать мы пить и есть? Не калека ли убогий или добрый человек? Заблудился на дороге, попросился на ночлег. Добрым людям люди рады. Нет, ты сам себе силен. Ты наводишь свой порядок. Ты приходишь, твой закон. Кто ж ты есть? Мне толку нету, чей ты сын и чей отец. Человек по всем приметам, человек ты? Нет. Подлец. Двое топчутся по кругу, словно пара на кругу. И глядят в глаза друг другу, зверю зверь и враг врагу. Как на древнем поле боя, грудь на грудь, что щит на щит. Вместо тысяч бьются двое, словно схватка все решит. А вблизи от деревушки, где застал их свет дневной, самолеты, танки, пушки у обоих за спиной. Но до боя нет им дела. И ни звука с тех сторон, в одиночку, грудью, телом, бьется Теркин, держит фронт. На печальном том задворке у покинутых дворов держит фронт Василий Теркин, в забытии глотая кровь. Бьется насмерть парень бравый, так что дым стоит сырой, словно вся страна-держава видит Теркина. Герой! Что страна? Хотя бы рота видеть издали могла. Какова его забота и какие тут дела? Только Теркин не в обиде. Не затем на смерть идешь, чтобы кто-нибудь увидел. Хорошо б, а нет? Ну что ж, бьется насмерть парень бравый, так как бьются на войне. И уже рукою правой он владеет не вполне. Кость гудит от раны старой, и ему, чтоб крепче бить, чтобы слева класть удары, хорошо б левшою быть. Бьется Теркин в драке зоркий, утирает кровь и пот, изнемог убился Теркин, но и враг уже не тот. Далеко не та заправка и побита, морда вся, словно яблоко-полявка, что иначе есть нельзя. Кровь сосульками, однако в самый жар вступает драка. Немец горд и Теркин горд. Раз ты пес, так я собака. Раз ты черт, так сам я черт. Ты не знал мою натуру, а натура первый сорт. В клочья шкуру Теркин чуру не попросит. Вот где черт. Кто одной боится смерти, кто плевал на 100 смертей. Пусть ты черт, да наши черти всех чертей в 100 раз чертей. Бей, не милуй, зубы стисну. А убьешь, так и потом на тебе, как клещ, повисну, мертвый буду на живом. Отоспись на мне, будь ласков, да свали меня вперед. Ах, ты вон как, драться каской, уж не подлый ли народ, хорошо же. И тогда-то злость и боль, забрав в кулак, незаряженной гранатой Теркин немца с левой шмяк, немец охнул и обмяк. Теркин ворот нараспашку, Теркин сел, глотает снег, смотрит грустно, дышит тяжко, поработал человек. Хорошо, друзья, приятно, сделав дело ко двору, в батальон идти обратно из разведки поутру. По земле ступать советской, думать мало ли о чем, автомат нести немецкий, между прочим, за плечом, языка, дабы

печке жаркой, ляг, поспи. Война не вся. Фронт налево, фронт направо, и в февральской в южной мгле страшный бой идет, кровавый. Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. От автора. 100 страниц минуло в книжке. Впереди не близкий путь. Стойко, брат, без передышки невозможно. Дай вздохнуть. Дай вздохнуть, возьми в догадку, что теперь, что в старину, трудно слушать по порядку сказку длинную одну. Все про то же, про войну, про огонь, про снег, про танки, про землянки да портянки, про портянки да землянки, про махорку и мороз. Вот уж нынче повелось. Рыбаку лишь о путине, печнику дудят о глине, леснику о древесине, хлебопеку о квашне, коновалу о коне, а бойцу ли, генералу, не иначе, о войне. О войне оно понятно, что война, а суть в другом. Дай с войны прийти обратно при победе над врагом, учинив за все расплату. Дай вернуться в дом родной, человеку, и тогда-то сказки нет ему иной. И тогда ему так сладко будет слушать по порядку и подробно обо всем, что изведано горбом, что исхожено ногами, что испытано руками, что повидано в глаза, и о чем, друзья, покамест все равно всего нельзя. Мерзлый грунт долби лопата, танк дави, греми, граната, штык работай, бомба, бей. На войне душе солдата сказка мирная милей. Друг читатель, я ли спорю, что войны милее жизнь? Да война ревет, как море, грозно в дамбу упершись. Я одно скажу, что нам бы поуправиться с войной, отодвинуть эту дамбу за предел земли родной. А покуда край обширный, то земли родной в плену. Я любитель жизни мирной, на войне пою войну. Что ж еще? И все, пожалуй, та же книга про бойца без начала, без конца, без особого сюжета. Впрочем, правде не во вред. На войне сюжета нету. Как так нету? Так вот, нет. Есть закон служить до срока. Служба, труд, солдат, не гость. Есть отбой, уснул глубоко. Есть подъем, вскочил как гвоздь. Есть война, солдат воюет. Люд противник, сам лютует. Есть сигнал вперед, вперед. Есть приказ, умри. Умрет. На войне ни дня, ни часа не живет он без приказа. И не может испокон без приказа командира ни сменить свою квартиру, ни сменить портянки он, ни жениться, ни влюбиться. Он не может, нету прав, ни уехать за границу от любви, как бывший граф. Если в песнях и поется, разве можно брать в расчет, что герой мой у колодца, у каких-нибудь ворот, будет случай подведется, чью-то долю ущипнет. А еще добавим к слову, жив-здоров герой пока, но отнюдь не заколдован от осколка дурака. От любой дурацкой пули, что, быть может, наугад, как пришлось, летит вслепую, подвернулся. Точка, брат. Ветер злой навстречу пышет, жизнь, как веточку, колышет. Каждый день и час грозя, кто да скажет, кто да слышит, угадать вперед нельзя. И до той глухой разлуки, что бывает на войне, рассказать еще о друге кое-что успеть бы мне. Тем же ладом, тем же рядом, только стежкою иной. Пушки к бою едут задом, и это сказано не мной. Кто стрелял? Отдымился бой вчерашний, высох пот, металл простыл, от окопов пахнет пашней, летом мирным и простым. В полверсте в кустах противник, тут шагам и пядям счет. Фронт, война, а вечер дивный по полям пустым идет. По следам страды вчерашней, по немыслимой тропе, по ничьей помятой зряшной луговой густой траве. По земле рябой от рытвен, рваных ям, воронок, рвов, смертным зноем жаркой битвы опаленных у краев. И откуда по пустому долетел, донесся звук, добрый, давний и знакомый, звук вечерний, майский жук. И ненужной горькой лаской растревожил он ребят, что в росой покрытых касках по окопчикам сидят. И такой тоской родною сердце сразу обволок. Фронт, война, а тут иное. Выводи коней в ночное, торопись на пятачок. Отплешися, а там сторонкой удаляйся в березник, провожай домой девчонку. Да целуй, не будь дурак, налегке идти обратно,

0: Мать заждалась, и вдруг вдалеке возник невнятный, новый, ноющий, двукратный, через миг уже понятный и томящий душу звук. Звук тот самый, при котором в прифронтовой полосе поначалу все шоферы разбегались от шоссе. На одной постылой ноте ноет, воет, как в трубе, и бежать при всей охоте не положено тебе. Ты, как гвоздь на этом взгорке, вбился в землю, не тоскуй. Ведь, согласно поговорке, это малый сабантуй. Ждут, молчат, глядят ребята, зубы сжав, чтоб дрожь унять. И, как водится, оратор тут находится под стать. С удивительной заботой подсказать тебе гораст. Вот сейчас он с разворота и начнет, и жизни даст. Жизни даст. Со страшным ревом самолет ныряет вниз. И сильнее нету слова той команды, что готова на устах у всех. Ложись. Смерть есть смерть. Ее прихода все мы ждем по старине. А в какое время года легче гибнуть на войне? Летом солнце греет жарко, и вступает в полный цвет все кругом. И жизни жалко до зарезу. Летом нет. В осень смерть под стать картине, в сон идет природа вся. Но в грязи и в окопной глине вдруг загнуться нет, друзья. А зимой земля как камень, на 2 метра глубиной привалит тебя комками, нет уж, ну ее, зимой. А весной, весной, да где там, лучше скажем наперед, если горько гибнуть летом, если осенью не мед, если в зиму дрожь берет, то весной, друзья, от этой подлой штуки душу рвет. И какой ты вдруг покорный, на груди лежишь земной, заслонясь от смерти черной только собственной спиной. Ты лежишь ничком, парнишка 20 неполных лет, вот сейчас тебе и крышка, вот тебя уже и нет. Ты прижал к вискам ладони, ты забыл, забыл, забыл, как траву щипали кони, что в ночное ты водил. Смерть грохочет в перепонках, и далек, далек, далек, вечер тот, и та девчонка, что любил ты и берег, и друзей, и близких лиц, дом родной, и сучок в стене. Нет, боец, ничком молиться не годится на войне. Нет, товарищ, зло и гордо, как закон велит бойцу, смерть встречай лицом к лицу, и хотя бы плюнь ей в морду, если все пришло к концу. Ну-ка, что за перемена? То не шутки, бой идет. Встал один и бьет с колена из винтовки в самолет. Трехлинейная винтовка на брезентовом ремне, да патроны с той головкой, что страшна стальной броне. Бой неравный, бой короткий, самолет чужой с крестом, покачнулся точно лодка, зачерпнувшая бортом. Накренясь, пошел по кругу, кувыркается над лугом, не задерживай давай, в землю штопором въезжай. Сам стрелок глядит с испугом, что наделал невзначай. Скоростной, военный, черный, современный, двухмоторный самолет, стальная снасть, ухнул в землю, завывая, шар земной пробить желая и в Америку попасть. Не пробил, старался слабо, видно, место прогадал. Кто стрелял, звонят из штаба, кто стрелял, куда попал. Адъютанты землю роют, дышит в трубку генерал. Разыскать тотчас героя, кто стрелял, а кто стрелял? Кто не спрятался в окопчик, поминая всех родных? Кто он? Свой среди своих. Не зенитчик и не летчик, а герой не хуже их. Вот он сам стоит с винтовкой, вот поздравили его. И как будто всем неловко, неизвестно от чего. Виноват, что ли, отчасти? И сказал сержант спроста. Вот что значит парню счастье, глядь, и орден как с куста. Не промедливши с ответом, парень сдачу подает. Не горюй, у немца этот не последний самолет. С этой шуткой, поговоркой, облетевший батальон перешел в герои Теркин. Это был, понятно, он. О герое. Нет, поскольку о награде речь опять зашла, друзья, то уже не шутки ради кое-что добавлю я. Как-то в госпитале было. День лежу, лежу второй. Кто-то смотрит мне в затылок. Погляжу, а то герой. Сам собой сказать, мальчишка, недолеток стригунок. И мутит меня мыслишка. Вот он мог, а я не мог. Разговор идет между нами. И спроси я с первых слов. Вы откуда родом сами? Не из наших ли краев? Смотрит он. А вы откуда? Отвечаю, так и так. Сам как раз смоленский буду. Может, думаю, земляк? Аж привстал герой. Ну что вы, скинул головой. Я как раз из-под Тамбова и потрогал орден свой, и умолкнул. И, похоже, подчеркнуть хотел он мне, что таких, как он, не может быть в смоленской стороне. Что уж так они вовеки различаются места, что у них ручьи и реки, и земля не та, и полянки, и пригорки, и козявки, и жуки, и куда ты, Васька Теркин, лезешь с дуру в земляки? Так ли нет, сказать не знаю, только мне от мысли той сторона моя родная показалась сиротой, сиротинкой, что не видно на народе, на кругу. Так мне стало вдруг обидно, рассказать вам не могу. Это да, что я не гордый по характеру, а все ж, вот теперь, когда я орден нацеплю, скажу я, врешь. Мы в землячество не лезем, есть свои у нас края. Ты тамбовский, будь любезен, а смоленский, вот он я. Не иной какой, не энский безымянный корешок, а действительно смоленский, как дразнили нас, рожок. Не кичусь родным я краем, но пройди весь белый свет, кто в рожки тебе сыграет так, как наш смоленский дед. Заведет, задует сивая, лихая борода. Ты куда, моя красивая, куда идешь, куда? И ведет, поет, заяривает, ладно, что без слов, со слезою выговаривает радость и любовь. И за ту одну старинную, за музыку рожок, в край родной дорогу длинную 100 раз бы я прошел. Мне не надо, братцы, ордена, мне слава не нужна, а нужна больна мне родина, родная сторона.
1: Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читал военный корреспондент Григорий Вдовин. Запись сделана во время командировки Григория Вдовина на фронт. Мы продолжаем чтение поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читает военный корреспондент Сергей Зенин.
2: Генерал. Заняла война полсвета, стон стоит второе лето, опоясал фронт страну. Где-то Ладога, а где-то Дон, и тоже на Дону. Где-то лошади в упряжке в скалах зубы бьют об лед, где-то яблоня цветет, и моряк в одной тельняшке тащит степью пулемет. Где-то бомбы топчут город, тонут на море суда, где-то танки лезут в горы, к Волге двинулась беда. Где-то, будто на задворке, будто знать про то не знал, на своем участке Теркин в обороне загорал. У лесной глухой речушки, что катилась вдоль войны, после доброй пастерушки поразвесил для просушки гимнастерку и штаны. На припеке обнял землю, руки выбросил вперед и лежит, и так-то дремлет, может быть, за целый год. И речушка, неглубокий родниковый ручеек, шевелит травой осокой у его разутых ног. И курлычет с тихой лаской, моет камушки на дне. И выходит не то сказка, не то песенка во сне. Я на речке ноги вымою, куда, реченька, течешь? В страну мою родимую, может, где-нибудь свернешь? Может, где-нибудь излученный по пути зайдешь туда и под проволокой колючую проберешься без труда. Меж немецкими окопами, мимо вражеских постов, возле пушек в землю вкопанных, промелькнешь из-за кустов. И тропой своей исконную протечешь ты там, как тут. И ни пешие, ни конные на пути не переймут. Дотечешь дорогой кружную до родимого села. На мосту солдаты с ружьями. Ты под мостиком прошла. Там печаль свою великую, что без края и конца, над тобой, над речкой выплакать, может, выйдет мать бойца. Над тобой, над малой речкой, над водой, чей путь далек, послыхать бы хоть словечко ей, хоть одно, что цел, сынок. Помороженный, простуженный, отдыхает он герой, битый, раненый, контуженный. Да здоровый и живой. Теркин, много ли дремал он, землю мать прижав к щеке, слышит: «Теркин, генералу, на одной давай ноге!» Посмотрел, поднялся Теркин, тут связной стоит. Ну что ж, без штанов, без гимнастерки к генералу не пойдешь. Говорит, чудит, и все же сам, волнуясь и сопя, непросохшую одежу спешно пялит на себя. Приросла к спине, не стронет. Теркин, сроку 5 минут. Ничего, с земли не сгонит. Дальше фронта не пошлют. Подзаправился на славу. И хоть знает наперед, что совсем не на расправу генерал его зовет, все же у главного порога в генеральском блиндаже был бы бог, так Теркин богу помолился бы в душе. Шутка ли, если разобраться? К генералу входишь вдруг. Генерал один на 20-25, а может статься и на 40 верст вокруг. Генерал стоит над нами, а робеть при нем не грех. Он не только что чинами, боевыми орденами, он годами старше всех. Ты, обжегшись кашей, плакал. Ты пешком ходил под стол. Он тогда уж был воякой. Он ходил уже в атаку, взвод, а то и роту вел. И на этой половине у передних наших линий. На войне никто, как он, твой ЦК и твой Калинин. Суд, отец, глава, закон. Честью, друг, считай, немалый, заработанный в бою. Услыхать от генерала вдруг фамилию свою. Знай, за дело, за заслугу жмет тебе он крепко руку боевой своей рукой. Вот, брат, значит, ты какой. Богатырь, орел, ну, просто воин, скажет генерал. И пускай ты даже ростом и плечми всего не взял, и одет не для парада. Тут война, парад потом. Говорят, орел, так надо и глядеть, и быть орлом. Стой, боец, с достойным видом. Понимай, в душе имей. Генерал награду выдал, как бы снял с груди своей. И к бойцовской гимнастерке прикрепил немедля сам. И ладонью «Вот, брат, Теркин!» по лихим провел усам. В скобках надобно, пожалуй, здесь отметить, что усы, если есть у генерала, то они не для красы. На войне или на параде, не пустяк, друзья, когда генерал усы погладил и сказал хотя бы «Да». Есть привычка боевая, есть минуты и часы, и не зря еще Чапаев уважал свои усы. Словом, дальше. Генералу показалось под конец, что своей награде мало почему-то рад боец. Что ж, боец, душа живая, на войне второй уж год. И не каждый день сбивают из винтовки самолет. Молодца и в самом деле отличить расчет прямой. Вот что, Теркин, на неделю можешь с орденом домой. Теркин понял или не понял, или не верит тем словам, только дрогнули ладони рук, протянутых по швам. Про себя, вздохнув глубоко, Теркин тихо отвечал. «На неделю мало сроку мне, товарищ генерал». Генерал склонился строго.
3: «Как так мало? Почему?»
2: «Потому трудна дорога нынче к дому моему. Дом-то вроде недалечко. Прямой, пустяшный путь».
3: «Ну а что ж?»
2: «Да я не речка, чтоб легко туда шмыгнуть. Мне, по крайности, в начале днем соваться не с руки. Мне идти туда ночами». Но он очень краткий. Генерал кивнул.
3: Понятно. Дело с отпуском табак.
2: Пошутил.
3: А как обратно ты пришел бы?
2: Точно ж так. Сторона моя лесная. Каждый кустик мне родня. Я пути такие знаю, что пойди поймай меня. Мне там каждая знакома борозденка под межой. Я смоленский, я там дома. Я там свой. А он чужой.
3: Погоди-ка, ты без шуток. Ты бы вот что мне сказал.
2: И как будто в ту минуту что-то вспомнил генерал. На бойца взглянул душевнее и сказал, шагнув к стене.
3: «Ну-ка, где твоя деревня? Покажи по карте мне».
2: Теркин дышит осторожно у начальства за плечом.
3: «Можно», — молвит. «Это можно. Вот он, Днепр, а вот мой дом».
2: Генерал отметил точку.
3: «Вот что, Теркин, в одиночку не резон тебе идти. Потерпи уж, дай отсрочку, нам с тобою по пути». «Отпуск точно, аккуратно, за тобой прошу учесть!»
2: И боец сказал «Понятно». И еще добавил «Есть!» Встал по форме у порога, призадумался немного, на секунду, на одну. Генерал усы потрогал и сказал, поднявшись: «Ну, скольких он над картой сидя, словом, подписью своей, перед тем в глаза не видя, посылал на смерть людей. Что же, всех и не увидишь!» С каждым к расстаням не выйдешь. На прощание всем нельзя заглянуть тепло в глаза. Заглянуть в глаза как другу и пожать покрепче руку. И по имени назвать, и удачи пожелать.
3: и, помедливши минутку, ободрить старинной шуткой, мол, хотя и тяжело, а, меж прочим, ничего. Нет, на всех тебя не хватит, хоть какой ты генерал. Но с одним проститься, кстати, генерал не забывал. Обнялись они, мужчины, генерал-майор с бойцом, генерал с любимым сыном, а боец с родным отцом. И бойцу за тем порогом предстояла путь-дорога на родную страну прямиком через войну. О себе. Я покинул дом когда-то, позвала дорога вдаль. Немала была утрата, но светла была печаль. И годами с грустью нежной, меж иных любых тревог, угол отчий, мир мой прежний, я в душе моей берег. Да и не было помехи взять и вспомнить наугад старый лес, куда в орехи я ходил с толпой ребят. Лес ни пулей, ни осколком, ни пораненный ничуть, ни порубленный без толку, без порядку как-нибудь, ни корчеванный фугасом, ни поваленный огнем, хламом гильз, жестянок, касок, ни заваленный кругом, блиндажами не изрытый, не обкуренный зимой, ни своими не обжитый, ни чужими под землей. Милый лес, где я мальчонкой плел из веток шалаши, где однажды я теленка, сбившись с ног, искал в глуши. Полдень раннего июня. Был в лесу, и каждый лист полный, радостный и юный был горяч, но свеж и чист. Лист к листу, листом прикрытый, в сборе лиственным кустом, пересчитанный, промытый, первым залито дождем. И в глуши родной ветвистой, и в тиши дневной, лесной, молодой, густой, смолистый, золотой держался зной. И в спокойной чаще хвойной у земли мешался он с муравьиным духом винным и пьянил, склоняя в сон. И в истоме птицы смолкли, светлой каплей смола по коре нагретой елки, как слеза во сне, текла. Мать земля моя родная, страна моя лесная, край недавних детских лет, отчий край, ты есть или нет? Детство день до гроба милый, детство сон, что сердцу свят. Как легко все это было взять и вспомнить год назад. Вспомнить разом, что придется. Сонный полдень над водой, дворик, стежку до колодца, где песочек золотой, книгу, читанную в поле, кнут, свисающий с плеча, лед на речке, глобус в школе у Ивана Ильича. Да и не было запрета проездной, купив билет, вдруг туда приехать летом, где ты не был 10 лет, чтобы с лаской, хоть не детской, вновь обнять старуху-мать. Не под проволокой немецкой нужно было проползать, чтоб со взрослой грустью сладкой праздник встречи пережить, не украдкой, не с оглядкой по родным лесам кружить. Чтоб сердечным разговором с земляками встретить день, не нужда была, как вору, под стеною прятать тень. Мать земля моя родная, сторона моя лесная, край страдающий в плену. Я приду, лишь дня не знаю, но приду, тебя верну. Не звериным робким следом я приду, твой кровный сын, вместе с нашей победой. Я иду, а не один. Этот час не за горою, для меня и для тебя. А читатель той порою скажет, где же про героя? Это больше про себя. Про себя? Упрек уместный. Может быть, меня пресек, но давайте скажем честно. Что же, а я не человек? Спорить здесь нужды не вижу. Сознавайся в чем в другом. Я ограблен и унижен, как и ты. Одним врагом я дрожу от боли острой, злобы горькой и святой. Мать, отец, родные сестры у меня за той чертой. Я стонать от боли вправе и кричать с тоски клятой. То, что я всем сердцем славил и любил за той чертой. Друг мой, так же нелегко мне, как тебе с глухой бедой. То, что я хранил и помнил, чем я жил за той, за неписанной границей, поперек страны самой, что горит,
2: горит в зорницах вспышек летом и зимой. И скажу тебе, не скрою, в этой книге там ли сям то, что молвить бы герою, говорю я лично сам. Я за все кругом в ответе. И заметь, коль не заметил, что и Теркин, мой герой, за меня гласит порой. Он земляк мой, и, быть может, хоть немало не поэт, все же как-нибудь похоже размышлял. А нет, ну нет. Теркин дальше, автор вслед.
1: Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читали военные корреспонденты Евгений Поддубный, Григорий Вдовин и Сергей Зенин. Продолжение следует. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Ночная охота. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
6: Представьте себе, что вы вышли ночью в поле. Вы что-нибудь увидите? Ничего не увидите. А тут вы берете фактически тепловизор, и вы сразу понимаете, где какой есть зверь.
1: Гости выпуска – журналист Алексей Беляков и специалист по тепловизорам Олег Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Кургана.
7: Здравствуйте, меня зовут Марина Дубовик. Я ведущая программы «Культурная Астрахань».
8: Поколение, которое знало Астрахань как Кремль, Лотос и Осетр, оно обновилось.
7: Наша программа о театре и литературе.
9: Вышел на сцену, тоже хорошо. Еще начал играть или петь там, уже вообще замечательно.
7: Слушайте нас на радиоканале «Радио России в Астрахани» на частоте 104.5 FM.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Иран передал США дорожную карту для достижения соглашения. И россиян предупредили об активизации мошенников под видом дачных мастеров. Все подробности далее. Группировка «Запад» за сутки уничтожила 44 пункта управления БПЛА, 20 наземных робототехнических комплексов противника и станцию «Старлинг». Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ и бригада Нацгвардии в районах населенных пунктов Гороховатка, Дружелюбовка, Новосергеевка, Харьковской области, Маяки и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 200 военнослужащих, боевая машина пехоты БМП-1, бронетранспортер М-113 производства США, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, 2 миномета и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Кроме того, скрыты и уничтожены 44 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи «Старлинг», 20 наземных роботехнических комплексов противника.
1: В результате действий группировки войск «Север» противник за сутки потерял 37 пунктов управления беспилотниками, 59 БПЛА самолетного типа, 69 тяжелых октокоптеров. Подразделения южной группировки уничтожили 23 блиндажа и укрытия ВСУ. Противник также потерял 10 антенн связи и БПЛА, 6 терминалов «Старлинг», 8 наземных робототехнических комплексов и 5 пунктов управления беспилотниками. Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 51. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что боевая работа продолжается, силы и средства ПВО отражают атаку противника. Ранее Дрозденко сообщил об уничтожении над Ленинградской областью 43 беспилотников. А ночью мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили второй беспилотник, который летел на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы. Вчера вечером в деревне Чернево Волоколамского округа в результате падения обломков беспилотника погиб 77-летний мужчина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в регионе в субботу силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы было сбито 6 БПЛА. В Туапсе восстановят все жилье и имущество людей, пострадавшее в результате атак ВСУ и пожаров на нефтезаводе. Об этом заявил глава муниципального округа Сергей Бойко в интервью информационной службе «Вести». «У каждого, кто остался без крыши над головой, будет новое жилье», – подчеркнул он.
3: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем. Но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
1: По словам Бойко, практически 95% нефтепродуктов убрано в Туапсе после разлива в результате атаки беспилотников на НПЗ. Остальная их часть локализована. Иранское предложение об окончательном прекращении боевых действий, переданное США через Пакистан, состоит из 14 пунктов и, помимо требований Тегерана, содержит в себе четкую дорожную карту для достижения соглашения. С таким утверждением выступило агентство «Фарс». По его данным, Исламская Республика подготовила упомянутый документ в ответ на полученную ранее инициативу США, состоявшую из 9 пунктов. В свою очередь, президент США Дональд Трамп скептически отнесся к документу, но пообещал вскоре его рассмотреть. При этом Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану. Какие события могут привести, американский лидер не уточнил. Около 100 человек приняли участие в шествии бессмертного полка в Вашингтоне и соседних штатов Мэриленд и Вирджиния. Участники пронесли портреты своих родственников, ветеранов Великой Отечественной войны, мимо Белого дома к Национальному мемориалу Второй мировой войны. Помимо россиян и выходцев из Российской Федерации, в акции приняли участие граждане Белоруссии, Болгарии, Казахстана, США и других стран, чьи предки участвовали во Второй мировой. Для проведения шествия полиция перекрыла часть 17-й улицы, проходящей вдоль комплекса зданий Белого дома. Колонну сопровождали несколько полицейских машин и патрульных на велосипедах. Акция «Бессмертный полк» прошла в американской столице в 7-й раз. Россиян предупредили об активизации мошенников под видом дачных мастеров, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Подобная преступная схема становится особенно актуальной в мае на фоне старта сезона активных сельскохозяйственных и ремонтных работ. Злоумышленники создают привлекательные портфолио с помощью чужих фотографий из интернета и предлагают гражданам услуги по обрезке деревьев, ремонту заборов или септиков. По их словам, в качестве главной цели для обмана аферисты зачастую выбирают садоводов и пенсионеров. В начале следующей недели в Москве наступит метеорологическое лето, а завтра в столице будет установлен температурный рекорд, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: 3 мая до центральной России доберется субтропическое тепло, связанное с Азорским антициклоном. У нас температура будет такая же, как на одноименных островах. Ну и в темное время суток уже не ниже плюс 6, плюс 9, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты плюс 18, плюс 21 и будет побит рекорд дня, который держится с 2024 года, плюс 18,4. Дальше больше, 4 мая под утро уже плюс 8,11, после полудня наступит метеолето, максимальная температура составит плюс 20-23, то есть среднесуточная температура окажется плюс 15 и выше, но это уже соответствует норме июня и тоже будет установлен рекорд, прежний максимум плюс 21,2 держится для этого числа с 1990 года. Ну и далее 5, 6, 7 мая по ночам будет плюс 10-15, днем 20-25 тепла, ну и соответственно будут побиты рекорды 2001 года плюс 18,4, 2008 плюс 19,3 и 1975 года, когда было плюс 21,5 градусов. Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболисты казанского «Рубина» обыграли калининградскую «Балтику» в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. Мяч забил Мирлинд Даку, который покинул поле на 79-й минуте из-за травмы. Хозяева доигрывали матч в десятером после удаления на 76-й минуте Элдара Чивича. Еще в одном матче Ростов победил махачкалинское «Динамо» 2-1. Московская «Родина» на выезде переиграла «Черноморец» в матче 32-го тура футбольной первой лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Родина» возглавила таблицу первой лиги, обойдя на одно очко воронежский «Факел», который в воскресенье примет красноярский «Енисей». Еще в одной встрече субботы «Челябинск» победил «Нефтехимик» 2-0. Первая ракетка России Мира Андреева уступила украинке Марте Костюка в финальном матче теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 6-3-7-5. Во втором сете Андреева при счете 5-4 не реализовала два сетбола на подаче соперницы. В воскресенье Мира сыграет в финале парного турнира в Мадриде вместе с Дианой Шнайдер. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» 4-0 в полуфинальной серии Кубка Гагарина. Шайбы забросили Рихард Паник, Максим Березкин, Александр Полунин и Максим Шелунов. Счет в серии до 4 побед стал 3-2 в пользу «Амичей». Подмосковная «Заречье» Одинцова обыграла петербургскую «Корабелку» в полуфинальном матче финала 6 Кубка России по волейболу среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 4-6 градусов без осадков, а в Архангельске плюс 8-10 градусов, кратковременные дожди, в Петрозаводске плюс 13-15 и также кратковременный дождь. А в Вологде без осадков плюс 19-21, в Сыктывкаре плюс 18-20, облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди плюс 14-16 градусов, в Москве без осадков плюс 19-21. Сейчас столица плюс 11, без осадков ветер южный 1 метр в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Ко Дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
7: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
8: Я считаю, что это святой праздник. У меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ними встретиться и поговорить.
0: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
9: Забытые истории, неизвестные факты, интересные судьбы – все это хранят архивные документы. В программе «100 историй из архива» на Радио России Томск каждый последний вторник месяца я, Наталья Корсакова, предлагаю посмотреть на историю Томской губернии сквозь призму малоизвестных фактов и документов.
10: После того, как война закончилась, проходила уже не только елка, но в Томске была организована первая послевоенная новогодняя ярмарка.
9: Слушайте на 102.9 FM в Томске, а также на сайте tvtomsk.ru в разделе «Радио».
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. Радио России. Медицина.
11: Посоветуйте, доктор.
12: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
13: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Хочу напомнить, что недавно у нас состоялся эфир с проректором по науке и инновационной деятельности Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, гастроэнтерологом, доктором медицинских наук, профессором Натальей Валерьевной Бакулиной. Наша беседа была посвящена одной из самых актуальных проблем современной медицины – гастриту. После эфира мы получили от вас очень много вопросов на моих страницах, в соцсетях и мессенджерах. И сегодня ответим на них. В прошлый раз мы рассказали о хеликобактере как главной причине развития гастрита и о новых подходах к диагностике этого заболевания. А остановились мы тогда на самом важном и интересном – на методах лечения хеликобактера. И прямо сейчас о них расскажем. Наталья Валерьевна, приветствую вас.
14: Добрый день.
13: Существуют, насколько я понимаю, разные подходы к лечению. Вот расскажите, пожалуйста, как сейчас принято лечить хеликобактер пилори, и, может быть, от чего уже отказались?
14: Да, вы знаете, я даже могу рассказать свой личный опыт. На заре хеликобактерной инфекции, когда я еще была аспирантом, то есть это много-много лет назад, мне казалось, как и многим нашим слушателям покажется, ну что там, эту инфекцию легко вылечить. И мы занимались, чем только не занимались. И прополисом пытались лечить, и серебряной водой, и только что не заговаривали, да, пациентов. Сейчас, конечно, уже пришло понимание, что хеликобактер в этой нише, которую мы называем желудок, чувствует себя прекрасно. Он адаптировался и многие годы, десятилетия живет в желудке и не хочет его покидать. Поэтому стратегия уничтожения хеликобактерной инфекции достаточно жесткая. Я сейчас приведу мировую практику и официальные клинические рекомендации, которые утверждены Минздравом по лечению хеликобактерной инфекции. Первый обязательный компонент для лечения хеликобактерной инфекции – это ингибитор протонного насоса.
13: Омепразол. Старый омепразол или что-то новое? Сейчас их много.
14: В схемах эрадикации присутствует омепразол. Но если внимательно изучить рекомендации Минздрава, то там написано о том, что существуют более современные препараты, которые повышают эффективность эрадикации. Это два препарата – рабепразол и эзомепразол. И, кстати, можно анонсировать, в прошлом месяце появился еще у нас тенатопразол. Это совершенно иное слово. У нас еще нет личного опыта, но зарубежный опыт позволяет надеяться, что это будет еще более эффективная терапия. Это тоже препарат, который контролирует кислотопродукцию. Итак, ингибиторы протонной помпы.
13: Первое, да.
14: Да, первое. В принципе, могут быть использованы любые ингибиторы протонной помпы в качестве базисного препарата, который должен подавить кислоту. Для чего подавлять кислоту? Для того, чтобы создать неблагоприятные условия для жизнедеятельности хеликобактер пилори. Даже есть такое, так говорят, щелочное самоубийство хеликобактера. Да? То есть ему некомфортно жить, когда в желудке сильно повышен pH. Когда мы медикаментозно повышаем pH.
13: Ему нужна кислота, чтобы поразить.
14: Нужна. Он привык, эволюционно уже привык жить в кислоте. И второй важный аспект, почему мы обязательно подавляем кислоту, для того, чтобы создать оптимальные условия для действия антибиотика в кислой среде. Потому что вот как раз-таки антибиотику в кислой среде не очень комфортно работать. И эффективность антибактериальной терапии в кислой среде снижается. Итак, первый компонент обязательно антисекреторный. Второй компонент обязательно антибиотик. В наших российских рекомендациях минимум, во-первых, это минимум двухнедельная терапия, то есть 14 дней мы лечим сейчас хеликобактерную инфекцию всегда базисно, и минимум двумя антибиотиками.
13: Сразу? Одновременно?
14: Сразу, одновременно. То есть терапия начинается сразу, 14 дней пациент принимает как минимум три препарата. Это обязательно ингибитор протонной помпы и два антибиотика. Как правило, это амоксициллин и кларитромицин. Две недели. Но, учитывая снижение эффективности радикационной терапии, в силу того, что мы с вами пережили ковид, все, как правило, лечились разными антибиотиками.
13: Да.
14: Был опыт, да, всех пролечили кларитромицином, всех пролечили азитромицином и другими препаратами, левофлоксацином, моксифлоксацином.
13: И что, может быть, заодно и хеликобактер у всех убрали?
14: Не получается. Не получается, потому что для того, чтобы убрать хеликобактер, возвращаемся к пункту 1 – ингибитор протонной помпы. Вот то, что во время ковида практически все население земного шара, ну, наверное, 50% принимало антибиотики, но не избавилось от хеликобактерной инфекции, еще раз подтверждает важную роль кислоты как фактора, без подавления которого невозможно добиться эрадикации. Итак, возвращаясь к схемам эрадикации, это как минимум два антибиотика и ингибитор протонной помпы в полной дозе. Но в рекомендациях Минздрава честно сказано о том, что необходимо применять все стратегии, повышающие эффективность терапии. Какие же это стратегии? Это использование 14-дневной схемы. Начинали мы с 7-дневной терапии. Представляете, 30 лет назад лечили 7 дней, и этого было достаточно. Сейчас стратегия повышения эффективности минимум 14 дней. Второй важный момент. Мы используем висмутотрикалиадицитрат. Висмут. Это препараты висмута, которые действуют локально. Они очень плохо всасываются из желудочно-кишечного тракта. 1-4% приблизительно. А так действие висмута реализуется в желудочно-кишечном тракте и в желудке.
13: А какова роль его?
14: Очень интересный вопрос, потому что вообще начинали избавляться от хеликобактера висмутом. Изначально казалось, что можно только висмутом избавиться, но эффективность монотерапии не превышает 20-30%, поэтому, конечно, сейчас мы не используем монотерапию. Висмут усиливает эффект антибиотиков. Хеликобактер не может сопротивляться против висмута. То есть действительно, если происходит встреча в желудке хеликобактера и висмута, то висмут убивает хеликобактер. Тогда вы зададите вполне разумный вопрос, почему нельзя монотерапии вылечить, если так хорошо работает висмут в пробирке? Потому что хеликобактер прячется от висмута. Все не так просто. Он не распластался по поверхности слизистой желудка, он и в ямки проникает, куда-то вглубь лезет, где не может сработать висмут. Поэтому висмут – это уже четвертый компонент. И, как правило, наиболее распространенная терапия – это четырехкомпонентная терапия, она называется усиленная висмутом. Это та терапия, которую врачи, терапевты, гастроэнтерологи чаще всего используют в своей рутинной практике. Если идти дальше по рекомендациям Минздрава, то существует еще стратегия по повышению эффективности терапии. Это добавление рибамипида, цитопротектора, который улучшает микроциркуляцию и который сам по себе уменьшает адгезию, то есть прилипание хеликобактера к слизистой желудка. И еще есть концепция, это пробиотическая терапия. То есть есть целый ряд пробиотиков, это микробные препараты, которые тоже могут создавать неблагоприятные условия для жизнедеятельности хеликобактера и плюс еще предупреждать нежелательные явления. Поэтому это тоже очень важная концепция.
13: Это вот интересный момент. Это не те ли пробиотики, которые мы принимаем при дисбактериозе?
14: Да, многие из них мы принимаем при дисбактериозе. Вот, например, сахаромицет буларди. Я буду использовать международное непатентованное наименование. Сахаромицет буларди в виде препарата продаются в аптеке. Доказали свою эффективность как адъювантной терапии, дополнительной для лечения хеликобактерной инфекции во всех международных рекомендациях.
13: А бифидумы? А бифидумы?
14: Боже! Тоже абсолютно правильно вы говорите, бифиды, лактобактерии, их комбинации, синбиотики. Есть препараты, которые относятся к метабиотикам, например, хелинорм, это торговое наименование, но, по-моему, даже аналогов нет. Это бактерии реутери, которые обездвижены, которые не относятся к пробиотикам, они не живые, они убитые, и они создают условия коагрегации, связывают хеликобактер пилори. То есть это очень направление живое, интересное, оно быстро развивается. И, конечно, в этом направлении очень много спекуляций, потому что не все доказано. Понимаете, не все то, что продается у нас в аптеке или на маркетплейсах, что называется пробиотиком, может реально с позиции доказательной медицины использоваться для эрадикации хеликобактер пилори. Вот это мне хотелось бы подчеркнуть, потому что наши пациенты любят всякие накупить пробиотики, а потом принести вот эту вот гору и разбирайся, что там содержится, живое, неживое, в каких количествах, насколько доказана эффективность этого штамма. Я бы хотела еще поделиться личным опытом. Мы с гордостью с ЗГМУ Мечникова можем сказать о том, что мы разработали схему эрадикации, инновационную схему эрадикации хеликобактерной инфекции, назвали ее ERA-REBAMIP. Мы получили уже свидетельство о новой схеме лечения, официальное свидетельство, регистрирующее наш приоритет, и даже запатентовали товарный знак ERA-REBAMIP. В чем особенность? Мы на большой группе пациентов, в эксперимент было включено более 200 пациентов, опробировали схему лечения, в которую входит ингибитор протонной помпы в высокой дозе и высокодозовая терапия одним амоксициллином. Я даже не буду называть эти дозы, для того, чтобы не было соблазна у наших слушателей самим лечиться, это будет неправильно, потому что те препараты, которые мы используем в дозах, которые не зарегистрированы в Российской Федерации для лечения хеликобактерной инфекции. Но так как у нас есть все разрешения этического комитета, мы на законных основаниях использовали эту схему в клинической практике. Итак, всего один препарат, антибиотик, амоксициллин, всего один в высокой дозе ингибитор протонной помпы и ребамипид. И вот такая схема, которую мы назвали ERA-REBAMIP, эрадикация, амоксициллин, да, ингибитор протонной помпы, акроним мы, аббревиатуру использовали, способствует повышению эффективности эрадикации до 96%, свыше 96%.
13: Потрясающе.
14: Это уникальная методика, и мы сейчас позиционируем эту схему, предлагаем нашим коллегам совершенно бесплатно, пользуясь нашим патентом на изобретение попробовать внедрить это в клиническую практику, пройдя все экспертизы, разрешение этического комитета, информированное согласие мы разработали для пациентов, потому что это реально работает, это правда.
13: И тоже 14 дней?
14: Тоже 14 дней, но один антибиотик, понимаете?
13: Ну да, конечно, это легче.
14: Да, легче переносится.
13: Инновационные подходы к лечению гастрита – это переход просто от подавления хеликобактера и кислотности, да, вот как вы сказали, к восстановлению структуры слизистой желудка. Расскажите об этих лекарствах.
14: Я считаю, что это прекрасная мысль подчеркнуть, что мы можем не только что-то давить, но и стимулировать. Действительно, возникает вопрос. Был хеликобактер, мы его уничтожили, но остается понятие такое, как постхеликобактерный гастрит. С атрофией или без, с метаплазией или без. Да?
13: Метаплазия – это у нас что такое?
14: Метаплазия – это предрак, вот с этим надо обязательно тщательно разбираться. Если речь идет о постхеликобактерном гастрите, просто атрофическом или поверхностном, то, конечно, у нас сейчас появились возможности пытаться восстановить слизистую. И наши собственные данные позволяют утверждать, что действительно упорное лечение – это непрерывное лечение ребомипидом, и у нас есть данные, 5 лет непрерывно пациенты принимают этот препарат.
13: Я хочу подчеркнуть, что это не лекарство, это действующее вещество, и существуют разные препараты с этим действующим веществом. Вот каков механизм его действия?
14: А это цитопротективный препарат, он относится к группе цитопротекторов.
13: Клеточный протектор?
14: Да, цитопротектор, то есть слизистую, восстанавливает слизистую, улучшает микроциркуляцию, улучшает качество слизи, то есть способствует восстановлению слизистой. Это препарат, который был разработан в Японии, и в Японии, в Корее он продается на одном уровне по частоте с ингибиторами протонной помпы.
13: Стал очень популярным.
14: Очень популярно. И я надеюсь, что мы тоже этой концепции будем придерживаться, потому что после эрадикационной терапии у пациента продолжается другая жизнь, еще более счастливая жизнь. И наша задача помочь пациенту не только избавиться от хеликобактерной инфекции, но и прийти к нормальной слизистой желудка. И у нас есть сейчас такие возможности.
13: Наталья Валерьевна, большое спасибо. А сейчас давайте начнем уже отвечать на вопросы слушателей. Я напомню, что после первой передачи о гастрите их очень много пришло. Мне люди их присылали на мои страницы в соцсетях и мессенджерах. Один мужчина написал и просил вам передать. Это слушатель. Он написал так. Путь к сердцу мужчины лежит через передачу о желудке. Спасибо, спасибо, спасибо. Серьезно, я вот не шучу. Пришло такое замечательное сообщение, я его вот вам передаю. А теперь давайте серьезно. Вопросов очень много, и большая часть из них – это какие-то сомнения людей. Вот, например, люди пишут, ну, смотрите, вот мы пролечились от хеликобактера. Пролечились. Но ведь он же повсюду, как вы говорите. Вот мы пришли в ресторан, в кафе, в любое там медицинское, даже, может быть, какое-то не самое лучшее учреждение. И мы можем получить этот хеликобактер снова. Вот такой вопрос. Да, кстати, я посмотрела статистику, чуть ли не 80% людей на Земле, у них, если поискать, то можно обнаружить хеликобактер. Возникает вопрос, если 80% носителей или больных, вообще есть ли смысл лечить?
14: Уважаемая Ольга Сергеевна, даже мне хочется уже сказать, дорогая Ольга Сергеевна, за эту миссию, которую вы выполняете. И спасибо большое слушателям, которые задают интересные вопросы, интересуются. На примере нашей страны, да и, в общем-то, других стран, можно констатировать тот факт, что инфицированность хеликобактерной инфекции уменьшается. Когда мы стали заниматься серьезно этой проблемой, в 2015 году мы стали проводить массово С13 уриазный дыхательный тест, это такой референс для диагностики хеликобактерной инфекции, мы увидели, что среди пациентов с диспепсическими синдромами половина инфицированных, то есть 50-55%. И вот за это время, благодаря таким программам, как ваша, благодаря популяризации работы Российской гастроэнтерологической ассоциации, которая выпустили рекомендации по диагностике и лечению хеликобактерной инфекции, благодаря Минздраву, который принял рекомендации по лечению гастрита и язвенной болезни, на сегодняшний день это наши собственные данные, основанные на результатах тестирования более 60 тысяч пациентов с диспепсией, инфицированность на сегодняшний день менее 30% среди пациентов с жалобами. Поэтому можно предположить, что если взять популяционный скрининг, то есть среди людей, которые здоровы, не жалуются, инфицированность будет в целом популяционная в России еще меньше. Если говорить о повторном заражении, возможно ли оно? Да, реинфицирование возможно, но не так-то просто повторно заразиться хеликобактерной инфекцией. Это такая особая инфекция. До сих пор еще не разгадана загадка, почему после себя хеликобактер оставляет так называемый местный иммунитет. Для того, чтобы повторно заразиться хеликобактерной инфекцией, нужен теснейший контакт не только с пациентом, но и с субстратами, которые содержат большое инфицирующее число, то есть большое количество самого микроба Helicobacter pylori. То есть о чем я говорю? Я говорю о том, что рвотная масса, например, инфицированная, то есть много содержит микробов, рефлюктат, если у пациента изжога с высоким забросом, то в ротовую полость действительно может попасть большое микробное число, что может угрожать другим людям. Поэтому заразиться каким-то бытовым образом в кафе от немытой ложки, вилки не так-то просто, как это кажется. И это хорошая новость. Потому что если бы это было правдой, то тогда действительно бессмысленно было бы проводить эрадикацию. Пролечился, и снова есть шанс заразиться. Но это не так.
13: Что касается всех членов семьи, мы же говорим, что хеликобактер чаще всего семейная инфекция. Значит, если один пролечился, у которого яркие проявления гастрита, а у остальных нет таких проявлений, всем надо лечиться. Ну, понятно, да, что он может снова заразиться от тех же самых родственников, которые когда-то, возможно, его заразили. То есть всем надо.
14: Как правило, когда кто-то из членов семьи уже осознал все риски, которые несет в себе хеликобактерная инфекция, он приводит остальных членов семьи, потому что он, во-первых, боится сам заразиться, а во-вторых, думает о благополучии членов семьи, хочет избавить их и от эрозии, и от язвы, и от рака потенциального. Поэтому, конечно, это мировая практика – обследовать всех членов семьи и при выявлении инфекции проводить вот такую эрадикацию сразу же всем членам семьи. Можно по очереди проводить эрадикацию, но в семье риск повторного заражения, конечно, выше, чем где-то в быту, на работе или в кафе, в ресторане.
13: Какой тест после лечения хеликобактера информативен для контроля? Вот чтобы проверить, он еще есть или его уже нет.
14: Да, конечно. После того, как пациент пролечился, ему уже не хочется делать повторную гастроскопию, чтобы не подвергаться этой экзекуции, как вы говорили, шланг глотать. И это называется инвазивный метод диагностики. И на смену инвазивным методом диагностики, контроля, приходит неинвазивное. С13 урязно-дыхательный тест, когда пациент выпивает субстрат и в течение получаса выдыхает воздух в приспособленные мешки или пробирки. Это один тест.
13: Мы о нем рассказывали подробно вот в первой части программы. Отсылаю тех,

0: стуле пациент сдает анализ кала и при помощи иммуноферментного анализа определяет наличие хеликобактер в стуле. Это очень информативные, высокочувствительные методы, специфичные, поэтому ими не нужно пренебрегать. И я еще раз хочу подчеркнуть, используя широту вашей аудитории, что не нужно делать повторно антитела к хеликобактеру, потому что это вводит в заблуждение наших пациентов. Они очень пугаются, видят, что тест положительный. Уважаемые слушатели, тесты будут оставаться положительны неопределенно долго. У кого-то 3 месяца, у кого-то полгода. А есть пациенты, у которых вообще всю жизнь сохраняются антитела на хеликобактерную инфекцию.
1: Очень интересный вопрос. Человек пишет: «Хочу сказать про уриазный тест на хеликобактер. Он делается натощак, и надо выпить кислоту. А как я могу выпить натощак кислоту, когда я не могу даже выпить поливитамин, содержащий аскорбиновую кислоту, настолько вот чувствительная слизистая желудка?»
0: Кстати, это очень правильный вопрос, потому что действительно, когда мы проводим тест на хеликобактер, мы закисляем вот этот раствор лимонной кислотой, то есть создаем неблагоприятные условия для жизни хеликобактера. Но, кстати, сейчас появились уже разные тесты, и китайские тесты, они без кислоты, хотя международными экспертами подчеркнуто, что добавление лимонной кислоты повышает эффективность диагностики. Но мне кажется, что не стоит драматизировать, уж можно потерпеть, выпить эту жидкость, полчаса подышать и сразу же принять антацидный препарат, который снимет все симптомы. То есть ущерба какого-то такого значимого вреда организму не будет нанесено.
1: Очень интересные вопросы пришли от людей, которым врач рассказал, что хеликобактер связан не только с гастритом, со многими другими заболеваниями желудка, кишечника, но также, например, синдром раздраженного кишечника. Это вот то самое заболевание, которое вообще никто не понимает, откуда берется. Многие связывают вообще с психосоматикой, со стрессом только и так далее. А вот тут, оказывается, тоже хеликобактер, связь с хеликобактером есть. Если можно, расскажите о неочевидных таких связях, которые сразу мы и представить себе не можем. Он не только гастрит вызывает.
0: Конечно. Итак, к другим проявлениям, вне гастральным проявлениям. Безусловно, они есть. Есть те проявления, которые в большей степени доказаны, связь с хеликобактерной инфекцией. Есть те, которые предполагаются еще до сих пор. Но о чем мы знаем точно? Есть такое заболевание мальт-лимфома желудка. Вот мальт-лимфома желудка, мальтома желудка, связана с хеликобактерной инфекцией. Казалось бы, мы лечим лимфому, а первый шаг в лечении этой лимфомы, которая лечится по всем правилам химиотерапевтическими средствами, биологическими средствами. Но первый шаг – это эрадикация хеликобактерной инфекции. Еще какие есть проявления? Те уже, которые лежат вообще вне плоскости желудка. Например, тромбоцитопеническая пурпура у детей особенно, когда низкое количество тромбоцитов и какие-то у детей проявляются геморрагические диатезы, у этих детишек проводят эрадикацию хеликобактер пилори и получают стойкую ремиссию по тромбоцитопенической пурпуре. И целый ряд заболеваний, атопические, аллергические реакции в ряде случаев действительно ассоциируются с хеликобактерной инфекцией. Ну, в общем-то, много. Даже пытались атеросклероз каким-то образом объединить с хеликобактерной инфекцией. Но я не сторонник того, чтобы все сваливать на хеликобактер.
1: Угу. Люди уже у нас продвинутые, они уже пролечились от хеликобактера пилори. И говорят, вот пролечился, полностью прошел весь курс, вот эти вот антибиотики пропил. Проводят дыхательный тест, а опять он у меня есть. Ну что же делать дальше?
0: Да. Значит, во-первых, мне бы хотелось сказать, что у дыхательного теста есть определенная серая зона, когда лишь незначительно повышается уровень, есть такой показатель DOB, он измеряется в промилях, и, допустим, пациенту выдает ответ, что плюс 1,5 или плюс 2, 2,5 промилле, и пациент не знает, что делать, он не знает, как это трактовать, это серая зона. И я всегда советую не спешить с повторными курсами эрадикации. Лучше через полгода повторить этот тест. Почему? Потому что, во-первых, уриазной активностью обладает не только хеликобактер. Уриазная активность хеликобактерной инфекции в разы выше, чем других у ряда продуцентов, но тем не менее есть, допустим, стрептококковая инфекция, которая живет в ротовой полости, есть другая.

0: инфекция, которая поселяется в желудке после эрадикации, заселяет здоровый желудок, или если у пациента атрофический желудок со сниженным содержанием кислоты, то тоже могут быть даже патогенные микробы, которые вырабатывают уриазу. Поэтому, конечно, всегда надо вдумчиво подходить к интерпретации анализа, чтобы не ввести в заблуждение пациента и доктора тоже. То есть бывают анализы в серой зоне, бывает небольшое повышение, которое требует наблюдения. Может быть, снизится этот уровень. Может быть, пациенту вместо того, чтобы проходить еще один курс антибиотиков, можно пройти несколько курсов пробиотиков.
1: Ну да, в начале программы мы уже упоминали с вами об альтернативных методах лечения хеликобактера. Вот один из вопросов был, вот не переносит человек антибиотики, почти все, там аллергическая реакция и так далее. Можно ли как-то еще лечить, кроме вот этих курсов антибиотиков, хеликобактер?
0: Очень много было экспериментов, потому что, конечно, никому не хочется принимать антибиотики, тем более 2 недели и как минимум 2 антибиотика. Поэтому было очень много разных попыток найти альтернативную схему. Есть висмут-этрикалия-дицитрат. Эффективность висмут-этрикалия-дицитрата в монотерапии не очень высокая, она не превышает 30%, и поэтому как основная стратегия лечения никогда не используется. Есть возможность лечить пробиотиками. И у нас даже есть патентное изобретение, мы пробовали в научных целях, лечили пробиотическими штаммами энтерокока, которые здесь вот синтезировали в Санкт-Петербурге, пробиотики производились как биологически активные добавки. И получали, кстати, неплохой результат. Это было почти 50% эффективности эрадикации вот такими штаммами энтерокока. В моей копилке пациентской есть случаи эффективной эрадикации у пациентов, которым были противопоказаны антибиотики по тем или иным причинам.
1: С помощью пробиотиков?
0: С помощью пробиотиков. Я очень верю в это направление. Я считаю, что будущее медицины – это как раз-таки пробиотические штаммы через нормализацию микробиоциноза разных локусов организма, через гармонизацию всего организма. Вот мы будем стремиться к здоровью. Поэтому я верю в это направление.
1: А у вас Суворов есть академик, который этим активно занимается, микробиомом. Я писала с ним эфиры, очень интересные.
0: Ольга Сергеевна, вы меня просто поражаете своей эрудиции. Но когда вы сказали Суворов, я не могу не упомянуть Александра Николаевича, потому что это величайший ученый, член-корреспондент Российской академии наук. И, кстати, мы очень много с ним работали, и когда я говорила о монотерапии хеликобактерной инфекции, это как раз-таки наша работа с Александром Николаевичем.
1: Да, здорово.
0: Да, с самым пробиотика, который он создал. Энтерококковый пробиотик, стрептококковый, ну, можно поставить знак равенства.
1: Все, что касается микробиома, микробиоты, это вот отдельная тема. Может быть, давайте как-нибудь вместе с Суворовым я вас приглашу, и мы только это и будем обсуждать, потому что тут есть что пообсуждать, и людям, конечно, нашим слушателям это будет интересно. Но сейчас давайте вернемся. Мы с вами говорили об антибиотиках, в первой передаче тоже об этом говорили. И мы уже немножко даже с вами рассказали о том, что во время коронавирусной инфекции очень многие люди на Земле, на планете, это планетарный масштаб, были вынуждены принимать антибиотики. Даже научные споры идут до сих пор о том, какую роль вообще вот это вот массовое вот применение антибиотиков сыграло именно относительно хеликобактера. Вот одни ученые говорят, что да, там так много пили, что у многих он просто исчез. Вот без всякого специального лечения. А другие говорят, нет, мы наоборот воспитали такой хеликобактер, который теперь резистентен. И организм не может уже дальше с помощью антибиотиков, даже сильных, его победить. То есть недостаточно давали антибиотиков для именно хеликобактера, там же другие цели были. И вот он превратился в такого монстрика. Теперь непонятно, что с ним делать дальше.
0: Вы прям доступным языком уже ответили на все вопросы. Итак, если мы говорим о SARS-CoV-2, это вирус, который вызывает COVID-19, вызвал пандемию, конечно же, была паника, и вначале официально во всех нормативных документах, во временных методических рекомендациях было прописано лечение азитромицином. Какое было целеполагание? Естественно, это не хеликобактерная инфекция, считалось, что это иммуномодулятор, и в сочетании с колхицином, гидроксином, гидроксихлорохином, он может каким-то образом влиять на вирусную инфекцию. То есть было понятно, что это вирус, но не было противовирусного препарата, и поэтому комбинации других препаратов пытались решить проблему. Сейчас с позиции уже прожитых лет постковидных мы можем говорить о том, что это была ошибочная концепция, вот такая мировая ошибка. И какие последствия, если мы возьмем последствия в отношении желудочно-кишечного тракта и хеликобактера, который мы сегодня обсуждаем? Безусловно, контакт с антибиотиками закаляет микробы. И на сегодняшний день я еще не видела таких консолидированных данных по резистентности хеликобактерной инфекции. Но я думаю, что в ближайшее время нам уже станет понятно, появятся масштабные неразрозненные работы в разных регионах Российской Федерации, как это сейчас, а уже какие-то масштабные работы, которые нам позволят аргументированно сказать, к чему же мы пришли в ходе пандемии и неконтролируемого использования антибактериальных препаратов. Но что можно сказать однозначно? Конечно, если пациенты по любым причинам принимали макролидные антибиотики, а как раз-таки азитромицин, кларитромицин, рокситромицин, спиромицин, джозамицин – это все макролидные антибиотики. И если пациент принимал 5 лет, 6 лет назад эти антибиотики, то практически наверняка появятся гены резистентности Helicobacter pylori именно ко всей группе макролидов. Вот мне бы хотелось подчеркнуть важный момент, чтобы избежать вопросов. Любой макролид вызывает резистентность ко всей группе макролидов, потому что возникает определенная мутация в рибосоме 23 РНК и становится нечувствительным хеликобактер пилори. Это плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что несмотря на то, что население много использует аминопенициллинов, амоксициллин широко внедрен в нашу практику, как что сразу дают и детям, и взрослым амоксициллин. Вот это какая-то загадка, которую еще не разгадали. Хеликобактер крайне редко становится резистентным именно к амоксициллину. Где-то 1%, не более, штаммов резистентны к амоксициллину. Какие антибиотики у нас остаются как резерв, которым не будет в ближайшее время резистентности?
2: Посоветуйте, доктор.
0: Это тетрациклиновая группа антибиотиков, потому что к ним редко бывает резистентность, амоксициллин и препарат, который не относится к антибиотикам, но в отношении хеликобактера действует как антибиотик. Это препараты коллоидного висмута, висмут трикалиадицитрат. Поэтому у нас еще есть порох в пороховнице, чтобы побороть хеликобактерную инфекцию. И мы с вами на прошлом эфире обсуждали, и мне очень понравилось вступление к эфиру, который вы сделали, вот такое аналитическое. Вы сказали о том, что хеликобактер с нами хорошо, он живет уже там тысячелетия, да, и больше. И, конечно, он уже к этой среде обитания, к желудку, приспособился. И просто так, занимаясь лечением какой-то инфекции, пневмонии, ангины или любой другой инфекции, избавиться от хеликобактера невозможно. Потому что, как правило, нет.
1: Схема другая.
0: Да, нет
1: мощная.
0: Кислот супрессии, самое главное. А нет кислот супрессии, хеликобактеру хорошо, он там прячется за кислотой, прячется в слизи, и, в общем-то, какая-то часть, безусловно, убивается, но хеликобактер выживает в массе своей.
1: То есть здесь я хочу подчеркнуть, что не только антибиотики, вот препараты, которые убирают кислоту, гасят, да, ее, они тоже в схеме присутствуют, и очень важно, чтобы и они были, и антибиотики. Вот здесь хочу подчеркнуть.
0: Да, абсолютно верно.
1: Это вы это именно хотели сказать. Да. Еще очень толковый, хороший вопрос. А вообще хеликобактер, он один, одинаковый? Или у них много разных видов? Вот ты один пролечил, а другой вот не поддается, например, если это есть разные виды этой схемы. Интересно.
0: Да, вы знаете, я прям вот внутренне ликую, потому что мне очень нравится.
1: Люди задают, это слушатели, это не я придумала. Слушатели.
0: Какая вдумчивая аудитория наша, какие наши россияне молодцы. Вот прям понимают все правильно. Я абсолютно согласна. Почему? Не просто согласна, а я подтверждаю эту точку зрения, потому что мы это изучали как раз-таки с Александром Николаевичем Суворовым, и мы изучали разные гены у хеликобактера, и видели, что они сосуществуют рядом разные хеликобактеры с разной степенью патогенности. Вот почему я всегда против того, чтобы там говорить, этот штамм менее патогенный, этот более патогенный, потому что вот сегодня вы обнаружили вот этот, а рядом с ним сидит где-то там на заваленке в другой ямке железе желудка сидит другой хеликобактер. Действительно, их много. Вот они там живут себе, друг другу помогают выжить в неблагоприятных условиях кислоты. И поэтому, да, вы абсолютно правы. И, может быть, из-за этого и так сложно избавиться от хеликобактерной инфекции, потому что сосуществуют штаммы одновременно в желудке.
1: Наталья Валерьевна, вот еще вопрос. Хеликобактера нет? По анализам, а гастрит есть. Это что такое?
0: Такое может быть. Во-первых, после эрадикации хеликобактер пилори остается гастрит, остаточное явление гастрита, и требуется время для того, чтобы гастрит прошел какую-то динамику, может быть, даже обратную динамику. Поэтому после эрадикации гастрит может быть. Это первое. Второе. Хеликобактер наиболее частый, но не единственная причина хронического гастрита. Поэтому есть еще какие-то причины гастрита, например, аутоиммунный гастрит, который связан с развитием аутоантител, рефлюксный гастрит, когда содержимое 12-перстной кишки забрасывается в желудок, и желчь или желчь, даже правильнее говорить, раздражает слизистую желудка, реактивный гастрит, реакция на что-то.
1: Реакция на что? На острую пищу?
0: Кстати, на острую пищу тоже может быть реакция. Даже в некоторых популяциях, я недавно читала на азиатские популяции лекцию, и действительно обратила внимание, что по статистике там часто бывает гастрит, который ассоциирован с употреблением очень острой пищи и очень горячей пищи. Поэтому, да, такой реактивный гастрит тоже может быть повреждающее действие.
1: Врач рекомендует пациентке каждые полгода делать гастроскопию. Это правильно? Каждые полгода при имеющемся атрофическом гастрите?
0: Атрофический гастрит может быть в разной степени. И все зависит от того, что показало морфологическое исследование, так называемое исследование по OLG, по OLGAP. Может быть, атрофический гастрит соседствует еще со следующей стадией, да, более негативной стадии, это уже действительно такой предрак, это метаплазия, дисплазия. И если у пациента при морфологическом исследовании или при осмотре хорошим аппаратом выявлены признаки дисплазии, то врач может действительно рекомендовать гастроскопию повторить через 6 месяцев для того, чтобы убедиться, все ли хорошо, сведены ли к минимуму риски, может быть, даже потребуется такое мини-инвазивное хирургическое лечение, эндоскопическое лечение. Сейчас делают диссекцию слизистой, убирают достаточно большие такие объемы слизистой оболочки, убирают пораженные, видимые пораженные участки.
1: И при метаплазии тоже, да? Потому что очень боятся эту запись в карте метаплазии. Люди вообще очень боятся. Вот одна женщина написала, метаплазия – это приговор?
0: Нет, это не приговор. С метаплазией люди живут, но, безусловно, требуется наблюдение. То есть нужно найти своего доктора, наблюдаться для того, чтобы все было под контролем.
1: Нас с вами слушают не только пациенты, да, потенциальные, нас слушают врачи, врачи из разных регионов. Вот действительно так оно есть. Мою программу слушают врачи. Я очень рада этому. И один вот доктор нам написал: скажите, а где я могу вот эти схемы лечения посмотреть, которые в Санкт-Петербурге, вот в вашем центре применяют? Где есть такая информация? Дайте, пожалуйста, сайт, если есть.
0: Да, мне очень приятно, что наше медицинское сообщество тоже следит за такими научно-популярными программами. Мне кажется, это чрезвычайно полезно. Я уже в прошлом эфире делилась с вами откровениями, что я сама теперь слушаю ваши программы и считаю, что это крайне полезно даже для профессионального сообщества. В Санкт-Петербурге мы действительно разработали такую авторскую схему, которая называется «Эра-рибамиб». Ее запатентовали. Мы о ней рассказываем на всех наших конференциях. Можно подписаться на мероприятие Общества гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад». Мы достаточно часто проводим эфиры, практически каждый месяц.
1: Для врачей.
0: Именно для врачей. Показываем эти схемы лечения. Кроме того, мы опубликовали летом 2025 года большую аналитическую статью по собственному материалу в терапевтическом архиве. И там эта схема описана. Мы не возражаем, мы готовы юридически рассказать, как можно использовать вот эту схему лечения, которая дает 96 и выше процентов эффективности эрадикации при первичном лечении и достаточно эффективно, выше 90% при неудачах терапии первой линии.
1: Куда стучаться? Прям вот скажите, куда стучаться?
0: Вот можно к нам стучаться, мы приглашаем на мероприятие «Белые ночи гастроэнтерологии» 5-6 июня, где у нас будет много секций в Санкт-Петербурге, посвящено именно лечению хеликобактерной инфекции, заболеваний пищевода, заболеваний кишечника и, кстати, синдрома раздраженного кишечника.
1: Много вопросов слушатели задают о режиме питания при гастрите. Вот раньше лечили только питанием, в основном гастрит и язву, и это помогало. А сейчас как?
0: Да, раньше не было альтернативы. Только пища лечила пациентов, облегчала симптомы болевые, убирала спазм, потому что пища – это мощный антацид, защелачивала, нейтрализовала кислоту, которая была в желудке. Сейчас, когда появились мощные препараты, они носят название антисекреторные препараты, это, как правило, мы имеем в виду группу ингибиторов протонной помпы, уже на второй план уходят диетические ограничения. Наши пациенты не являются экстремалами, они не употребляют очень острую пищу, копченую. В общем-то, сейчас все стремятся придерживаться здорового образа жизни и нормализации своего индекса массы тела, нормализации режима питания. Поэтому мне кажется, что сейчас не совсем верно ограничивать пациентов. Важно следить за электролитным балансом, потому что когда пациенты длительно принимают антисекреторные препараты, а в ряде случаев пациенты не могут жить без ингибиторов протонной помпы, без антацидов, потому что их мучает изжога, вот в этом случае нужно помнить, что эта группа препаратов, несмотря на то, что это относительно безопасные препараты, может вызывать уменьшение всасывания магния, кальция, железа, витамина В12. Поэтому, конечно, нужно принимать курсами поливитаминные комплексы, нужно проходить чекапы, обследования для того, чтобы не пропустить вот такие минерально-электролитные нарушения в организме.
1: Мы с вами упомянули на прошлом эфире гастроскопию экспертного уровня, ФКДС, правильно говорить, ФКДС экспертного уровня. И вот люди прямо вот зацепились за это. А где же можно пройти именно экспертного уровня в Москве и Санкт-Петербурге? А как вообще определить вот этот аппарат? Я, например, пришел, а мне врач говорит, а у нас экспертного уровня. А как я должен поверить, экспертного он или не экспертного?
0: Да, это очень интересный вопрос, потому что аппаратов очень много, разновидностей очень много. Нужно просто задать вопрос, какая разрешающая способность, потому что современные аппараты эндоскопические позволяют фактически приравнять эндоскопию к морфологическому исследованию. То есть это многократное увеличение, 80-кратное и выше увеличение. Вот тогда это уже аппарат экспертного уровня, осмотр в белом свете, NBI эндоскопия, очень много разных названий.
1: Может ли сам по себе пройти без лечения хеликобактер? Самоуничтожиться? Может его организм выкинуть? Просто выкинуть из желудка?
0: Вот вы прямо генерируете правильные мысли. Это называется самоэлиминация. Даже есть такой термин – самоэлиминация хеликобактера. Как правило, такие моменты описаны у детей, вот такие явления, как самоэлиминация хеликобактера, когда идет что-то существенное в организме, перестройка гормонального фона, тогда действительно описаны именно у детей. Вот поэтому детей до 12 лет, как правило, не лечат, если нет особых показаний. А вот у взрослых людей все-таки спонтанное исчезновение хеликобактерной инфекции – это казуистические случаи. Я бы посоветовала не надеяться на такие случаи самоэлиминации. Лучше все-таки помочь активно избавиться от хеликобактерной инфекции.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо большое. До новых встреч.
1: Всего доброго. До свидания. На вопросы слушателей Радио России о лечении гастрита ответила проректор по науке и инновационной деятельности Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Наталья Валерьевна Бакулина. Уважаемые слушатели, вы задали очень много вопросов. Мы записали ответы нашей гости почти на все ваши вопросы. Вы их задавали в соцсетях. Но в эфирное время радиопередачи вся эта информация, конечно, не уместилась. Поэтому приходите ко мне в соцсети. Там я дам ссылку на видео-версию беседы. Вот в ней есть ответы на многие другие вопросы, на те, которые были сегодня, конечно, и на другие вопросы, которые не вошли в этот радиоэфир. Жду вас на своих страницах в соцсетях. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российские группировки в зоне СВО за сутки вывели из строя 81 пункт управления беспилотной авиацией. Пляж в Туапсе очистят от нефтепродуктов к 1 июня. И Дональд Трамп заявил, что хотел бы уничтожить весь ракетный потенциал Ирана. Все подробности далее. Группировки войск «Запад», «Южная» и «Север» в течение суток уничтожили 81 пункт управления беспилотниками ВСУ. Об этом заявили в Министерстве обороны. Представитель группировки войск «Север» Василий Межевых заявил об уничтожении за сутки 37 пунктов управления БПЛА, 59 беспилотников, 69 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, а также 11 наземных роботизированных комплексов армии Украины.
2: Нанесло поражение формирование механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов «Дружба», «Великая Березка» и «Кондратовка» Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной и мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов «Колодезная» и «Лютовка» Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотной системы, сутки уничтожены до 250 военнослужащих, 16 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 3 миномета и 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав ВСУ». Кроме того, вскрыты и уничтожены 37 пунктов управления БПЛА, 59 БПЛА самолетного типа, 69 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, 2 единицы инженерной техники, 8 квадроциклов и 11 наземных роботизированных комплексов противника.
1: Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом рассказали в Минобороны. Силы ПВО сбили еще 8 беспилотников над Ленинградской областью. Общее число сбитых БПЛА достигло 51. Боевая работа продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Ночью мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что силы ПВО сбили второй БПЛА, который летел на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы. Вчера вечером в деревне Чернево Волоколамского округа в результате падения обломков беспилотника погиб 77-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в регионе в субботу силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы было сбито 6 БПЛА. Тем временем Шереметьево и Внуково вернулись к штатной работе. Ограничения там отменены. Об этом сообщили в Росавиации. В настоящее время не обслуживают рейсы аэропорты Костромы, Пскова и Пулково. Пострадавший от разлива нефтепродуктов пляж в Туапсе очистят к 1 июня. Об этом заявил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в эфире «Соловьев Лайв». По его словам, Туапсе будет готов принять туристов в курортный сезон.
3: Очень важный вопрос. Волнует вообще всех, кто не живет в Туапсе. Потому что очень многие именно сюда собирались приехать летом. Состояние пляжей, подготовка к курортному сезону. Приехать можно будет?
4: Конечно. Сезон будет. У нас береговая линия порядка нашего именно округа порядка 90 километров. То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи. Да. А этот пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться.
1: По словам Сергея Бойко, практически 95% нефтепродуктов убрано в Туапсе после разлива в результате атаки беспилотников на МПЗ. Остальная их часть локализована. США хотят полностью уничтожить весь ракетный потенциал Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CNN. При этом допустил, что может возобновить удары по Ирану, если Тегеран продолжит плохо себя вести. А какие события могут к этому привести, американский лидер не уточнил. Кроме того, Трамп пообещал вскоре рассмотреть план Ирана по урегулированию конфликта, при этом выразил сомнения в приемлемости предложения Тегерана. По словам американского лидера, Иран еще не заплатил достаточно высокую цену. Ранее агентство ФАРС сообщило, что Иран через пакистанских посредников передал США план по урегулированию конфликта. Предложение состоит из 14 пунктов. Среди требований Исламской Республики – выплата репараций. Помимо этого, документ содержит в себе четкую дорожную карту для достижения соглашения. Красноярском крае спасли заблокированных на льду озера трех рыбаков. Инцидент произошел у села Макруша Канского округа. Любители весенней рыбалки предупреждают о повышенных рисках. Неустойчивое состояние льда и сильное течение воды могут представлять серьезную угрозу. Нерабочий день 8 марта будет сокращенным на 1 час. Об этом сообщила РИА Новости член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что всего в мае текущего года россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Температура воды в Азовском море в мае повысится до 16-18 градусов. Об этом ТАСС рассказал климатолог Южного федерального университета Александр Иопша. Он пояснил, что средняя глубина Азовского моря 7 метров, а максимальная 14. Поэтому вода прогревается быстрее Черного моря. По словам климатолога, средняя температура воды в Азовском море в апреле достигла 11 градусов при норме от 8 до 12. В мае норма составляет 16-20 градусов. По предварительным прогнозам, температура воздуха на побережье Азовского моря в мае будет в пределах нормы. Средняя температура воздуха составит 17-18 градусов. По Москве на следующей неделе наступит метеорологическое лето, а сегодня будет установлен температурный рекорд для 3 мая, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Дальше больше. 4 мая под утро уже плюс 8-11. После полудня наступит метеолето. Максимальная температура составит плюс 20-23. То есть среднесуточная температура окажется плюс 15 и выше. Но это уже соответствует норме июня. И тоже будет установлен рекорд. Прежний максимум плюс 21,2 держится для этого числа с 1990 года. Ну и далее 5, 6, 7 мая по ночам будет плюс 10-15, днем 20-25 тепла. Ну и, соответственно, будут побиты рекорды 2001 года плюс 18,4, 2008 плюс 19,3 и 1975 года, когда было плюс 21,5 градусов. Спорт.
6: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Зенит» вновь может оказаться в шаге от чемпионства. Вчера команда Сергея Симака в Москве была сильнее ЦСКА 3-1. На ранний гол Ивана Облякова с пенальти сине-бело-голубые ответили мячами Игоря Дивеева, Александра Соболева и Луиса Энрике. Краснодар рискует потерять лидерство, если сегодня не одолеет «Акрон». В других играх тура Ростов победил махачкалинское «Динамо» 2-1, а «Рубин» обыграл «Балтику» 1-0. Теннисистка Мира Андреева проиграла украинке Марти Костюк в финале мадридского тысячника 3-6, 5-7. Встреча длилась 1 час 23 минуты. Во втором сете россиянка при счете 5-4 не реализовала 2 сетбола на чужой подаче. Напомню, в январе Андреева также уступила оппонентке в 2 сетах на турнире в Брисбене. Сегодня в столице Испании ей предстоит провести финал в парном разряде. Им с Дианой Шнайдер будет противостоять дуэт Катерины Синяковой из Чехии и американки Тейлор Таунсенд. Ярославский «Локомотив» разгромил «Авангард» в 5-м полуфинале хоккейного кубка «Гагарина». 4 безответные шайбы забили Рихард Паник, Максим Березкин, Александр Полунин и Максим Шалунов. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Амичей». Следующая дуэль состоится уже в понедельник. «Авангард» сыграет дома. Баскетбольный «Зенит» повел в серии с екатеринбургским «Уралмашем». В 3-м четвертьфинальном матче «Единой лиги» коллектив из Санкт-Петербурга победил 82-65. Самым результативным стал игрок гостей Андре Роберсон, набравший 18 очков. В другой встрече дня «Уникс» в третий раз обыграл МБА 74-63 и прошел дальше по сетке. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
1: Погода. Сегодня в Калининграде плюс 25-27 градусов без осадков, в Перми и Уфе плюс 15-17 градусов, в Кирове плюс 16-18. В Оренбурге плюс 16-18, кратковременные дожди, в Казани плюс 15-17 без осадков, в Самаре плюс 13-15, в Нижнем Новгороде плюс 16-18 градусов, в Пензе плюс 14-16, в Ярославле плюс 20-22, во Владимире плюс 18-20 градусов, в Туле и Воронеже плюс 15-17 градусов. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди, плюс 14-16 днем. В Москве без осадков, плюс 19-21. Сейчас столица плюс 11, переменная облачность, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Голос решает все.
3: Радиоволна – это чудо. Мы не видим никаких натянутых проводов. Мы включаем свое воображение, мы видим героев, которые сидят в студии. Мы слышим музыку и представляем себе этих исполнителей, как мы их себе представляем.
0: И все это музыка с Дмитрием Бертманом. В это воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Якутска. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
4: Театральный блогер.
5: Театральный блогер смотрит постановки, у него есть хорошая насмотренность, и уже зная, что интересно будет зрителю, он может писать о том, что он увидел на сцене. Конечно, мы не театроведы, и те рецензии, которые мы пишем, отличаются от рецензий профессионалов.
6: Здравствуйте, меня зовут Дина Седова. Я автор и ведущая программы «Новое слово». В ней мы беседуем с людьми, чьи новаторские идеи существуют не только на словах, но и на деле. Слушайте нас на Радио России на частоте 96,6 FM в Ижевске.
0: Радио России. Люди.

0: Инквизиция. Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Позиция». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. И сегодня у нас с вами в эфире совершенно прекрасный гость. Гостья, основатель и главный редактор московского журнала, удивительного, связывающего эпохи издания, одного из ярчайших возрожденных изданий в истории, в общем-то, русского книгоиздательства, науки, литературы, слова, Анна Филипповна Грушина. Анна Филипповна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей Павлович.
0: Спасибо, что вы нашли время для нас и пришли. Ну, давайте все-таки начнем с московского журнала для начала, потому что это требует на самом деле не только огромной любви, как, наверное, любой действенный, хороший, вот не коммерческий журнал, а настоящий. Но вот эта идея возродить что-то, что когда-то еще вбросил в мир Карамзин, которому любой любитель русской истории и русской литературы обязан многим.
1: Ну, с удовольствием я расскажу вам, очень кратко попробую предысторию. Я работала в журнале «Архитектура и строительство Москвы», а потом был создан журнал «Международная архитектура и общество». Но этот журнал должны были выпускать под эгидой Международного союза архитекторов, и мы были на Кубе, где прошел последний съезд Международного союза архитекторов вместе с Союзом архитекторов СССР. Буквально вскоре, там, через короткое время все разваливается, Союза архитекторов СССР нет, и меня приглашают в мэрию. Тогда Гавриил Харитонович Попов был такой человек, Моссовет тогда назывался, не мэрия. И Гавриил Харитонович Попов, я не понимаю, почему меня приглашают, я по сей день не знаю, кто меня рекомендовал. И благодарна бесконечно этому человеку. Мне позвонили, я пришла на заседание Моссовета. Это был июль 90-го года, и учреждались новые средства массовой информации. И Гавриил Харитонович Попов говорит, что вот нам надо учредить вот такой журнал, который будет говорить о истории Москвы, о культуре. Вот так я поняла, что я котируюсь в городе как специалист.
0: Угу.
1: Журнал возродили. Да, и мне предлагали написать название журнала. А поскольку до меня уже появилась столица, журнал связан с Москвой, я даже не знаю, почему я быстро-быстро вписываю в этот проект название «Московский журнал».
0: Угу.
1: Ну, я помню Карамзина, я знаю, что такой журнал выходил в Москве 2 года, 200 лет назад.
0: Да.
1: Вот. И вот так
0: появляется. И недолго, кстати, да.
1: Ну, он 2 года даже меньше, чуть-чуть.
0: Да.
1: Вот. И так появляется Московский журнал. Вот нам в этом году исполнилось 35 лет. Ну, мы пережили, вот я вернусь чуть-чуть назад, со страной все абсолютно, вместе переживали. Мы пережили 91-й год, август. Вначале у нас тираж был 75 тысяч и расходился полностью. Мы пережили 93-й год, и самое интересное, я поняла, что мы абсолютно на правильном пути в журнале, когда нас каждый раз, когда начинался очередной переворот в стране, нас всегда закрывали. Когда нас в 93-м году закрыли, журнал подхватила мэрия города Череповца. Невероятная история. Вообще, судьба у журнала, она, вот как я всегда говорю, что судьбы у журналов, они как и у людей, они очень разные, они очень разные. Но вот у московского журнала она, наверное, даже драматичная в чем-то интересная.
0: То есть московский журнал был закрыт в Первопрестольной и нашел прибежище благодаря поддержке родины Верещагина.
1: А меня там знали почему? Потому что я была участником создания в Череповце музея Верещагина.
0: Угу.
1: Потому что мы как бы помогали управлению культуры Череповца. Там Леня Лавров был начальником управления культуры. Как говорил Карамзин, без Москвы нет России. России, да?
0: Конечно.
1: Ну, соответственно, и России нет без Москвы, но и Москвы нет без провинции и так далее.
0: Вот, кстати, если говорить об этой цитате Карамзина, тоже, наверное, для контекста всегда важно помнить, что Карамзин это пишет, когда Москва не столица. Когда
1: да, это очень
0: Москва
1: важно.
0: это вот это сочетание, в лучшем смысле слова, вот это сочетание хлебосольности, это сочетание настоящей России, которая, наверное, иногда теряет столица вот на фоне суеты и свозимых...
1: Ну, скученности, да,
0: скученности,
1: тесноты.
0: Свозимой роскоши и так далее. Вот этот, наверное, важный момент, потому что, когда мы говорим там про Великий Новгород, когда мы говорим про Владимир, когда мы говорим про вот эти вот былые центры столичные, где при этом вот своя потрясающая жизнь сейчас, Москва тогда это сочетала. Поэтому это не то, что без столицы нет родины, а при том, что без вот этого города соединения, русского города, города матери.
1: Ну, я вообще
0: родины.
1: Называю
0: да.
1: его святым городом.
0: Конечно.
1: Это святой город,
0: конечно.
1: Он вечный, он будет всегда. Это не просто вот там какие-то слова, лозунги и так далее. Это выстраданное, прочувствованное. Тем более 35 лет заниматься историей Москвы.
0: Конечно.
1: Это вынесешь уже какое-то внутреннее отношение, глубинное ко всему этому. И тогда, чем нам мог помочь, мог Череповец, устроили встречу с читателями. В Доме культуры, по-моему, химиков. Там огромный Дом культуры, 1003, наверное, народу мест, и все места были заполнены. Вот с нами поехал Владимир Петрович Заманский, которому вот в феврале нынешнего года исполнилось 100 лет. Я считаю, что это величайший русский актер, советский русский артист, величайший. Вот в свое время я писала по поводу него письмо Грачеву о том, что это русский офицер, лучший офицер русского и советского кино. И поскольку он был арестован в какое-то там определенное время, его лишили всех наград. А он прошел фронт полностью, дошел до Кенигсберга с боями, боевой офицер, его лишили всех наград. И когда мы шли на параде Победы, он говорил, что он тоскует, только грустит об одном, что у него забрали медаль «Солдатский Георгий», как ее называют, за отвагу.
0: Угу.
1: Он говорит, я бы сейчас с такой радостью, вот тут у меня медаль за отвагу. Ну и мы отважились, написали письмо в редакции Грачеву, тогда он был министром обороны. Вот, и вы знаете, вдруг очень быстро Грачев отозвался, написал, представьте, документы, получите в архивах все. Мы все получили в Подольском архиве. И уже в следующий день Победы Владимир Петрович Заманский на параде мы шли, был со своей медалью заслуженной. Вот Владимир Петрович Заманский, многие актеры, поэты. Вокруг журнала всегда вообще была такая достаточно бурная такая жизнь культурная. Вот как ее так называют, культурная. Вот, ну, не опоганенная культурная, а по-настоящему. У нас почему-то вот так получалось, что возле нас сохранялись люди, которых ты уважал, уважаешь и всегда будешь уважать и помнить.
0: Для слушателей, для наших, сколько номеров получается в год и какой примерный тираж, и где можно обычно искать?
1: Номеров в год выходит 12. Мы выходим как часы, как поезд дальнего следования, четко по графику, без опозданий и так далее. Сейчас у нас преимущественно в журнале тематика московская. Это просьба была правительства Москвы. Мы немного тоскуем, потому что у нас связи были с Россией колоссальные. Мы делали даже целевые номера по поселкам, по городам подмосковным, по городам крупным российским городам. Мы делали целевые номера, и это были прекрасные номера. Но мы и тут находим выход из положения. Мы всегда находим связи, возвращаемся к Карамзину, между Москвой и провинцией. Мы находим их общекультурные, духовные и всякие другие.
0: Ну, это прекрасно, потому что, на самом деле, тут я не могу не злоупотребить доверием радио и слушателей вас, как генеральный директор Новгородского музея-заповедника. Я не могу не сказать, что вот просто как пример, если когда-то будет интересно, это же потрясающая тема, Новгород как первая столица и Москва,
1: да,
0: как
1: да.
0: Столица вечная, и московский след в Новгороде, и новгородский след в Москве. Потому что, если так вот подумать, то, к сожалению, есть вот этот штамп, что с московским завоеванием, с присоединением к Москве в Новгороде все закончилось, да?
1: Да,
0: а
1: ладно.
0: Это совершенно не так.
1: Да ладно.
0: Совершенно это не так, естественно, но поговорить о храмах, которые строили в XVI веке москвичи, как вот там мы только что отреставрировали храм святого Прокопия на Ярославом дворище, такая московская красавица на Новгородском торге. Да, храм уже поставленный переселенцем Дмитрием Сырковым в 1529 году в московских традициях, но на торге. То есть вот эта тема действительно соединения, ведь смысл столицы объединять все регионы.
1: Конечно,
0: и все
1: конечно.
0: Народы, поэтому,
1: ну,
0: конечно,
1: городов
0: да.
1: русских, но это же правда, не только Киев, и Москва в том числе, но Москва еще, у нее совершенно другой еще статус. У нее
0: да.
1: не ну, просто...
0: Вот, кстати, Киев и Москва – это тоже потрясающая связь, потому что, и особенно сейчас, это важно помнить, это очень горько вспоминать сейчас, потому что мы видим, ну, то есть, наверное, один из самых знаковых русских писателей, который, как предвидел, описывая горькие события зимы 18-го года, Михаил Афанасьевич Булгаков – это и киевлянин, и москвич, воспевавший уют русских городов, как вот, да, и, или Александр Вертинский. Да, и здесь вот этот вот момент. Про поездки не могу не спросить, потому что все мы любим поездки, ездить куда-то, вот. Но есть те места, где просто быть опасно. И люди покидают Москву с ее шумными кафе, с ее бесконечным уютом, к сожалению, с какими-то местами, которые буквально захватывают прожигающая жизнь толпа, как патриарши, я надеюсь, временно превратились в патрики. Вот, со всеми проистекающими последствиями и рассуждениями молодых людей и девушек и так далее. Вы ездили в зону проведения специальной военной операции. Вы ездили, летали с агитбригадами буквально. Вы говорили с нашими бойцами. Вы подвергали свою жизнь опасности. Вот я понимаю, что мещанский, дурацкий вопрос. Почему? Как так случилось? И что вы там видели? Вот это важно.
1: О, я могу повторить вслед за многими уважаемыми мною людьми, повторить фразу, которая может показаться слушателям даже страшной. Мы понимали, всегда понимали, что рано или поздно это случится. Как это будет называться? То ли это будет полнокровная такая настоящая война? Но мы понимали, что так долго продолжаться не может, что люди нас просят, наши люди, говорящие, неважно по национальности они кто, украинцы, русские, там вот, кстати, вот на территории Новороссии, которую мы сейчас вот возвращаем, я не люблю говорить «новые территории», они не новые, они возвращенные территории. И там люди проживали около 100 национальностей было. Вот около 100 национальностей, чуть больше сейчас в Москве, и там было то же самое. Когда Потемкин присоединил Новороссию к России, а это была абсолютная необходимость, потому что, ну, кто как-то хоть чуть-чуть интересовался историей этих земель, то он, наверное, знает, что такое Новороссия. Это окраина была государства нашего российского, вот, которое постоянно подвергалось набегам. Было даже такое понятие «крымский полон». Вот
0: да.
1: Вы упомянули Верещагин.
0: Так окраина до Москвы сколько раз доходили?
1: Да, до Москвы доходили.
0: Конечно,
1: конечно. А вот эти разбои, грабежи, когда уводили вот в этот «крымский полон», он назывался, в плен уводили людей, детей маленьких. Вот Верещагина, которого мы сегодня уже вспомнили, есть такая картина. Маленький мальчик, ему так лет... Ну, может быть, 6-5.
0: Это невольничий рынок его, по-моему, где вот выставляют, да, это он
1: да,
0: показывает.
1: Да, да. И да, сидят да. крымчаки, ханы, всякие разные там еще тамошний народ, и разглядывают его, куда его отдать. Это страшно, но это правда. И российское государство тратило огромные деньги на выкуп людей из крымского полона.
0: Да?
1: Мы даже когда-то в журнале публиковали материал, даже до меня тогда полностью не доходил масштаб трагедии, которая была. Когда публиковали, ну, я думала, что, ну, какие-то случаи, не единичные, нет, но это все равно не система, а это была система. Мужчин продавали на галеры, рабами на галеры продавали, и когда кому-то удавалось на родину сообщить, где он, то казна тратила огромные деньги на выкуп людей. Надо было защищать свои границы. То, что мы делаем сейчас. Вот мы создаем буферную зону. Я уже не раз слышала, вроде бы от нормальных людей, но мы же вошли уже на территорию Харьковской области, а мы уже вошли на территорию Сумской области. А если с территории Харьковской области бомбят, не переставая, Белгород, Если гибнут просто мирные, нормальные люди, которые никакой, ни инфраструктуры военной, ничего там нету, но бомбят, просто бомбят, потому что пугают, потому что убивают. Ну вот, и специальная военная операция, когда началась, вот тут я подхожу к тому, что, повторюсь, что, наверное, прозвучит страшно, но мы были рады, что наконец-то мы начнем жить, как положено жить человеку с большой душой, с совестью. Мы начнем защищать своих людей. Своих людей, которые просят о защите. Началась специальная военная операция, и когда стало уже понятно, что это все надолго, видимо, в июне 22 года, 2022 года, Владимир Путин, наш президент, поручил создать вот эту программу «Агитбригада». Значит, там три организации участвовали в ее создании. Это Министерство обороны, аппарат президента и Всероссийское общество знания. С тем, чтобы по примеру фронтовых агитбригад Великой Отечественной войны выезжали на фронт к ребятам люди. Отличие только было от тех 41-45 года, от тех агитбригад, в том, что в эти агитбригады включили историков. Потому что там в начале, особенно первые месяцы, люди шли, искренне шли, добровольцы. Я работала у добровольцев под Новочеркасском. В августе я уже 22-го года выехала первый раз. И вот как раз была у добровольцев под Новочеркасском. И люди просто хотели знать, что такое Новороссия, что это за земли. Ведь мы так преподавали историю, но если в Сталинградской битве, которая длилась больше 200 дней и ночей, было в учебниках два абзаца посвящено, то о Новороссии вообще забыли. Что это такое? Что это такое? В общем, я человек возрастной. И, конечно, в агитбригады историков приглашали, ну, наверное, помоложе. И тогда меня очень удивляло, и даже я говорила, почему, почему в стране столько историков, РУДН, МГУ, РГГУ, бывший историко-архивный, пединституты, в стране столько выпускается историков, а на фронт ехать некому. Мне очень хорошо кто-то ответил на этот вопрос. Историки хорошо знают историю. Поэтому они не рискуют это делать.
0: Поэтому знают, что там происходит именно в плане опасности.
1: Да, и вот так я оказалась на фронте. Да, вылетала очень много, очень часто. Я даже вот имею сейчас вот такое звание или статус, или как это называется, ветеран боевых действий, потому что я бывала везде. Я бывала под землей, я бывала там, где все грохочет. Вот они у меня до сих пор многие перед глазами, со многими я переписываюсь, ребятам, кому-то удалось помогать там с госпиталем, кому-то добывать коляски, кому-то там на месте решать вопросы. Я помню один раз, мы работали очень далеко, огромная площадка, и, вероятно, военные совершили ошибку, потому что запрещалось рядом. Обстрелы идут, запрещалось, ну, чтобы много было людей сразу. Под землей там, под землей, а на улице, чтобы много. А тут так получилось, было народу очень много, человек 200 бойцов. Кто-то пришел на отдых с передовой, мы были на второй линии обороны. И просто вот один пример приведу, и вы поймете, вот это поле, когда ко мне подходит мальчик, совсем мальчик молоденький, он утыкается мне в плечо и начинает плакать. И я говорю, малыш, ты зачем пошел? Ты добровольно пошел? Добровольно. Ты сам подписал контракт? Сам. Зачем ты пошел? Скажи. А он говорит только одно. Мне страшно. Мне страшно. То есть даже вот такие эпизоды были. И естественно, что я им иду к командирам и говорю, что ну, пожалуйста, нужен психолог срочно. Надо вот как-то с этим ребенком. Мне бы очень хотелось сейчас знать, где он, как там все у него. Хотя 22 года, какой ребенок? А все-таки вот реакция у них бывала разная. Ребята были разные, но очень много я видела примеров такого духа, такого героизма. Я работала, например, у ребят, полковник Серебряков, по-моему, вот что-то с серебром связанное в фамилии, три ордена мужества. Он их приводит, а они, ну, они только оттуда разгоряченные, они счастливы, что с кем-то могут поговорить, что они могут тебе излить душу, что они могут тебя спросить, как, чего, и вот много эпизодов таких было, которые не забыть никогда, и горьких, и радостных. Я помню, когда у нас в Москве, это про то, что мы вот сейчас вот уже говорили, что сейчас нет тыла, размыта граница, а там многие люди паспорта получили, наши российские, получили искренне, они хотели быть гражданами России. Вот, и ребята вышли оттуда, понимая, на что они оставили людей, обрекли. И я приезжаю к ним, они удрученные, огорченные. Они говорят, как же так? И спрашивают у меня, а чему вы там в Москве радовались, у вас салют был? А у нас был День города. Понимаете? Вот я много слышу, что ну и правильно, идет мирная жизнь, и так должно быть. Так не должно быть. Великую Отечественную мы выиграли только потому, что были все нацелены на одно, на победу.
0: Анна Филипповна, спасибо вам огромное. Просто за душу берет каждое слово, вот искренне, каждое слово, тем более, что это искренне, это прожито, это правда. И

0: Могу слышать, когда, а я слышала, когда людей, которые там, и нас, тех, которые здесь, разделяют эту боль страны сейчас, эту позицию нашу, вот когда нас называют там ватниками, там...
1: Орки, ватники,
0: Колорадо
1: все прочее.
0: И так далее.
1: Да,
0: это
1: да,
0: очень
1: да.
0: все больно.
1: Конечно.
0: А я просто, знаете, как вот, вот Россия, вот давайте вспомним все наши войны, ну не все, но... Вот Великая Отечественная, мы же тоже, вот немцы куда подошли? Они вот прямо вот тут, вот Можайск, да, вот тут,
1: Волоколамск,
0: Волоколамск,
1: да.
0: Можайск, вот тут рядышком мы сейчас готовим приложение для школьников старших, называется вот пресса в образовании, этот проект тоже выходит благодаря правительству Москвы, и мы в нем участвуем. И мы вот ребятам, старшим классам и преподавателям, чтобы они знали, как и о чем предметно говорить, конкретно вот, допустим, по обороне Москвы, которая будет вот в декабре у нас дата определенная, а дело ведь не в датах, а в том, что это было, эти бои вот тут шли, и ополченцами уходили мальчишки со школьной скамьи. И вот у нас будет приложение по этим мальчишкам, выходившим со школьной скамьи. Они почти все погибли, они многие погибли. И так бывало. Вот в нашей истории так бывало не раз. Мы всегда побеждали. Знаете почему? Потому что вот в России всегда побеждало малое стадо. Вот когда кто-то начинает говорить, да как же так, да это так, а это так, а ты как? Вот сам ты лично как? Вот я совершенно точно знаю. Я, конечно же, хочу, опять же, как мать, как вот, я не знаю, бабушка. Я хочу, чтобы это все закончилось поскорее, чтобы ребята не гибли, чтобы не было столько раненых, чтобы не было столько искалеченных и судеб в том числе. Вот, очень хочу, но я хочу, чтобы была победа полная, чтобы уже их внуки и правнуки не пошли воевать снова. И победа эта будет. Она не знаю, когда. Я думаю, что на этот вопрос не ответит даже Владимир Владимирович, который знает все про СВО, он правда знает все, он держит просто руку на пульсе. Даже он, наверное, сегодня не ответит на этот вопрос, когда закончится это. Важно, что это закончится обязательно. Это закончится победой. И Россия – страна, которая держит мир. Вы это знаете. Вы знаете прекрасно. Потому что слова о том, что без России не будет мира, это не просто слова, это чистая правда. Был такой монах Константин Зайцев, в Джорданвилле он был в Америке, в монастыре. У него есть книга «Чудо русской истории». Там много каких-то моментов с точки зрения, вот я кандидат наук исторических, и вот как с точки зрения науки, там много моментов, которые подлежат, ну, так, вызывают на удивление, сомнения и так далее. Но там очень точно сказано об этом чуде русской истории, что она была, есть и будет. И когда она закончится, мир закончится. Мира не будет.
1: Дай Бог, чтобы была Россия,
0: да,
1: всегда.
0: Россия
1: и был
0: будет.
1: Мир до второго пришествия. Анна Филипповна, спасибо вам огромнейшее просто за этот разговор. Дорогие друзья, у нас сегодня в эфире была Анна Филипповна Грушина, замечательный журналист, автор, историк и основательница и главный редактор московского журнала, изумительного издания. Спасибо вам огромное, Анна Филипповна.
0: И вам спасибо.

0: Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. Слева от меня сидит актер, режиссер, сценарист, продюсер, худрук, глава СТД, я уж не говорю, что народный и заслуженный. Справа от меня сидит скульптор, график, педагог, писатель. И опять же, я не говорю, что он народный. Два народных, а я между ними. И так, как вы поняли, у нас в студии Владимир Львович Машков и Александр Юлианович Рукавишников. Давайте начнем с самых-самых простых вопросов. Вхождение в профессию и у того, и у другого. Володь, расскажи, пожалуйста.

0: как ты попал в эту ситуацию? Как ты дошел до жизни такой?
1: Всем здравствуйте. Так как мне приходится иногда общаться с большим количеством людей, я все время рассказываю, причем с молодыми ребятами. И как мотивационная речь для усовершенствования их рефлекса цели, я рассказываю о своей жизни. Мне повезло. Я вырос в семье невероятно творческих людей. Моя мама была режиссером в театре кукол. Папа актером в театре кукол.
0: В каком городе?
1: В городе Новокузнецк. Но у нас путешествия были через всю страну. Я родился в Туле, родился во время спектакля.
0: Как иначе? В какое утром. Время ты еще мог родиться? Только во время спектакля?
1: Во время спектакля папа в это время, значит, мама была в роддоме, а папа играл на сцене папу Карла в спектакле «Буратино». И событие это через телефон дошло до артистов, и во время спектакля артист, исполнявший роль Карабаса-Барабаса, из-за кулис подошел и шепнул, говорит: «Лёва, у тебя сын». И спектакль прошел на 15 минут быстрее. Они так воодушевленно и радостно играли, так быстро, с тем, чтобы отметить это замечательное событие. Вот, и дальше это был город Фрунзе. Я был маленьким, мама работала с папой в театре кукол. Теперь это город Бишкек, это уже другое государство, Киргизия. Вот, а потом город Новокузнецк, где и, собственно, все мое становление и произошло. Я не буду долго рассказывать эту историю. В общем, был вдохновлен, любил внимание.
0: Любил внимание и любовь.
1: Но любовь – это и есть внимание. Мне кажется, тотальное внимание – это и есть любовь. Вот, ну и на родителей насмотрелся, и сам был такой мальчик подвижный. Поехал поступать сначала в Красноярский институт, меня не взяли, и я поехал в училище Новосибирское театральное, и меня приняли по недобору мальчиков. Это было потрясающее училище с невероятными педагогами. А дальше Москва, школа-студия МХАТ. Я приехал в Москву. Да, кстати, это очень важный эпизод из моей жизни. Когда я поступал летом, жить не было возможности где-то. И я ночевал на вокзалах, а утром в метро. Дальше я расскажу и про кулинарию. За 11 копеек огромного размера печень. Не могу сказать, чья. Печень жареная с кусочком хлебушка, дорогие друзья, это незабываемое, сделанное с любовью. Вот, ну, то есть, было и тепло, и красиво.
0: И сытно.
1: И сытно.
0: Прекрасный рассказ. У кого ты учился?
1: Прежде всего, меня пригласил в школу-студию Виктор Карлович Мунюков-Франке, потрясающий артист, режиссер. Дальше я учился у Ивана Михайловича Тарханова, а потом у Олега Павловича Табакова.
0: Заканчивал в Табакова.
1: У Олега Павловича Табакова, когда он пришел в школу-студию МХАТ, и мы учились там 5 лет, потому что у нас был еще год практики, проехали весь мир со спектаклями студенческими. Вот, и работали и на сцене МХАТа, а потом стали работать в его театре, театре.
0: То есть весь выпуск пошел в театр
1: Табакова? Нет, не весь. Олег Павлович занимался селекцией. Он отбирал тех, кто одной с ним крови и понимание этого пространства, кто безжалостен к себе, кто амбициозен, те, у кого есть навыки, навыки, которые воспитывались на его глазах. Ну, он же смотрел на своих учеников, как и любой учитель, в развитии. Мы смотрим, как развивается человек, насколько интенсивно, насколько полно, чем он удивляет или перестал удивлять. Вот эту динамику развитие. Педагог даже, не обязательно он будет смотреть на него ежесекундно, но перед следующей до встречи, даже там через месяц, мастера видят развитие человека. Как он мыслит, говорит, как он чувствует, что его волнует. Вот, поэтому у нас были величайшие педагоги в школе-студии МХАТ. И я учился очень хорошо. Мне было неудобно великим мастерам плохо отвечать. По литературе.
0: Володь, замечательный рассказ. Но я, с твоего позволения, у Саши Рукавичникова спрошу то же самое. Как ты пришел в профессию?
2: Здравствуйте все. Ну, как я пришел в профессию? Достаточно обычно. Я всегда привожу в пример семьи цирковые. Я имею в виду то, что когда все на манеже, и ребенок бегает где-то рядом и смотрит, как все репетируют, то ему ничего не остается тоже что-то пробовать. Вот, а у меня так получилось, что оба деда занимались изобразительным искусством. Одного я, правда, не застал. И родители были оба скульпторы. И всегда шел такой нон-стоп перформанс с какими-то картонажниками, резчиками по камню, там, какими-то людьми-форматорами. Причем где бы я ни находился, потому что они работали в двух мастерских недалеко друг от друга. Ну и дома то же самое примерно происходило. Вот поэтому этот запах краски, пластилина все время. Ну и, как видим, ребенок достаточно примитивный. Я лет там с 3-4 что-то там калякал, что-то лепил, рисовал. И сейчас у меня над кроватью висит картинка, рисуночек мой, там какой-то рыцарь. И мне всякие великие художники, мои друзья, не верят. Они говорят, ты сейчас нарисовал, врешь ты что-то. Ну, он детский рисунок, но такой, ну, милый. Не знаю. Там написано, Саша 5 лет.
0: То есть Саша 5 лет, потом все пошло на убыль.
2: Потом, да, все. Вот это был апогей. Я этим горжусь. В школе я учился ужасно. Это была спецшкола номер 20. Она была известна тем, что там учились дети и внуки великих ЦК партии людей. Там. Ну, и я там был, конечно, чуждым элементом и получал одни колы, двойки. Мне было очень жалко было бабушку мою, которая искренне ждала чего-то, и всегда я появлялся. 3 двойки и 2 кола там, допустим. Однообразно шло вот это достаточно долго, пока я не ушел в школу рабочей молодежи. И там я вздохнул полной грудью и начал, в общем, немножко уже как-то в профессию там параллельно входить, уже поконкретнее, чем до этого. Потому что до этого бывает такой момент у молодых людей, когда романтизм, эти разговоры про что, вот, я скульптор там был, но больше болтовни, чем на самом деле. А тут началось что-то такое.
0: Ну, тем более, ты скульптором с 0 лет был на самом-то деле. Ты же не помянул, какие известные родители. Папа.
2: Ну, папа, как я не помянул, величайший, но, да, но величайший, на мой взгляд, да, он такой неординарный.
0: Мама скульптор.
2: Великий, да, мама.
0: Дедушка скульптор.
2: Один дед скульптор, второй живописец. Вот одного я застал, и он очень сильно на меня повлиял. Вот Филиппов как раз по линии мамы дед.
0: По линии мамы, да?
2: Да, он живописец, такой человек, который делал много, на мой взгляд, удивительных портретов. Такая техника у него была. Смешанная техника с карандашами, пастелью, сангиной, все такое. И еще он делал какие-то всякие праздники на площадях, даже на Красной площади.
0: Ну, это красивая работа.
2: Да, да, да. Да.
0: Конечно. Кто у тебя посмертные маски снимал? Папа, да? С великих
2: Ну, так
0: людей.
2: Получилось. По-моему, если я не ошибаюсь, Леонид Ильич Брежнев, когда умер, почему-то не нашли обычного человека, который снимал маски. Не буду сейчас, могу напутать просто. Кто-то этим занимался. Что-то он был то ли занят, то ли в отъезде, и почему-то позвонили вот отцу. И вот он не очень был уверен в том, что он это хорошо делает, потому что он никогда не пробовал. Он взял нашего друга семьи, такой был придворный Ковыков Василий, форматор, скульптор называют. Вот. И тот, в общем, снимал, а отец как бы там это руководил и делал вид, что он снимает. И потом за ним это закрепилось. И там уже знали, что этого можно пускать, ничего он там не натворит. И как звонок, значит, оттуда, по телевизору «Лебединое озеро», и Юлиана вызывают туда. Мы понимали, что что-то произошло трагическое и нехорошее. Дальше о себе, наверное, ты что-то будешь потом задавать вопросы, но...
0: Нет, ну расскажи, после школы, где двойки, тройки и колы, ты же пошел в институт.
2: В институт я пошел, Суриковский институт, он такой, в общем, там учились и родители мои, и сейчас я там преподаю и возглавляю кафедру скульптуры. Вот, институт такой занятный тем, что истории своей... Сейчас трудно представить такой институт, потому что когда я туда попал, я был поражен вольностью, так скажем, всего того, что там происходило. В буфете продавалось пиво, сигареты, люди, эмоциональные художники, выпрыгивали из окон. В общем, все это происходило на моих глазах. Ну, занятна такая школа. Сейчас он другой институт, но он, конечно, тесноват. Ну, стал почище, попристойнее, да. Но я думаю, что он потерял какое-то свое немножко ни на что не похожее лицо, которое было в те времена. Да.
0: Хорошо, Володь, расскажи, пожалуйста, как вы с Сашей познакомились? И какая-то трагическая история, когда ты Сашу пригласил вдруг главным художником к себе в театр. Что случилось?
1: У меня каждый следующий шаг еще более необдуманный, чем предыдущий. Вот у меня есть способность. Я очень радуюсь таланту. Я как вижу талантливых людей, прям радуюсь. И мне повезло. Я встретил Александра Ульяновича. Причем, да, повод был. Олег Павлович. Повод один у нас. Олег Павлович Табаков. Я задумал перед театром на Сухаревской площади, было пространство, сделать ему какой-то такой, какую-то композицию скульптурную. Я обратился к Александру Ульяновичу, потому что я до этого понимал, что так выразить человека, вот, которого можешь узнать, увидеть, почувствовать, так работать с лицом и выражением, с эмоцией и чувством. Но для нас это, мы же смотрим на своих близких мастеров очень эмоционально, чувственно. И передать это в скульптуре, мне кажется, это невероятно. Вот, я обратился к Александру Ульяновичу с глупейшим предложением сделать лавочку с Олегом Павловичем. Ну, что он может предложить?
0: Ну, как полагается, лавочка,
1: да,
0: сидит,
1: лавочка сидит
0: Олег Павлович.
1: Ну, и, значит, снисходительно, так как-то, видимо, покивал в трубку телефонную. Потом мы встретились, что-то поговорили. Ну, и дальше он увел меня в искусство поп-арта. Ну, и так далее, и так далее. Дальше все, я был заворожен гением этого человека. И вот этот следующий необдуманный шаг, это его, видите, я как такой, как прицепился, говорю, сделал. Он сделал потрясающую скульптурную композицию.
0: Не пожалел, что пригласил его.
1: Вот, нет, я вот все вспоминаю вот эту фразу. Не пожалел, говорю, жалость остается бесплатно, зависть нужно заслужить. Вот я завидую ему. Вот думаю, вот таким быть независимым, гениальным. Смотреть на все в ракурсе.
0: Да, ему все, да, я тебе скажу, ему все завидуют.
1: Ну да,
0: все,
1: да,
0: кто,
1: да, да.
0: Все, кто,
1: да,
0: чуть-чуть разбирается,
1: а он еще,
0: в,
1: да,
0: в лепке.
1: А он ведь такой еще ведь может, как говорится, постоять
0: подумать
1: за идею.
0: Да, да,
1: за,
0: да,
1: идею,
0: да,
1: постоять,
0: да,
1: физически. И у нас не одна была работа, у нас была история, которая эти оба спектакля с большим успехом идут в театре Табакова. Это пьеса Агаты Кристи «И никого не стало». Это она специально написала пьесу для Бродвея. У нас известна ее повесть «Десять негритят».
0: «Десять негритят».
1: Но,
0: да,
1: она написала пьесу для Бродвея, которая с успехом прошла там 500 раз. Вот мы сделали эту историю, где Александр Иванович придумал этих тотемных животных, которые существуют и действуют на сцене. И потом был спектакль «Наследники» по пьесе «Найденного дети Ванюшина». Мне нужна была такая усадьба настоящая, за которую, ну, в общем, нужно было бы побиться. Ну, вот такой дом, умирающий купец и вот семья, наследнички. И я ездил в Нижний Новгород к нему. Какой, конечно, этот дом. Вот они как Рукавишниковые устроили там, в Нижнем.
0: Ой.
1: Вот этот дом за миллион, вот эта история.
0: Ой.
1: Говорит, за миллион, ни копейкой больше, ни копейкой меньше. Вот такие категоричные.
0: Ой, мы, какие страшные люди, боже.
1: Да, да. И вот такую фантазию на эту тему Александр Ульянович сделал в театре. Спектакль «Наследники». Мы очень воодушевлены, входя в эти пространства, созданные и зрители. Знаете, вот уже происходит здесь и сейчас. Конечно, важно такое уважение к зрителям, потому что декорации невероятно красивые и настоящие. Это произведение искусства.
0: Прекрасный рассказ. Теперь, Саша, ты мне ответь. Ну, Володя, понятно, ему нужен был гений, он его получил. А ты-то чего согласился пойти в театр? У тебя что, работы мало? У тебя денег, может, мало? Или еще чего мало? Ты ненасытный такой?
2: Я думаю, что тут надо, наверное, начать с того, что бывают всенародные герои, и вот один из них напротив меня сейчас сидит, находится, благодаря его работам в кино и в театре. И когда я в телефонной трубке услышал голос Госмана,
0: Знакомый голос.
2: Да. Без всех интонаций, но голос-то его. Да, и он говорит, вот Володя Машков, там, может быть, с вами повидаемся, как-то вот есть идея одна. Я сразу подхватился и побежал. Мне было, ну, и лестно, и приятно, конечно, и я не надеялся с ним познакомиться. Ну, и такая первая встреча получилась у нас очень какая-то искренняя, хорошая. Мне он очень понравился, потому что я встречал людей, которые занимаются и театром, и кино. Они по-разному себя ведут. Вот. А тут интеллигентный человек, совершенно одинаковые такие, как вот нашего круга.
0: Не наигрывает ничего, да?
2: Не разговаривает.
0: Героическую роль свою не продолжает.
2: Получил конкретное, правда, задание, и я ему благодарен за эту конкретность и искренность. Он говорит, мы подумали, говорит, решили сделать Олега Павловича, ну, на лавочке или там как хотите, но с котом. Так что кот — это, в общем, не моя буйная фантазия, а все-таки учеников Олега Павловича. Но когда конкретно берешься вот уже делать, перед тобой эта задача стоит, то вот скомпоновать Олега Павловича, народного нашего любимца, да, с котом, и чтобы это как-то было не банально, не на лавочке, а как-то по-другому. Понимаешь, что зря так огульно и уверенно сказал, что придумаешь. Ну, подумал я, порисовал какое-то время, недолго, по-моему, вот, и вернулся я к нему уже с эскизом таким достаточно подробным, даже какое-то сходство попытался сделать. Вернее, как вернулся, я позвонил, что сказал, что готово, что можно приезжать, потому что она вещь не очень большая, но все-таки достаточно, чтобы это тащить в театр. И ко мне приехала делегация из театра во главе с Владимиром и группа товарищей. Я их отвел, значит, в мастерскую, где стояла эта вещь выставленная. Они начали смотреть. И я думаю, вот я ошибся, что он не играет. Вот началась игра. Потому что он смотрит 10 минут, 20, полчаса, 40. Да, там обед уже там накрыт.
0: Умеет паузу держать человек, профессионал.
2: Да, но мне хочется уже начать нормальное общение. А он все прищуривается, приседает, смотрит. И все, значит, вот эти, которые вокруг...
0: Вместе приседают.
2: Ну да, я рядом-то стою. Тишина. Как часто бывает, при нем никто не разговаривает. Ну, я помалкиваю по своему обыкновению. В общем, где-то около часа это все длилось.
0: В тишине потом... причем.
2: Да, я все-таки взял себя в руки, говорю, несмотря на его величие там, да, и на ситуацию, на все... Я взял себя в руки и говорю, может, пообедаем все-таки, пойдем, потому что как бы достаточно это самое. Если что не нравится, говорю, переделаем. Вот. Ну, выяснилось, что они вроде все нравится, просто так. Вот такой человек, так вот он к искусству трепетно относится, и я потом убедился, что это была не поза.
1: Но мне кажется, мы-то что стояли, ждали, когда позовут за стол. Мэдди, вот в чем сбой-то произошел.
0: А я-то думал,
1: нам же неудобно было сказать, ну да, мы смотрим, и этот стоит довольный.
0: Тоже молчит.
1: Да, тоже. У моей скульптуры час стоят, молчат. Ну, под впечатлением. Конечно, потом сказал, мы пойдем. Мы же люди-то интеллигентные, поэтому, мне кажется...
0: Тонкие, интеллигентные люди.
1: Да, там где-то...
2: Шутки неуместны твои, потому что ты еще говоришь, ну, сейчас, подожди еще. Опять начал...
1: Ну, то, чтобы тоже не показать себя, чтобы прямо сразу голодный побежал есть. Нет, отдали дань художнику.
0: Друзья.
1: А скульптурная композиция, мне кажется, блистательная. И вы знаете, какое количество людей возле нее фотографируется?
0: А ты знаешь, что все, что делает Саша, все блистательно, и какое количество людей фотографируется у каждой его скульптуры,
1: да.
0: Больше, чем москвичей и гостей столицы.
2: Я вам не мешаю? Мне провалиться сквозь землю?
0: Нет, нормально. Так, друзья, подождите. Этот разговор мы все-таки продолжим в следующей передаче. Напомню, у нас в студии был народный артист России, художественный руководитель театра Олега Табакова, художественный руководитель театра «Современник» и председатель Союза театральных деятелей Владимир Львович Машков, скульптор, народный художник России Александр Юлианович Рукавичников. Все, друзья, до следующей встречи. Спасибо.
1: Всего хорошего.
2: До свидания.
3: Радио. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.
6: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
7: Здравствуйте, меня зовут Марина Ли, и я ведущая программы «Контакт». В прямом эфире мы обсуждаем главные события из жизни региона с нашими гостями и экспертами.
8: Пришло время поехать в Астрахань. И вот от того, насколько мы здесь радушно примем туристов, будет зависеть, приедут ли они к нам еще раз.
9: Из Астраханской области проводились запуски спутников на орбиту.
7: Слушайте нас на радиоканале «Радио России в Астрахани» на частоте 104,5 FM.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. За ночь над регионами России было сбито 334 украинских беспилотника. В Туапсе убрали 95% нефтепродуктов после атаки БПЛА. И пожарные тушат склад площадью 7500 квадратных метров в подмосковной Кашире. Все подробности далее. Средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 334 беспилотника вооруженных сил Украины в небе над регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны. Летательные аппараты самолетного типа перехватили и сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО ночью сбили два БПЛА на подлете к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы. А вчера вечером в деревне Чернево Волоколамского округа в результате падения обломков беспилотника погиб 77-летний мужчина. Между тем, в Шереметьево и Внуково вернулись к штатной работе. Об этом сообщили в Росавиации. По-прежнему не обслуживают рейсы аэропорты Костромы, Пскова и Пулково. Войсками беспилотных систем южной группировки войск на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 10 антенн связи и БПЛА, 6 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Подробности о боевой работе военнослужащих рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Нанесли поражение формированием двух механизированных бригад и бригады морской пехоты в районах Константиновки, Роскошного, Николаевки, Артема, Кривой Луки и Рай-Александровки. За сутки противник потерял до 120 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 4 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 10 антенн связи и БПЛА, 6 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражено 5 пунктов управления БПЛА, а также 23 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбито 13 беспилотников противника.
1: В то же время бойцами западной группировки за сутки были вскрыты и уничтожены 44 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink, 20 наземных робототехнических комплексов противника. Пожар в подмосковной Кашире локализован на площади 7500 квадратных метров. Об этом только что сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области. Возгорание произошло утром на складе, расположенном на улице Строителей. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля складского помещения. Впоследствии огонь перекинулся на два соседних склада, в том числе из-за высокой горючей нагрузки. На месте ЧП работают более 60 человек, задействовано 19 единиц техники. Практически 95% нефтепродуктов убрано в Туапсе после разлива в результате атаки БПЛА на НПЗ. Остальная их часть локализована. Об этом в эфире Вести ФМ рассказал глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко. Он также отметил, что, вероятно, есть места на диких пляжах, о которых специалисты еще не знают, однако их отмечают по сигналу от людей.
3: Первые дни разлития нефтепродуктов нам немного благоволила погода, то, что волна прибивала это все к берегу. Мы смогли это все локализовать. То есть мы начали убирать и продолжали это убирать на берегу. Как только остановилось море, мы силами морспасслужбы локализовали бонами морскими это все и не дали растечься. Но, конечно, какая-то небольшая часть разошлась в море и вышла это на берегах. Там, где трудный доступ к технике, конечно, мы придем туда и уберем это руками. Как сейчас разгоняется история, что здесь нет людей, здесь никто не убирает. В первую очередь такой опасный продукт должны убирать подготовленные люди, специалисты в специализированной форме. Мы, может быть, и хотели и допустить сюда волонтеров, те, которые действительно очень много просятся приехать сюда, помочь и так далее. Но мы не можем и здесь здоровьем людей жертвовать. Сейчас у нас получилось убрать практически 95% от того, что разлилось, локализовать то, что еще где-то находится. И мы мониторим и убираем уже вручную те места, которые мы знаем. Конечно, наверное, мы есть места, которые, скажем так, дикие пляжи, которые мы еще не дошли, не узнали. Люди нам сигнализируют, мы их отмечаем, но мы смотрим, что распространения уже нет. Буквально вчера вечером на оперштабе нашем, который проходит два раза в день, морспасслужба доложила, что на водной глади нефтяных пятен нет. Все, мы все убрали с водной глади, осталось прибраться на берегу.
1: Туапсе будет готов принять туристов в курортный сезон. Пострадавший от нефтепродуктов пляж очистят к 1 июня. Число туристических поездок россиян и по своей стране, и за рубеж по итогам 2026 года снизится на 10% в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, если ситуация снова не обострится. Об этом сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
4: Очень сложно прогнозировать, потому что ожидания от весны и лета этого года, условно, в январе до 28 февраля были одни. И эти ожидания были весьма и весьма радужные, особенно в выездном туризме, где стабильный курс валюты, в общем, обеспечил достаточно хорошие ценовые предложения. Но после 28 февраля и, собственно, 3 марта рекомендации при остановке продаж к топового направления, это повлияло на все виды туризма и на все туристические дестинации, не только на Арабские Эмираты. Поэтому есть сейчас ожидание у отрасли, что к лету может возобновиться спрос, потому что возобновление происходит очень медленно, но происходит. И если не будет никаких дополнительных эксцессов, то мы будем считать, что минус 10% к концу года – неплохой результат.
1: По данным сервиса для планирования путешествий OneToTrip, travel открытиями майских праздников этого года стали путешествия россиян в Кабо-Верде, Боснию и Герцеговину, Румынию, Непал и Намибию. Количество бронирований внутри страны сократилось на 2,9% по сравнению с маем 2025 года, а интерес к отдыху за рубежом вырос на 6,3%. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
5: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Зенит» вновь может оказаться в шаге от чемпионства. Вчера команда Сергея Симака в Москве была сильнее ЦСКА 3-1. На ранний гол Ивана Облякова с пенальти сине-бело-голубые ответили мячами Игоря Дивеева, Александра Соболева и Луиса Энрике. Краснодар рискует потерять лидерство, если сегодня не одолеет «Акрон». В других играх тура Ростов победил махачкалинское «Динамо» 2-1, а «Рубин» обыграл «Балтику» 1-0. Теннисистка Мира Андреева проиграла украинке Марти Костюк в финале мадридского «Тысячника» 3-6, 5-7. Встреча длилась 1 час 23 минуты. Во втором сете россиянка при счете 5-4 не реализовала два сетбола на чужой подаче. Напомню, в январе Андреева также уступила оппонентке в двух сетах на турнире в Брисбене. Сегодня в столице Испании ей предстоит провести финал в парном разряде. Им с Дианой Шнайдер будет противостоять дуэт Катерины Синяковой из Чехии и американки Тейлор Таунсенд. Ярославский «Локомотив» разгромил «Авангард» в пятом полуфинале хоккейного кубка «Гагарина». 4 безответные шайбы забили Рихард Паник, Максим Березкин, Александр Полунин и Максим Шелунов. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Амичей». Следующая дуэль состоится уже в понедельник. «Авангард» сыграет дома. В женском волейбольном Кубке России стали известны финалисты. Вчера Заречье Одинцова одолела «Корабелку» 3-0. В пяти сетах решалась судьба второй встречи. Уралочка НТМК в последней партии победила столичное «Динамо» 15-10. Итоговый счет 3-2. Проигравшие сегодня в 16:00 по московскому времени разыграют третье место. Финал состоится 3 часа позднее. А у меня на этом все. Продуктивного вам дня.
1: Погода. Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 16-18 градусов, переменная облачность, а в Пензе плюс 14-16 градусов, Ярославле плюс 20-22. Во Владимире плюс 18-20 без осадков, в Туле, Воронеже плюс 15-17 градусов, в Ростове-на-Дону плюс 15-17 градусов, облачно с прояснениями, в Волгограде плюс 13-15, в Краснодаре плюс 9-11 и временами дожди. В Сочи дожди, местами сильные, днем плюс 12-14 градусов, в Ставрополе дожди небольшие, Адыгее плюс 6,8, в Нальчике и Владикавказе дожди плюс 7,9. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди плюс 14-16 градусов, в Москве без осадков плюс 19-21. Сейчас столица плюс 12, без осадков ветер южный 1 метр в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Я Марина Козырева, журналист службы радиовещания ГТРК «Вятка». Моя авторская программа о том, как строятся и укрепляются мосты дружбы в многонациональном Вятском крае.
1: Ключевое условие нравственное, постамец Рамазан, воспитание своей нравственности, воспитание любви к Богу. Потому что только из любви к Богу мы можем ограничить себя в еде, в питье, в удовольствии, стремясь достигнуть Его милости. Вот это наша цель.
0: Мосты дружбы – самые прочные и надежные в мире мосты.
2: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Театр у микрофона.
4: Радиоспектакль по мотивам авантюрного романа для детей Юрия Олеши «Три толстяка». Комедия наших ошибок или поучительная история о пользе точных наук, а также о вреде тучности.
5: Часть третья.
6: Так, мы подъезжаем.
7: Но вы не сказали мне, доктор Гаспар, что умела делать кукла-наследника, пока не сломалась.
6: Ну, понимаешь ли, да я и сам толком не знаю.
8: Так, слушай, сядь, пожалуйста, прямо и важно. Хорошо, улыбайся. Ну, блести глазами. Да-да, еще. Вот так. И ямочки на щеках. Хорошо. Вот именно так. Смотри-ка, сколько людей.
9: Кукла-наследника тут. Наследник Тути, я призываю вас к сдержанности.
10: Ах, пожалуйста, господин учитель, оставьте. Прибыли старичок старенький в плаще со звездами. И она... О, кукла, моя кукла, вернулась ко мне. Здравствуй.
7: Вот тебе и здравствуй. Началось. Что делать-то? Привет, Тутти. У них так не полагается. Дворцовый этикет. Промолчать? Еще того хуже. А, знаю. Книксон. Носок. 3-4.
11: Жете, жете, глиссат ассамбле.
10: Починилась лучше, чем была. Чудная!
7: Ну вот, Говорит же дядюшка Брезак, что главное – это естественность. Теперь станцуем.
12: Ой, сколько раз!
7: О, Господи, я не моя или говорящий?
13: Иду! Иду! Иду! Оставились!
12: О, вы его перекусили. Но очень-очень неплотно. У нас полторы минуты между нулевым завтраком и первым. Тутичка, наследник ты наш, единственный, как дела?
10: Вот моя кукла.
12: О, кукла наследника в самом деле мила и розовая к лицу. Танцует?
7: Танцуем, коли велят. Какие же они все толстые.

0: Ну что, очень мило, но нам помнится, что прежде она не пела, а?
1: Ну, началось.
2: Простите, много уважаемые три толстяка.
0: Кто такой?
3: Доктор Гаспар.
2: Доктор Гаспар Арнери. Разумеется, кукла теперь поет, танцует, играет на фортепианах и даже в крокет.
0: Ну, прекрасно. Словом, мы пойдем. Ладно, а? У нас завтра стынет. Пойдем, а? Пойдем.
4: Ну,
0: что у вас, господин государственный канцлер? Надоел. Одни неприятности.
5: Ладно. Именем толстяков.
0: Ну, как вас там, Арнери? С нас причитается. Простите.
2: Я прошу отменить сегодняшнюю казнь на площади.
4: Какая наглость!
0: Что у вас по этому поводу, канцлер?
4: Скажите ему, что это невозможно.
0: Это невозможно, уважаемый. Что еще?
2: Повторяю. Единственная моя просьба – отменить казнь и сжечь плахи. Иначе кукла наследника никогда не споет. Вот.
1: Ой, вот тебе его. Возьму, да и упаду.
4: Упал, упал, упал.

0: все, мы уходим, у нас там свинец.
1: О, моя кукла.
2: Иду ли встать? Пора. 3, 4.
3: Жете, глиссат ассамблей.
1: Ура! Починилась опять. Спой, моя кукла.
2: Нужно спеть.

0: Моя кукла.
1: Одна я теперь тут. Тутти. Я и забыла совсем.
0: Иди скорее сюда. Ты помнишь?
1: Между прочим, я тут впервые. Что я могу помнить? Ох, он ничего, Тутти, но странный. Меня б так не надули. Доверчивый он, вот что. И то.

0: Су? Тебя зовут Су? Моя кукла.
1: Пирожные для господина наследника.
0: Сюда, пожалуйста, сюда.
1: Поднос 5.
2: Пирожное.
0: Что?
2: Кусочек тоже хочу.
0: Тебе? Пирожное? Ха! Вот здорово! На! Обрежь, не ела. Я один завтракал, и обедал, и ужинал, и было так скучно. Бери теперь вот это, потом вот это, а потом...
2: Вкусно-то как. Даже не думала. Вот у дядюшки Близака.
0: Дядюшка Близак? А это кто?
3: Пирожные для господина наследника, поднос 2.
0: Сюда, пожалуйста, сюда. Сок, бедняжка, воды. А вы почему не уходите?
3: А мы ушли.
1: Но не можем.
3: Очень удивляемся.
1: Спросить хотим.
3: Разве куклы кашляют?
0: Вообще говоря, разумеется, не кашляют. Но тут случай особый. Кукла наследника танцует, разговаривает, даже поет. Да, сок? Спой.

0: кстати, ее зовут Суокс. Суокс, ясно?
1: А-а-а.
0: Ну, тогда закройте рты и оставьте нас. Пожалуйста.
2: Расскажи мне об этом своем дядюшке. Ой, что с тобой? Ты бледная.
3: Я не знаю. Наверное, от жары. Слышишь, как бьется сердце?
2: Постой, а у тебя тоже железное? Как и у меня, да?
3: Почему железное? Как это? Самое обыкновенное, живое.
2: Ну, у меня... Вот, послушай. То же самое?
3: А какая может быть разница?
2: Ну, как же? Мне всегда говорили, у меня железное. А оно стучит. И я слушаю иногда.
3: Глупости. Сердце бывает доброе, бывает злое. Больное даже бывает, как у дядюшки Бризака. А железное? Нет. Тебя обманывают, Тутти. Ты им не верь. Хочешь, я тебе что-нибудь спою? Или я ведь играю вальс на абрикосовых косточках. Вот в прошлую ярмарку...
2: Абрикосовые.
3: Мне так хлопали, так хлопали. У тебя есть абрикосовые косточки? Нет, жалко. Я бы тебе сыграла. Самый чудесный вальс в мире. А может быть, у тебя есть ключик?
2: Ключик? Вот, пожалуйста, зачем он тебе?
3: О, чудный ключик. Ровно такой, как надо. Давай его скорее сюда.
2: Бери. О, Сок, как это у тебя получается?
3: Да очень просто.

0: Смотри, держим ключик вот так. Ага. Мизинец здесь.
1: Так.
0: Указательный тут. Угу. Безымянный. Угу.
2: Наследник Тутти, в классную комнату, пожалуйста.
1: Ну вот, только что-нибудь интересное.
2: Наследник Тутти.
1: До вечера, ладно? Не скучай.

0: тут скучать, когда столько дел? Повторим, чтобы не забыть. Подземный ход.
1: Где?
0: Кастрюли. Кастрюли где? На кухне. Кухня? Найдем. Просперо где? В клетке.
1: Клетка где?
0: В зверинце. Зверинец? Зверинец тоже найдем. Наследник Тутти где? В классной комнате. Нам туда не надо. Я, Сулук, кукла наследника Тутти. У меня в руках ключик. От чего ключик? От кастрюли? Нет, кастрюли не запираются. Запираются клетки. И ключик этот от клетки, в которой сидит Просперо. Ура! Остается найти зверинец, потом кухню, потом кастрюлю. Но нельзя же искать среди бела дня. А до вечера? До вечера еще пропасть времени. Какой огромный дворец. Конца и края нет. Ой, музыка. Может, цирк?

0: Какой смешной. Сам с собой играет, сам с собой поет.
1: Сюда, сюда, милая барышня, сюда. Танцуете?
0: Я немного.
1: Так давайте, давайте. Учиться сейчас. Самый возраст. Потом будет поздно. Позвольте представиться. Раз, два, трис. Учитель танцев. Заслуженный, да. Даю уроки прекрасного. Учу не только танцам, но вообще поэтическому взгляду на жизнь. Плата за 10 танцев вперед. Нет денег, да? Удивительно. Вы отняли у меня массу времени и сил. Один урок, я считаю, вы уже получили. А теперь денег нет, да? Никаких «но». Никаких «но». Приходите завтра в то же место и в то же время. Слышите? Приносите 10 монет. Бесплатные, милые барышни, ничего не бывает. Пою, играю и пляшу.
0: Да. Весело у них тут. Все-таки непростое занятие быть куклой. Итак, кастрюля, кухня, зверинец, ключик Проспера. Проспера найти, ключик не потерять. Ой, хорошо здесь. Тихо.
2: Никто не поет.
0: Не пляшет. Сяду, посижу.
2: Нет, нет, нет, нет, нет.
0: Спать не буду. Только минуточку.

Девчонки ходят. Откуда взялась? Куда делась? Не бывало здесь прежде девчонок. Подозрительно. Ходит, ходит, высматривает. Вот она спит. Спросите, на кого похоже? Ясное дело, на кого. Поломалась, мол, починилась. Только не говорите раз, два, три, что это кукла наследника тути. Нет, потому что кукла, вот она, у раз, два, три, в руках. Сам нашел на обочине проспекта трех наших многоуважаемых и весьма, можно сказать, неприглядном виде в канаве. До вечернего чая разберусь, а там быстро к самому канцлеру. Так, мол, и так. Улика, спросите? Вот она, улика. Сам нашел. Впрочем, куда спешить? Ради спрашивается, чего? Денег, пожалуй, что не дадут. Точно не дадут. Я уверен. А улика? Улику я, пожалуй, что сохраню. Мало ли что. Сами понимаете, где живем.

0: Верное спит, раз темно. Думай, сок. Если там, где темно, дети спят, значит, дети спят там, где темно. Так, так, так, идем. И ничего не боимся. Шажок, шажок, еще шажок. Теперь. Вот он. Спит. Проснись, Тутти.
1: Ее зовут...
0: Меня зовут Сок. Проснись, Тутти.
1: Да, да. Мне правда приснилось, что ее зовут Сок. Так же, как и тебе. Представляешь, и она разговаривала, танцевала, ела пирожное, правда, правда. А потом подошла.

0: Ну вот, ты снова поешь.
1: Проснись, это же я, Сок. Тутти.
2: Сок, Сок, Тутти, Сок, Сок.
1: О, Леонар, ты откуда?
2: Сок, Леонора, Леонора.
1: Ты Леонора? Ой, ну в точности наш Леонард. Прямо брат и сестра.
2: Брат и сестра, Сок, Тутти, Тутти, Сок.
1: Такой шум, а он спит, ну как же так?
2: Последний крепко спит, всегда крепко спит. Пушка меня разбудит, пушка.
1: Да, бедный, наверное, устает в своей этой классной комнате. Не зря же говорят у нас на 14-м рынке. Кто много знает, тот крепко спит. А кто мало знает, тот шибко ест. А мне вот и спать хочется, и есть. Ой, есть не дадут, потому что я кукла. А спать нельзя. Надо искать Проспера, который в опасности.
2: Проспера, надо искать Проспера. Открой дверцу, открой, открой.
1: Дверцу какую?

0: что революции стезя чиста, как... Чиста, как чинуть. О, меня могила не страшит там, где...
1: Шасперо!
0: Там, говорят, страдания спичку лят, Проспера растерзать
1: хотят. Шасперо!
0: Кто здесь?
1: Я, Сок, пришла тебя освободить. Тибул ждет, все наши.
0: Замечательно, но я заперт.
1: Вот ключ.
0: Простер. Наверняка не подходит. Но ли ты?
1: Сейчас попробуем. Да и... Подошел.
0: А? Ну, прекрасно, тогда вперед. Пойдем прямо через главный вход. Вчера, знаешь, приходит один Проспер, говорит, на выход. Но я ему в ответ: не дождешься, говорю, подлый палач-убийца.
1: Так и сказал.
0: Слово в слово.

0: Ну, говорит, не пойдешь и не надо.
1: Испугался тебя, наверное.
0: Еще.
1: Слушай, а зачем у тебя дощечка? Накрути. Написано «Просперо».
0: Так полагается в любой темнице. Хочешь, возьми на память.
1: О, Просперо.
0: Да молод, молод.
1: Смотри, гвардеец.
0: Спит. Это хорошо. Знаешь, там в той вот клетке киска. Черная такая, гладкая. Чего ей сидеть зазря, как думаешь?
1: Черная, гладкая?
0: А?
1: С желтыми глазами и малиновым языком?
0: А?
1: Так ведь это пантера.
0: А?
1: Ой, кусается, наверное.
0: Пантера, говоришь? Я думал, барс. Да ладно, один черт.
1: А ты не чертыхайся, Просперо. Тибул, вот, например, никогда не чертыхается.
0: Да? Ладно, не буду.
1: Иди сюда, иди.
0: Рычишь. Сейчас мы тебя на веревочку. Жалко, я думал, ты барс. Готово. Вперед. Вишь, спит. Подлый палач и убийца. Ну, спи, спи.
1: Просперо, мы вышли. Утро уже.
0: Да, воздух свободы. Я уже забыл, чем он пахнет. Слушай, чем же это пахнет такая?
1: Это пахнет пирогом. Там пекут пирог толстякам к завтраку. Скорее, Просперо, нам сюда, кухня тут.

0: Правильно. Позавтракать очень не помешает.
1: Я не о том, Просперо.
2: Цукаты, гранаты, варенье, печенье.
3: Начинки и кремы, компоты и джемы.
1: Кухня, кастрюля, подземный ход. Понимаешь?

0: Ну нет. Просмера отказывается от пирога, замешанного на крови угнетенного народа.
1: Погляди, часы.
0: Правильно, киску рычи. Ишь на хлебников разумность.
2: Просперо, я умоляю тебя. Тут на кухне кастрюля. В кастрюле подземный ход. Так сказал Тибул, нам туда.
0: Куда туда?
2: Ну, в кастрюлю.
0: Ты понимаешь, что говоришь? Что Просперо в кастрюлю? Нет и нет, клянусь честью оружейника.
2: Что нам делать?
0: Да никогда! Да пусть меня растерзают дикие звери! Это ж ты что это, а? Я пошутил. Вот. Наши идут. А ты...
2: О, Просперо! Это и вправду наш.
0: Я знаю, они идут, они близко. А ты говоришь, кастрюля, хорош бы я был сейчас. Пожалуйста, правильно, погодка-то, а? Солнышко, птички, ну, вперед, что ли, тогда?
2: За родину!
0: Мы ненавидим сытых,
2: одетых, обутых, мытых. Озор, озор толстякам! Мы обожаем разных, не сытых, не мытых, грязных. Долой, долой толстяков!
3: Ну что ж, друзья мои, вот и сыграли мы пьесу. Теперь эпилог.
4: Нас было двое. Брат и сестра. Сестра и... Простите, доктор Гаспар, но вы говорили, что пьеса наша в 11 происшествиях. Разве нет?
3: Да. В самом деле, ну, предполагалось, что так.
4: А было всего 10? Куда же последняя подевалась? Что-то я не пойму.
3: Да. Да. Говорил же я год назад, что истина... И тебе говорил Сок, и Тибулу, ты помнишь?
2: Конечно, доктор Гаспар. Но Просперо сказал тогда, что он категорически против, что это уронит его революционное лицо в народе. Так и сказал.
3: Понимаю, понимаю. И все-таки придется нам вернуться назад. Да, придется. Итак, изъятое год назад из моей старинной кожаной книги «Происшествие 11-е и последнее».
0: Мы ненавидим сытых, одетых, обутых, мытых, озор, озор, толстяка.
2: Эх, зря мы тогда шумели, потому что это были вовсе не наши. Это у них во дворце, оказывается, к самому первому завтраку так будили. Мы, значит, вперед, а пушки бабах. Мы за родину, а пушки снова бабах. Тут Просперо говорит, что, мол, направо, говорит, посмотри налево, это теперь все наше. А я ни налево, ни направо не смотрю, а смотрю прямо. Смотрю и вижу, на балконе дворцовом все три толстяка выстроились. Зевают и парк оглядывают. Нас не видят, сами с собой говорят. А тут пантера наша возьми, да и зарычи. Тоже, наверное, голодная. Толстяки нас увидели, наконец, и в крик. Это еще что?
5: Это еще что? В дворцовом парке посторонние звери. Немедленно господина государственного!
2: Я смотрю, только что ведь никого нет. А тут бегут мы прямо со всех сторон к нам. К нам! Бегут и кричат про измену, про диверсию. А Просперо тут с вопросом ко мне.
0: Слушай, у меня вопрос к тебе. Чисто теоретический.
2: Я говорю, Да, Просперо, слушаю тебя, что? А он...
0: Вот ежели, к примеру, враг не сдается, мы знаем, как поступить. А ежели, к примеру, сдается, инструкции нет. Вот как будем действовать?
2: Я говорю, смотри, Просперо, нас же схватят сейчас. Как тогда будем действовать, теоретически или как? Ну вот, и пришлось все-таки в кастрюлю. И мне, и ему, и киске. В самую последнюю минуту. Еще бы немного и...
6: А дальше, сувок? А потом?
2: Ну, вылезли мы в капустном ряду, все трое. Грязные, жуткие. А тут гвардейцы. Мою...

0: А Просперо?
1: Эй, служивые, куда путь держите? Вам, между прочим, давно пора переходить на сторону народа.
0: Это он просто так сказал, теоретически. А они поверили, что уже революция произошла, и...
2: Да мы вот это как раз переходим.
1: А старорежимные песни зачем поете? Непорядок в строю.
3: Так, товарищ оружейник Просперо, без песни никак.
2: Никак.
3: Шагу собьемся.
1: Да, надо бы вам другое чего-нибудь, чтоб соответствовало. А пока, знаете что, лирическое пойте. Ну, солнышко, птички, чтоб на все времена.
2: Лирическое? Ха. А чё, можем... А ну, ребятушки, запевай! Ой, скажите ей, чтобы она не рычала. Тена у нас нервничает.
0: Ага.

0: Так куда нам теперь, товарищ Проспер?
1: Так, воротам, служивые. Открывать пора, открывать!
2: Ясное дело, пора.
3: И они пошли и открыли ворота. И народ победил. А трех толстяков сразу же посадили в клетку на диету. Их дурной нрав, а также и все дурное, что было в прежние времена в нашем городе, оказывается, от неправильного обмена веществ. Так сказал доктор Гаспар. Поэтому их уже год как не кормят. Совсем. Они и мухи теперь не обидят. Совершенно безвредные. Но еды зато стало слишком много для всех, так что некоторые опять потолстели. И доктор Гаспар прямо не знает, что делать. А этот, ну, раз, два, три, ах, Сильвупле, ходит и важничает. Гордится, что на меня не донес. Всем-всем рассказывает на каждом углу. Такой смешной.
4: А я?
3: Ну, а ты все проспал, Тутти. Всю нашу революцию. Правильно про тебя Леонора говорит, что тебя пушками не разбудить. Пушками.
5: Слышите? Эпилог. Вас было двое. Сестра и брат. Сок. Тутти.
4: Когда нам исполнилось по 4 года...
3: Доктор Гаспар. Вот дощечка, которую Проспера нашел в клетке.
5: О.
3: Тут что-то написано на другой стороне.
5: Так.
4: Читать?
5: Нет, дети, нет, это сделаю я. Бедный туп. Ведь он был моим другом. Так, так. И меня привезли во дворец и сказали мне, видишь девочку, сделай куклу, которая не отличалась бы от этой девочки. Я сделал такую куклу. Она должна была расти как живая. Потом мне сказали, вот видишь мальчика, вынь сердце мальчика и сделай для него железное сердце. Он должен стать бессердечным и верить всему. Я отказался. Меня посадили в клетку. О, бедный туп.
3: О, Тутти, говорила же я тебе, что они обманщики.
5: Вас разлучили. Тутти остался во дворце с куклой, а Сок отдали бродячему цирку в обмен на попугая.
3: Ты понял? Выходит, что Леонора...
5: Редкой породы.
4: Сестра Леонарда?
5: Мой бедный друг. Он знал, что нельзя лишить человека его человеческого сердца. Простите меня, дети, но я не могу, я... Простите, я не в состоянии. Хотя... Не будем о плохом, а? Будем о хорошем.
3: Конечно, доктор Гаспар. Ведь если бы не случилось всего того, что случилось,
5: да.
3: Мы с Тутти никогда не нашли бы друг друга.
5: Верно.
3: И с вами не повстречались бы, доктор Гаспар.
4: Ну, доктор Гаспар.
5: Все.
3: Доктор?
5: Что?
3: А вам Тутти жука поймали. Он шел.
5: Серьезно?
3: А жук навстречу жужжит. Глядите.
4: Вот. О.
5: Друзья мои... Это великолепный экземпляр. Великолепный. Надо показать тетушке Ганимед.
3: Тетушка
6: Ганимед.
7: Иду. Я только что с 14-го рынка. И знаете, кого я встретила там? Продавца воздушных шаров. Между нами говоря, он сказал, что в ближайшем будущем намерен предложить мне руку и сердце. Говорит, что все началось, ну, когда он летел. Помните?
3: Чудеса!
4: Ну, прямо как в сказке.
7: Я, разумеется, заранее отказалась.
5: Какие такие сказки? Сказки.
7: Доктор Гаспар, меня научили совершенно новому рецепту. Баранина с луком.
5: Никаких чудес. Впрочем, если тетушка Ганимед и вправду приготовит нам сегодня баранину с луком...

0: Вы слушали заключительную часть музыкального спектакля «Комедия наших ошибок» или «Поучительная история о пользе точных наук, а также о вреде тучности» по мотивам авантюрного романа для детей «Три толстяка» Юрия Олеши. Автор радиопьесы Екатерина Великанова. Композитор Игорь Кодомцев. Режиссер Владимир Шведов. Ассистент режиссера Максим Осипов. В спектакле участвовали Татьяна Ушмайкина, Елена Мелиотти, Зинаида Андреева, Ирина Маликова, Алина Покровская, Людмила Ильина, Александр Леньков, Валерий Носик, Александр Быков, Сергей Балабанов, Михаил Жигалов, Борис Иванов, Аристарх Ливанов, Всеволод Ларионов, Лев Любецкий, Вячеслав Дугин, Александр Литовкин, Эммануил Виторган, Всеволод Абдулов, Алексей Кузнецов, Марк Гейхман, Олег Мартьянов, Геннадий Фролов, Михаил Лобанов, Лев Шабарин, Дмитрий Филимонов. Звукорежиссеры спектакля Любовь Рындина и Марина Карпенко. Звукооператор Наталья Сазонова. Музыкальный редактор Ирина Ушанова. Литературный редактор Людмила Усачева.
1: Нам остается только добавить, что спектакль записан в 1995 году, а подготовили эту запись к эфиру режиссер Лада Широкая и редактор Александр Кокис.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны.
5: Здравствуйте, я Сергей Пономарев, автор и ведущий программы «Дом культуры». Мои собеседники – профессиональные самодеятельные артисты, композиторы, художники, мастера народного творчества, а также юные музыканты.
6: Мне ничего не стоило обратиться к минским писателям, они поддержали нас, вышел специальный выпуск журнала, там, наверное, 15 белорусских поэтов и прозаиков, то есть они знают Суру, они с удовольствием с нами сотрудничают.
5: Каждую пятницу Дом культуры открывает свои двери на радио России Пенза, 18.25, на частоте 94,2 FM.
2: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске: средства ПВО за ночь сбили 334 беспилотника украинской армии над регионами России. Иран передал США дорожную карту для достижения соглашения. И в Минздраве рассказали, какие лекарства в передвижных аптеках не будут продавать. Все подробности далее. Силы ПВО ночью уничтожили 334 БПЛА ВСУ над 16 российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Летательные аппараты были самолетного типа. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом. Число сбитых беспилотников в ходе последней атаки на Ленинградскую область превысило 60. Основной целью атаки стал порт Приморск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание. На данный момент последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, дописал Дрозденко в своем телеграм-канале, поблагодарив военных за защиту ленинградского неба. Пожар в подмосковной Кашире локализован на площади 7500 квадратных метров. Об этом сообщили ТАСС в МЧС. Возгорание произошло утром на складе, расположенном на улице Строителей. Сначала площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а позже увеличилась до 7500. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля складского здания. Впоследствии огонь перекинулся на два соседних склада, в том числе из-за высокой горючей нагрузки. На месте ЧП работают более 60 человек, задействовано 19 единиц техники. В Туапсе восстановят все жилье и имущество людей, пострадавшие в результате атак ВСУ и пожаров на нефтезаводе. Об этом заявил глава муниципального округа Сергей Бойко в интервью информационной службе «Вести». «У каждого, кто остался без крыши над головой, будет новое жилье», – подчеркнул он.
2: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем. Но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
1: По словам Сергея Бойко, практически 95% нефтепродуктов убрано в Туапсе после разлива в результате атаки беспилотников на МПЗ. Остальная их часть локализована. Иранское предложение об окончательном прекращении боевых действий, переданное США через Пакистан, состоит из 14 пунктов и, помимо требований Тегерана, содержит в себе четкую дорожную карту для достижения соглашения. С таким утверждением выступило агентство ФАРС. По его данным, Исламская Республика подготовила упомянутый документ в ответ на полученную ранее инициативу США, состоявшую из 9 пунктов. В свою очередь, президент США Дональд Трамп скептически отнесся к документу, но пообещал вскоре его рассмотреть. При этом Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану. Какие события могут к этому привести, американский лидер не уточнил. Россиян предупредили об активизации мошенников под видом дачных мастеров, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Подобная преступная схема становится особенно актуальной в мае на фоне старта сезонных активных сельскохозяйственных и ремонтных работ. Злоумышленники создают привлекательные портфолио с помощью чужих фотографий из интернета и предлагают гражданам услуги по обрезке деревьев, ремонту заборов или септиков. По их словам, в качестве главной цели для обмана аферисты зачастую выбирают садоводов и пенсионеров. В передвижных аптеках нельзя будет купить препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, пояснили в Минздраве. Также в ассортименте не будет сильнодействующих веществ, иммунобиологических препаратов, лекарств, требующих температурного режима хранения ниже 15 градусов. Кроме того, в передвижных аптеках не будет спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25% и препаратов индивидуального изготовления. Ранее президент подписал закон об эксперименте по продаже лекарств через передвижные аптеки с 1 сентября. Он охватит сельские районы, где нет аптек, медучреждений и предпринимателей с фармацевтической лицензией. Рабочий день 8 марта будет сокращенным на 1 час, сообщила РИА Новости член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что всего в мае текущего года россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Из-за влияния теплого атмосферного фронта до плюс 19-22 градусов воздух сегодня прогреется в российской столице, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. При этом отметил, что к вечеру местами возможен слабый дождь.
3: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, скользящего по северной периферии Азорского антициклона. Поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность, практически без осадков. Единственное, могу оговориться на всякий пожарный случай, что вечером местами может брызнуть абсолютно незначительный, очень слабый, очень небольшой дождь, но многие его даже и не заметят. Так что он пройдет почти что на сухую. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и максимальная температура воздуха, внимание, впервые в этом сезоне плюс 19, плюс 22, то есть столбик термометра впервые в этом году поднимутся на такую высоту. Это, естественно, уже как минимум где-то на 3 градуса теплее, чем положено по многолетней климатической норме мая. Показания барометров немного снизится, составит к вечеру 745 миллиметров ртутного столба.
1: Завтра в Москве наступит настоящее метеорологическое лето. До плюс 21-24 градусов поднимутся столбики термометров. 20-градусное тепло сохранится до среды. Ну а уже к концу недели погода в столице испортится.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Синхронистка Екатерина Штатнова заняла 3-е место в произвольной программе солисток на этапе Кубка мира в китайском Сиане. Золото завоевала немка Клара Блейер, серебро представительница Белоруссии Василина Хандашко. Также 3-ми в произвольной программе микс-дуэтов стали россияне Владимир Першин и Арина Тумкина. Первое место заняли китайцы Цао Исинь и Ши Хао Юэ. Второе — британцы Изабель Торп и Ранжуа Томблин. Главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Симак не считает, что у Игоря Дивеева была супермотивация на матч с ЦСКА. Напомню, игра на Выпарене закончилась со счетом 3-1 в пользу гостей из Санкт-Петербурга. Специалист после встречи с сине-бело-голубыми был уверен, что экс-защитник столичной команды готовился к игре, как любой профессионал. Напомню, Дивеев в субботу сумел забить. Также за «Зенит» отличились Александр Соболев и Луис Энрике. Хоккеист «Каролины» Андрей Свечников сделал голевую передачу в первом четвертьфинальном матче Кубка Стэнли. Россиянин набрал первые очко в плей-офф за текущий розыгрыш. Его команда разгромила Филадельфию 3-0. Следующая встреча состоится 5 мая. В женском волейбольном Кубке России стали известны финалисты. Вчера Заречья Одинцова одолела Корабелку 3-0. В 5 сетах решалась судьба второй встречи. Уралочка НТМК в последней партии победила столичное «Динамо» 15-10. Итоговый счет 3-2. Проигравшие сегодня в 16:00 по московскому времени разыграют 3-е место. Финал состоится 3 часами позднее. Баскетбольный «Зенит» повел в серии с екатеринбургским «Уралмашем». В 3-м четвертьфинальном матче единой лиги коллектив из Санкт-Петербурга победил 82-65. Самым результативным стал игрок гостей Андре Роберсон, набравший 18 очков. В другой встрече дня «Уникс» 3-й раз обыграл МБА с 74-63 и вышел в полуфинал. У меня на этом все. Удачи!
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. Сегодня в Симферополе плюс 13-15 градусов, без осадков. В Севастополе и Ялте плюс 14-16 градусов. В Нальчике и Владикавказе плюс 7-9, небольшие дожди. В Ставрополе плюс 6-8 и также небольшие дожди. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди плюс 14-16 днем. В Москве без осадков плюс 19-21. Сейчас столица плюс 12, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: Ленинград, 1941 год.
3: Лед на Ладоге не позволяет эвакуировать людей. Есть решение использовать буера.
4: Они используют парусники ради жизни.
5: Как вы тут одна?
6: Господи, какая страшная.
5: Неправда.
2: Ради любви.
7: Он вас любит.
6: А вы?
7: Я.
8: А ты, значит, третий лишний?
6: Как же хочется на трамвае покататься. Когда закончится война, мы обязательно найдем друг друга.
2: Ангелы Ладоги.
9: Ну, полетели?
2: Уже в кино. Категория 12+.
10: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня воскресенье, 3 мая. Хотите вы этого или нет, но что-то нам подсказывает, что 1 мая-то продолжается. Кто-то все еще обживает дачи после схода снега, кто-то встречается со старыми друзьями, а кто-то просто, как и мы, радуется настоящему весеннему теплу, которое в кои-то веки накрыло Москву. За окном прекрасная погода. Наконец-то можно забыть про теплые вещи и почувствовать себя свободно и раскованно. Это ли не хорошее начало? Сегодня для вас в студии классическое эстрадное трио в составе Мария Брашкина,
1: Дмитрий Желобков и Павел Сурков. Здравствуйте! И вот что нас ждет уже совсем скоро.
2: Мы на земле Северных Поморов встретимся с уникальной хоккейной командой, которая состоит исключительно из бабушек.
0: На утренней кухне откроем баночку с морскими гадами и будем постигать секреты средиземноморской кухни.
1: А на полках арктической библиотеки сдуем пылинки с томика Александра Чернова. Будем раскрывать тайны крейсера «Эдинбург».
2: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал «Радио России». Конечно, следите за нами на национальной платформе «Макс» и все подробности и оперативная информация на сайте вести.ру.
0: Итак, наш эфир начинается. Хорошего всем дня, друзья!
3: Ходишь на лед.

0: И прямо сейчас, друзья, наш путь лежит в Архангельскую область, в селе Березник. Место это по современным меркам вполне процветающее. Есть и рабочие места, вся инфраструктура, и даже свой ледовый дворец. Есть у этого дворца и свои снежные королевы. Первая в России, да что там в России, в мире, хоккейная команда настоящих бабушек. Представляете, специально на их тренировки приезжают туристы.
1: В хоккейной команде у бабушек все по-настоящему. Перво-наперво спортивный режим. Кстати, из основоположниц команды многие сперва и на коньках-то стоять не умели. Но вот любовь к хоккею и настоящий спортивный азарт. Вот какие чудеса творят.
2: Откуда же берется такая неиссякаемая энергия, сейчас узнаем. С нами на связи капитан команды «Утестьяночка» Валентина Павловна Федоровна. Валентина Павловна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Валентина Павловна. С праздниками вас!
3: Здравствуйте, вас тоже с праздниками, спасибо.
1: Валентина Павловна, вот скажите, пожалуйста, ну, первый вопрос очевиден. Откуда же такая любовь к хоккею? Давно ли хоккей смотрите? Давно ли болеете? И когда захотели взять в руки клюшку?
3: Мы ведь не собирались в хоккей играть. Мы с девчатами, я так называю своих членов совета села, мы посмотрели, как наши дети... школьники играют в хоккей, как они хорошо, азартно катаются на коньках, а у нас-то в детстве ведь этого не было. И мы решили, вот бы нам хоть немножко покататься, попробовать на льду на коньках. Решили, сделали. Первое время, конечно, было страшно и выходить на лед, но у нас очень хороший тренер Маша. Наша Маша, мы так ее называем. Она нас вывела на лед. Сначала мы с воротами катались, потом с игрушками, с белочками да с пингвинчиками, потом по бортику ходили. И, наконец, мы вышли на середину льда. Сами, самостоятельно. И знаете, сколько радости было у нас, что мы на середине льда и на коньках бабушки. А потом Маша нам клюшки бросила, что это третья опора. И правда, с клюшками получше.
1: Вот это да.
3: С клюшками, а потом она шайбы выбросила. Попробуйте шайбы погонять.
1: Да нет, ничего. Вот, но, слушайте, но с таким-то тренером, кстати, дорогие наши слушатели, Маша, о которой мы говорим сейчас, это 12-кратная чемпионка России.
0: Да, и участница Олимпийских игр, между прочим.
3: Да-да.
0: Валентина Павловна, скажите, вот мы на всех видео, которые посмотрели в интернете, мы обратили внимание, что у вас прекрасная, великолепная, изумительная, современная новая форма. Но начинали-то вы, конечно, не с нее, это уже впоследствии она у вас появилась. А начинали вот вы с чего? В трико?
3: Нет, мы начинали в ватных брюках. Мужские ватные брюки. Вы видали или нет, я не знаю. Но раньше такие ватные брюки были. Мужики ходили в них на работу зимой. Вот мы в этих ватных брюках. Потом мы кое-кто купил наколенники в магазине, налокотники. Конечно, свитера одели. Конечно, страшно было падать, потому что лед все-таки, а мы ведь, у нас годы.
0: Ну вот, да,
3: конечно. А потом нам Владимир Федорович Бутерин, наш спонсор, который построил нам этот прекраснейший ледовый дворец и еще многое, он нам купил новенькие формы, новенькие ботиночки с коньками, все новенькое. И мы тут уже воспряли духом, что мы, если даже упадем, у нас защита есть.
2: Ну, да. Валентина Павловна, а вот у вас хоккей, я да, смотрела, там 3 раза в неделю у вас тренировки, а помимо тренировок у вас еще и фитнес. А как же дача, огород, посадки?
0: Успеваете все?
3: Да, ведь мы деревенские женщины, а деревенские женщины все могут.
1: Все успеваете.
0: Валентина Павловна, а внуки как смотрят и дети на ваше увлечение?
3: Сначала говорили, мама, может не стоит на коньках-то да на льду-то, а вдруг ты какую кость сломаешь? Я им отвечаю, я попробую. Я попробую. Попробовала, вроде особо не падаю, и все. А теперь они сами наоборот говорят, мама, катайся, движение – это жизнь.
1: Валентина Павловна, какая следующая игра? С кем, против кого играть будем?
3: Мы должны ехать 26 мая в Сыктывкар. там турнир, там много команд. Но там, понимаете, команды-то все неравные нам.
0: Ну да.
3: У нас самая, как бы сказать, возрастная команда. В среднем члену команды у нас выходит 64 года.
0: Вот это да.
2: А со скольки лет в команду берете?
3: Старше.
0: Там 50 плюс у них.
3: И понимаете, такой команды не только в России и в мире нет. Поэтому мы интеррекордсменки по возрасту.
0: Валентина Павловна, вот да, но все хоккейные команды, они стремятся к тому, чтобы поехать на международные соревнования. Удалось ли вам побывать где-нибудь за границей и поиграть там?
3: За границей мы пока не были. Нас приглашали в Запорожье, приезжал губернатор Запорожской области, приглашал нас. Говорит, когда поспокойнее будет, я вас официально приглашу. Приглашали, были представители из Китая. Китай приглашали и тоже хотели официально пригласить, но пока мы за границей не были, только в России.
1: Китай, кстати, отличные
0: хоккеисты. Шанхай Дрэгонс.
1: Вот это да. Вот сыграй бы с китайцами.
0: Валентина Павловна, успехов вам во всех ваших начинаниях, продолжении этого прекрасного дела. Будьте, как всегда, первыми в мире, вы ими остаетесь. Ну и, конечно же, успехов, еще раз успехов и здоровья. Будьте здоровы.
1: И многое лето. Валентина Павловна,
0: все. Спасибо огромное. С нами на связи была капитан команды «Устьяночка», единственной в своем роде команды, хоккейной команды «Бабушек» Валентина Федорова. Овощи, салаты и, конечно же, рыба и морепродукты. Анчоусы, тунец и всевозможные кальмары. Вот она, основа средиземноморской кухни, которая делает честь любому ресторану. О средиземноморской диете ходят легенды. Якобы она и жизнь продлевает, и ненужные шлаки из организма выводит.
2: Легенды легендами, а какова действительность? Хотелось бы понять, можно ли в наших северных широтах приготовить что-нибудь такое аутентичное? Средиземноморская.
1: Вот об этом и спросим у бренд-шефа ресторана «Лофт» Сергея Полетаева. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте, дорогие ведущие. Здравствуйте, радиослушатели.
2: Сергей, расскажите, а какие вот основные составляющие средиземноморских блюд? Что самое главное?
4: Самое главное в средиземноморской кухне, это, конечно же, изобилие овощей, фруктов, использование оливкового масла, ароматные травы, специи, ну, соответственно, морепродукты, злаки, бобовые, сыры, йогурты. Ну, то есть это богатейшее, как говорится, по насыщению, по своим продуктам, ну, то есть богатейшая, скажем так, кухня.
1: А реально ли собрать средиземноморское блюдо в наших широтах? В конце концов, где мы, а где эти анчоусы да тунец?
2: И оливки.
4: Но если мы будем говорить про анчоусы, то если уж прям совсем на атомы, на молекулы ее раскладывать, это все-таки наша килечка всеми любимая, только приготовленная.
1: Да, килечка у нас водится, ладно. А все-таки, ну вот там же говорят, и овощи другие, они другими полезными веществами богаты, или все то же самое?
4: Ну, естественно, богаты, потому что те земли, на которых все это растет, те же там огурцы, помидоры, болгарские перцы, она поплодороднее, конечно, наше черноземье впереди планеты всей, я его все равно буду хвалить, но как бы там все-таки присутствует больше вулканическая земля, а она, как говорят многие эксперты, поплодороднее будет по всем вот этим макро-микроэлементам.
0: Угу. Сереж, ну вот если смотреть на карту, мы смотрим на Средиземное море и понимаем, что какие страны входят в средиземноморский англомерат. И мы понимаем, что, например, греческая и итальянская кухня, они еще, может быть, как-то сродни друг другу, но вот, например, североафриканская, она уж, ну, точно не будет писаться с европейской. Как это все вместе уживается?
4: Ну, как уживается, наверное, это сложилось все-таки больше исторически, но потому что размеры, ну, это территория получается очень большая. И разные, ну, как вы только что сказали, там, и страны, да, то есть от Италии, там, до Балкан, как говорится. Ну, вот так они уже себе живут много лет.
2: Сергей, вот средиземноморская кухня известна быстрым приготовлением пищи, да, буквально за 15-20 минут можно себе обед сделать. А, так вот, вот мы сегодня приедем после эфира, да, домой. А что нам приготовить себе на обед?
1: Поделитесь рецептиком.
4: Рецептик, ну, достаточно очень простой, всеми, наверное, любимый, потому что, как говорится, один из самых, мне кажется, распространенных продуктов – это руккола. Всеми любимая, зелененькая, полезненькая. В нее там добавить огурцы и помидоры и ту же самую там курицу или там, ну, те же креветки, которые у нас, к счастью, вводятся еще пока. Вот, заправить их оливковым маслом экстра вирджин холодного какого-нибудь отжима, и будет очень прекрасно.
1: А если для экзотики наши аутентичные кедровых орешков?
0: Ну, это уже не средиземноморье.
1: А вот это такой вот специфика, наша русская средиземноморье.
0: Симбиоз.
4: Ну, это будет симбиоз прекрасный, потому что кедровые орешки у нас, только у них же тоже эти орешки есть. Они-то у них называются пиноли.
0: А вспомните-ка Ливан. На флаге Ливана что?
1: Кедр ливанский. Да. Вот, совершенно пожалуйста. Верно, да. Хорошо. А если что-нибудь посерьезней? Вот какое рыбное блюдо, например, можно приготовить
2: это
1: в наших условиях?
2: Кроме,
1: да, к ужину. Вот.
4: Ужин? Ну, есть, конечно же, прекрасный тунец и бас дорадо, который славится это место все.
1: А как, просто на решеточке сделать?
4: Нет, можно, нет. Тут можно на решеточке, как говорится, майские-то праздники у нас начались, можно и на решеточку все это бросить.
2: И погода позволяет, тем более.
4: Если решеточки уж у нас нету, то мы берем нашу духовку, положим туда рыбу, сдобрим все это оливковым маслом, солью, перчиком, и вперед в печку. Также можно туда добавить тимьян, розмарин. И будет минут там через 15-20 прекрасная запеченная рыба, которую опять же можно добавить рукколой, огурчиком или там каким-нибудь артишоком.
0: Сережа, вот и смотрите, вы говорите, когда о рецептах, настолько вас приятно слушать, понимаешь, что сделать все будет очень достаточно просто. А действительно, средиземноморская кухня — это несложно.
4: Ну, она вообще несложная. Что кухня, что приготовление, потому что основные, как это называется-то, извините.
1: Ингредиенты.
4: Нет, способы приготовления. Широко распространено, конечно, запекание, вот, и тушение, но также есть, существует легкая обжарка на оливковом масле, что позволяет сохранить питательные свойства практически любых продуктов, которые ты в него бросаешь.
0: Сереж, спасибо вам огромное. Давайте подведем итог. Итак, самое главное – это оливковое масло. Дальше овощи. Ну, в первую очередь,
2: большое
0: это томаты, болгарский перец, сладкий перец. Ну и вот мне очень, например, нравится, я в греческой кухне распробовал себе цадзики. Замечательный соус, прекрасный. Спасибо огромное. Бренд-шеф ресторана «Лофт» Сергей Политаев рассказал нам о средиземноморской кухне.
5: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
0: В очередном выпуске программы прозвучат новые записи Уинтона Марсалиса, Джеффа Каскара, Рикардо Басилара и Айрту Морейры, Ибрагима Маалуфа, Лу Марини, квинтета Дмитрия Яковлева «Интайм», венгерского ансамбля «Джабы» и Кьели Минуччи.
5: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 22:10 по времени Анадыря. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваши послания услышит вся страна.

Не пойму, на что я надеюсь. Небеса мои слезы прячут.

0: Классическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика. Противоборство человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Тайна крейсера «Эдинбург» из сборника «Полярный круг». 2 мая 1942 года в Баренцевом море, следуя из Мурманска к Британским островам, погиб английский крейсер «Эдинбург». Вместе с боевым кораблем на морское дно канул и его груз – около 5,5 тонн золота, предназначавшегося для оплаты военных поставок наших союзников по антигитлеровской коалиции. Впрочем, в ту пору мало кто знал об этой потере. Потопление крейсера держалось в секрете в течение последующих 10 лет. Корабль, сраженный серией торпедных ударов, упал на 25-километровую глубину. Поэтому и долгие годы спустя после рассекречивания факта гибели «Эдинбурга» золотым грузом, мысль о возможности розыска и подъема затонувших слитков казалась еретической даже самым искушенным специалистам водолазного и аварийно-спасательного дела. Первые проблески надежды ступить на борт «Эдинбурга» появились в начале 60-х годов, когда наметилась подлинная революция в способах водолазных погружений, подводной физиологии и океанотехники. Во Франции, США, Англии, в СССР и других странах, как грибы после дождя, возникали поселения на морском дне. В 1962 году Жак-Ив Кусто основал подводный дом на глубине 10 метров. А уже спустя 3 года 6 акванавтов Кусто прожили 3 недели на глубине 110 метров. В 1970 году на 160-метровой глубине обосновались американские акванавты. На дне морей и океанов разыгрывались события, еще вчера казавшиеся сценами из фантастических фильмов. Овладев секретами поведения организма в экстремальных гиперборических условиях и создав надежные рецепты искусственных дыхательных смесей, человек смело шагнул в мир больших глубин. Но еще во времена первых экспериментов Кусто и его последователей стало очевидным, что в ряде случаев основным местом жительства акванавтов может стать не подводный дом, а палубная барокамера. Действительно, чтобы увеличить время работы под водой на большой глубине, вовсе не обязательно обрекать человека на отшельничество на морском дне. Главное – сохранить постоянным высокое давление среды обитания людей. А где проводят свой досуг, где отдыхают и ночуют люди – в подводном жилище или в корабельной барокамере – в принципе, неважно. Разница лишь в том, что люди, живущие в подводном доме, попадают в реальный мир глубин сразу, как переступят порог своего убежища. Акванавты же, нашедшие приют в палубном гиперборическом комплексе, спускаются на дно, а по окончании рабочей смены поднимаются на поверхность в водолазном колоколе, своеобразном подводном лифте.

0: котором сохраняется необходимое давление газовой смеси. И после стыковки с барокомплексом переходят в один из его отсеков. Кроме того, в отличие от акванавтов, обитателей подводных станций и лабораторий, привязанных к постоянному месту жительства, водолазы-глубоководники, абонировав номера гипербарического комплекса и перемещаясь вместе со всем экипажем специализированного судна по морям, по волнам, из одного интересующего района океана в другой, при необходимости выходят на задание «нынче здесь, завтра там». Такая мобильность – завидные преимущества палубных гиперборических комплексов перед различными подводными стационарами, не говоря уж о возможности достаточно легко и просто варьировать диапазон рабочих глубин. Прошло еще немало лет, прежде чем мечта о подъеме сокровищ Эдинбурга воплотилась в инженерный проект, реализовать который подрядилась английская фирма Jessop Marine Recoveries Limited. В случае удачи фирму ждала награда, тем больше, чем больше будет поднято золото. 1 мая 1981 года, по некому совпадению спустя 39 лет со дня гибели крейсера «Эдинбург», к берегам Северной Норвегии направилось поисковое судно «Дамтер». Хотя район гибели крейсера был хорошо известен, задача «Дамтера» была непростой – обнаружить потопленный корабль и осуществить его первичное обследование. Для этого использовалась самая совершенная электронная поисковая техника, включая дистанционно управляемых подводных телевизионных роботов, передающих цветное изображение на монитор с одновременной видеомагнитофонной записью. Поиски крейсера увенчались успехом. В середине мая в судовом журнале «Дамтера» появилась запись «Эдинбург обнаружен». Корабль лежал с креном 90 градусов. В левом возвышавшемся его борту, в районе пороховых погребов, зияла огромная пробоина, нанесенная ударом торпеды. Через эту пробоину удобнее всего было проникнуть внутрь корабля в поисках груза, ящиков с золотыми слитками. Но это было уже делом водолазов-глубоководников. «Дамтер» возвратился в Англию, где была продолжена подготовка к уникальной операции в глубинах Ледовитого океана. Вы слушали фрагмент произведения Александра Чернова «Тайна крейсера «Эдинбург» из сборника «Полярный круг».
1: Арктическая библиотека. Совместный проект «Радио России» и «Радио Пурга». Анадырь, Чукотка.

0: Великой победе посвящается.
1: У незнакомого поселка на безымянной высоте.
0: Память, которая не стирается временем. Песни, объединившие поколения.
2: Темная ночь, только пули свистят по степи.
3: Мгновенья раздаю.

0: звезды отечественной эстрады исполняют песни военных лет. Слушайте 9 мая после минуты молчания. Радио России. Главное радио страны.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете еженедельный выпуск программы «Раритеты». У микрофона в московской студии «Радио России» Дмитрий Добрынин. Сегодня мы вспомним некоторые песни шведской группы «Сабатон» с комментариями музыкантов этой команды Якимом Броденом и Пером Сунстримом, которые давали интервью нашим программам на «Радио России». Группа «Сабатон» известна обращением к мировой военной истории, часто их композиции посвящены конкретным событиям. В 2019 году коллектив представил альбом «The Great War». Это концептуальная работа и полностью посвящена событиям Первой мировой войны. Вот как участники команды объяснили свой выбор тем для песен этого альбома.
2: Первая мировая война намного интереснее Второй, хотя в медиа она освещается далеко не так широко. О Второй мировой говорят постоянно, но Первая намного сильнее изменила мир, в котором мы живем, ну или как минимум изменила Европу. А еще в те времена изобрели много важных вещей. Это была очень жестокая война. Тогда сражались в основном лицом к лицу. Было много ближних боев. Нам было интересно взглянуть на все эти аспекты. Эта ужасная, пугающая сторона послужила отличной основой для метал-треков.
1: Одна из композиций этого альбома называется «Fields of Verdun» и посвящена битве при Вердене. Продолжает Пер Сунстрем.
2: По нашим ощущениям, эта песня звучит как естественный для Сабатона хит. Такой первородный хэви-метал-трек, без лишних сложностей. А текст ее основан на всей Первой мировой войне. В местах, которые мы описываем, прошло много сражений, самых выдающихся сражений за всю войну. По той же причине мы решили презентовать альбом в Вердене, чтобы показать значимость этого места.

0: Основные авторы песен и концепции в группе «Сабатон» – Яким Браден и Пер Сунстрем. И вот как они описали свой творческий процесс.
1: Мы вместе работаем над всем, что задает направление творчества, от музыки до темы альбома. Что касается музыки, тут обычно начинаю я. А когда доходит до концепции, мы с Пером садимся вместе и начинаем обмениваться идеями. Получается, мы основные сонграйтеры и авторы. Хотя нет, не авторы, ведь история уже написана, так что мы скорее редакторы.
2: So I guess we're only the editors.
3: We are the storytellers.
4: Мы рассказчики.
2: Yeah, we were the storytellers.
1: Да, рассказчики.
0: Как средневековые барды.
3: That's a good way of putting it.
4: Да, это хорошее описание. Человек всегда рассказывал истории. Даже до того, как вообще изобрели музыкальные инструменты, люди делали ровно то же самое, что делаем мы. Мы только осовременили искусство пересказывать историю. Так что я доволен нашим выбором. Но, конечно, бывают довольно тяжелые тексты и темы. Даже бывали случаи, когда мы думали, не слишком ли они тяжелые. Но в итоге не отступали. Например, на альбоме «Carlos Rex» были такие песни, как «Killing Ground» и «Полтава». Можно подумать, что концепция — это хвалебное посвящение Шведской империи. Но эти треки вовсе не восхваляют Швецию. Однако нам хотелось осветить и эту, темную, часть нашей истории. Полтавская битва была одним из крупнейших поражений Швеции и одним из ключевых моментов в истории Шведской империи. Вот почему мы исполнили эту песню. Этими событиями Швеция не может гордиться. Но создавая тот альбом, мы хотели обрисовать всю картину, включая плохие моменты.
3: The whole part of it, even the bad things.

0: История России у Сабатон посвящено еще несколько песен, например, «The Attack of the Dead Man», который рассказывает об эпизоде обороны крепости Осовец на Восточном фронте во время Первой мировой войны в 1915 году при отражении немецкой газовой атаки. Сегодня Осовец – это территория Польши, а в то время – Российской империи. Русские солдаты, несмотря на отравление газом, пошли в атаку. И такие решительные действия русских солдат настолько поразили немцев, что они не приняли боя и начали отступать. А еще одна композиция с названием «Панцеркампф» посвящена Великой Отечественной войне и Курской битве. Продолжает Пер Сундстрём.
1: В вашей стране это наша самая популярная песня. Разумеется, в какой-то мере из-за темы Курской битвы. Но это вообще отличный трек. Так что нельзя сказать, что дело исключительно в теме лирики. В остальном мире эту песню тоже очень любят. Еще на этапе демо это был тяжелый трек. Мы подумали, что по ощущениям он должен быть связан с танками, большим танковым сражением, чем-то масштабным. И в итоге решили обратиться к самой масштабной танковой битве. Поклонники нас поддержали и полюбили эту песню.

0: В репертуаре группы есть и кавер-версия известной композиции из начала 80-х «In the Army Now». Вот как ответил на вопрос о ее появлении в списке песен «Сабатон» Пер Сундстрем.
1: Мы превратили ее в песню Сабатона. Изначально ее пели Боланд и Боланд. А мы просто решили, что тоже можем ее исполнить. У нас в арсенале есть несколько каверов, но этот самый любимый. Еще до записи мы долго жили с этой песней, исполняли ее на концертах. Люди принимают ее с восторгом. Помню, над этим треком мы работали тогда же, когда создавали диск «Carolus Rex». Но это концепция о шведской истории 17 века, так что вставить «In the Army Now» в трек-лист не получалось. В итоге так вышло, что песня почти нигде не упоминалась, и о ее существовании знали немногие. Но со временем мы постарались ее продвинуть, потому что нам очень нравится эта версия, как и многим нашим фанатам.
0: Это был Пер Сундстрем, музыкант группы «Сабатон», и нашу радиовстречу с этой командой завершит композиция «In the Army Now». Друзья, о других историях альбомов, песен и исполнителей слушайте в следующих выпусках, а все прошедшие ищите на медиа-платформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок.
2: Hello, this is Pat from Sabaton, and you're listening to Radio Russia.

0: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. Радио России.
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Массированная атака, целью которой стал порт Приморск, отражена в Ленобласти. Пожарные тушат крупное возгорание в селе Кучерово Красноярского края. И в МВД рассказали, как мошенники обманывают в мессенджерах через предложение о подработке. Все подробности далее. Массированная атака, ключевой целью которой стал порт Приморск, отражена в Ленинградской области. Сбито более 60 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Российские военные за минувшую ночь перехватили и уничтожили 334 украинских БПЛА, в том числе над Московским регионом и Ленинградской областью, сообщила Минобороны. Дроны ВСУ также нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Крымом, говорится в сообщении министерства. Более 40 рейсов задержано на более чем 2 часа в аэропорту Пулково из-за ранее вводимых ограничений, сообщает аэропорт. Первым после открытия воздушного пространства в Петербурге в 8.24 прибыл рейс 6574 из Красноярска. Расписание в аэропорту Пулково может корректироваться, сообщается в телеграм-канале воздушной гавани. Обстановка в терминале спокойная, очередей и скоплений пассажиров нет. И как только что сообщил мэр Москвы Собянин, сбит один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Группировка «Запад» за сутки уничтожила 44 пункта управления БПЛА, а также 20 наземных робототехнических комплексов и станцию «Старлинг» ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ и бригада Нацгвардии в районах населенных пунктов Гороховатка, Дружелюбовка, Новосергеевка, Харьковской области, Маяки и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Общевойсковыми подразделениями группировки «Юго-Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 200 военнослужащих, боевая машина пехоты БМП-1, бронетранспортер М-113 производства США, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, два миномета и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Кроме того, скрыты и уничтожены 44 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи «Старлинг», 20 наземных роботехнических комплексов противника.
1: В результате действий группировки войск «Север» противник за сутки потерял 37 пунктов управления беспилотниками, 59 БПЛА самолетного типа и 69 тяжелых октокоптеров. Подразделения южной группировки уничтожили 10 антенн связи и БПЛА, 23 блиндажа и укрытия ВСА, а также 5 пунктов управления беспилотниками. Взрывы произошли в городе Николаеве на юге Украины, сообщает издание «Общественные новости». Подробности не приводятся. В настоящее время в ряде областей страны, в том числе в Николаевской, объявлена воздушная тревога. Пожарные тушат крупное возгорание в селе Кучерово Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в МЧС. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело 2 жилых дома и хозяйственные постройки. О причинах случившегося не сообщается. В столице США, в Вашингтоне, вблизи Белого дома провели акцию «Бессмертный полк». В одном строю с нашими соотечественниками, которые несли портреты ветеранов, прошли американцы. Порядок на маршруте обеспечивала полиция у мемориала Второй мировой войны. Своими впечатлениями от акции поделилась организатор «Бессмертного полка» в Вашингтоне Анна Блоха.
3: Я организую это мероприятие, потому что у меня дедушка и бабушка с первых дней войны до 2 сентября 1945 года прошли всю войну на всех фронтах, от Москвы до Курляндии и потом до Маньчжурии. Второй дедушка участвовал в прорыве блокады Ленинграда и в штурме Берлина. И мои другие бабушки, они были посажденные в Москве.
1: Также акцию «Бессмертный полк» накануне провели в Амстердаме. Участники прошли по центральным улицам города с флагами, цветами и фотографиями героев, исполнили песни военного времени. Шествие попытались сорвать украинские националисты, но их остановила полиция. Мошенники в мессенджерах используют схему обмана с предложениями легкой подработки или удаленной работы без опыта и вложений. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Объявления предлагают выполнять такие простые задания, как отзывы, накрутка продаж, покупка, перепродажа товаров, обработка заказов или продажа подарочных сертификатов. В МВД пояснили, что мошенники часто предлагают фиксированный процент от суммы задания. После согласия жертве присылают инструкцию, а также могут потребовать оформить рассрочку на товар, сделать скриншоты доступного лимита. Деньги уходят мошенникам, а обещанная оплата не поступает. Завтра в Москве наступит настоящее метеорологическое лето. До плюс 21-24 поднимутся столбики термометров, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. 20-градусное тепло сохранится до среды, а уже к концу недели погода в столице испортится.
4: Завтра центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, подпираемого с юга антициклоном, благодаря чему наступит метеорологическое лето, то есть когда среднесуточная температура воздуха в Москве и по области будет превышать отметку плюс 15. Поэтому в столице завтра солнечная переменная облачность без осадков, ветер юго-западных фрумбов по силе не более 3-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 9-12 мегаполисе по области 7-12 и днем плюс 21-24, в Подмосковье 20-25 градусов, а это уже настоящее летнее тепло. Атмосферное давление понизится, составит 743 миллиметра ртутного столба. Ну и до среды включительно сохранится 20-градусное тепло, а в конце недели погода действительно чуть испортится, пойдут дожди, местами прогремят первые майские грозы и посвежее до плюс 14-19-13-18 градусов. Но это точь-в-точь укладывается в рамки климатической нормы.
1: Сегодня днем в Москве будет плюс 19-22, а к вечеру возможен слабый дождь. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: Спорт. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Синхронистка Екатерина Штатнова заняла третье место в произвольной программе солисток на этапе Кубка мира в китайском Сиане. Золото завоевала немка Клара Блейер, серебро представительница Белоруссии Василина Хандашко. Также третьими в произвольной программе микс-дуэтов стали россияне Владимир Першин и Арина Тумкина. Первое место заняли китайцы Цао Исинь и Ши Хаоюэ. Второе – британцы Изабель Торп и Ранжуо Томблин. Главный тренер футбольного ЦСКА Фабио Челестини намерен продолжить тренировать команду. Напомню, коллектив не может победить в пятом матче подряд. В субботу армейцы уступили в 28-м туре премьер-лиги «Зениту» со счетом 1-3. Швейцарец напомнил, что его контракт рассчитан еще на год и не стал комментировать слухи об уходе в один из клубов испанской «Ла Лиги» в случае увольнения. 6 мая ЦСКА проведет финал пути регионов Кубка России против «Спартака». По словам Челестини, для игроков главное подойти к игре с необходимой энергией и настроем. Два результативных паса футболиста Алексея Миранчука принесли победу «Атланти» в домашней встрече с «Монреалем» 3-1. Коллектив в 11 матчах набрал 10 очков и занимает 12 место в таблице Восточной конференции. В нынешнем сезоне полузащитник в 12 матчах также забил 6 мячей. Хоккеист «Каролины» Андрей Свечников сделал голевую передачу в первом четвертьфинале Кубка Стэнли. Россиянин набрал первый очко в плей-офф за текущий розыгрыш. Его команда разгромила Филадельфию 3-0. Следующая встреча состоится 5 мая. Российский раперист Егор Баранников стал серебряным призером этапа Кубка мира по фехтованию. В финале россиянин уступил японцу Казуки Емури со счетом 8-15. Соревнования проходят в Стамбуле и завершатся 3 мая. У меня на этом все, не прощаюсь.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 4-6 градусов, переменная облачность, а в Архангельске плюс 8-10, кратковременные дожди. В Петрозаводске дожди плюс 13-15 градусов, а в Вологде плюс 19-21, без осадков. В Великом Новгороде плюс 21-23 градусов, в Калининграде плюс 25-27, в Перми и Уфе плюс 15-17, а в Кирове плюс 16-18. В Оренбурге кратковременные дожди плюс 14-16 днем, в Казани плюс 15-17, переменная облачность. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди, плюс 14-16 градусов. В Москве без осадков, плюс 9-21. Сейчас в столице плюс 15, незначительная облачность, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Они первыми встретили врага, выстояли в самые тяжелые дни войны и проложили путь к победе. Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Специальный проект Дмитрия Кононыхина «Ко дню победы» в рамках программы «Российский радиоуниверситет». Гость программы – военный историк Алексей Исаев.
1: Война – это тяжелый экзамен, проходящий в совсем других условиях. И всегда именно война, реальные боевые действия показывают то, чего стоит. Война – это военное искусство.
0: Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Слушайте с 4 по 8 мая в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
2: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
4: Это волшебство технологий.
5: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: И мы продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. И по традиции приятного аппетита всем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре воскресенье, 3 мая, прекрасный весенний день. В студии Мария Брашкина,
1: Дмитрий Желобков и Павел Сурков. Здравствуйте. И вот что мы предложим вам в ближайший час нашего эфира.
2: Мы ждем в гости потрясающие голоса. К нам в студию спешат участники хора «Юные патриоты».
0: Несмотря на свой молодой возраст, они уже удостоены нескольких весьма престижных наград.
1: И с успехом продолжают дело своих старших коллег из знаменитого ансамбля имени Александрова.
2: 8-925-222-9992 это номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе Макс, а все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну, а прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: Как говорилось в одном знаменитом спектакле, кто из нас, оставшись в одиночестве, не любит потихонечку попеть хором? А если без шуток, то искусству хорового пения все возрасты покорны. Ну, возьмите, к примеру, наш знаменитый академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, которому рукоплещет весь мир.
1: Наши сегодняшние юные гости с успехом продолжают традиции своих старших товарищей по музыкальному цеху. Некоторые из них уже удостоены престижных творческих наград.
2: И встречайте, дорогие наши слушатели, сегодня у нас в гостях ансамбль «Юный патриот», а также художественный руководитель ансамбля Сергей Михайлович Минкин, руководитель детской группы хора ансамбля Александрова Нина Анатольевна Путилина и воспитанники хора Павел Доращук, Анисия Закирова и Есиня Путильна. Здравствуйте, ребята!
3: Здравствуйте!
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну, во-первых, с праздником вас хочется поздравить с проходящим и с наступающим, что естественно. Как добрались? Скажите.
3: А, прекрасно добрались. Мы здесь уже, кстати, второй раз на Радио России. Первый раз мы были, по-моему, в 2014 году тоже с детьми на Радио России приходили.
0: Да, вот видите, всего-то прошло 12 лет.
2: И вроде как ничего не изменилось. Мы ж чтим традиции так же, как и вы. Скажите, пожалуйста, а вот легко ли, вот, наверное, к вам, Сергей Михайлович, вопрос, а вот когда, как это передавать традиции взрослого хорового пения детям? Есть разница работы с взрослым хором и с детским хором?
4: Знаете, настоящее творчество не имеет возраста. Вот настоящее творчество. И в этом плане, в смысле передачи традиций, ну, наверное, нужно их было впитать. И что мы и сделали сначала. Впитали традиции, смотрели, слушали. Я и сам работал в ансамбле Александрова. И вся эта атмосфера напитывала и меня внутренне, как профессионально, так и, может быть, философски. И вот эту традицию потом мы реализовали через нашу систему воспитания голоса, фонергия. Она такая очень интересная, необычная, основанная на фонопедических распевках и силовых упражнениях. Ну, это особая тема, конечно.
0: Ну, очень интересно.
4: Но именно эта фонергия позволяет нам, нашему хору, петь на любых площадках, с любыми оркестрами, без микрофонов, полным звуком, как ансамбль Александрова.
0: То есть вас, по большому счету, не интересует, какая акустика в зале?
4: Да. Там, еще что-то? Конечно, акустика имеет значение, да, это так, потому что, ну, даже если ансамбль Александрова бы исполнял в плохой акустике, тоже не очень слышно. Ну, любой.
0: Но настоящий мастер, он...
2: Не в чистом поле,
0: Он это оставит на последнее, да?
4: Да, в чистом поле и нас все равно будет слышно. И где мы только не выступаем, именно это качество всегда удивляет людей, что мы поем живым звуком, и детей слышно, даже 10-15 человек, и их слышно, не может быть.
0: Нина Анатольевна, детский сад, школа, институт. Также, например, в спорте команда юных мастеров, потом вторая команда, потом первая команда. У вас также получилось?
3: Да, у нас также получается. У нас даже приходят детки 4-5 лет, но с ними занимается Евгения Геннадьевна, наш другой педагог. Она, кстати, помогала Илье Рахмельевичу Резнику, нашему большому другу, поднимать его маленькую страну в свое время. Когда попросили, вернее, Илья Рахмельевич посмотрел фильм о нас, документальный фильм снимался, «Служить России». Помните, такой был когда-то?
0: Да-да.
3: «Служу Отечеству».
0: «Служу Отечеству».
3: Да, да. И о нас тогда фильм большой сняли. И вот он увидел этот фильм и пришел, и Валерий Михайлович говорит: «Слушай, Валерий Михайлович, у вас такие там педагоги, пусть они мне помогут поднять мою маленькую страну». И вот мы тогда целый год, Сергей Михайлович, я и Евгения Геннадьевна, и с ними занимались, а потом Евгения Геннадьевна дальше продолжила, пока не подняла полностью вот этот весь его, этот хор, маленькую страну. Ну, и они же сейчас в Крыму тоже, да? И вот пока они не уехали в Крым, она вот все с ними занималась, и сейчас вот она вернулась опять к нам. И вот она как раз специалист по вот 4-5-6 лет. Вот она просто, она растворяется в этих детях. Как она это делает, я правда не знаю, потому что мы все-таки более по старшим детям, а она как раз вот эти цветочки, она их вот кахает, да, зернышко к зернышку, и вот этот цветочек раскрывается постепенно. Это удивительная работа, 4-5-6 лет.
2: Когда голос ломается, как проходят вот через это, особенно воспитанники, мальчики?
4: Да, голос ломается, все равно наши дети продолжают петь в фальцетном режиме.
0: Вот так вот можно, да?
4: Да, фальцет не мутирует, поэтому возможность петь есть, и дети продолжают петь. А потом где-то год-полтора в течение года, полутора лет он изменяется, и дети переходят
2: на соответствующие голоса. На свой уже естественный голос.
0: Ребят, я себя вспоминаю ребенком. У меня в голове была Абба, Машина времени, Розенбаум, но ни в коем случае я никогда не задумывался о том, что я когда-нибудь мог бы пластинками слушать хоры имени Попова или вообще детские коллективы. Вы как пришли к этому репертуару? И как вообще случилось то, что вы переступили порог своего хора? Кто? С Павлом начнем.
2: Хорошо. Тебя слышно, все хорошо.
5: Слышно?
2: Да, прекрасно слышно.
5: Так, на самом деле, я думаю, у каждого участника ансамбля есть своя какая-то история. Вот моя история, она, получается, произошла в 2019 году. Я тогда учился в музыкальной школе и даже не думал, как это... закончу музыкальную школу, дальше там разберусь. Иногда выступал на конкурсах, и получалось у меня это как бы более-менее. Но так получилось, что на одном конкурсе я занял как-то второе место, и одна из жюри конкурса предложила моей маме и мне: «Слушайте, у вас мальчик такой, я думаю...»
2: «Он нам пригодится! Хороший мальчик!»
5: Да, есть такой вот ансамбль «Юные Александровцы», при ансамбле Александрова. И мы, в общем, думали, еще как бы не приняли решение, но как раз-таки тогда же мою музыкальную школу, к сожалению, расформировали. Угу. И, собственно, это как бы выбора не было. И вот так вот максимально удачно я попал в ансамбль, и вот уже 7 лет в ансамбле.
0: Девчонки, а у вас как? Давайте мы начнем с
2: Анисии.
6: Да. Я пришла в ансамбль, когда мне было 3 года. Почти.
0: Ух ты!
6: Тогда мне исполнилось 4, и...
0: А все буквы тогда выговаривала?
2: А это, мне кажется, не важно.
6: Вот, мы живем напротив ансамбля Александрова, и у нас каждый день почти доносились вот эти «Дети поют». И мама меня тогда вот с старшей сестричкой привела посмотреть... И мы там остались.
2: И старшая сестра осталась?
6: Да, до сих пор.
4: Первое выступление.
2: Расскажи
4: сразу
2: про
6: первое. Первое выступление, мне было 5 лет, это было нашествие. Я тогда первый раз вот выходила на вот эту огромную сцену, очень много людей.
2: А что ты пела?
6: Я пела песню «Goodbye, America».
2: А ты знаешь, что я тебя видел на сцене?
7: С Бутусовым они пели.
2: Да, я был на этом нашествии.
6: Песня «Солнечный круг».
2: Две песни. Да, ты пела?
6: Да. Да. И там выходила за ручку с Бутусовым.
2: Ты мне потом автограф дашь после
7: эфира? А еще у них были перья на голове, потому что это был «Goodbye, America», и мама им сделала такие шикарные перья, как у индейцев, да? И вот когда они выходили, для меня это тоже было так неожиданно, такой наряд, и Анися такая маленькая, и перья в 2 раза больше ее, это было, конечно, что-то.
0: Есина, а ты... Достойная дочь своей мамы, насколько мы понимаем.
4: Без вариантов.
2: У тебя выбора не было, да, получается?
6: Да, у меня выбора не было.
0: Ясно. А насколько нам стало известно, что ты, говорят, что ты прямо родилась в кулуарах, да?
7: Почти.
0: Это ансамбль Александрова. А что это за история?
7: Рассказывай.
2: Рассказывай, нам можно.
7: Расскажи, как с тобой солдаты всегда там общались, да?
6: Для начала... Я же в 3 года прям не пойду там петь. Я ходила по всему ансамблю Александрова, общалась с солдатами, иногда сидела, слушала занятия, поедала огурцы. Ходила со всеми солдатами за ручку, иногда ходила к ним на кухню, они мне всегда давали мятные конфетки. Я их постоянно кушала.
3: Один раз она у нас потерялась. Мы ходим по ансамблю, не эту ребенка. Все ведь прошли вроде бы, все вот где она обычно гуляет. Нет, и все. Я уже иду к директору, слушайте, куда ребенок делся? Все прошли, потом генерал выходит с ней.
7: Он, оказывается, ее забрал, и они там чай пили с генералом.
0: Советник. Слушайте, ну вот насколько нам Сергей Михайлович сказал, вы можете абсолютно на любой площадке, при любой акустике, при любом расположении всего вокруг сделать шедевр. Девчонки, споете нам?
4: Давайте. Чуть-чуть. А может, перестанете?
3: Перестанете.
0: Нет, смотрите, у нас просто на уровне микрофона. Вот из-за этого.
8: Прекрасная далёка.
0: Давайте. Уберите, пожалуйста, микрофон.

0: интонации прекрасно, на два голоса.
1: Это такое нежное пение. Конечно же, наш ансамбль отличает отличается гораздо мощной подачей, как вот большой ансамбль Александрова. Ведь задача нашего, как и детского, как и взрослого ансамбля Александрова, так и нашего детского, звучать так, как будто это хор солистов. Вот это отличительная
2: черта. Есть индивидуальность каждого голоса.
1: Да, абсолютно. И именно это характерная черта нашего ансамбля.
0: Сергей Михайлович, трудно с ними?
1: Ой, я бы сказал, я даже, ну, для меня вопрос вот этот, он не стоит, потому что мне это интересно, и я переживаю, мне очень важно, чтобы дети открыли в себе вот эту способность, потому что, как практика показывает, многие дети, обладая голосами, не могут им не пользоваться, но когда ты видишь, что ребенок научается петь так, как...
3: Природой заложено,
1: это, ну, это очень, как сказать, трепетно. Mm-hmm.
0: Спасибо вам большое. Мы, друзья, сейчас прервемся с вами буквально на одну минуту. Я напомню номер телефона, по которому вы можете присылать свои сообщения и писать нам 8-925-222-99-92. Напомню, что сегодня у нас в преддверии 9 мая в студии творческий ансамбль «Юные патриоты» в составе художественного руководителя Сергея Минькина, руководителя детской группы хора ансамбля Александрова Нины Путилиной, ну и воспитанники хора, которых вы уже слышали, Павел, Анисия и Есения. Через минуту вновь в этой студии.
4: 8 мая, 19:00. Московский концертный зал «Зарядье». Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступления хора Центральной консерватории Пекина, Китайская Народная Республика. Главный дирижер Чэнь Бин. Информация о билетах на официальном сайте зала. Зарядье.Москва.
5: На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.

0: 8-925-222-99-92. Это телефон, по которому вы присылаете свои сообщения. Друзья, сегодня у нас в студии творческий ансамбль «Юные патриоты». Павел Анисий Есиня. Это воспитанники хора и его солисты, а также руководитель детской группы хора ансамбля Александрова Нина Путилина и художественный руководитель ансамбля «Юные патриоты» Сергей Минькин у нас, опять же, напомню, в гостях.
1: Да, и, конечно, мы безумно рады, ребята уже радовали нас своим искусством, я знаю, что еще есть музыкальные сюрпризы, но очень хочется вот спросить, вот сейчас идут эти праздники, много концертов ведь наверняка, как удается сохранять дисциплину в таком огромном и, мне кажется, слегка непоседливом коллективе?
2: Коллектив непоседливый, это да, дисциплина...
0: Дети...
2: Дети, никуда не денешься. Тем не менее, поскольку мы же педагоги и руководители, наша задача все упорядочить. По поводу выступлений, да, действительно, с самой середины апреля, наверное, мы такой у нас...
0: График
2: жесткий. Мы даже не успеваем записывать песни, которые запланировали, а они вот буквально 9 мая должны будут звучать. Но все равно мы это делаем. И...
1: В учебе-то не отстают, они успевают.
2: Да, это тяжело. Это тяжело для ребят, это большая нагрузка. Но они отпрашиваются, ну, справляются, да.
0: Нина Анатольевна, ансамбль имени Александрова — это визитная карточка. Бренд, можно, наверное, так сказать. Не просто там Москвы, это бренд нашей страны. А ребята понимают, где они учатся?
3: Конечно, понимает.
0: Что это будущее их.
3: Но сам бренд ансамбля Александрова — это действительно великий бренд. И когда меня пригласили создать этот коллектив, я тогда работала в школе музыкальной, замдиректора Глинковской школы, и меня пригласили, Леонид Иванович Малев говорит: «Я хочу хор мальчиков». Вот я в Вене был, вот хочу, чтобы у меня был такой хор
0: капелла,
3: мальчиков.
0: Капелла, да?
3: Да. Я говорю: «Леонид Иванович, ну я попробую. Ну вот как получится, так получится». Но никто не думал, что вот из этого хора мальчиков, который... Он действительно был сначала хор мальчиков, да. И мы с этим хором мальчиком, их три года это было, и мы объездили с ансамблем Александрова Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия. Вот прям такие гастроли были.
1: Евротур.
3: Да, Евротур прям такой был с мальчиками. Вот. И вместе с ними на одной сцене

0: девочки. Я говорю, давайте девочек. И вот, кстати, сестра старшая Аниси, вот они были первыми девочками, которых вот привели. Ну и дальше, в общем, все получилось, что это именно уже образовалась школа со своей лицензией об образовательной деятельности, потому что это надо было все-таки выводить на такой профессиональный уровень. Угу. Как Валерий Михайлович перед отъездом, вот, в последнюю эту поездку несчастную, сказал, что самое главное – это вот профессионализм, запомни, и идейная направленность. Вот если этого не будет, делать тебе нечего в ансамбле Александрова. Угу. Тогда вот есть любые вот кружки, там вот их всевозможные, угу, пожалуйста, куда угодно. Но если дети находятся здесь, в ансамбле, это вот два кита, на которых ты должна стоять всегда. Профессионализм и идейная направленность. Без этого никуда. И мы смогли это выполнить, когда мы вышли 5 лет назад из ансамбля Александрова, мы как раз-таки...
1: Также организовали свою,
0: да, вот
1: дополнительную школу,
0: как раз
1: лицензию
0: мы...
1: получили. Да. Приглашаем, кстати, всех, да, детей от 5 до 17 в наш коллектив.
2: Но вы имеете в виду через прослушивание?
0: Конечно.
3: Обязательно.
0: Да,
3: обязательно
0: прослушивание. Да, да.
3: А сколько уже вещей в репертуаре у ансамбля? Сколько сотен? Давайте так спросим.
1: Не-не-не, сотен это, конечно, много сказано, но около 50 произведений, так если собрать все.
3: Вот это репертуар.
0: Мы не говорим еще о тех произведениях, когда мы, допустим, пели с Бутусовым там. Мы же пели и
2: «Что-то
0: Кутуни» мы пели, мы пели с Демисом Руссесом,
1: Томасом Андерсоном, Александр Софина.
0: С Александра Софина. Мы пели «Лунату».
1: «Лунату» как раз мы выходили.
0: Это было, да, дети очень любили это произведение. Ну, а, извините, а с Демисом мы 3 раза исполняли. Когда он приезжал сюда, в Москву, 3 раза мы пили с ним сувениры.
2: А я в детстве у пластинки заказывал в Днепропетровске, как сейчас помню, на открытках, маленькие, синенькие, за 5 рублей, елки-моталки.
0: И Денис, между прочим, когда его первый раз предупредили, что будут дети, а они шариками выходили, как шарики, как
1: из сердца,
0: даже сзади него, и он все время оборачивался: когда же выйдут дети, когда же выйдут дети? И вот они выходили на сцену, и он такой счастливый, у него лицо сразу сияло в этот момент. Ну вот мои дети пришли.
1: А Софина, когда первый раз, его не предупредили, что будут дети петь. Он вышел, так поет, и вдруг
2: дети.
1: В черных костюмах, так, с движениями. И он так... И даже бросил публику там на какое-то время. Просто смотрел детей и пел.
4: У нас слушатели спрашивают, а есть ли у ребят хобби?
2: Так, отвечайте.
3: Ну-ка,
4: чем увлекаетесь?
5: Мне кажется, вот у нас очень, на самом деле, очень спортивный коллектив. Очень часто бывает, что вот после занятий, после концертов, мальчики, девочки, вообще всех возрастов, баскетбол, футбол постоянно играют.
2: Еще спрашивают, какая любимая песня у ребят. Я вот, насколько знаю, сейчас в преддверии 9 мая ребята участвуют в акциях поздравления ветеранов, непосредственно адресных поздравлений ветеранов.
0: Парады у дома.
2: Парады у дома, да. И ветераны все в один голос, как вот нам сказали наши уважаемые гости, очень любят песню «Я люблю тебя, жизнь». И Павел готов сегодня нам хотя бы куплет исполнить.
5: Да, конечно.

0: жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала.
1: И мы слышим, как Бернес аплодирует.
2: Браво!
1: Спасибо, Паш, большое. Вот, ну и эти акции будут продолжаться вплоть до 9 мая, насколько мы понимаем, да?
2: Представляете, я хотел бы сказать такой момент. Мы позавчера, мы были в госпитале Бурденко.
3: Да. Угу.
2: Пели, давали концерты нашим ребятам. И заходили в палаты, и когда ребята, лежащие, узнавали, что мы на следующий день идем поздравлять ветеранов, они все...

0: как один говорили, передайте привет фронтовикам Великой Отечественной от фронтовиков военной операции. Ага. Представляете? Да. Связь поколений.
1: Ну, прям это прослеживается, да.
2: Вот это как раз то, что говорил, я так понимаю, Халилов, про и как раз да. и про профессионализм, да. и про направленность, и про да. то, что это должно быть в душе, да. в сердце всегда.
1: Дело в том, что для нас пишут же очень много специальных произведений, допустим, там 23 февраля, 9 мая, да, или какие-то там акции серьезные на правительственного уровня. Это уже заказ, понятно, государственный для нашего коллектива, и они все правильно, идейно направлены.
2: Это новые вещи,
1: это
2: да?
1: Это новые произведения.
2: Новые, новые,
1: да,
2: это произведения, новые произведения. Новых композиторов. А новые да. композиторы, а кто сейчас пишет для хора?
1: У нас вначале нам писала Пахмутова, потом нам писала Лядова, Людмила. Людмила Лядова, у нас есть российская армия, она специально, мы были у нее дома, она нам прям, мы застали, она на Тверской прям, у нее дом. Вот мы пришли, и она нам тогда сама пела, у нас есть эта запись, российская армия.
2: Вот это...
1: Да, да, да. Дети, вспомните, Россия.

0: Спасибо, браво! Творческий ансамбль «Юные патриоты»
1: Спасибо
0: был
1: огромное. Ребят, мы вам пожелаем больших творческих успехов. Конечно же, будьте здоровы. Ваше дело благодарнейшее, просто благодарнейшее. А вам, ребята, новых и новых высот в будущем. Вот, ну и насладитесь детством, конечно же, обязательно. Спасибо огромное, друзья. Напомню, что сегодня в нашей студии был творческий ансамбль «Юные патриоты», его художественный руководитель Сергей Минькин, руководитель детской группы хора ансамбля Александрова Нина Путилина, воспитанники хора Павел Дорощук, Анися Закирова и Есиня Путилина. Дай вам Бог, друзья.

0: мудрости и слышатся шаги. Плески ливни в посвисте пурги.
1: Если шаг размашистый, даже не расспрашивай, если у шагов таких враги.

0: пережили годы и до сих пор находят отклик в сердцах людей. В них собраны чувства, которые понятны каждому.
1: Темная ночь, только пули свистят по стене.

0: Песни, ставшие символом времени, единства и душевной стойкости. В специальном выпуске программы «Властелины мелодий» 9 мая в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. На правах рекламы.
1: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизни в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
2: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника, но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
1: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема.
2: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу. А во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
1: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
2: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». И вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
1: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
2: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
1: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
2: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
1: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
2: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
1: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
2: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
1: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому? А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
2: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203» и узнавайте, как это сделать.
1: И как же это средство изобрели?
2: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
1: И как же работает пилорис?
2: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
2: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
1: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
2: Да уж, любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
2: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
3: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59.
0: Радио России.
4: 6 мая, 18.00. Концертный зал Чайковского. Хоровой гала-концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. Ведущие хоровые коллективы России, Казахстана и Китая представят московской публике богатство национальных певческих традиций своих стран. Уникальный праздник в одном из лучших концертных залов столицы. Информация о билетах на официальном сайте зала meloman.ru.
5: «Ангелы Ладоги» во всех кинотеатрах страны.
6: Поднять паруса!
5: Первые зрители уже оценили фильм.
7: Захватило все в одном дыхании.
8: Эмоционально картина очень яркая.
9: Такая Ладога, она просто передает невероятно атмосферу этого льда.
10: Пошли мурашки по телу.
11: Любовная линия такая интересная.
12: Фильм очень душевный. И как дети сыграли прям на эмоции.
13: Обязательно смотрите это кино.
5: «Ангелы Ладоги» уже в кино. Для лиц старше 12 лет.
0: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске: силы ПВО ночью уничтожили 334 БПЛА ВСУ над 16 российскими регионами. Пожарные ликвидировали открытое горение на месте пожара в подмосковной Кашире. И Дональд Трамп заявил, что хочет уничтожить весь ракетный потенциал Ирана. Все подробности далее. Российские военные за минувшую ночь перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотника, в том числе над Московским регионом и Ленинградской областью. Об этом сообщила Минобороны. Дроны ВСУ также нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Крымом. Об этом говорится в сообщении министерства. В аэропортах страны задерживаются рейсы. Только в Пулково после отмены ограничений на полеты задерживается более 40 рейсов, сообщает пресс-служба авиагавани. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о четвертом беспилотнике, сбитом на подлете к столице. Ранее он информировал о трех дронах, уничтоженных с начала суток 3 мая. На месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб. Тем временем Росавиация сообщила о введенных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Смоленской области. Пострадали двое и ребенок. Об этом рассказал губернатор региона Василий Анухин. Пожарные ликвидировали открытое горение на месте возгорания в подмосковной Кашире, сообщает пресс-служба МЧС. Проводится проливка и разборка конструкции. Пожар возник утром на складе на улице Строительной. Затем огонь распространился на соседние два склада. Площадь возгорания составляет 7500 метров. К тушению привлечены 61 человек и 19 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Пожар в селе Кучерово в Красноярском крае уничтожил 14 домов, в которых проживали 38 человек. Пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона. Размер причиненного ущерба устанавливается. Причиной крупного возгорания стало небрежное обращение с печным отоплением. В одном из сел был организован пункт временного размещения. По данным МЧС, возгорание локализовано из-за сильного ветра. Огонь охватил 9 жилых домов и надворные постройки. Пострадавший от разлива нефтепродуктов пляж в Туапсе очистят к 1 июня. Об этом заявил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко. По его словам, Туапсе будет готов принять туристов в курортный сезон.
2: Очень важный вопрос. Волнует вообще всех, кто не живет в Туапсе. Потому что очень многие именно сюда собирались приехать летом. Состояние пляжей, подготовка к курортному сезону. Приехать можно будет?
3: Конечно. Сезон будет. У нас береговая линия порядка нашего именно округа порядка 90 километров. То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи. Да. А этот пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться.
1: По словам Сергея Бойко, практически 95% нефтепродуктов убрано в Туапсе после разлива. Остальная их часть локализована. США хотят полностью уничтожить весь ракетный потенциал Ирана, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CNN. При этом допустил, что может возобновить удары по Ирану, если Тегеран продолжит плохо себя вести. Какие события могут к этому привести, американский лидер не уточнил. Кроме того, Трамп пообещал вскоре рассмотреть план Ирана по урегулированию конфликта. При этом выразил сомнения в приемлемости предложения Тегерана. По словам американского лидера, Иран еще не заплатил достаточно высокую цену. Ранее агентство Фарс сообщило, что Иран через пакистанских посредников передал США план по урегулированию конфликта. Предложение состоит из 14 пунктов. Среди требований Исламской Республики – выплата репараций. Помимо этого, документ содержит в себе четкую дорожную карту для достижения соглашения. Минтруд расширил список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. Теперь он состоит из 363 позиций, сформированных на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Среди новых специальностей – травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз-костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Также увеличилось число организаций. Это касается и предприятий, где могут служить представители малочисленных народов. Как пояснили в Минтруде, изменения связаны с тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, куда добавили 1700 позиций, части из которых теперь есть в списке для АГСМ. Многие из этих специальностей были в перечне и раньше, но теперь их разделили. При этом число врачебных направлений выросло более чем втрое. Туристы из стран Ближнего Востока массово отменили поездки в Россию после начала конфликта и не возобновляют заявки на туры, хотя авиасообщение с нашей страной восстановлено. Об этом сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
4: Есть еще въездной туризм, где-то ровно точно так же произошло не просто существенное замедление, а аннуляция большого количества групп из стран Ближнего Востока. Я напомню, что предыдущие полтора года это была прям в буквальном смысле надежда и основной поставщик туристов. Те самые страны Персидского залива, Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Саудовская Аравия. Аннуляции, отмены, и да, сейчас возобновилось авиасообщение, но они передумали. То есть возобновление заявок туроператоры не видят. Там же нет рекомендации не ездить в Россию. Но, тем не менее, есть какая-то такая тоже осторожность потребительская.
1: По прогнозу АТОР, турпоток иностранцев в Россию в этом году может сократиться на 19-20% по сравнению с 2025 годом.
0: Спорт.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистку Миру Андрееву нельзя упрекнуть за поражение украинки Марти Костюк в финале тысячника в Мадриде. Так считает олимпийский чемпион в одиночном разряде Евгений Кафельников. Цитата. «По ощущениям, одной было намного важнее победить, чем другой. Для Костюк это был словно последний матч в карьере, после которого либо каторга, либо нормальная жизнь. Миру нельзя упрекнуть, что не старалась. Во втором сете были шансы. Три подряд гейма выиграла, два на подаче соперницы. Но сложилось так», — сказал Кафельников. Напомню, встреча завершилась со счетом 6-3, 7-5 в пользу оппонентки. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит обстоятельства неявки Уфы на матч 32-го тура футбольной первой лиги против СКА Хабаровска. В субботу игроки башкирской команды не смогли отправиться на игру из-за закрытого воздушного пространства. Позднее стало известно, что встреча сегодня не состоится. Два результативных паса футболиста Алексея Мирончука принесли победу «Атланте» в домашней игре с «Монреалем» 3-1. Коллектив в 11 матчах набрал 10 очков и занимает 12 место в таблице Восточной конференции. В нынешнем сезоне полузащитник в 12 встречах также забил 6 мячей. Раперист Егор Баранников стал серебряным призером этапа Кубка мира по фехтованию. В финале россиянин уступил японцу Казуки Имури со счетом 8-15. Соревнования проходят в Стамбуле и завершатся 3 мая. Две судьи из России будут работать на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Соревнования пройдут в Болгарии с 27 по 31 мая. На турнир заявлены имеющие нейтральный статус арбитры Ольга Фролова и Ольга Минигалина. Первая будет судить групповые упражнения во взрослом разряде, второй предстоит работать с гимнастками, выступающими в личном первенстве. У меня на этом все. Услышимся.
0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: Сегодня в Великом Новгороде плюс 21-23 градуса, переменная облачность. В Калининграде плюс 25-27, в Перми и Уфе плюс 15-17. В Оренбурге кратковременные дожди и плюс 14-16 градусов. В Казани плюс 15-17 без осадков. В Самаре плюс 13-15 градусов. В Нижнем Новгороде плюс 16-18. В Пензе плюс 14-16. В Ярославле плюс 20-22. В Санкт-Петербурге плюс 14-16 градусов, кратковременные дожди. В Москве без осадков плюс 19. 18-21. Сейчас столица плюс 16. Без осадков, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: 8 мая, 19:00. Московский концертный зал «Зарядье». Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступления хора Центральной консерватории Пекина, Китайская Народная Республика. Главный дирижер Чэнь Бин. Информация о билетах на официальном сайте зала. Зарядье.Москва.
1: «Ангелы Ладоги» во всех кинотеатрах страны.
2: Вонять паруса!
1: Первые зрители уже оценили фильм.
3: Захватило все в одном дыхании.
4: Эмоционально картина очень яркая.
5: Такая Ладога, она просто передает невероятно атмосферу этого льда.
6: Пошли мурашки по телу.
7: Любовная линия такая интересная.
8: Фильм очень душевный. И как дети сыграли прям на эмоции.
9: Обязательно смотрите это кино.
1: «Ангелы Ладоги» уже в кино. Для лиц старше 12 лет.
10: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
11: Товарищи бойцы, лед на Ладоге не позволяет эвакуировать людей. Есть решение использовать буера.
12: Но полетели.
1: История, которая стала подвигом. «Ангелы Ладоги» уже в кино. Категория 12+.
13: Прямо сейчас.
14: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: начало.
1: И мы продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте, друзья! Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. Сегодня воскресенье, 3 мая. В студии с вами этим утром Мария Абрашкина,
2: Дмитрий Желобков и Павел Сурков. Здравствуйте! Вот какая программа ждет нас уже совсем скоро.
3: Мы постараемся разузнать как можно больше и спросим совет у маститого травматолога. Как же нам не подорвать здоровье на своих любимых 600-ках?
1: Окунемся в историю отечественного радиоэфира.
2: И в преддверии 9 мая вспомним великого Юрия Левитана, чей голос навеки связан с главнейшими событиями в нашей жизни, нашей страны.
3: 8-925-222-999, 2 номер нашего эфирного мессенджера. Конечно, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе Макс. И все последние новости и события на сайте вести.ру.
1: Это прекрасный воскресный день, друзья, по-настоящему жаркий. И пусть вам в нем сопутствует только удача.

0: Дачный сезон открыт, а забот на приусадебном участке просто не счесть. Огородники, соскучившись по земле, с рвением берутся за работу и, к сожалению, не всегда рассчитывают свои силы и возможности. Неправильная поза при прополке, игнорирование разминки и работа до седьмого пота – вот то, что весьма неблагоприятно как для спины, так и для организма в целом.
1: Как правило, огородом занимаются люди не самого юного возраста, хотя неправильная работа в саду может быть чревата для всех и без исключения. Никто не застрахован от повреждений и микротравм.
2: Ну как же избежать этого? Выясним. С нами на связи травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Российского университета медицины Михаил Говоров. Михаил Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Михаил Владимирович, знаменитая поговорка «стоять в позе зю». Чем ее можно заменить, а если не заменить, опасна ли она или нет?
3: Да, в принципе, она не опасна. Но просто, как вы правильно сказали, нужно грамотно рассчитывать свои силы и средства, что вы можете сделать. Это не значит, что нужно сделать героическое усилие и пройти в позе кверху пятой точкой все 6 суток за один день, и потом следующие 4 дня лежать с болями в спине. Mm-hmm. Нет. Самое лучшее – это регулярная смена деятельности. То есть, когда вы приехали к себе на огород, поставили себе различных задач, 30 минут попололи, 30 минут пополивали. В общем, смена деятельности.
1: Потом шашлычков пожарили, потом вернулись.
0: Не, после шашлычков уже не вернешься.
2: Уже не вернешься, все, уже потом пошел футбол смотреть.
3: Совершенно верно. Здесь даже не сколько опасность для самой спины, для самих суставов. Как правило, работа в такой позе не причиняет особого дискомфорта. Мы видим, что все наши бабушки, дедушки всю жизнь так работали, и никаких серьезных таких последствий это не возникает. Другое дело, что работа на жаре и пропустить элементарный солнечный удар достаточно просто.
2: То есть шапочка всегда, да, и следим за тем, чтобы не перегреваться.
0: Слушайте, а вот этот солнечный удар, у него есть какие-то симптомы или он подкрадывается незаметно?
3: Это все возникает незаметно. Мы думаем, что солнышко постепенно нас нагревает, мы чувствуем прилив энергии, желание еще работать, грубо говоря, как работают до седьмого пота. А в то же самое время, вечером, мы ощущаем явление озноба, может быть подъем кратковременной артериального давления, головокружения. А это все как бы нехорошие, неприятные симптомы.
2: Температура так даже что... может подняться, да?
0: Ну, естественно.
3: Совершенно верно.
1: Да, в том числе.
3: Поэтому также нужно следить и брать с собой на прополку рядом где-то бутылку воды 1,5 литра и контролировать просто водный баланс. Прерываться, опять же, для питья. А также я бы порекомендовал еще и обращать такое внимание на удобную обувь. Угу. То опасность попадания не только там различных камней, но и сухостоя, травы, корневища, когда вот в носок попадает вот элемент сорняка, он прокалывает незаметно кожу, там остается и в последующем вызывает гнойное осложнение.
1: То есть в кроксах не ходим, получается, на огороде.
2: Резиновые сапоги.
1: Сапоги закрытые, желательно.
3: Да, с высоким голенищем это наше все, грубо говоря.
2: Скажите, а вот у меня старшее поколение обычно говорит, да нет, работа на грядках продлевает нам жизнь, это же физический труд, это практически как твой фитнес. Правы они?
3: Ну, нисколько с точки зрения физической нагрузки, сколько с разгрузки психоэмоциональной. Ведь работа с землей, она как бы успокаивает и нервы, успокаивает как бы всю нервную систему.
0: Mm-hmm. Михаил Владимирович, посоветуете после, например, напряженного рабочего дня по всем правилам принимать душ? Люди идут, и бывает так, что душ-то не стационарный, а летний, и вода там холодная. Вот холодный душ, окатиться холодным душем нормально, или же все-таки надо как-то себя к этому подготовить?
3: Ну, если мы никогда этого с вами не делали, и как происходит закаление? Когда постепенно температура воды уменьшается. Если вы до этого никогда в жизни под холодной водой не стояли и надеяться, что вы обольетесь и потом не заболеете, как бы глупо. Поэтому лучше все-таки нагреть чайничек воды, 1-2 чайничка, и туда их вылить.
2: А может, в баньку хоть... просто и все?
0: Ну, нет, если она есть, Паш, ну... Тут надо исходить из того.
3: На участках бани.
0: Конечно.
3: Да.
0: Да, Михаил Владимирович, еще такой момент. Обращал внимание, что люди пользуются при прополке грядок наколенниками. Такие, знаете, импровизированные туристические наколенники. Просто встают и поползли. Здесь какая-то есть опасность или же все-таки пропускаем мимо?
3: В принципе, если мы работаем с вами на земле, трава, она сама по себе мягкая. Угу. Да, мы боимся только вот любой занозы, любой царапины и попадания вот в ссадину, вот рану, попадания земли. Если же у нас есть плотные штаны, в этом нет никакой необходимости. И вот сказать тому то, что если у меня болят колени, то, конечно, лучше это использовать. Тем более в магазинах даже есть не сколько для фитнеса и для трекинга, а есть специальные строительные наколенники.
1: Я, кстати, видела, что даже табуреточки берут с собой,
0: да,
1: и на табуреточках.
0: Да, да, да. Это еще такой момент. Сейчас законодательно всех призывают огородников и дачников бороться с борщевиком. И люди шарахаются от того, что думают, это действительно шибко ядовитое растение, к нему не подходит даже близко. Как правильно поступать при работе с борщевиком?
3: Первое, если вам на кожу попал его сок, он может вызвать локальное раздражение. Покраснение, сразу промыть большим количеством воды. Естественно, бояться попадания в ротовую полость и в глаза. Угу. Вреден сам сок борщевика, он очень сильно опасен. Он вызывает локальное раздражение, а еще может быть такое, как аллергическая реакция в виде анафилактического шока, что можно даже от него умереть. Ни в коем разе я никого не пугаю, но просто нужно соблюдать меры предосторожности.
0: Спасибо вам большое, Михаил Владимирович. И всех дачников призываем быть осторожными на своих дачных участках, помнить наши советы, но при этом не забывать наслаждаться замечательным, прекрасным дачным отдыхом. Ну, а с нами вместе в прямом эфире был кандидат медицинских наук Михаил Владимирович Говоров.
4: Радио России. Наследие.
0: Его голос стал одним из символов нашей победы. Именно он сообщал об успехах Красной Армии на фронте. Гитлер объявил его своим личным врагом, а для каждой советской семьи его голос был символом эпохи, знаменем ключевых исторических событий.
1: Он – это легендарный диктор советского радио Юрий Борисович Левитан. И его фразу от советского информбюро помнят даже те, для кого эти новостные сводки – история далеких дней.
2: Сегодня в нашей постоянной рубрике, созданной специально к юбилею Радио России, мы вспоминаем Юрия Левитана вместе с историком радиоэфира, нашим другом Вячеславом Кириком. Вячеслав Михайлович, здравствуйте!
5: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Конечно, Юрий Левитан – это легенда. Мне посчастливилось, все-таки в следующем году, даст Бог, 60 лет у микрофона Всесоюзного радио, я с ним встречался и на Пятницкой, к нам он приезжал на Качалова 24, дом радиовещания звукозаписи. Легендарный, доброжелательный человек, удивительный. Вот, и голос замечательный. Ведь мы встречаемся накануне двух праздников, День радио и День Победы.
2: День Победы.
5: И, конечно, представить Юрия Левитана без Дня радио и Дня Победы невозможно.
2: Невозможно совершенно.
5: Вы знаете, мы по традиции проводим небольшой конкурс, блиц-конкурс. Давайте
0: Так, Паша, только не отвечай.
5: Ну, я думаю, ответит на сей раз, ответит правильно многие, да. Вот скажите, и к слушателям обращаюсь, и к вам, в каком фильме прозвучала песенка с куплетами о Юрии Левитане?
0: Друзья, да. Номер нашего телефона, по которому вы можете присылать свои ответы, сообщения, 8-925-222-99-92. Итак, в каком фильме прозвучала песенка с куплетами о Юрии Левитане?
2: Может быть, даже вспомнят, какой знаменитый артист ее пел в этом фильме.
0: Так началось все.
5: Да, Паша уже
0: вспомнил.
5: Конечно, вот мы смеемся, а ведь судьба-то у Юрия Левитана была непростая. И он мне рассказывал, я его записывал на Пятницкой, вот, он рассказывал, когда, ну, это известная история, ведь он, Дима из Нижнего Новгорода, из Горького, владимирское наречие было, диалект владимирский, когда он с приятелем приехал в Москву, они собирались поступать в кинотехникум. Не поступили, и идут, и смотрят в центре Москвы объявление, идет набор дикторов. Что за диктора? Слово такого не... Ну, были чтецы у микрофона.
0: Да,
5: диктора.
0: Да, да.
5: И вот он пришел к я так прочитал стихотворение, прочитал там прозу. Все смеются, дескать, хорошо, все получилось. Ну, сказали, вы знаете, молодой человек, у вас такой диалект вообще владимирский, вам нельзя. Но, тем не менее, все-таки его взяли.
2: А вот меня всегда удивляло вот такой голос, и мне казалось, что это должен быть человек какой-то богатырского телосложения, гигант какой-то. А ведь...
5: Среднего роста.
2: Да, а он был среднего роста, да.
5: Да, вначале он был худощавый, а потом уже, когда я на Пятницкой его встречался, общался с ним, достаточно среднего роста, и нельзя сказать, что... А ведь легенды ходили, особенно в годы войны, его же, он был закрытый человек абсолютно, с ним ходила охрана, вот, а потом вообще его эвакуировали в Свердловск, он оттуда вел сводки информбюро.
0: То есть он говорил, что говорит Москва?
5: Говорит и Свердловск.
2: А на самом деле был Свердловск.
5: Да, поэтому вот. Но все-таки пока ответа нет, я думаю, мы...
0: Нет, ответы приходят, и я вспомнил. Я вспомнил.
2: Вот кто у нас уже, кажется, начинает вспоминать наши слушатели.
5: Ну что, давайте мы...
2: Еще подождем.
0: Давайте подождем, да. Ну, а, естественно, хотелось бы еще и вспомнить Юрия Борисовича в связи с тем, что у нас впереди День радио, и человек, я даже был на Ваганьковском кладбище, помню его могилу.
5: На Новодевичьем.
0: И помню его могилу с бронзовым микрофоном. Да,
5: прекрасный Слава? Памятник. Я считаю, от гостей радио СССР там хороший памятник. Вот. Ведь на радио он поступил, тоже любопытный момент, он вспоминает, когда впервые сел к микрофону, мы потом дадим фрагмент из фильма, вот эту фонограмму из фильма, а сейчас я попрошу второй файл, где Левитан рассказывает о том, как он впервые сел к микрофону на радио.
6: Мне поручили читать первую передачу текстовую, была у нас такая радиостанция имени Коминтерна, самая сильная, серьезная станция. Я изучил передачу, думал, как бы ее получше начать. И потом вспомнил, что некоторые товарищи перед некоторыми передачами очень красиво говорят «всем, всем, всем». Думаю, дай-ка я тоже так скажу. Включил микрофон и говорю, говорит Москва, работает радиостанция имени Коминтерна. «Всем, всем, всем, начинаем передачу для домашних хозяек». Ну, я, знаете, вышел из студии, мне понравилось. Смотрю, все идут, аплодируют, им тоже понравилось, смеются. Молодец, говорит, молодец, толк будет. Так объявил, что все работу побросали. Вызвал меня начальник отдела Весновская. У нас такая Мария Павловна была, очень симпатичная женщина. Всегда ее вспоминаю добрым словом. И она мне говорит, ты знаешь что, говорит, если еще раз так объявишь, во Владимир поедешь. На первый раз мы тебя прощаем. Вот так я стал работать.
7: Во Владимир поедешь.
6: Всесоюзного радио.
0: Как сказал, я сразу вспомнил, как надо мной издевались сержанты в армии, когда они первый-первый, я же в связи служил, первый-первый, я второй. Сколько времени? Я говорю, да без 15. Первый-первый, я второй. Сколько времени? Да без 5, что вы спрашиваете? Каждые 5 минут-то. А они там ржут, умирают со смеху. Вот, и потом до меня дошло. Я всю армию себя выковыривал просто вот это яканье и оканье.
5: И ведь потом, когда уже Юрий Левитан начал уже читать микрофоны Всесоюзного радио, ведь исчез, абсолютно исчез. Я прислушивался.
2: Вообще не было.
5: Поедем во Владимир, когда он поначалу. Да. Абсолютно, да.
0: Спасибо большое, ребят. Мы сейчас прервемся на 1 минуту и продолжим вспоминать Юрия Борисовича Левитана.
8: На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
9: Ленинград, 1941 год.
10: Лед на Ладоге не позволяет эвакуировать людей. Есть решение использовать буера.
9: Они используют парусники ради жизни.
11: Как вы тут одна?
12: Господи, какая страшная.
11: Неправда.
9: Ради любви.
13: Он вас любит.
12: А вы?
13: Я.
12: А ты, значит, третий лишний? Как же хочется на трамвае покататься. Когда закончится война, мы обязательно найдем друг друга.
9: Ангелы Ладоги.
14: Ну, полетели?
9: Уже в кино. Категория 12+.

0: 8-925-222-99-92, телефон, по которому мы продолжаем с вами общение. Вы присылаете свои письма, свои ответы на тот вопрос, который мы сегодня перед вами поставили. В каком фильме, в песне есть куплетики про Юрия Борисовича Левитана? По крайней мере, он там упоминается. Ну что ж, друзья, раскроем карты. И первым нам прислал правильный ответ Андрей. Это фильм «Покровские ворота». Ну и в исполнении Леонида Броневого прозвучали те самые сатирические, юмористические.
1: А давайте прослушаем. Замечательный. Давайте, это первый файл наш. Первый.
2: И говорит по радио товарищ Левитан: в Москве погода ясная, а в Лондоне туман. Но хочется верить, друзья мои, что когда-нибудь по радио объявит Левитан: везде погода ясная, рассеялся туман.
0: Итак, друзья, в преддверии Дня радио и Дня Победы мы сегодня вспоминаем нашего гениального, нашего непревзойденного человека, которого знает, наверное, весь мир, Юрия Борисовича Левитана. И в нашей студии сегодня Вячеслав Кирик, наш давний друг, радиожурналист и историк радиовещания.
1: И знаете, ведь мало кто знает, откуда Юрий Левитан читал
0: свои
1: приказ о капитуляции Германии. Все думают, в Кремле... Угу. Он рассказывал об этом. На самом-то деле, впервые он читал первый раз в 2 часа 10 минут ночи с 8 на 9 мая, когда сеть не выключалась, работали, музыка работала. Это Путинковский переулок за кинотеатром «Россия».
3: «Россия».
1: Да, там был комитет по радиофикации. И в 2 часа 10 минут Левитан вот сейчас рассказывает, мы послушаем. Эта запись была сделана на Шаболовке, когда отмечалось 30-летие Победы. Это уникальный документ.
4: Никогда не забудется, конечно, 9 мая 1945 года. 2 мая наши войска владели городом Берлином. И вот приближение праздника чувствовалось во всем. Небо озарялось все новыми-новыми ракетными салютами, приказами. Тысячи звонков радиокомитет. Товарищи, читайте о победе. Чего тянете? Не томите людей. Ну, знаете, мы сами волновались и ждали. И вот, наконец, 30 лет тому назад, 9 мая, в 2 часа 10 минут ночи, московское радио объявило: передаем акт о капитуляции германских вооруженных сил. Изумительное время. Вы знаете, мы раскрыли окна, что-то творилось на улицах и площадях. Вы, товарищи радиослушатели, товарищи телезрители, не выключали черные, похожие на большие тарелки, картонные, дребезжащие репродукторы, диффузор. Все окна домов тогда светились, люди толпами вышли на улицы, пение, пляски, военных качают, прожектора освещают небо.
5: Сквозь бурлящие, ликующие толпы людей, помните, дорогие товарищи, к нам в радиостудию стали приходить наши журналисты, поэты, писатели. Да, дорогие товарищи, тысячи. Буквально десятки тысяч страниц нам с вами пришлось читать у микрофона за долгую жизнь на радио. Многие

0: радостный голос, какой, не такой тревожный, как в годы войны. Я прибежал, меня окружили, думают, что я все знаю, я ничего не знаю. Какая-то ракета будет запущена в небо. Ее толком никто не знает. Потом звонок, пишите текст. Мы написали, продиктовали нам текст, что сегодня в Советском Союзе запущен космический корабль, который пилотирует гражданин Советского Союза. Сколько гордости было в интонации, когда мы произносили эти слова, Юрий Гагарин. И мы все горды за нашу родину, за наш народ, гений ученых, рабочих, инженеров, мужество Гагарина. Наш народ, который первым проложил дорогу в космическое пространство.
1: Слава, вот все эти легенды, которые, многочисленные легенды, которые связаны так или иначе с именем Юрия Левитана, насколько это правда, вот с вашей точки зрения?
2: Я, конечно, ребята, много и знаю этих легенд, и сам читал, и в книгах есть юмор. В основном это, конечно, именно легенды и байки.
3: Такие байки, которыми обрастает любой известный человек.
2: В Прилапине, Сергей Георгиевич, председатель гостей радио, там...
3: Не забалуешь.
2: Не забалуешь. И вообще Юрий Левитан знал себе цену, ребят, своему голосу. Вот, когда говорят, что он где-то, я прочитал, что он там недалекий человек был. Он был, это люди просто ошибаются, не знают его, близко его не знают и с ним не общались. Вот. Он знал себе цену, знал цену своему голосу. Вы знаете, я хочу, мы 9 мая, День Победы, а ведь тоже слушатели мало знают, мало кто знает об этом факте. Первый приказ о салюте он прочитал верховного главнокомандующего, и там допустил ошибку, салютовать он прочитал. Мы сказали, вызвали, Юрий Борисович, правильно салютовит, от слова «салют». Но потом все-таки утвердили вот это салютовать там 20 там залпами. Интересно.
1: Знаете, мы сейчас говорим, мы тоже коснулись его тембра и изменения голоса. Мне вспомнился замечательный советский радийный анекдот, когда Юрий Борисович уже в возрасте, глубоко такой, поживший человек, 7 ноября, праздник, день революции октябрьской, он приходит в магазин, и уже так голос подсел, сам он немножечко осунулся. И говорит продавщица: доченька, дайте-ка мне к праздничку вот сосисочек килограммчик, дайте мне, пожалуйста, птичьего молочка коробочку, и дайте мне, пожалуйста, сливочного маслица, вот эту пачечку. Вот, ну и, конечно же, говорит, надо, наверное, что-нибудь взять выпить на праздничный стол. Ну вот, пожалуй, говорит, вот эту бутылочку советского шампанского.
2: Ну, может быть, тоже было. После войны, уже в советское время, ну, в наши дни, недалеко до его ухода, он вел интересную программу «Пишут ветераны». Много писем получал, и вот он рассказывает, там буквально несколько секунд.
1: Давайте послушаем.
0: Я недавно, между прочим, получил письмо. Спрашиваю, значит, скажите, пожалуйста, вот ваш сын есть, это он сейчас по радио читает? Ну, я, конечно, отвечаю, что, к сожалению, очень хотел сына, но дочка получилась. Сына у меня нет. Вот еще одно письмо получил. Скажите, пожалуйста, товарищ Левитан, а вот ваш отец, этот старик, который войну читал, где он сейчас? Такие доброжелательные, очень хорошие письма получаем. Они нас всегда поддерживают.
1: Вот, Слав, как легенда
2: рождается. Легенда, да. Вот именно так рождаются, да.
1: Слушай, спасибо огромное, конечно, очень интересно. И вспомнить Юрия Борисовича, и поговорить о нем, и представить его, опять же, перед глазами, и услышать несколько человечные монологи, его рассказы, которые за микрофоном, не в микрофон. Это, конечно, очень дорогого стоит.
2: Вам большое спасибо, слушателям спасибо, ребята, и с праздниками.
3: С праздником.
1: Спасибо огромное. Радиожурналист, историк радиовещания Вячеслав Кирик, друзья, был сегодня в нашей студии. Мы же на этом завершаем нашу сегодняшнюю программу, которую для вас подготовили и провели Мария Абрашкина,
4: Павел Сурков
3: и Дмитрий Желобков.
1: Дай вам Бог, друзья, пусть все у вас будет хорошо.
3: Удачи и процветания.
2: До свидания.

0: Ко дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
1: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
2: Я считаю, что это святой праздник. У меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ним встретиться и поговорить.
0: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. На правах рекламы.
5: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
6: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
5: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
6: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
5: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
6: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
5: От чего возникает эта болезнь?
6: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
5: А в каком возрасте обычно это начинается?
6: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
5: 45? Так рано!
6: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
5: Какие главные признаки начала угасания мозга?
6: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
5: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
6: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
5: О чем вы говорите?
6: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
5: Они реально настолько успешны?
6: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
5: И в чем разгадка?
6: В плазмалогенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмалогены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмалоген был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмалоген был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
5: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного звездочка 2203.
6: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
5: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
6: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203.
5: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
6: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапия, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
5: Отлично. А как насчет побочных явлений?
6: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
5: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
6: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
5: А если перевести с научного на обычный язык?
6: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
5: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
6: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 0133 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
5: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203.
6: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
5: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203.
6: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь. Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
5: Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203.
6: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга, добавить плазмологена, В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
5: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
6: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит, нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапия.
5: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
6: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
5: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
6: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
5: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках. И жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России.
7: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Журнал судьбы.
8: Я поняла, что мы абсолютно на правильном пути. Когда начинался очередной переворот в стране, нас всегда закрывали. Когда нас в 93-м году закрыли, журнал подхватила мэрия города Череповца. Невероятная история.
0: Главный редактор московского журнала Анна Грушина в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Кремль анонсировал важное выступление Владимира Путина 9 мая. Три мирных жителя пострадали из-за атаки БПЛА на Смоленскую область. И власти Ирана передали США свой последний мирный план из 14 пунктов. Все подробности далее. Выступление президента России Владимира Путина на параде 9 мая ждет весь мир. Оно будет очень важным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Кроме того, отметил, что 9 мая у Путина будет напряженный день с двусторонними встречами. Три мирных жителя, двое взрослых и ребенок, пострадали из-за обломков беспилотника, попавших в многоквартирный дом в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о четвертом беспилотнике, сбитом на подлете к столице. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В Ленинградской области отразили массированную атаку из 6 десятков беспилотников. Основной целью атаки стал город Порт-Приморск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дроздин. По его словам, в результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание. На данный момент его последствия ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. По данным Минобороны, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотника, в том числе над Московским регионом и Ленинградской областью. В аэропортах страны вводились ограничения на полеты. Только в Пулково после отмены ограничений на полеты задерживается более 40 рейсов, сообщила пресс-служба авиагавани. Власти Ирана передали США свой последний мирный план из 14 пунктов. Трамп сообщил, что пока не смотрел документ, но заранее сомневается, что тот может ему понравиться. С подробностями корреспондент «Вестей» на Ближнем Востоке Александр Белибов.
2: Переданный Ираном США документ из 14 пунктов – это дорожная карта, в которой проложен путь к долгосрочному соглашению о прочном мире на Ближнем Востоке, сообщают иранские СМИ. Тегеран настаивает на полном прекращении войны вместо временного перемирия и требует урегулирования всех спорных вопросов в течение 30 дней. В списке требований также гарантии безопасности, вывод американских войск, снятие морских ограничений, разморозка иранских активов и отмена санкций. Трамп документ сейчас как раз изучает, но к предложенному уже относится весьма скептически.
3: Я скоро рассмотрю план, который только что прислал нам Иран, но не могу представить, чтобы он был приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет.
2: Обнулив накануне срок действия войны с Ираном, которую без санкций Конгресса американский президент мог вести 60 дней, Трамп в военном плане развязал себе руки. Пустит ли снова в ход кулаки? Вопрос пока открытый.
3: Если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, но сейчас посмотрим. Это, безусловно, возможно.
2: Тем временем американские журналисты подсчитывают не только во сколько США обошлась война с Ираном. По их данным, это никакие не 25, а все 50 миллиардов долларов. Ну и какой урон был нанесен силам Пентагона в регионе. Как следует из расследования CNN, по меньшей мере 16 американских военных баз на Ближнем Востоке были разрушены или серьезно повреждены. Крупнейшая из них Аль-Удейд в Катаре, которая должна была контролировать воздушное пространство над 21 страной, была атакована дважды. Александр Белибов, «Вести», Ближний Восток.
1: Телефонные мошенники убеждают детей уходить из дома и не выходить на связь, а затем запугивают их родителей, сообщая, что те находятся в заложниках и требуют выкуп. Рассказали РИА Новости в отделении Национального центра помощи «Спасград». По их данным, злоумышленники зачастую находят детей жертв в онлайн-играх и, например, предлагают им что-то купить. После оплаты начинают пугать несовершеннолетних тем, что они якобы перевели деньги запрещенной организации, и теперь родителям грозит уголовная ответственность. При этом ребенку внушают, что спасти взрослых может только он, но рассказывать об особо секретной миссии никому нельзя. Затем преступники под различными предлогами убеждают детей покинуть жилье. После связываются с родителями и сообщают, что ребенок якобы у них и требуют выкуп, рассказали в организации. При этом мошенники сами или через посредников вызывают для несовершеннолетних такси. Завтра в Москву придет долгожданное лето. Воздух прогреется до плюс 21-24 градусов, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Тепло сохранится до среды, а к концу недели погода немного испортится.
4: Завтра наступит метеорологическое лето. Среднесуточная температура воздуха в Москве и по области будет превышать отметку плюс 15. Поэтому в столице завтра солнечная переменная облачность без осадков. Ветер юго-западных фрумбов по силе не более 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9-12. В мегаполисе по области 7-12. И днем плюс 21-24. В Подмосковье 20-25 градусов. А это уже настоящее летнее тепло. Атмосферное давление понизится, составит 743 миллиметра ртутного столба. Ну и до среды включительно сохранится 20-градусное тепло, а в конце недели погода действительно чуть испортится, пойдут дожди, местами прогремят первые майские грозы и посвежее до плюс 14, 19, 13, 18 градусов, но это точь-в-точь укладывается в рамки климатической нормы.
1: Сегодня температура воздуха будет превышать норму. Днем обещают плюс 19-22 градуса, а вечером местами может пройти слабый дождь. Всемирный день солнца отмечается сегодня. Дата стала поводом для специалистов в очередной раз напомнить об опасности, которую таит в себе прямое наблюдение за дневным светилом без использования специальных защитных фильтров. Дело в том, что сетчатка глаза не имеет нервов, поэтому человек при взгляде на солнце не чувствует ожога. Однако даже нескольких секунд таких наблюдений приводит к необратимой слепоте. Рассказал ТАСС старший научник, научный сотрудник Пермского национального исследовательского политехнического университета Валерий Литвинов. При этом отметил, что наблюдение в бинокль, телескоп или любую оптику максимально опасно для зрения, так как уровень воздействия возрастает в десятки раз. Поврежденные участки сетчатки не восстанавливаются, поэтому потеря зрения после солнечного ожога остается навсегда, заключил эксперт. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российские синхронистки завоевали золото в акробатической программе групп на этапе Кубка мира в китайском Сиане. Второе и третье места заняли китайские команды. Теннисистку Миру Андрееву нельзя упрекнуть за поражение украинки Марти Костюк в финале тысячника в Мадриде. Так считает олимпийский чемпион в одиночном разряде Евгений Кафельников. Цитата. «По ощущениям, одной было намного важнее победить, чем другой. Для Костюк это был словно последний матч в карьере, после которого либо каторга, либо нормальная жизнь. Миру нельзя упрекнуть, что не старалась. Во втором сете были шансы, три подряд гейма выиграла, два на подаче соперницы. Но сложилось так», — сказал Кафельников. Напомню, встреча завершилась со счетом 6-3. 3-7-5 в пользу оппонентки. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит обстоятельства неявки Уфы на матч 32-го тура футбольной первой лиги против СКА Хабаровска. В субботу футболисты башкирской команды не смогли отправиться на игру из-за закрытого воздушного пространства. Позднее стало известно, что встреча сегодня не состоится. В полуфинальной серии хоккейного Кубка Гагарина две судьи из России будут работать на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Соревнования пройдут в Болгарии с 27 по 31 мая. На турнир заявлены имеющие нейтральный статус арбитры Ольга Фролова и Ольга Минигалина. Первая будет судить групповые упражнения во взрослом разряде, второй предстоит работать с гимнастками, выступающими в личном первенстве. Легкоатлет Владимир Никитин установил на Казанском марафоне новый рекорд России. Спортсмен завершил дистанцию 42 километра за 2 часа 8 минут и 9 секунд. А мне на этом все. Услышимся.
0: Погода.
1: 4 мая в Петропавловске-Камчатском плюс 2-4 градуса, временами дожди. А в Южно-Сахалинске плюс 4-6 днем, а вечером дождь и мокрый снег. В Магадане плюс 2-4 градуса, вечером мокрый снег. В Хабаровске без осадков плюс 13-15 градусов. Во Владивостоке плюс 12-14, в Екатеринбурге плюс 13-15, облачно с прояснениями. В Челябинске плюс 12-14 градусов, утром дождь. В Тюмени временами дожди плюс 9-11, в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 15-17 без осадков. В Омске плюс 16-18 днем, а вечером дождь. В Санкт-Петербурге во второй половине дня дождь, а температура плюс 14-16 градусов. В Москве ясно, плюс 22-24. Сейчас столица плюс 18 без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Орловская область. Программа «Удивительные люди». О тех, кто живет рядом с нами. Талантливые личности, яркие судьбы, откровенные беседы.
1: На самом деле медицина недалеко уходит от православия, особенно если основана на стремлении помочь человеку и милосердии. У нас же есть пример Войны Синецкого, Луки, архиепископа. Говорил, вот он стал профессором, потом архиереем, а я сократил путь сразу, зрача пошел в священники.
0: Каждую субботу новая история выдающегося человека из первых уст.
2: «Ночная охота». В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
3: Представьте себе, что вы вышли ночью в поле. Вы что-нибудь увидите, ничего не увидите. А тут вы берете фактически тепловизор, и вы сразу понимаете, где какой есть зверь.
2: Гости выпуска – журналист Алексей Беляков и специалист по тепловизорам Олег Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и в 23:35 по времени Кургана.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: Радио России. Общество.
5: Максимова.
2: Выпуск 240-й.
6: Здравствуйте! Меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы говорим на важные для многих людей темы. И этот выпуск будет посвящен проблеме, с которой, если и не сталкивался каждый, то хотя бы наблюдал. Речь о зависимости детей от гаджетов, да и взрослых тоже, потому что детям свойственно копировать поведение родителей, которые для них, особенно в раннем возрасте, являются безусловными авторитетами. Да и кто, как не взрослые, покупает им первый мобильный телефон, планшет или игровую приставку? Зачем? Отчасти, чтобы порадовать кровиночку и осуществить мечту. Ведь у мальчика в детском саду или в первом классе уже есть такая высокотехнологичная игрушка. Родители купили, а у меня нет. Хнык-хнык. Но давайте будем честны. Для большинства родителей сунуть в детскую ручонку смартфон – это как такая электронная погремушка или соска, способная взять на себя заботу успокоить, отвлечь и занять ребенка, освободив взрослым время для того, чтобы отдохнуть или позаниматься собственными делами. Или наоборот – поработать, уделить время карьере и заработкам. И эту стратегию чисто по-человечески вполне можно понять, ведь семья сама себя не прокормит, а ипотека сама себя не выплатит. А глядя на папу и маму, которые днями и вечерами напролет, вместо того, чтобы пообщаться друг с другом, разговаривать, сидят, уткнувшись в свои смартфоны, и дети, считывая родительский пример, принимают для себя такую модель поведения как правильную, верную и абсолютно нормальную. Некоторые родители, детям которых сейчас уже 25 лет, возможно, вздохнут с облегчением. Ох, мол, как хорошо, что в те времена, пока мои дети были маленькими, не было еще этих проклятущих смартфонов. Но в нулевых их роль выполняли видеоприставки, в которые родители втыкали диск или вставляли кассету с мультиками и фильмами, чтобы только ребенок не докучал своими приставаниями и требованием внимания, когда мама и папа так сильно устали. Кстати, во времена их собственного детства мультики по телевизору транслировали всего по 10-15 минут в день. «Спокойной ночи, малыши!» Выходные чуть дольше – А еще и с учетом передачи «В гостях у сказки», в которой порой показывали волшебные фильмы вроде «Трех орешков для Золушки». А строчка «Мультипликационный фильм» обычно подчеркивалась в телепрограмме из газеты ручкой, чтобы, не дай бог, не пропустить. Назначенного часа ждали с волнением, ведь это была еще и лотерея. Могло сказочно повести, и показывали «Ну, погоди», «Винни-Пуха» или «Золотую антилопу», но это мог быть и не очень понятный для ребенка средней полосы кукольный мультик производства «Узбекфильм» про человека в тюбетейке, полосатом халате и сосликом. А основной упор в интеллектуальном и информационном воспитании и развитии ребенка тогда делался на диафильмы, которые папа прокручивал на диапроекторе. Он отправлял изображение с пленки на натянутую на стену белую простынь. На пластинке со сказками, «Бременские музыканты», «Приключения братца кролика и братца лиса», «Площадь картонных часов», «Аленький цветочек». Да много их было разных увлекательных. А также настольные игры с разноцветными фишками и кубиками. «Шесть шагов вперед», «Два шага назад», «Пропустите ход». Карты с этими играми даже публиковали в детских журналах. Ну и, конечно, главный акцент в развитии делался на чтении. Поначалу совместным. А чего только стоили невероятные красочные 3D, как бы их сегодня назвали, книжки. Когда ребенок их открывал, они раскладывались в целые королевства, в замки. И под строчкой «От удивления у короля вытянулась шея». Королю действительно можно было руками вытянуть шею. Были и наборы с картонными куклами, которых можно было переодевать в разные наряды. Их предварительно надлежало вырезать из бумаги ножницами. Были и конструкторы. Если повезло, можно было стать счастливым обладателем аналога Лего производства ГДР. И что характерно, все эти занятия не вызывали зависимости, не вызывали они и расстройств психики. А наоборот, развивали все, что только можно, от мелкой моторики до фантазии. Не хочу сказать, что полвека назад все родители были примерными лапушками в области воспитания. Да нет, конечно. И досуг многих детей был отдан улице. Но и там их хотя бы ждала физическая активность. От футбола и пряток до бадминтона, от вышибал до пионербола. И чисто женских развлечений. Классики, прыгалки, резиночки. Я сейчас все это вспоминаю и перечисляю не с целью подушнить и поухать. Как, мол, раньше все было хорошо, и до чего же мы докатились теперь? И даже не с целью поностальгировать, а с целью донести, что чем больше в жизни ребенка движения, живого контакта и разнообразных увлечений и интересов, тем меньше риск, что единственным источником эмоций и впечатлений станет вот этот вот самый смартфон. И если увлечение каким-то хобби или видом спорта не несет ментальных и физиологических угроз, то смартфон формирует зависимость. То есть, вдумайтесь, по сути, встает в один ряд с курением, алкоголизмом, наркоманией, игроманией. А если за тягой к телефону еще стоят тревога, одиночество или трудности в общении, то избавиться от этой аддикции становится очень трудно. Есть мнение специалистов, что при огромном терпении, ежедневных колоссальных усилиях, огромном и постоянном внимании у родителей может на решение этой проблемы, если она уже появилась, уйти порядка 8 или 9 месяцев. Это в лучшем случае. Ведь если просто отобрать гаджет, но не заполнить освободившееся время интересными совместными занятиями, общением, физической активностью, проблема не только вернется, но еще и отношения испортятся. Но это с одной стороны. А с другой, нельзя не понимать, что жизнь людей постоянно меняется. Когда-то подавляющее большинство детишек и в школу не ходило, и считать не умело. Наверное, и зрение-то было в этой связи получше, и физической активности еще больше. Но цивилизация не стоит на месте. Возможно, и сейчас следует приспособиться к новым вызовам. Но вот никуда от этого не деться. Вот теперь человек вынужден жить в этой самой цифровой среде. И готовиться к этому нужно с раннего детства. Нет, это я не утверждаю. Это я рассуждаю, фантазирую, и мы обязательно зададим сегодня этот вопрос профильному специалисту. Все это предисловие я вела к тому, что Минпросвещение сейчас думает о том, а не запретить ли российским детям законодательно смартфоны до определенного возраста. Подробнее об этом в ближайшей информационной справке, ну а тем временем уже сейчас есть немало родителей, среди которых попадаются весьма медийные, которые ограждают своих детей от цифровых вихрей, категорически отказываются покупать им смартфоны и гаджеты до определенного возраста, не разрешают смотреть и телевизор. В заключительной звездной части сегодняшнего эфира у нас тоже будет звездная многодетная мама, которая очень много внимания уделяет воспитанию собственных детей. Вот и поинтересуемся, а что она думает на этот счет. А у меня, кстати, была знакомая психолог для обеих дочерей, которой как раз все это, и смартфоны, и телевизор, и приставки, и кино были под запретом. Зато они вместе много чего-то мастерили, то плакаты какие-то, то декорации к дню рождения. Однажды они пришли в гости, где работал телевизор, по которому показывали фильм по комиксам «Железный человек». Мама была в ужасе и с полными отчаяния глазами попросила все это немедленно выключить, потому что девочкам, которым на тот момент было около 10 лет, разрешалось смотреть только старые советские мультфильмы вроде «Верлиока» и «Серая шейка». Каков результат? Ну, сегодня со стороны выглядит так, что никакого прорывного просветления и осознанности не случилось. Девочки уже взрослые и в целом ничем не отличаются от прочих зумеров. Не вылезают из соцсетей, случается, что влюбляются не в тех, страдают, психуют, комплексуют, не шибко-то любят учиться и работать, больше любят краситься, наряжаться, фотографироваться в разных позах. В общем, делать все то, что характерно для их сверстников, которым в детстве можно было и «Железного человека» посмотреть, и в телефоне позалипать. Ну и раз уж мы вспомнили мультфильмы и комиксы, задолго до появления первых яблочных смартфонов уже была такая очень популярная у детей франшиза про инспектора Гаджета, который, собственно, из гаджетов и состоял. В правой руке у него был сверхсекретный гаджет-телефон с наушником и антенной на большом пальце, автомобиль на голосовом управлении, ключ от гаджета, универсальная отмычка на мизинце левой руки для открытия замков, яркий фонарик на среднем пальце левой руки для освещения темных пространств, телескопические руки и много чего еще. В общем, его имя, как нельзя лучше, подходит для заголовка сегодняшнего радиожурнала.
2: Инспектор Гаджет. Министерство просвещения рассматривает возможность ограничить использование мобильных телефонов детьми до определенного возраста. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов. Однако окончательного решения пока нет. По его словам, раннее использование смартфонов и планшетов, в том числе с трехлетнего возраста, негативно влияет на психологическое развитие ребенка. Министр считает, что необходимо определить возраст, с которого детям можно пользоваться мобильными устройствами. Он также отметил, что соответствующие нормы пока не закреплены в документах. Подчеркнул, что обсуждение продолжается, а вопрос остается сложным, и напомнил, что в школах уже действует запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Ранее член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурок говорил о том, что родителям не следует полностью исключать использование телефонов и других электронных устройств детьми, но полезнее ввести ограничения до 1-3 часов в день, отдав предпочтение установке обучающих приложений, таких как интерактивные словари, а также программы для чтения и изучения языков. В эфире Максимова.
6: С одной стороны, возникает вопрос, а будь такой закон принят, как бы он контролировался? Ведь какой в законе смысл, если невозможно следить за его исполнением? С другой стороны, известно про опыт Китая, где всерьез обеспокоились интернет-зависимостью среди несовершеннолетних и взялись за защиту их здоровья и развития. В результате там были введены ограничения на использование гаджетов детьми и подростками и установлены возрастные лимиты на время использования смартфонов и доступ к интернету. Ну, вот, например, до 8 лет не больше 40 минут в день, до 15 – час, до 17 лет – 2, Ну и тотальный запрет на доступ к мобильному интернету для несовершеннолетних с 10 вечера и до 6 утра. Исключение. Образовательные приложения, сервисы для защиты личной безопасности, вызов экстренных служб и программы, сертифицированные как инструмент физического или умственного развития. Невероятно. Но ведь смогли же. И как-то ведь это же работает. А вот как? Давайте поинтересуемся у нашего эксперта. Но первым делом, конечно, пофантазируем, как бы это могло работать у нас и стало бы. С нами Владимир Зыков, руководитель Всероссийского образовательного проекта «Цифровая журналистика», главный редактор «Рунет». Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: От профильного министерства прозвучала мысль о возможном запрете на пользование смартфонами для детей до определенного возраста. А насколько реально было бы контролировать его исполнение и как? И будь он принят, вот как бы он мог выполняться?
5: Проконтролировать, конечно, это будет очень тяжело. Ну и в целом путь такой сплошного ограничения, он не совсем правильный. Опять же, когда мы рассуждаем о гаджетах, нужно не забывать, они активно переводят и на использование гаджетов в повседневной обучающейся программе. То есть это электронные дневники, электронные учебники и так далее. Как быть здесь, да? То есть считается ли это время за то время, и который ребенок сможет проводить за гаджетами, или нет? Если мы понимаем, что у ребенка идет использование гаджета под контролем, с ним проводится разъяснительная работа со стороны родителей или взрослых, или там учителей. Ему объясняют, что нельзя долго, значит, сидеть в соцсетях, в целом нельзя долго пользоваться гаджетом, то в этом случае будет наблюдаться исключительно позитивный эффект от использования гаджета. То есть гаджет не надо воспринимать как что-то плохое. Гаджет надо воспринимать как мультитул.
6: Какие правила, кстати, вы бы порекомендовали ввести родителям для детей на пользование электронными устройствами?
5: Родители, суйте ему этот гаджет, на, иди, занимайся им, не приставай к нам. Это первое. То есть надо понимать, что виноват не гаджет, а виноваты родители, которые этот гаджет ребенку впихивают. Следующее. Бесконтрольное использование телефона – это не самый лучший рациональный подход. И здесь ключевое. Как так сделать? Все очень просто. С ребенком надо заниматься. Надо дать ему возможность замещать свободное время какими-то еще увлечениями. И как раз международные исследования, которые проводились в нескольких разных странах, они это ярко и красочно показывают. Если у ребенка просто отобрать гаджет, он не будет автоматически заниматься спортом или какие-то другие виды досуга искать. Нет, он просто замкнется в себе. Но если у ребенка, даже если у него есть гаджет, начать давать какие-то альтернативные виды развлечения, то ребенок сам будет минимизировать использование время гаджета, потому что у него есть какие-то другие альтернативные увлечения, которые ему нравятся, где он проводит с радостью время, получает ту самую гормоны радости, и у него все хорошо, в общем-то. И это как раз вот та самая вещь, которая ложится на родителей, потому что родители должны не забывать, что они должны помогать ребенку заполнять промежутки вот свободного времени. Сам по себе ребенок, если он это будет делать, он это будет делать как-то по-другому.
6: В Китае уже действует ограничение на присутствие детей в интернете в зависимости от возраста. И все работает. Вот расскажите, как они там это контролируют?
5: Там очень интересная система. Дело в том, что в Китае ребенок проходит идентификацию. И как только вы покупаете, получаете телефон, вам нужно сразу же пройти идентификацию. И если родитель передает свой телефон ребенку, то его могут наказать за это. Поэтому ребенок должен, когда заходит в интернет, когда заходит в гаджет, когда заходит в соцсети, он везде проходит идентификацию, из-за этого площадки понимают, сколько лет ребенку, и в соответствии с вот этим они ограничивают время использования там соцсетей, сервисов и так далее самостоятельно. То есть эта обязанность перекладывается на площадки, а не на родителей. Родители здесь только помогают соблюдать эти меры и смотрят за тем, чтобы ребенок не обходил вот эти запретительные меры, в том числе с использованием чужих гаджетов, потому что за это могут наказать.
6: Спасибо. С нами был Владимир Зыков, руководитель всероссийского образовательного проекта «Цифровая журналистика», главный редактор «Рунет». Далее в программе поговорим о том, какое психологическое и физиологическое влияние оказывает неограниченное пользование электронными устройствами на детей в раннем возрасте. Что такое номофобия и как она проявляется? Почему у детей развивается зависимость от гаджетов? По каким признакам понять, что это уже проблема, а не увлечение? И как с проблемой, раз уж она возникла, работать? Кстати, забегая вперед, скажу, что психологи рекомендуют родителям начать решение проблемы с себя и перестать везде пользоваться смартфоном. Создать в квартире зоны, свободные от гаджетов, и, возможно, самому обратиться к профильному специалисту, который поможет проработать клубок собственных внутренних проблем. От эмоциональных реакций до сложившихся сценариев поведения, которые транслируются ребенку и которые им считываются. Ведь, как мы уже говорили, родители для маленьких детей – это объект абсолютного обожания, авторитет и образец для подражание во всем. Дети перенимают привычки своих взрослых, жесты, поведение, словечки, а часто идут по их стопам и в профессиональном плане. Именно поэтому сегодня в музыкальной части программы мы будем слушать исполнителей, которые, по примеру своих родителей, выбрали музыку делом своей жизни. И начнем мы с Владимира Преснякова, родители которого, если помните, трудились в ансамбле «Самоцветы».

0: Ну что сказать, с такой бабушкой, как у Владимира Преснякова в песне, внукам точно не грозит зависимость от гаджетов и интернета. Есть чем с ней заняться. А как понять, что это уже проблема, а не просто увлечение? Ведь, ну, все-таки интерес к гаджетам – это же еще не зависимость. Бывает и такое. Повод для беспокойства возникает тогда, когда телефон начинает заметно влиять на поведение, эмоциональное состояние и повседневный режим дня ребенка. Впрочем, таких признаков целый набор. Как и обещала, сейчас поподробнее поговорим об этом.
1: О зависимости от смартфона, среди прочих, говорят физические признаки, такие как нарушение сна, режима дня, позднее засыпание и утренняя усталость, низкая физическая активность, головные боли, снижение зрения и дискомфорт в глазах. Поведенческие признаки. Ребенок тянется к телефону сразу после пробуждения, теряет интерес к прогулкам, увлечениям и прочим занятиям. Он постоянно находится в смартфоне, требует его при любом случае, не может сам закончить играть или смотреть видео, отвлекается на экран во время занятий и домашних обязанностей, страдают учеба и отношения в семье. Эмоциональные признаки. Смартфон становится главным способом справляться со скукой или тревогой. Без него ребенок становится раздражительным и агрессивным. Попытка ограничить его экранное время вызывает протест, истерики и недовольство. Возникает тревожное состояние.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: Эти симптомы проявляются и у взрослых. Хоть ситуация в Иране, где интернет заблокировали после начала боевых действий, и показала, что жизнь без него может продолжаться месяцами. Хотя мирные эксперименты проходили не столь гладко. Вот в Англии решили воплотить мечту, казалось бы, многих – запереться от всего мира и отключить интернет. И вот пятеро добровольцев были на 5 дней изолированы в одиночных камерах и лишены мобильных устройств. Двое продержались от 4 часов до суток. Оба плакали и кричали. Трое выдержали ценой понятия.

0: Ромашки эффект был более выраженным, чем после курса антидепрессантов. Изменилось и поведение людей. Они стали гулять, заниматься спортом, общаться. А что же дети? С ними ученые тоже проводили подобные эксперименты. О результатах чуть позже. Пока же хотелось бы порассуждать вот о чем. Ну хорошо, ученые подчеркивают, что человеческий мозг развивался все-таки в мире, где информация и социальные контакты были труднодоступны. А интернет усложняет контроль над мыслями и поведением. Но времена-то меняются. Цивилизация не стоит на месте. 5 миллионов лет назад наш предок был покрыт, между прочим, вообще шерстью. Но со временем-то необходимость в ней эволюционно отпала. Жизнь в пещерах сменилась жизнью в теплом доме с печкой. Меняются и водные для мозга. Теперь человек живет в цифровой среде. Может, настало время и адаптироваться к этим новым условиям? Об этом и не только расспросим сейчас эксперта. С нами психофизиолог, преподаватель факультета психологии МГУ, основатель детского нейроцентра Вячеслав Лебедев. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Что скажете?
1: Ну, на самом деле, здесь мы, когда говорим о том, что гаджеты – это некоторая новая ступень там развития, эволюции, мы, на самом деле, себе немного льстим, потому что все-таки масштабы несопоставимые. И гаджеты – это инструменты, которые мы придумали себе довольно давно, то есть когда-то мы придумали себе письменность, да, для того, чтобы вынести внутренние психические естественные процессы вовне и ими научиться управлять. Соответственно, есть у нас врожденные генетические программы, которые называются чувствительными сенситивными периодами. Вот, то есть ни один гаджет не способствует, например, развитию речи младенца, пока не созреют определенные области головного мозга. Точно так же в подростковом возрасте биология распоряжается тем, как срабатывает гормональная система и так далее. То есть есть встроенные механизмы, которые очень-очень долго формировались и развивались. Поэтому здесь эволюция мозга, она просто не поспеет за скоростью смены там, моделей смартфонов. Смартфоны сменятся сейчас там, на ассистентов с искусственным интеллектом и так далее. Поэтому биологии все так же нужны и тактильные ощущения, да, потому что у нас есть древняя пропориорецептивная чувствительность, лазание по деревьям, значит, драки с друзьями, там, споры и так далее. Поэтому нейронные сети и связи, отвечающие, кстати, за интеллект, там, за психическую устойчивость и за умение пользоваться тем же самым гаджетом, они строятся по этим принципам. Поэтому здесь я ни в коем случае не адептом запрета смартфонов. Это важные, конечно, безусловно, инструменты, но это, знаете как, сначала мы учим ребенка считать, умея про себя, складывать столбиком, он понимает, как это работает, да, причем, если мы это делаем ручкой на листочке, это включает и активирует определенные механизмы пластичности мозга, это установленный факт, а уже дальше мы даем ему калькулятор. Вот если мы ребенку сначала дадим калькулятор и научим им пользоваться, то, конечно же, ему потом ну, будет невдомек, а зачем там писать все на бумажке. Да? Вот то же самое со смартфоном. То есть если мы сразу же даем ему этот экран, то мы пропускаем очень важные этапы формирования психики, которая заложена эволюционно, и без этих этапов мы не получим ту модель психического, мы не получим то развитие интеллекта, которое, собственно, нас делает людьми.
0: А если родители проявляют твердость и не покупают ребенку телефон, в то время как он есть вообще у всех остальных сверстников, не станет ли он изгоем? И реально ли его оградить от электроники? Ну, хорошо будет заходить в детском саду в телефон другого ребенка или наблюдать за ним и тихо завидовать.
1: Да, это важный вопрос. Часто мы получаем его от родителей. Он такой чувствительный достаточно. И я, собственно, сам как папа на него отвечу довольно твердо, что телефон — это не равно социализации. Если у детей развиты навыки игры, если мы развиваем у них эмпатию, чувство юмора, они будут интересны своим сверстникам без телефона. Изгоями становятся не из-за того, что нет гаджета, там, телефона, да, потому что, ну, в детстве у кого-то раньше, не знаю, были новые кроссовки или там крутой велосипед, но как бы понятно, что это не делало его там любимчиком, да, потому что все-таки в другом суть общения заключается. А вот как раз отсутствие коммуникативного опыта из-за экрана, это может сказаться. Первое. Второе. По поводу взрослых, да, здесь важна, конечно, не твердость просто ради запрета, а всегда важна альтернатива. А что мы даем взамен, да, то есть если есть живое общение, есть, не знаю, там, настолки, те же самые общие дела, то ребенок не чувствует себя

0: другом, он может себя даже особенным почувствовать в хорошем смысле.
1: Спасибо. С нами был психофизиолог, преподаватель факультета психологии МГУ, основатель детского нейроцентра Вячеслав Лебедев. А теперь, как и обещал, расскажу про эксперимент по цифровому детоксу с детьми. У учеников одной английской школы отобрали на 21 день смартфоны, а в конце каждой недели проверяли их психическое состояние. Поначалу большинство злилось, грустило, скучало, но затем выяснилось, что школьники стали лучше, дольше и, главное, качественнее спать. Уменьшилась тревожность и нервозность в стрессовых ситуациях, нормализовался пульс. В Канаде тоже подтвердили, что использование гаджетов дошкольниками вредит их эмоциональному состоянию. Вот те, кто в 3,5 года проводил за ними время, демонстрировали сильные проявления гнева. Вспышки злости происходили у них на 22% чаще. Врачи подтверждают, что зависимость от смартфонов вызывает депрессию, низкую самооценку, импульсивность, хроническое чувство тревоги и социальную изоляцию. Люди меньше общаются, и в итоге это бьет не только по психике, вызывая стресс, но и по иммунной системе. Так что сократить время в телефоне стоит каждому, раз уж полностью отказаться от него не получится. Кстати, миллениалы сегодня искренне недоумевают. Как так могло выйти, что их родители получили свой первый телефон после 18 лет? У нас уже говорили о том, что мобильные телефоны стали для детей проблемой. Отвлекают от учебы, мешают усвоению знаний, портят зрение, здоровье. Поэтому с 2024 года в школах на них ввели запрет. Каков результат? Об этом в заключительной части программы, а также о том, можно ли победить данную зависимость. Забегая вперед, один из ключевых факторов – пример родителей, который препарируем и в музыкальном разделе нашего выпуска. Сегодня слушаем исполнителей, которые, по примеру старших родственников, пошли по их стопам. Как Стас Пьеха.

0: Вы слушаете Максимову.
1: О том, что смартфон в школе зло, давно догадались уже почти во всем мире. В Нидерландах подвели итоги двухлетнего запрета. Телефон учащемуся нужно оставлять дома, ну или в школьном шкафчике. Итог: новое правило положительно влияет на учебный процесс и атмосферу. У 75% улучшилась концентрация внимания, на треть выросла успеваемость, очень значительно улучшился социально-психологический климат. А что же у нас? Спросим у эксперта. С нами автор телеграм-канала «Богданов о школе и не только», учитель информатики школы номер 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Михаил Богданов. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Прежде всего, как вам идея запрета на пользование смартфоном до определенного возраста?
2: Ну, мне, честно сказать, трудно представить, как это реализовать, не очень понятно. Потому что разговорами, увещеваниями это не решается. Законодательно запретить это невозможно. Даже если будут какие-то очередные рекомендации, ну, как понятно, дали, как любые рекомендации, они не обязательно к исполнению.
1: Поделитесь наблюдением учителя о том, что для детей сегодня телефон – зло или все-таки источник знаний?
2: Да нет, источником знаний это не является однозначно. Как учебное устройство его рассматривать я бы не стал никак. Вообще, в принципе, это просто удобное средство коммуникации. К нему так и надо относиться.
1: После того, как в школе запретили пользоваться мобильными, стало ли легче?
2: Ну, это реализуется правилами школы, то есть конкретная школа устанавливает свои правила. Если по согласованию с родителями какой-то школе, например, установлено правило, что в принципе не существует никаких мобильных устройств в учебный день, да, ну, например, да, вот такая практика есть в суворовских училищах, я знаю, Нахимовском там и так далее, в некоторых кадетских классах, да, и школах. Практикуется такая мера, она прям прописана в уставах. Ну, соответственно, приходя в соответствующее учебное заведение, предупреждаются родители и дети, и это, как правило, школа, и оно должно исполняться, и оно исполняется, в общем-то. А в остальных случаях это все местные локальные акты, которые, ну, как правило, в них указано, что именно в учебное время нельзя использовать. Ну, и реализуется по-разному. При входе в класс могут попросить, там, значит, какие-то стоят держалки для телефонов, можно сдать. Либо в некоторых случаях там по согласованию с родителями вообще у классного руководителя на весь день остаются телефоны. Ну, в основном в начальной школе так делают. Вот. Поэтому это все зависит от конкретных условий конкретной школы.
1: Спасибо. Это был автор телеграм-канала «Богданов о школе и не только», учитель информатики из Санкт-Петербурга Михаил Богданов. В общем, специалисты рекомендуют до 3-4 лет любыми способами ограждать ребенка от гаджетов, от телевизора, от интернета, чтобы дать возможность его нейронным связям развиваться правильно. Но как бороться с зависимостью, если она все же уже сформировалась?
0: Начните решение проблемы с себя. Создайте зоны, свободные от гаджетов. Используйте приемы как положительного, так и отрицательного подкрепления. Найдите альтернативу – книги, спорт, хобби, совместный интересный досуг. Перераспределите свое время в пользу совместного общения. Найдите родителей-единомышленников и по очереди занимайтесь с детьми интересными походами, развивающими играми, викторинами, обучайте взаимодействию и умению выстраивать отношения. Проявите максимальное терпение. На коррекцию может уйти минимум 10 месяцев кропотливой работы. Лучше отказаться от тактики исключительно жестких запретов, выбрав спокойную и последовательную стратегию. Установить понятные правила экранного времени. Исключить телефон из вечернего режима. Интересоваться, что именно ребенок делает в телефоне. Разобраться в эмоциональных причинах. Часто за проблемой стоят тревога, одиночество и трудности в общении. В эфире Ольга Максимова.
1: Повторюсь, многие известные родители сегодня сознательно не покупают детям смартфон. Предлагаю поинтересоваться, какой подход к данному вопросу у известной многодетной мамы. С нами телерадиоведущая Тута Ларсен. Тута, здравствуй.
3: Здравствуйте.
1: Мобильные телефоны, приставки, интернет – что это? Это зло? Это источник информации? Или это источник безнравственности и дурных примеров для ребенка?
3: Источник для взращивания безнравственности, дурных образцов и ролевых моделей – это взрослые, на которых смотрит ребенок и с которых он берет пример. Я считаю, что мобильный телефон – такая же данность сегодняшнего дня, как автомобиль или метро. Этим можно злоупотреблять. Это можно использовать в целях просветительских, образовательных, развлекательных. Но, безусловно, регулировать взаимодействие ребенка с гаджетом – задача взрослых, в первую очередь родителей. Потому что на самом деле родители, ну, правда, не всегда дают себе отчет, что они дают ребенку в руки, можно это регулировать, и почему это, в принципе, может быть небезопасно для его там созревания, для его интеллекта, для его нервной системы и даже для зрения.
1: Расскажи про свой родительский опыт. Какие правила и ограничения в вашей семье?
3: У нас в семье мы очень строго относимся, на самом деле, к взаимодействию ребенка с гаджетами. Когда был маленький наш старший ребенок, это касалось в большей степени телевизора, ну и немножко интернета, конечно. До школьного возраста у ребенка нет своего телефона. Первый телефон появляется с походом в первый класс. И, ну, на самом деле, с Лукой было проще, со старшим сыном, потому что мы ему просто купили кнопочный телефон. С младшими детьми это уже не так просто, потому что на самом деле, это тоже большой привет нашим законодателям, очень многие сервисы, даже школьные, находятся сейчас на цифровых платформах, в социальных сетях, всевозможные чаты и прочее-прочее, с которыми ребенку надо взаимодействовать с первого класса. Мы стараемся до школьного возраста обеспечить ребенку максимально аналоговое детство. Мы играем в настолки, мы гуляем, мы играем в ролевые сюжетные игры, активные игры. Конечно, мы любим играть и в компьютер тоже, но, например, у нас есть какой-нибудь классный квест, который мы хотим пройти всей семьей. Мы сидим и играем в него определенное количество времени. Мы не оставляем ребенка один на один с телевизором или с интернетом. Мы четко и строго регулируем контент, который ребенок потребляет. Если мы что-то запрещаем, мы объясняем, почему. Это не соответствует возрастной норме, это не соответствует нашему представлению о прекрасном, это неправда. Вот давай посмотрим лучше вот это. То есть, закрывая какую-то дверь, мы стараемся открыть другую, чтобы у ребенка была здоровая альтернатива. И, естественно, до совершеннолетия у всех детей на телефонах стоят системы родительского контроля, где мы четко регулируем их деятельность, но по мере входа ребенка там в пубертат уже не так жестко регулируем, потому что дети на самом деле, если ты объясняешь ребенку, что это не запрет, а забота о его безопасности, и четко это аргументируешь, что ребенок к этому относится абсолютно спокойно, и у него уже самого достаточно неплохо развито критическое мышление, если его что-то в интернете смущает или в социальной сети, он придет с этим к родителю, если у него с родителем доверительные отношения. Поэтому, безусловно, никто не застрахован сейчас особенно от мошенников или от какого-то еще вредоносного воздействия через интернет. Но все-таки, если ты с ребенком проходишь пошагово школу безопасности в интернете и сам этому обучаешься, не только установив ему антивирус, понимая, что ребенка в интернете подстерегают все те же опасности, что и на улице. Если ты ребенка этому обучаешь, то, в принципе, высокая вероятность того, что ребенок реагирует на что-то неадекватное и на какую-то тревожную кнопку нажмет. И еще вопрос о запрете. Ну, например, вот у нас младший ребенок учится в 4-м классе, у него есть возможность час в день играть в телефон, утром и вечером. Но опять же, если он хочет скачать новую игру, он приходит и спрашивает: папа, мама, можно мне скачать вот такую игру? Папа говорит: слушай, сынок, нет, давай эту не будем, она мне не нравится, здесь вот то и то и то, жестокость, насилие 18+, давай лучше что-нибудь еще поищем, что мы можем вместо этого. Ну и, конечно, нужно предлагать ребенку этот инструмент именно для знания, для обучения. Давай мы частенько там что-нибудь ищем в поисковике, там, не знаю, самые ядовитые змеи на планете и прочее, прочее, прочее. Потом дети, чем старше становятся, тем больше у них возможностей с помощью виртуальных инструментов делать какие-то проекты, делать домашние задания, презентации для школы и так далее. Поэтому, ну, странно запрещать гаджеты там, где, ну, даже школа, в общем-то, стимулирует к их использованию. Но обучать человека безопасности, помогать с выстраиванием этой экосистемы безопасности, и, да, стремиться к просвещению максимальному взрослых и показывать детям хороший пример, мне кажется, это куда более эффективно, чем запреты.
1: Спасибо. С нами была телерадиоведущая Тута Ларсон. А на прощание предлагаю вспомнить самую известную в мире няню. И вряд ли бы и сегодня Майкл и Джейн залипали бы в смартфонах с такой затейницей, как Мэри Поппинс. Песни из фильма про них – предлагаю и закончить сегодняшнюю программу. Кстати, написал ее сын автора «Марша энтузиастов» Исаака Дунаевского, Максим Дунаевский, а спел Павел Смеян. А на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.
4: Изменения в природе.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя покрыться нам, но откладывать жизнь

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
4: Здравствуйте, я Александр Павлов. Каждый четверг со специалистами говорим о физическом и душевном здоровье.
5: В медицинском языке все, что имеет в окончании суффикс «ит», обозначает воспаление. Аппендицит, отит, бронхит.
6: Болит.
7: Почек, да, их две.
5: Две, слава богу.
7: Как бы население, оно не информировано, наверное, что за почками нужно следить.
4: На радио России Иваново 89.1 FM.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. На параде Победы ожидается важное выступление Владимира Путина. Российская армия за сутки заняла более выгодные позиции и улучшила положение в зоне СВО. И в Красноярской прокуратуре назвали причину пожара в Кучерово, где сгорели 14 домов. Все подробности далее. В Кремле анонсировали важное выступление президента Владимира Путина на параде Победы 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков автору информационному агентству «Вести» Павлу Зарубину. Ранее пресс-секретарь рассказал журналистам, что парад в честь Дня Победы на Красной площади в этом году пройдет в усеченном формате, без техники, для минимизации опасности на фоне террористической угрозы со стороны Киева. Песков отметил, что 9 мая президент проведет ряд встреч с гостями, которые приедут на торжественные мероприятия в Москву. «Будет напряженный рабочий день, будут двусторонние встречи», — сказал он Зарубину. Также рассказал, что на следующей неделе глава государства проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами, в том числе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые приедут в Москву на парад Победы. Кроме того, президент выступит на параде в честь Дня Победы 9 мая и поздравит президентский полк с 90-летием. Российские военные нанесли удары по связанным с ВСУ объектам транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила Минобороны. По его информации, в течение суток ударам подверглись позиции украинских войск в 147 районах. По данным оборонного ведомства, за сутки группировки войск «Север» и «Юг» улучшили положение в зоне СВО. Подразделения «Запада» и «Центра» заняли более выгодные рубежи. Военнослужащие восточной группировки продвигаются вглубь украинской обороны. Средства ПВО за прошедшие сутки сбили 4 авиабомбы, снаряд «Хаймарс» и 740 беспилотников. В общей сложности за последние 24 часа армия Украины потеряла в зоне СВО около 1200 военнослужащих. Туапсе будет готов принять туристов в курортный сезон. Пострадавший от нефтепродуктов пляж очистят к 1 июня. Об этом в эфире «Вести ФМ» рассказал глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко. При этом отметил, что власти отслеживают состояние здоровья и жителей по обращениям в скорую помощь и больницы. По его словам, аномального всплеска обращений к врачам не было.
2: Сезон будет. У нас береговая линия порядка нашего именно округа порядка 90 километров. То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи. Да. А этот пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться. Хочу еще добавить, что мы состояние здоровья людей оцениваем, отслеживаем по обращению в скорую помощь и в больницы. То есть какого-то аномального всплеска, аномального там сверхобращений скорую в больницы не поступало, особенно с острыми респираторными заболеваниями или какие-то жалобы на дыхание. Такого нет.
1: В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормативам. Причиной пожара в селе Кучерово в Красноярском крае, где огонь уничтожил 14 двухквартирных домов, стало неосторожное обращение местного жителя с печным отоплением. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Для жителей развернут пункт временного размещения на базе Александровской школы. Пожар в селе Кучерово вспыхнул около 11 часов по местному времени и из-за сильного ветра быстро охватил жилые дома и надворные постройки. К тушению привлекли 50 человек и 24 единицы техники. В результате удалось отрезать огонь от соседних строений и локализовать возгорание. Около 100 человек приняли участие в шествии бессмертного полка в Вашингтоне и соседних штатов Мэриленд и Вирджиния. Участники пронесли портреты своих родственников, ветеранов Великой Отечественной войны мимо Белого дома к Национальному мемориалу Второй мировой войны. Помимо россиян и выходцев из России, в акции приняли участие граждане Белоруссии, Болгарии, Казахстана, США и других стран, чьи предки участвовали во Второй мировой. Акция «Бессмертный полк» прошла в американской столице в 7-й раз. Россиян предупредили об активизации мошенников под видом дачных мастеров. Об этом рассказали РИА Новостям в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Подобная преступная схема становится особенно актуальной в мае на фоне старта сезона активных сельскохозяйственных и ремонтных работ. Злоумышленники создают привлекательные портфолио с помощью чужих фотографий и интернета и предлагают гражданам услуги по обрезке деревьев, ремонту заборов или септиков. По их словам, в качестве главной цели для обмана аферисты зачастую выбирают садоводов и пенсионеров. Из-за влияния теплого атмосферного фронта до плюс 19-22 градусов прогреется сегодня воздух в российской столице. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. При этом отметил, что к вечеру местами возможен слабый дождь.
3: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, скользящего по северной периферии Азорского антициклона. Поэтому в Москве по области ожидается переменная облачность, практически без осадков. Единственное, могу оговориться на всякий пожарный случай, что вечером местами может брызнуть абсолютно незначительный, очень слабый, очень небольшой дождь, но многие его даже и не заметят. Так что он пройдет почти что на сухую. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду и максимальная температура воздуха, внимание, впервые в этом сезоне плюс 19, плюс 22, то есть столбик термометра впервые в этом году поднимутся на такую высоту. Это, естественно, уже как минимум где-то на 3 градуса теплее, чем положено по многолетней климатической норме мая. Показания барометров немного снизится, составит к вечеру 745 миллиметров ртутного столба.
1: Ну а завтра в Москве наступит настоящее метеорологическое лето. До плюс 21-24 градусов поднимутся столбики термометров, добавил синоптик. 20-градусное тепло сохранится до среды, ну а к концу недели погода в столице испортится. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Спорт. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Футболист Сочи Франсуа Комано верит, что команда еще может сохранить прописку в РПЛ. На вопрос о своем возможном уходе полузащитник ответил, что сейчас он сконцентрирован лишь на концовке сезона. Только после финальных туров, по мнению игрока, можно будет принимать какое-либо решение. Впереди у южан матчи чемпионата против Оренбурга, Зенита и Ахмата. В ближайшие несколько часов может определиться первый финалист хоккейного кубка Харламова. Прямо сейчас в Ярославле Локо принимает Нижегородскую Чайку. Идет первый период, счет в матче пока не открыт. В серии 3-1 в пользу сегодняшних хозяев. Стали известны главные претенденты на хоккеиста Питтсбурга Евгения Малкина. Ранее спортсмен заявил, что хотел бы еще минимум год поиграть в НХЛ. Летом он, скорее всего, станет свободным агентом. По информации американской прессы, договор с нападающим могут подписать Вашингтон, Флорида и Миннесота. У теннисисток Мира Андреевой и Дианы Шнайдер мало шансов выиграть турнир в Мадриде. Такое мнение высказал олимпийский чемпион Сиднея Евгений Кафельников. По мнению эксперта, парная комбинация – это совершенно другое, нежели одиночный разряд. При этом специалист отметил, что субботнее поражение Андреевой от Костюк никак не скажется на действиях в паре. Куда важнее, что против россиянок выступит сильнейший дуэт мира – Катерина Синякова из Чехии и американка Тейлор Таунсенд. Решающая встреча начнется не ранее, чем в 15:00 по московскому времени. Российские гимнасты с 5 мая проведут восстановительный сбор в Турции, сообщает ТАСС. Отмечается, что в Анталью поедут не только атлеты из основного состава, но и некоторые резервисты. 26 апреля в Сириусе завершился Кубок России по спортивной гимнастике. С 28 июня по 6 июля в Калуге пройдет чемпионат страны. У меня на этом все. До свидания.
0: Погода.
1: 4 мая в Красноярске плюс 8-10 градусов и небольшой дождь. В Иркутске плюс 12-14 дождь. В Новосибирске без осадков 15-17 тепла. В Омске плюс 16-18 градусов облачно с прояснениями и вечером дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 15-17 градусов без осадков. В Тюмени плюс 9-11 временами дожди. В Челябинске утром дождь, днем плюс 12-14 градусов. В Екатеринбурге плюс 13-15 без осадков. Во Владивостоке Владивостоке плюс 12-14, переменная облачность. В Санкт-Петербурге во второй половине дня небольшой дождь. Температура плюс 14-16 градусов. В Москве ясно, плюс 22-24. Сейчас столица плюс 19, без осадков, ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радость или грусть нас ждут потом.
1: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Забор, яблоко, тетушка Полли.
4: Том Сойер и Гек Финн – это в каком-то отношении еще и образец свободы, нежелания жить в неволе. Они воспринимали все, что их окружает, как некая тюрьма, из которой они готовы были вырваться.
3: 150 лет с даты выхода книги «Приключения Тома Сойера» в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Читы.
0: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
5: Меня зовут Светлана Зинина. Здравствуйте. Мы говорим на «Пензенской волне» о самом важном и интересном, о людях и событиях.
6: Отправили на передовую медикаменты, различные специальные средства реабилитации, протезы и многое другое, которые наши граждане в том числе к нам приносили. И сейчас они доставлены в Луганскую районную больницу.
7: В нашем регионе около 60% всех мошеннических схем составляют звонки на мобильный телефон, который поступает якобы от сотрудников банка, прокуроров, представителей правоохранительных органов.
5: Программу «На Пензенской волне» слушайте в эфире Радио России «Пенза» с понедельника по четверг в 18:25 на частоте 94.2 FM.
0: Радио России. Музыка.
8: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
9: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе». С вами Михаил Иконников. Отметивший в середине мая прошлого года 80-летие, Лу Мариня развил необычайную активность. На днях саксофонист и флейтист, бессменный участник группы Blues Brothers, а он снимался в фильмах «Братья Блюз» и «Братья Блюз 2000», бывший участник Blood, Sweat and Tears, великолепный сессионный музыкант, выпустил уже четвертый альбом за год. Пластинка «Playtime» записана Марини с его итальянским составом, с которым он гастролирует по Европе в последние годы. Это Алессандро Чиапетта – гитара, Джан Лука Ди Ленно – клавишный и Энцо Дзирилли – барабаны.

Вокалист и трубач Жеп Каскара записал на новом альбоме Broadway and Beyond 9 популярных произведений, в том числе Summertime, New York, New York, Sweet Georgia Brown. Каскара хорошо известен на европейской джазовой сцене. Еще в 18 лет он выиграл престижный германский джазовый конкурс, после чего начал профессиональную карьеру. В 2006 году выпустил дебютный альбом Soul of a Singer. Успешную карьеру музыканта Каскара совмещает с преподавательской деятельностью. С 2000 года он является профессором джазового вокала в Веймарской высшей школе музыки имени Листа.

Венгерская джаз-фьюжн группа Джабы выпустила пластинку «Butterfly», записанной при участии гитариста Кьели Минуччи. Музыканты впервые сотрудничали в 2023 году, а годом позже провели успешный совместный тур «Tour of Waterfalls». Пластинка была записана 13 апреля 2025 года. Помимо студийного материала, в нее вошли концертные записи, сделанные во время выступлений в Вене и Аламоуце. В прошлом году участники Джабы отметили 30-летие с момента образования коллектива. Думаю, с их творчеством хорошо знакомы покойники экс-гитариста группы Genesis Стива Хэкета, записавшего с Джабой несколько альбомов.

0: Российский джаз.
1: Известный пианист, композитор и аранжировщик Дмитрий Яковлев представил третий альбом своего проекта «In Time», в котором играют звезды российской джазовой сцены, саксофонист Антон Залетаев, трубач Петр Востоков, контрабасист Владимир Кольцов-Крутов и барабанщик Давид Кибучава. Предыдущая работа коллектива «Сюита. История странника» была тепло встречена публикой и критиками полтора года назад и номинирована на премию «Все цвета джаза» в категории «Релиз года». И фрагмент аннотации к новой пластинке, альбом «Сезоны» напоминает оду времени и состоянию в определенные жизненные циклы, пользуясь всевозможными методами отвлечения от неприятных погодных явлений, будь то прямое путешествие в лето или умиротворяющий вальс в заснеженных горах. Альбом выпущен лейблом Artbeat Music.

Сезар за лучшую оригинальную музыку. Справедливости ради должен отметить, что над новой картиной «Небу» Малуф работал не один, а с французской певицей и пианисткой Сони Мохаммед Шериф, которая, в частности, спела на вроде единственном неинструментальном треке «Memories».

сентябре прошлого года появилась информация о том, что легенды бразильской музыки Флора Пури и Маэрта Морейра вернулись в студию по приглашению музыканта, певца и продюсера Рикардо Бесселара. Певица и перкуссионист тогда погрузились в творческий процесс, принадлежащий Бесселару студии Jasmine Music в Форталезе. Пообещали пластинку Флора энд Аирту. Слово сдержали, альбом на днях вышел, правда, под названием «Мараконос». Да и обнародованный в сентябре трек «Акио» на диске отсутствует. А так все, как обещали. Рикардо Бесселар, Флора Пури, Маэрта Морейра, плюс собранный продюсером ансамбль, и в записи двух пьес участвовал струнный квартет «Калимера» из Рио-де-Жанейро.

0: Михаилом Иконниковым.
1: Уинтон Марсалис выпустил диск «The Wonderful World of Louis Armstrong», предлагающий свежие интерпретации сделанных 100 лет назад классических записей Армстронга «Hot Fives» и «Hot Sevens». Диск был записан Уинтоном Марсалисом, Винсом Джорданом и участниками их ансамбля с 26 по 31 декабря 2012 года во время выступлений в клубе «Dizzy's Club» в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Напомню, что в этом году отмечается 125-летие Луи Армстронга, самого популярного музыканта в истории джаза.

0: юбилей.
1: Лейбл Universal Music отметил 40-летие дебютного альбома одного из самых значимых представителей современного британского джаза, саксофониста Кортни Пайна, выпуском коллекции его лучших записей. На двухдисковом сборнике 28 пьес, большинство пластинок командора Ордена Британской Империи, который в последнее время как-то редко появляется в студии, предпочитая живые выступления. Первый диск составлен джазовым критиком Кевином Лежендером и представляет собой критический взгляд на раннее творчество и развитие Пайна. Материал для второго диска отбирал непосредственно сам саксофонист. Я включил в программу, записанную при участии вокалистки Сузей Грин, пьесу «Children of the Ghetto» с вышедшего в 1986 году дебютного диска Кортни Пайна «Journey to the Urge Within», добравшегося до 39-й строчки британского чарта альбомов. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
4: Здравствуйте, меня зовут Раиса Маматова. Я автор и ведущая программы «Наследие». Утерянные обычаи и возрожденные традиции. От Перема до наших дней. Неизвестные страницы земли пермской. 140 народностей Прикамья, как единая семья, создающая общую историю.
5: Нужно обернуться к прошлому и, глядя в будущее, глядя в новое технологическое будущее, разнообразное, многоцветное, зачастую противоречивое, не утрачивать понимание того, продолжением кого и продолжением чего мы являемся.
4: Слушайте нас на Радио России в Перми.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Для России предпочтительно достижение целей по Украине путем мирного соглашения, заявили в Кремле. Число сбитых беспилотников, летевших в сторону Москвы, возросло до 6. Силы ПВО за ночь поразили 334 дрона ВСУ над 16 российскими регионами. Власти Ирана передали США свой последний мирный план. И теперь подробнее. Для России важно достичь целей СВО путем заключения мирного соглашения, но если киевский режим к этому не склонен, мы будем склонять его к этому путем проведения и завершения специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести». Также представитель Кремля заявил, что слова президента США Дональда Трампа, сказанные им в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным о близости сделки по Украине, понятие растяжимое. При этом Трамп верит, что сделка, которая положит конец украинскому конфликту, близка. Об этом ранее сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. Расчеты средств ПВО Минобороны России уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Всего за утро сбито 6 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны с 8 утра до полудня воскресенья сбили 52 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны ВСУ были ликвидированы на территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской и Тульской областей, а также над Московским регионом. Также в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие за сутки уничтожили 740 украинских беспилотников самолетного типа в зоне проведения спецоперации. ВСУ потеряли около 1200 военнослужащих за сутки в зоне СВО. Пробы воды и воздуха в Туапсе Краснодарского края, где после атак ВСУ тушили пожары на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода, соответствуют норме. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Ситуация с водоснабжением находится под строгим контролем, говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что при исследованиях учитывали наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности и другие показатели. Также в Туапсе после пожаров собрали и вывезли более 15 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутные смеси, сообщили в оперштабе Кубани. В апреле Туапсе несколько раз подвергался атакам беспилотников, в результате чего на морском терминале произошли возгорания, которые сейчас полностью ликвидированы. На территории Туапсинского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. В акватории и на пляжах Сочи не обнаружено нефтепродуктов после чрезвычайной ситуации в Туапсе. Об этом сообщили в администрации города-курорта. Уточняется, что за ситуацией ежедневно следят 30 специалистов в Сочи. Власти Ирана передали США свой последний мирный план из 14 пунктов. Трамп сообщил, что пока не смотрел документ, но заранее сомневается, что тот может ему понравиться. Если Тегеран будет, как выразился американский президент, плохо себя вести, может случиться кое-что плохое. По мнению Трампа, Исламская Республика еще не заплатила достаточно высокую цену. Таким образом, он намекнул на возможное возобновление ударов. С подробностями корреспондент информации службы «Вести» на Ближнем Востоке Александр Билипов.
2: Переданный Ираном США документ из 14 пунктов – это дорожная карта, в которой проложен путь к долгосрочному соглашению о прочном мире на Ближнем Востоке, сообщают иранские СМИ. Тегеран настаивает на полном прекращении войны вместо временного перемирия и требует урегулирования всех спорных вопросов в течение 30 дней. В списке требований также гарантии безопасности, вывод американских войск, снятие морских ограничений, разморозка иранских активов и отмена санкций. Трамп документ сейчас как раз изучает, но к предыдущему предложенному уже относятся весьма скептически.
3: Я скоро рассмотрю план, который только что прислал нам Иран, но не могу представить, чтобы он был приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет.
2: Обнулив накануне срок действия войны с Ираном, которую без санкций Конгресса американский президент мог вести 60 дней, Трамп в военном плане развязал себе руки. Пустит ли снова в ход кулаки? Вопрос пока открытый.
3: Если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, но сейчас посмотрим. Это, безусловно, возможно.
2: Тем временем американские журналисты подсчитывают не только во сколько США обошлась война с Ираном, по их данным это никакие не 25, а все 50 миллиардов долларов, но и какой урон был нанесен силам Пентагона в регионе. Как следует из расследования CNN, по меньшей мере 16 американских военных баз на Ближнем Востоке были разрушены или серьезно повреждены. Крупнейшая из них Аль-Удейд в Катаре, которая должна была контролировать воздушное пространство над 21 страной, была атакована дважды. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
1: В передвижных аптеках нельзя будет купить препараты, содержащие наркотические вещества и психотропные, пояснили в Минздраве. Также в ассортименте не будет сильнодействующих веществ, иммунобиологических препаратов, лекарств, требующих температурного режима хранения ниже 15 градусов. Кроме того, в передвижных аптеках не будет спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25% и препаратов индивидуального изготовления. Ранее президент подписал закон об эксперименте по продаже лекарств через передвижные аптеки с 1 сентября. Он охватит сельские районы, где нет аптек и медучреждений. Метеорологическое лето наступит завтра. В Москве воздух прогреется до 24 градусов. Однако к концу следующей недели в столице вернутся дожди, и температура опустится до 13-18 градусов. Подробнее о погоде после новостей спорта.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В Магнитогорске стартовал пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Акбарсом». Идет первый период. На табло пока нули. Хоккеист московского «Динамо» Фредерик Классен покинет клуб. Об этом пишет издание «Спортэкспресс». По информации источника, шведским защитником интересуется «Шанхай» и «Трактор». При этом контракт легионера действует до 31 мая. В сезоне 25-26 в 50 матчах КХЛ Классен набрал 7 очков. Хоккеисту «Каролины» Александру Никишину предстоит пройти еще одно обследование перед возвращением на лед. Напомню, россиянин получил сотрясение мозга 25 апреля в игре первого раунда плей-офф против «Оттавы». В среду защитник возобновил занятия на льду в бесконтактном свитере, а в пятницу вернулся к полноценным тренировкам. У теннисисток Миры Андреевой и Дианы Шнайдер мало шансов выиграть турнир в Мадриде. Такое мнение высказал олимпийский чемпион Сиднея Евгений Кафельников. По мнению эксперта, парная комбинация – это совершенно другое, нежели одиночный разряд. Также специалист отметил, что субботнее поражение Андреевой от Костюк никак не скажется на совместной игре. Куда важнее, что против россиянок выступит сильнейшая пара мира – дуэт Катерины Синяковой из Чехии и американки Тейлор Таунсенд. Решающая встреча начнется не ранее, чем в 15:00 по московскому времени. Российские гимнасты с 5 мая проведут восстановительный сбор в Турции, сообщает ТАСС. Отмечается, что в Анталию поедут не только атлеты из основного состава, но и некоторые резервисты. 26 апреля в Сириусе завершился Кубок России по спортивной гимнастике. С 28 июня по 6 июля в Калуге пройдет чемпионат страны. А у меня на этом все. Удачи!
5: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: В понедельник, 4 мая, в Петропавловске и Камчатском ожидается 2-4 градуса тепла, временами дожди. В Нижне-Сахалинске от 4 до 6 градусов, вечером дождь, мокрый снег. В Магадане плюс 2, плюс 4, вечером мокрый снег. В Хабаровске 13-15 тепла, без осадков. Во Владивостоке плюс 12, плюс 14 градусов, в Екатеринбурге от 13 до 15 тепла. В Челябинске 12-14, утром дождь. В Тюмени плюс 9, плюс 11, временами временами дожди. В Ханты-Мансийске и Сургуте от 15 до 17 тепла без осадков. В Санкт-Петербурге во второй половине дня небольшой дождь, 14-16 градусов. В Москве без осадков, ночью 10-12 градусов, днем 22-24. Сейчас Толельпце плюс 20.
7: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
7: Радио России. Главное радио страны.
10: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
7: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
11: Здравствуйте. Меня зовут Елена Романова. Я автор и ведущая программы для пешеходов, автомобилистов и пассажиров «Вместе за безопасность». Еженедельно в эфире Радио России «Курган» сюжеты и комментарии, репортажи и прямые эфиры о культуре поведения всех участников дорожного движения.
12: Пожелаем водителям быть более дисциплинированными и более внимательными при управлении транспортными средствами. Пешеходам посоветуем не переходить проезжую часть дороги в неустановленном месте, а при переходе через пешеходный переход убедиться в безопасности своего маневра.
11: Слушайте нас на частоте 105 FM. Программа выходит при поддержке Госавтоинспекции Курганской области.
7: Радио России. Культура.
13: И все это музыка. Авторская программа Дмитрия Бертмана.

0: И сегодня на волнах Радио России, главной радиостанции нашей страны, радио. Вообще радио – это уникальное совершенно явление. Радио возникло намного раньше, чем телевидение. Радиоволна – это чудо, это просто сказка, это невероятно. Мы не видим никаких натянутых проводов, но в этот момент мы слышим голос. И вы знаете, удивительно то, что когда появилось изображение, появилось телевидение, черно-белое телевидение, потом цветное телевидение, появился Dolby звук, но радио продолжает жить. И, наверное, сила радио как раз в том, что мы, слушая радио, мы не видим картинки изображения. Мы включаем свое воображение, мы видим героев, которые сидят в студии, мы слышим музыку и представляем себе этих исполнителей, как мы их себе представляем. И вот это наше сотворчество в радио, оно является еще более сильным, чем просто созерцание картинки, например. Радио, оно доступно везде. Радиоприемник есть везде. В машине мы ищем радиоволны, которые нам интересны. Мы смотрим и выбираем радиостанции. Мы на радио можем слушать разную музыку. При сегодняшнем технологическом прогрессе мы получили невероятный звук на многих радиостанциях. И среди радийных работников есть невероятные люди, которые посвятили всю свою жизнь радио.
1: К элементам внутренней техники относятся также и понятие, определяемое словом «видение». Что это такое? Для максимального включения всех творческих возможностей диктора в ту или иную передачу, диктор должен уметь сознательно, зрительно представить себе факты, о которых он читает. Ведь каждый из нас проделывает это, когда читает то или иное произведение для себя. Но в этом случае процесс видения происходит стихийно, бессознательно, неуправляемо. Читая для себя, вы как бы сопровождаете это чтение кинокадрами, возникающими попутно с чтением в вашем сознании. У нас есть у каждого свое видение тех или иных героев читаемых произведений, видение обстановки, в которых они живут и действуют. При чтении передач необходимо сознательно включать этот процесс. Необходимо, рассказывая о том или ином событии, зрительно представить его себе. Точно так же необходимо зрительно представить себе того собеседника или группу собеседников, к которым вы в данном случае обращаетесь с передачей.

я сижу сейчас в потрясающей компании своих друзей, коллег, кто сегодня обеспечивает этот сигнал, который будет жить всегда, вне зависимости от работы интернета, от любых погодных условий, потому что это самый надежный вид связи, самый надежный вид передачи любой информации, в том числе и музыки. Потому что радио и есть, и все это музыка.

0: Друзья, и, конечно, Радио Россия, я хочу сказать несколько слов, потому что наша программа идет на этом радио. Именно Радио России слушают по всей стране. Дамы, которые приходят в парикмахерские салоны, они могут услышать программы в тех самых радиоприемниках, которые работают на кнопках. Именно это радио слышится во всех регионах. Так вот, Радио России, это, конечно, помимо того, что это просто радио, это еще и важнейший момент доставки информации. Доставки информации и политической, и экономической, и, конечно, культурной информации. И я счастлив, что мы можем продолжать эту культуру Радио России.
1: Радио России. Главное радио страны.
0: Дорогие друзья, мне вот единственное, знаете, что жалко, что в 1922 году, когда была первая трансляция концерта радио, как могла такая несправедливость произойти? В 22 году Константин Сергеевич Станиславский поставил своего легендарного Евгения Онегина в Леонтьевском переулке. Ну почему никого у него не было знакомых на радио? Чтобы можно было прийти, была бы прямая трансляция спектакля «Евгений Онегин», в котором пел Лемешев как студиец Большого театра. Это же удивительно. А потом уже радио смогло записать спектакль Большого театра с Сергеем Яковлевичем Лемешевым, исполнение Ленского, но уже намного позже.

В 22-м году еще не было возможности записи, хотя тоже странно, потому что запись уже существовала, и мы знали, что были фонографы, которые писали еще даже при жизни Чайковского. Но так как радиоволны – это совершенно был новейший прогрессивный путь, еще не был найден момент, как можно было это записать. Но в этот момент на Шаболовке была первая радиостанция, которая могла вещать вот этим чудесным, волшебным способом. Притом в то время, когда человек не верил в Бога, но божественное в этом что-то было. Когда на расстоянии среди воздуха, которым мы дышим, шли некоторые невидимые некие волны, по которым передавалась информация, новости и музыка.

радио транслировало первый раз из Большого театра, и это грандиозный успех имело. И, наверное, с тех пор и возникла традиция вещать из театров оперных. Кстати, мы с Радио России делали прямые трансляции из Геликон оперы. И это было тоже очень интересно. И огромное количество наших поклонников мы приобрели благодаря Радио России.

0: Легкомысленны эти мужчины.
1: Благодаря радио можно было делать тоже невероятные чудеса. Вот напротив меня сидит легендарный радиец, человек, который всю свою жизнь посвятил и посвящает радио, Людмила Васильевна Борзяк. И она могла позволить себе делать небольшие радиохулиганства, папарацци, я бы сказал даже. Когда она пришла с магнитофоном, со скрытым, в театр, и, начиная с покупки билета в кассе, прошла в зал и записывала все, что происходило на сцене, все, что происходило за кулисами, и дала это в эфир. Это была одна из лучших программ в истории нашей деятельности. И я думаю, что все будущие радиоведущие, все, кто учится работать на радио, это должны воспринимать как невероятное учебное пособие. Что может делать журналист сегодня благодаря технологиям радио?
2: Здравствуйте. Есть живые люди здесь? Добрый день. Здравствуйте. Радио России, Борзяк.
3: Да, хорошо. Вам нужен центр.
2: Один центр, да,
3: сейчас
2: мне.
3: Будем сдвигать людей тогда.
2: Ой, как же так?
3: Ну, там...
2: А может быть, стул какой-нибудь поставить?
3: В центре не поставить никак. Там 9-й ряд был выписан месяц назад еще. Но я оставил там одно место, чтобы можно было сдвинуться на одно место.
2: Благодарю вас. Спасибо. Пожалуйста. Так, разница. Здравствуйте.
4: Так, сейчас я пройду туда.
2: Так, много народу, что ломается вешалки.
4: Ой,
2: это точно. И далее путь лежал в зал «Геликон» в опере.
5: Зал полон. Туда сегодня было очень трудно попасть, потому что до конца этой серии новогодних спектаклей все билеты давно-давно уже распроданы. Настраивается оркестр. И закрыт еще занавес. Ожидаешь чуда, которое непременно должно произойти, когда занавес этот откроется.
2: Ну вот зал стихает, потом рукоплещет вышедшему на сцену дирижеру.

0: Друзья, а еще, мне кажется, очень важно, что радио сделало для истории нашей страны. Огромное количество шедевров, театральных шедевров, драматических постановок. Благодаря радио, можно сказать, родили в мир новый вид искусства – радиотеатр. И были записаны спектакли великих режиссеров – Гончарова, Эфроса, которые вошли в историю благодаря радио. Не было тогда возможности телевизионные съемки делать, но радио шли в первом эшелоне, чтобы зафиксировать эти события. Сколько артистов, потрясающих драматических артистов, записали на радио невероятную поэзию, которая звучит до сих пор. Мы благодаря радио приобрели, например, такого артиста, как Иннокентия Смоктуновского, который снимался в фильмах, но который благодаря радио записал эталонную запись Евгения Онегина.
1: Не мысля гордый свет забавить, внимание дружбы возлюбя, хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя, достойнее души прекрасной, святой исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты. Но так и быть, рукой пристрастной, прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет.
0: И опять же я хочу сказать, радио дает возможность сотворчества. Радио дает возможность радиослушателю включить воображение и представлять себе картинку, не ту, которую ему реальность подсовывают на телевидении, потому что он видит реальность на телевидении, а здесь он включает фантазию. Здесь он только слышит, и в этот момент он воспроизводит картинку в своем разуме, в своей фантазии. Это, конечно, уникальное свойство радио.

0: если говорить об информации, то первую ленту дает радио, потому что здесь нет такой технологии камер, настройки, света, сразу радио. О чем говорить, если мы вспоминаем Великую Отечественную войну, и Левитан как раз в стране рассказывал первый про все события, которые происходили на фронте.
1: Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена.
0: В 1999 году случилось еще одно историческое событие. Был юбилей Пушкина, и на Радио России думали, как отметить юбилей. И придумали невероятный способ. В записи дали историческую запись спектакля. Евгений Онегин с дирижером Хайкиным, блистал уже не молодой Сергей Яковлевич Лемешев и совсем молодая Галина Павловна Вишневская. И запись этого спектакля, эта запись прошла по всей стране. И много лет на Радио России поступали письма от поклонников, от радиослушателей, которые все говорили о том, что в каждый дом ворвалось настоящее искусство, настоящая музыка, настоящая поэзия, настоящая лирика. И это было, наверное, одним из самых главных событий празднования дня рождения Пушкина.

Друзья, давайте сегодня зайдем на разные платформы и купим радиоприемник. Знаете, сейчас это тоже актуально. Вот я сейчас подумал, что у меня дома нет радиоприемника. Где я слушаю радио? В машине, конечно. Я могу слушать радио в телефоне, в интернете. Но вот так, чтобы иметь приемничек, есть тактильное удовольствие выдвинуть антенночку, покрутить вот эту пипочку, половить волны и послушать такие звуки.

0: Радио России. Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую. И хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера», она ведь не только про охоту и об охоте. Думаю, что она прежде всего о хороших людях. В последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу, и очень бережно к ней относятся. Сегодня у меня в гостях один из достойнейших, благороднейших охотников, как говаривали в старину, хорошо знакомый вам по нашим прошлым программам, редактор отдела «Природа и охота» журнала «Охота и рыбалка» Алексей Беляков. Алексей, приветствую тебя.
2: Здравствуй, Николай.
1: Я, с твоего позволения, хотел бы напомнить нашим радиослушателям о том, что ты профессиональный зоолог. В свое время Алексей организовал и провел множество охотничьих экспедиций в самые разные уголки России, от Камчатки и Байкала до Кавказа и от южных регионов России до дальних уголков севера. И география его поездок не ограничивалась пределами нашей страны. Азербайджан и Киргизия, Румыния и Испания и другие страны были местом его охотничьих экспедиций. Алексей пришел к нам в гости не один. Место у второго микрофона занял Беляков младший Олег, сын Алексея. Он журналист и опытнейший охотник, несмотря на свой молодой возраст. И вместе с тем Олег – директор по маркетингу одной из крупных компаний, которая занимается тепловизорами. Олег, приветствую тебя.
2: Здравствуйте.
1: И, друзья мои, давайте сегодня мы поговорим о ночной охоте. Помните, что этой темы мы ни разу не касались. Думаю, что мы сейчас восполним этот пробел. Тем более, что у меня накопилось очень много вопросов от наших радиослушателей, начинающих охотников, именно по ночной охоте. Лет 50 назад мой отец, заядлый охотник, говорил мне, что ночью охотиться нельзя. Зверь бежит на свет автомобильных фар. Ну, тогда, я помню, он говорил о зайцах, о лисицах. Ну, и папа также говорил, что вот эти зверюшки, словно загипнотизированные, стоят, не шевелясь, как мишени в тире. Вот так, говорил он, охотиться нельзя. Это нечестно, неправильно. Мерзко. Это браконьерство. Это уголовно наказуемо. Вот не знаю, друзья мои, если честно, но предполагаю, что за последние 50 лет правила охоты менялись неоднократно. По крайней мере, в те далекие времена не было никаких тепловизоров и разного рода навороченной оптики. Из всего оснащения охотничье ружье, патронтаж, телогрейка, ватные штаны. Но я так понимаю, что в наши дни ночная охота – это не блажь и не способ разнообразить охотничий опыт. Обычно это вынужденная необходимость, ведь позднего осенью и зимой световой день короток, а в северных регионах и вовсе начинается полярная ночь. Приходится охотиться в сумерках или в полной темноте. Глаз человека не приспособлен для этого, поэтому нужны световые устройства, ночные прицелы, тепловизоры или тактические фонари. А с 2021 года их использование существенно расширили на законодательном уровне, но некоторые нюансы остались. Мы постараемся затронуть в том числе и правовые аспекты ночной охоты, способы таких охот и поговорим о необходимом ночном оборудовании. Итак, что такое ночная охота или охота ночью? Чем она отличается от обычной, привычной дневной? И какие ограничения предполагает ночная охота? Алексей, вот с вас и начнем.
2: Я думаю, начать надо было не с меня, а с сына, но это не важно, потому что он все-таки в ночной охоте немножко больше. Но я скажу так, что тепловизоры и ночные прицелы пришли еще до 2021 года, до правил. И тогда они уже были в определенной степени разрешены. Правила 2021 года значительно расширили возможности, если до этого разрешена была охота только с вышки или с подготовленного места, но то сейчас разрешается охота из подхода. Если взять там, допустим, законодательство не России, а Белоруссии, куда охотники активно ездят, то там еще больше. Но есть ограничения по тем видам, на которые можно с этим охотиться. Вот, а так действительно, то есть, ну, представьте себе, что вы вышли ночью в поле. Вы что-нибудь увидите? Ничего не увидите. А тут вы берете фактически тепловизор, но ночной прицел слегка ограничивает видимость. Но вот от тепловизора вы сразу понимаете, где какой есть зверь. Плюс они значительно увеличили, скажем так, безопасность на охоте. Потому что человек

0: может увидеть объект впереди и увидеть человека, и случайно не произвести выстрел, тем более в сумерках. Что скажешь, Олег?
1: Добавлю к тому, что сказал отец. Ночная охота, в принципе, вот как правильно сказал Николай, с 21 года она больше вошла в нашу жизнь. То есть все равно у нас остается лагерь противников на ночной охоте, кто считает, что у нас должно быть у зверя шанс и все остальное. Но, опять же, ночная охота, она необходима, как минимум для того, чтобы регулировать численность. Вот мы знаем яркий пример вот от наших общих знакомых, у которых собственное хозяйство в Ставропольском крае. Там очень большая плотность шакала, очень большая плотность волка, который скрывается в дневное время в камышах. И, в принципе, раньше такую охоту для того, чтобы его можно было добыть, это была либо зима, когда можно потропить по снегу, найти, офлажить, да, там, ну, офлажить, я не помню точно, каким способом они там добывали, но это всегда была охота, большое количество людей загоняют волков, ищут по следам, прочее. Но у нас бывают бесснежные зимы, когда звери, получается, не порегулировать. И это юг России, где у нас не такой долгий зимний период. Вот, поэтому появлением тепловизора появилась возможность добывать его в разрешенные, естественно, рамки сроки, но у нас регулируют численности можно было получить до недавних времени не так сложно. Разрешение даже круглогодичное выдавалось. То есть были охотники доверенные, которым выдавали разрешение на регулирование численности. Сейчас немножко там все изменилось.
0: Не, ну сейчас сложнее. Очень четко совершенно. То есть регулирование численности имеют право заниматься только работники хозяйства или специальные органы. А меня на самом деле перебило. Скажи, а в Беларуси там любой человек может заниматься регулированием численности? Или все-таки...
1: Регулирование численности — это, больше скажу, термин наш, да, когда нас спрашивают, зачем вы это делаете, мы регулируем численность. Есть также у них егеря-охотоведы, да, кто может этим заниматься, ну, у них как бы, ну, это разрешение, да, без какого-то. Охотники, остальные, они в принципе, когда они находятся на охоте в угодьях, они могут отстреливать. У них вписано, кого они могут добывать круглый год. Туда входит волк, стабильно, лиса. Они могут стрелять. Обычный охотник, он, находясь в угодьях с любой лицензией, ну, то есть у тебя обычная лицензия, ты можешь добывать виды, которые входят в регулирование численности. Также туда входят у них бродячие собаки. Тоже как бы тема, которая у нас закрыта, да, это у нас ответственность, там, у тебя будет уголовная, если ты отстрелишь собаку бродячую. То там это на законодательном уровне закреплено, по-моему, 300 метров от населенного пункта, все, собака без хозяина считается... бесхозная. Она находится в охотничьем угодье, ты можешь ее добывать. Ну, как бы тут уже усмотрение каждого. Ну, как правило, собак с ошейниками, естественно, никто не стреляет, но бывают случаи разные. Вот, поэтому в Беларуси с этим все прям поставлено четко. И у них не нужно отдельно никакое разрешение получать, то есть у них вот круглый год открыта охота на вот эти виды. То есть у нас все иначе, к сожалению.
2: Алексей, Олег, а вот вы ходите на ночную охоту, вы занимаетесь ночной охотой, и если да, что вас, скажем, сподвигло на это, на занятие ночной охотой, и если да, то какие виды животных чаще всего становятся объектом ночной охоты?
0: Ну, на самом деле, я ночную охоту, наверное, открыл не так давно, хотя, когда возил людей на эти охоты, использовал ночные прицелы, ночные гляделки. То, что Олег и сказал, то есть значительно расширяет наши возможности, потому что день зимний или поздняя осень, он короткий. И для меня, например, охота ночная, действительно, охота на хищника. То есть я другой не вижу, то есть как бы, ну вот на кабана, на того же, да, на него можно поохотиться с вышки, с подхода, кто-то охотится на медведя. Для меня оказалось, это охота на хищника. Вот, и действительно, ну, сильно ты видишь по-другому, то есть я сторонник того, что все-таки тепловизионный прицел, который используют, то есть, ну, он не настолько нужен, то есть, хотя в него действительно лучше видно. В тепловизионный прицел можно, не прицел, а гляделку, можно найти зверя, обнаружить его, но на карабине, на том же, у меня стоит ночной прицел. То есть я стреляю с ночного. Но люди, у которых стоит тепловизионный, значительно выигрывают. Взять хотя бы случай по нашей югу, когда приезжаю на охоту, а осенью у нас погода-то непредсказуемая, но вот и туманчик небольшой или дождь, он ночной прицел просто гасит и не дает ничего увидеть. А в тепловизионный ты видишь и можешь охотиться, да, особенно шакал, волк, видно ли, леса прекрасно.
1: Ну вот я могу добавить к твоему того, что ты сказал, как раз вот главное отличие. Тепловизор от ночного прицела. Ночные прицелы раньше были очень популярны, как раз во время, когда я еще не охотился, а ты вот охотился. У нас
2: просто,
1: был...
2: просто не было тепловизора.
1: Да, но тепловизор был тогда более сложный. Тогда были популярны ночные, именно ночники. Там ночники, вот эта зеленая подсветка, там все знают, да, каким пользоваться. До сих пор старая школа, она некоторые там предпочитают ищу, там можно купить ночник. Сейчас ночников мало стало, все пользуются тепловизорами. Опять же, почему? Потому что тепловизор, как правильно сказал отец, он выигрывает. То есть реально реально небольшой туман, еще что-то, все, ты слепой. Но кто еще до сих пор использует и будет использовать ночники, в принципе, ну, пока там еще как-то не шагнет очень сильно развитие тепловизоров. В тепловизор тяжело посчитать количество отростков-трофейность. То есть определить трофейность именно охотнику, который гонится за оленем, у которого обязательно должно быть там золото, условно, больше, чем у его товарища. Ну, условно, либо ему надо занять рекорд новый сделать. Он не может определить в тепловизор точно, какая там розетка, сколько отростков. Это могут сделать ночники. Притом очень хорошие ночники, они у каждого, как правило, есть. И такие охотники, они и в сферу и финансов, как правило, обеспеченности, ну и в меру опыта своего, у них есть и тепловизор, и ночник.
0: Знаете, интересно, на самом деле, Олег же сказал про период, когда в основном были ночники и не было почти тепловизоров. Я помню, как первые тепловизоры мы тестировали, которые в руки попали. Это была здоровенная дура с огромным объективом, которую просто держал в руках, и тебе просто откровенно было тяжело в нее даже наблюдать. Мы как бы делали там фото с нее как раз по заявке. И сейчас современный тепловизор, я сам думаю о том, что я, скорее всего, перейду на прицел тепловизионный, именно потому что он маленький, и по сравнению с ночным прицелом он весит совсем немного, а на карабине, к которому ты привык, это значительно сказывается, потому что ты можешь поставить, ну, без особых проблем. Например, один из моих друзей, охотоведов, он тепловизионный прицел использует и как гляделку, если он приехал с кем-то там, да, если ему стрелять надо, он ставит на карабин и стреляет, то есть, когда хорошо все у него, ну, сделано, как бы подогнано. Ну, действительно, тепловизионные прицелы сейчас во многом хорошо играют, но у них есть свои «но», о которых надо, наверное, знать, потому что ими надо уметь пользоваться. И быть уверенным, особенно на больших дистанциях, когда ты смотришь, что за объект у тебя находится. То есть тот принцип, который в правилах охоты у нас прописан, запрещение стрельбы по неясной видимой цели. Да, да. Потому что, ну, наши охотники, вот кто постоянно охотится, вот Олег знает эти случаи, не редкость, когда путали человека с зверем, ну вот, и как бы, к сожалению, где-то были трагедии, вот и они известны, о них писали, а где-то человек вот прям вот опытный, он смотрел, понимал, что что-то не так, подъезжал, там, извините, оказывался пьяный, который на четвереньках вылезает из канавы, ну вот, а искали подранка волка. Просто опыт сказался, то есть действительно, просто здесь вот правила охоты никто не отменяет. А так тепловизионные прицелы реально, то есть работают намного лучше.
2: Как вы определяете местоположение зверя ночью? По звукам, следам или есть какие-то другие признаки?
0: По запаху.
2: Не знаю, может, у вас и получается, Алексей, на какой по запаху определить? Я не знаю.
0: Ночью всегда очень сложно. Поэтому я думаю, что вот мы не зря заговорили про ночную охоту. То есть по специальной оптике, скажем так, ночной, без нее довольно сложно определить наличие зверя. А так, если в зависимости от того, на кого охотишься, например, на того же, например, бобра или на кабана, когда ты приходишь, по звуку это можно определить, ты слышишь эти звуки, которые зверь издает. Но определить до точности для выстрела это практически нереально. Ну давайте вспомним, как охотились раньше, когда охотились с разрешенным подствольным фонарем. То есть ты определял, ты слышал, где зверь находится приблизительно. Ты включал этот фонарь, и у тебя оставалось несколько секунд для того, чтобы произвести выстрел. Чаще всего, ну тогда, из гладкоствольного оружия. Вот, это были просто какие-то секунды. Но зато именно по звуку.
1: Со своей стороны хочу добавить, что определение зверя ничем на самом деле не отличается от дневной охоты. То есть ты точно так же просто знаешь повадки, знаешь, где этот зверь, либо знают егеря, которые тебя сопровождают. И дальше, опять же, все зависит от способа охоты. Если это подкормочная площадка, то, ну, опять же, какая разница, день, ночь, ты просто знаешь время выхода зверя, какой зверь здесь, в этих местах есть, днем все следы проверили, все посмотрели, он тут есть. Что касается, допустим, охоты на волка...
0: Самое главное, громко не храпеть, да.
1: Охота, допустим, на волка, да, это охота на вабу, как правило, ночная. То есть это выезжает, все, знают примерно, что в этом районе, допустим, кто-то позвонил, видели волков, видели, допустим, стаю. Все, начинают манить, ждут ответа, выйдет, не выйдет.
2: Конечно же, базовый набор снаряжения, обязательный для безопасной и эффективной ночной охоты, отличается от базового набора для обычной дневной охоты. Что включает в себя этот набор? Или, проще говоря, как вы собираетесь на ночную охоту? Что берете с собой?
0: Теплую одежду.
1: Теплая одежда самое главное, кстати. Смотри,
2: главное, ружье не забыть, да?
1: Тут опять же, стоит исходить из способа охоты, который будет. Ночная охота же у нас бывает разная. Допустим, в Беларуси разрешена охота с автомобиля. То есть он должен стоять неподвижно, с заглушенным двигателем, но ты можешь стрелять из-за машины. То есть это у них абсолютно нормальная практика для охоты на лесу. То есть можно на абсолютно законных основаниях ездить. То есть обнаружили лесу, остановились, вылезли, разобрали оружие, добыли лесу, да, сели в машину, дальше поехали. Это абсолютно нормальный процесс. Естественно, там не нужна теплая одежда, никакая, там совсем другой набор снаряжения. Тебе нужен мешочек там, условно, чтобы нормально поставить, нужна опора. Есть охота, когда у нас засидки, правильно? Ну, то есть она никуда не девается. Когда ты много часов можешь сидеть и ждать трофейного оленя на подкормочной. И там это бывает, вот у нас там есть товарищ, да, который 14 часов просидел зимой и ждал. Он, конечно, очень сильно...
2: И ушел, не словно хлебавши.
1: Нет, нет, у него через 14 часов вышел олень, он подумал, что это ему уже чудится, потому что он очень сильно устал. И он его в итоге стрельнул, олень убежал в лес, он расстроился, оказалось, что, ну, ранение смертельное, просто зверь отбежал на 100 метров и лег. Опять же, охота с подхода, да, та же самая, когда подходишь. Три разных абсолютно набора. Основное, что должно быть обязательно, прицел тепловизионный, в идеале тепловизионная гляделка. В чем разница? Прицел, как правило, он установлен у тебя на оружие. Естественно, снимать его для того, чтобы посмотреть по сторонам удобно было, ты не будешь. Да. У тебя остается вариант, либо ты берешь оружие, которое может быть веса совершенно разного, и крутишь им, стволом водишь по всему, что у тебя вокруг окружает.
2: Ну, как снайперы делали раньше.
0: Почему? Вот. Большинство снайперов, когда мы говорим, все равно работали с...
2: Ну, они парами же работают.
0: С парами, да, напарниками. Да. Это, собственно, перешло-то, собственно, к нам оттуда все.
2: Ну, и тепловизоры, извини, перебиваю, и ночные прицелы ведь тоже, это Вторая мировая война.
1: Все, что приходит на гражданский рынок, сначала вообще приходит через военные. Да. Это всем известно. Если возвращаться к минимальному набору.
2: Естественно.
1: Гляделка, тепловизионный прицел, тепловизионная гляделка. В идеале. Ночник есть, тоже хорошо, но вот в идеале такой. Прицел, гляделка, оружие. Если охота с подхода или прочее, для верного выстрела на дистанции какой-то хорошей, то желательно нужна опора. Тренога, монопод, бипод, это уже не важно. Одежда по сезону, по варианту охоты, естественно. Фонарь у тебя должен быть для того, чтобы когда ты добыл, тебе было легко ориентироваться, либо, там, не знаю, подать сигнал там своим товарищам, кто за тобой приедет. В идеале телефон плюс рация, где не берет связь, это, ну, это уже элементарная просто безопасность. Ну и, кстати, вот то, что немаловажно, многие не берут, но я вот лично считаю, что обязательно должна быть у каждого охотника с собой аптечка, экстренный
2: помощь. Ну, это необходимо. Это
1: да, но, кстати, многие этим пренебрегают, да, и, ну, так, вообще ничего не берут. Потому что это вещь, которая может тебе пригодиться в любой ситуации. Кстати, вот как правильно вот там опыт условный военных действий, да, показывает, что очень часто не от ранения, да, погибает человек, да, от того, что ему вовремя не оказали первую помощь. И тут все то же самое, то есть какой-нибудь там нечаянный, случайный выстрел, самострел при падении во враг может стать, ну, причиной гибели.
2: Ну, фатальным, да.
1: Вот поэтому очень важно. Я считаю, что аптечка вообще из этого списка самая важная.
0: Я бы еще добавил ко всему к этому, что к фонарику обязательно нужны дополнительные аккумуляторы и к, собственно, тепловизионному ночному прицелу. Это то, чего с собой стоит просто тупо не забывать брать. И не от того, что может сесть батарейка вдруг, она сядет обязательно, особенно когда ты долго находишься на холодном воздухе, потому что начинает емкость падать. Поэтому подстраховаться всегда стоит от этого. Поэтому это вот к всему набору. Плюс нож, я бы на самом деле еще добавил.
1: Да, нож я забыл обязательно. Да.
0: Ну, вот, либо набор мультитул, которым мало ли что, где-то что-то открутилось, чтобы можно было что-то подтянуть.
2: Коль скоро мы упомянули тепловизоры, я хочу спросить, на что обращать внимание при выборе прибора ночного видения или того же тепловизора? Есть ли так называемые золотые стандарты по кратности, дальности и времени работы?
1: Надо исходить, первое, из бюджета, и второе, из задач. То есть идеальное сочетание прицел плюс гляделка, ну, допустим, тепловизор, про который мы говорим, это прицел на 640-й матрице с 50-й линзой, и гляделка может быть на 384-й матрице и с линзой с самым широким углом. Зачем это нужно? Вообще, на что это влияет? Из чего надо исходить? Если ты охотишься, условно, с лабаза, засидки, с вышки, перед тобой поле. Поле, оно широкое. И тебе первое, что нужно сделать, это видеть, где вышел зверь. Правильно? Получается, ты берешь гляделку, у которой невысокое разрешение, то есть матрица дает детализацию, и линза, которая дает широкий угол обзора. Чем меньше цифра, скажем, да, так, 50-30, да, да, тем больше у тебя угол обзора. Все, ты сидишь, и ты видишь, где появился тепловой объект. Дальше, естественно, ну, ты можешь определить, если это мышь, то это будет точка, да, кто-то покрупнее, ты ждешь медведя, ты ждешь что-то большое. Как только у тебя появилось, ты берешь уже, понятно, свое оружие и смотришь с хорошим разрешением на крупной линзе, которая дает хорошее увеличение, ты смотришь, кто это, и понимаешь, что условно это вышла янтовидная собака, которая тебе не нужна. Все, сидишь дальше, ждешь. Дальше. Если нет такой возможности, то я считаю, что, ну, допустим, если бюджет, только взять прицел. То прицел надо брать на 384-й матрице и обязательно с линзой, чтобы она давала сразу и не огромный угол обзора, и при этом не вот такой маленький, как, допустим, на 50-й, 60-й линзе будет. То есть это оптимально там 30-35-я линза. Вот, и все, и будет счастье. Сейчас на многих прицелах, практически на всех, даже на бюджетной линейке, уже появились дальномеры, Даже у нас вот в линейке пользуются бюджетные серии, которые стоят там до 100 тысяч рублей. У них есть баллистический калькулятор и дальномер. Что это дает? Что ты один раз пристрелялся на 100 метров, ввел параметры своего боеприпаса, скорость, там все-все-все, что нужно. И дальше, когда приехал, у тебя там дистанция условно оказывается 150-170. И ты точно, замерив дальномером, у тебя автоматически программа...
2: Корректируется, да.
1: Да, и показывает тебе точку, куда тебе надо бить. Это, на самом деле, кто-то может говорить, о, типа, да все это не нужно, это все, типа, современный. Но это исключает количество подранков, которых делают охотники в процессе охоты. Это самое важное. Сколько подранков уходит потом, особенно если касается охоты на хищника и на крупного. Подранок медведя — это вообще страшная история. И надо точно быть уверенным в выстреле. Если тебе в этом может помочь техника, которая это рассчитывает, ну это же просто замечательно. Так и должно быть.
2: Ну и под занавес программы вот такой вопрос. Требуется ли специальное разрешение на использование тепловизоров или приборов ночного видения? И если да, то где нужно получать вот это разрешение?
1: Нет, конечно, никаких специальных не нужно, просто есть, ну, как бы законодательно закрепленные в определенных регионах, где можно, на какие виды можно охотиться ночью, с какими приборами. Есть такое законодательное, только то, что сейчас на ночной охоте ты обязан носить оранжевый жилет в любом виде, куда бы ты ни пошел. И это все. Все, что нужно. То есть никаких специальных разрешений именно на тепловизор нету.
2: Что ж, за интересной беседой время пролетело быстро, и мы завершаем программу. Мне остается лишь поблагодарить моих гостей, отца и сына Алексея и Олега Беляковых, за сегодняшний разговор и обещание продолжить его в ближайшее время. Нам есть еще что рассказать вам о ночной охоте. Спасибо большое.
0: Спасибо за приглашение.
1: Спасибо.
2: Слова благодарности режиссеру Юлии Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
3: Ни пуха, ни пера.
4: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Силы ПВО за сутки сбили 740 украинских беспилотников. Слова Трампа о близости сделки по Украине – понятие растяжимое, заявили в Кремле. В Туапсе собрали более 15 тысяч кубометров разлившихся нефтепродуктов. И теперь подробнее. Российские вооруженные силы за сутки нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. ПВО за сутки сбило 4 управляемые авиабомбы, снаряд РСЗО «Хаймерс» и 740 беспилотников. Группировки войск «Север» и «Южный» улучшили положение. В зоне СВО «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи. Группировка «Восток» продвигается вглубь украинской обороны. Силы ПВО за ночь поразили 334 дрона ВСУ над 16 российскими регионами, сообщили в Минобороны. Российские бойцы сбили БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областями и Крымом. Также они перехватили дроны в Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях и в Московском регионе. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в Приморске после налета беспилотников вспыхнул пожар. Его уже ликвидировали. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 6 беспилотниках, сбитых на подлете к столице. Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что обломки беспилотника попали в многоквартирный дом. Пострадали 2 взрослых и ребенок. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп озвучили схожие оценки поведения властей Киева, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для информационного агентства «Вести». В целом, вряд ли можно представить себе разные оценки поведения киевского режима, отметил Песков. Также представитель Кремля сообщил, что слова Трампа, сказанные им в телефонном разговоре Путиным о близости сделки по Украине, понятие растяжимое. При этом Песков отметил, что для России важно достичь целей СВО путем заключения мирного соглашения. Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор Путина с Трампом в среду 29 апреля получился деловым и откровенным. США хотят полностью уничтожить весь ракетный потенциал Ирана, заявил Дональд Трамп в эфире телеканала CNN. При этом президент США допустил, что может возобновить удары по Ирану, если Тегеран продолжит плохо себя вести. Конец цитаты. Какие события могут этому привести, американский лидер не уточнил. Кроме того, Трамп пообещал вскоре рассмотреть план Ирана по урегулированию конфликта. При этом он выразил сомнение в приемлемости предложения Тегерана. По словам американского лидера, Иран еще не заплатил достаточно высокую цену. Ранее агентство ФАРС сообщило, что Иран через пакистанских посредников передал США план по урегулированию конфликта. Предложение состоит из 14 пунктов. Среди требований Исламской Республики выплата репараций. Помимо этого, документ содержит в себе четкую дорожную карту для достижения соглашения. Специалисты собрали более 15 тысяч кубометров нефтепродуктов в Туапсе, где после атак ВСУ тушили пожары на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Уточняется, что работы ведутся круглосуточно, в них задействовано около 750 человек, используется 65 единиц техники. Пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют норме. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ночь на 29 апреля в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Утром 30 апреля пожар был полностью потушен. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о незначительном превышении содержания бензола в воздухе в районе пожара. В ночь на 1 мая в результате атаки беспилотников на территории морского терминала в Туапсе возник пожар. Днем 2 мая пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Россия сможет увеличить добычу нефти в июне на 62 тысячи баррелей в сутки по сравнению с маем, до 9,7 миллиона баррелей в сутки. Об этом говорится в коммюнике ОПЕК. В мае максимально разрешенная добыча нефти в России составляла 9,6 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман приняли решение увеличить квоту на добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки. Дополнительные добровольные корректировки, объявленные в апреле 2023 года, могут быть отменены частично или полностью. 3 мая состоялась виртуальная встреча стран-участниц ОПЕК+. На ней страны подтвердили приверженность соблюдению стабильности рынка, отмечается в документе. 28 апреля ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Туристы из стран Ближнего Востока массово отменили поездки в Россию после начала конфликта и не возобновляют заявки на туры, хотя авиасообщение с Россией восстановлено. Об этом сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
2: Есть еще въездной туризм, где ровно точно так же произошло не просто существенное замедление, а аннуляция большого количества групп из стран Ближнего Востока. Я напомню, что предыдущие полтора года это была прям в буквальном смысле надежда и основной поставщик туристов. Те самые страны Персидского залива, Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Саудовская Аравия. Аннуляции, отмены, и да, сейчас возобновилось авиасообщение, но они передумали. То есть возобновление заявок туроператоры не видят. Там же нет рекомендации не ездить в Россию. Но, тем не менее, есть какая-то такая тоже осторожность потребительская.
1: По прогнозу АТУР, турпоток иностранцев в Россию в этом году может сократиться на 19-20% по сравнению с прошлым годом. Воскресенье стало самым теплым днем в Москве. С начала года воздух прогрелся до 20 градусов. Завтра в столицу придет метеорологическое лето, будет до плюс 25.
0: Спорт.
3: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Саблистка Яна Егорян завоевала золото на этапе гран-при по фехтованию в южнокорейском Инчхоне. В финале россиянка победила американку Майю Чемберлен со счетом 15-7. Бронзовыми призерами стали испанка Арасели Навара и Йоанна Илиева из Болгарии. Сборная России по синхронному плаванию в медальном зачете этапа Кубка мира в Китае заняла второе место. Команда завоевала 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Лучшей стала сборная Китая, а на третьей строчке расположился коллектив из Великобритании. Баскетбольный ЦСКА победил красноярский Енисей 94-65 в третьем подряд четвертьфинальном матче Единой лиги и вышел в следующую стадию турнира. Соперник армейцев определится позднее. В футбольной премьер-лиге начался воскресный игровой день. Прямо сейчас Сочи принимает Оренбург. Идет 37-я минута. Полузащитник хозяев Кирилл Кравцов отметился дублем 2-0. В Магнитогорске стартовал 5-й матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Акбарсом». Идет второй период. На табло 2-1 в пользу казанцев. На шайбы Алексея Пустозерова и Артема Галимова «Магнитка» ответила голом Валерия Орехова. Коллектив из Татарстана в случае победы выйдет в финал. Хоккеист московского «Динамо» Фредерик Классен покинет клуб. Об этом пишет издание «Спортэкспресс». По информации источника, шведским защитником интересуются «Шанхай» и «Трактор». При этом контракт легионера действует до 31 мая. В сезоне 25-26 в 50 матчах КХЛ Классен набрал 7 очков. Хоккеисту «Каролины» Александру Никишину предстоит пройти еще одно обследование перед возвращением на лед. Напомню, россиянин получил сотрясение мозга 25 апреля в игре первого раунда плей-офф против «Оттавы». В среду защитник возобновил занятия на льду в бесконтактном свитере, а в пятницу вернулся к полноценным тренировкам. У меня на этом все. До новых встреч.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В понедельник, 4 мая, в Екатеринбурге ожидается 13-15 градусов без осадков. В Челябинске от 12 до 14, выше нуля, утром дождь. В Тюмени 9-11 градусов, временами дожди. В Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 15, плюс 17 без осадков. В Омске от 16 до 18 градусов вечером дождь. В Новосибирске 15-17 тепла без осадков. В Иркутске плюс 12, плюс 14, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге во второй половине дня небольшой дождь, 14-16 градусов. В Москве без осадков. Ночью 10-12 градусов, днем 22-24. Сейчас столица плюс 21.
0: Радио России. Медицина.
4: Посоветуйте, доктор.
5: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
6: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Хочу напомнить, что недавно у нас состоялся эфир с проректором по науке и инновационной деятельности Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, гастроэнтерологом, доктором медицинских наук, профессором Натальей Валерьевной Бакулиной. Наша беседа была посвящена одной из самых актуальных проблем современной медицины – гастриту. После эфира мы получили от вас очень много вопросов на моих страницах, в соцсетях и мессенджерах. И сегодня ответим на них. В прошлый раз мы рассказали о хеликобактере как главной причине развития гастрита и о новых подходах к диагностике этого заболевания. А остановились мы тогда на самом важном и интересном – на методах лечения хеликобактера. И прямо сейчас о них расскажем. Наталья Валерьевна, приветствую вас.
7: Добрый день.
6: Существуют, насколько я понимаю, разные подходы к лечению. Вот расскажите, пожалуйста, как сейчас принято лечить хеликобактер пилори, может быть, от чего уже отказались?
7: Да, вы знаете, я даже могу рассказать свой личный опыт на заре хеликобактерной инфекции, когда я еще была аспирантом, то есть это много-много лет назад. Мне казалось, как и многим нашим слушателям покажется, ну что там, эту инфекцию легко вылечить. И мы занимались, чем только не занимались. И прополисом пытались лечить, и серебряной водой, и только что не заговаривали, да, пациентов. Сейчас, конечно, уже пришло понимание, что хеликобактер в этой нише, которую мы называем желудок, чувствует себя прекрасно. Он адаптировался и многие годы, десятилетия живет в желудке и не хочет его покидать. Поэтому стратегия уничтожения хеликобактерной инфекции достаточно жесткая. Я сейчас приведу мировую практику и официальные клинические рекомендации, которые утверждены Минздравом по лечению хеликобактерной инфекции. Первый обязательный компонент для лечения хеликобактерной инфекции – это ингибитор протонного насоса.
6: Омепразол. Старый омепразол или что-то новое? Сейчас их много.
7: В схемах эрадикации присутствует омепразол. Но если внимательно изучить рекомендации Минздрава, то там написано о том, что существуют более современные препараты, которые повышают эффективность эрадикации. Это два препарата – рабепразол и эзомепразол. И, кстати, можно анонсировать, в прошлом месяце появился еще у нас тенатопразол. Это совершенно иное слово. У нас еще нет личного опыта, но зарубежный опыт позволяет надеяться, что это будет еще более эффективная терапия. Это тоже препарат, который контролирует кислотопродукцию. Итак, ингибиторы протонной помпы.
6: Первое, да.
7: Да, первое. В принципе, могут быть использованы любые ингибиторы протонной помпы в качестве базисного препарата, который должен подавить кислоту. Для чего подавлять кислоту? Для того, чтобы создать неблагоприятные условия для жизнедеятельности хеликобактер пилори. Даже есть такое, так говорят, щелочное самоубийство хеликобактера. Да? То есть ему некомфортно жить, когда в желудке сильно повышен pH. Когда мы медикаментозно повышаем pH.
6: Ему нужна кислота, чтобы поразить.
7: Нужна. Он привык, эволюционно уже привык жить в кислоте. И второй важный аспект, почему мы обязательно подавляем кислоту, для того, чтобы создать оптимальные условия для действия антибиотика в кислой среде. Потому что вот как раз-таки антибиотику в кислой среде не очень комфортно работать. И эффективность антибактериальной терапии в кислой среде снижается. Итак, первый компонент обязательно антисекреторный. Второй компонент обязательно антибиотик. В наших российских рекомендациях минимум, во-первых, это минимум двухнедельная терапия, то есть 14 дней мы лечим сейчас хеликобактерную инфекцию всегда базисно, и минимум двумя антибиотиками.
6: Сразу? Одновременно?
7: Сразу, одновременно. То есть терапия начинается сразу. 14 дней пациент принимает как минимум 3 препарата. Это обязательно ингибитор протонной помпы и 2 антибиотика. Как правило, это амоксициллин и кларитромицин. 2 недели. Но, учитывая снижение эффективности радикационной терапии, в силу того, что мы с вами пережили ковид, все, как правило, лечились разными антибиотиками.
6: Да.
7: Был опыт, да, всех пролечили кларитромицином, всех пролечили азитромицином и другими препаратами, левофлоксацином, моксифлоксацином.
6: И что, может быть, заодно и хеликобактер у всех убрали?
7: Не получается, не получается, потому что для того, чтобы убрать хеликобактер, возвращаемся к пункту 1, ингибитор протонной помпы. Вот то, что во время ковида практически все население земного шара, ну, наверное, 50% принимало антибиотики, но не избавилось от хеликобактерной инфекции, еще раз подтверждает важную роль кислоты как фактора, без подавления которого невозможно добиться эрадикации. Итак, возвращаясь к схемам эрадикации, это как минимум 2 антибиотика и ингибитор протонной помпы в полной дозе. Но в рекомендациях Минздрава честно сказано о том, что необходимо применять все стратегии, повышающие эффективность терапии. Какие же это стратегии? Это использование 14-дневной схемы. Начинали мы с 7-дневной терапии. Представляете, 30 лет назад лечили 7 дней, и этого было достаточно. Сейчас стратегия повышения эффективности минимум 14 дней. Второй важный момент. Мы используем висмутотрикалиадицитрат. Висмут. Это препараты висмута, которые действуют локально. Они очень плохо всасываются из желудочно-кишечного тракта, 1-4% приблизительно. А так действие висмута реализуется в желудочно-кишечном тракте и в желудке.
6: А какова роль его?
7: Очень интересный вопрос, потому что вообще начинали избавляться от хеликобактера висмутом. Изначально казалось, что можно только висмутом избавиться, но эффективность монотерапии не превышает 20-30%, поэтому, конечно, сейчас мы не используем монотерапию. Висмут усиливает эффект антибиотиков. Хеликобактер не может сопротивляться против висмута. То есть, действительно, если происходит встреча в желудке хеликобактера и висмута, то висмут убивает хеликобактер. Тогда вы зададите вполне разумный вопрос, почему нельзя монотерапии вылечить, если так хорошо работает висмут в пробирке? Потому что хеликобактер прячется от висмута. Все не так просто. Он не распластался по поверхности слизистой желудка, он и в ямки проникает, куда-то вглубь лезет, где не может сработать висмут. Поэтому висмут – это уже 4-й компонент. И, как правило, наиболее распространенная терапия – это 4-компонентная терапия, она называется усиленная висмутом. Это та терапия, которую врачи, терапевты, гастроэнтерологи чаще всего используют в своей рутинной практике. Если идти дальше по рекомендациям Минздрава, то существует еще стратегия по повышению эффективности терапии. Это добавление рибамипида, цитопротектора, который улучшает микроциркуляцию и который сам по себе уменьшает адгезию, то есть прилипание хеликобактера к слизистой желудка. И еще есть концепция, это пробиотическая терапия. То есть есть целый ряд пробиотиков, это микробные препараты, которые тоже могут создавать неблагоприятные условия для жизнедеятельности хеликобактера и плюс еще предупреждать нежелательные явления. Поэтому это тоже очень важная концепция.
6: Это вот интересный момент. Это не те ли пробиотики, которые мы принимаем при дисбактериозе?
7: Да, многие из них мы принимаем при дисбактериозе. Вот, например, сахаромицет буларди. Я буду использовать международное непатентованное наименование. Сахаромицет буларди в виде препарата продаются в аптеке. Доказали свою эффективность как адъювантной терапии, дополнительной для лечения хеликобактерной инфекции во всех международных рекомендациях.
6: А бифидумы? А бифидумы?
7: Боже. Тоже абсолютно правильно вы говорите, бифиды, лактобактерии, их комбинации, синбиотики. Есть препараты, которые относятся к метабиотикам, например, хелинорм, это торговое наименование, но, по-моему, даже аналогов нет. Это бактерии реутери, которые обездвижены, которые не относятся к пробиотикам, они не живые, они убитые, и они создают условия коагрегации, связывают хеликобактер пилори. То есть это очень направление живое, интересное, оно быстро развивается. И, конечно, в этом направлении очень много спекуляций, потому что не все доказано. Понимаете, не все то, что продается у нас в аптеке или на маркетплейсах, что называется пробиотиком, может реально с позиции доказательной медицины использоваться для эрадикации хеликобактер пилори. Вот это мне хотелось бы подчеркнуть, потому что наши пациенты любят всякие накупить пробиотики, потом принести вот эту вот гору и разбирайся, что там содержится, живое, неживое, в каких количествах, насколько доказана эффективность этого штамма. Я бы хотела еще поделиться личным опытом. Мы с гордостью, с ЗГМУ Мечникова, можем сказать о том, что мы разработали схему эрадикации, инновационную схему эрадикации хеликобактерной инфекции, назвали ее ERA-REBAMIP. Мы получили уже свидетельство о новой схеме лечения, официальное свидетельство, регистрирующее наш приоритет, и даже запатентовали товарный знак ERA-REBAMIP. В чем особенность? Мы на большой группе пациентов, в эксперимент было включено более 200 пациентов, апробировали схему лечения, в которую входит ингибитор протонной помпы в высокой дозе и высокодозовая терапия одним амоксициллином. Я даже не буду называть эти дозы, для того, чтобы не было соблазна у наших слушателей самим лечиться, это будет неправильно, потому что те препараты, которые мы используем в дозах, которые не зарегистрированы в Российской Федерации для лечения хеликобактерной инфекции. Но так как у нас есть все разрешения этического комитета, мы на законных основаниях использовали эту схему в клинической практике. Итак, всего один препарат, антибиотик, амоксициллин, всего один в высокой дозе ингибитор протонной помпы и ребамипид. И вот такая схема, которую мы назвали ERA-REBAMIP, эрадикация, амоксициллин, да, ингибитор протонной помпы, акроним мы, аббревиатуру использовали, способствует повышению эффективности эрадикации до 96%, свыше 96%.
6: Потрясающе.
7: Это уникальная методика, и мы сейчас позиционируем эту схему, предлагаем нашим коллегам совершенно бесплатно, пользуясь нашим патентом на изобретение, попробовать внедрить это в клиническую практику, пройдя все экспертизы, разрешение этического комитета, информированное согласие мы разработали для пациентов, потому что это реально работает, это правда.
6: И тоже 14 дней?
7: Тоже 14 дней, но один антибиотик, понимаете?
6: Ну да, конечно, это легче.
7: Да, легче переносится.
6: Инновационные подходы к лечению гастрита – это переход просто от подавления хеликобактера и кислотности, да, вот как вы сказали, к восстановлению структуры слизистой желудка. Расскажите об этих лекарствах.
7: Я считаю, что это прекрасная мысль подчеркнуть, что мы можем не только что-то давить, но и стимулировать. Действительно, возникает вопрос. Был хеликобактер, мы его уничтожили, но остается понятие такое, как постхеликобактерный гастрит. С атрофией или без, с метаплазией или без. Да?
6: Метаплазия – это у нас что такое?
7: Метаплазия – это предрак, вот с этим надо обязательно тщательно разбираться. Если речь идет о постхеликобактерном гастрите, просто атрофическом или поверхностном, то, конечно, у нас сейчас появились возможности пытаться восстановить слизистую. И наши собственные данные позволяют утверждать, что действительно упорное лечение – это непрерывное лечение ребамипидом, и у нас есть данные, 5 лет непрерывно пациент принимает этот препарат.
6: Я хочу подчеркнуть, что это не лекарство, это действующее вещество, и существуют разные препараты с этим действующим веществом. Вот каков механизм его действия?
7: А это цитопротективный препарат, он относится к группе цитопротекторов.
6: Клеточный протектор?
7: Да, цитопротектор, то есть слизистую, восстанавливает слизистую, улучшает микроциркуляцию, улучшает качество слизи, то есть способствует восстановлению слизистой. Это препарат, который был разработан в Японии, и в Японии, в Корее он продается на одном уровне по частоте с ингибиторами протонной помпы.
6: Стал очень популярным.
7: Очень популярно. И я надеюсь, что мы тоже этой концепции будем придерживаться, потому что после эрадикационной терапии у пациента продолжается другая жизнь, еще более счастливая жизнь. И наша задача помочь пациенту не только избавиться от хеликобактерной инфекции, но и прийти к нормальной слизистой желудка. И у нас есть сейчас такие возможности.
6: Наталья Валерьевна, большое спасибо. А сейчас давайте начнем уже отвечать на вопросы слушателей. Я напомню, что после первой передачи о гастрите их очень много пришло. Мне люди их присылали на мои страницы в соцсетях и мессенджерах. Один мужчина написал и просил вам передать. Это слушатель. Он написал так. Путь к сердцу мужчины лежит через передачу о желудке. Спасибо, спасибо, спасибо. Серьезно, я вот не шучу. Пришло такое замечательное сообщение, и я его вот вам передаю. А теперь давайте серьезно. Вопросов очень много, и большая часть из них – это какие-то сомнения людей. Вот, например, люди пишут, ну, смотрите, вот мы пролечились от хеликобактера. Пролечились. Но ведь он же повсюду, как вы говорите. Вот мы пришли в ресторан, в кафе, в любое там медицинское даже, может быть, какое-то не самое лучшее учреждение. И мы можем получить этот хеликобактер снова. Вот такой вопрос. Да, кстати, я посмотрела статистику, чуть ли не 80% людей на Земле, у них, если поискать, то можно обнаружить хеликобактер. Возникает вопрос, если 80% носителей или больных, вообще есть ли смысл лечить?
7: Уважаемая Ольга Сергеевна, даже мне хочется уже сказать, дорогая Ольга Сергеевна, в эту миссию, которую вы выполняете. И спасибо большое слушателям, которые задают интересные вопросы, интересуются. На примере нашей страны, да и, в общем-то, других стран, можно констатировать тот факт, что инфицированность хеликобактерной инфекции уменьшается. Когда мы стали заниматься серьезно этой проблемой, в 2015 году мы стали проводить массово С13 урязный дыхательный тест, это такой референс для диагностики хеликобактерной инфекции, мы увидели, что среди пациентов с диспепсическими синдромами половина инфицированных, то есть 50-55%. И вот за это время, благодаря таким программам, как ваша, благодаря популяризации работы Российской гастроэнтерологической ассоциации, которая выпустили рекомендации по диагностике и лечению хеликобактерной инфекции, благодаря Минздраву, который принял рекомендации по лечению гастрита и язвенной болезни, на сегодняшний день это наши собственные данные, основанные на результатах тестирования более 60 тысяч пациентов с диспепсией, инфицированность на сегодняшний день менее 30% среди пациентов с жалобами. Поэтому можно предположить, что если взять популяционный скрининг, то есть среди людей, которые здоровы, не жалуются, инфицированность будет в целом популяционная в России еще меньше. Если говорить о повторном заражении, возможно ли оно? Да, реинфицирование возможно, но не так-то просто повторно заразиться хеликобактерной инфекцией. Это такая особая инфекция. До сих пор еще не разгадана загадка, почему после себя хеликобактер оставляет так называемый местный иммунитет. Для того, чтобы повторно заразиться хеликобактерной инфекцией, нужен теснейший контакт не только с пациентом, но и с субстратами, которые содержат большое инфицирующее число, то есть большое количество самого микроба Helicobacter pylori. То есть о чем я говорю? Я говорю о том, что рвотная масса, например, инфицированная, то есть много содержит микробов, рефлюктат, если у пациента изжога с высоким забросом, то в ротовую полость действительно может попасть большое микробное число, что может угрожать другим людям. Поэтому заразиться каким-то бытовым образом в кафе от немытой ложки, вилки не так-то просто, как это кажется. И это хорошая новость. Потому что если бы это было правдой, то тогда действительно бессмысленно было бы проводить эрадикацию. Пролечился, и снова есть шанс заразиться. Но это не так.
6: Что касается всех членов семьи, мы же говорим, что хеликобактер чаще всего семейная инфекция. Значит, если один пролечился, у которого яркие проявления гастрита, а у остальных нет таких проявлений, всем надо лечиться. Ну, понятно, да, что он может снова заразиться от тех же самых родственников, которые когда-то, возможно, его заразили. То есть всем надо.
7: Как правило, когда кто-то из членов семьи уже осознал все риски, которые несет в себе хеликобактерная инфекция, он приводит остальных членов семьи, потому что он, во-первых, боится сам заразиться, а во-вторых, думает о благополучии членов семьи. хочет избавить их и от эрозии, и от язвы, и от рака потенциального. Поэтому, конечно, это мировая практика – обследовать всех членов семьи и при выявлении инфекции проводить вот такую эрадикацию сразу же всем членам семьи. Можно по очереди проводить эрадикацию, но в семье риск повторного заражения, конечно, выше, чем где-то в быту, на работе или в кафе, в ресторане.
6: Какой тест после лечения хеликобактера информативен для контроля? Вот чтобы проверить, он еще есть или его уже нет.
7: Да, конечно, после того, как пациент пролечился, ему уже не хочется делать повторную гастроскопию, чтобы не подвергаться этой экзекуции, как вы говорили, шланг глотать. И это называется инвазивный метод диагностики. И на смену инвазивным методом диагностики, контроля, приходит неинвазивное. С13 урязно-дыхательный тест, когда пациент выпивает субстрат и в течение получаса выдыхает воздух в приспособленные мешки или пробирки. Это один тест.
6: Мы о нем рассказывали подробно вот в первой части программы. Отсылаю тех слушателей, которые нас вот сейчас слушают, а первую программу не слышали, отсылаю к первой части. Ее можно найти в архиве программы «Посоветуйте доктор» на платформе ВГТРК «Смотрим». Пожалуйста, можно послушать любое удобное для вас время.
7: Спасибо большое за эту информацию. У меня мама спрашивала, где тебя можно послушать. Я теперь ей аргументированно скажу, где можно. Итак, первый метод – это С13 урязно-дыхательный тест. И второй метод – это иммуноферментный анализ. То есть в фекалии, в стуле пациент сдает анализ кала и при помощи иммуноферментного анализа определяет наличие хеликобактер в стуле. Это очень информативные, высокочувствительные методы, специфичные, поэтому ими не нужно пренебрегать. И я еще раз хочу подчеркнуть, используя широту вашей аудитории, что не нужно делать повторно антитела к хеликобактеру, потому что это вводит в заблуждение наших пациентов. Они очень пугаются, видят, что тест положительный. Уважаемые слушатели, тест и будет оставаться положительным неопределенно долго. У кого-то 3 месяца, у кого-то полгода. А есть пациенты, у которых вообще всю жизнь сохраняются антитела на хеликобактерную инфекцию.
6: Очень интересный вопрос. Человек пишет: «Хочу сказать про урязный тест на хеликобактер. Он делается натощак, и надо выпить кислоту. А как я могу выпить натощак кислоту, когда я не могу даже выпить поливитамин, содержащий аскорбиновую кислоту, настолько вот чувствительная слизистая желудка?»
7: Кстати, это очень правильный вопрос, потому что действительно, когда мы проводим тест на хеликобактер, мы закисляем вот этот раствор лимонной кислотой, то есть создаем неблагоприятные условия для жизни хеликобактера. Но, кстати, сейчас появились уже разные тесты, и китайские тесты, они без кислоты, хотя международными экспертами подчеркнуто, что добавление лимонной кислоты повышает эффективность диагностики. Но мне кажется, что не стоит драматизировать, уж можно потерпеть, выпить эту жидкость, полчаса подышать и сразу же принять антацидный препарат, который снимет все симптомы. То есть ущерба какого-то такого значимого вреда организму не будет нанесено.
6: Очень интересные вопросы пришли от людей, которым врач рассказал, что хеликобактер связан не только с гастритом, со многими другими заболеваниями желудка, кишечника, но также, например, синдром раздраженного кишечника. Это вот то самое заболевание, которое вообще никто не понимает, откуда берется. Многие связывают вообще с психосоматикой, со стрессом только и так далее. А вот тут, оказывается, тоже хеликобактер, связь с хеликобактером есть. Если можно, расскажите о неочевидных таких связях, которые сразу и мы представить себе не можем. Он не только гастрит вызывает.
7: Конечно. Итак, к другим проявлениям, вне гастральным проявлениям. Безусловно, они есть. Есть те проявления, которые в большей степени доказаны, связь с хеликобактерной инфекцией. Есть те, которые предполагаются еще до сих пор. Но о чем мы знаем точно? Есть такое заболевание мальт-лимфома желудка. Вот мальт-лимфома желудка, мальтома желудка связана с хеликобактерной инфекцией. Казалось бы, мы лечим лимфому, а первый шаг в лечении этой лимфомы, которая лечится по всем правилам химиотерапевтическими средствами, биологическими средствами. Но первый шаг – это эрадикация хеликобактерной инфекции. Еще какие есть проявления? Те уже, которые лежат вообще вне плоскости желудка. Например, тромбоцитопеническая пурпура у детей особенно, когда низкое количество тромбоцитов и какие-то у детей проявляются геморрагические диатезы, у этих детишек проводят эрадикацию хеликобактер пилори и получают стойкую ремиссию по тромбоцитопенической пурпуре. И целый ряд заболеваний, атопические, аллергические реакции в ряде случаев действительно ассоциируются с хеликобактерной инфекцией. Ну, в общем-то, много, даже пытались атеросклероз каким-то образом объединить с хеликобактерной инфекцией, но я не сторонник того, чтобы все сваливать на хеликобактер.
6: Угу. Люди уже у нас продвинутые, они уже пролечились от хеликобактера пилори. И говорят, вот пролечился, полностью прошел весь курс, вот эти вот антибиотики пропил, проводят дыхательный тест, а опять он у меня есть. Ну что же делать дальше?
7: Да. Значит, во-первых, мне бы хотелось сказать, что у дыхательного теста есть определенная серая зона, когда лишь незначительно повышается уровень, есть такой показатель DOB, он измеряется в промилях, и, допустим, пациенту выдает ответ, что плюс 1,5 или плюс 2, 2,5 промилле, и пациент не знает, что делать, он не знает, как это трактовать, это серая зона. И я всегда советую не спешить с повторными курсами эрадикации. Лучше через полгода повторить этот тест. Почему? Потому что, во-первых, уриазной активностью обладает не только хеликобактер. Уриазная активность хеликобактерной инфекции в разы выше, чем других уриазопродуцентов, но тем не менее есть, допустим, стрептококковая инфекция, которая живет в ротовой полости. Есть другая инфекция, которая поселяется в желудке после эрадикации, заселяет здоровый желудок, или если у пациента атрофический желудок со сниженным содержанием кислоты, то тоже могут быть даже патогенные микробы, которые вырабатывают уриазу. Поэтому, конечно, всегда надо вдумчиво подходить к интерпретации анализа, чтобы не ввести в заблуждение пациента и доктора тоже. То есть бывают анализы в серой зоне, бывает небольшое повышение, которое требует наблюдения. Может быть, снизится этот уровень. Может быть, пациенту вместо того, чтобы проходить еще один курс антибиотиков, можно пройти несколько курсов пробиотиков.
6: Ну да, в начале программы мы уже упоминали с вами об альтернативных методах лечения хеликобактера. Вот один из вопросов был, вот не переносит человек антибиотики, почти все, там аллергическая реакция и так далее. Можно ли как-то еще лечить, кроме вот этих курсов антибиотиков, хеликобактер?
7: Очень много было экспериментов, потому что, конечно, никому не хочется принимать антибиотики, тем более 2 недели и

0: которые здесь вот синтезировали в Санкт-Петербурге, пробиотики производились как биологически активные добавки. И получали, кстати, неплохой результат. Это было почти 50% эффективность эрадикации вот такими штаммами энтерокока. В моей копилке пациентской есть случаи эффективной эрадикации у пациентов, которым были противопоказаны антибиотики по тем или иным причинам.
1: С помощью пробиотиков?
0: С помощью пробиотиков. Я очень верю в это направление. Я считаю, что будущее медицины – это как раз-таки пробиотические штаммы через нормализацию микробиоциноза разных локусов организма, через гармонизацию всего организма. Вот мы будем стремиться к здоровью. Поэтому я верю в
1: это
0: направление.
1: А у вас Суворов есть академик, который этим активно занимается, микробиомом. Я писала с ним эфиры, очень интересные у
0: него. Ольга Сергеевна, вы меня просто поражаете своей эрудиции. Но когда вы сказали Суворов, я не могу не упомянуть Александра Николаевича, потому что это величайший ученый, член-корреспондент Российской академии наук. И, кстати, мы очень много с ним работали. И когда я говорила о монотерапии хеликобактерной инфекции, это как раз-таки наша работа с Александром Николаевичем.
1: Да, здорово.
0: Да, с самым пробиотика, который он создал. Энтерококковый пробиотик, стрептококковый, ну, можно поставить знак равенства.
1: Все, что касается микробиома, микробиоты, это вот отдельная тема. Может быть, давайте как-нибудь вместе с Суворовым я вас приглашу, и мы только это и будем обсуждать, потому что тут есть что пообсуждать, и людям, конечно, нашим слушателям это будет интересно. Но сейчас давайте вернемся. Мы с вами говорили об антибиотиках, в первой передаче тоже об этом говорили. И мы уже немножко даже с вами рассказали о том, что во время коронавирусной инфекции очень многие люди на Земле, на планете, это планетарный масштаб, были вынуждены принимать антибиотики. Даже научные споры идут до сих пор о том, какую роль вообще вот это вот массовое вот применение антибиотиков сыграло именно относительно хеликобактером. Вот одни ученые говорят, что да, там так много пили, что у многих он просто исчез. Вот без всякого специального лечения. А другие говорят, нет, мы наоборот воспитали такой хеликобактер, который теперь резистентен. Организм не может уже дальше с помощью антибиотиков, даже сильных, его победить. То есть недостаточно давали антибиотиков для именно хеликобактера, там же другие цели были. И вот он превратился в такого монстрика. Теперь непонятно, что с ним делать дальше.
0: Вы прям доступным языком уже ответили на все вопросы. Итак, если мы говорим о SARS-CoV-2, это вирус, который вызывает COVID-19, вызвал пандемию, конечно же, была паника, и вначале официально во всех нормативных документах, во временных методических рекомендациях было прописано лечение азитромицином. Какое было целеполагание? Естественно, это не хеликобактерная инфекция, считалось, что это иммуномодулятор, и в сочетании с колхицином, гидроксихлорохином, он может каким-то образом влиять на вирусную инфекцию. То есть было понятно, что это вирус, но не было противовирусного препарата, и поэтому комбинации других препаратов пытались решить проблему. Сейчас, с позиции уже прожитых лет постковидных, мы можем говорить о том, что это была ошибочная концепция, вот такая мировая ошибка. И какие последствия, если мы возьмем последствия в отношении желудочно-кишечного тракта и хеликобактера, который мы сегодня обсуждаем? Безусловно, контакт с антибиотиками закаляет микробы. И на сегодняшний день я еще не видела таких консолидированных данных по резистентности хеликобактерной инфекции. Но я думаю, что в ближайшее время нам уже станет понятно, появятся масштабные неразрозненные работы в разных регионах Российской Федерации, как это сейчас, а уже какие-то масштабные работы, которые нам позволят аргументированно сказать, к чему же мы пришли в ходе пандемии и неконтролируемого использования антибактериальных препаратов. Но что можно сказать однозначно? Конечно, если пациенты по любым причинам принимали макролидные антибиотики, а как раз-таки азитромицин, кларитромицин, рокситромицин, спиромицин, джозамицин – это все макролидные антибиотики. И если пациент принимал 5 лет, 6 лет назад эти антибиотики, то практически наверняка появятся гены резистентности Helicobacter pylori именно ко всей группе макролидов. Вот мне бы хотелось подчеркнуть важный момент, чтобы избежать вопросов. Любой макролид вызывает резистентность ко всей группе макролидов, потому что возникает определенная мутация в рибосоме.

0: 23 РНК и становится нечувствительным хеликобактер пилори. Это плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что несмотря на то, что население много использует аминопенициллинов, амоксициллин широко внедрен в нашу практику, как что сразу дают и детям, и взрослым амоксициллин. Вот это какая-то загадка, которую еще не разгадали. Хеликобактер крайне редко становится резистентным именно к амоксициллину. Где-то 1%, не более, штаммов резистентны к амоксициллину. Какие антибиотики у нас остаются как резерв, которым не будет в ближайшее время резистентности?
1: Посоветуйте, доктор.
0: Это тетрациклиновая группа антибиотиков, потому что к ним редко бывает резистентность, амоксициллин и препарат, который не относится к антибиотикам, но в отношении хеликобактера действует как антибиотик. Это препараты коллоидного висмута, висмут трикалия дицитрат. Поэтому у нас еще есть порох в пороховнице, чтобы побороть хеликобактерную инфекцию. И мы с вами на прошлом эфире обсуждали, и мне очень понравилось вступление к эфиру, который вы сделали, вот такое аналитическое. Вы сказали о том, что хеликобактеру с нами хорошо, он живет уже там тысячелетия, да, и больше. И, конечно, он уже к этой среде обитания, к желудку, приспособился. И просто так, занимаясь лечением какой-то инфекции, пневмонии, ангины или любой другой инфекции, избавиться от хеликобактера невозможно. Потому что, как правило, нет.
2: Схема другая.
0: Да, нет
2: мощная.
0: Кислот супрессии, самое главное. А нет кислот супрессии, хеликобактеру хорошо, он там прячется за кислотой, прячется в слизи, и, в общем-то, какая-то часть, безусловно, убивается, но хеликобактер выживает в массе своей.
2: То есть здесь я хочу подчеркнуть, что не только антибиотики, вот препараты, которые убирают кислоту, гасят, да, ее, они тоже в схеме присутствуют, и очень важно, чтобы и они были, и антибиотики. Вот здесь хочу подчеркнуть.
0: Да, абсолютно верно.
2: Это вы это именно хотели сказать. Да. Еще очень толковый, хороший вопрос. А вообще хеликобактер, он один, одинаковый? Или и у них много разных видов? Вот ты один пролечил, а другой вот не поддается, например, если это есть разные виды этой схемы. Интересно.
0: Да, вы знаете, я прям вот внутренне ликую, потому что мне очень нравится.
2: Люди задают, это слушатели, это не я придумала. Слушатели.
0: Какая вдумчивая аудитория наша, какие наши россияне молодцы. Вот прям понимает все правильно. Я абсолютно согласна. Почему? Не просто согласна, а я подтверждаю эту точку зрения, потому что мы это изучали как раз-таки с Александром Николаевичем Суворовым, и мы изучали разные гены у хеликобактера, и видели, что они сосуществуют рядом разные хеликобактеры с разной степенью патогенности. Вот почему я всегда против того, чтобы там говорить, этот штамм менее патогенный, этот более патогенный, потому что вот сегодня вы обнаружили вот этот, а рядом с ним сидит где-то там на заваленке в другой ямке железе желудка, сидит другой хеликобактер. Действительно, их много. Вот они там живут себе, друг другу помогают выжить в неблагоприятных условиях кислоты. И поэтому, да, вы абсолютно правы. И, может быть, из-за этого и так сложно избавиться от хеликобактерной инфекции, потому что сосуществуют штаммы одновременно в желудке.
2: Наталья Валерьевна, вот еще вопрос. Хеликобактера нет? По анализам, а гастрит есть. Это что такое?
0: Такое может быть. Во-первых, после эрадикации хеликобактер пилори остается гастрит, остаточное явление гастрита, и требуется время для того, чтобы гастрит прошел какую-то динамику, может быть, даже обратную динамику. Поэтому после эрадикации гастрит может быть. Это первое. Второе. Хеликобактер наиболее частый, но не единственная причина хронического гастрита. Поэтому есть еще какие-то причины гастрита, например, аутоиммунный гастрит, который связан с развитием аутоантител, рефлюксный гастрит, когда содержимое 12-перстной кишки забрасывается в желудок, и желчь или желчь, даже правильнее говорить, раздражает слизистую желудка, реактивный гастрит, реакция на что-то.
2: Реакция на что? На острую пищу?
0: Кстати, на острую пищу тоже может быть реакция. Даже в некоторых популяциях, я недавно читала на азиатские популяции лекцию, и действительно обратила внимание, что по статистике там часто бывает гастрит, который ассоциирован с употреблением очень острой пищи и очень горячей пищи. Поэтому, да, такой реактивный гастрит тоже может быть повреждающее действие.
2: Врач рекомендует пациентке каждые полгода делать гастроскопию. Это правильно? Каждые полгода при имеющемся атрофическом гастрите?
0: Атрофический гастрит может быть в разной степени. И все зависит от того, что показало морфологическое исследование, так называемое исследование по OLG, по OLGA. Может быть, атрофический гастрит соседствует еще со следующей стадией, да, более негативной стадией. Это уже действительно такой предрак, это метаплазия, дисплазия. И если у пациента при морфологическом исследовании или при осмотре хорошим аппаратом выявлены признаки дисплазии, то врач может действительно рекомендовать гастроскопию повторить через 6 месяцев для того, чтобы убедиться, все ли хорошо, сведены ли к минимуму риски, может быть, даже потребуется такое мини-инвазивное хирургическое лечение, эндоскопическое лечение. Сейчас делают диссекцию слизистой, убирают достаточно большие такие объемы слизистой оболочки, убирают пораженные, видимые пораженные участки.
2: И при метаплазии тоже, да? Потому что очень боятся эту запись в карте метаплазии. Люди вообще очень боятся. Вот одна женщина написала, метаплазия – это приговор?
0: Нет, это не приговор. С метаплазией люди живут, но, безусловно, требуется наблюдение. То есть нужно найти своего доктора, наблюдаться для того, чтобы все было под контролем.
2: Нас с вами слушают не только пациенты, да, потенциальные, нас слушают врачи, врачи из разных регионов. Вот действительно так оно есть. Мою программу слушают врачи. Я очень рада этому. И один вот доктор нам написал: скажите, а где я могу вот эти схемы лечения посмотреть, которые в Санкт-Петербурге, вот в вашем центре применяют? Где есть такая информация? Дайте, пожалуйста, сайт, если есть.
0: Да, мне очень приятно, что наше медицинское сообщество тоже следит за такими научно-популярными программами. Мне кажется, это чрезвычайно полезно. Я уже в прошлом эфире делилась с вами откровениями, что я сама теперь слушаю ваши программы и считаю, что это крайне полезно даже для профессионального сообщества. В Санкт-Петербурге мы действительно разработали такую авторскую схему, которая называется «Эрорибамиб». Ее запатентовали. Мы о ней рассказываем на всех наших конференциях. Можно подписаться на мероприятие Общества гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад». Мы достаточно часто проводим эфиры, практически каждый месяц.
2: Для врачей.
0: Именно для врачей. Показываем эти схемы лечения. Кроме того, мы опубликовали летом 2025 года большую аналитическую статью по собственному материалу в терапевтическом архиве. И там эта схема описана. Мы не возражаем, мы готовы юридически рассказать, как можно использовать вот эту схему лечения, которая дает 96 и выше процентов эффективности эрадикации при первичном лечении и достаточно эффективно, выше 90% при неудачах терапии первой линии.
2: Куда стучаться? Прям вот скажите, куда стучаться?
0: Вот можно к нам стучаться, мы приглашаем на мероприятие «Белые ночи гастроэнтерологии» 5-6 июня, где у нас будет много секций в Санкт-Петербурге, посвящено именно лечению хеликобактерной инфекции, заболеваний пищевода, заболеваний кишечника и, кстати, синдрома раздраженного кишечника.
2: Много вопросов слушатели задают о режиме питания при гастрите. Вот раньше лечили только питанием, в основном, гастрит и язву, и это помогало. А сейчас как?
0: Да, раньше не было альтернативы. Только пища лечила пациентов, облегчала симптомы болевые, убирала спазм, потому что пища – это мощный антацид, защелачивала, нейтрализовала кислоту, которая была в желудке. Сейчас, когда появились мощные препараты, они носят название антисекреторные препараты, это, как правило, мы имеем в виду группу ингибиторов протонной помпы, уже на второй план уходят диетические ограничения. Наши пациенты не являются экстремалами, они не употребляют очень острую пищу, копченую. В общем-то, сейчас все стремятся придерживаться здорового образа жизни и нормализации своего индекса массы тела, нормализации режима питания. Поэтому мне кажется, что сейчас не совсем верно ограничивать пациентов. Важно следить за электролитным балансом, потому что когда пациенты длительно принимают антисекреторные препараты, а в ряде случаев пациенты не могут жить без ингибиторов протонной помпы, без антацидов, потому что их мучает изжога, вот в этом случае нужно помнить, что эта группа препаратов, несмотря на то, что это относительно безопасные препараты, может вызывать уменьшение всасывания магния, кальция, железа, витамина В12. Поэтому, конечно, нужно принимать курсами поливитаминные комплексы, нужно проходить чекапы, обследования для того, чтобы не пропустить вот такие минерально-электролитные нарушения в организме.
2: Мы с вами упомянули на прошлом эфире гастроскопию экспертного уровня, ФКДС, правильно говорить, ФКДС экспертного уровня. И вот люди прямо вот зацепились за это. А где же можно пройти именно экспертного уровня в Москве и Санкт-Петербурге? А как вообще определить вот этот аппарат? Я, например, пришел, а мне врач говорит, а у нас экспертного уровня. А как я должен поверить, экспертного он или не экспертного?
0: Да, это очень интересный вопрос, потому что аппаратов очень много, разновидностей очень много. Нужно просто задать вопрос, какая разрешающая способность, потому что современные аппараты эндоскопические позволяют фактически приравнять эндоскопию к морфологическому исследованию. То есть это многократное увеличение, 80-кратное и выше увеличение. Вот тогда это уже аппарат экспертного уровня, осмотр в белом свете, NBI эндоскопия, очень много разных названий.
2: Может ли сам по себе пройти без лечения хеликобактер? Самоуничтожиться? Может его организм выкинуть? Просто выкинуть из желудка?
0: Вот вы прямо генерируете правильные мысли. Это называется самоэлиминация. Даже есть такой термин самоэлиминация хеликобактера. Как правило, такие моменты описаны у детей, вот такие явления, как самоэлиминация хеликобактера, когда идет что-то существенное в организме, перестройка гормонального фона, тогда действительно описаны именно у детей. Вот поэтому детей до 12 лет, как правило, не лечат, если нет особых показаний. А вот у взрослых людей все-таки спонтанное исчезновение хеликобактерной инфекции – это казуистические случаи. Я бы посоветовала не надеяться на такие случаи самоэлиминации. Лучше все-таки помочь активно избавиться от хеликобактерной инфекции.
2: Спасибо вам большое.
0: Спасибо большое. До новых встреч.
2: Всего доброго. До свидания. На вопросы слушателей Радио России о лечении гастрита ответила проректор по науке и инновационной деятельности Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Наталья Валерьевна Бакулина. Уважаемые слушатели, вы задали очень много вопросов. Мы записали ответы нашей гости почти на все ваши вопросы. Вы их задавали в соцсетях. Но в эфирное время радиопередачи вся эта информация, конечно, не уместилась. Поэтому приходите ко мне в соцсети. Там я дам ссылку на видео-версию беседы. Вот в ней есть ответы на многие другие вопросы, на те, которые были сегодня, конечно, и на другие вопросы, которые не вошли в этот радиоэфир. Жду вас на своих страницах в соцсетях. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радость или грусть нас ждут потом.
1: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Забор, яблоко, тетушка Полли.
4: Том Сойер и Гек Финн – это в каком-то отношении еще и образец свободы, нежелания жить в неволе. Они воспринимали все, что их окружает, как некая тюрьма, из которой они готовы были вырваться.
3: 150 лет с даты выхода книги «Приключения Тома Сойера» в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Читы.
0: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
5: Меня зовут Светлана Зинина. Здравствуйте. Мы говорим на «Пензенской волне» о самом важном и интересном, о людях и событиях.
6: Отправили на передовую медикаменты, различные специальные средства реабилитации, протезы и многое другое, которые наши граждане в том числе к нам приносили. И сейчас они доставлены в Луганскую районную больницу.
7: В нашем регионе около 60% всех мошенничеств схем составляют звонки на мобильный телефон, который поступает якобы от сотрудников банка, прокуроров, представителей правоохранительных органов.
5: Программу «На Пензенской волне» слушайте в эфире Радио России «Пенза» с понедельника по четверг в 18:25 на частоте 94.2 FM.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских говоров Забайкалья.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
10: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
11: Здравствуйте, меня зовут Кира Курилова. Я ведущая программы «Репортер». Это информационно-публицистическая программа о событиях в регионе и стране, об участниках этих событий. Героем программы может стать любой неравнодушный и удивительный человек, знающий свое дело и умеющий увлекать своим примером близких.
12: Слушайте нас на Радио России в Якутске на частоте FM 104.9.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Стоимость нефти на мировом рынке может вырасти еще больше, если из-за ударов ВСУ по нефтяной инфраструктуре в России продолжится, заявили в Кремле. 6 белгородцев пострадали от атаки беспилотниками. В МВД разъяснили метод работы мошенников в мессенджерах. И теперь подробнее. Стоимость нефти на мировом рынке может вырасти еще больше, если из-за удара ВСУ по инфраструктуре, задействованной в экспорте нефти из России, ее станет меньше. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести». Он прокомментировал слова Зеленского, который утверждает, что ослушался призывы Запада не наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре. Не знаю, сказал он европейцам или нет, но ситуация такова, что в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Армузском проливе нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть. И если с рынка будет уходить дополнительное количество нашей нефти, цены вырастут еще больше, чем сейчас. А сейчас они превышают $120, сказал Дмитрий Песков. 6 мирных жителей ранены в результате атаки ВСУ с помощью беспилотников на Шебекинские белгородские округа и город Грайворон Белгородской области. Об этом сообщили власти региона. Средствами ПВО российскими за сутки сбиты в зоне спецоперации 4 управляемые авиабомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» и 740 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные позиции, поразили живую силу и технику противника в населенных пунктах ДНР Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 320 военнослужащих. Уничтожено 7 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, говорится в сводке. ВСУ потеряли около 1200 военнослужащих за сутки в зоне спецоперации. В Туапсе после атаки беспилотников ВСУ на НПЗ собрано более 15 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси, сообщает оперштаб Краснодарского края. Уточняется, что общая численность специалистов, участвующих в работе, составляет около 750 человек. Задействовано 65 единиц техники. После атаки на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе было собрано практически 95% нефтепродуктов, оставшаяся часть локализована. Об этом заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. Также он сообщил о восстановлении жилых домов.
2: Мы восстановим все, что люди потеряли. Некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем. Но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы. Но я уверяю, и людям говорил, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
1: С 28 апреля на всей территории Туапсинского муниципального округа к власти ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Президенту США Дональду Трампу предстоит сделать выбор между соглашением с Ираном на невыгодных для Вашингтона условиях и военной операцией, выполнить которую будет невозможно, заявили в Корпусе стражи Исламской революции. В коммюнике отмечают, что вариантов действий для США стало меньше. Кроме того, в КСИР заявили, что определили крайний срок для завершения американской морской блокады Ирана, однако не уточнили, когда он истекает. Ранее агентство ТАСНИМ сообщило, что Иран представил США предложение по мирному урегулированию, состоящее из 14 пунктов. Согласно ему, предложение Ирана было представлено через пакистанского посредника и призывает к прекращению войны на всех фронтах, включая Ливан. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в ближайшее время ознакомиться с этим планом, представленным Ираном, но предположил, что он вряд ли его устроит. В столице США, в Вашингтоне, близ Белого дома, провели акцию «Бессмертный полк». В одном строю с нашими соотечественниками, которые несли портреты ветеранов, прошли и американцы. Порядок на маршруте обеспечивала полиция у мемориала Второй мировой войны. Участников шествия встретил оркестр, он исполнял мелодию военных лет. Своими впечатлениями от акции поделилась организатор «Бессмертного полка» в Вашингтоне Анна Блоха.
3: Я организую это мероприятие, потому что у меня дедушка и бабушка с первых дней войны до 2 сентября 1945 года прошли всю войну на всех фронтах, от Москвы до Курляндии и потом до Маньчжурии. Второй дедушка участвовал в прорыве блокады Ленинграда и в штурме Берлина. И мои другие бабушки, они были в осажденной Москве.
1: Также акцию «Бессмертный полк» накануне провели в Амстердаме. Участники прошли по центральным улицам города с флагами, цветами, фотографиями героев и исполнили песни военного времени. Шествие попытались сорвать украинские националисты, но их остановила полиция. Мошенники в мессенджерах используют схему обмана с предложениями легкой подработки или удаленной работы без опыта и вложений. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Через объявления мошенники предлагают выполнить такие простые задания, как отзывы, накрутка продаж, покупка и перепродажа товаров, обработка заказов или продажа подарочных сертификатов. В МВД пояснили, что злоумышленники часто предлагают фиксированный процент от суммы задания. После согласия жертве присылают инструкцию, а также могут потребовать оформить рассрочку на товар, сделать скриншот доступного лимита. Деньги уходят мошенникам, а обещанная плата не поступает, добавили в ведомстве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 28-го тура. И в эти минуты Сочи встречается с Оренбургом. 78-я минута идет. Счет 3-1 в пользу Сочи. И у хозяев сегодня забивает только Кравцов. У него хет-трик. Он отличился на 7-й, 33-й и 67-й минутах. У Оренбурга единственный мяч на счету Алессандро Жезуса. Также сегодня состоится еще два матча 28-го тура. В 17:00 «Акрон» примет «Краснодар», а «Ахмат» сыграет с «Пари-НН». В первой лиге продолжается программа 32-го тура. В эти минуты «Ульяновская Волга» встречается с «Соколом». Здесь счет не открыт, ничья 0-0. В континентальной хоккейной лиге сегодня продолжается полуфинальная серия между магнитогорским «Металлургом» и «Акбарсом». Здесь 12-я минута третьего периода. «Акбарс» ведет со счетом 3-2. И напомню, в серии до 4 побед счет 3-1 в пользу казанцев, поэтому сегодня эта серия может завершиться. В баскетбольной единой лиге сегодня проходят также матчи четвертьфинальных серий. И «Парма» встречается с «Локомотивом Кубань». Идет первая минута третьей четверти. И «Парма» ведет со счетом 48-33. Еще в одном матче дня ЦСКА обыграл красноярский «Енисей» 94-65. И вышел в полуфинал турнира. Самым результативным игроком встречи стал Мело Тримбл из ЦСКА, набравший 22 очка. Армейцы выиграли серию до 3 побед со счетом 3-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: В понедельник, 4 мая, в Новосибирске ожидается 15-17 градусов без осадков. В Иркутске от 12 до 14 тепла, небольшой дождь. В Красноярске плюс 8, плюс 10, небольшой дождь. В Мурманске без осадков, от 8 до 10 тепла. В Архангельске 10-12 градусов. В Петрозаводске вечером дождь, плюс 10, плюс 12. В Вологде 12-14 градусов выше нуля, вечером дождь. В Сыктывкаре плюс 4, плюс 6, временами дожди. В Санкт-Петербурге во второй половине дня небольшой дождь, 14-16 градусов. В Москве без осадков, ночью 10-12 градусов, днем 22-24. Сейчас в столице плюс 21 градус.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Ко дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
8: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
9: Я считаю, что это святой праздник. У меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ними встретиться и поговорить.
0: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
10: Здравствуйте, меня зовут Алексей Серов, я ведущий программы «История успеха». Мы говорим с нашими земляками, добившимися профессионального успеха. Учителя, врачи, работники культуры, ученые, спортсмены. Интересные собеседники, неожиданные откровения, приятные сюрпризы. Все это программа «История успеха».
11: Для того, чтобы создать современный учебно-методический комплекс, требуется и дружный коллектив авторов. Кроме этого, нужны методисты, которые обработают этот текст, подготовят интересные задания для школьников.
10: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Архангельске
12: на частоте 102.0 FM.
0: «Радио России». Люди.
13: Presence Historical. Настоящее историческое. Presence Historical. С Натальей Бертной.
14: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». 150 лет тому назад увидела свет книга Марка Твена, он же Сэмюэль Клеменс, это настоящая фамилия писателя, «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». И вот уже 150 лет эта книга из тех, которые, как говорится, из рук не выпускают дети-подростки. Хотя жизнь изменилась настолько, что удивляешься, в чем загадка этой удивительной совершенно истории. Об этом, обо всем мы будем сегодня говорить с нашим гостем, главным редактором журнала «Иностранная литература», переводчиком Александром Яковлевичем Ливергантом. Он уже в студии. Здравствуйте, Александр Яковлевич.
15: Добрый день.
14: Я прежде задать хочу вам такой вопрос. Вопрос. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» – это книга для подростков или для взрослых?
15: Вы знаете, ну, поскольку я многие годы являюсь редактором, то я позволю себе чуть-чуть вас корректировать. Дело в том, что книги «Том Сойер и Гекльберри Финн» не существуют. Существуют две книги совершенно разных. Одна из них – «Приключения Тома Сойера», другая – «Приключения Гекльберри Финна», и мы еще поговорим о том, чем они разные. Они очень многим разные. Но действительно, эта книга, которую из тех классических произведений, которые читают и дети, и с не меньшим удовольствием взрослые, и будет так и в дальнейшем. И совершенно не важно, что мир изменился. Ведь, понимаете, мир, с одной стороны, меняется, а с другой стороны, когда мы говорим о таких произведениях, как, скажем, «Дон Кихот» или «Фауст» Гёте или «Гамлет», времена не меняются совершенно, и мы читаем старые произведения, узнавая про нынешнюю жизнь совершенно новые вещи.
14: Может быть, два слова об авторе, о писателе, который в основном известен как Марк Твен. Тоже, наверное, не все знают, что означает его псевдоним Сэмюэля Клеменса, родившегося в штате Миссури, в поселке небольшом, многодетной семье. А что такое Марк Твен? Я, например, недавно только узнала, признаюсь, не знала прежде, что это название который входит в обиход речных лоцманов.
15: Да, есть такая точка зрения, она, по всей видимости, совершенно правильная, может быть, даже единственно правильная. Это что-то такое, связанное с языком лодочников, с языком лоцманов на Миссисипи. Вообще, мы знаем даже по Тому Сойеру и особенно по Гекльберри Финну, как важна для Марка Твена стихия этой огромной реки, которая ведет героев и читателя по бесконечному количеству штатов на протяжении тысячи и тысячи миль, как меняется Америка и так далее, и так далее. А ваш вопрос про самого Сэмюэля Клеменса или Марка Твена, ну что можно сказать, это был действительно великий человек, но еще и невероятно остроумный. Он очень скоро начал становиться известным, много печатался, но потом разорился, был уж больно азартным человеком, и потом вынужден был зарабатывать себе на хлеб бесконечными выступлениями, лекциями, мотался по миру, где только не был, и в Австралии, и в Африке, и таким образом, собственно.
14: И даже в Россию приезжал, как журналист.
15: И даже в Россию приезжал. Знаете, от него, помимо вот этих двух замечательных книг, особенно второй, от него осталось, как это часто бывает, не столько даже многотомное собрание сочинений, сколько собрание сочинений его изречений, его афоризмов. Они до сих пор необычайно популярны, производят очень сильное впечатление, тонкие, глубокомысленные, складно, изящно написанные и так далее, и так далее. Часть из них берется из его книг, а часть из них он придумывает сам, потому что он давал очень много интервью и беседовал с очень многими людьми. И вообще имя Марка Твена для американского писателя очень много значит. Известно, например, высказывание Хемингуэя, если это действительно Хемингуэй, который сказал примерно то же, что было сказано в России. В России было сказано: «Все мы вышли из шинели Гоголя», а в Хемингуэй сказал: «Все мы вышли из Гекльберри Финна Марка Твена». И действительно, эти две книжки, ну, прежде всего, опять же, подчеркну, вторая, это не случайно считается энциклопедией американской жизни. Очень многие авторы, даже такие, как Фолкнер, как Стейнбек, вышли из этих произведений. И вообще тема романа «Дороги», которая до сих пор так популярна в Америке, это же тоже, в общем, в некотором смысле продолжение путешествия Гека Финна по Миссисипи с целью спасти негра.
14: Надо сказать, что афоризмы Марка Твена до сих пор, вот они звучат, и звучат настолько применительно к современной жизни, что это просто удивительно. А что касается его такого признания не только в Америке, мне попадалось какое-то одно из высказываний Максима Горького по поводу «Приключений Гекльберри Финна», что насколько важен этот роман для подростков, вот для вот этого вот воспитания характера, о котором мы уже немного начали говорить, и сейчас, я надеюсь, продолжим. Так вот, «Приключения Тома Сойера». Совершенно несносный мальчик, который не дает спокойной жизни своей тетушке Полли. Она, в общем, в глубине души очень любит его и жалеет его и его двоюродных брата и сестру Сида и Мэри. Но при этом она строга и считает, что строгость воспитания – это просто необходимо.
15: Которых она ставит ему в пример.
14: Пример, да. Они примерные, а он некий так шалопай и бездельник. Но при этом совершенно чистая душа, совестливый человек. Вспомнить хотя бы его поведение в отношении Мефа Поттера, которого готовы были повесить за якобы совершенное им убийство. Как Том Сойер и Гек Финн мучились угрызениями совести, совершенно взрослыми, вы согласны? И потом,
15: конечно,
14: в конце концов,
15: конечно,
14: все рассказали, как было дело на кладбище.
15: Они вообще действительно являются образцом, с одной стороны, бесшабашности и даже хулиганства, а с другой стороны, образцом добропорядочности в каком-то смысле. Они очень совестливые оба. Том Сойер тоже. Действительно, эта история с кладбищем, да и не только это, показывает, насколько они все-таки проникновенные, теплые, прекрасные молодые люди, которым, впрочем, свойственны все огрехи, ну, подросткового поколения. И Горький, конечно, не случайно так высоко ценил эти произведения, потому что он был вообще, как известно, очень увлечен всякими новыми литературными проектами, и один из них, с которым он особенно носился во времена всемирной литературы, это была именно библиотека для детей и юношества. И очень многие издательства потом потом носили логотип этой идеи, этого проекта на своих обложках, на своих страницах. Том Сойер и Гек Финн – это в каком-то отношении еще и образец свободы, нежелание жить в неволе, так сказать. Они воспринимали все, что их окружает, как некая тюрьма, из которой они готовы были вырваться. Но послушайте, это же касается абсолютного большинства американских романов XX века. Будь то Кен Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» или «На дороге Джека Керуака». Или, кстати говоря, уж как не вспомнить Селлинджера «Над пропастью во ржи». Да. Да, все это, в сущности говоря, в некотором смысле такая вот эманация этих двух замечательных книжек. Это идея свободы, идея высвобождения из неволи устоявшейся жизни, которая может быть даже вполне благополучной, да, тетя Поли действительно его любила и ни в коем мере не желала ему зла, но ему-то хотелось другого. И я хорошо помню, как я в первый раз читал Тома Сойера, и меня захватывал этот дух свободы.
14: А потом, какая изобретательность потрясающая, Том Сойер, изумительная сцена покраски забора. Это такой урок, урок родителям. Хотите, так сказать, чтобы ваши дети выполнили ваши иногда невыполнимые с вашей точки зрения требования? Ну, попросите, устройте такой эффект Тома Сойера, и будь здоров, все сделают, еще и соберут 12 алебастровых шариков, синие билетики, дохлую крысу на веревочке, все на свете.
15: Дохлую кошку, которая отводит.
14: Да, которая бородавки сводит
15: бородавки, да. Вообще это дети верят, и надо сказать, что и родители этих детей недалеко от них ушли, в общем, они
14: ушли,
15: тоже,
14: да.
15: Они тоже весьма темные люди, но вот они отличаются именно тем, что они хотят жить в том мире, в каком живут, Тому Сойеру и Геку Финну, этого мало. И, конечно, в этом смысле образ Миссисипи очень внятен.
14: Это вольная, широкая, свободная,
15: да,
14: река,
15: полноводная,
14: глубина в 3 метра, по-моему, с чем-то. Это та самая глубина, по которой свободно проходит плавательное средство. Это и есть Марк Твен.
15: Это и есть Марк Твен, да. Он плавал по этой реке, конечно, и
14: да,
15: любил ее.
14: Да, лоцманом все это знал, да.
15: Во многих рассказах возвращался к этому образу. Это один из главных образов, кстати, этих двух книжек.
14: Надо сказать, что ведь Марк Твен известен еще и романом «Принц и нищий», и «Янки при дворе короля Артура». И тоже это «Принц и нищий», тоже детская книжка, удивительное сочинение такое, как это сказать, даже не знаю, оборотка такая интересная. Мальчик становится принцем, а принц оказывается в лохмотьях нищего и среди...
15: И догадайтесь сами, кому легче.
14: Кому легче? Тому, кто, значит, кулит королевской печатью орехи, или тому, кто там, значит, среди бедных оборванных бродяг из своих роскошных покоев оказывается.
15: Вот да, и этот парадоксальный мотив свойственен ведь и простакам за границей тоже.
14: Да.
15: Поздней книжки, не такой известной, как Том Сойер и Гекльберри Финн, конечно. Примечательный мотив. Дети из хороших семей стараются держаться подальше от хулигана Гекльберри Финна.
14: Родители им
15: внушают, чтобы они ни в коем случае не имели дела
14: с этим хулиганом. Они отсюда рожат с ним.
15: Они именно потому, что им это внушают, они как раз хотят иметь дело с бесшабашным, ужасно одетым в какой-то длинный
14: до пола
15: пиджак, рваной шляпе, больше похожей на привидение. Они все к нему тянутся. И вот что еще интересно относительно образования. Ведь Том Сойер, конечно, не был, что называется, отличником. Но когда он первый раз встречается с Геком Финном, то выясняется, что Гек Финн, который во всех отношениях ярче, умнее, достойнее, готовый за себя постоять, чем Том, в смысле образования уступает ему. Потому что Гек Финн вообще никаких школ никогда не знал и никуда не ходил. И его, конечно, а Том Сойер, при том, что он, конечно, тоже довольно темный малый, но что-то в него все-таки вбили. Вот судья и учитель, вот эти главы замечательные, как Том ведет себя с школьной, говоря нынешним языком, администрации. И Гек Финн в каком-то отношении даже завидует Тому. Потому что
14: он восхищен, что он умеет писать. А уж не говоря о том, что как бы там ни был действительно темен Том Сойер, он все-таки может прочесть «Блаженный нищий духом, ибо их, ибо они», в конце концов, одолевает.
15: Да. Все-таки тетя Поля все-таки что-то сделала.
14: Кстати, о художественной стороне приключений Тома Сойера удивительно. Вот я, например, с детства, с первых таких прочтений этой замечательной книжки, вот это описание кладовке тети Поли.
15: Где варенье хранится.
14: Где варенье, где яблоки красные, большие яблоки. Прям пахнет вот этим вот таким домашним-домашним. И, значит, Поли внушает что-то такое благодарность Тому за покраску забора, вручает ему яблоко, он еще успевает стянуть пряник. В общем, вот это вот описание такое какое-то очень чувственное, мне кажется, вот замечательно. А что касается вообще другого, что касается детское и взрослое, например, экзамен в школе, где, значит, девицы юные читают свои сочинения. С каким же удивительным, таким, я бы сказала, политическим остроумием Марк Твен комментирует эти 10-страничные, там, 12-страничные опусы девиц, которые там, значит, восторженно описывают либо свое отношение там, к какому-то там, к штату Алабама, например, в стихах, или там, например, предметом этих сочинений даже является, как написано у Марка Твена, политическое устройство государств. И он так иронизирует над этим всем, ну просто, ну прям читаешь как политический памфлет.
15: И вот тут как раз стоило бы сказать о том, мы об этом еще не сказали, что ко всему прочему, вот литература взросления там и так далее, страсть к свободе, у этих двух книг и у Тома Сойера прежде всего ощутимо пародийное начало. Марк Твен ведь блестящий классик комической литературы, и вот эти все школьные главы, главы на кладбище, это же ведь еще и пародия на нравоучительную литературу с одной стороны, а с другой стороны на готическую литературу. Вспомним эти кладбищенские сцены. Они невероятно смешны на самом деле. Это такое настоящее грубое осмеяние вот этой вот готики, которая в XIX веке была так распространена и в Америке, и в Англии, и в других странах Европы. Поэтому эти два произведения Марка Твена можно рассматривать и с точки зрения пародии, чего молодой читатель вполне возможно и не заметил. Но когда ты читаешь Тома Сойера и Гекльберрифина уже, прямо скажем, не в юном возрасте, то ты на это не можешь не обратить внимания.
14: И описание замечательное, вот это все, что касается школы, начиная с того, как бедного, значит, Тома обрежают в другой костюм. Костюм, я это с детства помню эти фразы. Костюм назывался тот, другой. Что значит свидетельство об объеме гардероба Тома Сойера? Как он несчастный, значит, надевает на него этот костюм. Как он натягивает башмаки. Он привык ходить босиком. Это же свобода, она свобода, когда ты босиком, а тут башмаки. Это же просто кандалы какие-то.
15: Гекфин-то ходит босиком.
14: Босой?
15: Да.
14: Конечно, он
15: я,
14: босой.
15: Я вспоминаю, как я завидовал, да и все мои однокашники завидовали своим друзьям в других классах, которые приходили зимой в школу в одной форме, без пальто. И вот это
14: без пальто, да-да-да.
15: Это было такое, чему нельзя было не позавидовать. Еще, между прочим, есть один оттенок в этих двух произведениях, в Томе Сойере, между прочим, в первую очередь. Да, это тема взросления, но это тема еще юной любви. Это тоже очень...
14: О, да.
15: Ведь вот эта история, когда Бекки Шарп рыдает от того, что Том ей, оказывается, изменил с Эмми.
14: Да, Эмми Лоуренс, конечно, он, когда мы с Эмми Лоуренс, и она вдруг прямо онемела.
15: Да, и этот самый юный хулиган валяется у нее в ногах и просит прощения. Это так смешно, все так трогательно. И опять же, очень-очень пародийно.
14: Ну, и она такая вся красавица, такая нежная, такая, потом она же из хорошей семьи, девочка.
15: Да, и при этом взбалмошная. Бекки Тэтчер, у нее каждый день какие-то новые завиральные идеи, и этим она и подкупает.
14: А что касается, скажем так, финала, счастливого финала, с вашей точки зрения, он оправдан, так скажем, ну, ведь все так замечательно заканчивается, дети выбираются из пещеры.
15: Получают огромные деньги, да.
14: Да, получают, вот это самое главное, значит, клад. Получают, становятся богаты. Индеец Джо наказан со всех сторон, потому что он там, наоборот, замурован в этой самой пещере. Ну и как это вообще все?
15: Ну вот мы заговорили с вами о пародии, вот вам еще одна пародия. Пародия на хэппи-энд большинства романов XIX века и в Америке, и в Англии, когда обнаруживается какой-то таинственный австралийский богатый дядюшка, который...
14: Дядюшка, да-да-да.
15: Который посылает несчастным молодым людям, ему и ей огромные деньги. И, в общем, кончается все прекрасно. Однако же, я этот финал, вот сейчас я перечитал перед нашей передачей, я этот финал не воспринимаю как благополучный, а скорее как отчасти такой трагикомический, что ли, потому что ясно совершенно, что этими деньгами молодые люди никогда не воспользуются. И, кстати, слава богу, что не воспользуются. Представляете, что бы они вытворили бы с этими 12 тысяч долларов, они, по-моему, получили бешеные деньги. Поэтому это пародийный финал вот этого хэппи-энда. Он уже поэтому не является таким уж позитивным. Он в каком-то смысле, с моей точки зрения, он просто, как часто бывает, когда одна книжка кончилась, а другая, очень похожая на нее, начнется, предсказывает читателю, что это еще не конец, и что будет еще о чем рассказать. Вот так я это воспринимаю.
14: Тоже отнимет у бедных детей то, что они нарыли, так сказать, и обнаружили.
15: Взрослый. Ну, найдется кому. Это, что называется, как говорят в душещипательных романах, это уже совсем другая история. Но ясно совершенно, что ни Тому, ни Геку, тем более, этих денег никогда в жизни не дадут. Ясно совершенно. И это невиданная какая-то сумма для этого крошечного городка, для этих, в сущности, очень бедных, чтобы не сказать, нищих людей.
14: Вот эта история городка, она ведь продлится в классической американской литературе, допустим, в произведениях Фолкнера.
15: Или, скажем уж, если быть совсем точным, Торнтону Уайлдеру, у которого есть знаменитая пьеса «Наш городок».
14: Вот «Наш городок», да.
15: Да, это как раз вот именно про это. Вообще вот эта вот затрапезная старая провинциальная Америка, или, как сказали бы Ильф с Петровым, одноэтажная Америка, это же не Америка Нью-Йорка, не Америка Сан-Франциско, не Америка Лос-Анджелес. Это нечто совсем-совсем другое. Ну, как и наша провинция, в сущности, тоже совсем не то, что Москва или Петербург.
14: Да, я где-то встречала такое выражение, что не надо его, может быть, буквально воспринимать. В русской провинции есть много прекрасного и более, может быть, прекрасного, чем в больших городах. Но было такое высказывание, что тоскливее маленького русского городка может быть только маленький американский город.
15: Ну вот да, потому что страны огромные, и та, и другая.
14: Ну да, большая страна, и вот этот маленький у подножия Кардивских гор.
15: Кстати,
14: с гордым названием Санкт-Петербург.
15: Хочу, может быть, более или менее в заключение вернуться к тому, с чего мы начали, если позволите, а именно к переводу.
14: Да,
15: в этой книжке
14: мы не заговорили о переводе.
15: Очень большое значение имеет диалог. Он должен быть искрометным диалогом. Подростков, мальчишек, Нина Дарузас передала это, по-моему, очень здорово. И поди найти такого переводчика сегодня, который бы сумел бы сравнить с этой переводчицей этих двух замечательных книг. Это очень важная способность передачи диалога. А герои Тома Сойера и сам Том, прежде всего, говорят на замечательном русском языке. Так, собственно, и должно быть. Кстати, Нина Дарузас не передает этот городок как Санкт-Петербург, а называет его на британский, на американский манер Сент-Питерсберг. То есть так, как его называют жители этого города, а не мы с вами. Чтобы не было никаких ассоциаций с российской столицей.
14: Два маленьких момента еще хотел бы не пропустить. Как описывает Марк Твен государственных чиновников, как они выглядят в глазах Тома Сойера. Сенатор. Это целый сенатор.
15: Да, это нечто такое громоподобное, застегнутое на все пуговицы, оказывается таким легавеньким человечешком.
14: Да, или это там тоже окружной судья. Боже, и в этом столько вообще иронии, такой взрослый, потому что понятно, что, да, конечно, наверное, было смешно это Тому Сойеру, но и нам вместе с ним тоже смешно.
15: Да, вот,
14: как
15: кстати,
14: мы себе представляем.
15: Я вот все думал, опять же, перечитывая к сегодняшней нашей передаче, и так и не придумал, есть ли в нашей великой русской литературе произведение, подобное Тому Сойеру, и чего-то никак-то не могу вспомнить, чтобы было вот такое вот. У нас есть. У нас есть Аркадий Гайдар, например, есть замечательная
14: да.
15: «Судьба барабанщика». Но это все другое. Это другая вот такая вот история. Потому что у нас все-таки менее значима вот эта вот огромная американская тема, тема дороги, тема взросления. Вот как-то мы это меньше чувствуем. Хотя, если вдуматься, наверное, что-то мы найдем похожее.
14: Невозможно не задать вопросы. Вот перевод с помощью искусственного интеллекта. Такой я слышала однажды в одной из передач на телеканале «Культура». Прямо яростный спор по поводу того, что вот, ну, переводчики вообще не нужны будут. Ну, если есть искусственный интеллект, зачем какие-то там старания живого человека? По-моему, это, я прошу прощения, может, за непарламентское выражение, по-моему, это просто чушь. Наверное, технический перевод, наверное, какие-то научные переводы. Это да, это искусственный интеллект в помощь, пожалуйста, ради бога.
15: Ну, вы знаете, я бы сказал не так резко, как вы, я бы сказал просто иначе, что пройдет много-много времени, уж не знаю, когда это время наступит и наступит ли, когда искусственный интеллект будет способен переводить так, как Рита Райт-Ковалева или Виктор Голушев. Нет, вот это что-то не видится в будущем, не только в нашем, а и даже в далеком будущем.
14: Попробуйте с помощью искусственного интеллекта переведите «Шум и ярость». Вот я хотела бы почитать.
15: Ну, вот именно, да, чтобы получилось так, как у замечательного переводчика Сороки, который перевел, или «Свет в августе», который перевел Голушев, или вот книжки, которые мы с вами сегодня обсуждаем. Вот, конечно, и у Нины Дарузы могут найтись какие-то слабые места, безусловно. И, конечно же, то, что я сейчас говорю, вот это хвалебное насчет переводов Тома Сойера, вовсе не значит, что не нужно переводить эти книжки заново. Конечно,
14: заново, да,
15: потому что меняются поколения, меняются взросления,
14: меняются
15: эти молодые люди, совершенно другие, должна быть какая-то другая лексика. Очень может быть, что вот в это можно поверить, что появится перевод более совершенный, чем у Дарузас. Просто вот мы с вами с этого начали, с вашего вопроса о том, что вот про этот перевод. Я-то считаю, что на сегодняшний день
14: просто пока такого, нету.
15: Просто
14: нету.
15: Пока нету. Вот Шекспира много-много переводит заново. Насчет...
14: Ну, не знаю, я поклонница классических переводов.
15: Ну, да. Хотя, если вы знаете, если в них заглянуть, поверьте, я много чего перевел, если заглянуть в классические переводы, там находишь много такого. Даже и у таких блестящих писателей и переводчиков, не будем их называть, они великие и останутся великими, но перепереводить классические вещи, конечно, надо, особенно если перевод Дарузас, там, 30-е годы, может быть, я соврал, вы меня поправите. А ведь есть переводы, например, мы до сих пор с вами читаем «Графа Монте-Кристо» или «Отверженных» в переводе 19 века. Это смешно просто. Да, при том, что это, по мне, так очень хорошие переводы, но страшно заглянуть в них, сколько там будет всяких ошибок. Но это история про Гека Фина и Тома Сойера, это история с счастливым финалом, в том смысле, что Дарузас, конечно, овладела лексикой Марка Твена и его героя.
14: Ну что ж, мы отметили сегодня с нашим гостем, главным редактором журнала «Иностранная литература», переводчиком Александром Ливергантом, отметили 150 лет со дня выхода в свет романа Марка Твена, он же Сэмюэл Клеменс, «Приключения Тома Сойера». Читайте, получите невероятное удовольствие. Не хотите читать, включите аудиокнигу. В замечательном исполнении звучит это произведение. Всем желаю здоровья. Спасибо нашему гостю. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.

0: Радио России. Радио России. Культура.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Нашу сегодняшнюю встречу с одним из самых

0: но это значит интересно, увлекательно, а стало быть и серьезно, потому что одной лишь яркой формы юного читателя и зрителя не увлечешь. Все это есть в повести Анатолия Алексина «Мой брат играет на кларнете». Действительно, юмор, занимательный сюжет помогли писателю завести с юными читателями беседу о вещах очень значительных. Об истинно-творческом отношении к искусству и к жизни, о том, что иждивенческое стремление просуществовать за счет чужого дарования, чужого вдохновения и труда может привести лишь к плачевному результату. В этом с горечью убеждается главная героиня повести, семиклассница Женька, наивно полагавшая, что ей удастся всю жизнь сиять отраженным светом творческих побед брата-кларнетиста. Эти проблемы показались Тюзу очень важными, и театр решил продолжить серьезный разговор на сцене. Я сказал серьезный, а в спектакле не умолкают музыка, песни, и стремительный современный танец не покидает сцену в течение почти всего представления. Одно не противоречит другому, об этом уже говорилось в начале. Главный режиссер театра Павел Хомский решил спектакль как лирическую музыкальную комедию, в которой песня, танец, острокомедийное оформление выступили как союзники и образовали крепкий художественный сплав. В этом ему помогли композитор Оскар Фельдсман, поэт Роберт Рождественский, балетмейстер Лилия Таланкина. Спектакль понравился зрителям-старшеклассникам. Это очень обрадовало весь коллектив. Известно, с каким предубеждением относятся старшеклассники к фильмам и пьесам, на которые дети до 16 лет не допускаются. Книгам, на которых обозначено, для какого они возраста, стало быть, для детей. Даже само название театра, театр юного зрителя, вызывает настороженное отношение у зрителей, отчаянно стремящихся к взрослости. И вдруг, несмотря на солидную сдержанность этого возраста, такие вот отзывы. Спасибо за отличный веселый спектакль. Он отвечает на те вопросы, которые волнуют нас, молодежь. «Мой брат играет на кларнете» – подлинно современное представление. Оно современно по теме и ритму, игре актеров и глубине режиссерской разработки. А вот отзыв десятиклассника, подтверждающий, что цель, к которой стремился весь наш коллектив, видимо, достигнута. Спасибо театру за жизнерадостный спектакль. В нем удивительно сочетается смешное со значительным и важным. За весельем и иронией – серьезные жизненные выводы, к которым приходят к концу спектакля герои пьесы. И мы, зрители, тоже. Ариевич, конец цитаты. Восьмая звуковая страница журнала носит название «Мой брат играет на кларнете». Песня Оскара Фельдсмана на слова Роберта Рождественского ведет пластинку Анатолий Алексин. То есть сам автор замечательной повести «Мой брат играет на кларнете» поучаствовал в кругозоровском материале. В сопроводительной подписи не стоят имена исполнителей песен, которые звучат на пластинке, но они, конечно же, заслуживают того, чтобы быть указанными. Песни исполнили Владислав Лынковский, известный как участник вокального квартета «Аккорд», и актриса театра юного зрителя Людмила Черепанова, исполнительница ролей в фильмах «Радость моя», «Анюта», «Цветок на камне», «Ольга», «Телеграмма», «Дорогой мальчик», «Свадьба старшего брата» и других.
1: Музыка входит в этот спектакль совершенно органично, потому что она как бы присутствует в самом сюжете спектакля. Главная песня спектакля – это, на мой взгляд, песня о неоткрытых островах.
2: Видишь, птицы летят осторожно на далекие всплески огня, и распахнут весь мир и дорога, так и просит, шагни на меня. Там, где небо шторма занавесили, там, где вязнут в тумане слова, обязательно есть неизвестные, неоткрытые острова. Обязательно есть неизвестные, неоткрытые острова.
3: И взлетают соленые брызги, закипают, нацелясь в луну, и тяжелые мокрые бриги разрезают большую волну.

0: ты, как медь. И продрогшие синие горы ждут людей, презирающих смерть.
1: Там, где небо шторма занавесили,

0: неизвестные, неоткрытые острова.
1: Герои спектакля выражают свои взаимоотношения, взгляды на будущее, на все, что происходит на сцене, в песнях. И вот Алина, главная лирическая героиня спектакля, она, естественно, выражает все это в песнях лирических. И вот в песне, в частности, которую вы сейчас услышите.

0: Это спектакль, в котором все время идет разговор о чем-то самом главном, о том, что ищут герои этого спектакля. И вот этот их поиск, этот юный поиск героев спектакля выражен в песне о самом главном.
1: Есть слова печальные, есть слова затравные, как все перемешано в пылких головах. Находите главное, самое главное в мыслях и словах, самое главное в мыслях.

0: Звуковая страница. Мой брат играет на кларнете. Песня Оскара Фельдсмана на слова Роберта Рождественского. Ведет пластинку Анатолий Алексин. Журнал «Кругозор», январь 1969 года.
1: Наш друг Кругозор.
0: Переходим к мелодиям и ритмам зарубежной эстрады. На этот раз данную фразу, знаменующую собой обращение к музыкальным страницам журнала, для многих читателей и слушателей «Кругозора» самым долгожданным, стоит произнести в более актуальном ключе – к современной зарубежной музыке. К неизменно современной, потому что группа, к материалу, о которой мы сейчас обратимся, актуальна, результативна и непредсказуема много десятилетий подряд. К этому ее обязывает не только большой музыкантский и композиторский талант ее участников, но и само ее название. Конечно, речь пойдет о группе Depeche Mode. Для многих мальчишек и девчонок СССР отношения с этой группой начались за 4 года до кругозоровского материала, в новогоднюю ночь 1987 года, когда в телевизионном праздничном выпуске программы «Петерс Поп Шоу» появились Depeche Mode с песней «Question of Time». Вернувшиеся в школу после зимних каникул школьники, те, кто не созвонился в новогоднее утро, задавали друг другу лишь один вопрос – «Ты видел это?» Когда, что и где именно видел, уточнять смысла не имело. Пройдет 11 лет, и 5 сентября 1998 года, перед началом первого концерта группы в России, повзрослевшие фаны будут спорить, какая песня прозвучит первой. И когда Depeche Mode выйдут на сцену московского спорткомплекса «Олимпийский» и, заглушая восторженный рев десятков тысяч фэнов и грохот ходящих ходуном от восторга трибун, под сводами огромного стадиона зазвучит быстрая, тревожная, ритмичная тема, станет абсолютно ясно. Вот она, единственно возможная для начала долгожданной встречи песня.

Конечно, это была песня «Question of Time» — «Вопрос времени». Запись концерта некачественная, сделана, вероятно, в толпе на простенький магнитофон или плеер, но я решил поставить именно ее, поскольку перед нами настоящее свидетельство того, что творилось на первом концерте Depeche Mode в России в 1998 году. Ну и вернемся к кругозоровскому материалу о Depeche Mode. Вышел он в январском номере за 1991 год, с изрядным опозданием. Музыкальная информация стала доступнее, но, учитывая авторитет журнала, не говоря уж об отсутствии в то время такого явления, как интернет, сам факт публикации был приятным и важным. Тот материал в рубрике «По вашим просьбам» вышел по заголовкам «И техника, и душа». Основной инструмент поп-музыки, гитара, отнюдь не является лидирующим в звучании групп стиля техно-поп. Это направление ведет свою родословную от электронных конструкций известных западногерманских групп Tangerine Dream и Kraftwerk, особенно известных в 70-е годы. Их музыканты сделали упор на синтезаторы, и сложная техника использовалась ими как символ новой электронной эры, превращающей наш мир в подобие царства роботов. И бесстрастное звучание лишь подчеркивало холодность, лишенной чувств, перегруженной техникой цивилизации, одиночество затерявшихся в ней людей. Но 80-е годы – время более радостное, веселое и оптимистическое в западной поп-культуре. Такие группы, как Soft Cell или Spandau Ballet, стали использовать прежние находки и сложную технологию как средство создания новой поп-музыки, близкой старой эстраде своей сентиментальностью, романтизмом и чувственностью. Правда, пионеры направления быстро растворились в джунглях шоу-бизнеса, но не их быстрое исчезновение было причиной успешного взлета группы Depeche Mode, ставшей лидером стиля техно-поп. В основе названия коллектива – популярный французский журнал Mode. Именно так решили подчеркнуть свою приверженность красоте школьные друзья – Мартин Гор, Эндрю Флетчер и Винс Кларк. Он стал вначале лидером группы и основным поставщиком мелодий. Чуть позже они нашли зажигательного вокалиста Дэйва Гэна, и состав квартета определился окончательно. Начав как обычный поп-состав, четверка быстро отложила в сторону гитары и практически полностью переключилась на синтезаторы, записав свой первый сингл «Мечтай обо мне» и альбом «Говори и произноси». Практически все песни сочинил Винс Кларк, который вскоре покинул Depeche Mode, и его весьма успешно заменил Мартин Гор, который с этого времени сочиняет большинство песен для репертуара Depeche Mode. Кстати, он недавно выпустил первый, на мой взгляд, очень удачный сольный альбом. Уже в следующем 1982 году новый сингл группы «Вижу тебя» занял еще более высокие позиции в британском хит-параде и принес квартету всеевропейскую известность. В это же время окончательно стабилизировался состав Depeche Mode. Кларка сменил Алан Уайлдер, и группа продолжила свое восхождение. Очередной хит «Давай держи баланс» 1983 год был первой известной песней, которую музыканты записали в таком составе. За ней последовали «Значение любви» и «Любя самого себя». Удачей стали и сингл под названием «Люди есть люди» и боевик следующего года «Это называется сердце». Но поистине феноменальными удачами стали для Depeche Mode два вышедших следом друг за другом альбома «Черный юбилей» и «Музыка для масс». Признаюсь, что к числу моих самых любимых принадлежат такие песни из этих альбомов, как «Вопрос времени», «Странная любовь», «Не позволяй мне больше опускаться вниз». В 1989 году в продаже появился концертный альбом Depeche Mode 101, составленный на основе записей, сделанных во время американского турне группы. Этот альбом особенно рельефно демонстрирует достоинство музыки четырех английских артистов. Живые, лишенные механической заданности мелодии, использование электроники совсем не вредит теплоте и задушевности музыкального материала, а большинство песен вполне подойдет для любителей потанцевать. Много это или мало? Конечно, некоторым нашим слушателям, воспитанным на традициях социального рока, трудно отойти от привычки рассматривать творчество того или иного коллектива под углом политической направленности текста. Depeche Mode подобной тематикой не увлекается. Ее песни больше обращены к внутреннему миру человека, но это не просто конвейерное воспроизведение привычных музыкальных и текстовых клише. По мнению моей коллеги, критика из Мюнхена Юлии Эдинхофер, группа стала лучшим образцом английского техно-попа, создателем музыки, в которой всегда есть оригинальность, интеллигентность, и талант. Такова точка зрения восторженной поклонницы Depeche Mode. Но мне кажется, что такие оценки по отношению к четырем музыкантам вполне оправданы. Недавно группа записала новую песню с игривым названием «Персональный Иисус», которая попала в хит-парады многих стран. Поэтому давайте не будем больше дискутировать, а просто послушаем песни Depeche Mode. Тем более, что музыканты не дают слушателям расслабиться на подходе очередной альбом. Конец цитаты. Материал «И техника, и душа» Виктора Глазова под этим псевдонимом выступил ленинградский журналист Михаил Сигалов. Журнал «Кругозор», январь 1991 года. Материал этот получился немного странным. Во-первых, песня «Personal Jesus», упомянутая в материале, к январю 1991 года была уже не новой. Она вышла в марте 1990 года на пластинке Depeche Mode «Via Later».
«Нарушитель». А следующий альбом «Songs of Faith and Devotion» – «Песни веры и преданности» – был совсем не на подходе. Ждать его предстояло еще целых два года. Ну а во-вторых, в журнале обозначено, что на прилагающейся пластинке звучат фрагменты двух песен Depeche Mode с концертного альбома 101, одна из которых «Behind the Wheel», название которой переведено как «Позади колеса», на деле перевести все-таки следует как «За рулем», а вторая «The Things You Said» – «То, что ты сказала». На кругозоровской же пластинке вместо «The Things You Said» звучит композиция «Somebody» – «Кто-нибудь», песня, которую на знаменитом 101-м концерте Depeche Mode исполняет не фронтмен и вокалист Дэйв Ганн, а главный автор песен этой группы Мартин Гор. Ну и как сегодня быть, что поставить? Ту песню, что звучит на пластинке, или ту, название которой обозначено? Наверное, все-таки «Somebody». Ту, что действительно вышла в январе 1991 года на гибкой кругозоровской пластинке и наряду с другими песнями Depeche Mode изменила как музыкальное восприятие нескольких поколений любителей современной музыки, так и один из ключевых векторов этой музыки. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего!

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
4: Здравствуйте, меня зовут Андрей Кардаш, я ведущий программы «Открытая среда». В прямом эфире мы обсуждаем самые острые проблемы Архангельской области.
5: Задача – увлечь каждого ученика, дать ему возможность самореализоваться, дать ему возможность самораскрыться. Ну и плюсом, конечно же, глобальная цель – это все действуется не во благо одного ученика, а во благо всей страны.
6: Случаев мошенничества дистанционного достаточно много.
7: В Архангельской области зарегистрировано 2883 факта мошенничеств и краж со счетов граждан. Перевели жители Архангельской области мошенникам сумму огромную – это 436 миллионов рублей.
4: Слушайте программу в среду вечером на Радио России в Архангельске на частоте 102 FM.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ атаковали дроном лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Силы ПВО за сутки сбили 740 украинских беспилотников. Россия возвращается к периоду жесткой конфронтации с Европой, заявили в Кремле. И теперь подробнее. Украинские войска атаковали при помощи БПЛА лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС, создав угрозу радиационной безопасности. Об этом сообщили в администрации АЭС. Руководство станции не обнаружило критических повреждений оборудования. Пострадавших нет, станция работает в штатном режиме. Также сообщается, что инспекторы МАГАТЭ поставлены в известность об этой атаке. На АЭС заявили, что атака на лабораторию угрожает ядерной безопасности и системе контроля радиационной обстановки. С полудня до 16 часов дежурные силы российской ПВО сбили 75 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона, говорится в сообщении. В зоне спецоперации российские средства ПВО сбили за сутки 4 авиабомбы, снаряд РСЗО «Хаймерс» и 740 беспилотников, говорится в сводке Минобороны. ВСУ потеряли за сутки около 1200 военнослужащих. Цена на нефть и так высока из-за кризиса на Ближнем Востоке, а при повреждении Киевом российской экспортной инфраструктуры она может вырасти еще сильнее. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести». Пескова попросили прокомментировать слова Владимира Зеленского о том, что Киев отказом ответил на просьбу Запада не бить по российской нефтяной инфраструктуре. Как отметил представитель Кремля, ситуация такая, что в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть. И если с рынка будет выпадать дополнительное количество российской нефти, цены будут еще расти от того, что есть сейчас, а они уже больше $120 за баррель, сказал Песков. Также он заявил, что Россия возвращается к периоду жесткой конфронтации с Европой. Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию. Они готовы тратить большие деньги на военное строительство и предпринимают различные действия конфронтационного характера, пытаются компенсировать ослабление американской оборонной составляющей. И все это ведет к тому, что мы возвращаемся к периоду очень жесткой конфронтации, в первую очередь с Европой, сказал Песков. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что некоторые европейские страны пытаются возродить нацизм в обновленной форме. Дональд Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану. Об этом президент США сказал журналистам во Флориде в ответ на соответствующий запрос. Трамп добавил, что не хочет делиться подробностями и уклонился от ответа на вопрос о том, какие события могут привести к возобновлению ударов со стороны Вашингтона. Также Трамп заявил, что хотел бы уничтожить остающийся ракетный потенциал Ирана.
2: Вы сказали, что 85% возможностей Ирана по производству ракет ликвидировано.
3: Верно.
2: Так ли важно уничтожить еще 15%?
3: Ну, я хотел бы это ликвидировать. Да, я бы хотел. Это было бы началом их дальнейшего укрепления.
1: Трамп также сообщил, что скоро должен будет рассмотреть план по урегулированию конфликта, который Иран передал США. При этом президент США допустил, что предложенные Исламской Республикой условия могут оказаться неприемлемыми.
3: В том, что касается Ирана, дела идут очень хорошо. Опять же, они хотят заключить сделку. Они уничтожены. Им трудно понять, кто их лидер. Они не знают, кто их преемник, потому что их лидер ушел. Их бывший лидер Хаменеи. Но мы еще посмотрим.
1: 2 мая Трамп в письме Конгрессу сообщил о завершении боевых действий с Ираном, добавив, что американские войска пока останутся в регионе. пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормативам. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что проводится усиленный мониторинг всех водоисточников, подающих воду населению, и воды в водопроводной сети. Отмечается, что водоисточники, используемые для снабжения города, расположены на значительном удалении, около 10 километров от места происшествия, что минимизирует прямое влияние любых возможных осадков. Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, в результате которой произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, людей из домов рядом с НПЗ эвакуировали. В четверг пожар потушили. Очередная проверка акватории в Лазаревском районе Сочи подтвердила отсутствие загрязнений в море. Акватория чиста, сообщает городская администрация. Мэрия опубликовала фотографии, подтверждающие чистоту галечных пляжей на побережье в районе Сочи. Ситуацию ежедневно контролируют 30 специалистов, отметили в городской администрации. Берег проверяют сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, а также арендаторы пляжных зон. За акваторией, в свою очередь, следят патрульные суда МЧС России. Воскресенье стало самым теплым днем в столице. С начала года к 15 часам на опорной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись почти до 21,5 градуса, что соответствует норме июня, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. А в начале следующей недели прогнозируется повышение температуры до плюс 26. Местами в дневные часы возможен кратковременный дождь, а во вторник гроза. К следующим выходным температура немного понизится, сообщили в гидрометцентре. Согласно предварительному прогнозу, 9 мая в московском регионе будет дождливо, днем плюс 14, плюс 19.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 28-го тура. И к этой минуте завершена одна встреча. Сочи со счетом 3-1 переиграл Оренбург. Хет-трика в этом матче оформил Кравцов. Также сегодня состоится еще два матча. Тольяттинский «Акрон» примет Краснодар. Эта встреча только что началась. А «Ахмат» сыграет с «Паренен». Этот матч начнется в 19:30 по московскому времени. В первой лиге проходят матчи 32-го тура. В эти минуты Ульяновская «Волга» принимает «Сокол». Идет 48-я минута. Пока что ничья 0-0. Казанский «Акбарс» на выезде переиграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги и стал первым финалистом Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4-3 в овертайме. В составе «Акбарса» шайбы забросили Алексей Пустозеров, Артем Галимов, Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов на 70-й минуте встречи. У хозяев отличились Дерек Барак, Никита Михайлис и Валерий Орехов. «Акбарс» выиграл серию до 4 побед со счетом 4-1. В баскетбольной единой лиге сегодня также проходят матчи плей-офф, но четвертьфинальные. И «Локомотив Кубань» все-таки сумел в гостях переиграть «Парму» со счетом 87-82 и таким образом выиграл серию до 3 побед со счетом 3-0. Ранее также в следующую стадию турнира вышел московский ЦСКА. Армейцы сегодня в гостях нанесли поражение Енисею со счетом 94-65. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В понедельник, 4 мая, в Мурманске ожидается от 8 до 10 градусов без осадков. В Архангельске плюс 10, плюс 12. В Петрозаводске вечером дождь 10-12 градусов. В Вологде 12-14 тепла, вечером дождь. В Сыктывкаре от 4 до 6 тепла, временами дожди. В Великом Новгороде плюс 19, плюс 21, вечером дождь. В Калининграде 20-22 градуса, небольшой дождь. В Перми без осадков плюс 15, плюс 17. В Санкт-Петербурге Петербурге во второй половине дня небольшой дождь, 14-16 градусов. В Москве без осадков. Ночью 10-12 градусов, днем 22-24. Сейчас в столице почти 22 градуса.

совсем скоро, в мае, через пару недель, в швейцарском городе Бриссаго откроется фестиваль имени Руджера Ланкавалла. Фестиваль юбилейный, он был организован четверть века назад. Почему в Бриссаго? Именно в этом живописном городке на берегу озера Маджоре великий итальянский композитор провел немалую часть своей жизни. И сейчас одной из главных достопримечательностей Бриссаго является музей композитора. Фестиваль представит публике три концертных программы – 16, 23 и 30 мая. И сегодня мы побываем на концерте генерального директора фестиваля тенора Оттавио Палмиери. Это совсем не помпезное, очень камерное представление. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Здравствуйте, поклонники серьезной классической музыки. Давайте слушать трансляционную запись концерта Оттавио Палмиери, сделанную в церкви Святого Франциска в Локарно. Открывает программу композиция Руджера Ланкавалла «Апрель». Пусть она напомнит нам об очень странном месяце апреля, который решил вдруг поспорить с декабрем.

Оттавио Палмиери, тенор. Он поет в сопровождении своего постоянного концертмейстера, пианиста Джованни Бролло, и инструментального ансамбля «Скалиджеро». Плач Федерико из оперы «Арлезианка» Франческо Чилия.

звучит попурри на тему из опер Джакомо Пуччини. Инструментальная композиция так и называется – «Пуччиниана». Играет ансамбль «Скалиджеро». И здесь я скажу несколько слов о герое нашей программы – теноре Оттавио Палмиери. Он обучался искусству пения у Джузеппе Катанио в Ла-Скала. Палмиери – тенор с потрясающим темпераментом, страстью, прекрасными вокальными данными и таким звонким тембром голоса, богатым обертонами, а также легкой подвижностью в высоких регистрах. В его репертуаре камерная музыка, духовная, оперная. Официальный дебют его состоялся в 2001 году в театре Альфреда Крауса в Лас-Пальмасе. С того времени он выступил на всех континентах в самых разных престижных концертных залах, а также в церквях и в театрах. Ну, разве что «Метрополитен» в списке покоренных им подмостков нет. Во всех своих автобиографических релизах он пишет, что гордится сотрудничеством с солисткой Большого театра Маквалой Касрашвили. К числу заслуг Палмиери-организатор можно отнести не только оперный фестиваль в Бриссаго, но еще и премьеру «Реквиема» Руджера Ланкавалла. Ну а мы слушаем попурри на тему из опер Джакомо Пуччини. Ансамбль «Скалиджеро». Можете подпевать.

Ну, безусловно, вы узнали знаменитую песенку герцога из оперы Джузеппе Верди «Риголетто». А сейчас, друзья, прозвучит утренняя серенада, которую в свое время исполнял Энрико Карузо в сопровождении автора, композитора Руджеро Лянкавалло. В интернете вы легко можете найти аудиозапись этого исполнения Лянкавалло и Карузо. Маттината или утренняя серенада – первая в истории композиция, специально созданная для записи на граммофоне. Поет Оттавио Палмиери за роялем Джованни Бролло.

0: Серьезная музыка.
1: На музыкальной волне Радио России трансляционная запись концерта, состоявшегося в церкви Святого Франциска в Локарно с участием тенора Оттавио Палмиери, ансамбля Скаллиджеро и пианиста Джованни Бролла. Ария Рудольфа из оперы «Богема» Джакомо Пуччини. Если помните, именно эта опера стала яблоком раздора между двумя композиторами – Пуччини и Леонкавалло. Руджеро Леонкавалло рассказал, как ему казалось, другу об идее сочинить оперу на сюжет Альфреда Мюссе. Пуччини внимательно выслушал и сочинил свою оперу «Богема» на тот же самый сюжет. И мы как раз слушаем сейчас фрагмент из оперы Пуччини.

Завершается наша программа. Сегодня звучала трансляционная запись концерта, который состоялся в церкви Святого Франциска в Локарно. Остался бис. Это был настоящий бис по требованию публики. Ласточки ищут фиалковую весну, чтобы свить гнезда любви и счастья. Оттавия Палмиери, тенор, ансамбль Скалиджеро и пианист Джованни Бролло. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

0: Серьезная музыка.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Два человека погибли в результате атаки украинским беспилотником в Белгородской области. В Кремле оценили влияние роста цен на нефть на российские компании. Бюджет дополнительно получит 200 миллиардов рублей за подорожание нефти. Водопроводная вода и воздух в Туапсе соответствуют гигиеническим нормативам, заявили в Роспотребнадзоре. И теперь подробнее. Два человека погибли, один получил ранение в результате атаки украинским беспилотником на автомобиль в селе Нечаевка Белгородского округа, сообщили региональные власти. Погибли мужчины, его 21-летний сын. Мать выжила, но получила травмы. Она доставлена в больницу. А в Брянской области подросток пострадал после атаки дронов «Камикадзе» в селе Воронок Стародубского муниципального округа, сообщил глава региона Александр Богомаз. Раненого оперативно доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Поврежден жилой дом. На месте работают оперативные экстренные службы. ВСУ потеряли около 1200 военнослужащих за сутки в зоне спецоперации. По данным Минобороны, вооруженные силы России нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 147 районах. В военном ведомстве уточнили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял более 330 военных. Рост цен на нефть на мировом рынке повлияет и на компании в России. Они заработают больше даже при меньшем объеме экспортной нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину для информационной службы «Вести». Песков отметил, что в случае, если часть российской нефти будет выпадать с мирового рынка из-за ударов Киева по объектам в России, то стоимость нефти вырастет. Он отметил, что в этом плане интерес России будут обеспечены. Но главное, конечно, нам все-таки продолжать для того, чтобы застраховать себя от дальнейших рисков подобных террористических атак киевского режима, подчеркнул Песков. Нефть на мировом рынке из-за ситуации в Армузском проливе уже сейчас гораздо меньше, чем должно быть, заявил пресс-секретарь президента России. Дополнительные доходы российского бюджета в связи с повышением цен на нефть могут составить 200 миллиардов рублей. В свою очередь, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью информационной службе «Вести». При этом министр уточнил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов в бюджет за последние два месяца были одинаковыми. Фактически эти показатели друг другу уравновесят, пояснил Силуанов. Цены на нефть после начала войны между Ираном и США резко выросли из-за перекрытия Армузского пролива. Стоимость барреля на торгах в конце апреля превышала уровень в $120. В марте доходы России от нефтеэкспорта выросли почти вдвое, до 19 миллиардов долларов, следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства Bloomberg. А Bloomberg пишет, что Россия получила от экспорта нефти больше прибыли, чем во время скачка цен на нефть после начала конфликта на Украине. Вместе с тем, российский Минфин сообщил, что федеральный бюджет страны в марте недополучил свыше 234 миллиардов рублей нефтегазовых доходов. Практически 95% нефтепродуктов убрано в Туапсе после разлива в результате атаки беспилотников ВСУ на НПЗ. Остальная их часть локализована. Об этом в эфире Вести ФМ сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. Он также отметил, что, вероятно, есть места на диких пляжах, о которых специалисты еще не знают, и, однако, их отмечают по сигналу от людей.
2: Первые дни разлития нефтепродуктов на нам немного благоволила погода, то, что волна прибивала это все к берегу. Мы смогли это все локализовать. То есть мы начали убирать и продолжали это убирать на берегу. Как только остановилось море, мы силами морспасслужбы локализовали бонами морскими это все и не дали растечься. Но, конечно, какая-то небольшая часть разошлась в море и вышла это на берегах. Там, где трудный доступ к технике, конечно, мы придем туда и уберем это руками. Как сейчас разгоняется история, что здесь нет людей, здесь никто не убирает. В первую очередь такой опасный продукт должен убирать подготовленные люди, специалисты в специализированной форме. Мы, может быть, и хотели и допустить сюда волонтеров, те, которые действительно очень много просятся приехать сюда, помочь и так далее. Но мы не можем и здесь здоровьем людей жертвовать. Сейчас у нас получилось убрать практически 95% от того, что разлилось, локализовать то, что еще где-то находится. И мы мониторим и убираем уже вручную те места, которые мы знаем. Конечно, наверное, мы есть места, которые, скажем так, дикие пляжи, которые мы еще не дошли, не узнали. Люди нам сигнализируют, мы их отмечаем, но мы смотрим, что распространения уже нет. Буквально вчера вечером на оперштабе нашем, который проходит два раза в день, морспасслужба доложила, что на водной глади нефтяных пятен нет. Все, мы все убрали с водной глади, осталось прибраться на берегу.
1: Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормативам. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что проводится усиленный мониторинг. Российские поезда калининградского направления, приостановленные в связи с аварией на железнодорожных путях в Литве, возобновили движение, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги. Пассажирам задержанных поездов оказана помощь, предоставлено питание, питьевая вода, медицинское сопровождение. Ранее сообщалось, что в воскресенье в связи со сходом вагонов в грузовом поезде на территории Литвы задерживаются 5 поездов. 2 поезда, отправленные из Калининграда в Москву и Адлер, сейчас стоят на российской территории и в ближайшее время будут направлены на станцию в Черняховск. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 28-го тура. И в эти минуты тольяттинский «Акрон» на своем поле принимает «Краснодар». 47-я минута. Пока что ничья 0-0. Ну а «Сочи» со счетом 3-1 переиграл «Оренбург». Хет-трик в этом матче оформил «Кравцов». Также сегодня состоится матч «Ахмат-Парине». Но он начнется в 19:30 по Москве. В первой лиге проходит 2 матча 32-го тура. «Факел» играет с «Енисеем», «Чайка» с «Торпедо». В обоих встречах пока нулевые ничьи. «Сокол» же сегодня переиграл «Ульяновскую Волгу» со счетом 1-0. Казанский «Акбарс» на выезде победил магнитогорский «Металлург» в 5-м матче полуфинальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги и стал первым финалистом Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4-3 в овертайме. В составе «Акбарса» шайбы забросили Алексей Пустозеров, Артем Галимов, Дмитрий Яшкин, и решающую шайбу на 70-й минуте забросил Александр Барабанов. У хозяев отличились Дерек Барак, Никита Михайлис и Валерий Орехов. «Акбарс» выиграл серию до 4 побед со счетом 4-1. Россиянки Мира Андреева и Диана Шнайдер не смогли победить в финале турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В решающем матче Андреева и Шнайдер уступили второй паре турнира Катаржине Синяковой из Чехии и Тейлор Таунсенд из США со счетом 6-7-2-6. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Финал стал для Андреевой и Шнайдер 4-м совместным в карьере и 1-м в текущем сезоне. В 2024 году они уступили в финале летних Олимпийских игр в Париже, а в прошлом сезоне стали победительницами турниров в австралийском Брисбене и американском Майами. На этом о спорте все. До встречи.
0: Погода.
1: В понедельник, 4 мая, в Перми ожидается 15-17 градусов без осадков. В Кирове коротковременный дождь, от 16 до 18 тепла. В Уфе утром дождь, плюс 16, плюс 18. В Оренбурге от 13 до 15 градусов выше нуля, небольшой дождь. В Казани без осадков, 18-20 градусов. В Самаре плюс 16, плюс 18. Дождя не ожидается. В Санкт-Петербурге во второй половине дня небольшой дождь, температура днем 14. 14-16 градусов. В Москве без осадков. Ночью 10-12 градусов, днем 22-24. Сейчас в столице 21 градус.
0: Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Продолжение. Читает военный корреспондент Сергей Зенин.
4: Бой в болоте. Бой безвестный, о котором речь сегодня поведем, был, прошел, забылся скоро. Да и вспомнят ли о нем? Бой в лесу, в кустах, в болоте, где война стелила путь, где вода была пехоте по колено, грязь по грудь, где брели бойцы понурой, скользнул с бревна в ночи, артиллерия тонула, увязали тягачи. Этот бой в болоте диком на втором году войны не за город шел великий, что один у всей страны, не за гордую твердыню, что у матушки реки, а за некий, скажем ныне, населенный пункт Барки. Он стоял за тем болотом у конца лесной тропы. В нем осталось ровным счетом обгорелых три трубы. Там с открытых и закрытых огневых, кому забыть, было бито, бито, бито. И казалось, что там бить? Там в щебенку каждый камень, в щепки каждое бревно. Называлось там барками место черное одно. А в окружку мох, болото, край от мира в стороне. И подумать вдруг, что кто-то здесь родился, жил, работал, кто сегодня на войне. Где ты, мальчик босый, деревенский пастушок, что по этим дымным росам, что по этим кочкам шел? Бился ли ты в горах Кавказа или пал за Сталинград? Мой земляк, ровесник, брат, верный долгу и приказу, русский труженик, солдат. Или, может, в этих дымах, что уже недалеки, видишь нынче свой родимый угол дедовский Барки. И у той черты недальней, у земли многострадальной, что была к тебе добра, влился голос твой в печальный и протяжный стон. Ура! Как в бою удачи мало и дела нехороши, виноватого бывало там, попробуй поищи. Артиллерия толково говорит, она права. Вся беда, что танки снова в лес свернули по дрова. А еще сложнее счеты чуть танкиста повстречал. Подвела опять пехота. Залегла, пропал, запал. А пехота нехвастлива, без отрыва от земли, лишь махнет рукой лениво. Точно танки подвели. Так идет оно по кругу. И ругают все друг друга, лишь в согласии все подряд авиацию бронят. Все хорошие ребята. Как посмотришь, красота, и ничуть не виноваты, и деревня не взята. И противник по болоту, по траншейкам торфяным, садит вновь из минометов, что ты хочешь, делай с ним. Адреса разведал точно, шлет посылки спешной почтой. И лежишь ты, адресат, изнывая, ждешь за кочкой. Скоро ль мина влепит взад. Перемокшая пехота в полный смак клянет болото. Не мечтает о другом, хоть бы смерть, да на сухом. Кто-нибудь еще расскажет, как лежали там в тоске. Третьи сутки кукиш кажет в животе кишка кишке. Посыпает дождик редкий, кашель злой терзает грудь. Ни клочка родной газетки козью ножку завернуть. И ни спичек, ни махорки, все раскисло от воды. Согласись, Василий Теркин, хуже нет уже беды. Тот лежит у края лужи, усмехнулся. Нет, друзья, во сто раз бывает хуже, это точно знаю я. Где уж хуже? А не спорьте, кто не хочет, тот не верь. Я сказал бы, на курорте мы находимся теперь. И глядит шутник великий на людей со стороны, губы то ли от черники, то ли от холода черны. Говорит, в своем болоте ты находишься сейчас. Ты в цепи, во взводе, в роте. Ты имеешь связь и часть, даже сетовать неловко. При такой чудак судьбе у тебя в руках винтовка, две гранаты при тебе. У тебя в тылу, на фланге, сам не знаешь, как силен, бронебойки, пушки, танки. Ты, брат, это батальон, полк, дивизия, а хочешь фронт, Россия. Наконец, я скажу тебе короче и понятней. Ты боец. Ты в строю, прошу усвоить. А, быть может, год назад ты бы здесь изведал, воин, то, что наш изведал, брат. Ноги б с горя не носили. Где свои, где чьи края, где тот фронт и где Россия? По какой рубеж своя? И однажды ночью поздно, от деревни в стороне, укрывался б ты в колхозной, например, сеной копне. Тут озноб вдувая в души, долгой выгнувшись дугой, смертный свист скатился в уши, ближе, ниже, суше, глуше, и разрыв, за ним другой. Ну, накрыл, не даст дослушать человека. Он такой. И за каждым тем разрывом на примолкнувших ребят рваный лист, кружась лениво, ветки сбитые летят. Тянет всех, зовет куда-то. Уходи, беда вот-вот. Только Теркин. Брось, ребят, говорю, не попадет. Сам сидит, как будто в кресле. Всех страхует от огня. Ну а если? Ну уж если, получи тогда с меня. Слушай, лучше, я серьезно рассуждаю о войне. Вот лежишь ты в той бесхозной, в поле брошенной копне. Немец где? Да ближние хаты полверсты, ни дать, ни взять. И приходят два солдата в поле сено навязать. Из копнушки вяжут сено, той, где ты нашел приют. Уминают под колено и поют. И что ж поют? Хлопцы, верьте мне, не верьте, только врать не стал бы я. А поют худые черти, сам слыхал, Москва моя. Тут состроил Теркин рожу и привстал, держась за пень, и запел весьма похоже, как бы немец мог запеть. До того тянул он криво и смотрел при этом он так чванливо, так тоскливо, так чудно, печенки вон. Вот смех тебе, однако, услыхал бы ты тогда эту песню, ты б заплакал от печали и стыда. И смеешься ты сегодня, потому что, знай, боец, этой песни прошлогодней нынче немец, не певец. Не певец-то это верно, это ясно, час не тот. А деревню-то примерно вот берем, не отдает. И с тоскою бесконечной, что, быть может, год берег как-то так чистосердечно, глубоко, как мех кузнечный, вдруг вздохнул. Ого, сынок! Удивился Теркин вздоху, посмотрел. «Ну-ну», — сказал. И такой ребячий хохот всех опять в работу взял. «Ах ты, Теркин, ну и малый, в кого ты удался? Только мать, наверное, знала. Я от тетки родился. Теркин, теткин, елки-палки. Сыпь еще назло врагу». «Не могу, талант жалко. Да бомбежки берегу». «Получай тогда на выбор, что имею про запас». И за то тебе спасибо. На здоровье. В добрый час. Заключить теперь нельзя ли, что, мол, горе не беда, что ребята встали, взяли деревушку без труда, что с удачей постоянный Теркин подвиг совершил, русской ложкой деревянной 8 фрицев уложил. Нет, товарищ, скажем прямо, был он долог до тоски, летний бой. За этот самый населенный пункт Барки много дней прошло суровых, горьких, списанных в расход. Но позвольте, скажут снова, Так о чем тут речь идет? Речь идет о том болоте, где война стелила путь, где вода была пехоте по колено, грязь по грудь, где в трясине, в ржавой каше, безответно, в счет, не в счет, шли, ползли, лежали наши днем и ночью напролет, где подарком из подарков, как труды невелики, не Ростов им был, не Харьков, населенный пункт Барки. И в глуши, в бою безвестном, в сосняке, в кустах сырых, смертью праведной и честной пали многие из них. Пусть тот бой не упомянут в списке славы золотой. День придет, еще повстанут люди в памяти живой. И в одной бессмертной книге будут все навек равны. Кто за город пал великий, что один у всей страны, кто за гордую твердыню, что у Волги, у реки, кто за тот забытый ныне населенный пункт Барки. И Россия, мать родная, почесть всем отдаст сполна. Бой иной, пора иная, жизнь одна и смерть одна. О любви. Всех, кого взяла война, каждого солдата, проводила хоть одна женщина когда-то. Не подарок, так белье собрала. Быть может, что и дальше без нее, то она дороже. И дороже этот час памятный, особый, взгляд последний этих глаз, что забудь, попробуй. Обойдись в пути большом, глупой славы ради, без любви, что видел в нем, в том прощальном взгляде. Он у каждого из нас самый сокровенный и бесценный наш запас, неприкосновенный. Он про всякий час, друзья, бережно хранится, и с товарищем нельзя этим поделиться, потому он мой. Он весь мой, святой и скромный. У тебя он тоже есть. Ты подумай, вспомни. Всех, кого взяла война, каждого солдата проводила хоть одна женщина когда-то. И приходится сказать, что из всех тех женщин, как всегда, родную мать вспоминают меньше. И не принято родной сетовать напрасно. В срок иной, в любви иной, мать сама была женой, с тем же правом властным. Да, друзья, любовь жены, кто не знал, проверьте, на войне сильней войны и, быть может, смерти. Ты только не перечь той любви, что вправе ободрить, предостеречь, осудить, прославить. Вновь достань листок письма. Перечти сначала, пусть в землянке полутьма. Ну-ка, где она сама то письмо писала? При каком на этот раз примостилась в свете? То ли спали в этот час, то ли мешали дети. То ли болела голова, тяжко, не впервые. Оттого, брат, что дрова не горят сырые. Впряжена в тот воз одна, разве не устанет? Да зачем тебе жена жаловаться ставит? Жены думают, любя, что иное слово все ж скорей найдет тебя на войне живого. Нынче жены все добры, беззаветны вдосталь. Даже те, что до поры были ведьмы просто. Смех не смех, случалось мне с женами встречаться, от которых на войне только и спасаться. Чем томиться день за днем с той женою-крошкой, лучше ползать под огнем или под бомбежкой. Лучше пять пройдя, а так ждать шестую в сутки. Впрочем, это только так, только ради шутки. Нет, друзья, любовь жены сотню раз проверьте. На войне сильнее войны и, быть может, смерть. И одно сказать о ней вы бы могли вначале, что короче, что длиннее, та любовь, война ли. Но бестрепетно в лицо, глядя всякой правде, я замолвил бы словцо за любовь, представьте. Как война на жизнь не шла, сколько ни пахала, но любовь пережила срок ее немалый. И недаром нету, друг, письмеца дороже, что из тех далеких рук, дорогих, усталых рук, трещинках по коже. И не зря взываю я к женам настоящим. Жены, милые друзья, вы пишите чаще. Не ленитесь к письмецу приписать, что надо. Генералу ли бойцу, это как награда. Нет, товарищ, не забудь. На войне жестокой, у войны короткий путь, у любви далекий. И ее большому дню сроки близки ныне. А к чему я речь клоню? Вот к чему, родные. Всех, кого взяла война, каждого солдата проводила хоть одна женщина когда-то. Но хотя и жалко мне, сам помочь не в силе, что остался в стороне Теркин мой, Василий. Не случилось никого проводить в дорогу. Полюбите вы его, девушки, ей-богу. Любят летчиков у нас, конники в почете. Обратитесь, просим вас, к матушке пехоте. Полюбите молодца, сердце подарите, до победного конца верно полюбите. Пусть он конник на коне, летчик в самолете. И однако на войне первый ряд пехоте. Пусть танкист красив собой и горяч в работе, а ведешь машину в бой, поклонись пехоте. Пусть форсист-артиллерист в боевом расчете отстрелялся, не гордись, дело суть в пехоте. Обойдите всех подряд, лучше не найдете. Обратите нежный взгляд, девушки, к пехоте. Полюбите молодца, сердце подарите до победного конца. Верно полюбите.
0: Читал военный корреспондент Сергей Зенин. Мы продолжаем чтение поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». Читает Николай Долгачев. Запись сделана в условиях командировки военного корреспондента.
5: Отдых Теркина. На войне, в пути, в теплушке, в тесноте любой избушки, в блиндаже или погребушке, там, где случай приведет, лучше нет, как без хлопот, без перины, без подушки, примостясь кое-как друг дружке отдохнуть минут 600. Даже больше бы не мешало, но солдату на войне срок такой для сна, пожалуй, можно видеть лишь во сне. И представь, что вдруг, покинув в некий час передний край, ты с попутной машиной попадаешь прямо в рай. Мы здесь вовсе не желаем шуткой той блеснуть спроста, что, мол, рай с передним краем – это смежные места. Рай по правде. Дом, крылечко, веник, ноги обметай, дальше горница и печка – все, что надо, чем не рай. Вот и в книге ты отмечен, раздевайся, проходи, и плечми у теплой печи на свободе поведи. Осмотрись вокруг детально, вот в ряду твоя кровать, и учти, что это спальня. То есть место специально для того, чтобы только спать. Спать, солдат, весь срок недельный самолично, безраздельно занимать кровать свою, спать в сухом тепле постельном, спать в одном белье нательном, как положено в раю. И по строгому приказу, коль тебе здесь быть пришлось, ты помимо сна обязан пищу в день 4 раза принимать. Но как? Вопрос. Всех привычек перемена поначалу тяжела. Есть в раю нельзя с колена, можно только со стола. И никто в раю не может бегать к кухне с котелком, и нельзя сидеть в одеже и корежить хлеб штыком. И такая установка строго-настрого дана, что у ног твоих винтовка находиться не должна. И в ущерб своей привычке ты не можешь за столом утереться рукавичкой или так вот рукавом. И когда покончишь с пищей, не забудь еще, солдат, что в раю за голенище ложку прятать не велят. Все такие оговорки разобрав, поняв путем, принял в счет Василий Теркин и решил, не пропадем. Вот обед прошел и ужин. Как вам нравится у нас? Ничего, немножко б хуже, то и было в самый раз. Покурил, вздохнул и на бок. Как-то странно голове. Простыня пускай одна бы, нет, так намол сразу две. Чистота, озноб по коже. И неловко, что здоров. А до крайности похоже, будто в госпитале вновь. Сон забвения на пороге, ровно сладко дышит грудь. Ах, как холодно в дороге у объезда где-нибудь. Как прохватывает ветер, как луна теплом бедна. Ах, как трудно все на свете. Служба, жизнь, зима, война. Как тоскует о постели на войне солдат живой. Что ж не спится в самом деле, не укрыться ли с головой. Полчаса и час проходит сбоку на бок навзничь ниц. Хоть убейся, не выходит. Все храпят, а ты казнись. То ли жарко, то ли зябко, не понять, а сна все нет. Да надень ты, парень, шапку, вдруг дают ему совет. Разъясняют, ты не первый, не второй страдаешь тут. Поначалу наши нервы спать без шапки не дают. И едва надел родимый головной убор солдат, боевой, пропахший дымом и землей, как говорят. Тот обношенный на славу под дождем и под огнем, что еще колючкой ржавой как-то прорван был на нем. Тот, в котором жизнь проводишь, не снимая, так хорош. И когда ко сну отходишь, и когда на смерть идешь. Видит? Нет, не зря послушал тех, кто знали, в чем резон. Как-то вдруг согрелись уши, как-то стало мягче, глуше, и всего свернуло в сон. И проснулся он до срока с чувством редкостным, точь-в-точь, словно где-нибудь далеко побывал за эту ночь. Словно выкопался где-то, где хоть вновь туда вернись. Не зима была, а лето, не война, а просто жизнь. И с одной ногой обутой шапку снять, забыв свою, на исходе первых суток он задумался в раю. Хороши харчи. И хата. Осуждать не станем зря, только знаете, война-то не закончена, друзья. Посудите сами, братцы, кто б чуднее придумать мог раздеваться, разуваться на такой короткий срок. Тут обвыкнешь, сразу крышка, чуть покинешь этот рай. Лучше, скажем, передышка. Больше время не теряй. Закусил, собрался, вышел, дело было на мази, грузовик идет, заслышал, голосует, подвези. И 4 пуда грузу, добавляя по пути, через борт ввалился в кузов, постучал, давай, крути. Ехал близко ли, далеко, кому надо, вымеряй, только рай, прощай до срока. И опять передний край. Соскочил у поворота, глядь, и дома, у огня. Ну, рассказывайте, что тут, как тут, хлопцы, без меня? Сам рассказывай, кому же неохота знать тот час, как там, что в раю у вас. Хорошо, немного б хуже, верно, было б в самый раз. Хорошо поспал, богато, осуждать не станем зря, только знаете, война-то не закончена, друзья. Как дойдем до той границы по Варшавскому шоссе, вот тогда, как говорится, отдохнем. И то не все. А пока в пути, в теплушке, в тесноте любой избушки, в блиндаже или погребушке, где нам случай приведет, лучше нет, как без хлопот, без перины, без подушки, примостясь плотней друг к дружке отдохнуть, а там вперед. В наступление. Только жили в обороне, что уже с передовой сами шли, бывало, кони, как в селе на водопой. И на весь тот лес обжитый, и на весь передний край у землянок домовитый раздавался пёсий лай. И прижившийся на диво петушок, была пора, по утрам будил комдива, как хозяина двора. И во славу зимних будин в бане пару не жалей, секлись вениками люди вязки собственной своей. На войне, как на привале, отдыхали про запас, жили, терки начитали на досуге. Вдруг приказ, конец стоянки. И уж где-то далеки опустевшие землянки, сиротливые дымки. И уже обыкновенно то, что минул целый год, точно день, вот так, наверное, и война, и все пройдет. И солдат мой поседелый, коль останется живой, вспомнит, то-то было дело, как сражались под Москвой. И с печалью горделивой он начнет в кругу внучат свой рассказ неторопливый, если слушать захотят. Трудно знать, со стариками не всегда мы так добры. Там посмотрим, а покамест далеко до той поры. Бой в разгаре, дымкой синий, серый снег заволокло, и в цепи идет Василий. Под огнем идет в село. И до отчего порога, до родимого села, через то село дорога не иначе пролегла. Что поделаешь, иному еще кружнее путь. И идет иной до дому то ли степью незнакомой, то ли горами где-нибудь. Низко смерть на шапкой свищет, хоть кого согнет в дугу. Цепь идет, как будто ищет что-то в поле на снегу. И бойцам, что помоложе, что впервые так идут, в этот час всего дороже знать одно, что Теркин тут. Хорошо, хотя ознобцам понимает под огнем, не последним самым хлопцам показать себя при нем. Толку нет, что в миг тоскливый, как снаряд берет разбег, Теркин также ждет разрыва, камнем кинувшись на снег. Что над страхом меньше власти у того в бою подчас, кто судьбу свою и счастье испытал уже не раз. Что, быть может, эта сила уцелевшим из огня человека выносила до сегодняшнего дня. Да вот этой бразденке, где лежит, вобрав живот, он обшитый кожей тонкой человек, лежит и ждет. Где-то там, за полем бранным, думу думает свою, тот, по чьим часам карманным все часы идут в бою. И за всей вокруг пальбою, за разрывами в дыму он следит, владыка боя, и решает, что к чему. Где-то там, в песчаной круче, в блиндаже сухом зыбучем, глядя в карту, генерал те часы свои достал. Хлопнул крышкой, точно дверкой, поднял шапку, вытер пот и дождался, слышит Теркин взвод за родину, вперед. И хотя слова он эти, кличу смерти на краю, сотни раз читал в газете и не раз слыхал в бою, в душу вновь они вступали с одинаковую той властью правды и печали, сладкой горечи святой, с той силой неизменной, что людей в огонь ведет, что за все ответ священный на себя уже берет. Взвод за родину вперед. Лейтенант щеголеватый, конник спешенный в боях, по-мальчишески усатый, весельчак, плясун, казак, первым встал, стреляя сходу, побежал вперед со взводом, обходя село с задов, и пролег уже далеко след его в снегу глубоком, дальше всех в цепи следов. Вот уже у крайней хаты поднял он ладонь к усам. «Молодцы! Вперед, ребята!» — крикнул так молодцевато, словно был Чапаев сам. Только вдруг вперед подался, отступился на бегу. Четкий след его прервался на снегу. И нырнул он в снег, как в воду, как мальчонка с лодки в вир. И пошло в цепи по взводу. Ранен, ранен командир. Подбежали, и тогда-то с тем и будет не забыт. Он привстал. Вперед, ребята! Я не ранен, я убит. Край села, сады, задворки, в двух шагах, в руках, вот-вот. И увидел, понял Теркин, что вести его черед. Взвод за родину вперед. И доверчиво, по знаку, за товарищем спеша, с места бросились в атаку. 40 душ, одна душа. Если есть в бою удача, то в исходе все подряд, с похвалой весьма горячие друг о друге говорят. Танки действовали славно, шли саперы молодцом. Артиллерия подавно не ударит в грязь лицом, а пехота, как по нотам шла пехота. Ну да что там, авиация и та. Словом, просто красота. И бывает так, не скроем, что успех глаза ослепит, столько сыщется героев, что, глядишь, один забыт. Но для точности примерной, для порядка, генерал, кто в село ворвался первым, знать на месте пожелал. Доложили, как обычно, мол, такой-то взял село, но не смог явиться лично, так как ранен тяжело. И тогда из всех фамилий, всех сегодняшних имен, Теркин вырвалось, Василий. Это был

не звал тебя, косая. Я солдат, еще живой. Смерть, смеясь, нагнулась ниже. Полно, полно, молодец. Я-то знаю, я-то вижу, ты живой, да не жилец. Мимоходом тенью смертной я твоих коснулась щек, а тебе и незаметно, что на них сухой снежок. Моего не бойся мрака. Ночь, поверь, не хуже дня. А чего тебе, однако, нужно лично от меня? Смерть как будто бы замялась, отклонилась от него. Нужна мне такую малость, ну, почти что ничего. Нужен знак один согласия, что устал беречь ты жизнь, что о смертном молишь часть. Сам, выходит, подпишись. Смерть подумала, ну что же, подпишись и на покой. Нет, уволь, себе дороже. Не торгуйся, дорогой. Все равно идешь на убыль, смерть подвинулась к плечу. Все равно стянулись губы, стынут зубы. Не хочу. А смотри-ка, дело к ночи. На мороз горит заря. Я к тому, чтобы мне, короче, и тебе не мерзнуть зря. Потерплю. Ну что ты, глупый, ведь лежишь, всего свело. Я б тебя тут час тулупом, чтобы уже навек тепло. Вижу, веришь, вот и слезы, вот уж я тебе милей. Врешь, я плачу от мороза, не от жалости твоей. Что от счастья, что от боли, все равно, а холод и лют. Завелась поземка в поле, нет, тебя уж не найду. И зачем тебе, подумай, если кто и подберет, пожалеешь, что не умер, здесь на месте, без хлопот. Шутишь, смерть, плетешь тенета. Отвернул с трудом плечо. Мне как раз пожить охота, я и не жил-то еще. А и встанешь, толку мало, продолжала смерть, смеясь. А и встанешь, все сначала, холод, страх, усталость, грязь. Ну-ка, сладко ли, дружище, рассуди-ка в простоте. Что судить? С войны не взыщешь, ни в каком уже суде. А тоска, солдат, в придачу. Как там дома, что с семьей? Вот уж выполню задачу, кончу немца и домой. Так, допустим. Но тебе-то и домой к чему прийти? Догола земля раздета и разграблена, учти, все в забросе. Я работник, я бы дома в дело вник. Дом разрушен, я и плотник, печки нету. И печник, я от скуки на все руки, буду жив, мое со мной. Дай еще сказать старухе, вдруг придешь с одной рукой или еще каким калекой, сам себе и то постыл. И со смертью человеку спорить стало выше сил. Истекал уже он кровью, коченел, спускалась ночь. При одном моем условии смерть, послушай, я не прочь. И томим тоской жестоко и одинок, и слаб, и мал он с мольбой, не то с упреком уговариваться стал. Я не худший, не лучший, что погибну на войне, но в конце ее, послушай, дашь ты на день отпуск мне. Дашь ты мне в тот день последний, в праздник славы мировой услыхать салют победный, что раздался над Москвой. Дашь ты мне в тот день немножко погулять среди живых, дашь ты мне в одно окошко постучать в краях родных, и как выйдут на крылечко. Смерть, а смерть? Еще мне там дашь сказать одно словечко, полсловечко? Нет, не дам. Дрогнул Теркин, замерзая на постели снеговой. Так пошла ты прочь, косая. Я, солдат, еще живой. Буду плакать, выть от боли, гибнуть в поле без следа, но тебе, по доброй воле, я не сдамся никогда. Погоди. Резон почище я найду, подашь мне знак. Стой, идут за мной, ищут из санбата. Где, чудак? Вон, по стежке занесенный. Смерть хохочет во весь рот, из команды похоронной. Все равно, живой народ. Снег шуршит, подходят двое, об лопату звякнул лом. Вот еще остался воин, к ночи всех не уберем. А и то, устали за день, доставай кисет, земляк, на покойничке присядем, да покурим натощак. Кабы знаешь, до затяжки исчез горячих котелок, как бы капельку из фляжки, кабы так один глоток или два. И тут хоть слабо подал Теркин голос свой. Прогоните эту бабу, я солдат, еще живой. Смотрят люди, вот так штука, видят верно, жив солдат. Что ты думаешь, а ну-ка, понесем его в санбат? Ну и редкостное дело, рассуждают не спеша. Одно дело просто тело, а тут тело и душа. Еле-еле душа в теле, шутки, что ли, зазяб совсем. А уж мы тебе хотели, понимаешь, в наркозем.

0: не толкуй, заждался малый, вырубай шинель во льду, поднимай. А смерть сказала: я, однако, вслед пойду. Земляки, они к работе приспособлены иной. Врете, мыслит, растрясете, и еще он будет мой. Два ремня, да две лопаты, две шинели поперек. Береги, солдат, солдата, понесли, терпи, дружок. Норовят, чтобы поменьше тряски, чтоб ровнее как-нибудь, берегут, несут с опаской. Смерть сторонкой держит путь. А дорога, не дорога, целина, по пояс снег. Отдохнули бы вы немного, хлопцы, милый человек. Говорит земляк толково: не тревожься, не жалей, потому несем живого, мертвый вдвое тяжелей. А другой: оно известно, а еще и то учесть, что живой спешит до места, мертвый дома где не есть. Дело стало быть в привычке, заключают земляки. Что ж ты, друг, без рукавички, на-ка теплую с руки. И подумала впервые смерть, следя со стороны, да чего ж они живые меж собой свои дружны. Потому и с одиночкой сладить надобно суметь, нехотя даешь отсрочку. И, вздохнув, отстала смерть.
1: Читал военный корреспондент Николай Долгачев. Запись сделана в условиях командировки военного корреспондента. Мы продолжаем чтение поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». Читает военный корреспондент Егор Григорьев.
2: Теркин, Теркин. Чья-то печка, чья-то хата, на дрова распилен хлев. Кто назявся, дело свято, тому надо обогрев. Дело свято, чья там хата, кто их нынче разберет? Грейся, радуйся, ребята, сборный, смешанный народ. На полу тебе солома, задремалась, так ложись. Ни у тещи и ни дома, не в раю, однако, жизнь. Тот сидит, разувши ногу, приподняв, глядит на свет. Всю ощупывает строго, узнает, его или нет. Тот, шинель смахнув без страху, высоко задрав рубаху, прямо в печку хочет влезть. Не один ты, братец, здесь. Отслонитесь, хлопцы, темень. Что ты, правда, как тот немец? Нынче немец сам не тот. Ну, брат, он еще дает. Отпускает, не скупится. Все же с прежним не сравнится. Снял сапог с одной ноги. Дело ясное, беги. О-хо-хо, война, ребятки. А ты думал, вот чудак. Лучше нет, чайку в достатке. Хмель, он греет, да не так. Это чья же установка греться чаем? Вот ты врешь. Эй, не ставь к огню винтовку. А еще кулеш хорош. Опрокинутый истомой Теркин дремлет на спине от беседы в стране. Так ли, сяк ли, Теркин дома, то есть снова на войне. Это раненым известно. Воротись ты в полк родной, все не то. Иное место и народ уже иной. Прибаутки, поговорки не такие ловят слух. Где-то наш Василий Теркин, это слышит Теркин вдруг. Привстает, шурша соломой. Что там дальше? Подстеречь. Никому он не знакомый, и о нем как будто речь. Но сквозь шум и гам веселый, что кипел вокруг огня, вот он слышит новый голос. Это кто там про меня? Про тебя? Без оговорки тот опять. Само собой. Почему? Так я же Теркин. Это слышит Теркин мой. Что-то странное творится, непонятное уму. Повернулись тотчас лица, молча к Теркину. К тому. Люди вроде оробели. Теркин лично? Я и есть. В самом деле? В самом деле? Хлопцы, хлопцы, Теркин здесь. Не свернете ли махорки? Кто-то вытащил кисет, и не мой, а тот уж Теркин. Говорит: махорки? Нет. Теркин мой к огню поближе отгибает воротник, поглядит, а он-то рыжий. Теркин тот, его двойник. Если б попросту махорки, Теркин выкурил второй, и не встрял бы, может, Теркин, промолчал бы мой герой.
3: Но поскольку водит носом, задается человек. Теркин мой к нему с вопросом. А у вас, небось, Казбек? Тот помедлил чуть с ответом, мол, не понял ничего. Что ж, трофейной сигаретой угощу. Возьми его. Видит мой Василий Теркин, не с того зашел конца. И не то, чтоб с чувством горьким уколол у молодца. Не любил людей спесивых. И обиду затая, он сказал, вздохнув лениво: «Все ж, Теркин, это я». Смех, волнение. «Новый Теркин! Хлопцы, двое! Вот беда! Как дойдет их до пятерки, разбудите нас тогда!» «Нет, брат, шутишь!» — отвечает Теркин тот, поджав губу. «Теркин, я!» «Да кто их знает? Не написано на лбу!» Из кармана гимнастерки рыжий книжку. «Что ж я вам?» «Точно, Теркин!» Только Теркин не Василий, а Иван. Но уже с насмешкой глядя, тот ответил моему: «Ты пойми, что рифмы ради можно сделать хоть Фому». Этот выдохнул затяжку. Да, но Теркин-то герой. Тот шинелку нараспашку. Вот вам орден, вот другой. Вот вам Теркин бронебойщик. Верьте слову, не молве. И машин подбил я больше не одну, а целых две. Теркин будто бы растерян. Грустно щурится в огонь. Я бы мог тебя проверить, будь бы здесь у нас гармонь. Все кругом. Гармонь найдется. Есть у старшего. Не тронь. Что не тронь? Смотри, проснется. Пусть проснется. Есть гармонь. Только взял боец трехрядку, сразу видно, гармонист. Для начала, для порядку, кинул пальцы сверху вниз. И к мехам припал щекою. Строг и важен, хоть не бритый, и про вечер над рекою завернул, завел навзрыд. Теркин мой маханул рукой. «Ладно, можешь, — говорит, — но одно тебя, брат, губит. Рыжий с Теркину не идет. Рыжих девки больше любят», — отвечает Теркин тот. Теркин сам уже хохочет, сердцем щедрым наделен, и не так уже хлопочет за себя, что Теркин он. Чуть обидно, да приятно, что такой же рядом с ним, непонятно, да занятно всем ребятам остальным, — молвит Теркин. «Сделай милость, будь ты Теркин насовсем, и пускай однофамилец буду я, а тот». «Зачем? Кто же Теркин?» «Ну и лихо! Хохот, шум, неразбериха! Встал какой-то старшина, да как крикнет: „Тишина! Что вы тут не разберете? Не поймете меж собой! По уставу каждой роте будет придан Теркин свой!» «Слышно всем? Порядок ясен? Жалоб нету? Ни одной? Разойдись!» И я согласен с этим строгим старшиной. Я бы, может быть, и взводом придал Теркина в друзья. Впрочем, все тут мимоходом. К разговору вставил я. От автора. По которой речке плыть, той и славушку творить. С первых дней годины горькой, в тяжкий час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Но еще не знал я, право, что с печатного столбца всем придешься ты по нраву, а иным войдешь в сердца. До войны еще в помине был ты, Теркин на Руси. Теркин? Кто такой? А ныне? Теркин? Кто такой? Спроси. Теркин? Как же? Знаем. Дорог. Парень свой, как говорят, словом, Теркин, тот, который на войне лихой солдат, на гулянке гость не лишний, на работе хоть куда. Жаль, давно его не слышно. Может, что худое вышло? Может, с Теркиным беда? Не могло того случиться. Не похоже. Враки, вздор. Как же, если очевидца подвозил один шофер? В том бою лежали рядом. Теркин будто бы привстал в тот же миг его снарядом бронебойным. Наповал. Нет, снаряд ударил мимо. А слыхали так, что мина. Пуля, дура. А у нас Говорили, что фугас, пуля, бомба или мина, все равно не в том вопрос, а слова перед кончиной он какие произнес? Говорил насчет победы, мол, вперед, примерно так. Жаль, сказал, что до обеда я убитый натощак. Неизвестно, мол, ребята, отправляясь на тот свет, как там, что, без аттестата признают нас или нет? Нет, иное почему-то, слышал раненый боец. Молвил Теркин в ту минуту: «Мне конец, войне конец». Если так, тогда не верьте, разве это не вдомек? Не подвержен Теркин смерти, коль в войне не вышел срок. Шутки, слухи в этом духе автор слышит не впервой. Правда правдой остается, а молва себе молвой. Нет, товарищи, герою столько лямку протащив, выходить теперь из строя? Извините, Теркин жив. Жив-здоров, бодрей, чем прежде. Помирать, наоборот. Я в такой теперь надежде, он меня переживет. Все худое он изведал, он терял родимый край и одну политбеседу повторял: «Не унывай». С первых дней годины горькой мир слыхал сквозь грозный гром, повторял Василий Теркин: «Перетерпим, перетрем». Нипочем труды и муки, горечь бедствий и потерь, а кому же книги в руки, как не Теркину теперь? Рассуди-ка, друг товарищ, посмотри-ка, где ты вновь на привалах кашу варишь. В деревнях грызешь морковь? Снова воду привелося, из какой черпать реки? Где стучат твои колеса? Где ступают сапоги? Оглянись, как встал с рассвета, или ночи не спал солдат? Был или не был здесь два лета, две зимы тому назад? Вся она от Подмосковья и от Волжского верховья до Днепра и Заднепровья, вдаль на запад страна, прежде отданная с кровью, кровью вновь возвращена. Вновь отныне это свято, где не свет, то наша хата, где не дым, то наш костер, где не стук, то наш топор. Что не груз, идет куда-то, наш маршрут и наш мотор. И такую-то махину, где гони, гони машину, есть где ехать вдаль и вширь, он пешком, не в половину, всю промерил богатырь. Богатырь не тот, что в сказке беззаботный великан, а в походной запояске человек простой закваски, что в бою не чужд опаске, коль не пьян, а он не пьян. Но покуда вздох в запасе, толку нет о смертном часе. В муках твердый, в горе горд, Теркин жив и весел, черт. Праздник близок, мать Россия, оберни на запад взгляд. Далеко ушел Василий, Вася Теркин, твой солдат. То серьезный, то потешный, нипочем, что дождь, что снег, в бой. Вперед, в огонь кромешный он идет, святой и грешный, русский чудо-человек. Разносись, молва по свету, объявился старый друг. Ну-ка к свету, ну-ка вслух.
1: Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. «Радио России».
4: Надо идти дальше, пока немец не вернулся.
5: Поднять паруса!
6: Разворот!
7: Огонь, огонь, огонь!
8: «Ангелы Ладоги» уже в кино. Категория 12+.
9: 7 мая, 19:00. Государственный академический Большой театр России. Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступление казахского камерного хора Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой. и Государственного академического Северного русского народного хора города Архангельск. Информация о билетах на официальном сайте театра большой.ру.
10: На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру. Thank you.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Болохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле пояснили призыв Владимира Путина к законодателям не зацикливаться на запретах. 4 человека погибли при обрушении в угольном разрезе в Магаданской области. Туапсе будет готов принять туристов в курортный сезон. Пострадавший от нефтепродуктов пляж очистят к 1 июня, заявили власти города. И теперь подробнее. В Кремле пояснили призыв Владимира Путина к законодателям не зацикливаться на запретах. Действительно, не все озвученные инициативы понятны гражданам. Не все инициативы граждане считают целесообразными. Зачастую это происходит потому, что их должным образом не объясняют. И мне кажется, именно об этом говорил президент, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Ранее, выступая на Совете законодателей, Путин отметил, что законодательный процесс должен быть системным, гибким и прогрессивным. Нельзя зацикливаться только на запретах, ограничениях и новых мерах для нарушителей. Излишние барьеры тормозят развитие, подчеркнул глава государства. Также Песков прокомментировал телефонную беседу Путина с Трампом. Слова президента США, сказанные им в телефонном разговоре с российским лидером о близости сделки по Украине, понятие растяжимое, сказал Песков. При этом он отметил, что для России важно достичь целей СВО путем заключения мирного соглашения. Но если киевский режим к этому не склонен, мы будем склонять его к этому путем проведения и завершения специальной военной операции, сказал пресс-секретарь президента. Подразделения российских группировок войск, принимающих участие в СВО, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием противника. Потери ВСУ за сутки составили около 1200 военнослужащих, следует из сводки Минобороны. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 147 районах. Средства ПВО сбили 4 авиабомбы, снаряд РСЗО «Хаймерс» и 740 беспилотников. Восстановление электроснабжения города Энергодара, спутника Запорожской АЭС после атаки ВСУ пройдет поэтапно. В настоящее время служба города работает в режиме жестких ограничений, сообщил глава Энергодара Максим Пухов. 30 апреля город был обесточен в результате удара со стороны ВСУ по питающей населенный пункт линии электропередачи. Он уточнил, что для обеспечения электроэнергии и критически важной инфраструктуры задействованы резервные дизель генераторы. Топлива в наличии, проблем с поставками нет. ВСУ в воскресенье нанесли удар по лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС с помощью БПЛА. В результате атаки обошлось без пострадавших, не зафиксировано критических повреждений оборудования. Работа станции осуществляется в штатном режиме, сообщили в администрации станции. Тела 4 погибших на месте обрушения рудника в Сусуманском городском округе Магаданской области найдены во время поисково-спасательных работ. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. По предварительной информации, всего под завалами могут находиться до 8 человек. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, говорится в сообщении. 30 апреля в скале карьера на Кадыканчанском угольном разрезе произошло обрушение. Предположительно, из-за оттаивания вечной мерзлоты обрушилась линза. По предварительным оценкам, объем сошедшей горной массы составляет 80 тысяч кубометров. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц». Туапсе будет готов принять туристов в курортный сезон. Пострадавший от нефтепродуктов пляж очистят к 1 июня. Об этом в эфире Вести ФМ сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко. При этом он отметил, что власти отслеживают состояние здоровья жителей по обращениям в скорую помощь и больницы. По его словам, аномального всплеска обращений к врачам не было.
2: Сезон будет. У нас береговая линия порядка нашего именно округа, порядка 90 километров. То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи. Да. А этот пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться. Хочу еще добавить, что мы состояние здоровья людей оцениваем, отслеживаем по обращению в скорую помощь и в больницы. То есть какого-то аномального всплеска, аномального там сверхобращений скорую в больнице не поступало, особенно с острыми респираторными заболеваниями или какие-то жалобы на дыхание. Такого нет.
1: Школы и детские сады Туапсе с 4 мая будут работать в штатном режиме. Два детских сада работают без приема детей, сообщает Управление образования администрации Туапсинского муниципального округа. Движение судов по Ормузскому проливу практически полностью прекратилось после слов американского президента Дональда Трампа о перспективах урегулирования конфликта с Ираном. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию передвижения морского транспорта. Агентство пишет, что после заявления Трампа надежды на скорое возобновление неограниченного судоходства в Ормузском проливе ослабли. Сегодня президент США заявил, что едва ли примет последний мирный план Ирана из 14 пунктов. Так, если в субботу морским коридором в обоих направлениях воспользовались 9 судов, то в воскресенье зафиксирован проход лишь двух иранских коммерческих судов. Bloomberg при этом отмечает, что в последние недели многие суда проходят через пролив с выключенными транспондерами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 28-го тура. И Краснодар сегодня со счетом 1-0 переиграл тольяттинский «Акрон». Единственный мяч на 72-й минуте забил Джон Кордоба. За два тура до финиша чемпионата Краснодар идет на первой строчке в таблице РПЛ, опережая петербургский «Зенит» на одно очко. «Акрон» располагается на 12-й строчке. В следующем туре краснодарская команда 11 мая встретится на выезде с московским «Динамо». Еще в одной встрече игрового дня сегодня Сочи со счетом 3-1 переиграла Оренбург. Ну а чуть позже в 19:30 по Москве сегодня начнется еще одно противостояние. «Ахмат» встретится с «Пари-НН». В первой лиге проходят встречи 32-го тура. «Чайка» играет с «Торпедой», уступает 0-1. «Факел» принимает «Енисей». Здесь пока что ничья 0-0. А «Сокол» в гостях победил сегодня «Ульяновскую Волгу» со счетом 1-0. Казанский «Акбарс» на выезде переиграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4-3. Решающую шайбу забросил Александр Барабанов. «Акбарс» выиграл серию до 4 побед со счетом 4-1. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер не смогли победить в финале турнира категории WTA 1000 в Мадриде. В решающем матче Андреева и Шнайдер уступили второй паре турнира Катаржине Синяковой и Тейлор Таунсенд со счетом 6-7-2-6. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Волейболистки московского «Динамо» обыграли петербургскую «Корабелку» в матче за третье место в Кубке России по волейболу. Встреча завершилась со счетом 3-1 по сетам. Позднее, в воскресенье, в финале Кубка России встретится «Уралочка» НТМК и «Заречье» Одинцова. На этом о спорте все. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В понедельник, 4 мая, в Нижнем Новгороде, Ярославле и Владимире ожидается 19-21 градус без осадков. Пензе от 18 до 20 тепла без осадков. В Туле также сухо, 21-23 градуса. В Воронеже плюс 20, плюс 22, дождя не ожидается. В Ростове-на-Дону 16-18 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге во второй половине дня небольшой дождь, 14-16 градусов. В Москве без осадков, ночью 10-12 градусов, днем 22-24. Сейчас в Москве плюс 21.

0: победе посвящается. Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Продолжение. Читает военный корреспондент Егор Григорьев.
1: Дед и баба. Третье лето, третья осень, третья озимь ждет весны. А своих нет-нет и спросим. Или вспомним средь войны. Вспомним с нами отступавших, воевавших год или час, павших, без вести пропавших, с кем видались мы хоть раз, провожавших, вновь встречавших, нам попить воды подавших, помолившихся за нас. Вспомним вьюгу, заверуху прифронтовой полосы, хату с дедом и старухой, где наш друг чинил часы. Им бы не было износу впредь до будущей войны, но, как водится, без спросу снял их немец со стены. То ли вещью драгоценной те куранты посчитал, то ли решил с нужды военной, как-никак цветной металл. Шла зима, весна и лето, немец жить велел живым. Шла война далеко где-то чередом глухим своим. И в твоей родимой речке мылся немец тыловой, на твоем сидел крылечке с непокрытой головой. И кругом его порядки, и немецкий привозной, на смоленской узкой грядке зеленел салат весной. И ходил сторонкой, боком, ты по улочке своей уберегся ненароком. Жить живи, дышать не смей. Так и жили дед да баба, без часов своих давно, и уже светилось слабо на пустой стене пятно. Но со страстью неизменной дед судил, рядил, гадал о компании военной, как в отставке генерал. На дорожке возле хаты костылем старик чертил окружение и охваты, фланги, клинья, рейды в тыл. «Что ж, зачем там остановка?» — спросят люди. Срок немал. Дед-солдат моргал неловко, кашлял, перегруппировка, и таинственно вздыхал. У людей уже украдкой наготове был упрек, словно добрую догадку дед по скупости берег, словно думал подороже запросить с души живой. «Дед, когда же? Дед, ну что же? Где же он, дед, буденый твой?» И едва войны погудки заводил вдали восток, дед, немедля ни минутки, объявил, что грянул срок. Отличал тотчас по слуху грохот наших батарей, бегал, топал, дай им духу, дай еще, добавь, прогрей. Но стихала канонада, потухал зорниц пожар. «Дед, ну что же, думать надо, здесь не главный был удар». И уже казалось, деду сам хотел того или нет, перед всеми за победу лично он держал ответ. И тая свою кручину, для всего на свете он и угадывал причину, и придумывал резон. Но когда пора настала, долгожданный вышел срок, то впервые воин старый ничего сказать не мог. Все тревоги, все заботы у людей слились в одну, чтоб за час до той свободы не постигла смерть в плену. В ночь, как все, старик с женой поселились в яме, а война не стороной, нет, над головами. Довелось под старость лет не в пути, не дома, а у входа на тот свет ждать в часы приема. Под накатом из жердей на мешке картошки, с узелком, с горшком углей, с курицей в лукошке. Две войны прошел солдат, целый, невредимый, пощади его снаряд. Конопле родимый. Просвисти над головой, но вблизи не падай, даже если ты и свой, все равно не надо. Мелко крестится жена, сам не скроешь дрожи, ведь живая смерть страшна, и солдату тоже. Стихнул грохот огневой с полночи впервые. Вдруг шаги за коноплей. Ну, идут немые. По картофельным рядам, к погребушке прямо. Ну, старик, не выйти нам из готовой ямы. Но старик встает, плюет, по-мужицки в руку, за топор и наперед, заслонив старуху, гибель верную свою, как тот миг негорек, порешил встречать в бою. Держит свой топорик. Вот шаги у края, стоп! И на шубу глухо осыпается окоп. Обмерла старуха. Все же вроде как жива, наше место свято, слышит русские слова. Жители, ребята, детки, родненькие, детки, уронил топорик дед. Мы, отец, еще в разведке, тех встречай, что будут вслед. На подбор, орлы, ребята, молодец да молодца, и старшой у аппарата. Хоть ты что, знаком с лица? Закурить? Верти, папаша. Дед садится, вытер лоб. Ну, ребята, счастье ваше, голос подали, а топ. И старшой ему кивает. Ничего, на том стоим. На войне отец бывает, попадает по своим. Точно так. И тут бы деду в самый раз что покурить. Самый раз продлить беседу, столько ждал поговорить. Но они спешат, не в шутку, еще не снялся дым. Погоди, отец, минутку, дай сперва освободим. Молодец ему при этом подмигнул для красоты, и его по всем приметам дед узнал. Так это ж ты, друг, знакомец, мастер-ухарь, с кем сидели у стола? Погляди скорей, старуха! Узнаешь его? Орла, так как глянула. Сыночек, голубочек, вот уж гость. Может, сало съешь кусочек? Воевал, устал небось. Смотрит он, шутник тот самый. Закусить бы счел за честь, но ведь нету бабка сала. Да и нет, а все же есть. Значит, цел, орел, покуда... Ну, отец, не только цел, отступал солдат отсюда, а теперь гляди, кто буду, вроде даже офицер. Офицер? Так-так, понятно, дед кивает головой, ну, а если на попятный, то опять как рядовой? Нет, отец, забудь, отныне нерушим простой завет, ни в большом, ни в малом чине на попятный ходу нет. Откажи мне в черствой корке, прогони тогда за дверь. Это я, Василий Теркин, говорю, и ты уж верь. Да уж верю, как получше. На какой теперь манер? Господин сказать поручик или товарищ офицер? Стар годами, слаб глазами, и однако ты, старик, за 2 года с господами к обращению привык. Дед плеваться, а старуха, подпершись одной рукой, чуть склонясь эту руку, взявши под локоть другой, все смотрела, как на сына. Смотрит мать из уголка. «Закуси еще», — просила. «Закуси, поешь пока». И спешил, а все ж отведал. Угостился, как родной. Табаку отсыпал деду и простился. «Связь за мной». И уже пройдя немного, мастер, памятлив и тут, Теркин будто бы с порога про часы спросил. Идут? Как не так? И вновь причина бабе кинуться в слезу. Будет, бабка, из Берлина 2 новых привезу. На Днепре. За рекой еще угрою, что осталось позади, генерал сказал герою: «Нам с тобою по пути». Вот, казалось, парню счастье. наступать расчет прямой со своей гвардейской частью на войне придет домой. Но едва ли уже мой Теркин, жизнью тертый человек, при девчонках на вечерке помышлял курить Казбек. Все же с каждым переходом, с каждым днем, что ближе к ней, сторона, откуда родом, земляку была больней. И в пути, в горячке боя, на привале, и во сне в нем жила сама собою речь к родимой стране. Мать, земля моя родная, сторона моя лесная, Приднепровский, отчий край, здравствуй, сына привечай. Здравствуй, пестрая осинка, ранней осени краса, здравствуй, ельня, здравствуй, глинка, здравствуй, речка Лучеса. Мать, земля моя родная, я твою изведал власть, как душа моя больная издали к тебе рвалась. Я загнул такого крюку, я прошел такую даль и видал такую муку, и такую знал печаль. Мать, земля моя родная, дымный дедовский большак, я про то не вспоминаю, не хвалюсь, а только так. Я иду к тебе с востока, я тот самый, не иной, ты взгляни, вздохни глубоко, встреться наново со мной. Мать, земля моя родная, ради радостного дня ты прости, за что не знаю, только ты прости меня. Так в пути, в горячке боя, в суете хлопот и встреч, в нем жила сама собою эта песня или речь. Но война, ей все едино, все хорошие края, что Кавказ, что Украина, что Смоленщина твоя. Через реки и речонки, по мостам и вплавь, и вброд, мимо той сторонки шла дивизия вперед. А левее той порою, ранней осенью сухой, занимал село героя генерал совсем другой. Фронт полнел, как половодье, шире вдаль, к Днепру кони шли, прося поводья, как с дороги ко двору. И в пыли рябой от пота фронтовой смеялся люд. Хорошо идет пехота, раз колеса отстают. Нипочем, что уставали по пути к большой реке, так что ложку на привале не могли держать в руке. Вновь сильны святым порывом шли вперед своим путем, сострадальчески счастливым от жары открытым ртом. Слева наши, справа наши, не отстать бы на ходу. Немец кухни с теплой каши в тропях забыл в саду. Подпереть его до воду. Занял берег, сукин сын. Говорят, уж занял сходу населенный пункт Берлин. Золотое бабье лето, оставляя за собой, шли войска. И вдруг с рассвета наступил Днепровский бой. Может быть, в иные годы, очищая русло рек, все, что скрыли эти воды, вновь увидит человек, обнаружит в илах сонных, извлечет из рыбьей мглы, как стволы дубов мореных, орудийные стволы. Русский танк с немецким в паре, что нашли один конец и обоих полушарий, сталь, резину и свинец. Хлам войны, понтона днища, трос, оборванный в песке, и топор без топорища, что сапер держал в руке. Может быть, куда как пуще и об этом топоре скажет кто-нибудь в грядущей громкой песне о Днепре. О страдении моверной, кровью памятного дня, но о чем-нибудь, наверное, он не скажет за меня. Пусть не мне еще с задачей было сладить, не беда, в чем-то я его богаче. Я ступал в тот след горячий, я там был, я жил тогда. Если с грузом многотонным отстают грузовики, и когда-то мост понтонный доберется до реки. Под огнем не ждет пехота, уставной, держась статьи, за паром идут ворота. доски, бревна, заладьи, к ночи будут переправы, в срок поднимутся мосты, а ребятам берег правый свесил на воду кусты. Подплывай, хватай за гриву, словно доброго коня, передышка под обрывом и защита от огня. Не беда, что с гимнастерки со всего ручьем течет. Точно так Василий Теркин и вступил на берег тот. На заре туман кудлатый, спутав дымы и дымки, в берегах сползал куда-то, как река поверх реки. И еще в разгаре боя нынче, может быть, вот-вот, вместе с берегом, с землею, будет в воду сброшен взвод. Впрочем, всякое привычно. Срок войны, что жизни век. От заставы пограничной до Москвы, реки столичной и обратно столько рек. Вот уже боец последний вылезает на песок и жует сухарь немедля потому, в Днепре намок, мокрый сам, шуршит штанами. Ничего, на то десант, наступаем, Днепр за нами, а, товарищ лейтенант? Бой гремел за переправу, а внизу, южнее чуть, немцы с левого на правый, запоздав, держали путь. Но уже не разминуться, Теркин строго говорит, пусть на левом в плен сдаются, здесь пока прием закрыт. А на левом сходу подоспевшие штыки их толкали в воду, а вода себе теки. Еще меж берегами без разбору наугад бомбы сваи помогали загонять, стелить накат. Но уже из погребушек, из кустов, лесных берлог шел народ. Родные души по обочинам дорог. К штабу на берег восточный плелся остежкой стороной некий немец беспорточный, веселя народ честной. С переправы? С переправы. Только-только из Днепра. Плавал, значит? Плавал дьявол. Потому пришла жара. Сытый черт. Чистопородный. В плен спешит, как на привал. Но уже любимец взводный Теркин в шутки не встревал. Он курил, смотрел не строго, думой занятой своей. За спиной его дорога много раз была длинней. И молчал он не в обиде, не кому-нибудь в упрек, просто больше знал и видел, потерял и уберег. Мать земля моя родная, вся смоленская родня, ты прости, за что, не знаю. Только ты прости меня, не в плену тебя жестоком, по дороге фронтовой, а в родном тылу глубоком оставляет Теркин твой. Минул срок годины горькой, не воротится назад. Что ж ты, брат, Василий Теркин, плачешь вроде? Виноват.
0: Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читал военный корреспондент Егор Григорьев. Мы продолжаем чтение поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читает военный корреспондент Евгений Нипот.
2: Про солдата-сироту. Нынче речи о Берлине. Шутки прочь, подай Берлин. И давно уж не в помине, скажем, древний город Клин. И на Одере едва ли вспомнят даже старики, как полгода с бою брали населенный пункт Барки. А под теми, под Барками, каждый камень, каждый кол на три жизни вдался в память нам, солдатам-земляком. Был земляк не стар, не молод, на войне с того же дня, и какой же был веселый, наподобие меня. Приходилось парню драпать, бодрый дух всегда берег, повторял: вперед, на запад, продвигаясь на восток. Между прочим, при отходе, как сдавали города, больше вроде был он в моде, больше славился тогда. И по странности бывало одному ему почет, так что даже генералы были будто бы не в счет. Срок иной, иные даты, разделен издревле труд. Города сдают солдаты, генералы их берут. В общем, битый, тертый, жженый, раной меченый двойной, в 41-м окруженный, по земле он шел родной. Шел солдат, как шли другие, в неизвестные края. Что там? Где она, Россия? По какой рубеж своя? И в плену семью кидая, за войной спеша скорей, что он думал, не гадаю, что он нес в душе своей. Но какая ни морока, правда правдой, ложью ложь, отступали мы до срока, отступали мы далеко, но всегда твердили: врешь. И теперь взглянуть на запад от столицы, край родной, не на шутку был он заперт за железную стеной. И до малого селения та из плена сторона не по щучьему веленью вновь сполна возвращена. По веленью нашей силы, русской, собственной, своей. Ну-ка, где она, Россия? У каких гремит дверей? И навеки сбив охоту в драку лезть на свой авось, враг ее, какой по счету, пал ничком и лапы врозь. Над какой столицей круто взмыл твой флаг, отчизна-мать? Подождем тебя до салюта, чтобы в точности сказать. Срок иной, иные даты, правда, ноша нелегка. Но продолжим про солдата, как сказали земляка. Дом родной, жена ли, дети, брат, сестра, отец или мать? У тебя вот есть на свете, есть куда письмо послать. А у нашего солдата адресатом белый свет. Кроме радио, ребята, близких родственников нет. На земле всего дороже, коли имеешь про запас, то окно, куда ты сможешь постучаться в некий час. На походе за границей, в чужедальней стороне, ах, как бережно хранится боль мечта о том окне. А у нашего солдата хоть сейчас в войне отбой, ни окошка нет, ни хаты, ни хозяйки хоть женатой, ни сынка, а был, ребята, рисовал дома с трубой. Под Смоленском наступали. Выпал отдых. Мой земляк обратился на привале к командиру. Так и так. Отлучиться разрешите. Дескать, случай, дорогой. Мол, поскольку местный житель, до двора подать рукой. Разрешают в меру срока. Край известный до куста. Но глядит, не та дорога. Местность будто бы не та. Вот и взгорье. Вот и речка. Глушь, бурьян солдату в рост. Да на столбике дощечка, мол, деревня Красный мост. И нашлись, что были живы, и скажи ему спроста, все по правде, что служивый достоверный сирота. У дощечки на развилке, сняв пилотку, наш солдат постоял, как на могилке, и пора ему назад. И подворье покидая, за войной спеша скорей, что он думал, не гадаю, что он нес в душе своей. Но бездомный и безродный, воротившись в батальон, ел солдат свой суп холодный после всех, и плакал он. На краю сухой канавы, с горькой детской дрожью рта, плакал, сидя с ложкой в правой, с хлебом в левой, сирота. Плакал, может быть, о сыне, о жене, о чем ином, о себе, что знал, отныне плакать некому о нем. Должен был солдат и в горе закусить и отдохнуть, потому, друзья, что вскоре ждал его далекий путь. До земли советской края шел тот путь в войне, в труде, а война пошла такая, кухни сзади черт их где. Позабудешь и про голод за хорошую войной. Шутки, что ли? Сутки — город, двое суток — областной. Срок иной, пора иная. Бей, гони, перенимай. Белоруссия родная, Украина золотая. Здравствуй, пели, и прощай. Позабудешь и про жажду, потому что пиво пьет на войне отнюдь не каждый. Тот, что брал пивной завод. Так что сходу ли, не сходу, соступив с родной земли, пограничных речек в воду мы с боями перешли. Счет сведен, идет расплата, на свету, на чистоту. Но закончим про солдата, про того же сироту. Где он нынче на поверку? Может, пал в бою каком? С мелкой надписью фанерку занесло сырым снежком. Или снова был он ранен, отдохнул, как долг велит, и опять на поле брани вместе с нами брал тильзит, и Россию покидая, за войной спеша скорей. Что он думал, не гадаю, что он нес в душе своей? Может, здесь еще бездомней и больней душе живой? Так ли нет? Должны мы помнить о его слезе святой. Если б ту слезу руками из России довелось на немецкий этот камень донести, прожгла б насквозь. Счет велик, идет расплата, и за той большой страдой не забудемте, ребята, вспомним к счету про солдата, что остался сиротой. Грозен счет, страшна расплата, за миллионы душ и тел. Уплати, и дело свято, но вдобавок за солдата, что в войне осиротел. Далеко ли до Берлина? Не считай, шагай, смоли. Вдвое меньше половины той дороги, что от Клина, от Москвы уже прошли. День идет за ночью следом, подведем штыком черту. Но и в светлый день победы вспомним, братцы, за беседой про солдата-сироту. По дороге на Берлин. По дороге на Берлин вьется серый пух перин. Провода умокших линий, ветки вымокшие лип, пух перин повил, как иней, по бортам машин налип. И колеса пушек, кухонь, грязь и снег мешают с пухом, и ложится на шинель с пухом мокрая метель. Скучный климат заграничный, чуждый край краснокирпичный, но война сама собой, и земля дрожит привычно, хрусткий щебень черепичный, отряхая с крыш долой. Мать Россия! Мы полсвета, у твоих прошли колес, позади оставив где-то рек твоих раздольный плес. Долго-долго за обозом в край чужой тянулся вслед белый цвет твоей березы, и в пути сошел на нет. С Волгой, с древнею Москвою, как ты нынче далека, между нами и тобою три не наших языка. Поздний день встает нерусский над немилой страной, черепичный щебень хрусткий мокнет в луже под стеной. Всюду надписи, отметки, стрелки, вывески, значки, кольца проволочной сетки, загородки, дверцы, клетки. Все нарочно для тоски. Мать-земля родная наша, в дни беды и в дни побед нет тебя светлей и краше, и желаний сердцу нет. Помышляя о солдатской, непредсказанной судьбе, даже лечь в могиле братской лучше, кажется, в тебе. А всего милей до дому, до тебя дойти живому, заявиться в те края. Здравствуй, родина моя! Воин твой, слуга народа, с честью может доложить. Воевал 4 года, воротился из похода и теперь желает жить. Он исполнил долг во славу боевых твоих знамен. Кто еще имеет право так любить тебя, как он? День и ночь в боях сменяя, в месяц шапки не снимая, воин твой, защитник сын, шел, спешил к тебе, родная, по дороге на Берлин. По дороге неминучий пух перин клубится тучей, городов горелый лом пахнет паленым пером.

сердечную глядят. На безвестном перекрестке, на какой-то встречный миг сами тянутся к прическе руки девушек немых. И от тех речей, улыбок залит краской сам солдат. Вот Европа, а спасибо все по-русски говорят. Он стоит, освободитель, на бок шапка со звездой. Я, мол, что ж, помочь любитель, я насчет того простой. Мол, такая служба наша, впрочем, флагом не в упрек. Эй, а ты куда, мамаша? А туда ж домой, сынок. В чужине, в пути далече, в пестром сборище людском, вдруг слова родимой речи. Бабка в шубе с пасашком. Старость вроде, да недряхлость в ту котомку впряжена. По-дорожному крест-накрест вся платком оплетена. Поздоровалась и встала. Земляку-бойцу подстать. Деревенская, простая, наша труженица-мать. Мать святой извечной силы, из безвестных матерей, что в труде неизносимы и в любой беде своей, что судьбою повторенной на земле сто раз подряд и растят в любви бессонной и теряют нас, солдат. И живут, и рук не сложат, не сомкнут своих очей, коль нужны еще, быть может, внукам вместо сыновей. Мать одна в чужбине где-то, далеко ли до двора? До двора? Двора-то нету, а сама из-за Днепра. Стой, ребята, не годится, чтобы этак с пасашком шла домой из-за границы мать солдатская пешком. Нет, родная, по порядку дай нам сделать, не мешай. Перво-наперво лошадку с полной сбруей получай. Получай экипировку, ноги ковриком укрой, а еще тебе коровку вместе с приданной овцой. В путь дорогу чайник с кружкой, да ведерко, про запас, да перинку, да подушку. Немцу в тягость, нам как раз. Ни к чему, куда, родные? А ребята, нужды нет, волокут часы стенные и ведут велосипед. Ну, прощай, счастливо ехать. Что-то силится сказать и закашлялась от смеха. Головой качает мать. Как же, детки, путь не близкий. Вдруг задержат где меня? Ни записки, ни расписки не имею на коня. Ты об этом не печалься. Поезжай да поезжай. Что касается начальства, свой у всех передний край. Поезжай, кати что с горки, а случится что-нибудь, то скажи, не позабудь, мол, снабдил Василий Теркин, и тебе свободен путь. Будем живы, в Заднепровье завернем на пироги. Дай Господь тебе здоровье и от пули сбереги. Далеко должно быть где-то, едет нынче бабка эта, правит, щурится от слез. Из боков дороги узкой, на земле еще не русской, белый цвет родных берез. Ах, как радостно и больно видеть их в краю ином. Пограничный пост контрольный. Пропусти ее с конем. В бане. На околице войны, в глубине Германии, баня. Что там сандуны с остальными банями? На чужбине отчий дом, баня натуральная. По порядку поведем нашу речь похвальную. Дом ли, замок, все равно, дело безобманное. Банный пар занес окно пеленой туманную. Стулья графские стоят вдоль стены в предбаннике. Снял подштанники солдат, докурил без паники. Докурил, рубаху с плеч тащит через голову. Про солдата в бане речь, поглядим на голову. Невысок, да грудь вперед, и в кости надежен. Телом бел, который год загорал в одеже. И хоть нет сейчас на нем форменных регалий, что знаком солдат с огнем, сразу б угадали. Подивились бы спроста, что остался целым. Припечатана звезда на живом, на белом. Не равна, зато красна, впрямь под стать награде. Пусть не спереди она, на лопатке сзади. С головы до ног мельком осмотреть атлета. Там еще рубец с стручком, там иная мета. Знаки точно письмена памятной страницы. Тут и Ельня, и Десна, и родная страна в строку за границей. Сколько верст и сколько вех, не забыть иную, но разделся человек, так идет в парную. Он идет, но как идет, проследим сторонкой. Так ступает точно лед под ногами тонкий, будто делает с трудом шаг и непременно, ух ты, крякает притом, щурится блаженно. Говор, плеск, веселый гул, капли с потных сводов, ищет, руки протянув, прежде пар, чем воду. Пар бодает в потолок. Ну-ка сходу на полок. В жизни мирной или бранной, у любого рубежа, благодарны ласки банной, наше тело и душа. Ничего.

что ты природой самый русский человек. А берешь для бани воду из чужих далеких рек. Много хуже для здоровья по зиме или по весне возле речек Подмосковья мыться в бане на войне. Ну-ка ты, Псковской, Елецкий или еще какой земляк, зачерпни воды немецкой, да уваж, плесни черпак. Не жалей, добавь на пфенинг. А теперь погладить швы дайте, хлопцы, русский веник, даже если он с Литвы. Честь и слава помпохозу, снаряжавшему обоз, что советскую березу аж за Кёнигсберг завез. Эй, славяне, что с Кубани, с Дона, с Волги, с Иртыша, занимай высоты в бане, закрепляйся не спеша. До того, друзья, отлично, так-то всласть, не торопясь, парить веником привычным заграничный пот и грязь. Парнославу, молодецкий, мокрым доскам горячо. Ну-ка, где ты, друг Елецкий? Кинь гвардейскую еще, кинь еще, а мы освоим с прежней дачей заодно. Вот теперь спасибо, воин, отдыхай, теперь оно. Кто не нашей подготовки, того с полу на полок не встянуть и на веревке, разве только через блок. Тут любой старик-любитель, сунься только, как нерьян, больше 2 минут не житель, а и житель не родитель, потому не даст семян. Нет, куда-куда-куда там, хоть кому-кому-кому, браться, париться с солдатом, даже черту самому. Пусть он жиловатый парень, да такими вряд ли он, как солдат жарами жарен и морозами печен. Пусть он, в общем, тертый малый, хоть понятно, черта нет, да поди сюда, пожалуй, так узнаешь, где тот свет. На полке, полке, что тесан мастерами на войне, ходит веник жарким чесом по малиновой спине. Человек поет и стонет, просит, гуще нагнетай. Стонет, стонет, а не донят. Дай, дай, дай, дай. Не допариться в охоту, в меру тело для бойца. Все равно, что немцу сходу не доделать до конца. Нет, тесни его, чтоб вскоре опрокинуть навзничь море, о которой на земле истолочь живьем в котле. И за всю войну впервые немца нет перед тобой. В честь победы огневые грянут следом за Москвой, грянет залп многоголосый, заглушая шум волны, и пошли стволы, колеса на другой конец войны. С песней тронулись колонны, не в последний ли поход, и ладонью запыленный сам солдат слезу утрет. Кто-то свистнет, гикнет кто-то, грусть растает, как дымок. И война не та работа, если праздник недалек. И война не та работа, ясно даже простаку, если по 3 самолета в помощь придано штыку. И не те, как будто люди, и во всем иная стать, если танков и орудий сверх того, что негде стать. Сила силе доказала, сила силе не равня. Есть металл прочней металла, есть огонь страшней огня. Бьют Берлину у заставы судный час часы Москвы. А покамест судда справа пропотел солдат на славу. Кость прогрел, разгладил швы, новый с ног до головы. И слезай, кончай забаву, а внизу иной уют. В душевой и в ванной завершает голый люд банный труд желанный. Тот упарился, а тот борется с истомой. Номер 1 спину трет номеру 2. Тот механик и знаток, у свитца хлопочет. Тот макушку мылит впрок, тот мозоли мочит. Тот платочек носовой, свой трофей карманный, моет мыльную водой, дармовою, банной. Ну а наш слегка остыл, и конец лежанки. В шайке пену нарастил, обработал фронт и тыл, не забыл про фланги. Быстро сладил с остальным, обдался и вылез. И невольно вслед за ним все поторопились. Не за тем, чтобы он стоял выше в смысле чина, а за тем, что жизни дал на полке мужчина. Любит русский человек праздник силы всякий. Оттого и хлеще всех он в труде и драке, и в привычке у него издавна извечно за лихое удальство уважать сердечно. И с почтением все глядят, как опять без паники, не спеша надел солдат новые подштанники, не спеша надел штаны и почти что новые, с точки зрения старшины, сапоги кирзовые. В гимнастерку влез солдат, а на гимнастерке ордена, медали в ряд жарким пламенем горят. Закупил их, что ли, брат, разом в военторге? Тот стоит во всей красе, занят самокруткой. Это что, еще не все, метит шуткой в шутку. Любо-дорого, а где ж, те, мол, остальные? Где последний свой рубеж держит немец ныне?
И едва простился он, как бойцы в восторге вслед вздохнули. Но силен, все равно, что Теркин. От автора. Светит месяц, ночь ясна, чарка выпита до дна. Теркин, Теркин, в самом деле час настал, в войне отбой. И как будто устарели тотчас оба мы с тобой. И как будто оглушенный в наступившей тишине, смолкнул я, певец смущенный, петь привыкший на войне. В том беды особой нету, песня стала быть допета, песня новая нужна, дайте срок, придет она. Я сказать хотел иное. Мой читатель, друг и брат, как всегда перед тобою я должно быть виноват. Больше б мог, да было к спеху, тем, однако, дороже, что случалось, врал для смеху, никогда не лгал для лжи. И по совести порою сам вздохнул не раз, не два, повторив слова героя, то есть Теркина слова. Я не то еще сказал бы, про себя поберегу, я не так еще сыграл бы, жаль, что лучше не могу. И хотя иные вещи в годы мира у певца выйдут, может быть, похлеще этой книги про бойца, мне она всех прочих боли дорога, родна до слез, как тот сын, что рос не в холле, а в годину бед и гроз. С первых дней годины горькой, в тяжкий час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Я забыть того не вправе, чем твоей обязан славе, чем и где помог ты мне, повстречавшись на войне. От Москвы, от Сталинграда, неизменно ты со мной, боль моя, моя отрада, отдых мой и подвиг мой. Эти строки и страницы, дней и верст особый счет, как от западной границы до своей родной столицы, и от той родной столицы вспять до западной границы, а от западной границы вплоть до вражеской столицы мы свой делали поход. Смыли весны горький пепел очагов, что грели нас. С кем я не был, с кем я не пил, в первый раз, в последний раз. С кем я только не был дружен, с первой встречи близ огня. Скольким душам был я нужен, без которых нет меня. Скольких их на свете нету, что прочли тебя, поэт. Словно бедной книге этой много-много-много лет. И сказать, помыслив здраво, что ей будущая слава, что ей критик умник тот, что читает без улыбки, ищет, нет ли где ошибки, горе, если не найдет. Не о том с надеждой сладкой я мечтал, когда украдкой на войне под кровлей шаткой, по дорогам, где пришлось без отлучки от колес, в дождь укрывшись плащ-палаткой, или зубами сняв перчатку на ветру в лютой мороз, заносил в свою тетрадку строки, жившие в разброс. Я мечтал о сущем чуде, чтоб от выдумки моей на войне живущим людям было, может быть, теплей, чтобы с радостью нежданной у бойца согрелась грудь, как от той гармошки драной, что случится где-нибудь. Толку нет, что может статься у гармошки за душой весь запас, что на два танца, разворот зато большой. И теперь, как смолкли пушки, предположим, наугад, пусть нас где-нибудь в пивнушке вспомнит после третьей кружки с рукавом пустым солдат. Пусть в какой-нибудь коптерке у кухонного крыльца скажут в шутку: «Эй ты, Теркин!» про какого-то бойца. Пусть о Теркине почтенный скажет важно генерал. Он-то скажет непременно, что медаль ему вручал. Пусть читатель вероятный скажет с книжкой в руке: «Вот стихи, а все понятно, все на русском языке». Я доволен был бы, право, и не гордый человек, ни на чью иную славу не сменю того вовек. Повесть памятной годины, эту книгу про бойца, я и начал с середины, и закончил без конца. С мыслью, может, дерзновенной, посвятить любимый труд павшим памяти священной, всем друзьям поры военной, всем сердцам, чей дорог суд.

поэму Александра Твардовского Василий Теркин читали в эфире «Радио России» военные корреспонденты ВГТРК Егор Григорьев и Евгений Нипот.

0: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
6: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «Атхапра до Иргиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
7: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
8: Ходить на спектакль.
9: Мы говорим о профессиях на радио России Саратов. В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. Радио России.
10: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
11: 6 мая, 18:00. Концертный зал Чайковского. Хоровой гала-концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. Ведущие хоровые коллективы России, Казахстана и Китая представят московской публике богатство национальных певческих традиций своих стран. Уникальный праздник в одном из лучших концертных залов столицы. Информация о билетах на официальном сайте зала meloman.ru.
12: Раньше вы выступали за разные клубы, теперь клуб один. Наша родина.
13: Мы полетим. У нас волшебный кораблик.
14: Нас немцы обнаружили.
15: Основано на реальной истории.
16: Огонь, огонь!
15: Ангелы Ладоги. Уже в кино. Категория 12+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Для России предпочтительно достижение целей по Украине путем мирного соглашения, заявили в Кремле. В Туапсе к очистке пляжа от мазута допускают только специалистов мужчин. Сухогруз обстрелян у берегов Ирана. И теперь подробнее. Европа делает все, чтобы помешать США поставить киевский режим на место. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил Павлу Зарубину для информационной службы «Вести». По мнению Пескова, европейцы идут на конфронтацию. Они мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию, готовы тратить большие деньги на военное строительство, заявил Песков. По мнению представителя Кремля, европейцы пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей. И все это ведет к тому, что Россия возвращается в период очень жесткой конфронтации с Европой, в первую очередь, добавил Песков. Также, по словам пресс-секретаря президента, для России предпочтительно достижение целей по Украине путем мирного соглашения. Также в Кремле анонсировали важное выступление президента Владимира Путина на параде Победы 9 мая. Как заявил Песков, выступление главы российского государства всегда ждет весь мир, оправданно ждет. Песков также сообщил, что 9 мая президент проведет ряд встреч с гостями, которые приедут на торжественные мероприятия в Москву. Будет напряженный рабочий день, будут двусторонние встречи с гостями, которые будут с нами, сказал он. Ранее Павел Зарубин сообщил, что президент 9 мая встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, главой Беларуси Александром Лукашенко, которые прибудут в Москву. Власти города Туапсе приняли решение допускать к очистке пляжей от мазута только специалистов мужчин, так как это физически тяжелая работа, сообщила РИА Новостям пресс-служба администрации Туапсинского района. В воскресенье ряд СМИ сообщили, что женщинам-волонтерам запретили убирать мазут на пляжах Туапсе из-за заботы о репродуктивном здоровье женщин. В апреле оперштаб региона сообщал, что в реку Туапсе попали нефтепродукты из-за пожаров на нефтекомплексе в морском порту. Возгорания возникали из-за атаки украинских БПЛА. Разлив нефтепродуктов локализовали. Позже из-за сильных дождей уровень воды в реке Туапсе поднялся, и нефтепродукты перелились за бонные заграждения, попав в море. Специалисты круглосуточно проводят уборку загрязнения ниже по течению реки, а также в акватории и на берегу Черного моря. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня. Добавлю, пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормативам. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ведомство уточнили, что проводится усиленный мониторинг. Сухогруз подвергся обстрелу у берегов Ирана. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Капитан судна, которое шло в северном направлении, доложил, что на него напали несколько небольших судов. Весь экипаж, по сообщениям, в безопасности. Экологического ущерба не зафиксировано. Движение судов по Ормузскому проливу в воскресенье практически полностью прекратилось после слов американского президента Дональда Трампа о перспективах урегулирования конфликта с Ираном и о том, что Тегеран, по его мнению, заплатил недостаточно высокую цену. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию передвижения морского транспорта. Следственный комитет России начал проверку после того, как в селе Новая Ильинка Томской области из-за природных пожаров сгорели сразу 16 домов. Сейчас возгорание ликвидировано, людей перевели в пункты временного размещения. С 30 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. Репортаж Дианы Пахомовой.
2: Шквалистый ветер разносит искры за сотни метров. Это все, что осталось от домов по улице Рабочей в селе Новая Ильинка Шигарского района. В огне 16 строений, 5 из которых нежилые. Ближе к ночи пожарным удается локализовать возгорание площадью несколько тысяч квадратных метров. В воздухе висит едкий запах гари. На улице Рабочей практически не осталось целых домов. Вокруг только черная трава и пепел.
3: Ну, дым пошел со стороны леса. Мы думали, что это опал. Через несколько минут вышла на огород посмотреть. Там уже был очень черный сильный дым, и щелчок хлопало все. Это уже явно, я говорю, мама, это уже не опал, это дома горят.
2: Местные жители сегодня со слезами вспоминают те страшные минуты. Все произошло молниеносно. Из-за сильного ветра дома вспыхивали, как спички. Люди успевали взять только самое ценное.
4: Я в окно увидела, смотрю, это уже опал идет, и я к соседям побежала. А что, это быстренько домой документы взяла, больше ничего, вот в чем. Все.
2: Александр Нинаев вместе с супругой спасались из окон. Дом был полностью охвачен пламенем.
5: Я домой только зашел, хотел выйти, сенцы уже все никак. Окно на кухне открыл, выскочил.
2: Стихию удалось остановить, однако здесь продолжают оставаться еще тлеющие участки. Уцелела лишь частично печь и пару кастрюль.
6: Сколько лет живете здесь?
7: Всегда.
6: Всегда?
7: Да, 73 года.
8: Да тут и родилась.
6: Мы будем все равно восстанавливать.
2: Люди, потерявшие в стихии свои дома и лишившиеся имущества, получат всестороннюю поддержку, включая денежные выплаты. Об этом заявил губернатор. Владимир Мазур лично побеседовал с каждым человеком. 8 жителей на время переехали к родственникам. Для 4 предоставлен пункт временного размещения. С пострадавшими также работают психологи МЧС.
6: Выплаты, которые денежные компенсации, и выплаты материальные, и восстановление жилища. Это все должно быть комплексно. Комиссионно. Сейчас нужно людей не оставить один на один, оказать им всю помощь, чтобы они также продолжали жить.
2: Причина начала пожара предстоит установить экспертам. Одно ясно точно. На время действия особого противопожарного режима, который установлен сегодня в Томской области, жителям необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности. Руководителям районов поручено усилить работу по уборке сухой растительности, а электросетевым компаниям исправить провисание и запутывание проводов, отключить от питания заброшенные дома. Диана Пахомова, Вести Томск.
1: Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
9: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 28-го тура. И в эти минуты Ахмат играет с Пари-НН. Идет 37-я минута. Пока что ничья 0-0. Краснодар тем временем обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 1-0. Гол на 72-й минуте забил Джон Кордова. Краснодар вернулся на первое место в таблице РПЛ, опережая петербургский «Зенит» на 1 очко. Еще в одном матче Сочи победил Оренбург 3-1. Хет-трик оформил Кирилл Кравцов. В первой лиге состоялось 3 матча 32-го тура. «Торпедо» победила «Чайку» 2-0. «Факел» даже в меньшинстве переиграл «Енисей» 2-0. «Сокол» победил «Ульяновскую Волгу» со счетом 1-0. Казанский «Акбарс» переиграл магнитогорский «Металлург» в 5-м матче полуфинальной серии Кубка Гагарина и вышел в финал турнира. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4-3. Решающую шайбу забросил Александр Барабанов. «Акбарс» выиграл серию до 4 побед со счетом 4-1. Команда, напомню, завершила регулярный чемпионат на 3-м месте в Восточной конференции. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер не смогли победить в финале турнира категории WTA 1000 в Мадриде. В решающем матче Андреева и Шнайдер уступили второй паре турнира Катаржине Синяковой и Тейлор Таунсенд со счетом 6-7-2-6. Двукратная олимпийская чемпионка, саблистка Яна Егорян, стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию в Южной Корее. В финале Егорян победила Майю Чемберлен из США со счетом 15-7. Двукратная чемпионка Олимпийских игр Софья Великая стала 6-й. Российский дзюдоист Мансур Ларсанов стал победителем турнира «Большого шлема» в Душанбе в весовой категории до 90 килограммов. В финальной схватке Ларсанов победил грека Теодороса Целидиса. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Понедельник, 4 мая, в Нальчике ожидается 9-11 градусов без существенных осадков. В Ставрополе небольшой дождь, от 7 до 9 тепла. В Сочи плюс 13, плюс 15 градусов, временами умеренные дожди. В Краснодаре от 12 до 14 градусов тепла, временами умеренные дожди. В Волгограде без осадков 15-17 градусов. В Ростове-на-Дону плюс 16, плюс 18 без осадков. В Воронеже сухо, 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге во второй половине дня небольшой дождь, 14-16 градусов. В Москве без осадков, ночью 10-12 градусов, днем 22-24. Сейчас в столице плюс 20.

0: «Размышления к большой дате». Совместный проект ГТРК «Вологда» и музея квартиры Василия Ивановича Белова, посвященный 90-летию со дня рождения писателя.
1: То, чего беспокоило Белова, оно все не только никуда не ушло из нашей жизни, так оно пышным цветом в ней процветает. Белов не только современен, так он буквально каждый наш день яростно вступался за то, что считал правильным.
2: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Властелины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.

Сергей Дьячков и его песни. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Он так и не удостоился звания заслуженного артиста или деятеля искусств. Так и не стал членом Союза композиторов. О нем не снято ни одного фильма или телепередачи. Да и радиопрограмм на моей памяти не было. И тем не менее его песни по-прежнему с нами.

Иванушки Интернешнл. Алешкина любовь. Относительно свежая версия одного из самых больших хитов Сергея Дьячкова. Их он написал немало. Звучали они в то время, которое называлось «Золотой эпохой ВИА». «Веселые ребята», «Цветы», «Синяя птица», «Самоцветы», «Голубые гитары». Основу их репертуара составляли песни Сергея Дьячкова, который, наверное, был первым композитором, писавшим специально для вокально-инструментальных ансамблей. И какие это были песни! Он появился на свет в апреле 1945 года, за месяц до конца войны. Вскоре после тяжелого ранения с фронта вернулся отец. Всю жизнь работал в Институте глазных болезней имени Геймгольца. Мастерил медицинские инструменты. Руки у него были золотые. А мама получила музыкальное образование. Играла на фортепиано и аккордеоне. Пела хорошо. Трудилась до самой пенсии музыкальным работником в детских садах. Мне запомнилась моя первая встреча со звуком. Помню себя под клавиатурой пианино. Наверное, я еще ползал, вспоминал Сергей Дьячков. Мама начала играть, и я просто остолбенел от звуков, обертонов, которые окружали меня. С тех пор я всегда забирался туда, когда она играла. Как-то Сережа, было ему в то время 6, сильно заболел. И чтобы немного развлечь внука, дедушка подарил ему аккордеон. Показал что да как, и уже через несколько дней мальчик сам подбирал мелодии. А потом мама ноты показала и дала первые уроки игры на пианино. Когда у деда бывали застолья с друзьями, он устраивал им развлечения, где гвоздем программы был я, вспоминал Дьячков. На столе стояли стаканы или фужеры, но наполнены они были не одинаково. Кто-нибудь стучал по фужеру, и я должен был сыграть этот звук на пианино. Так и начал свою музыкальную карьеру Сергей Дьячков.

«Веселые ребята, качели» – один из хитов Сергея Дьячкова, явно созданный под влиянием «Битлз» и модного в то время психоделического рока. Впрочем, то было много позже. Ну а в 1951-м будущий автор хитов для ВИА был принят в музыкальную школу при Гнесинском училище. И лишь на следующий год в обычную, общеобразовательную, номер 676. «Стояло у нас пианино, старый Шрёдер с канделябрами», – рассказывал Дьячков в одном из редких интервью. «У него была очень жесткая клавиатура, но мне это пошло на пользу. Да, мне хотелось и с мальчишками побегать, но мама, конечно, держала меня в жестких рукавицах. Сначала гаммы. С родителями на Черное море ездил, только все на море с утра, а мама меня вела в какой-нибудь клуб заниматься. Летом мама ездила музыкальным руководителем в пионерлагеря и брала с собой Сережу. Он играл на аккордеоне на утренних линейках. После музыкальной школы поступил в училище при консерватории по классу фортепиано. Дело было в самом начале 60-х. Битлз еще не получили всемирной славы, зато были Элвис, Литл Ричард, Бадди Холли, Джерри Ли Льюис. Их записи каким-то чудом попадали в Советский Союз. Их и снимал на пианино Сергей Дьячков, что, кстати, не мешало ему искренне восхищаться произведениями Шопена. Подрабатывал игрой на пианино в кинотеатрах перед сеансами. В музыкальном училище на одном курсе с ним учились еще два любителя зарубежной музыки – Леонид Бергер, будущий и лучший вокалист «Веселых ребят», и Павел Слободкин, собственно, создавший этот ансамбль. Ребята обменивались записями, вместе проводили свободное время, поддерживали отношения и после окончания училища. В середине 60-х Дьячков работал в московском мюзик-холле пианистом в ансамбле певицы Ружины Сикоры, а Слободкин числился в то время в Москонцерте. И вот как-то вызвали его к начальству и говорят: в Ленинграде появился ансамбль «Поющие гитары». И действительно, сами поют и сами играют. Успех сумасшедший. Неплохо бы и нам бы таким коллективом обзавестись. Ты и займись, аппаратурой обеспечим. Так, собственно, и появился ВИА, впоследствии с легкой руки Леонида Утесова, получивший название «Веселые ребята».

«Расставание» – песня, написанная Сергеем Дьячковым для «Веселых ребят». Впрочем, популярность к ансамблю пришла благодаря другому хиту Дьячкова. Помимо песен советских композиторов, «Веселым ребятам» разрешали включать в программу и что-нибудь свое. Слободкин знал, что его приятель пытается писать музыку. Встретились. «У «Веселых ребят» тогда была база на проспекте Мира, в клубе завода «Калибр», – вспоминал Дьячков. Я приехал туда и проиграл ему мелодии, и он сразу все понял, моментально. Особенно понравилась ему одна. «Это должна быть песня о несчастной любви», – сказал Слободкин. Позвонил куда-то, и вскоре приехал полноватый молодой человек с необычным именем Онегин. Дело в том, что мама Онегина Гаджикасимова, известный литературовед, назвала его так, поскольку он родился в год столетия смерти Пушкина. Впрочем, помимо литературного имени, Онегин обладал замечательной способностью к подтекстовкам, то есть написанию слов на уже готовую мелодию. Так и появилась «Алёшкина любовь».

«Веселые ребята» и Леонид Бергер «Алешкина любовь». Надо сказать, что автор текста этой песни, Онегин Гаджикасимов, работал в то время в музыкальной редакции Всесоюзного радио. При малейшей возможности проталкивал в эфир записи ВИА, а еще наладил связи с фирмой «Мелодия». В частности, был хорошо знаком с ее главным редактором Владимиром Рыжиковым. Поначалу худсовет «Мелодии» Алешкину любовь зарубил, но Рыжиков умудрился устроить запись в обход худсовета. Потом, когда тираж пластинки с Алешкиной любовью перевалил за несколько миллионов, вспоминал Дьячков, Рыжиков тыкал ею им в нос. Вот, пожалуйста, вам финансовый план за год. Доходы от этой песни покрыли все затраты фирмы «Мелодия» за год. Ведь надо же было еще и пластинки с речами Ленина выпускать.

0: Пластилины мелодий.
1: После Алешкиной любви Дьячков сочинил для веселых ребят еще несколько песен. А потом произошла катастрофа. Точнее, едва не произошла. Осенью 1971 года в газете «Советская культура» была опубликована статья маститого поэта, одного из влиятельных членов Союза писателей Льва Ошанина. Поэт обругал в ней тексты песен ВИА, которые, по его мнению, коверкали русский язык и изрядно проехался по Гаджикасимову. Досталось и Алешкиной любви, и восточной песне Давида Тухманова. Когда в песенной поэзии появляются деятели типа Онегина, Гаджикасимова, мы должны честно сказать, причем не столько себе, сколько работникам радио, телевидения, музыкальных издательств и фирмы «Мелодия», пропагандирующие эти опусы, этот человек занимается не своим делом. Конец цитаты. Дьячков, как соавтор песен Гаджикасимова, в этой статье также упоминался. То ли это была зависть, то ли негодование поэта было искренним. Но после этого все песни Гаджикасимова по приказу председателя гостелерадио Лапина по прозвищу «Инквизитор» были размагничены. Поэта уволили с радио, а песни Дьячкова запретили давать в эфир. То, что их с удовольствием распевал весь Союз, то, что они легкие, нежные, светлые, в расчет не брали. Осторожный Слободкин на всякий случай сотрудничество с Дьячковым и Гаджикасимовым прекратил. Впрочем, жизнь полна сюрпризов и самых странных изгибов. Песня «Жасмин», получившая в свое время популярность в исполнении ансамбля «Синяя птица», написана Дьячковым на стихи Льва Ивановича Ошанина, того самого.

0: нельзя не упомянуть о другом, еще более странном эпизоде, связанном с сотрудничеством Ашанина и Дьячкова. В 1975 году британская группа Queen выпустила свой легендарный хит «Богемская рапсодия». Дьячков, естественно, песню слышал и задался дерзкой целью создать нечто подобное, причем на стихи под названием «Наедине с собой», все того же Ашанина. Интересно, что сказал бы лауреат сталинской премии, если бы узнал, что стал соавтором нашего ответа группе Queen, о которой, правда, наверняка не слышал.
1: Давай уедем в дальние края, за две реки на медленных порогах.

«Синяя птица наедине с собой». Эта композиция дала название альбому группы 1980 года. Вошли туда только песни Дьячкова. Это его единственный авторский диск. Впрочем, о сотрудничестве композитора с этим ансамблем разговор впереди. А в начале 70-х, расставшись с веселыми ребятами, Дьячков устроился аккомпаниатором вокального трио «Млада», которым руководила в московском ДК «Высотник» знаменитая в те годы преподавательница вокала Мира Коробкова. «Млада» к тому времени стала лауреатом самодеятельных конкурсов Москвы и телевизионной программы «Алло, мы ищем таланты». За это коллективу купили фирменные инструменты и аппаратуру, что было лакомым кусочком для любого музыканта той поры. «Это было необременительно для меня. Два раза в неделю работать ДК «Высотник», — вспоминал Дьячков. Зарплата была 120 рублей в месяц. Мы работали, и постепенно на огонек стали приходить с улицы какие-то люди. И случайно зашел Саша Лосев, и с ним был Стас Намин, тогда Микоян. Мы решили создать ансамбль. Нот в то время ни тот, ни другой не знали. Просто ребята бренчали на гитарах. И тогда Дьячков и подал идею записать пластинку. Стас Намин, благодаря своим связям, все-таки внук крупного партийного деятеля, да и тесть его был замминистра культуры, это пробил. На репетиции Дьячков привел своего приятеля, Владимира Семенова, с которым познакомился еще в московском мюзик-холле. Тот предложил свою песню «Звездочка моя ясная». Намину она поначалу не понравилась, мол, это не рок, а эстрада. Но Дьячков его переубедил. А еще предложил свою композицию «Не надо», написанную на стихи все того же Онегина Гаджикасимова. Аранжировки к песням Дьячков и Семенов делали вместе. Мало того, все партии на клавишах ранних альбомов группы «Цветы» принадлежат именно ему. Так и появился первый миньон этой команды.

«Цветы». Не надо. Композиция с первого миньона группы. В составе группы «Цветы» Сергей Дьячков отметился не только как клавишник, автор песен и аранжировщик, но и как вокалист. Его голос можно услышать на втором сингле «Цветов», выпущенном мелодией в начале 1974 года. Песню, честно говоря, он написал на стихи Михаила Ножкина. И сам же ее записал. А дело было вот как. Сначала нужно было пройти худсовет фирмы «Мелодия». Среди его членов был композитор Никита Богословский, который рубил без разбора всех молодых музыкантов. «Мы пришли на «Мелодию», — вспоминал Дьячков. «И Стасик мне говорит, садись и играй. А напротив сидит вся эта мрачная художественная кодла. Я живьем играл перед всеми этими богословскими на худсовете. Начал петь и вижу, что они заулыбались. И нарушилась вся эта атмосфера официальности. Ну, хорошенькая же песня, ну давайте пропустим», — сказали они. И пропустили. Кстати, два первых сингла «Цветов» разошлись тиражом в 14 миллионов экземпляров.

Честно говоря, единственная песня, записанная Дьячковым в те годы. А еще на конверте пластинки среди членов группы можно увидеть и его. Первый и последний раз. Больше его фото на пластинках не появлялись. А еще там есть несколько теплых слов о Дьячкове самого Арно Бабаджаняна. По просьбе Стаса Намина, композитор дружил с его родителями, мэтр написал аннотацию к пластинке. Сергей Дьячков, пианист ансамбля, ему 29 лет. После окончания музыкального училища по классу фортепиано занялся композицией, написал много песен. Некоторые из них стали

«Синяя птица». Возьми свои слова обратно. Или просто слова. Эту песню Дьячков написал на слова Онегина Гаджикасимова. Ну а что касается «Виа синяя птица», то дело было так. Приятель-клавишник попросил Дьячкова подменить его на гастролях ансамбля «Коробейники». Там он познакомился с саксофонистом Робертом Болотным, тем самым, который впоследствии вместе с братом Михаилом создал ансамбль «Синяя птица». Ну а песня «Слова» была издана на дебютном миньоне «Синей птицы» 1975 года, том самом, на котором появился знаменитый клен. Во многом, благодаря песням Дьячкова, ансамбль обрел широкую популярность. Всего «Синяя птица» записала на пластинке около полутора десятков песен композитора, в том числе эту.

песенной поэзии Леонидом Дербеневым. Тот шутил, что испытывает к Сергею большую симпатию еще и потому, что того не принимали в Союз композиторов, а самого Дербенева в Союз писателей. И, кстати, так и не приняли. Вместе они написали для «Синей птицы» песню «Мамина пластинка». Наверное, один из главных хитов эпохи ВИА.

Ну а как не вспомнить еще об одном шлягере Сергея Дьячкова «Школьный бал». Эту мелодию композитор показал руководителю «Веселых ребят» Павлу Слободкину. И тот сразу сказал, эта песня должна быть про школу. Поэт Павел Леонидов написал слова, но «Веселые ребята» записывать песню не спешили. Может, повлияла статья Шанина, может, еще что-то, вспоминал композитор. Начались какие-то непонятные трудности. В этот момент образовался ансамбль «Самоцветы», и Юрий Маликов предложил «Дай эту песню мне». «У меня есть новый мальчик с чудесным голосом, Валя Дьяконов». Так «Школьный бал» исполнили «Самоцветы».

Песня «Школьный бал» вышла на первой пластинке «Самоцветов» в 1973-м. Но, увы, ее судьба была не очень счастливой. Вскоре автор текста Павел Леонидов эмигрировал в США. Композицию запретили и даже переиздали пластинку «Самоцветов», исключив «Школьный бал» из трек-листа. Довелось Сергею Дьячкову поработать и с еще одним славным ВИА той поры – «Голубыми гитарами». А мне вчера приснился крокодил «Зеленый, зеленый, призеленый, как моя тоска». Эта песня, написанная Дьячковым на стихи Игоря Шоферана и Леонида Дербенева, была в свое время очень популярна. Очевидцы вспоминали, что когда появилась эта пластинка, было ощущение, что поют веселые ребята. И действительно, многие музыканты, начинавшие в веселых ребятах к тому времени, уже работали у Игоря Гранова в «Голубых гитарах».

0: «Пластилины мелодий».
1: В середине 80-х годов прошлого века жанр VIA фактически прекращает свое существование. На его смену приходят эра диско и рока. Песни Сергея Дьячкова ни в один из этих форматов, это слово тоже появилось тогда, не вписывались. Авторские гонорары становились все меньше и меньше, а потом просто превратились в прах. Деньги стремительно обесценивались. Союз композиторов Дьячкова, человека, чьи песни знала вся страна, так и не приняли. Так что был безработным. В 1987-м Дьячков вместе с женой эмигрирует в Израиль. Но, увы, его музыка там была не нужна. Как-то друзья в Тель-Авиве познакомили его с самым крутым местным продюсером. Тот послушал музыку Дьячкова и сказал: «Все замечательно, заплатите, и мы выпустим запись. И стоит какие-то пустяки, 25-30 тысяч долларов». Но откуда у человека, который выехал из России, получив $300 в зубы, такие деньги? Пришлось работать аккомпаниатором в балетной школе в Иерусалиме. Там он познакомился с балетмейстером Еленой Леско. Она стала его второй супругой. С тех пор они были вместе. В 2000-м вернулись в Россию, но и здесь дела шли не очень. В недавно появившийся российский шоу-бизнес Дьячков не вписался. Денег, чтобы снять квартиру в Москве, не хватало. Поселились в подмосковном Подольске. Композитор устроился на работу преподавателем музыки для детей в местном дворце культуры. Создал VIA, честно говоря. Записали музыкальную программу шлягеров Дьячкова в современной аранжировке. Но продюсерам, а без них нынче никуда, он был неинтересен. За раскрутку на радио, телевидении, в газетах требовали денег, а их не было. Как-то приятель предложил подработать, сочинить музыку для фильма «Любовники». Она как раз сейчас звучит.

Это единственная работа Дьячкова в кино. Премьера фильма прошла уже после того, как композитора не было на свете. В марте 2005-го Сергею Дьячкову исполнилось 60. Друзья даже устроили в честь этого события концерт в зале Московского центрального дома художников. Первый и последний авторский вечер композитора Сергея Дьячкова. Менее чем через год он ушел из жизни. И несмотря на то, что в моде нынче другие ритмы, его песни помнят. Во всяком случае, наше поколение. Ведь мы под них грустили, любили, радовались и были счастливы. Программу подготовили ведущий Михаил Притеченский и режиссер Андрей Попов. Пока.

0: «Властелины мелодий». Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радость или грусть нас ждут потом.
1: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
3: Всех приветствую. Меня зовут Мария Волынская. Я автор и ведущая программы «Азбука финансов», которая ежемесячно выходит в эфир на Радио России Адыгея. Это программа об экономике, деньгах и рынке финансовых услуг от А до Я.
4: Число посягательств мошенников, кибермошенников на законные средства граждан, оно, к сожалению, не убывает. Если убывает, то незначительными темпами. А финансовая грамотность является действенным оружием в борьбе с этим злом.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Для России предпочтительно достижение целей по Украине путем мирного соглашения, заявили в Кремле. Три участка береговой линии убрали в Туапсе в ходе ликвидации последствий ЧС на нефтеперерабатывающем заводе. Перечень работ для альтернативной гражданской службы расширили почти на 100 пунктов. И теперь подробнее. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп озвучили схожие оценки поведения властей Киева, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для информационного агентства «Вести». В целом, вряд ли можно представить себе разные оценки поведения киевского режима, отметил Песков. Также он сообщил, что слова Трампа, сказанные им в телефонном разговоре с Путиным о близости сделки по Украине, понятие растяжимое. При этом Песков отметил, что для России важно достичь целей СВО путем заключения мирного соглашения. Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор Путина с Трампом в среду 29 апреля получился деловым и откровенным. Средства ПВО уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ над территорией России за 4 часа. Как сообщили в Минобороны, с 16 до 20 часов БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Московского региона. Бойцы группировки «Центр» восстанавливают памятники и мемориалы в ДНР в преддверии 9 мая. Военные говорят, что эта акция помогает сохранять память о подвигах советских воинов и не забывать, какой ценой далась победа в Великой Отечественной войне. Зам командира роты по военно-политической работе Сергей Никитин рассказал об этой работе бойцов.
2: В наших подразделениях есть старая добрая традиция еще с 22 года. Когда мы заходили на СВО, мы старались поддерживать память воинам, героям Великой Отечественной войны. Поэтому находим вот старые памятники, разбитые, стараемся их восстанавливать. Памятник в честь партизанов, живших здесь непосредственно в Донецкой Народной Республике. Здесь захоронены 9 солдат, партизан, которые активно помогали советской армии, воинам-освободителям.
1: Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности после пожара в селе Кучерово Красноярского края. Причиной ЧП стало неосторожное обращение местного жителя с печным отоплением при топке печи. Из-за ветра загорелись хозяйственные постройки и жилые дома. По данным краевой прокуратуры, в результате происшествия сгорело 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. Сотрудники полиции составили списки погорельцев, чьи документы сгорели вместе с домами. Отдел миграции поможет им восстановить, сообщает краевой главк МВД. Две лодки с 13 людьми столкнулись в Москва-реке в подмосковном Красногорске в микрорайоне Павшинская пойма, сообщает полиция. После инцидента из воды подняли 7 детей, 5 взрослых. Погибших нет, рассказали в пресс-службе администрации городского округа. Три участка береговой линии убрали в Туапсинском муниципальном округе в ходе ликвидации последствий ЧС на нефтеперерабатывающем заводе, сообщили оперативный штаб Краснодарского края. Локальные выбросы нефтепродуктов фиксировали на береговой линии в Туапсинском округе после пожаров, возникших из-за атаки БПЛА на морской терминал и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Последствия происшествия продолжают ликвидировать. Работы по сбору нефтепродуктов завершили в поселках Новомихайловском и Южном и селе Нибук. Всего там собрали почти 1300 мешков с загрязненным грунтом. Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормам, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Перечень работ, должностей и профессий для альтернативной гражданской службы в России расширили почти на 100 пунктов. Теперь в нем 363 позиции, пишет российская газета. Альтернативную гражданскую службу вместо срочной военной службы могут пройти молодые люди призывного возраста, которые не готовы держать оружие в руках, и если им удастся доказать призывной комиссии свои пацифистские или религиозные убеждения. Призывникам, как правило, предлагаются вакансии, которые долго не могут закрыть. Длится АГС дольше, чем срочная служба в армии. 21 месяц, если человек служит в гражданских организациях, и 18 месяцев, если в военных. Морское пассажирское сообщение между Сочи и Абхазией возобновится 15 мая. Перевозки будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и пятницам, с красным судном «Комета» по маршруту Сочи-Сухум, сообщает Интерфакс. Сообщение будет действовать до октября включительно. Время в пути составит около 2,5 часов. По словам замминистра транспорта России, российская сторона предусмотрела субсидирование рейсов на следующие 3 года. Завтра в Москве наступит настоящее метеорологическое лето. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. 20-градусное тепло сохранится до среды.
3: Завтра центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, подпираемого с юга антициклоном, благодаря чему наступит метеорологическое лето, то есть когда среднесуточная температура воздуха в Москве и по области будет превышать отметку плюс 15. Поэтому в столице завтра солнечно, переменная облачность, без осадков, ветер юго-западных фрумбов по силе не более 3-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 9-12 мегаполисе по области 7-12 и днем плюс 21-24, в Подмосковье 20-25 градусов, а это уже настоящее летнее тепло. Атмосферное давление понизится, составит 743 миллиметра ртутного столба. Ну и до среды включительно сохранится 20-градусное тепло, а в конце недели погода действительно чуть испортится, пойдут дожди, местами прогремят первые майские грозы и посвежее до плюс 14-19-13-18 градусов. Но это точь-в-точь укладывается в рамки климатической нормы.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа 28-го тура. В эти минуты грозненский «Ахмат» играет с «Пари-НН». Идет 80-я минута, счет 2-0 в пользу «Ахмата». На 55-й минуте гол забил Садулаев, а на 60-й отличился Касентура. Футболисты Краснодара обыграли сегодня тольяттинский «Акрон» со счетом 1-0. Гол на 72-й минуте забил Джон Кордоба. Краснодар вернулся на первое место в таблице РПЛ, опередив петербургский «Зенит» на 1 очко. Еще в одном матче Сочи победил Оренбург 3-1. Хет-трик оформил Кирилл Кравцов. В российской первой лиге сегодня состоялись также матчи 32-го тура, и воронежский «Факел» вернулся на первую строчку в турнирной таблице. Команда сегодня уверенно со счетом 2-0 переиграла «Енисей» и вышла на первую строчку, обойдя «Родину» на 2 очка. «Чайка» сегодня уступила «Торпедо» 0-2, «Сокол» победил «Волгу» 1-0. Краснодарский «Локомотив» в Кубани обыграл пермскую «Парму» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной единой лиги и вышел в следующий раунд турнира. Встреча завершилась со счетом 87-82. Самым результативным игроком матча стал Глеб Фирсов из «Пармы», набравший 24 очка. ЦСКА победил красноярский «Енисей» 94-65 и выиграл серию до 3 побед со счетом 3-0. Казанский «Акбарс» победил магнитогорский «Металлург» в 5-м матче полуфинальной серии Кубка Гагарина и вышел в финал турнира. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4-3. Решающую шайбу забросил Александр Барабанов, а счет в серии до 4 побед стал 4-1 в пользу «Акбарса». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В понедельник, 4 мая, в Мурманске ожидается 8-10 градусов без осадков. В Архангельске от 10 до 12 тепла. В Петрозаводске вечером дождь, плюс 10, плюс 12 градусов. В Вологде 12-14 градусов выше нуля, вечером дождь. В Сыктывкаре временами дожди, плюс 4, плюс 6 градусов. В Великом Новгороде от 19 до 21 тепла, вечером дождь. В Калининграде также небольшой дождь, 20-22 градуса. В Перми плюс 15, плюс 17 без осадков. В Санкт-Петербурге во второй половине дня небольшой дождь, 14-16 градусов. В Москве без осадков, ночью 10-12 градусов, днем 22-24. Сейчас в столице 18 градусов, относительная влажность 45%.
0: Радио России. Музыка.
5: Фолк-альбом. Радио России.
6: В народной традиции май – это время, когда сама земля начинает звучать. Прислушайтесь к звукам природы. Зелень шелестит под теплым ветром, а над ней в вышине рассыпается живое серебро. Народная музыка в мае всегда открытая. Это заклички, которые выкрикивали на пригорках, призывая тепло. Это протяжные хороводные мелодии, которые текут плавно, как весенние ручейки. Инструменты в это время выбирали под стать. Звонкие жилейки, свистульки из глины, имитирующие птичий посвист. Гусли, чей перебор напоминает шум ветра в молодой листве. Майская зелень всегда была фоном для первой любви. Не зря в традиционной культуре зеленый сад – это место свидания, а ведь венок – значит искать свою пару. Майская музыка объединяла сердца. Под гармонией или рожок затевались игры, где через песню признавались в чувствах, шутили и заглядывали друг другу в глаза. А еще наши предки верили, что весну приносят птицы на своих крыльях. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Майская музыка на страницах нашего фолк-альбома.

0: Канарейка – птица заморская. Ее привезли в Россию в 16 веке, но она прижилась у нас и стала таким символом хрупкости, красоты и нежного голоса. А еще в народном поверье канарейка – знак полной чаши, уюта и гостеприимства. Если птица звонко поет, в доме царит мир, а у хозяев чистая душа. «Канареечка ты моя!» – так ласково обращались к любимой девушке. Интересно, а кого-то из вас называют канареечки? Замечательную песню «Канарейка» в стиле неофолк сочинили и исполнили наши любимые девицы-красавицы из трио «Дипфолк». Это их голоса звучат в заставке нашей программы и в отбивках. Мария Зиброва и две Светланы – Иванова и Шестопалова. Они прекрасно работают с традиционным материалом. «2026 год объявлен президентом нашей страны годом единения народов России. Эта тема в фолк-альбоме громко звучит 9 лет с самого первого выпуска программы. Сегодня мы знакомимся с традиционной музыкальной культурой Республики Мордовия. Нас зовет в странстве самый известный отечественный фольклорист Сергей Николаевич Старостин. Последуем за ним.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Наверняка многие из вас помнят весенние заклички, которые приходилось петь или слышать в детстве. Чуви.

0: холодную. Нам зима-то надоела, весь наш хлебушек подъела. Или непосредственно еще обращение к весне. Весна красна, на чем пришла? На кнутику, на хомутику, по стежке дорожке, на кривой кобылешке. Таких закличек и их вариантов было невероятно много. Ну, а почему я начал именно с этого жанра, с весенних закличек? Потому что сегодня мы с вами будем знакомиться с народной культурой Мордовии. И первый как раз прозвучит «Веснянка», которая была записана в селе Чиндяново Дубенского района от Анны Рускиной. «Чика, листь, листь, листь». Я уверен, вы услышите что-то общее с русскими весенними закличками.
1: Липа лили, ли, буде ливтят пиземя, будя ливтят маней, пизик, пизик, пиземя, седи листить видемя, вяднись кормить судемя, цика лис, лис, лис, ой, укашатянь максан, як штыри, атяк спячкан.
0: Одним из символических тембров весны являются звуки музыкального инструмента флейтового типа, каковые, естественно, существуют у разных народов. У русских это свирели, дудки, свистуны и прочие хитрые устройства и не очень хитрые. В мордовской же культуре подобная флейта носит название вякшеме. Ее тембр и характер как нельзя лучше соответствуют весеннему настроению. Давайте послушаем плясовой наигрыш на вякшеме в исполнении Ивана Живайкина из села Старая Киризморга Старошайговского района.

Весна – это естественное время для вождения хороводов, для единения с природой. И что касается мордовской национальной культуры, то здесь, конечно же, все окружающие пространства были озвучены. Лес, поле, река, деревья, животные – все находило отклик в мордовской культуре. Вот как звучит, например, хороводная песня «Луганеся келунесь» «На лугу береза». Вы обратили внимание, что русские и мордовские слова схожие не только по смыслу, но и по звучанию. И мы послушаем эту хороводную песню в исполнении женского вокального ансамбля из села Старая Теризмарга Старошайгувского района.

Песельницы ансамбля «Старая Киризмарга» представляют музыкальную культуру мордвы Мокши. А вот на правом берегу реки Мокша село под названием Нароватово в Кингушевском районе как раз представляет ирзианскую культуру. Там тоже есть свой женский вокальный ансамбль. И в его исполнении мы послушаем календарную обрядовую песню «Вирьявакай» – «Лесная богиня». Заодно сможем услышать разницу.

Ну что ж, сделаем небольшой привал и чуть позже в этом же выпуске продолжим странствие за мордовской народной музыкой. Ну а пока к другим темам. Нематериальное культурное наследие человечества. В списке традиционных музыкальных шедевров ЮНЕСКО народная музыка гарифуна. Кто такие гарифуны? Это жители стран Карибского бассейна – Гондураса, Белиза, Гватемалы и Никарагуа. Основными музыкальными стилями гарифуна фолк-мюзик, замешанный на африканских ритмах, индийских традициях и карибских мелодиях, являются, внимание, пунта – самый известный ритмичный танец и музыкальный стиль. Традиционно исполняется на праздниках и похоронах, символизируя преемственность жизни. Современная версия этого стиля – пунта-рок. Паранда – более спокойный, душевный жанр, напоминающий баллады. Ну и какие же инструменты в гарифуна-фолк-мюзик? Основу составляют барабаны, которые делают из цельного дерева со шкурой оленей или антилопы. И вот эти барабаны – примера, ведущий высокий звук, и сегунда – басовый ритм, ну, как прямые секунды. Также используются маракасы и панцири черепах. Музыка гарифуны часто строится по принципу «вопрос-ответ», где лидер запевает, а хор подхватывает фразу под неумолчный бой барабанов. Певец из Белиза Энди Паласио – культовый музыкант. Он прославил гарифуну фолк-мюзик на весь мир. Давайте послушаем в исполнении Энди Паласио и группы гарифуна коллектив песню «Вместе».

Женская разновидность традиционной музыкальной культуры гарифуна – «Woman-гарифун». Она ярко представлена в творчестве коллектива «Умалали».

0: Возвращаемся к нашему проводнику в мир традиционного музыкального наследия народов России, Сергею Николаевичу Старостину. Он знакомит нас с народной музыкой Республики Мордовия.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: История добрососедства русского и мордовского народов насчитывает уже 4 века. Так, например, село Чиндяново Дубенского района. Оно было основано в начале 17 века, о чем упоминается в книге «Письма и дозору Ивана Усова до Ильи Дубровского» 1614 года. Чиндян – это мордовское имя. Проживает здесь мордва Эрзя. При создании в 1780 году сибирского наместничества деревня Чиндяново дворцовой мордвы вошло в Алатырский уезд. Собирателям народных песен это село было хорошо известно. Здесь действительно певческие места. Ну а факт взаимодействия и взаимовлияния культур слышен, например, в такой песне, которая называется «Тяпу» – «Степан». О Степане Разине историческая песня исполняет вокальный ансамбль из села Чиндяново.

Мордва с древних времен, проживавшая в окружении лесов, естественно, почитала лесное зверье. И одним из самых почитаемых лесных животных был, конечно же, медведь, которому, кстати, посвящен плясовой наигрыш, исполняемый на скрипке Василием Живайкиным из села Левжа Рузаевского района. Он так и называется «Атань-тёра, отец медведя».

одним из самых ярких с точки зрения многоголосия является жанр лирических песен. Они очень любимы. Мордовская лирика всегда звучит терпко, очень необычно и ярко. Лирическая песня села Старая Тиризморга. Максимонь Варась. Варвара – дочь Максима.

Сейчас прозвучит плясовой наигрыш на балалайке. Настя, Насту, так он называется по-мордовски, исполняет Василий Рузманов из села Левжа Рузаевского района.

Продолжается Пасха. Празднование Светлого Христового Воскресения длится 40 дней до Вознесения Господня. И потому актуальны возгласы «Христос воскресе, воистину воскресе». Впрочем, славить Христа мы можем еженедельно, ведь каждое воскресенье – это маленькая Пасха. Послушаем в исполнении грузинского ансамбля «Рустави» «Тропарь Пасхи» на грузинском языке. И что интересно, в традициях грузинского многоголосия. Этот вид певческого коллективного пения также в списке шедевров нематериального культурного наследия человечества.

В архивах Всесоюзного радио сохранились звуковые образцы музыкального творчества народов России. Вот вам один из них. «Белорусская полька». Оркестр народных инструментов Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

Венгерская фольклорная группа «Бран» известна в своей стране любовью к кельтской культуре, преимущественно ирландской. Ну а чтобы жителям Венгрии было понятно содержание композиции, музыканты поют на родном венгерском. Наш выпуск завершает композиция фолк-группы «Бран». Она о красоте природы. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Ко дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
4: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
5: Я считаю, что это святой праздник. У меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ними встретиться и поговорить.
3: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Самары.
0: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
6: Здравствуйте, меня зовут Алексей Серов, я ведущий программы «История успеха». Мы говорим с нашими земляками, добившимися профессионального успеха. Учителя, врачи, работники культуры, ученые, спортсмены. Интересные собеседники, неожиданные откровения, приятные сюрпризы. Все это программа «История успеха».
7: Для того, чтобы создать современный учебно-методический комплекс, требуется и дружный коллектив авторов. Кроме этого, нужны методисты, которые обработают этот текст, подготовят интересные задания для школьников.
6: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Архангельске
8: на частоте 102.0 FM.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
11: Что в состоянии создавать природа на севере при столь незначительных возможностях, которые ей там представляются? Откуда был родом выдающийся путешественник и ученый больших масштабов, основоположник мерзлотоведения и зоогеографии? И почему Якутия так восхищала и вдохновляла великого ученого на все новое и новое открытие? Меня зовут Евгений Прокопьев. Я автор и ведущий радиопроекта «Якутия неизвестная». Мы рассказываем о малоизученных фактах и белых пятнах истории. О находках, которые требуют объяснения. О людях с загадочной судьбой. Мы выходим на Радио России «Саха».

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия может повлиять на главу киевского режима Зеленского, добившись цели СВО, заявили в Кремле. И специалисты собрали более 15 тысяч кубометров нефтепродуктов в Туапсе, где после атак ВСУ тушили пожары на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода. Теперь подробнее об этих и других событиях. Европа делает все, чтобы помешать США поставить киевский режим на место. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил Павлу Зарубину для информационной службы «Вести». По его мнению, европейцы делают различные движения конфронтационного характера. Они мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию. Готовы тратить большие деньги на военное строительство, пояснил Песков. Россия может повлиять на главу киевского режима Зеленского, добившись целей СВО, сказал пресс-секретарь президента. Специалисты собрали более 15 тысяч кубометров нефтепродуктов в Туапсе, где после атак ВСУ тушили пожары на территории морского терминала и НПЗ, сообщил оперштаб Краснодарского края. Выбросы нефтепродуктов фиксировали на береговой линии. Работы по сбору нефтепродуктов завершили в Новомихайловском, Южном и селе Небук. Всего там собрали более 1000 мешков с загрязненным грунтом. Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормативам, заявили в Роспотребнадзоре. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником коммерческий объект в Губкине Белгородской области. Ранены два мирных жителя, сообщили в администрации. В селе Нечаевка украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала семья, супружеская пара, их 21-летний сын. В результате чего два человека погибли, один получил ранение. Средства ПВО 3 мая уничтожили более 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ на территории России. О боевой работе расчетов гаубиц с Добропольского направления расскажет Даниил Зарецкий.
2: Плавно из-за кустов поднимается ствол самоходной артиллерийской установки М-100С. Орудие наводится на цель. Выстрел! Этот грохот означает одно – врагу не сдобровать. По укрепрайонам противника работает расчет САУМ-100С 400-го самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр».
3: Этой самоходной артиллерийской установке донбасский рельеф не страшен. Все потому, что она создана на базе танка Т-72. Проходимость практически 100%. САУМ может развивать скорость до 70 км в час и работать на расстоянии до 30 км. При этом все, что попадается у нее на пути, уничтожает 152-м калибром.
2: Кадры с дрона подтверждают уничтожение цели. И даже блиндажи, которые боевики обустраивали годами, не помогли. Занятие этой позиции теперь вопрос времени.
4: Минут 5 это все происходит. Мы делаем все быстро, качественно, чтобы пехота в дальнейшем продвигалась вперед.
2: Расчет 6 человек, которые друг за друга готовы отдать жизнь. Командиру поступает задача, далее экипаж готовит орудие к бою, а номера расчетов заряжают гаубицу. Работают парни из закрытых огневых позиций, а по завершению задания тщательно маскируют технику.
5: Орудие само не заряжается, то в башне у нее боеукладки нету, во избежание детонации и уничтожения машин. Поэтому приходится наносить снаряды так, во избежание потери как и самой боевой машины, так и личного состава.
2: В день расчет выполняет от 5 задач. Крупнокалиберная артиллерия полностью разбирает блиндажи, пункты управления БПЛА, насколько бы хорошо они не были оборудованы. Каждый выстрел М-100С приближает нашу победу. Даниил Зарецкий, Вести Донецк, Донецкая Народная Республика.
1: Власти Ирана передали США свой последний мирный план из 14 пунктов. Дональд Трамп заявил, что пока не смотрел документ, но заранее сомневается, что тот может ему понравиться. Если Тегеран будет, как выразился американский лидер, плохо себя вести, может случиться кое-что плохое. По мнению Трампа, Исламская Республика еще не заплатила достаточно высокую цену. Таким образом, он намекнул на возможное возобновление ударов. С подробностями корреспондент Вестей на Ближнем Востоке Александр Белибов.
6: Переданный Ираном США документ из 14 пунктов – это дорожная карта, в которой проложен путь к долгосрочному соглашению о прочном мире на Ближнем Востоке, сообщают иранские СМИ. Тегеран настаивает на полном прекращении войны вместо временного перемирия и требует урегулирования всех спорных вопросов в течение 30 дней. В списке требований также гарантии безопасности, вывод американских войск, снятие морских ограничений, разморозка иранских активов и отмена санкций. Трамп документ сейчас как раз изучает, но к предложенному уже относится весьма скептически.
7: Я скоро рассмотрю план, который только что прислал нам Иран, но не могу представить, чтобы он был приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет.
6: Обнулив накануне срок действия войны с Ираном, которую без санкций Конгресса американский президент мог вести 60 дней, Трамп в военном плане развязал себе руки. Пустит ли снова в ход кулаки? Вопрос пока открытый.
8: При каких обстоятельствах вы возобновили бы военные удары по целям?
7: Ну, я не хочу об этом говорить. Я не могу рассказывать такое репортеру. Если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, но сейчас посмотрим. Это, безусловно, возможно.
6: Тем временем американские журналисты подсчитывают не только во сколько США обошлась война с Ираном. По их данным, это никакие не 25, а все 50 миллиардов долларов. Но и какой урон был нанесен силам Пентагона в регионе. Как следует из расследования CNN, по меньшей мере, 16 американских военных баз на Ближнем Востоке были разрушены или серьезно повреждены. Крупнейшая из них – Аль-Удейд в Катаре, которая должна была контролировать воздушное пространство над 21 страной, была атакована дважды.
8: Если бы американский министр войны, неопытный и необразованный человек, получил надлежащее образование, знал основы географии и обладал достаточным пониманием Ирана, а также сложностей Ормузского пролива и Персидского залива, он бы не загнал сегодня американские вооруженные силы в трясину, из которой нет пути ни вперед, ни назад.
6: На одной из площадей Тегерана сегодня появился вот такой плакат. На нем рот американского президента изображен в форме Ормузского пролива, который скован скобами иранской блокады.
9: Я чувствую гордость и радость от того, что мы дали пощечину Трампу, но это еще не конец.
8: Послание для той собаки, Трампа, которая пришла в Персидский залив и лает. Пусть знает, что иранцы стоят как львы.
6: То, что Ормузский пролив контролируют иранцы, подтверждают и свежие спутниковые снимки. На них рой из 40 быстроходных катеров военно-морских сил Корпуса Стражи Исламской Революции, патрулирующих акваторию, вопреки заявлениям Трампа о полном уничтожении иранского флота. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
10: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня состоялись матчи 28-го тура. И совершенно недавно завершилась встреча между Грозненским Ахматом и Нижним Новгородом. Ахмат победил со счетом 2-0. Мячи забили Лечи Садулаев и Эгош Касентура. Таким образом, Ахмат одержал первую победу за 6 матчей чемпионата. Команда Станислава Черчесова занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Нижний Новгород располагается на предпоследней 15-й строчке. В других матчах Краснодар со счетом 1-0 переиграл Акрон и вернулся на первое место в таблице, опережая петербургский «Зенит» на 1 очко. А Сочи справился с Оренбургом 3-1, и хет-трик в этом матче оформил Кирилл Кравцов. Казанский «Акбарс» победил магнитогорский «Металлург» в 5-м матче полуфинальной серии Кубка Гагарина и вышел в финал турнира. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4-3. Решающую шайбу забросил Александр Барабанов. «Акбарс» выиграл серию до 4 побед со счетом 4-1. Российский дзюдоист Мансур Ларсанов стал победителем турнира «Большого шлема» в Душанбе весовой категории до 90 килограммов. В финальной схватке Ларсанов победил грека Теодороса Целидиса. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер не смогли победить в финале турнира категории WTA 1000 в Мадриде. В решающем матче они уступили Катаржине Синяковой и Тейлор Таунсенд. На этом о спорте все. До встречи.
0: Погода.
1: О прогнозе на 4 мая. В Челябинске и Сатке будет плюс 12 градусов, временами пройдут дожди, в Екатеринбурге плюс 15, без осадков. В Магадане плюс 4 градуса, вечером ожидается мокрый снег, во Владивостоке плюс 14, без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 4, временами пройдут дожди, в Архангельске плюс 12, без осадков. В Вологде около 14, тепла, вечером дожди, в Самаре плюс 18, без осадков. В Петербурге в понедельник местами кратковременные дожди, ночью 6-8, тепла, днем плюс 16. В Москве завтра без осадков, ночью 10-12, тепло, днем плюс 23. В эти минуты в российской столице плюс 19, давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Дни стояли сухие и знойные. Раненые томились от жары, ели плохо. Их только что забрали из госпиталя и везли далеко на восток, на Урал. В кригеровском вагоне, где работала Лена Огородникова, лежало 20 человек. Они капризничали, курили, отказывались пить кипяченую воду, требовали сырой, со льдом. Номер 17, ампутант, левая нога отнята почти по колено, не курил и ничего не требовал. Он не ел и не спал. Лицо его, темно-бронзовое на белой подушке, заострилось, с него не сходила гримаса отвращения. Ольга Михайловна дочитала историю болезни 17-го.
1: Лена, поправь подушку лейтенанту.
2: Вы моряк, товарищ Глушков. Вы должны взять себя в руки.
3: Я был моряк.
0: Лена засмотрелась на него. Загорелое лицо с белым лбом и черными глазами напомнило ей лицо мужа.
3: Это тебя Леной зовут?
2: Да.
3: Курносенькая.
4: Сестрица! Сестрица, ты где?
2: Иду.
0: Лена убирала вагон, раздевала и одевала раненых, помогала при перевязках, разносила обед, читала вслух газету, слегка запинаясь на названиях иностранных городов. По просьбе раненых сбегала на станцию и купила ведро малины. В обед она опять подошла к Глушкову.
2: Ешьте. Это же индивидуальный обед. Специально для вас военфельдшер заказала. Баранина с помидорами, а на ужин вам будут твороженики. Ешьте.
3: Я ем, ем. Постой, курносенькая, не уходи. Все время ты уходишь. Я буду есть при тебе.
2: Хорошо. Но вы только делайте вид, что едите. Вам нужно есть.
3: Чтобы жить, что ли?
2: Ну, конечно. Чтобы жить.
3: У меня была девушка. Тоже Лена. Мы хотели пожениться. Теперь за другого пойдет. Но это наплевать. Это мне меньше всего, как говорится. Съешь эту индивидуальную баранину, если хочешь. Я не буду.
2: Совсем не факт, что пойдет за другого.
3: А мне безразлично. Пойдет, не пойдет. Я не вернусь. Инвалид. Мерзость какая. Явлюсь деревяшкой. Проклятые фрицы. Я выпишу маму к себе. Куда-нибудь. Будем жить в другом месте. Мама за мной всюду поедет. Мамы куда угодно поедут.
2: И совсем не мерзость. Я не понимаю, как это может быть мерзость. И для мамы вашей, и хоть для кого. Вы и без ноги такой же близкий, как с ногой. И если хотите знать, то у вас самая чепуха. Вы остались и трудоспособны, и красивы, вы молодой, можете учиться на что угодно, женитесь. У вас вся жизнь впереди.
0: Он закрыл глаза и замолчал. Когда кончилась вечерняя суета, ужин, процедуры, Ольга Михайловна потушила лампы. Оставила одну на столике у дежурной. Вагон был совсем как госпитальная палата. 10 коек справа, 10 слева. 5 внизу, 5 вверху с каждой стороны. На каждой подушке бритая голова, загорелое лицо. Только Глушков не спал. Лена каждый раз, проходя, видела, как блестят его глаза.
2: Жалко его. Хочется его утешить. Он похож на Даню. Вот подойду к нему, приласкаюсь. Немножко. Чуть-чуть. И ничего тут нет особенного, если чуть-чуть, как сестра. Но ведь я не влюблена в него. Вовсе нет. Если завтра его спишут в госпиталь, мне будет все равно. Я пожалею его. Он пожалеет меня. Разговорю его, чтобы он отвлекся от своих мыслей. Я даже положу ему руку на лоб.
0: И она подошла к Глушкову. Но он спал. Лицо у него было замученное. Дышал он, как ребенок, тихо. Она постояла, глядя, как ровно поднимается под рубашкой его грудь.
2: Как хорошо, что он заснул. Я не буду никого ласкать, кроме одного единственного. На всю жизнь единственного. Он мой муж. Я его проводила на войну. Он ушел, верь мне. Верь, Даня, верь, милый. Только ты мне нужен. Это просто брат спит. Тысячи, тысячи таких братьев у меня. Но, Даня, зачем это все? Раны, страдания, эти койки, эти стеклянные утки, и эта тоска. Когда так чудесна была жизнь, так полна счастья.
0: На 18-м месте над Глушковым во втором ярусе ехал Крамин. Это был хилый человек малого роста, с голым блестящим черепом и острыми чертами сухого насмешливого лица. У него был поврежден спинной хребет и парализованы обе ноги. Страдания, переносимые им, иссушали его тело. Оно стало легким, как тело ребенка. Остаток жизни ему предстояло ходить на костылях. Когда его принесли в вагон, он потребовал книг.
3: Пожалуйста, побольше.
2: Вот, нашла Евгения Онегина. Рассказы Джека Лондона. Есть журнал «Пропагандист» за 1939 год. И вот еще книга без начала и конца. Первые и последние страницы пошли кому-то на самокрутке.
3: Прелестно.
0: В первый же день рейса он прочел все. Читал он, лежа на спине, низко над лицом, держа книгу. По поезду пошел слух о человеке, за час глотающем книгу, которой другому хватило бы на целый рейс.
2: Вот, товарищ начальник вам передал книгу доктора Пирогова. Какая толстая.
3: Спасибо, Леночка. Отнесите все, что есть.
2: И от Фаины Васильевны. Ключи счастья. Роман.
3: Прелестно, прелестно.
0: Перевязками его не мучили. Иногда он тихо и вежливо просил впрыснуть ему морфий, и ему впрыскивали охотно. Ему предстояло долго валяться в госпиталях, прежде чем встать на костыли. Ранение в спину, которое сделало его калекой на всю жизнь, младший лейтенант Крамин получил под Ленинградом. Немцами уже были взяты Гатчина, Пушкин, Красное Село. Эти волшебные места, куда Крамин с женой-красавицей раньше выезжал на дачу. Он служил юрисконсультом на одном из самых значительных заводов Ленинграда. Среди приятелей слыл книжником, театралом и сибаритом. В 41-м неожиданно для всех отказался от брони, окончил офицерские курсы, получил взвод и ходил на разведку со своими людьми. Однажды его вызвал командир батальона.
5: Вам придется сдать взвод младшему лейтенанту Николаеву.
3: Разрешите узнать, почему?
5: Потому что ваш взвод будет отправлен в Невскую Дубровку.
0: Дубровкой назывался клочок земли на левом берегу Невы. Немцы держали под непрерывным артиллерийским и пулеметным огнем. И этот клочок земли, и переправы к нему через Неву.
3: Прелестно. Но почему я должен сдать взвод Николаеву?
5: Это согласовано с комполка. Очень вы легкий человек для Дубровки. Очевочки эти, шуточки. Туда попрочнее нужен народ.
3: Товарищ командир батальона, разрешите доложить, что больше месяца я приучал моих бойцов к мысли, что, возможно, скоро от нас потребуется, чтобы мы все вместе умерли. Все вместе. Все вместе, вы понимаете? И вдруг теперь они пойдут, а я останусь? Это невозможно. Это равносильно тому, как если бы мне дали пощечину перед строем.
0: Темной, безлунной, дождливой ночью Крамин переправился через Неву со своими бойцами. Во время переправы немецкими снарядами было убито 19 человек из его взвода. Крамин покинул правый берег Невы командиром взвода, а высадился на левом берегу командиром роты. Все старшие по званию были убиты. Ползком перебираясь от окопа к окопу, он поднимал своих бойцов в атаку. Дождь не переставал, вода и огонь поливали Дубровку. Они ходили в атаку, захватили пленных, и уже при возвращении Крамин поймал ту пулю, что сделала его калекой. той же заваленной трупами траншеи два его бойца перетащили его на берег, где находился пункт первой помощи. Так кончилась его военная карьера. Крамина подлатали в ленинградском госпитале, и вот теперь он ехал в тыл.
6: Товарищ комиссар, на пару слов. Мы едем через Свердловск.
7: Ничего подобного, вы ошибаетесь.
6: У меня просьба, моя жена в Свердловске. Дайте ей знать, прошу вас, что я еду через Свердловск. Мне бы хотелось повидаться с ней. Вот адрес. Если вас не затруднит, и буду чрезвычайно признателен.
7: Да вы ошибаетесь, я вам говорю.
6: Я много поездил по стране, товарищ комиссар. Все понимаю и никому не скажу. Вы адрес, пожалуйста, возьмите.
0: Данилов так и не подтвердил Крамину маршрут поезда. Но телеграмму все же отправил. По утрам после завтрака комиссар обходил вагоны и сообщал сводку. Немцы в эти дни рвались к Крыму.
7: Трудно сказать, конечно, как будет. Но, во всяком случае, на Севастополе Гитлер себе сломает не один зуб.
8: Да, Севастополь получит от истории второй орден.
4: Точно. С Москвой ведь не вышло.
8: И Ленинград не удалось взять.
0: Данилов, говоря, все время обращался к Глушкову, словно приглашая его принять участие в разговоре. И Глушков разжал стиснутые зубы.
9: Здорово обороняются наши города.
8: Немец выдыхается.
4: А я все жду, где он споткнется. По географическому атласу гадал. Откуда мы пойдем его гнать?
0: Перед уходом Данилов крепко положил руку на плечо Глушкову.
7: Бодрее, товарищ лейтенант. Бодрее. Есть надо, спать надо. Жить надо.
8: С двумя ногами жить весело.
7: Безусловно. Веселее, чем с одной. Никто не спорит. Но прикиньте, где вы побывали, там многие сложили головы. А у вас голова, спасибо, цела. Протезы делают нынче великолепные. Ампутация у вас мировая. Ходить будете легко. Надо считать, что вам повезло.
8: Чем жить калекой? Лучше умереть.
0: Неправда. Крамин снял очки и подышал на стекло. Протер стекла краем простыни. Все замолчали. Его любили слушать.
6: Комиссар прав. То, что произошло с вами, редкая удача. Вы шли на смерть, и вы остались жить. То есть вы получили жизнь вторично. И придумайте что-нибудь равноценное этому подарку.
8: Милый человек, хочу до конца понять вашу мысль. А себя вы тоже считаете удачником?
6: Несомненно.
8: А как вы пошли на войну? Извините, я вижу, что вы человек уже не особенно молодой, для войны не очень приспособленный. Специальность у вас, сразу видно, какая-нибудь ученая. Почему вы пошли? Чтобы порисоваться?
6: Я состоятельный человек, видите ли. Я ходил защищать мое богатство.
0: Лена, проходя мимо койки Глушкова, заметила, что он плачет. Его спина и затылок дрожали не в такт толчкам поезда, а своей отдельной дрожью. Плечи судорожно поднялись и опустились.
2: Саша, Саша, что ты? Саш, ничего, ничего.
9: Они думают, что я трус.
2: Саша, что ты? Никто не думает. Что ты выдумал? Ну, успокойся.
9: Я же совсем другое. Мне море. Я что на море уже не вернусь. Вы не понимаете.
2: Тише, тише. Успокойся. Ну, выпей водички. Ничего, ничего.
9: Черт. Нервы разыгрались.
2: Нервы, нервы, да. Окрепнешь, отдохнешь, наладишь свою жизнь. Пройдет.
0: Но он никак не мог сдержать слезы. Отвернулся, укрылся с головой.
9: Комиссар говорит, радуйся, что голова цела, а без ноги проживешь. Этот паралитик наверху говорит, второе рождение. И никто не понимает, что мне больше никогда не попасть на корабль. Не увидеть волны.
0: В глазах его поднялась, как живая высокая волна. Одна стена ее была темно-зеленая и гладкая, как стекло, а другая морщилась мелкими живыми складочками. Гребень на ее вершине вскипал и забивался. От нее пахло прохладой, солью, простором, от которого замирает сердце. Высокая волна уходила в синюю волю, играя с ветром, сверкая под солнцем. И не было ей никакого дела до человеческих битв и слез.

0: Вы не знали такого? Березу. Семена Березу. Пулеметчика.
1: Сержант Нифонов не принимал участия в вагонных разговорах. Он говорил только самые необходимые слова. Да, нет, дайте воды. А увидев нового человека, Нифонов задавал ему все тот же вопрос.
0: Хорошо бы узнать, жив ли Береза. Очень хорошо бы узнать, что жив. А если бы еще добиться, где он сейчас? А разговаривать так вообще, трепать языком, к чему это? Не о чем говорить, пока не решен самый главный вопрос. По этому вопросу я хотел бы посоветоваться с Семеном Березой.
1: Они были знакомы всего 10 минут. Но Нифонову казалось, что у него не было и нет друга ближе Березы. На том окаянном поле, где горячая пыль забивала глотку, справа от Нифонова в окопчике оказался неизвестный парень из другой роты. Нифонов видел сперва только его плечо, пилотку и разгоряченное ухо. Парень строчил из пулемета, плечо подрагивало в такт. Наступило молчание. Парень повернул голову и посмотрел на Нифонова светло-голубыми, выпуклыми, отчаянными глазами и попросил поделиться табачком. Они назвали себя друг другу, но перекинуться словом не удалось. Немцы отошли, опять начала бить их артиллерия. Береза смотрел перед собой, не жмурясь и не вздрагивая. Строгое лицо его было как из чугуна. Нифонову было приятно, что близко от него плечо Березы. Крутое, сильное, надежное плечо. Подумал и перестал быть. Надолго. Остальное он слышал сквозь сон.
2: Придется отнять обе руки и обе ноги. Доктор Черевдых, ваше мнение. Только левую ногу. Остальное можно спасти.
3: Риск велик. Вы ставите на карту и его жизнь, и свою репутацию.
2: Не хочу этого красивого мужика делать обломком.
1: Он проснулся от боли. Боль была везде. Особенно в ампутированной левой ноге. Он застонал слабо, как ребенок. От боли слезы потекли у него из глаз. Никчемный человек, который не может повернуться сам. Его ворочает санитарка. Человек лежит и ничего не может, и ничего не хочет. Безразлично, что с ним будет, умрет ли, останется ли жив. Нифонов лежал так долго и не знал, сколько прошло времени. Однажды ему сказали, что его повезут в другой город, в другой госпиталь. Нифонова одели, положили на носилки и вынесли на улицу. Свежий, яркий, горячий воздух охватил и ослепил его. Ветер рванул фуражку с головы. Нифонов вовремя придержал фуражку, чтобы не улетела, и растерянно посмотрел на свою руку, которая вдруг начала работать.
0: Вот как. Значит, не вру, доктор. Я начну двигаться. Сила вернется ко мне.
1: Оказавшись в поезде, он словно проснулся. А проснувшись, почувствовал, что умирать ему больше не хочется. Что ему очень хочется есть. Что он прежний, живой. Настоящий Нифонов, в котором под гипсом и бинтами созревает прежняя сила. И первым делом спросил.
0: Товарищ комиссар, вы не помните, вам случайно не пришлось перевозить такого Семена Березу, пулеметчика?
4: Нет, не вспомню. Родственник?
0: Да нет. Так, знакомый один.
1: Ему казалось, что только с Семеном Березой он мог бы посоветоваться о своем деле. Дело было такое. В прежние мирные и счастливые дни за Нифоновым водилась маленькая слабость, которой он почти стыдился. Эта слабость была баян. Да женить бы он охотно играл на именинах и свадьбах. Жена говорила, что это неинтеллигентно. С годами он выступал все реже.
5: Он стал солидным человеком. О нем писали в газетах. У него была почтенная специальность. Жена его, председатель фобкома, была на виду. Ему самому стало казаться неприличной его страсть к баяну. Теперь он лежал и думал.
0: А что, собственно, в баяне непочтенного? А, это все Ольгина фанаберия. Подумаешь, член фабричного треугольника. Очень хорошо, на здоровье. А я буду играть на баяне. Уж на сцену я как-нибудь поднимусь, хоть и на протезе и с костылем. Может, именно баян – мое настоящее призвание, а не настройка станков. Кто знает. Такие, Оль, дела. Придется тебе жить с баянистом. Эх, посоветоваться бы сейчас с близким другом. Мужчиной, смелым, решительным, без предрассудков. Сестричка! Сестричка! Ты не припомнишь? Не встречался вам тут в поезде Семен Береза, пулеметчик?
5: В Свердловске к доктору Белову явилась очень красивая молодая дама и вручила ему бумагу из эвакопункта. В бумаге было сказано, что младший лейтенант Крамин принимается в Свердловский госпиталь.
6: Он очень искалечен. Я его жена.
7: Он будет пользоваться костылями, знаете. Но для умственной деятельности он сохранен. Безусловно, сохранен. И знаете, он удивительно владеет собой.
6: Да? Это хорошо.
5: Она держалась очень прямо, закинув голову, и говорила спокойно и негромко. Чем-то ее красивое лицо напоминало лицо Крамина. «Он ее многому, должно быть, научил», – подумал доктор. Вместе с дамой он прошел к 11-му вагону. Крамина вынесли на носилках. Дама тихо и прямо стояла около доктора. Жаркое солнце осветило желтый череп и тонкую желтую шею Крамина и вспыхнуло в стеклах его очков. Дама вдруг шагнула вперед и наклонилась над носилками. Крамин слегка отстранил ее и поцеловал ее смуглую, тонкую и крепкую руку.
8: Здравствуй. Здравствуй, Инночка. Разреши мне попрощаться с доктором.
6: Да-да, конечно.
5: И многому еще научит, думал доктор, глядя, как она шла по перрону рядом с носилками, что-то говоря мужу, и, повернув к нему свою прекрасную голову, преданно и покорно.

0: Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Спутники» по одноименной книге Веры Пановой. В спектакле заняты артисты: Александр Бардуков, Алексей Фатеев, Алексей Блохин, Полина Пушкарук, Ирина Киреева, Алена Долженкова, Николай Денисов, Алексей Мясников, Александр Денисов, Максим Горшков, Григорий Данцигер. Продолжение следует. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Доброе утро, друзья! Это Лена Симонова. Знаете ли вы, что накачанные мышцы, о которых так мечтают мужчины, могут сослужить плохую службу и навредить здоровью? Наши сосуды, суставы и внутренние органы, на которые, безусловно, влияют рядом расположенные мышцы, могут в той или иной степени страдать от такого соседства. Как правило, железные мышцы сохраняют свой тонус даже тогда, когда им надо бы расслабиться. В таком случае говорят о зажатых или спазмированных мышцах. Поэтому, прежде чем мы приступим сегодня к зарядке, я хочу еще раз напомнить – все хорошо в меру. 10 минут утренней гимнастики никому не повредят. А вот фанатичная перекачка мышц на тренажерах в спортзале может привести к самым неожиданным последствиям. Например, гипертонической болезни, болям в суставах или нарушениям в работе внутренних органов. Сейчас давайте сделаем легкую и необременительную разминочную зарядку, которая отлично тонизирует разные группы мышц после сна. Ее автор – доктор медицинских наук, профессор, мастер спорта по самбо Евгений Гаткин. Постелите коврик для выполнения упражнений на полу. Вам также понадобится отягощение. Приготовьте небольшие гантели или пластиковые бутылки с водой. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, вы уже успели расстелить коврик и принести гантели. Тогда готовность номер один. Сейчас начнем. Если у вас есть какие-либо заболевания, перед тем, как делать гимнастику, проконсультируйтесь с врачом. Начнем занятие с упражнения для тренировки мышц сгибателей. Оно поможет придать рельеф бицепсу плеча. Исходное положение стоя. Руки свободно свисают вдоль тела. Ладони раскрыты наружу. На счет раз силой сгибаем руки в локтевых суставах. В конце движения пальцы раскрытых ладоней должны коснуться плечевых суставов. На счет два свободно, без усилий, разгибаем руки. Затем руки свободно опускаются в исходное положение. Начали! Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два. Следующее упражнение выполняем лежа на спине. Ноги вытянуты. Простым подтягиванием колени к животу подкачаем брюшной пресс. Давайте попробуем. На счет раз подтянули колени к груди. На счет два вернули ноги в исходное положение. Начали! Раз. Два. Раз. Два. И раз, два. Теперь уделим внимание грудным мышцам. Подкачаем немного их. Продолжаем лежа на спине. Лучше делать это упражнение с отягощениями. Если у вас нет гантелей, можно использовать наполненные водой пластиковые бутылки. Вытяните руки за голову, а затем опустите их на живот или переднюю поверхность бедер. Начали! На счет раз вытягиваем руки с гантелями за голову. На счет два опускаем их на бедра. Продолжаем. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Молодцы! Встаньте на ноги. Следующее упражнение как раз для ног. Для тренировки икроножных мышц достаточно несколько раз подняться со ступней на мыски. Конечно, в мягкой обуви или босиком. Начали! Медленно поднимаемся на мыски. Раз. Опустились на всю подошву. Два. Продолжаем. Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два. Молодцы! Вы все делаете правильно. А теперь лягте на живот. Не будем забывать о разгибателях спины. Прогибая спину, максимально поднимите голову на счет раз. Вернитесь в исходное положение. Два. Делаем. Раз. Два. Раз. Два. И раз.

пальцы коснутся правым ухом правого плечевого сустава. На счет 4 левым ухом касаемся левого плечевого сустава. Начали. Делаем медленно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

0: два, три, четыре. Молодцы! Отлично поработали! Теперь можно немного отдохнуть. Слушайте совет дня от Лены Симоновой.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Аутизм, как показало новое исследование, может быть напрямую связан с дисфункцией пищеварения. Как бы странно это ни звучало. Существует такое понятие, как ось кишечник-мозг. Это взаимосвязь между процессами, происходящими в кишечнике и в мозгу человека. А ключ к нарушениям мозговой деятельности может скрываться в микробиоте, в сообществе бактерий, живущих в кишечнике. Новое польское исследование на детях с аутизмом показало, микробиота не просто отражает особенности здоровья ребенка, она может быть активным фактором, влияющим на его поведение, моторику и пищевые предпочтения. Ученые использовали анализ бактериальной ДНК в кишечнике ребенка и сопоставили микробиом с данными о питании, типе родоразрешения, возрастом, полом, наличием проблем с пищеварением, а также уровнем развития по шкале адаптивного поведения. Результаты впечатлили. Дети, рожденные естественным путем, имели больше полезных бактерий, защищавших кишечник и поддерживавших иммунитет. А вот у детей после кесарево сечения преобладали условно-патогенные бактерии. Также на микробиоту влияет питание. Высококалорийная и белковая пища была связана с ростом провоспалительных бактерий и ухудшением когнитивных и моторных навыков. В то же время потребление ненасыщенных жиров и сложных углеводов способствовало росту антивоспалительных и нейрозащитных бактерий. Дети с лучшими результатами в коммуникации, социальной адаптации и моторике имели больше полезных и меньше провоспалительных бактерий. Хотя исследование и не утверждает, что бактерии виноваты в аутизме, оно показывает, микробиота – это важная часть системы кишечник-мозг. Бактерии влияют на синтез нейромедиаторов, иммунный ответ и даже на развитие мозга. А значит, модификация состава микробиоты через питание или пробиотики может стать частью комплексного подхода к коррекции симптомов аутизма. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Радио России. Слушай.

0: Доброе утро! В эфире государственная телерадиовещательная компания «Дальневосточная». Слушайте информационный выпуск из Москвы.
1: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Серьезные потери на поле боя несут украинские боевики. И СКР начал проверку после того, как в селе Новоильинка Томской области из-за природных пожаров сгорели сразу 16 домов. Теперь подробнее об этих и других событиях. Стоимость нефти на мировом рынке может вырасти еще больше, если из-за ударов ВСУ по инфраструктуре, задействованной в экспорте нефти из России, ее станет меньше. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для информслужбы «Вести». Он прокомментировал слова Зеленского, который утверждает, что ослушался призывы Запада не наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре. Не знаю, отказал он европейцам или нет, но ситуация такова, что в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть. Серьезные потери на поле боя несут украинские боевики. Так, наша группировка «Запад» за сутки нанесла поражение формированием 6 бригад ВСУ. И такая работа – это подготовка на полигоне. О том, как тренируются штурмовики, Виталий Брыксин.
3: Военнослужащие 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии группировки войск «Запад» выдвигаются на штурм населенного пункта, который, по легенде учений, занят противником.
4: Вот эта точка условная называется «Накопитель». Здесь происходит перегруппировка перед штурмом. Сюда же подвозят БК и эвакуируют раненых.
3: Подвоз обеспечивают наземные платформы. При этом у машин широкий спектр боевых задач. На еще одном таком роботе, например, установлен автоматический гранатомет. Техника универсальная. Еще одна важная миссия для этих комплексов на поле боя – эвакуация раненых. Первую помощь пострадавший боец оказывает себе самостоятельно и ожидает подмогу.
4: Эвакуировать бойцов с поля боя помогает другой боец, грузит его на робот. И теперь раненого доставят в безопасную зону.
3: Тем временем остальные штурмовики приближаются к населенному пункту. У каждого своя задача. Например, эта пара атакует врага противотанковой управляемой ракетой. Пулемет калибра 7,62 эффективно подавляет противника огнем с расстояния до 1 километра. Бойцы короткими перебежками двигаются за роботом.
4: Во время зачистки и штурма происходит боевое слаживание. Это своеобразный экватор, середина подготовки бойцов.
3: Первая двойка штурмовиков стремительно преодолевает вражеские укрепления и заходит в дом. Двигаются постепенно от одного строения к другому. Сегодня во время учений бойцы преодолели около 2 километра по пересеченной и открытой местности.
5: Вообще Украина — это есть открытка. Одни поля, мало лесов. В основном бои происходят у нас на открытых местностях.
3: Военнослужащий с позывным «Шеф» участвует в СВО с самого начала. Сейчас свой боевой опыт передает молодым защитникам.
5: Мы больше работаем на подготовку, как психологи, подготовку солдата.
3: В среднем на полигоне бойцы проводят чуть больше 20 дней. Затем их распределяют по направлениям передовой, где они выполняют уже боевые задачи специальной военной операции.
6: Гром, гром, я монгол. Наблюдая противника на лесополосе ТОК. 3 противника, квадрат 4. Лежит под деревом.
3: Точными выстрелами снайперы 38-й мотострелковой бригады группировки «Восток» уничтожают противника в замаскированном укрытии. Оттуда по нашим штурмовикам велся непрерывный пулеметный огонь. А так артиллеристы группировки «Запад» с помощью новейшей самоходки «Гиацинт-К» сожгли опорники и места скопления личного состава ВСУ в Харьковской области. В Запорожской области 152-е снаряды группировки «Восток» уничтожили укрепленные блиндажи и живую силу противника. не дает противнику поднять головы и эффективный огонь расчетов МСТА-С из группировки «Центр» на Днепропетровском направлении. Особенно качественной в зоне боевых действий получается работа в дуэте дроноводов и артиллеристов.
7: Это все равно все командно. То есть просто в движущую цель попасть намного сложнее. Но это не говорю, что это невозможно. Попадали по и по тяжелой технике, и по легковым машинам, и по мобильным группам ВСУ.
3: Виталий Брыцин, Вести, Луганск.
2: СКР начал проверку после того, как в селе Новоильинка Томской области из-за природных пожаров сгорели сразу 16 домов. Сейчас возгорание ликвидировано, людей перевели в пункты временного размещения. Репортаж Дианы Пахомовой.
8: Шквалистый ветер разносит искры за сотни метров. Это все, что осталось от домов по улице Рабочей в селе Новоильинка Шигарского района. В огне 16 строений, 5 из которых нежилые. Ближе к ночи пожарным удается локализовать возгорание площадью несколько тысяч квадратных метров. В воздухе висит едкий запах гари. На улице Рабочей практически не осталось целых домов. Вокруг только черная трава и пепел.
9: Дым пошел со стороны леса. Мы думали, что это опал. Через несколько минут вышла на огород посмотреть. Там уже был очень черный сильный дым, и щелчок хлопало все. Это уже явно, я говорю, мам, это уже не опал, это дома горят.
8: Местные жители сегодня со слезами вспоминают те страшные минуты. Все произошло молниеносно. Из-за сильного ветра дома вспыхивали, как спички. Люди успевали взять только самое ценное.
10: Я в окно увидела, смотрю, это уже опал идет, и я к соседям побежала. А что, это быстренько домой документы взяла, больше ничего, вот в чем. Все.
8: Александр Нинаев вместе с супругой спасались из окон. Дом был полностью охвачен пламенем.
11: Я домой только зашел, хотел выйти, сенцы уже все никак. Окно на кухне открыл, выскочил.
8: Стихию удалось остановить, однако здесь продолжают оставаться еще тлеющие участки. Уцелела лишь частично печь и пару кастрюль.
12: Сколько лет живете здесь?
13: Всегда.
12: Всегда?
13: Да, 73 года.
14: Да тут и родилась.
12: Мы будем все равно восстанавливать.
8: Люди, потерявшие в стихии свои дома и лишившиеся имущества, получат всестороннюю поддержку, включая денежные выплаты. Об этом заявил губернатор. Владимир Мазур лично побеседовал с каждым человеком. 8 жителей на время переехали к родственникам. Для 4 предоставлен пункт временного размещения. С пострадавшими также работают психологи МЧС.
12: Выплаты, которые денежные компенсации, и выплаты материальные, и восстановление жилища. Это все должно быть комплексно, комиссионно. Сейчас нужно людей не оставить один на один, оказать им всю помощь, чтобы они также продолжали жить.
8: Причина начала пожара предстоит установить экспертам. Одно ясно точно. На время действия особого противопожарного режима, который установлен сегодня в Томской области, жителям необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности. Руководителям районов поручено усилить работу по уборке сухой растительности, а электросетевым компаниям исправить провисание и запутывание проводов, отключить от питания заброшенные дома. Диана Пахомова, Вести, Томск.
2: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
1: Спорт.
15: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболисты Краснодара обыграли тольяттинский «Акрон» в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась победой гостей со счетом 1-0. Гол на 72-й минуте забил Джон Кордоба. Краснодар вернулся на первое место в таблице РПЛ, опередив петербургский «Зенит» на 1 очко. Еще в одном матче Сочи победил Оренбург 3-1. Хет-трик оформил Кирилл Кравцов. Казанский «Акбарс» победил магнитогорский «Металлург» в 5-м матче полуфинальной серии Кубка Гагарина и вышел в финал турнира. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4-3. Решающую шайбу забросил Александр Барабанов. «Акбарс» выиграл серию до 4 побед со счетом 4-1. Команда завершила регулярный чемпионат на 3-м месте в Восточной конференции. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер не смогли победить в финале турнира категории WTA 1000 в Мадриде. В решающем матче Андреева и Шнайдер уступили второй паре турнира Катаржине Синяковой и Тейлор Таунзенд со счетом 6-7-2-6. Финал стал для Андреева и Шнайдер 4-м совместным в карьере и 1-м в текущем сезоне.
1: Погода.
2: прогнозе на 4 мая в Челябинске и Сатке будет плюс 12 градусов, временами пройдут дожди, в Екатеринбурге плюс 15 без осадков. В Магадане плюс 4, вечером ожидается мокрый снег, в Хабаровске плюс 15 без осадков. В Петропавловске-Камчатском пройдут дожди, днем плюс 4 градуса, в Казани плюс 20 без осадков. В Петербурге в понедельник местами дожди, ночью 6-8 тепла, днем плюс 16. В Москве завтра без осадков, ночью 10-12 тепла, днем плюс 23. В эти минуты в российской столице плюс 16, давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди. Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Не так давно я был на концерте, посвященном нескольким пластинкам, которым в 2026 году исполнилось 50 лет с момента их выхода. На этом концерте музыканты играли песни с альбомов Пола Маккартни и его группы Wings, Wings at the Speed of Sound, песни группы Rainbow с альбома Rainbow Rising, звучал альбом Presence группы Led Zeppelin, сборная программа из произведений коллектива Electric Light Orchestra и полная версия альбома «Отель Калифорния» группы Eagles. Пластинки эти в СССР не выходили, но в распоряжении истинных меломанов они, конечно, были. Их переписывали друг у друга на бобинные, позже на кассетные магнитофоны. Спустя время многие истинные любители этой музыки, конечно же, обзавелись и пластинками, и компакт-дисками официальным путем. Наша сегодняшняя программа будет посвящена также зарубежной музыке, но выходившей в нашей стране на пластинках фирмы «Мелодия». Мы послушаем песни с пластинок, которые появились в отечественных музыкальных магазинах и отделах грамзаписи в 1976 году, то есть 50 лет назад. Какие-то из этих пластинок достать было проще, за какими это приходилось погоняться, а иногда даже покупать, что называется, с рук с определенной наценкой. Сегодня же представьте, что вы в комиссионном магазине или на блошином рынке наткнулись на коробку со старыми виниловыми пластинками. Поперебирали конверты, вспомнили, что вот такая у вас точно была в те годы или чуть позже, а сейчас, сообразив, что дома или на даче у вас сохранился проигрыватель, взяли и купили ее. Ну, а если проигрывателя у вас давно уже нет, то давайте просто вспомним музыку с этих пластинок. Ну и, возможно, события, которые с вами происходили в то время, когда мелодия и ритмы зарубежной эстрады звучали так, как они представлены на этих старых, не всегда сохранившихся в идеальном состоянии носителях. Да, композиции, которые мы сегодня будем слушать, взяты из виниловых пластинок, так что, пожалуйста, извините за, возможно, не всегда высокое качество звучания. Но речь у нас сегодня идет о пластинках, так что пусть все будет по-настоящему. Начнем с легкой инструментальной музыки, с музыки оркестровой. Пластинка Рэя Конифа «Смех под дождем», вышедшая в 1976 году, послужит своего рода мостиком между нашим разговором с замечательным исполнителем и композитором его оркестра, уже случавшимся в двух программах, и сегодняшней встречей с легкой музыкой прошлых лет. Рэй Конниф, пластинка «Смех под дождем», открывающая пластинку одноименная композиция под названием «Смех под дождем».

оркестр Рэя Конифа, пластинка 1976 года «Смех под дождем», композиция «Смех под дождем». И сегодня в программе «Легкие люди» мы обращаемся к отечественным лицензионным пластинкам полувековой давности. Выходу больших пластинок известных, а иногда и не очень исполнителей, периодически предшествовало появление миньонов, пластинок, содержащих от 2 до 4 песен. В мировой музыкальной индустрии такие пластинки назывались синглами. Они были записаны на 45 оборотах, в отличие от привычных для дисков-гигантов 33. 45-ки сейчас не так распространены, но все равно проигрыватели почти всех поколений и моделей снабжены переключателями, регулирующими скорости воспроизведения. Коллекционеров, собирающих именно пластинки на 45 оборотов, немало. Сам как-то случайно купил миньон Джона Леннона без конверта. Дизайн оригинального оформления нашел в интернете, приятель-верстальщик вывел мне его в PDF-формате, копировальный центр распечатал на бумаге. Вот теперь конверт ждет, когда я его сложу по сгибам и уложу в него раритетную пластинку. Может быть, после этого эфира займусь. Впрочем, я отвлекся. Начали же о пластинках-миньонах. Так вот, певец, песню в чьем исполнении мы послушаем, сейчас почти забыт. А в 1974 году у нас вышел его миньон, который назывался просто Роберт Янг, Англия. Спустя 2 года, в 1976 году, то есть 50 лет назад, в СССР вышла его большая пластинка. Начинал Янг в военном оркестре в английской провинции, потом переехал в Лондон, 7 лет учился на оперного певца, но в итоге выбрал путь эстрадного исполнителя. В начале 70-х он был удостоен звания «Выдающийся голос 1971», а в 1972 году получил первую премию и приз прессы на фестивале в Любляне. Роберт Янг, не перепутайте его с Полом Янгом, исполнителем «Новой волны», он возник на эстрадном небосклоне позже. Так вот, Роберт Янг был одним из первых, кто посетил СССР. Произошло это в 1975 году, и в это время он стал одним из первых, кто получил гонорар за выпущенную в нашей стране пластинку. Роберт Янг вообще активно ездил по странам соцлагеря, и предпоследний его альбом был выпущен в Югославии. Советская пластинка отчасти раритет, так как на ней только 5 песен, которые издавались ранее. Остальные же ранее не выходили. Роберт Янг, песня «Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree» — «Желтая лента». Ее перевели на пластинке, ну, если переводить дословно, то «Привяжите желтую ленту к старому дубу». Давайте послушаем.

0: Радио России. Музыка.
1: Мягкие люди.
2: Песня «Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree». «Желтая лента» переведена на пластинке. Полное название «Привяжите желтую ленту к старому дубу» в исполнении Роберта Янга с пластинки, так и называющейся «Роберт Янг». Напомню, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев, а наша сегодняшняя встреча посвящена советским лицензионным пластинкам, вышедшим полвека назад, в 1976 году. Да, даты выхода пластинок не всегда можно установить с максимальной точностью, и здесь не всегда помогут даже каталожные номера, которыми они снабжены. Тиражи допечатывались, строгий учет велся не всегда, так что давайте делать на это небольшую скидку. Да, сегодня мы говорим именно о лицензионных пластинках, а к важным записям отечественных исполнителей, вышедших в 1976 году, мы обязательно еще вернемся. Совсем недавно вы наверняка слышали программу о пластинке Давида Тухманова «По волне моей памяти». Ей в 2026 году исполнилось 50 лет, но, поверьте, есть еще немало отечественных важных записей, заслуживающих пристального внимания, записей, датированных 1976 годом. Вернемся к музыке инструментальной. Пластинка Мигеля Рамерса «Орган Хаммонд». Пару слов об инструменте, об органе «Хаммонд». Он был изобретен инженером Лоуренсом Хаммондом в апреле 1935 года. Орган служил и в церквях, как замена большим духовым органам, так и в блюзе, джазе и роке. В акустической науке орган Хаммонд использовался для изучения специфики музыкальных тембров. В рок-музыке этот орган стал фирменной частью звучания групп Procol Harum, Doors, Deep Purple, Emerson, Lake & Palmer, Yes и многих других. В СССР выходили большими тиражами две пластинки испанского исполнителя Мигеля Рамоса, и были они очень популярны. Рамос не давал название своим пластинкам, а просто обозначал их как тома. У нас же они выходили под названиями «Органная музыка», «Орган Хаммонд» или «Мигель Рамос». Пару слов об исполнителе. Уже в пятилетнем возрасте Рамос получил премию Мадридской консерватории, потом играл джаз. А во время гражданской войны в Испании Рамос оказался во Франции, где записывал музыку под вымышленными женскими именами, типа Вирджинии Морган или Патрисии Лемур. Пластинки с фото красивых девушек на конвертах покупали охотнее. В 60-х Мигель Рамос вернулся в Испанию и также выпускал свою музыку в конвертах с женскими изображениями. Выступал со множеством джазовых и поп-коллективах. Но на советских пластинках на обложке был изображен орган Хаммонд. Мы послушаем инструментальное прочтение Рамосом песни «Without You», «Без тебя», авторство группы «Badfinger», группа, которую опекали сами «Битлз». Песня получила огромный успех в исполнении певца, композитора и музыканта Гарри Нильсона, блестяще исполнившего эту одну из самых пронзительных и красивых любовных баллад всех времен и народов. Еще один виток популярности «Without You» получила в исполнении певицы Мирай Кэрри в 1994 году. Мы же слушаем инструментальную версию Мигеля Рамоса с пластинки 1976 года «Without You», «Без тебя».

Это была композиция «Без тебя» в исполнении Мигеля Рамоса с пластинки «Орган Хаммонд», лицензионной пластинки, аналогичной испанскому первоисточнику пластинки «Мигеля Рамос Усё органа Хаммонд Волюм Диэс». Вы слушаете программу «Легкие люди». Сегодня она посвящена советским лицензионным пластинкам, вышедшим полвека назад в 1976 году. Обратимся к пластинке Мирей Матье. В первый раз замечательная французская певица побывала с гастролями в СССР в 1967 году, но до 1976 года фирма «Мелодия» выпускала только миньоны Матье на 33 оборота для нашей страны и на 45 оборотов для ГДРовской выпускающей фирмы «Амиго». Зато в 1976 году у нас вышли сразу две пластинки Мирей Матье. Первая – это лицензионная версия французского альбома «Мирей Мирей», вышедшего на лейбле «Барклай» в 1970 году. В СССР она появилась под названием «Pardon moi, c'est caprice d'enfant» – «Простите мне этот детский каприз». И вторая совместная пластинка, записанная в 1972 году с композитором Фрэнсисом Лэем. В оригинале она называется «Мирей Матье, Шан Франсис Лэй». Послушаем композицию с первой вышедшей у нас пластинки «Мирей Матье», «Pardon moi, c'est caprice d'enfant» – «Простите мне этот детский каприз», авторство Патриции Карли.

Мирей Матье, песня «Пардон Муас», «Се каприз д'энфан». Простите мне этот детский каприз. Пластинка 1976 года. В нашей стране она вышла 50 лет назад. Наша сегодняшняя программа посвящена пластинкам, которые в 2026 году отмечают этот юбилей. Но думаю, что многие из них вам хорошо известны. Пластинка мелодии зарубежного экрана. В нее вошли музыкальные номера, как песни, так и инструменталы из фильмов разных лет. «Кабаре», «Вессайская история», «Крестный отец», «Голубой ангел», «Человек из Ла-Манчи», «Шифти» и «Моя прекрасная леди». Именно одну из тем под названием «Я могу протанцевать всю ночь» из этого фильма, из фильма «Моя прекрасная леди», из музыкальной комедии режиссера Джорджа Кьюкера с Одри Хепберн и Рексом Харрисоном в главных ролях, мы сейчас и послушаем.

Тема «Я могу протанцевать всю ночь» из фильма «Моя прекрасная леди» с пластинки «Мелодии зарубежного экрана» 1976 года выпуска. Напоминаю, что сегодня мы слушаем отечественные лицензионные пластинки, вышедшие 50 лет назад. А теперь пластинка голландской группы, которую можно послушать хотя бы ради одной песни. Нет, это не «Шокинг Блюз» песни «Венюс», известные у нас как «Шизгара», а их соотечественники из коллектива «Teach In». Лицензионное издание этой пластинки вышло у нас в 1976 году, на следующий год после того, как группа победила на конкурсе Евровидения. В те годы этот конкурс еще можно было смотреть без содрогания. Лицензионное соглашение на пластинку не подразумевало ограничения тиража, так что разошлась она в нашей стране в неисчислимом количестве экземпляров. Пластинка вышла с небольшим опозданием, но фото артистов на конверте уже оказалось неактуальным. К тому моменту солистка Гетти Касперс покинула Teach In. Пластинка эта полностью дублирует оригинал, голландский альбом Teach In 75 года под названием Festival. Фестиваль. Пластинка в целом довольно славная, неплохо передающая музыкальную картину поп-музыки тех лет. Одна из песен с нее «Динга-динг», с ней Teach In как раз выиграли Евровидение 75 года, позже получила русскоязычное прочтение в исполнении Алены Апиной и Мурата Насырова. А про вторую песню надо сказать особенно. Называется она «I'm Alone», «Я одинока». Песня эта позже вышла на сольном сингле, покинувшей Teach In певицы Гетти Касперс. На конверте сингла стоял стикер «Number one in the USSR», номер один в СССР. Невзирая на то, что в то время в СССР не существовало системы хит-парадов, это было абсолютной правдой. Настолько эта медленная баллада хороша. Давайте послушаем. Группа Teach In, «I'm Alone», «Я одинока».

Группа «Тичин», песня «I'm Alone» и «Одиноко» с советской лицензионной пластинки, вышедшей в 1976 году. В оригинале альбом называется «Фестивал». Фестиваль. Вы слушаете программу «Легкие люди». Сегодня она посвящена советским лицензионным пластинкам, вышедшим полвека назад. Инструментальная классика в исполнении оркестра Франка Пурселя с пластинки 1976 года. Франк Пурсель, композитор, аранжировщик, дирижер, начал выступать в конце 50-х. Мелодию, которую мы сейчас послушаем, вначале вышла на пластинке под названием «This is Purcell». Это Пурсель. А потом на лицензионной пластинке фирмы «Мелодия». В оригинале эта композиция, авторство одного из самых известных французских шансонье Сержа Гинзбура, называется «Je t'aime, moi non plus». «Я тебя люблю, я тебя тоже нет». И известна, скажем так, в иной подаче. Ну, а версия оркестра Франка Пурселя, можно сказать, отдельное произведение, звучит прекрасно, и на этой пластинке она вышла под названием «Любовь с первого взгляда».

Еще один симпатичный виниловый релиз полувековой давности. Пластинка певца по имени Донни Осмонд. Его популярность пришлась на начало 70-х годов. Парень начинал в составе семейного коллектива The Osmonds, а позже раскрылся как сольный исполнитель, параллельно снимаясь в не слишком известных фильмах. Семейные коллективы и позднее появившиеся бойс-бенды порой становятся действительно неплохой кузницей творческих кадров. Вспомним примеры типа Майкла Джексона, выходца из семейной группы Jackson 5, или Робби Уильямса из группы Take That, успешно реализовавшихся как сольные артисты. Советское издание пластинки Донни Осмонда — перепечатка британского альбома Long Together, «Одиноки вместе», 1973 года, то есть в СССР вышла она 3 года спустя. На сегодняшний же день дискография Донни Осмонда, которому в этом году исполнится 69 лет, насчитывает 17 альбомов, последний из которых The Soundtrack of My Life, саундтрек моей жизни, вышел в 2014 году. В 1976 году Донни 19 лет, он звонкоголосый юноша, исполняющий очень симпатичную поп-музыку, которая нравится девочкам, родители которых могут быть почти уверены в том, что их дочери наверняка не свяжутся с какими-нибудь панками, чье движение в то время начинает свой тернистый путь. Песенка в исполнении Донни Осмонда называется «On the Side of Me».

была песенка в исполнении Донни Осмонда, называется «All the Side of Me». «Я могу быть и таким» с пластинки, вышедшей в СССР в 1976 году. Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и сегодня наша программа посвящена советским лицензионным пластинкам, вышедшим полвека назад в 1976 году. А сейчас позволю себе маленькую вольность и поставлю песню, вышедшую в декабре 1976 года в СССР, не на диске-гиганте, а на гибкой пластинке в журнале «Кругозор». И ее появление можно считать предновогодним музыкальным подарком для огромной аудитории журнала. Речь пойдет о песне Пола Маккартни и его группы Wings, «Крылья», под названием «Миссис Вандебильт», вышедшей в 1974 году на одном из лучших альбомов Маккартни под названием «Band on the Run». Также, как упоминавшаяся сегодня композиция группы Shocking Blue Venus, «Венера», получившая у нас народное название «Шизгара», «Миссис Вандебильт» приобрела известность как «Хоп, хей, хоп». Запомнить имя некой миссис действительно сложнее, чем яркий, короткий речитатив, который так приятно выкрикивать в унисон на танцполе. Песня длинная, танцевать можно долго. Пол Маккартни и ансамбль «Крылья», «Госпожа Вандербильт».

Маккартни и ансамбль «Крылья», госпожа Вандербильт. Так эта песня обозначена на гибкой пластинке журнала «Кругозор» 1976 года. Да, на кругозорской пластинке в фамилию Вандербильт вкралась буква «Р». Добавлю, что пластинка «Band on the Run» вышла в СССР в 1977 году под названием «Пол Маккартни плюс ансамбль Wings». Но за главную песню «Band on the Run» на ней заменили на песню «Silly Love Song», вышедшую на альбоме Маккартни «Wings at the Speed of Sound» в 1976 году. Финальной песней в нашей программе будет композиция в исполнении певца и актера, которого и представлять особенно не нужно. Первая лицензионная пластинка Адриано Челентано вышла в 1976 году. Поговаривает, что к предполагаемому визиту, который в итоге состоялся лишь 11 лет спустя, пластинка, вышедшая у нас, отечественная версия альбома «Una Festa sui Prati» – «Праздник на лугах», вышедший на лейбле «Ореола» в 1974 году. Подходит к завершению наша встреча, посвященная лицензионным пластинкам, выходившим в нашей стране полвека назад. Надеюсь, что песни эти связаны у вас с самыми приятными воспоминаниями. И еще. Все эти сегодняшние пластинки выходили огромными тиражами. И когда я порой вижу, как по незнанию люди пытаются продать их за какие-то немыслимые деньги, видимо, где-то услышав, что старые пластинки – это модно и дорого, поверьте, это абсолютно нелогично. Не дайте себя обмануть. Для того, чтобы найти эти пластинки по доступной цене, нужно просто потратить чуть больше времени. Эти пластинки – не редкость, не эксклюзив и не коллекционная ценность. Это доброе ностальгическое воспоминание. Хорошая возможность вернуться во времена былые, обнаружить какие-то ранние нерасслышанные нюансы и поделиться всем этим с теми, кто, на ваш взгляд, этого достоин. Да, и к важным музыкальным номерам отечественных исполнителей, появившихся в 1976 году, мы еще вернемся в одном из выпусков нашей программы. А наша сегодняшняя встреча была посвящена лицензионным пластинкам, вышедшим в СССР и отмечающим в 2026 году свой полувековой юбилей. Оставляю вас с песней «Азуро» в исполнении Адриано Челентано. Вы слушали программу «Легкие люди», с вами был я, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия может повлиять на главу киевского режима Зеленского, добившись целей СВО, заявили в Кремле. И специалисты собрали более 15 тысяч кубометров нефтепродуктов в Туапсе, где после атак ВСУ тушили пожары на территории морского терминала и НПЗ. Теперь подробнее об этих и других событиях. Европа делает все, чтобы помешать США поставить киевский режим на место, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Павлу Зарубину для информслужбы «Вести». По его мнению, европейцы делают различные движения конфронтационного характера. Они мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию. Готовы тратить большие деньги на военное строительство, пояснил Песков. Россия может повлиять на главу киевского режима Зеленского, добившись целей СВО, сказал пресс-секретарь президента. Специалисты собрали более 15 тысяч кубометров нефтепродуктов в Туапсе, где после атак ВСУ тушили пожары на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода, сообщил оперштаб региона. Выбросы нефтепродуктов фиксировали на береговой линии. Работы по сбору нефтепродуктов завершили в Новомихайловском, Южном и селе Небук. Всего там собрали более 1000 мешков с загрязненным грунтом. Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормативам, заявляют в Роспотребнадзоре. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником коммерческий объект в Губкине Белгородской области. Ранены два мирных жителя, сообщили в администрации. Средства ПВО 3 мая уничтожили более 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ над территорией России. О боевой работе расчетов гаубиц с Добропольского направления расскажет Даниил Зарецкий.
2: Плавно из-за кустов поднимается ствол самоходной артиллерийской установки М-100С. Орудие наводится на цель.
3: Выстрел!
2: Этот грохот означает одно – врагу не сдобровать. По укрепрайонам противника работает расчет САУМ-100С 400-го самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр».
4: Этой самоходной артиллерийской установке донбасский рельеф не страшен. Все потому, что она создана на базе танка Т-72. Проходимость практически 100%. САУМ может развивать скорость до 70 км в час и работать на расстоянии до 30 км. При этом все, что попадается у нее на пути, уничтожает 152-м калибром.
2: Кадры с дрона подтверждают уничтожение цели. И даже блиндажи, которые боевики обустраивали годами, не помогли. Занятие этой позиции теперь вопрос времени.
5: Минут 5 это все происходит. Мы делаем все быстро, качественно, чтобы пехота в дальнейшем продвигалась вперед.
2: Расчет 6 человек, которые друг за друга готовы отдать жизнь. Командиру поступает задача, далее экипаж готовит орудие к бою, а номера расчетов заряжают гаубицу. Работают парни из закрытых огневых позиций, а по завершению задания тщательно маскируют технику.
6: Орудие само не заряжается, то есть в башне у нее боеукладки нету, во избежание детонации и уничтожения машин. Поэтому приходится наносить снаряды так, во избежание потери как и самой боевой машины, так и личного состава.
2: В день расчет выполняет от 5 задач. Крупнокалиберная артиллерия полностью разбирает блиндажи, пункты управления БПЛА, насколько бы хорошо они не были оборудованы. Каждый выстрел М-100С приближает нашу победу. Даниил Зарецкий, Вести Донецк, Донецкая Народная Республика.
1: Власти Ирана передали США свой последний мирный план из 14 пунктов. Трамп сообщил, что пока не смотрел документ, но заранее сомневается, что тот может ему понравиться. Если Тегеран будет, как выразился американский лидер, плохо себя вести, может случиться кое-что плохое. По мнению Трампа, Исламская Республика еще не заплатила достаточно высокую цену. Таким образом, он намекнул на возможное возобновление ударов. С подробностями корреспондент Вести на Ближнем Востоке Александр Белибов.
7: Переданный Ираном США документ из 14 пунктов – это дорожная карта, в которой проложен путь к долгосрочному соглашению о прочном мире на Ближнем Востоке, сообщают иранские СМИ. Тегеран настаивает на полном прекращении войны вместо временного перемирия и требует урегулирования всех спорных вопросов в течение 30 дней. В списке требований также гарантии безопасности, вывод американских войск, снятие морских ограничений, разморозка иранских активов и отмена санкций. Трамп документ сейчас как раз изучает. возражает, но к предложенному уже относится весьма скептически.
3: Я скоро рассмотрю план, который только что прислал нам Иран, но не могу представить, чтобы он был приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет.
7: Обнулив накануне срок действия войны с Ираном, которую без санкций Конгресса американский президент мог вести 60 дней, Трамп в военном плане развязал себе руки. Пустит ли снова в ход кулаки? Вопрос пока открытый.
8: При каких обстоятельствах вы возобновили бы военные удары по целям?
3: Ну, я не хочу об этом говорить. Я не могу рассказывать такое репортеру. Если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, но сейчас посмотрим. Это, безусловно, возможно.
7: Тем временем американские журналисты подсчитывают не только во сколько США обошлась война с Ираном, по их данным, это никакие не 25, а все 50 миллиардов долларов, но и какой урон был нанесен силам Пентагона в регионе. Как следует из расследования CNN, по меньшей мере 16 американских военных баз на Ближнем Востоке были разрушены или серьезно повреждены. Крупнейшая из них — Аль-Удейд в Катаре, которая должна была контролировать воздушное пространство над 21 страной, была атакована дважды.
8: Если бы американский министр войны, неопытный и необразованный человек, получил надлежащее образование, знал основы географии и обладал достаточным пониманием Ирана, а также сложностей Ормузского пролива и Персидского залива, он бы не загнал сегодня американские вооруженные силы в трясину, из которой нет пути ни вперед, ни назад.
7: На одной из площадей Тегерана сегодня появился вот такой плакат. На нем рот американского президента изображен в форме Ормузского пролива, который скован скобами иранской блокады.
9: Я чувствую гордость и радость от того, что мы дали пощечину Трампу, но это еще не конец.
8: Послание для той собаки, Трампа, которая пришла в Персидский залив и лает. Пусть знает, что иранцы стоят как львы.
7: То, что Ормузский пролив контролируют иранцы, подтверждают и свежие спутниковые снимки. На них рой из 40 быстроходных катеров военно-морских сил Корпуса Стражи Исламской Революции, патрулирующих акваторию, вопреки заявлениям Трампа о полном уничтожении иранского флота. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
10: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Казанский «Акбарс» победил магнитогорский «Металлург» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина и вышел в финал турнира. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4-3. В составе «Акбарса» шайбы забросили Алексей Пустозеров, Артем Галимов, Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов. У хозяев отличились Дерек Барак, Никита Михайлис и Валерий Орехов. «Акбарс» выиграл серию до 4 побед со счетом 4-1. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи 28-го тура. Краснодар победил «Акрон» 1-0 и вышел на первое место в таблице. Сочи победил «Оренбург» 3-1. «Факел» обыграл «Енисей» со счетом 2-0 в матче 32-го тура первой лиги. Воронежский клуб повернулся на первое место в таблице, обойдя «Родину» на 2 очка. В других матчах «Чайка» уступила «Торпедо» 0-2, «Сокол» победил «Волгу» 1-0. Теннисист Роман Сафиулин стал победителем турнира серии «Челленджер» в Австрии. В финальном матче россиянин обыграл португальца Жайме Фарию со счетом 4-6, 6-4, 7-6. Сафиулин выиграл второй «Челленджер» подряд. Краснодарский «Локомотив» «Кубань» обыграл пермскую «Парму» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной единой лиги и вышел в следующий раунд. Встреча завершилась со счетом 87-82. Самым результативным игроком матча стал Глеб Фирсов из «Пармы», набравший 24 очка. ЦСКА обыграл красноярский «Енисей» 94-65 и выиграл серию до 3 побед со счетом 3-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: О прогнозе на 4 мая. В Челябинске и Сатке будет плюс 12 градусов, временами пройдут дожди. В Екатеринбурге плюс 15 без осадков. В Магадане около 4 тепла, вечером пройдет мокрый снег. Во Владивостоке плюс 14 без осадков. В Петропавловске-Камчатском плюс 4 градуса, временами пройдут дожди. В Мурманске плюс 10 без осадков. В Великом Новгороде около 21 тепла, вечером пройдут дожди. В Самаре плюс 18 без осадков. В Петербурге в понедельник местами кратковременные дожди, ночью 6-8 тепла, днем плюс 16. В Москве сегодня без осадков, ночью 10-12 тепла, днем плюс 23. В эти минуты в российской столице плюс 15, давление 744 миллиметра ртутного столба.
11: Программа Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Продолжение. Читает военный корреспондент Сергей Зенин.
12: Бой в болоте. Бой безвестный, о котором речь сегодня поведем, был, прошел, забылся скоро. Да и вспомнят ли о нем? Бой в лесу, в кустах, в болоте, где война стелила путь, где вода была пехоте по колено, грязь по грудь, где брели бойцы понурой, скользнув с бревна в ночи, артиллерия тонула, увязали тягачи. Этот бой в болоте диком на втором году войны не за город шел великий, что один у всей страны, не за гордую твердыню, что у матушки реки, а за некий, скажем ныне, населенный пункт Барки. Он стоял за тем болотом у конца лесной тропы. В нем осталось ровным счетом обгорелых три трубы. Там с открытых и закрытых огневых, кому забыть, было бито, бито, бито. И казалось, что там бить? Там в щебенку каждый камень, в щепке каждое бревно. Называлось там барками место черное одно. А в окружку мох, болото, край от мира в стороне. И подумать вдруг, что кто-то здесь родился, жил, работал, кто сегодня на войне. Где ты, мальчик босый, деревенский пастушок, что по этим дымным росам, что по этим кочкам шел? Бился ли ты в горах Кавказа или пал за Сталинград? Мой земляк, ровесник, брат, верный долгу и приказу, русский труженик, солдат. Или, может, в этих дымах, что уже недалеки, видишь нынче свой родимый угол дедовский, Барки. И у той черты недальной, у земли многострадальной, что была к тебе добра, влился голос твой в печальный и протяжный стон. Ура! Как в бою удачи мало и дела нехороши, виноватого бывало там, попробуй поищи. Артиллерия толково говорит, она права. Вся беда, что танки снова в лес свернули по дрова. А еще сложнее счеты чуть танкиста повстречал. Подвела опять пехота. Залегла, пропал запал. А пехота не хвастлива, без отрыва от земли, лишь махнет рукой лениво. Точно танки подвели. Так идет оно по кругу. И ругают все друг друга, лишь в согласии все подряд авиацию бронят. Все хорошие ребята. Как посмотришь, красота. И ничуть не виноваты. И деревня не взята. И противник по болоту, по траншейкам торфяным садит вновь из минометов. Что ты хочешь, делай с ним. Адреса разведал точно. Шлет посылки спешной почтой. И лежишь ты, адресат, изнывая, ждешь за кочкой. Скоро ль мина влепит взад. Перемокшая пехота в полный смак клянет болото. Не мечтает о другом хоть бы смерть, да на сухом. Кто-нибудь еще расскажет, как лежали там в тоске. Третьи сутки кукиш кажет в животе кишка кишке. Посыпает дождик редкий, кашель злой терзает грудь. Ни клочка родной газетки козью ножку завернуть. И ни спичек, ни махорки, все раскисло от воды. Согласись, Василий Теркин, хуже нет уже беды. Тот лежит у края лужи, усмехнулся. Нет, друзья, во сто раз бывает хуже, это точно знаю я. Где уж хуже? А не спорьте, кто не хочет, тот не верь. Я сказал бы, на курорте мы находимся теперь. И глядит шутник великий на людей со стороны, губы то ли от черники, то ли от холода черны. Говорит, в своем болоте ты находишься сейчас. Ты в цепи, во взводе, в роте. Ты имеешь связь и часть. Даже сетовать неловко. При такой чудак судьбе у тебя в руках винтовка. Две гранаты при тебе. У тебя в тылу, на фланге, сам не знаешь, как силен. Бронебойки, пушки, танки. Ты, брат, это батальон, полк, дивизия, а хочешь фронт, Россия. Наконец, я скажу тебе короче и понятней. Ты боец, ты в строю, прошу усвоить. А, быть может, год назад ты бы здесь изведал, воин, то, что наш изведал, брат. Ноги б с горя не носили. Где свои, где чьи края, где тот фронт и где Россия? По какой рубеж своя? И однажды ночью поздно, от деревни в стороне, укрывался б ты в колхозной, например, сеной копне. Тут озноб вдувая в души, долгой выгнувшись дугой, смертный свист скатился в уши, ближе, ниже, суше, глуше, и разрыв, за ним другой. Ну, накрыл, не даст дослушать человека. Он такой. И за каждым тем разрывом на примолкнувших ребят рваный лист, кружась лениво, ветки сбитые летят. Тянет всех, зовет куда-то. Уходи, беда вот-вот. Только Теркин. Брось, ребят, говорю, не попадет. Сам сидит, как будто в кресле. Всех страхует от огня. Ну, а если? Ну, а уж если, получи тогда с меня. Слушай, лучше, я серьезно рассуждаю о войне. Вот лежишь ты в той бесхозной, в поле брошенной копне. Немец где? Да ближние хаты полверсты, ни дать, ни взять. И приходят два солдата в поле сено навязать. Из копнушки вяжут сено, той, где ты нашел приют. Уминают под колено и поют. И что ж поют, хлопцы? Верьте мне, не верьте, только врать не стал бы я. А поют худые черти, сам слыхал, Москва моя. Тут состроил Теркин рожу и привстал, держась за пень, и запел весьма похоже, как бы немец мог запеть. До того тянул он криво и смотрел при этом он так чванливо, так тоскливо, так чудно, печенки вон. Вот смех тебе, однако, услыхал бы ты тогда эту песню, ты б заплакал от печали и стыда. И смеешься ты сегодня, потому что, знай, боец, этой песни прошлогодней нынче немец, не певец. Не певец-то это верно, это ясно, час не тот. А деревню-то примерно вот берем, не отдает. И с тоскою бесконечной, что, быть может, год берег как-то так чистосердечно, глубоко, как мех кузнечный, вдруг вздохнул. Ого, сынок! Удивился Теркин вздоху, посмотрел. «Ну-ну», — сказал. И такой ребячий хохот всех опять в работу взял. «Ах ты, Теркин, ну и малый, и в кого ты удался? Только мать, наверное, знала. Я от тетки родился. Теркин, теткин, елки-палки. Сыпь еще назло врагу». «Не могу, талант жалко, да бомбежки берегу». «Получай тогда на выбор, что имею про запас. И за то тебе спасибо. На здоровье. В добрый час». Заключить теперь нельзя ли, что, мол, горе не беда, что ребята встали, взяли деревушку без труда, что с удачей постоянной Теркин подвиг совершил, русской ложкой деревянной 8 фрицев уложил. Нет, товарищ, скажем прямо, был он долог до тоски, летний бой. За этот самый населенный пункт Барки много дней прошло суровых, горьких, списанных в расход. Но позвольте, скажут снова, так о чем тут речь идет? Речь идет о том болоте, где война стелила путь, где вода была пехоте по колено, грязь по грудь. где в трясине, в ржавой каше, безответно, в счет, не в счет, шли, ползли, лежали наши днем и ночью напролет, где подарком из подарков, как труды невелики, не Ростов им был, не Харьков, населенный пункт Барки. И в глуши, в бою безвестном, в сосняке, в кустах сырых, смертью праведной и честной пали многие из них. Пусть тот бой не упомянут в списке славы золотой. День придет, еще повстанут люди в памяти живой. И в одной бессмертной книге будут все навек равны. Кто за город пал великий, что один у всей страны, кто за гордую твердыню, что у Волги, у реки, кто за тот забытый ныне населенный пункт Барки. И Россия, мать родная, почесть всем отдаст сполна. Бой иной, пора иная, жизнь одна и смерть одна. О любви. Всех, кого взяла война, каждого солдата, проводила хоть одна женщина когда-то. Не подарок, так белье собрала, быть может, что и дальше без нее, то она дороже. И дороже этот час памятный, особый, взгляд последний этих глаз, что забудь, попробуй. Обойдись в пути большом, глупой славы ради, без любви, что видел в нем, в том прощальном взгляде. Он у каждого из нас самый сокровенный, и бесценный наш запас, неприкосновенный. Он про всякий час, друзья, бережно хранится, и с товарищем нельзя этим поделиться. Потому он мой, он весь мой, святой и скромный. У тебя он тоже есть. Ты подумай, вспомни. Всех, кого взяла война, каждого солдата проводила хоть одна женщина когда-то. И приходится сказать, что из всех тех женщин, как всегда, родную мать вспоминают меньше. И не принято родной сетовать напрасно. Срок иной, в любви иной, мать сама была женой, с тем же правом властным. Да, друзья, любовь жены, кто не знал, проверьте, на войне сильней войны и, быть может, смерти. Ты только не перечь той любви, что вправе ободрить, предостеречь, осудить, прославить. Вновь достань листок письма. Перечти сначала, пусть в землянке полутьма. Ну-ка, где она сама то письмо писала? При каком на этот раз примостилась в свете? То ли спали в этот час, то ли мешали дети. То ли болела голова, тяжко, не впервые от того, брат, что дрова не горят сырые. Впряжена в тот воз одна, разве не устанет? Да зачем тебе жена жаловаться ставит? Жены думают, любя, что иное слово все ж скорей найдет тебя на войне живого. Нынче жены все добры, беззаветны вдосталь. Даже те, что до поры были ведьмы просто. Смех не смех, случалось мне с женами встречаться, от которых на войне только и спасаться. Чем томиться день за днем с той женою-крошкой, лучше ползать под огнем или под бомбежкой. Лучше пять пройдя, а так ждать шестую в сутки. Впрочем, это только так, только ради шутки. Нет, друзья, любовь жены сотню раз проверьте. На войне сильнее войны и, быть может, смерти. И одно сказать о ней вы бы могли вначале, что короче, что длиннее, та любовь, война ли. Но бестрепетно в лицо, глядя всякой правде, я замолвил бы словцо за любовь, представьте. Как война на жизнь не шла, сколько ни пахала, но любовь пережила срок ее немалый. И недаром нету, друг, письмеца дороже, что из тех далеких рук, дорогих, усталых рук, трещинках по коже. И не зря взываю я к женам настоящим. Жены, милые друзья, вы пишите чаще. Не ленитесь к письмецу приписать, что надо. Генералу ли бойцу, это как награда. Нет, товарищ, не забудь. На войне жестокой, у войны короткий путь. У любви далекий. И ее большому дню сроки близки ныне. А к чему я речь клоню? Вот к чему, родные. Всех, кого взяла война, каждого солдата проводила хоть одна женщина когда-то. Но хотя и жалко мне, сам помочь не в силе, что остался в стороне Теркин мой, Василий. Не случилось никого проводить в дорогу. Полюбите вы его, девушки, ей-богу. Любят летчиков у нас, конники в почете. Обратитесь, просим вас, к матушке пехоте. Полюбите молодца, сердце подарите, до победного конца верно полюбите. Пусть он конник на коне, летчик в самолете. И однако на войне первый ряд пехоте. Пусть танкист красив собой и горяч в работе, а ведешь машину в бой, поклонись пехоте. Пусть форсист-артиллерист в боевом расчете отстрелялся, не гордись, дело суть в пехоте. Обойдите всех подряд, лучше не найдете. Обратите нежный взгляд, девушки, к пехоте. Полюбите молодца, сердце подарите до победного конца. Верно полюбите.
11: Читал военный корреспондент Сергей Зенин. Мы продолжаем чтение поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». Читает Николай Долгачев. Запись сделана в условиях командировки военного корреспондента.
13: Отдых Теркина. На войне, в пути, в теплушке, в тесноте любой избушки, в блиндаже или погребушке, там, где случай приведет, лучше нет, как без хлопот, без перины, без подушки, примостясь кое-как друг дружке отдохнуть минут 600. Даже больше бы не мешало, но солдату на войне срок такой для сна, пожалуй, можно видеть лишь во сне. И представь, что вдруг, покинув в некий час передний край, ты с попутной машиной попадаешь прямо в рай. Мы здесь вовсе не желаем шуткой той блеснуть спроста, что, мол, рай с передним краем – это смежные места. Рай по правде. Дом, крылечко, веник, ноги обметай, дальше горница и печка – все, что надо, чем не рай. Вот и в книге ты отмечен, раздевайся, проходи, и плечми у теплой печи на свободе поведи. Осмотрись вокруг детально, вот в ряду твоя кровать, и учти, что это спальня. То есть место специально для того, чтобы только спать. Спать, солдат, весь срок недельный самолично, безраздельно занимать кровать свою, спать в сухом тепле постельном, спать в одном белье нательном, как положено в раю. И по строгому приказу, коль тебе здесь быть пришлось, ты помимо сна обязан пищу в день 4 раза принимать. Но как? Вопрос. Всех привычек перемена, поначалу тяжела. Есть в раю нельзя с колена, можно только со стола. И никто в раю не может бегать к кухне с котелком, и нельзя сидеть в одеже и корежить хлеб штыком. И такая установка строго-настрого дана, что у ног твоих винтовка находиться не должна. И в ущерб своей привычке ты не можешь за столом утереться рукавичкой или так вот рукавом. И когда покончишь с пищей, не забудь еще, солдат, что в раю за голенище ложку прятать не велят. Все такие оговорки разобрав, поняв путем, принял в счет Василий Теркин и решил, не пропадем. Вот обед прошел и ужин. Как вам нравится у нас? Ничего, немножко б хуже, то и было в самый раз. Покурил, вздохнул и на бок. Как-то странно голове. Простыня пускай одна бы, нет, так намол сразу две. Чистота, озноб по коже. И неловко, что здоров. А до крайности похоже, будто в госпитале вновь. Сон забвения на пороге, ровно, сладко дышит грудь. Ах, как холодно в дороге, у объезда где-нибудь. Как прохватывает ветер, как луна теплом бедна. Ах, как трудно все на свете. Служба, жизнь, зима, война. Как тоскует о постели на войне солдат живой. Что ж не спится в самом деле, не укрыться ли с головой. Полчаса и час проходит сбоку на бок, навзничь, ниц. Хоть убейся, не выходит. Все храпят, а ты казнись. То ли жарко, то ли зябко, не понять, а сна все нет. Да надень ты, парень, шапку, вдруг дают ему совет. Разъясняют, ты не первый, не второй страдаешь тут. Поначалу наши нервы спать без шапки не дают. И едва надел родимый головной убор солдат, боевой, пропахший дымом и землей, как говорят. Тот обношенный на славу под дождем и под огнем, что еще колючкой ржавой как-то прорван был на нем. Тот, в котором жизнь проводишь, не снимая, так хорош. И когда ко сну отходишь, и когда на смерть идешь. Видит? Нет, не зря послушал тех, кто знали, в чем резон. Как-то вдруг согрелись уши, как-то стало мягче, глуше, и всего свернуло в сон. И проснулся он до срока с чувством редкостным, точь-в-точь, словно где-нибудь далеко побывал за эту ночь. Словно выкупался где-то, где хоть вновь туда вернись. Не зима была, а лето, не война, а просто жизнь. И с одной ногой обутой шапку снять, забыв свою, на исходе первых суток он задумался в раю. Хороши харчи и хата. Осуждать не станем зря, только знаете, война-то не закончена, друзья. Посудите сами, братцы, кто б чуть дней придумать мог раздеваться, разуваться на такой короткий срок. Тут обвыкнешь, сразу крышка, чуть покинешь этот рай. Лучше, скажем, передышка. Больше время не теряй. Закусил, собрался, вышел, дело было на мази, грузовик идет, заслышал, голосует, подвези. И 4 пуда грузу добавляя по пути, через борт ввалился в кузов, постучал, давай, крути. Ехал близко ли, далеко, кому надо, вымеряй, только рай, прощай до срока. И опять передний край. Соскочил у поворота, глядь, и дома, у огня. Ну, рассказывайте, что тут, как тут, хлопцы, без меня? Сам рассказывай, кому же неохота знать тот час, как там, что в раю у вас. Хорошо, немного б хуже, верно, было б в самый раз. Хорошо поспал, богато, осуждать не станем зря, только знаете, война-то не закончена, друзья. Как дойдем до той границы по Варшавскому шоссе, вот тогда, как говорится, отдохнем. И то не все. А пока в пути, в теплушке, в тесноте любой избушки, в блиндаже или погребушке, где нам случай приведет, лучше нет, как без хлопот, без перины, без подушки, примостясь плотней друг к дружке отдохнуть, а там вперед. В наступление. Только жили в обороне, что уже с передовой сами шли, бывало, кони, как в селе, на водопой. И на весь тот лес обжитый, и на весь передний край у землянок домовитый раздавался пёсий лай. И прижившийся на диво петушок, была пора, по утрам будил комдива, как хозяина двора. И во славу зимних будин в бане пару не жалей, секлись вениками люди вязки собственной своей. На войне, как на привале, отдыхали про запас, жили, терки начитали на досуге. Вдруг приказ, конец стоянки. И уж где-то далеки опустевшие землянки, сиротливые дымки. И уже обыкновенно то, что минул целый год, точно день, вот так, наверное, и война, и все пройдет. И солдат мой поседелый, коль останется живой, вспомнит, то-то было дело, как сражались под Москвой. И с печалью горделивой он начнет в кругу внучать свой рассказ неторопливый, если слушать захотят. Трудно знать, со стариками не всегда мы так добры. Там посмотрим, а покамест далеко до той поры. Бой в разгаре, дымкой синий, серый снег заволокло, и в цепи идет Василий, под огнем идет в село. И до отчего порога, до родимого села, через то село дорога не иначе пролегла. Что поделаешь, иному еще кружнее путь. И идет иной до дому то ли степью незнакомой, то ли горами где-нибудь. Низко смерть на шапкой свищет, хоть кого согнет в дугу. Цепь идет, как будто ищет что-то в поле на снегу. И бойцам, что помоложе, что впервые так ведут, в этот час всего дороже знать одно, что Теркин тут. Хорошо, хотя ознобцам понимает под огнем не последним самым хлопцам показать себя при нем. Толку нет, что в миг тоскливый, как снаряд берет разбег, Теркин также ждет разрыва, камнем кинувшись на снег. Что над страхом меньше власти у того в бою подчас, кто судьбу свою и счастье испытал уже не раз. Что, быть может, эта сила уцелевшим из огня человека выносила до сегодняшнего дня. Да вот этой бразденке, где лежит, вобрав живот, он обшитый кожей тонкой человек, лежит и ждет. Где-то там, за полем бранным, думу думает свою, тот, по чьим часам карманным все часы идут в бою. И за всей вокруг пальбою, за разрывами в дыму он следит, владыка боя, и решает, что к чему. Где-то там, в песчаной круче, в блиндаже сухом зыбучем, глядя в карту, генерал те часы свои достал. Хлопнул крышкой, точно дверкой, поднял шапку, вытер пот и дождался. Слышит Теркин взвод за родину, вперед! И хотя слова он эти, кличу смерти на краю, сотни раз читал в газете и не раз слыхал в бою, в душу вновь они вступали с одинаковую той властью правды и печали, сладкой горечи святой, с той силой неизменной, что людей в огонь ведет, что за все ответ священный на себя уже берет. Взвод за родину вперед. Лейтенант щеголеватый, конник спешенный в боях, по-мальчишески усатый, весельчак, плясун, казак, первым встал, стреляя сходу, побежал вперед со взводом, обходя село с задов, и пролег уже далеко след его в снегу глубоком, дальше всех в цепи следов. Вот уже у крайней хаты поднял он ладонь к усам. «Молодцы! Вперед, ребята!» — крикнул так молодцевато, словно был Чапаев сам. Только вдруг вперед подался, отступился на бегу. Четкий след его прервался на снегу. И нырнул он в снег, как в воду, как мальчонка с лодки в вир. И пошло в цепи по взводу. Ранен, ранен командир. Подбежали, и тогда-то с тем и будет не забыт, он привстал. Вперед, ребята! Я не ранен, я убит. Край села, сады, задворки, в двух шагах, в руках, вот-вот. И увидел, понял Теркин, что вести его черед. Взвод за родину, вперед. И доверчиво, по знаку, за товарищем спеша, с места бросились в атаку. 40 душ, одна душа. Если есть в бою удача, то в исходе все подряд, с похвалой весьма горячие друг о друге говорят. Танки действовали славно, шли саперы молодцом. Артиллерия подавно не ударит в грязь лицом, а пехота, как по нотам шла пехота. Ну да что там, авиация и та. Словом, просто красота. И бывает так, не скроем, что успех глаза слепит, столько сыщется героев, что, глядишь, один забыт. Но для точности примерной, для порядка, генерал, кто в село ворвался первым, знать на месте пожелал. Доложили, как обычно, мол, такой-то взял село, но не смог явиться лично, так как ранен тяжело. И тогда из всех фамилий, всех сегодняшних имен, Теркин вырвалось, Василий. Это был, конечно, он. Смерть и войн. За далекие пригорки уходил сражение жар. На снегу Василий Теркин неподобранный лежал. Снег под ним, набрякши кровью, взялся грудой ледяной. Смерть склонилась к изголовью. Ну, солдат, пойдем со мной. Я теперь твоя подруга, недалеко провожу. Белой вьюгой, вьюгой след запорошу. Дрогнул Теркин, замерзая на постели снеговой. Я не звал тебя, косая, я солдат, еще живой. Смерть, смеясь, нагнулась ниже. Полно, полно, молодец. Я-то знаю, я-то вижу, ты живой, да не жилец. Мимоходом тенью смертной я твоих коснулась щек, а тебе и незаметно, что на них сухой снежок. Моего не бойся мрака. Ночь, поверь, не хуже дня. А чего тебе, однако, нужно лично от меня? Смерть как будто бы замялась, отклонилась от него. Нужна мне такую малость, ну, почти что ничего. Нужен знак один согласия, что устал беречь ты жизнь, что о смертном молишь часть. Сам, выходит, подпишись. Смерть подумала, ну что же, подпишись и на покой. Нет, уволь, себе дороже. Не торгуйся, дорогой. Все равно идешь на убыль, смерть подвинулась к плечу. Все равно стянулись губы, стынут зубы. Не хочу. А смотри-ка, дело к ночи. На мороз горит заря. Я к тому, чтобы мне, короче, и тебе не мерзнуть зря. Потерплю. Но что ты, глупый, ведь лежишь, всего свело. Я б тебя тут час тулупом, чтобы уже навек тепло. Вижу, веришь. Вот и слезы, вот уж я тебе милей. Врешь. Я плачу от мороза, не от жалости твоей. Что от счастья, что от боли, все равно, а холод и лют. Завелась поземка в поле. Нет, тебя уж не найду. И зачем тебе, подумай, если кто и подберет, пожалеешь, что не умер. Здесь на месте, без хлопот. Шутишь, смерть, плетешь тенета. Отвернул с трудом плечо. Мне как раз пожить охота, я и не жил-то еще. А и встанешь. Толку мало, продолжала смерть, смеясь. А и встанешь все сначала. Холод, страх, усталость, грязь. Ну-ка, сладко ли, дружище, рассуди-ка в простоте. Что судить? С войны не взыщешь, ни в каком уже суде. А тоска, солдат, в придачу. Как там дома? Что с семьей? Вот уж выполню задачу. Кончу немца и домой. Так, допустим. Но тебе-то и домой к чему прийти? Догола земля раздета и разграблена, учти. Все в забросе. Я работник. Я бы дома в дело вник. Дом разрушен. Я и плотник. Печки нету. И печник. Я от скуки на все руки. Буду жив. Мое со мной.

0: договариваться стал. Я не худший, не лучший, что погибну на войне. Но в конце ее, послушай, дашь ты на день отпуск мне. Дашь ты мне в тот день последний, в праздник славы мировой услыхать салют победный, что раздался над Москвой. Дашь ты мне в тот день немножко погулять среди живых. Дашь ты мне в одно окошко постучать в краях родных. И как выйдут на крылечко. Смерть, а смерть? Еще мне там дашь сказать одно словечко, полсловечко? Нет, не дам. Дрогнул Теркин, замерзая на постели снеговой. Так пошла ты прочь, косая. Я солдат еще живой. Буду плакать, выть от боли, гибнуть в поле без следа. Но тебе по доброй воле я не сдамся никогда. Погоди, резон почище я найду. Подашь мне знак. Стой, идут за мной. Ищут из санбата. Где, чудак? Вон, по стежке занесенный. Смерть хохочет во весь рот. Из команды похоронной. Все равно живой народ. Снег шуршит, подходят двое. Об лопату звякнул лом. Вот еще остался воин. К ночи всех не уберем. А и то, устали за день, доставай кисет, земляк, на покойничке присядем, да покурим натощак. Кабы знаешь, до затяжки исчез с горячих котелок, как бы капельку из фляжки, кабы так один глоток или два. И тут хоть слабо подал Теркин голос свой. Прогоните эту бабу, я солдат еще живой. Смотрят люди, вот так штука, видят верно, жив солдат. Что ты думаешь, а ну-ка, понесем его в санбат? Ну и редкостное дело, рассуждают не спеша. Одно дело просто тело, а тут тело и душа. Еле-еле душа в теле, шутки, что ли, зазяб совсем. А уж мы тебе хотели, понимаешь, в наркозем. Не толкуй, заждался малый, вырубай шинель во льду, поднимай. А смерть сказала, я, однако, вслед пойду. Земляки, они к работе приспособлены иной. Врете, мыслит, растрясете, и еще он будет мой. Два ремня да две лопаты, две шинели поперек. Береги, солдат, солдата, понесли, терпи, дружок. Норовят, чтобы поменьше тряски, чтоб ровнее как-нибудь. Берегут, несут с опаской, смерть сторонкой держит путь. А дорога, не дорога, целина, по пояс снег. Отдохнули бы вы немного, хлопцы, милый человек. Говорит земляк толково, не тревожься, не жалей, потому несем живого, мертвый вдвое тяжелей. А другой, оно известно, а еще и то учесть, что живой спешит до места, мертвый дома, где не есть. Дело стало быть в привычке, заключают земляки. Что ж ты, друг, без рукавички, на-ка теплую с руки. И подумала впервые смерть, следя со стороны, да чего ж они живые между собой свои дружны. Потому и с одиночкой сладить надобно суметь. Нехотя даешь отсрочку. И, вздохнув, отстала смерть.
1: Читал военный корреспондент Николай Долгачев. Запись сделана в условиях командировки военного корреспондента. Мы продолжаем чтение поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». Читает военный корреспондент Егор Григорьев.
2: Теркин, Теркин. Чья-то печка, чья-то хата, на дрова распилен хлев. Кто назявся, дело свято, тому надо обогрев. Дело свято, чья там хата, кто их нынче разберет? Грейся, радуйся, ребята, сборный, смешанный народ. На полу тебе солома, задремалась? Так ложись, ни у тещи и ни дома, ни в раю, однако, жизнь. Тот сидит, разувши ногу, приподняв, глядит на свет. Всю ощупывает строго, узнает, его или нет. Тот, шинель смахнув без страху, высоко задрав рубаху, прямо в печку хочет влезть. Не один ты, братец, здесь. Отслонитесь, хлопцы, темень. Что ты, правда, как тот немец? Нынче немец сам не тот. Ну, брат, он еще дает. Отпускает, не скупится. Все же с прежним не сравнится. Снял сапог с одной ноги. Дело ясное, беги. О-хо-хо, война, ребятки. А ты думал, вот чудак. Лучше нет, чайку в достатке. Хмель,

0: Он греет. Да не так. Это чья же установка греться чаем? Вот ты врешь. Эй, не ставь к огню винтовку. А еще кулеш хорош. Опрокинутый истомой Теркин дремлет на спине. От беседы в стране. Так ли, сяк ли, Теркин дома, то есть снова на войне. Это раненым известно. Воротись ты в полк родной, все не то. Иное место. И народ уже иной. Прибаутки, поговорки не такие ловят слух. Где-то наш Василий Теркин. Это слышит Теркин вдруг. Привстает, шурша соломой. Что там дальше? Подстеречь. Никому он не знакомый, и о нем как будто речь. Но сквозь шум и гам веселый, что кипел вокруг огня, вот он слышит новый голос. Это кто там про меня? Про тебя? Без оговорки тот опять. Само собой. Почему? Так я же Теркин. Это слышит Теркин мой. Что-то странное творится, непонятное уму. Повернулись тотчас лица, молча к Теркину. К тому. Люди вроде оробели. Теркин? Лично? Я и есть. В самом деле? В самом деле. Хлопцы, хлопцы, Теркин здесь. Не свернете ли махорки? Кто-то вытащил кисет и не мой, а тот уж Теркин. Говорит, махорки? Нет. Теркин мой к огню поближе отгибает воротник, поглядит, а он-то рыжий. Теркин тот, его двойник. Если б попросту махорки, Теркин выкурил второй, и не встрял бы, может, Теркин, промолчал бы мой герой. Но поскольку водит носом, задается человек, Теркин мой к нему с вопросом. А у вас, небось, Казбек? Тот помедлил чуть с ответом, мол, не понял ничего. Что ж, трофейной сигаретой угощу. Возьми его. Видит мой Василий Теркин, не с того зашел конца, и не то, чтоб с чувством горьким уколол у молодца, не любил людей спесивых. И обиду затая, он сказал, вздохнув лениво: «Все ж, Теркин, это я». Смех, волнение. «Новый Теркин! Хлопцы, двое!» «Вот беда! Как дойдет их до пятерки?» «Разбудите нас тогда!» «Нет, брат, шутишь!» — отвечает Теркин тот, поджав губу. «Теркин, я!» «Да кто их знает? Не написано на лбу!» Из кармана гимнастерки рыжий книжку. «Что ж я вам?» «Точно, Теркин!» Только Теркин не Василий, а Иван. Но уже с насмешкой глядя, тот ответил моему: «Ты пойми, что рифмы ради можно сделать хоть Фому». Этот выдохнул затяжку. Да, но Теркин-то герой. Тот шинелку нараспашку. Вот вам орден, вот другой. Вот вам Теркин бронебойщик. Верьте слову, не молве. И машин подбил я больше не одну, а целых две. Теркин будто бы растерян. Грустно щурится в огонь. Я бы мог тебя проверить, будь бы здесь у нас гармонь. Все кругом. Гармонь найдется. Есть у старшего. Не тронь. Что не тронь? Смотри, проснется. Пусть проснется. Есть гармонь. Только взял боец трехрядку, сразу видно, гармонист. Для начала, для порядку, кинул пальцы сверху вниз. И к мехам припал щекою. Строг и важен, хоть не брит, и про вечер над рекою завернул, завел на взрыд. Теркин мой маханул рукою. «Ладно, можешь, — говорит, — но одно тебя, брат, губит. Рыжий с Теркину не идет. Рыжих девки больше любят», — отвечает Теркин тот. Теркин сам уже хохочет, сердцем щедрым наделен, и не так уже хлопочет за себя, что Теркин он. Чуть обидно, да приятно, что такой же рядом с ним непонятно, да занятно всем ребятам остальным, — молвит Теркин. «Сделай милость, будь ты Теркин насовсем, и пускай однофамилец буду я, а тот». «Зачем? Кто же Теркин?» «Ну и лихо! Хохот, шум, неразбериха! Встал какой-то старшина, да как крикнет: «Тишина! Что вы тут не разберете? Не поймете меж собой. По уставу каждой роте будет придан теркин свой». «Слышно всем? Порядок ясен? Жалоб нету? Ни одной? Разойдись!» И я согласен с этим строгим старшиной. Я бы, может быть, и взводом придал Теркина в друзья. Впрочем, все тут мимоходом к разговору, вставил я. От автора. По которой речке плыть, той и славушку творить. С первых дней годины горькой, в тяжкий час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Но еще не знал я, право, что с печатного столбца всем придешься ты по нраву, а иным войдешь в сердца. До войны еще в помине был ты, Теркин, на Руси. Теркин? Кто такой? А ныне? Теркин? Кто такой? Спроси. Теркин? Как же? Знаем. Дорог. Парень свой, как говорят, словом, Теркин, тот, который на войне лихой солдат, на гулянке гость не лишний, на работе хоть куда. Жаль, давно его не слышно. Может, что худое вышло? Может, с Теркиным беда? Не могло того случиться. Не похоже. Враки, вздор. Как же, если очевидца подвозил один шофер? В том бою лежали рядом. Теркин будто бы привстал в тот же миг его снарядом бронебойным. Наповал. Нет, снаряд ударил мимо. А слыхали так, что мина. Пуля, дура. А у нас? Говорили, что фугас. Пуля, бомба или мина, все равно не в том вопрос, а слова перед кончиной он какие произнес? Говорил насчет победы, мол, вперед. Примерно так. Жаль, сказал, что до обеда я убитый натощак. Неизвестно, мол, ребята, отправляясь на тот свет, как там, что, без аттестата признают нас или нет? Нет, иное почему-то, слышал раненый боец, молвил Теркин в ту минуту: мне конец, войне конец. Если так, тогда не верьте, разве это не вдомек? Не подвержен Теркин смерти, коль в войне не вышел срок. Шутки, слухи в этом духе автор слышит не впервой. Правда, правдой остается, а молва себе молвой. Нет, товарищи, герою столько лямку протащив выходить теперь из строя, извините, Теркин жив. Жив-здоров, бодрей, чем прежде, помирать. Наоборот, я в такой теперь надежде, он меня переживет. Все худое он изведал, он терял родимый край и одну политбеседу повторял: не унывай. С первых дней годины горькой мир слыхал сквозь грозный гром, повторял Василий Теркин: перетерпим, перетрем. Ни почем труды и муки, горечь, бедствий и потерь, а кому же книги в руки, как не Теркину теперь? Рассуди-ка, друг товарищ, посмотри-ка, где ты вновь на привалах кашу варишь. В деревнях грызешь морковь? Снова воду привелося, из какой черпать реки? Где стучат твои колеса, где ступают сапоги? Оглянись, как встал с рассвета, или ночи не спал солдат. Был или не был здесь два лета, две зимы тому назад. Вся она, от Подмосковья и от Волжского верховья до Днепра и Заднепровья, вдаль на запад страна, прежде отданная с кровью, кровью вновь возвращена. Вновь отныне это свято, где не свет, то наша хата, где не дым, то наш костер, где не стук, то наш топор. Что не груз, идет куда-то, наш маршрут и наш мотор. И такую-то махину, где гони, гони машину, есть где ехать вдаль и вширь, он пешком, не в половину, всю промерил богатырь. Богатырь не тот, что в сказке, беззаботный великан, а в походной запояске человек простой закваски, что в бою не чужд опаски, коль не пьян, а он не пьян. Но покуда вздох в запасе, толку нет о смертном часе. В муках твердый, в горе горд, Теркин жив и весел, черт. Праздник близок, мать Россия, оберни на запад взгляд. Далеко ушел Василий, Вася Теркин, твой солдат. То серьезный, то потешный, нипочем, что дождь, что снег, в бой. Вперед, в огонь кромешный он идет, святой и грешный, русский чудо-человек. Разносись, молва по свету, объявился старый друг. Ну-ка к свету, ну-ка вслух.
1: Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. «Радио России». «Радио России» слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на «Радио России» в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Серьезные потери на поле боя несут украинские боевики. И СКР начал проверку после того, как в селе Новоильинка Томской области из-за природных пожаров сгорели сразу 16 домов. Теперь подробнее об этих и других событиях. Стоимость нефти на мировом рынке может вырасти еще больше, если из-за ударов ВСУ по инфраструктуре, задействованной в экспорте нефти из России, ее станет меньше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для информслужбы «Вести». Он прокомментировал слова Зеленского, который утверждает, что слушался призыв Запада не наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре. По словам Пескова, он сказал: «Не знаю, отказал он европейцам или нет, но ситуация такова, что в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Армузском проливе нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть». Серьезные потери на поле боя несут украинские боевики. Так, наша группировка «Запад» за сутки нанесла поражение формированием 6 бригад ВСУ. И такая работа – это подготовка на полигоне. О том, как тренируются штурмовики, расскажет Виталий Брыксин.
2: Военнослужащие 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии группировки войск «Запад» выдвигаются на штурм населенного пункта, который, по легенде учений, занят противником.
3: Вот эта точка условная называется «Накопитель». Здесь происходит перегруппировка перед штурмом. Сюда же подвозят БК и эвакуируют раненых.
2: Подвоз обеспечивают наземные платформы. При этом у машин широкий спектр боевых задач. На еще одном таком роботе, например, установлен автоматический гранатомет. Техника универсальная. Еще одна важная миссия для этих комплексов на поле боя – эвакуация раненых. Первую помощь пострадавший боец оказывает себе самостоятельно и ожидает подмогу.
3: Эвакуировать бойцов с поля боя помогает другой боец, грузит его на робот. И теперь раненого доставят в безопасную зону.
2: Тем временем остальные штурмовики приближаются к населенному пункту. У каждого своя задача. Например, эта пара атакует врага противотанковой управляемой ракетой. Пулемет калибра 7,62 эффективно подавляет противника огнем с расстояния до 1 километра. Бойцы короткими перебежками двигаются за роботом.
3: Во время зачистки и штурма происходит боевое слаживание. Это своеобразный экватор, середина подготовки бойцов.
2: Первая двойка штурмовиков стремительно преодолевает вражеские укрепления и заходит в дом. Двигаются постепенно от одного строения к другому. Сегодня во время учений бойцы преодолели около 2 километра по пересеченной и открытой местности.
4: Вообще Украина – это есть открытка. Одни поля, мало лесов. В основном бои происходят у нас на открытых местностях.
2: Военнослужащий с позывным «Шеф» участвует в СВО с самого начала. Сейчас свой боевой опыт передает молодым защитникам.
4: Мы больше работаем на подготовку, как психологи, подготовку солдата.
2: В среднем на полигоне бойцы проводят чуть больше 20 дней. Затем их распределяют по направлениям передовой, где они выполняют уже боевые задачи специальной военной операции.
5: Гром, я монгол. Наблюдая противника на лесополосе ТОК. 3 противника, квадрат 4. Лежит под деревом.
2: Точными выстрелами снайперы 38-й мотострелковой бригады группировки «Восток» уничтожают противника в замаскированном укрытии. Оттуда по нашим штурмовикам велся непрерывный пулеметный огонь. А так артиллеристы группировки «Запад» с помощью новейшей самоходки «Гиацинт-К» сожгли опорники и места скопления личного состава ВСУ в Харьковской области. В Запорожской области 152-е снаряды группировки «Восток» уничтожили укрепленные блиндажи и живую силу противника. Не дает противнику поднять головы и эффективный огонь расчетов МСТА-С из группировки «Центр» на Днепропетровском направлении. Особенно качественной в зоне боевых действий получается работа в дуэте дроноводов и артиллеристов.
6: Это все равно все командно. То есть просто в движущую цель попасть намного сложнее. Но это не говорю, что это невозможно. попадали под движ и по тяжелой технике, и по легковым машинам, и по мобильным группам ВСУ.
2: Виталий Брыксин, Вести, Луганск.
1: СКР начал проверку после того, как в селе Новоильинка Томской области из-за природных пожаров сгорели сразу 16 домов. Сейчас возгорание ликвидировано. Репортаж Дианы Пахомовой.
7: Шквалистый ветер разносит искры за сотни метров. Это все, что осталось от домов по улице Рабочей в селе Новоильинка Шигарского района. В огне 16 строений, 5 из которых нежилые. Ближе к ночи пожарным удается локализовать возгорание площадью несколько тысяч квадратных метров. В воздухе висит едкий запах гари. На улице Рабочей практически не осталось целых домов. Вокруг только черная трава и пепел.
8: Дым пошел со стороны леса. Мы думали, что это опал. Через несколько минут вышла на огород посмотреть. Там уже был очень черный сильный дым, и щелчок хлопало все. Это уже явно, я говорю, мам, это уже не опал, это дома горят.
7: Местные жители сегодня со слезами вспоминают те страшные минуты. Все произошло молниеносно. Из-за сильного ветра дома вспыхивали, как спички. Люди успевали взять только самое ценное.
9: Я в окно увидела, смотрю, это уже опал идет, и я к соседям побежала. А что, это быстренько домой документы взяла, больше ничего, вот в чем, все.
7: Александр Нинаев вместе с супругой спасались из окон, дом был полностью охвачен пламенем.
10: Я домой только зашел, хотел выйти, сенцы уже все никак, окно на кухне открыл, выскочил.
7: Стихию удалось остановить, однако здесь продолжают оставаться еще тлеющие участки. Уцелела лишь частично печь и пару кастрюль.
11: Сколько лет живете здесь?
12: Всегда.
11: Всегда?
12: Да, 73 года.
13: Да тут и родилась.
11: Но мы будем все равно восстанавливать.
7: Люди, потерявшие в стихии свои дома и лишившиеся имущества, получат всестороннюю поддержку, включая денежные выплаты. Об этом заявил губернатор. Владимир Мазур лично побеседовал с каждым человеком. 8 жителей на время переехали к родственникам. Для 4 предоставлен пункт временного размещения. С пострадавшими также работают психологи МЧС.
11: Выплаты, которые денежные компенсации, и выплаты материальные, и восстановление жилища. Это все должно быть комплексно, комиссионно. Сейчас нужно людей не оставить один на один, оказать им всю помощь, чтобы они также продолжали жить.
7: Причина начала пожара предстоит установить экспертам. Одно ясно точно. На время действия особого противопожарного режима, который установлен сегодня в Томской области, жителям необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности. Руководителям районов поручено усилить работу по уборке сухой растительности, а электросетевым компаниям исправить провисание и запутывание проводов, отключить от питания заброшенные дома. Диана Пахомова, Вести, Томск.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
14: Екатерина Бредина, здравствуйте. Футболисты Краснодара обыграли тольяттинский «Акрон» в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась победой гостей со счетом 1-0. Гол на 72-й минуте забил Джон Кордоба. Краснодар вернулся на первое место в таблице РПЛ, опередив петербургский «Зенит» на 1 очко. Еще в одном матче Сочи победил Оренбург 3-1. Хет-трик оформил Кирилл Кравцов. Казанский «Акбарс» победил магнитогорский «Металлург» в 5-м матче полуфинальной серии Кубка Гагарина и вышел в финал турнира. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4-3. Решающую шайбу забросил Александр Барабанов. «Акбарс» выиграл серию до 4 побед со счетом 4-1. Команда завершила регулярный чемпионат на 3-м месте в Восточной конференции. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер не смогли победить в финале турнира категории WTA 1000 в Мадриде. В решающем матче Андреева и Шнайдер уступили второй паре турнира Катаржине Синяковой и Тейлор Таунзенд со счетом 6-7-2-6. Финал стал для Андреева и Шнайдер 4-м совместным в карьере и 1-м в текущем сезоне.
0: Погода.
1: По прогнозе на 4 мая в Челябинске и Сатке будет плюс 12 градусов, временами пройдут дожди, в Екатеринбурге плюс 15 без осадков. В Магадане плюс 4, вечером ожидается мокрый снег, во Владивостоке плюс 14 без осадков. В Вологде около 13 тепла, пройдут дожди, в Нижнем Новгороде плюс 21 без осадков. В Петербурге в понедельник местами кратковременные дожди, днем плюс 16 градусов. В Москве сегодня без осадков, днем плюс 23. В эти минуты в российской столице плюс 15, давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России, Хабаровск.
1: В Хабаровске 8 часов 10 минут. У микрофона Елена Баркова, за режиссерским пультом Марк Кузнецов. Здравствуйте. В этом выпуске обзор событий региона. Поговорим о дальневосточной моде и наших дизайнерах. Во второй половине часа расскажем об открытой в картинной галерее имени Федотова выставке творческих работ члена Союза художников России Андрея Павленковича. По данным Хабаровского гидрометцентра, сегодня в крае без существенных осадков. Температура воздуха во второй половине дня. В Аяне 3 градуса тепла, в Охотске и Чумикане 5, в Николаевске на Амуре 7, в Советской Гавани 10, в селе имени Парина Осипенко и Чикдамыне 13, в Комсомольске на Амуре Троицком 15, в Бикине и Вяземском 17 градусов тепла. В Хабаровске утром плюс 4, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%. Днем в городе без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 12-14 градусов. Солнечная активность умеренная. Магнитное поле Земли спокойное.
0: Вести Хабаровск.
1: В Вяземской районной больнице по поручению Дмитрия Демешина завершена проверка. Независимые специалисты мониторили оказание медицинской помощи, начисление заработной платы. Напомним, на прямую линию губернатора пожаловались врачи. Главные проблемы – некорректное начисление зарплаты, повышенная нагрузка и отсутствие медикаментов. Глава региона лично проинспектировал медицинское учреждение во время своей рабочей поездки в Вяземский район. Репортаж Анны Леоновой.
2: Ремонта не было.
3: Ремонта не было.
4: О положении в больнице губернатор уже рассказывает исполняющий обязанности главного врача Саргиз Кушкян. Его предшественница после прямой линии отстранена от должности. Минздравом было принято решение вернуть коллективу руководителя, который много лет стоял у руля учреждения, занимался модернизацией клиники.
5: Получается, все было сделано, когда вы были главврачом?
3: Частично, да. Ремонт отделения делал я. Наша гордость – компьютерная томография.
6: Вот, а то меня вчера как раз население упрекало в томографах, в МРТ. Большая загрузка.
3: За 25-й год 1150 исследований было сделано.
6: Немало. Большая загрузка.
4: Врачи на прямой линии губернатора, помимо трудовых споров, заострили проблему отсутствия медикаментов. Поэтому и глава региона одним из первых ставит перед персоналом этот вопрос.
6: Все у вас есть по медпрепаратам?
7: Медикаменты есть.
6: Да, все имеется.
4: Говорит Саргиз Кушкян, исполняющий обязанности главного врача Вяземской районной больницы.
3: Медикаменты имеются. Сейчас будем, если что-то крайне необходимость, будем оперативно приобретать. Средства есть.
4: Проверки в больнице проводили представители правительства региона, а также независимые специалисты. Отчет на стол губернатору должен попасть от краевого Минздрава в ближайшее время. Позиция Дмитрия Демешина – трудовые споры в сфере оказания медицинской помощи населению недопустимы. Слово берет Дмитрий Демешин, губернатор Хабаровского края.
6: Люди жалуются на качество оказания медицинских услуг, на недостаток врачей узких специальностей. Поэтому я приехал в больницу. Мы представили коллективу нового исполняющего обязанности главного врача. Постараемся успокоить конфликтную ситуацию. Уже для этого многое сделано. Проведем новую маршрутизацию. Обеспечим врачами узкой специальности. Это пункт один. Во-вторых, подумали относительно проведения ремонта больницы. Свежая, но уже при этом при всем изношена отдельная ее часть.
4: Дано поручение проработать. Работать вопрос с финансированием ремонта из краевого бюджета. Дальнейшие планы – капремонт амбулатории в селе Красицкое, возведение ФАПа в поселке Шумный. Анна Леонова, Вести Хабаровск.
1: Новые машины скорой медицинской помощи вышли на линию в Комсомольске-на-Амуре. Внутреннее пространство автомобилей спроектировано так, чтобы обеспечить максимальный комфорт для медицинской бригады и создать оптимальные условия оказания экстренной помощи пациентам. Медработники оперативно освоили новую технику и теперь обучают студентов медицинского колледжа, которые уже в ближайшее время вольются в ряды неотложки. Инна Монина с подробностями.
8: Вызов приняли, ожидайте скорую.
9: Бригада садится в яркий реанимобиль. Это одна из пяти новых машин, которые поступили на станцию скорой помощи Комсомольска по краевой субсидии. Они оснащены высокотехнологичным оборудованием, в том числе для проведения интенсивной терапии. Для медиков, которые работают фактически в полевых условиях, это стационар на колесах. Говорит Екатерина Хоменко, фельдшер станции скорой помощи.
10: ИВЛ-аппарат он нужен для того, чтобы когда человек не может самостоятельно дышать, либо дыхание
11: замените кислородным
10: нарушено, видите, он разговаривает.
12: ЭКГ-аппарат.
10: с GSM-модулем. Автоматически передает ЭКГ с места вызова старшему врачу на компьютер.
9: Это оборудование на станции появилось по федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». При инфаркте дорога каждая минута. Говорит Юрий Кармановский, начальник отдела информации и вычислительной техники станции скорой помощи.
2: Какие-то спорные моменты, они звонят старшему врачу, она смотрит и говорит им рекомендации по данному пациенту.
9: Как отмечают медики, в машине комфортно. Носилки легко двигаются, регулируется высота. У каждого сотрудника отдельное место с ремнем безопасности. Впервые появился и климат-контроль. Говорит Антон Берест, начальник гаража станции скорой помощи.
11: Можно управлять как с кабины водителя, пульт управления есть, так же, как и в медицинском салоне. Для того, чтобы медики не отвлекались при оказании медицинской помощи пациентам.
9: С новым оборудованием знакомят будущих коллег, студентов медколледжа.
12: С дефибриллятором я такой еще не видела. Расскажите, как он работает, пожалуйста.
10: Все написано. Монитор, кардиоверсия, включить ручной, соответственно, да, набор. 360 джоулей, все, заряд пошел.
9: Сейчас на практике более 30 человек. Валерия учится на последнем курсе. Говорит Валерия Андерт, студентка медколледжа.
13: Всегда очень нравилось, когда я проезжала скорая, смотрела с завистью с такой. Мне очень хотелось ездить по ночам. Сейчас я прохожу курсы, чтобы именно работать на скорой.
9: Опытные профессионалы берут под свое крыло новичков. Екатерина, признанная лучшим фельдшером Хабаровского края в 2025 году, делится знаниями с начинающими специалистами. Это не только совместные выезды, но и отработка ситуации из реальной практики неотложки в современном симуляционном классе. Говорит Наталья Майкова, главный врач станции скорой помощи города Комсомольска-на-Амуре.
14: Фельдшерами 65% укомплектованность. Но, думаю, с приходом новых фельдшеров будет 80%. На следующий год тоже много желающих. Думаю, что мы закроем потребность свою.
9: В сентябре на станции скорой помощи ждут около 20 молодых специалистов. Но перед тем, как приступить к самостоятельной работе, они пройдут годичную стажировку под руководством опытных наставников. Инна Монина, Вести, Хабаровск.
1: Зона отдыха, пешеходная аллея, сквер героев СВО и кардодром. В Комсомольске-на-Амуре развернулись работы по благоустройству общественных пространств. В этом году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» обновят 4 территории. На это выделено почти 60 миллионов рублей. Алина Леонтьева побывала на объектах и узнала, когда ждать первый прием.
15: С приходом тепла в парке имени Гагарина открыт новый сезон. Строительный ковш экскаватора буквально вгрызается в старый асфальт кардодрома. Уже установлен новый бортовой камень, а после подготовки основания рабочие приступят к укладке нового покрытия. Преобразится и прилегающая территория. Площадку для занятий кордовым авиамодельным спортом город благоустраивает совместно с авиазаводом имени Гагарина. Дополнительно силами завода обновится и центральная аллея, говорит дорожный рабочий Сергей Ковган.
16: Это для удобства, чтобы пешеходы, детишки и также их родители здесь ходили наискосок. Вот здесь будут они проходить.
15: Угу.
16: Сейчас устанавливаем поребрик, ну а потом будет асфальт.
15: Детские голоса у школ номер 23 и 6 не слышно за шумом строительной техники. Будущий сквер станет продолжением благоустроенной несколько лет назад пешеходной аллеи неподалеку. Уже в скором времени совершать здесь променады смогут не только школьники после уроков, но и жители привокзального микрорайона. Рассказывает мастер участка Олег Степанов.
17: На сегодняшний день демонтировано 80% старого основания. Идет вскрытие грунта. Также идет уплотнение существующего грунта. После уплотнения существующего, как вы видите, мы сразу начнем наносить новое щебеночное основание. Дальше выставим бордюры и уже будем вложить асфальт.
15: В этом году по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будут благоустроены 4 общественных пространства. На эти работы выделено около 60 миллионов рублей. Помимо кардодрома в парке имени Гагарина и сквера возле школ, это и зона отдыха в парке судостроителей имени Костенко и сквер героев СВО. Самый масштабный проект. На всех уже вовсю кипит работа. Говорит руководитель управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Андрей Овчаренко.
18: Вообще по контрактам у нас срок реализации, если сквер СВО август месяц, то 3 территории менее, которые у нас июль и начало августа. Тем не менее, у нас планируется все-таки завершить работу уже по 2 территориям в мае месяце.
15: Благодаря нацпроектам с 2017 года в Комсомольске благоустроено полсотни городских локаций. Это не только преображение уже имеющихся, но и создание совершенно новых с нуля.
19: Между тем, уже сейчас комсомольчане могут выбрать, какие общественные пространства будут благоустроены
15: благоустроены в следующем году. До 12 июня каждый житель города старше 14 лет может отдать свой голос за одну из 17 предложенных территорий. Сделать это можно через портал госуслуги, либо с помощью волонтеров. И это тот самый случай, когда от голоса каждого зависит, каким будет облик города. Алина Леонтьева, Вести, Хабаровск.
1: Подведены итоги второго конкурса отбора президентского фонда культурных инициатив этого года. 6 проектов заявителей из Хабаровского края были поддержаны на сумму более 12,5 миллионов рублей. Проекты будут реализованы до конца следующего года. Самый крупный проект Музея изобразительного искусства Комсомольска-на-Амуре «Вы не видели музей», направленный на преображение территории через реализацию креативных идей. Сумма гранта более 7,5 миллионов рублей. Планируется обеспечить яркую подсветку здания, а также установить современные лайтбоксы, световые короба на прилегающей территории для реализации уличных выставочных проектов. На музейной аллее можно будет демонстрировать репродукции шедевров из коллекции музея, которые отражают локальную идентичность и уникальность города и края, рассказала директор Музея изобразительного искусства города юности Любовь Ковалева. На прилегающей территории появятся места для отдыха и удобные парковки для велосипедистов. В Хабаровский край впервые прибудет театральный поезд в рамках всероссийской культурно-просветительской акции, приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей России. В период с 13 по 17 мая праздничный марафон охватит краевую столицу и рабочий поселок Новый Ургал Верхнебуринского района. Всероссийский проект «Театральный поезд» реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. В мае два поезда, состоящие из 18 тематических брендированных вагонов, отправятся вместе с артистами через всю страну по маршрутам Владивосток-Москва и Севастополь-Москва. Уникальный проект демонстрирует нестандартный подход к просвещению и популяризации российского театра, сохранению национального культурного наследия. В каждом городе остановки пройдут театральные фестивали, зрителям представят лучшие региональные спектакли различных жанров, пройдут образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи. Гостинцы, маскировочные сети, медикаменты, детали для БПЛА и многое другое в очередной раз отправили на фронт жители Комсомольска-на-Амуре. Причем до передовой их доставит легендарная буханка. Автомобиль и сам стал частью гуманитарной помощи бойцам. Алина Леонтьева расскажет подробнее.
15: Дружно, работая в 6 рук, ребята собирают ценную посылку. Несмотря на юный возраст, знают, как важна на фронте поддержка тыла. Считанные минуты и упаковка наполнена напечатанными на 3D-принтере деталями для БПЛА. В это время взрослые комплектуют более увесистые коробки и мешки с гостинцами, москсети, белье, сладости, консервы.
19: Вот собираем передачи, ребята. Так что-то да есть.
15: К отправке готовые партии супов и каш в реторт-пакетах, что хранят для бойцов. Тепло домашнего очага. Чтобы разогреть себе такую еду, бойцам даже не нужен огонь. Рассказывает организатор группы «Супы и каши для наших» Виктория Перфильева.
20: В этот пакет закладывается реторт-пакет внутрь и заливается 100 грамм воды. Через 10 минут все горячее, все готовое. А мы готовим и каши всякие, и супы. И голубцы, рыбная похлебка с нашей китой дальневосточной. Мальчишки скучают там по ней.
15: Собранные коробки, мешки и пакеты, а их десятки, грузят во вместительный и проверенный временем внедорожник. Очень быстро легендарный УАЗ набивается посылками от школ, детских садов, предприятий, волонтерских объединений и просто горожан. Сотрудники госавтоинспекции на передовую передают большую партию медикаментов. Говорит Гульнара Ушакова, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Комсомольску на Амуре.
21: Бинты, пластыри, шины, стерильное белье для выполнения операций, хирургических вмешательств, лейкопластыри, зеленка, перекись, йод. Все то, что необходимо там, где находятся наши бойцы.
15: И обязательно письма от детей. Их всегда ждут на фронте. Говорит участник СВО с позывным «Барс».
22: Не всегда бывает возможность позвонить домой. У многих ребят дети, семьи. А когда пишут дети, и ты читаешь нежные детские слова, слова поддержки, дает духу, воодушевляет, скажем так, и как будто дома побывал.
15: Та самая буханка не просто повезет гумпомощь, она и сама часть ее. Автомобиль военным передал Амурский гуманитарно-педагогический госуниверситет.
23: Чтобы было все хорошо, спасибо чтобы большое. Она помогла. И самое главное, чтобы жизнь спасала.
24: Спасибо большое. Это неоценимый вклад в победу. Воинская часть будет очень довольна такой техникой. Она необходима на фронте.
15: Этим и другим необходимым фронту ВУЗ регулярно помогает с самого начала спецоперации, говорит Виктор Бабыкин, ректор Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета.
23: У многих студентов и сотрудников находятся родственники за ленточкой, и поэтому мы всеми силами, всеми возможностями стараемся помогать. И при поддержке Министерства просвещения вот уже второй раз оказываем помощь именно передачей техники.
15: Говорит соучредитель волонтерского объединения «Единство Амура» Виталий Солдаев.
0: Огромное спасибо хотелось бы сказать нашим горожанам. Как всегда, собрались одним фронтом и собрали опять немалую помощь ребятам. Я думаю, что все это скоро, в скором времени доставится на фронт. Мы едины, мы непобедимы, победа будет за нами.
15: Забитый под завязку и с водруженными флагами автомобиль трогается в пути. Пусть он не близок, такая поддержка с берегов Амура день за днем, отправка за отправкой приближает победу. Алина Леонтьева, Вести, Хабаровск.
1: Проверка здоровья перед серьезным испытанием. Хабаровские пенсионеры, участники уникального для Дальнего Востока проекта «Карате для тех, кому за», прошли полный чекап организма на специальном оборудовании для спортсменов. Это совместная договоренность Краевого союза боевых искусств и Академии физкультуры Хабаровска. Об удивительных результатах эксперимента расскажет Анна Леонова.
3: Соседка, она говорит, я хожу на карате. Я говорю, что на карате? Как стала ржать?
5: Мне это показалось так смешно.
3: Она говорит, что ты смеешься?
5: Я пришла.
15: Серебряная команда будущих мастеров боевых искусств в боевой готовности пройти полную проверку своего здоровья.
6: Приготовились. Шихани, руй!
15: Почти все они, а им далеко за 70, самому опытному 89, уже имеют тренировочный год за плечами. Перед тем, как вставать в кумите, они прошли чекап организма. Радикулит, артрит, давление сердца – полный набор пенсионеров. Поэтому теперь горячее желание сравнить, как тренировки и все эти маваси Гэри повлияли на них.
7: Настолько заряженные люди, где карате и где женщина 85 лет. Ну, то есть трудно сразу этот пазл сложить. Приходили с больными коленями, с больной спиной, эмоциональный фон. Он всегда впереди твоего самочувствия.
15: И вот датчики прикреплены, и группа «Хабаровское долголетие», шутит лаборант Академии физкультуры Вадим Лемешев, отправляется в космос. Всего несколько минут, и он озвучивает результаты первой подопечной.
25: Биологический возраст человека у нас хронологически составляет 67 лет, биологический возраст 58, то есть у нас убавило 9 лет.
26: То есть, по сути, всегда 18?
25: Чуть-чуть с хвостиком.
27: Ой, там 58 уже! Ничего себе! Так я рада этому, ребята!
28: И по весу я на 10 килограмм похудела. Серьезно.
27: Я рад. Девочки, я рада. Господи, меня там внизу дочь ждет. Я буду сейчас плясать.
15: Владимир Черноус пришел на татами вместе с супругой. Им по 77. Энергия боевых искусств так захватила, что пришлось ее отдавать еще и в танцы. И вальсы, и фокстроты им теперь даются не хуже, чем Ага Учи.
29: Энергию, радость жизни, творчество.
30: Я благодарю своего мужа, что он в свое время не дал мне уйти. Сказал, Марина, это надо.
15: И приборы в лаборатории четко это показывают. Эмоциональный фон отличный. Память и координация при них. Стресс отсутствует.
31: У нас самое современное оборудование. Мы его закупали для спорта высших достижений, но потом переключились на тему активное продуктивное долголетие. И сейчас как раз мы перестраиваем лабораторию под эту задачу.
15: И при таких удивительных показателях группа долголетов идет к одной большой цели, которую еще в прошлом веке поставил сам Масутацу Аяма.
26: У вас какой пояс-то уже?
28: Оранжевый пока.
26: Что делать?
27: Идти выше, дальше. Вот такими шагами. Я это сделаю. Честно говорю вам.
26: Мы проверим. ОС.
27: ОС!
15: Анна Леонова, Вести, Хабаровск.
32: Радио России, Хабаровск.
1: Выпуск продолжит Надежда Курилина.
33: Сегодня мы поговорим о дальневосточной моде, о наших дизайнерах и о их месте в современной фэшн-индустрии. У нас в гостях директор одного из самых известных модельных агентств региона Наталья Лигутина. И первый вопрос к вам. Недавно вы устраивали модный показ, и ваши модели демонстрировали работы дальневосточных дизайнеров. Вот кто из них был и краткие характеристики тех дизайнеров, которых вы считаете самыми, наверное, яркими на сегодняшний момент?
34: На Дальнем Востоке.
33: На Дальнем Востоке.
34: Во-первых, всем здравствуйте. Да, он недавно, совершенно в воскресенье, прошел у нас большое мероприятие под названием Fashion Fest, куда мы отбирали дизайнеров по кастингу. Мы приглашаем только тех дизайнеров, которых считаем наиболее интересными для представления. И в этом году мы представили несколько дизайнеров. Первый дизайнер был из Хабаровска, бренд Колис. Этот бренд представляет спортивный спортивное направление, достаточно, скажем так, простое. Это толстовки, штаны, но мы обыграли их настолько интересно. Мы добавили модные аксессуары, это жемчуга, и выглядело, открыли этим дизайнером наш фестиваль. Также мы пригласили двух дизайнеров из города Комсомольска на Амуре, Вера Григорьева, ее бренд «Вера Лето», достаточно широко известный. Вера уже давно на рынке, она создает детскую нарядную одежду, достаточно интересную, нестандартную, и приглашается не только на показы на Дальнем Востоке, но и широко известна на Западе. Она посещает недели моды, московские, в том числе детские недели моды. Вот, кстати, девочка в ее комплекте. Потом у нас был бренд из Комсомольска на Амуре, Крюкова бренд. Он работает в такой интересном стиле гранж. То есть это такой черный, с более такой глубокий какой-то, драматичный. Ну, скорее всего, да. То есть это было близко более взрослым детям. И показ был очень ярким, очень интересным. Также у нас было два всероссийских бренда. Ну, они представлены в магазинах, поэтому над ними работают достаточно известные дизайнеры, поэтому мы не будем их упоминать. И мы в этот раз привозили представителя из города Сочи, Светлана Анохина. Ее бренд «Анохина Стайл». Коллекция, которая заняла на Парижской неделе моды, получила гран-при. Мы привозили ее для демонстрации здесь, на площадке. Мы часто прибегаем к тому, что привозим дизайнеров с Запада для того, чтобы знакомить наших зрителей не только с дальневосточными дизайнерами, но и с теми, кто создает моду на всероссийском уровне. Из дальневосточных, естественно, мне близка Вера Лето, потому что мы с ней очень давно работаем и практически видели становление ее как бренда, и нам очень приятно наблюдать за тем, как она развивается.
33: Это не только для детей, да, делается одежда, создается, но и для взрослых.
34: Сейчас очень многие дизайнеры стали смотреть в сторону детей. То есть, как правило, раньше, да, в основном было так, что у нас дизайнеры работали для взрослых моделей, для высоких, статных, но чем дальше, тем больше многие дизайнеры стали развивать свои детские направления.
33: А что-то отличает дальневосточных дизайнеров от дизайнеров московских, сочинских? Что-то есть вот особенное в наших дизайнерах?
34: Я хочу сказать, что сейчас многие дизайнеры обратили свой взор в сторону русского национального колорита. Да? И очень многие коллекции создаются. И вот мы с Татьяной Бармарецкой, с которой мы очень плотно работаем, и делали этой осенью большой проект «А-ля Рус», где она заколлаборировала свое ДНК с русским стилем. То есть у нее спортивная одежда, такая, широкие штаны, большие куртки. Она заколлаборировала его с российским стилем. Что отличает дальневосточных дизайнеров? Тем, что они вписывают в свои коллекции национальные дальневосточные мотивы. Очень многие обращаются именно к нанайским узорам, каким-то вот таким вот вещам.
33: Узорам коренных малочисленных
34: народов. Да, да, да. Это очень сильно выделяет нас на фоне всех остальных. И, конечно же, это очень ценно. И поэтому дизайнеры этими пользуются, и мы только их поддерживаем в этом.
33: Придает свою изюминку. Мы уже заговорили о дизайнере из Комсомольска на Амуре, Татьяне Бармарецкой. Ее коллекция «Киберслав» стала буквально открытием на 6-й московской неделе моды. Расскажите, что это за дизайнер и вообще откуда она взялась? Кто ее воспитывал?
34: Татьяна Бармарецкая приехала к нам с ДНР. Она уроженка поселка Горловка, но она приехала чуть раньше, чем начались все вот эти вот события. Они приехали в город Комсомольск. Вообще она по своему образованию, она юрист, но вспомнила свою молодость и решила шить комплекты, коллекции. Мы с ней познакомились тоже каким-то, я уже не помню каким способом, но каким-то познакомились. И ее отличительная особенность в том, что у нее три сына, и, соответственно, она стала их обшивать. И у нее появился свой такой вот стиль, свое дизайнерское ДНК, которое стало популярно, потому что, естественно, она хотела своих мальчишек одевать так, как им было бы интересно, приятно. Она стала...
33: И в то же время удобно.
34: Да, да, да.
33: Для мальчиков это важно.
34: Она стала работать в стиле киберпанк. То есть вот то, чем увлекаются пацаны. И вот первые ее коллекции, они были связаны с играми компьютерными. Потом мы делали показы на космическую тему. Ну, то есть много было разных направлений. И вот каждый год мы делаем для Татьяны очень большую презентацию в начале осени, где-то в сентябре, мы делаем очень большую презентацию ее новой коллекции. Как бы вот, это, вот этот показ а-ля Рус, он и был предвестником вот этой коллекции, которую она представила, киберпанк. То есть я так понимаю, что на основе, то есть она попробовала сделать что-то, вот заколлаборировать ДНК свое вместе с русскими национальными мотивами. Получилось просто великолепно. Мы потом этим проектом даже выступали на премии по пиару «Серебряный лучник», вошли в финал. То есть это был очень грандиозный показ. Каждый год мы его делаем на разные темы, на разных площадках.
33: Я хотела спросить о ваших маленьких моделях. Как вы ставите перед ними задачу? Требуете ли вы абсолютной дисциплины? Как они вообще переносят? И что они говорят о тех моделях, которые им приходится демонстрировать?
34: Маленькие модели. Здесь очень много зависит от того, как им все преподносят родители. Соответственно, конечно же, все воспитание идет оттуда. Если родитель настраивает своего ребенка на работу, то ребенок работает. Если это просто выглядит для родителя как развлечение, то, соответственно, и ребенок к этому относится как к развлечению. Но в последнее время родители все равно все больше и больше понимают, что моделинг – это не просто, как раньше говорили, покрутиться перед зеркалом, да, или еще хуже, не буду говорить как. Сейчас все понимают, что многие дети должны получать уверенность в себе. Очень многие хотят быть спокойными и уверенными при работе на камеру, либо при работе с большой аудиторией. И мы все прекрасно понимаем, что рано или поздно этому ребенку придется защищать диплом, проводить какие-то, рассказывать про какой-то свой проект и так далее и тому подобное. И вот сейчас мои дети, личные дети мои, которые выросли, которые уже учатся в университете, они мне говорят, что, боже, спасибо, что ты нас таскала на все эти мероприятия, что мы переодевались за кулисами, что мы прошли все вот эти вот перипетии, что мы были в центре этих событий, потому что это определенная закалка для характера. И сейчас это им очень сильно помогает в жизни.
33: Ну, вот родители отдают своих детей модельное агентство, наверное, исключительно от того, чтобы закалить их характер, научить правильно нести себя.
34: Родители хотят, конечно, чтобы их ребенок раскрылся как звезда. Они, конечно же, ждут, что предложат какой-то контракт или сделают рекламу с ребенком, и он увидит его на каком-то постере или на большом баннере. И это имеет место быть. Но после того, как они приходят с таким посылом модельное агентство, и потом, когда они видят, как ребенок меняется, он по-другому начинает преподносить себя, как он начинает по-другому двигаться, как меняется его характер, как он вообще начинает, что эти девчонки никогда в жизни, когда они достигнут возраста подростков, они не наденут черные балахоны и широкие штаны, и родители не будут их вытряхивать из вот этих вот бесформенных одежд. То есть воспитание стиля, умение себя преподносить – это очень важная составляющая для любой девочки. Потом, как в организации своей личной жизни, как в продвижении своей карьеры. Ну, в итоге все пришли к выводу, что это очень нужная составляющая для молодой девушки в итоге.
33: Ну что ж, Наталья Валерьевна, я благодарю вас за беседу. Желаю вам успехов и успехов вашим юным моделям. Спасибо за то, что были с нами. Хорошего дня.
1: В студии «Вести» была Наталья Леготина, руководитель модельного агентства.
32: Радио России. Хабаровск. Погода.
1: Утром в Хабаровске 4 градуса тепла, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 752 миллиметра ртутного столба. Днем в городе без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 12-14 градусов.
32: Вы слушаете Радио России Хабаровск.
2: Эфирный час продолжаю я, Надежда Колосова, и предлагаю вашему вниманию новость мира культуры Хабаровского края, точнее, художественного творчества. В картинной галерее имени Федотова краевого центра открыта выставка творческих работ живописца Андрея Павленковича. Члена Союза художников России за творческие достижения удостоен многих наград, в том числе получил знак кавалера ордена Карла Фаберже за вклад в изобразительное искусство Дальнего Востока. С этого события в творческой жизни живописца и начался наш разговор с Андреем Павленковичем.
4: Это мемориальный фонд, памятный фонд Карла Фаберже. Он в Петербурге базируется, и у них также секретариаты проходят, присуждают. Прирастают Дальним Востоком. В последнее время их интересуют художники Дальнего Востока.
2: Андрей, вы из семьи художников. Как стали рисовать?
4: С детства тянуло меня к рисованию. родителей и среди родственников художников не было, но были дедушка, прадедушка мой был столяром, тонко чувствовал пластику форм, много занимался с деревом, делал какие-то шкафы. Ну, все это я знаю по слухам, поскольку дедушка умер, когда я еще не родился. А так среди родственников, связанных с искусством, никогда не было. А интерес у меня пробудился, наверное, всегда общался с природой, жил в природе. Одна бабушка у меня жила на Кульдуре, на хуторе среди сопок, два дома и тайга.
2: Вот откуда столько работ природы.
4: Вторая бабушка жила в деревне на Черной речке, и я все детство исследовал каждый поворот этой речки с удочкой, сидел на речке. Если вы заметили, здесь на выставке очень много рыбачков именно. В общем-то, это как отсыл к прошлому.
2: И много воды.
4: И вспоминая себя в детстве, я впитывая вот эту вот природную непосредственность, вот эту чистоту природных состояний, состояние освещения, потом вот это вот рыбацкий азарт, вот меня всегда привлекало именно общение с природой, такое тихое, спокойное, и ну, наблюдения, наверное, вот вылились во что-то, тем более сейчас я какой-то жизненный этап к 55 годам подхожу, возраста своего, и мне очень многое из моего детства, как бы переосмысливая то, что видел, или осмысливая, наверное, делает в моей жизни какие-то вот акценты, помогает расставить вот акценты в рисовании, в том, что важно, что второстепенно. Какие-то вот суетные, хлопотные моменты настолько сейчас уходят на второй план, а вот эти вот диалоги мои детские с природой, походы по сопкам кульдурским, за грибами, вот это для меня становится очень важным. Сейчас именно меня самого удивляет, почему это для меня на передний план сейчас выходит. Ну, наверное, хватит хлопотать, а нужно уже думать о чем-то таком вечном, ценном, то, что важно.
2: На этой выставке, которую вы озаглавили просто «Живопись», почему-то...
4: Да вот так традиционно сложилось. Я в галерее Федотова делаю уже 8-ю, по-моему, выставку или 9-ю, ну, не менее 8. По бумагам посмотрел, было интересно. Думаю, а сколько ж я сделал? Но это начиная с 97-го года прошлого века. Выставка первая у меня была в 97-м году, с которой, собственно, я и вступал в союз с выставкой. В те времена было такое правильное веяние, когда ты должен показать коллективу сначала, достоин ты.

0: само слово само по себе очень многозначительное, весомое для меня. И называть каким-то красивым литературным названием, я думаю, неуместно, потому что выставка разноплановая. Здесь и натюрморты, и пейзажи, и какие-то жанровые картины. И очень в разные стороны, как бы, я думаю, зрителю не скучно, наверное, переключать взгляд от картины бытового жанра, так называемого, к натюрмортиким, каким-то небольшим, к пейзажам. Все это вот, наверное, можно словом живопись назвать. Я смею надеяться на то, что это и есть живопись, то, что я делаю. Хочется в это верить.
1: Я к тому вела в этом вопросе, что если раньше у вас были работы в пастельных тонах, да, а сегодня яркие, сочные, что изменилось в вашем отношении к краскам?
0: Сложный очень вопрос. Дело в том, что от художественной формы в чистом виде я постепенно начал переходить к картине, где содержание играет ничуть не меньшую роль, поэтому на сдержанных каких-то тонких валерах цветных не выдерживает работа, фигурные те же композиции, где сам сюжет часто важнее цветовой гаммы или, ну, баланс какой-то соблюдения, а оно, в общем-то, в контрастах чаще всего. А контраст цвета, тона и контраст малого, большого. То есть в ущерб иногда тонкому цветовому видению приходится какой-то баланс искать между изобразительным и литературным. Ну, то есть для меня важна тема, форма, содержание. Вот это вот содержание немалую роль играет.
1: Судя по вашим произведениям, вы заядлый путешественник по горам, по водной глади, по известным городам России.
0: Безусловно, очень много езжу, и как калейдоскоп у меня складываются мои впечатления в какую-то копилочку. Много фотографирую, много этюдов пишу. Часто стал ездить в Петербург, Карелию, в Москву, окрестности. Но там как бы цель двойная. Кроме путешествий на улице города или в природу Карелии, путешествую по музеям. И очень много для себя художников открываю, на которых раньше не обращал внимания. Очень много каких-то делаю открытий и вижу того, что раньше абсолютно не замечал у художников прошлого. Если раньше очень сильно я любил импрессионистов, и для меня поход в Эрмитаж на импрессионистов был к событиям таким.
2: Целый этаж им отдан.
0: Очень значимо для меня это было. А сейчас, кроме импрессионистов, я вижу и передвижников. То есть уже вижу художников других каких-то. Ну и много очень стало выставок. Вот Серов, скажем, выставка. До того же Попкова в Новой Третьяковке выставка. Шикарнейшая в Москве была. И художники и прошлого, и настоящего, они, ну, задают тон и диалог между художниками. Он продолжается, я смотрю что-то для себя, подсматриваю где-то отношение к творчеству, к жизни через картины художников, художников прошлого или художников настоящего. Для меня очень интересно. И вот эти походы в музей, они отчасти помогают мне формировать пути какие-то. Я думаю, что, ну, развитие, оно может и не всегда вперед быть, и прогресс, и регресс, но главное, вот чтобы вот это шевеление, оно было. Почивать на лаврах, вот кому-то когда-то понравились тонкие переходы красок, которые я делал, не значит, что я буду таким всегда. Я и не хотел бы оставаться в одной, как бы, оболочке. Хочется из нее немножко, так тесновато становится порой. Поэтому экспериментирую с тоном, с цветом, с композицией. Ну, это для меня какой-то путь.
1: Андрей, выставка в галерее Федотова, это, конечно, очень важно, это знаково, но ваши выставки бывают и в других залах, музеях.
0: Да, конечно, и в Комсомольске я как-то делал персональную выставку в галерее Гробовского Игоря. И на памяти самая яркая и самая, наверное, трудная была для меня выставка, это выставка в Красноярске в Академии художеств города Красноярск, проспект Красный Рабочий. Там находится филиал Российской Академии Художеств, потому что Цуриков там родился в Красноярске, и поэтому открыт филиал, это единственный, наверное.

0: да не наверное, а наверняка единственный филиал в городе Красноярск. Он собирает художников Дальнего Востока и Сибири. И там проходят выставки, значимые для нашего Дальнего Востока и Сибири. И очень большая она была выставка, очень трудно всегда с доставкой картин, конечно, целый вагон, наверное, был работ, ну, не самих работ, а коробок. И очень трудно было делать экспозицию в Академии, потому что там, по сути, три зала и большие коридоры, которые нужно наполнять живописью. Там больше 100 работ было, очень много больших было работ, больше метра, до 2 метров. И поэтому она запомнилась, кроме того, что это было для меня очень волнительно и значимо в залах Академии художеств сделать выставку. Еще и трудоемко очень был процесс именно отправки, много таких хозяйственных дел, поэтому очень сложно было. Ну вот запомнилось. Красноярск в начале мая запомнился мне таким холодностью своей. Все-таки Сибирь очень серьезно. Ну и так в групповых, конечно, выставках я принимаю участие и в выездных всевозможных. В Китае запомнилась выставка в городе Далянь. Там тоже была выставка 3-дневная такая, но усилий потребовало очень много, доставка работ. В городе Далянь там у них ежегодно проходят типа экспо выставки по искусству. Выставки. И вот был такой блок моих работ на этой выставке. Мне было очень интересно поучаствовать, посмотреть на свои картины рядом с картинами китайских художников. Очень много было посетителей, именно художников, которые ходили, подсматривали, потому что отличия коренные есть все-таки. Даже масляная живопись китайских художников и русских, масляная живопись очень сильно отличается, и они ходили, каждый фрагментик фотографировали, увеличивали, изучать пытались. Ну, не знаю, может быть, кому-то из китайских художников пользу моя выставка тоже принесла.
1: В частных коллекциях, наверное, это уже ваше произведение?
0: Ну, достаточно много. Ну, я занимаюсь-то уже более 30 лет этим. И мне посчастливилось иногда находить благодарных зрителей, которые даже часто на последние деньги, но стараются купить мои картины для того, чтобы потом кусочек вот того, что мне нравится, оставался у них с ними.
1: А как вы относитесь к своим картинам в частных домах?
0: Вопрос такой неоднозначный, сложный. Если я вижу свою картину в интерьере, как правило, она занимает важное место. Мне это очень приятно. Не сталкивался, по крайней мере, с таким, как в рассказах некоторых художников. Я не помню автора, коротенький рассказ такой, где художник продавал на рынке свои картины. И у него как-то так пошла продажа, он уже начал считать, вот я в этом месяце столько заработал, в следующем еще. А потом попал в баню к богатому человеку, и вся баня была завешена его картинами. И он был в таком шоке и как бы переосмыслил.
1: Ну, это гротеск, конечно.
0: Да, ну, это фантастическая история. Ну, в общем-то, слава богу, мне не удалось с таким столкнуться.
1: Что вы ожидаете от посетителей? Что они должны увидеть в ваших картинах, почувствовать?
0: Я хотел бы, чтобы каждый почувствовал что-то свое. Потому что однозначность картине, что вот думайте именно так. Наверное, это ограничение какое-то. И зритель, как правило, избегает такого навязывания, философствования по поводу там какой-то темы, ура, патриотические, да, это какие-то вот вещи. Меня они в живописи смущают. Места в живописи плакату нет, наверное. Хотя часто убеждаемся в обратном. Много знаем художников, которые своими картинами призыв какой-то делали. Ну, это состояние души художника. А мне хотелось бы, чтобы каждый увидел свое в картине, чтобы мог стоять, беседовать, вести диалог, что-то находить новое, может быть. Да и желательно, чтобы картина удивляла не один раз, а чтобы можно было долго стоять около нее, разглядывать и находить что-то новое, интересное.
1: Андрей, а что касается путешествий по Дальнему Востоку, ведь у вас отображены многие места красивые, дальневосточные.
0: Много раз был на Камчатке, в основном в городе Петропавловске, и часто ездил на пленэры, поднимался на вулканы, в общем-то, все, которые недалеко от города находятся, и просто невозможно не отметить для себя вот эту вот уникальность нашей дальневосточной природы. Ну, как я могу, кривя душой, увидев вот эту вот красоту с вершины вулкана Горелый, допустим, там вид на Вилючинский перевал, на Вилючинский вулкан, как я могу нарисовать абстрактную картину по поводу этого? Здесь нужно все-таки, мне хотелось изобразить именно близко к тому, что я увидел. И вот эти вот многочисленные картины по Камчатке, по Байкалу. Камчатка, как пример сейчас была, Байкал, остров Ольхон, уникальнейшее место для художников. А хотя он около 40 километров в длину, остров, там очень удобная инфраструктура и очень хорошо пленэрить именно. Ты с этюдником можешь выйти из домика, подойти к скалистому берегу Байкала или уйти в степь куда-то. Все это очень недалеко, очень удобно. Можно организовать себе путешествие. И вот созерцание на берегу Байкала вот этих скал, каких-то простых таких малых форм, камешков, веточек каких-то омытых водой, источенных каких-то коряжек. Вот настолько это уникально для нашей природы. То есть Карелия совершенно другая, Балтика отличается очень сильно. А наш Дальний Восток, он меня захватывает, поскольку я коренной дальневосточник. Я хотел бы, чтобы в моих картинах это отражалось. И для меня это дорого и ценно, и важно.
1: Вы патриот Дальнего Востока?
0: Безусловно. Не променяю ни на что.
1: А почему?
0: Ну, потому что прикипел как-то. Я, когда путешествую, вот, скажем, Шанхай, Пекин, гора Яньшань под Пекином, все это какое-то чужое. То есть я через призму все-таки вот этого смотрю.
1: С большим интересом к творчеству живописца Андрея Павленковича работала над выставкой искусствовед, директор галереи имени Федотова Татьяна Давыдова.
2: Об Андрее Алексеевиче Павленковиче хотела бы сказать следующее. Это первая выставка, которая нас обращает в минувший век, не по сути, не по методу изобразительного искусства. Мы уже пережили и магический, и сюрреализм, в общем, все реализмы. И почему-то для меня загадка является следующая. Вот, например, выставка, когда декоративное решение картины, там, ну, например, Шабалин Игорь или, там, скажем, Лиханов или еще кто-то, говорят, современное искусство. Тому искусству уже больше 100 лет. Какое современное искусство, конечно же. И если вспомним те минувшие век, таких гигантов, как Пикассо и так далее, я всегда художнику говорю, он создал несколько направлений в изобразительном искусстве, отсюда Пикассо или Пикассо, как хотите. Или сюрреализм воплощает в себя столько много изобразительного искусства, этих манер, стилей и так далее. И нынче многие обращаются к этой форме изобразительного искусства. Я просто хочу сказать, что мы пережили вот в нынешнем веке, уже 21-м, такие виды изобразительного искусства, как инсталляции, перформансы и арт-объекты разного рода в виде мусора или в виде банана или так называемой ветки, которая была расположена на фоне Михаила Врубеля, за что пострадал директор, и так далее. И, наконец, наевшись, как-то народ побежал, но я имею в виду нашу столицу Москву, побежал посмотреть все-таки на Валентина Серова. Я не обращаю к понятию методу реализма. Я считаю, что все замечательно, если это художественно и талантливо. Делать ты как это, если это талантливо. А бананы в уши вставлять зрителю не надо. А вернемся к Павленковичу. Это ближе к импрессионизму, к русскому импрессионизму. 40-х и 30-х и начало века. Это искусство, которое требует много работы на пленэре. Если говорить об Андрее, так это, конечно, очень художник, который остался еще с прошлого века. Когда бытовало понятие искусства, художник требует и образа жизни, соответственно. Помните, было такое выражение: быть успешным несложно в изобразительном искусстве, а вот избранным. Тут вспоминаются печальные слова Пушкина: «Дар случайный, дар напрасный, жизнь зачем ты мне дана» и так далее. И вот что касается честного художника, если это возможное выражение, так это Павленкович. К нему большое уважение. И, конечно же, когда было открытие выставки, и постоянные посетители, они для себя, как говорится, открыли не просто нового Андрея Павленковича, а с огромным уважением. У него все работы здесь, ну, где-то 3-5 работ, может быть, которые написаны лет 10 назад. Вся эта экспозиция представляет труд 5 лет. И первое, что бросается в глаза, он меняется. Здесь вы увидите уже картины фигуративные, то есть жанровые. Но я люблю Павленковича смотреть, это меня успокаивает и приносит в душу покой. Когда вы обратили внимание, есть такое соотношение вода-небо. Вот эта живая вода, она имеет огромный ведь спектр оттенков. Ему это удается. Вот так лаконично сделать такую удивительную красоту. И еще, конечно же, вдруг неожиданно посетители почувствовали, а мы живем на Дальнем Востоке. Около нас огромная тайга, гудящая тайга. Еще пока осталась она. Тайга, лес в сочетании с такой эстетикой, красивейшей эстетикой, где почти ничего не изображено, а просто живая вода, небо, куда ты можешь войти, остаться, и не хочется уйти обратно. Поэтому вот спасибо, мне кажется, Павленковичу. Это очень хороший художник. Художник, который продолжает такие имена, как Алексей Федотов, Степанов, я могу добавить и Хрустова и так далее. Это то искусство, которое останется следующее поколение.
3: Полагаю, все, кто интересуется художественным творчеством, обязательно познакомятся с произведениями живописца Андрея Павленковича, которые представлены в галерее имени Федотова. Там и встретимся. С уважением, Надежда Колосова.
4: Радио России, Хабаровск. Погода.
5: Утром в Хабаровске 4 градуса тепла, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 752 миллиметра ртутного столба. Днем в городе без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 12-14 градусов. На этом утренний выпуск программы «Вести Хабаровск» телерадиокомпании «Дальневосточная» на канале «Радио России» завершен. Его вели Елена Баркова и Марк Кузнецов, инженер Наталья Герасимова. Следующий выпуск в 14 часов 10 минут. Доброго всем дня!
4: Вы слушали «Радио России Хабаровск». До новых встреч! Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия может повлиять на главу киевского режима Зеленского, добившись целей СВО, заявили в Кремле. И беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве. Пострадавших нет, сообщил мэр столицы. Теперь подробнее об этих и других событиях. Европа делает все, чтобы помешать США поставить киевский режим на место. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил Павлу Зарубину для информслужбы «Вести». По его мнению, европейцы делают различные движения конфронтационного характера. Они мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию. Готовы тратить большие деньги на военное строительство, пояснил Песков. Россия может повлиять на главу киевского режима Зеленского, добившись целей СВО, сказал пресс-секретарь президента. Специалисты собрали более 15 тысяч кубометров нефтепродуктов в Туапсе, где после атак ВСУ тушили пожары на территории морского терминала и НПЗ, сообщил оперштаб региона. Выбросы нефтепродуктов фиксировали на береговой линии. Работы по сбору нефтепродуктов завершили в Новомихайловском, Южном и селе Небук. Всего там собрали более 1000 мешков с загрязненным грунтом. Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормативам, заявили в Роспотребнадзоре. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником коммерческий объект в Губкине Белгородской области. Ранены 2 мирных жителя, сообщили в администрации. Средства ПВО 3 мая уничтожили более 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ над территорией России. О боевой работе расчетов гаубиц с Добропольского направления расскажет Даниил Зарецкий.
7: Плавно из-за кустов поднимается ствол самоходной артиллерийской установки М-100С. Орудие наводится на цель.
8: Выстрел!
7: Этот грохот означает одно – врагу не сдобровать. По укрепрайонам противника работает расчет САУМ-100С 400-го самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр». Этой самоходной артиллерийской установке донбасский рельеф не страшен, все потому что она создана на базе танка Т-72. Проходимость практически 100%. САУМ может развивать скорость до 70 км в час и работать на расстоянии до 30 км. При этом все, что попадается у нее на пути, уничтожает со 152-м калибром. Кадры с дрона подтверждают уничтожение цели. И даже блиндажи, которые боевики обустраивали годами, не помогли. Занятие этой позиции теперь вопрос времени.
9: Минут 5 это все происходит. Мы делаем все быстро, качественно, чтобы пехота в дальнейшем продвигалась вперед.
7: Расчет 6 человек, которые друг за друга готовы отдать жизнь. Командиру поступает задача, далее экипаж готовит орудие к бою, а номера расчетов заряжают гаубицу. Работают парни из закрытых огневых позиций, а по завершению задания тщательно маскируют технику.
9: Орудие само не заряжается, то в башне у нее боеукладки нету, во избежание детонации и уничтожения машин. Поэтому приходится наносить снаряды так, во избежание потери, как и самой боевой машины, так и личного состава.
7: В день расчет выполняет от 5 задач. Крупнокалиберная артиллерия полностью разбирает блиндажи, пункты управления БПЛА, насколько бы хорошо они не были оборудованы. Каждый выстрел М-100С приближает нашу победу. Даниил Зарецкий, Вести Донецк, Донецкая Народная Республика.
6: Власти Ирана передали США свой последний мирный план из 14 пунктов. Дональд Трамп назвал его неприемлемым. По мнению американского лидера, Исламская Республика еще не заплатила достаточно высокую цену. Таким образом, он намекнул на возможное возобновление ударов. С подробностями корреспондент Вестей на Ближнем Востоке Александр Белибов.
10: Переданный Ираном США документ из 14 пунктов – это дорожная карта, в которой проложен путь к долгосрочному соглашению о прочном мире на Ближнем Востоке, сообщают иранские СМИ. Тегеран настаивает на полном прекращении войны вместо временного перемирия и требует урегулирования всех спорных вопросов в течение 30 дней. В списке требований также гарантии безопасности, вывод американских войск, снятие морских ограничений, разморозка иранских активов и отмена санкций. Трамп документ сейчас как раз изучает, но к предложенному уже относится весьма скептически.
11: Я скоро рассмотрю план, который только что прислал нам Иран, но не могу представить, чтобы он был приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет.
10: Обнулив накануне срок действия войны с Ираном, которую без санкций Конгресса американский президент мог вести 60 дней, Трамп в военном плане развязал себе руки. Пустит ли снова в ход кулаки? Вопрос пока открытый.
12: При каких обстоятельствах вы возобновили бы военные удары по целям?
11: Ну, я не хочу об этом говорить. Я не могу рассказывать такое репортеру. Если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, но сейчас посмотрим. Это, безусловно, возможно.
10: Тем временем американские журналисты подсчитывают не только во сколько США обошлась война с Ираном. По их данным, это никакие не 25, а все 50 миллиардов долларов. Ну и какой урон был нанесен силам Пентагона в регионе. Как следует из расследования CNN, по меньшей мере, 16 американских военных баз на Ближнем Востоке были разрушены или серьезно повреждены. Крупнейшая из них – Аль-Удейд в Катаре, которая должна была контролировать воздушное пространство над 21 страной, была атакована дважды.
12: Если бы американский министр войны, неопытный и необразованный человек, получил надлежащее образование, знал основы географии и обладал достаточным пониманием Ирана, а также сложностей Ормузского пролива и Персидского залива, он бы не загнал сегодня американские вооруженные силы в трясину, из которой нет пути ни вперед, ни назад.
10: На одной из площадей Тегерана сегодня появился вот такой плакат. На нем рот американского президента изображен в форме Ормузского пролива, который скован скобами иранской блокады.
13: Я чувствую гордость и радость от того, что мы дали пощечину Трампу, но это еще не конец.
12: Послание для той собаки, Трампа, которая пришла в Персидский залив и лает. Пусть знает, что иранцы стоят как львы.
10: То, что Ормузский пролив контролируют иранцы, подтверждают и свежие спутниковые снимки. На них рой из 40 быстроходных катеров военно-морских сил Корпуса Стражи Исламской Революции, патрулирующих акваторию, вопреки заявлениям Трампа о полном уничтожении иранского флота. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
6: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях. Спорт.
8: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Казанский «Акбарс» победил магнитогорский «Металлург» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина и вышел в финал турнира. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4-3. В составе «Акбарса» шайбы забросили Алексей Пустозеров, Артем Галимов, Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов. У хозяев отличились Дерек Барак, Никита Михайлис и Валерий Орехов. «Акбарс» выиграл серию до 4 побед со счетом 4-1. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи 28-го тура. Краснодар победил «Акрон» 1-0 и вышел на первое место в таблице. Сочи победил «Оренбург» 3-1. «Факел» обыграл «Енисей» со счетом 2-0 в матче 32-го тура первой лиги. Воронежский клуб вернулся на первое место в таблице, обойдя «Родину» на 2 очка. В других матчах «Чайка» уступила «Торпедо» 0-2, «Сокол» победил «Волгу» 1-0. Теннисист Роман Сафиулин стал победителем турнира серии «Челленджер» в Австрии. В финальном матче россиянин обыграл португальца Жайме Фарию со счетом 4-6, 6-4, 7-6. Сафиулин выиграл второй «Челленджер» подряд. Краснодарский «Локомотив» «Кубань» обыграл пермскую «Парму» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной единой лиги и вышел в следующий раунд. Встреча завершилась со счетом 87-82. Самым результативным игроком матча стал Глеб Фирсов из «Пармы», набравший 24 очка. ЦСКА обыграл красноярский «Енисей» 94-65 и выиграл серию до 3 побед со счетом 3-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
4: Погода.
6: О прогнозе на 4 мая. В Челябинске и Сатке будет плюс 12 градусов. Временами пройдут дожди. В Екатеринбурге плюс 15 без осадков. В Южно-Сахалинске плюс 6 градусов. Пройдет дождь. И также ожидается мокрый снег. В Хабаровске плюс 15 без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 4 градуса. Временами пройдут дожди. В Новосибирске плюс 17 без осадков. В Петрозаводске плюс 12. Вечером пройдут дожди. В Перми около 17 тепла без осадков. В Уфе плюс 18 градусов. Утром синоптики обещают дожди. В Петербурге в понедельник местами кратковременные дожди. Днем будет плюс 16 градусов. В Москве сегодня без осадков. Днем плюс 23. В эти минуты в российской столице плюс 14. Давление 744 миллиметра.
14: Театр «Радио России» представляет. Юрий Бондарев. «Последние залпы». Часть шестая.
15: Овчинникова вели по полю, изрытому воронками мимо догоравших танков, к лесу. Он спотыкался, ступая на задетую осколком ногу. Боль морозила его, обжигая. Расползалась от предплечья руки к онемевшим пальцам. Он чувствовал, как рот наполнялся соленой влагой и сплевывал жидкую кровь, не понимая, куда и зачем его ведут и почему торопят. Он понимал одно – непоправимое случилось. Он не верил в это, когда бежал к орудиям, когда лежал перед танками, когда люди, прижимая локтями автоматы, вышли из кустов, когда он стрелял в них. Он не верил в это непоправимое и безвыходное даже тогда, когда у него кончились патроны. Тогда слева, сзади, впереди была своя земля, со своими людьми, со своими орудиями. Он плохо сознавал, как они взяли его. И вот теперь жизнь, имевшая прежде тысячи выходов, мгновенно закрыла все, кроме единственного — смерть.
16: Хайт! Русеван, хальт!
17: Вот гад, тычет автоматом прямо в рану. А впрочем, что это я? Жалости хочу. От кого?
16: Хальт!
17: Какой худой и бледный этот немец. Разведчик, наверное. Сумка моя у него, вот что худо. А там карта, карта с огневыми. Почему я не оставил ее в планшетке?
15: Лицо немца передернулось. Держа в правой руке автомат, Он поднял левую руку и сделал резкий жест в воздухе, словно сдирая застывшую усмешку с губ Овчинникова. Повернулся чуть боком, расставил ноги, расстегнул маск-халат. Овчинников понял и отвернулся. Брызги летели на его сапоги.
16: Хай! Капут! Лейтенант! Капут!
17: О, фрицево отродье! Он из-за человека-то меня не считает. Чего ему стесняться? Я для него уже мертвец. Мертвец? Нет. Не может быть, чтобы через час или два меня совсем не стало. Так просто? И значит, это мои последние шаги по земле? Последние мысли? Последняя боль? Последняя кровь во рту? Неужели мои 26 лет никогда не сменятся 27? Не будет именно меня, Сергея Овчинникова. Когда другие будут еще жить, смеяться, обнимать женщин, дышать.
15: И то, что его убьют не так, как убивают других на войне, что не будет известно, как он погиб, при каких обстоятельствах, вызывало в нем чувство черной тоски и сжигающей до слез. Его судьба по какому-то закону внезапно отделилась от тысяч других судеб, оставшихся там, за этим дымом.
16: Шнелях! Шнелях!
17: Кто взял меня, желтоволосый птенец? Лет 20 ему. Я бы с таким легко справился.
15: Овчинников было дернулся, но тут же, скрипнув зубами, задохнулся, едва сдерживая слезы. Не было силы твердо и прочно ступить на раненую ногу, поднять руку.
16: Шнеля!
15: Миновали мазутный дым горевших танков, обломки разбитых грузовых машин на дороге. Зашуршала жухлая трава, скипидарно запахла она, облитая бензином. И Овчинников вблизи увидел набитый людьми, машинами и фургонами лес. Не тот лес, солнечный, чистый, свежий, с парной духотой опутанного паутиной ельника, с сухим запахом дуба, какой видел в детстве на Урале, а другой, умирающий, осенний, с ободранными осколками снарядов соснами, зияющий черными воронками на опушке. Такой лес он видел сотни раз, но такой почему-то не оставался в его памяти. Повсюду окапывались в расстегнутых френчах немцы, раздавались незнакомо чужие команды. Солдаты в касках, у всех изможденные небритые лица воскового оттенка, злобно или равнодушно смотрели на Овчинникова следящими глазами. Один пожилой с мясистым подбородком жадно сосал сигарету и вдруг внезапно выхватил ее изо рта и швырнул в Овчинникова. Мокрый окурок попал в щеку, но не обжег, только пеплом осыпал. Овчинников вздрогнул, вытер щеку. Его затрясло от бессилия и унижения.
17: А ведь бой кончен. Немцы отходят в лес, и у них единственный пленный. И этот пленный не солдат, а я. Офицер, которого они, по-видимому, боялись, когда я был возле орудий.
16: Фарвард!
17: Если б не рука, я б тебя, фрицевская сволочь, одним ударом сломал. Если б не рука, так твою мать раз так!
16: Вас издаст твою матку! Фарвард!
15: Его привели на поляну в глубине леса. Люди в черном бесшумно ходили там. Немец-разведчик, вытянувшись, прижав ладони к бедрам и растопырив локти, что-то четко доложил им. Один из людей в черном, красивый, с женственной талией, брезгливо взял у разведчика сумку, расстегнул ее и так же брезгливо, будто прикасался к вещам покойника, стал вынимать то, что было в ней. И Овчинников испытывал такое чувство, словно его раздевают догола.
17: Теперь карта с огневыми в их руках. Как же так? Почему? Почему я положил ее не в планшет, а в сумку? Я ведь не хотел этого. Я не хотел. Что же делать? Броситься, разорвать карту. Успеть те места с отметками затолкать в рот.
15: Глухой от шума крови в висках он сделал шаг к столу, но тут же чьи-то руки рванули его за плечи назад. И он увидел: невысокий, атлетически сложенный человек, одергивая зеленый френч, поправляя парабеллум на боку, упругой походкой шел от машин. Приблизился к столу, кинул руку к козырьку и заговорил по-немецки. Сухонький пожилой немец в черном плаще снял фуражку, обнажив редкие седые волосы, и, холодно глядя на карту Овчинникова, кратко и утомленно сказал что-то. Новый человек развернул удостоверение Овчинникова, полистал.
0: Лейтенант Овчинников Сергей Михайлович, командир огневого взвода 1-й батареи 1-го дивизиона 295-го артполка. Да?
17: Русский? Ха, ты русский?
0: Лейтенант Овчинников, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Дело в том, что несколько слов могут спасти вам жизнь. Вы, я думаю, это понимаете.
17: Наш дальнобойный. Сюда, сюда, братцы родные. Прицел бы снизить на 2 деления. Давай, давай, братцы, сюда.
15: Овчинников стоял, смутно видя лицо переводчика, который что-то резкое говорил ему, и уже не усмехался. Не было сил усмехаться. Кусал губы в кровь. Что-то огромное, плотное и черное росло, душило его, стискивало горло, точно нечеловеческий крик ненависти, бессилия, неистребимой злобы рвался из его горла, а он глотал этот крик, как кровь.
17: Что они все спрашивают? О минных полях, об орудиях? Карта на столе. Почему я не оставил ее в планшетке? Почему замолчала дальнобойная? Значит, конец. Конец. Все время чего-то мне не хватало. Чего мне не хватало в жизни? Чего не хватало?
18: Я все скажу. Все скажу. Вы не расстреляете меня.
15: Он ступил к столу, увидел. Переводчик, заигравший под усиками улыбкой, поспешно сделал какой-то знак. Сухонький немец, закинув нога на ногу, выгнул брови, и чьи-то руки не задержали Овчинникова, как прежде, не остановили его. Он видел одно — зеленый приближающийся квадрат карты на столе.
18: Я все скажу. Все скажу.
15: Он рванулся к столу, с мгновенной радостью почувствовав глянец карты под пальцами, и в то же время страшный тупой удар в висок опрокинул его на землю, зазвенело в ушах. И тут же кто-то сильно рванул его, поднял на ноги.
19: В последний раз задаю вопрос, слышишь? В последний!
17: Теперь все. Вот оно.
19: Курва ты, сволочь! Родину за 3 сигареты продал, проститутка! Шкуру с меня сдирайте, ни слова вам не скажу. Ни слова! Поняли? Думаете, в Чехословакию прорветесь? Нет! Вам конец! Всем вам конец! Вас как крыс! Душить надо, как крыс! Я сам 10 танков ваших сжег! Вот они! В котловине горят! И если...
15: Бой на северо-востоке от города Касну постепенно затихал. Как и предполагал Новиков, ударный кулак окруженной немецкой группировки, вырвавшись из кольца под Ривнами, не сумел сходу пробить брешь к границе Чехословакии, потерял силу удара под массивным огнем артиллерии, увяз в минном поле. Сохраняя силы, немцы отошли в лес левее ущелья, окапывались на опушке.
17: В течение 5 часов батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. В зависимости от успеха боя на юго-западе, немцы повторят удар с севера, решающий удар для каждой стороны. И наше дело быть готовыми ко всему, ко всему. Плохо только, что до сих пор нет снарядов, обещанных Гулько. Ни снарядов, ни связи с дивизионом.
20: Всем завтракать, да как полагается. Не мусолить, а по-настоящему жрать. Наминать кашу так, будто на 3 года в оборону здесь встали.
21: Покажите пример, товарищ капитан. Вот вам полный котелок, хлеб и чистая ложка. Я ее паклей вытер.
20: Вы становитесь образцовым солдатом Ремешков. Только себе-то вы вон какие кусищи навалили. А мне такими тонюсенькими ломтиками нарезали, словно я краснодевица. А как у вас аппетит, младший лейтенант?
21: В порядке. Вот что, дернем, товарищ капитан. Я захватил ром.
20: Пожалуй, дергать сегодня воздержусь. До завтрашнего утра пить не будем.
21: Вот уж напрасно. После такого боя стоило. Кто хочет, товарищи? Ну, орлы, что вы как мертвые? Эх вы, чудаки, за подбитые танки ведь. Что, плакать будем, что ли?
22: Лопатками аж чую, земля гудит. Танки по городу идут, прорвались они. Погибать тут, не в России, все одно еще мордой вышню давить. Двинут они и конец хлопцам. Туда бы к орудиям ползком-то помаленьку на хребтине раненых сюда, а, товарищ капитан? Молчите. Если б знал, где соломку подложить, с собой ворох бы и тягал, як Ремешков вещмешок. А и тот вещмешок сбоку разрывной очередью полоснули, так оттуда белье, як кишки, полезло.
23: Наводчик Парахонько воевал в батарее ровно год. Пришел с пополнением из освобожденной Житомирской области. Необычно высокий, длиннорукий, длинноногий, бывший учитель арифметики в сельской школе, он не был, как иные из оккупированных областей, преувеличенно исполнительным, тихим. Держался независимо, самолюбиво, спорить с ним опасались. Было в оккупации за его спиной нечто такое, чего он не стеснялся, но о чем не говорил никогда. Стрелял Парахонько выверенно и точно. Постоянно возил в передке банку белил. После каждого подбитого танка кистью тщательно выводил кольцо на стволе орудия.
22: Ось так. Ясно, славно. Ось где нужна арифметика. За Петро, хлопчика-цыганка. Его медаль.
23: Кто был этот Петро-цыганок, в батарее не знали. Но уже дважды награжденный, Парахонько ордена не надевал, а деловито, завернув их в чистую тряпочку, носил узелок в нагрудном кармане гимнастерки, как самую большую ценность.
22: Нет, не можу ждать. Терпежу нет, товарищ капитан. Лягалов там. Я ползком. Разрешите, Ремешков возьму.
20: Помолчите, Парахонько. Ешьте лучше кашу. Я не верю в это.
22: Не верите? Что ж, может, и ордена за даром дали? Тогда возьмите. Я ж оккупированный. Может, так? Возьмите ж, товарищ капитан.
20: Давайте ордена, Парахонько. Значит, я ошибся. И так как я ошибся, а вы это поняли, то делать нам в одной батарее нечего. После боя я переведу вас в другую. Ремешков, что вы хотите сказать?
21: Когда с лейтенантом Овчинниковым бежали, он приказал мне, если меня убьют, доложи, мол, капитана, что 10 танков подбили. Парахонько, мол, 4. И прицелы, мол, отдай капитану.
22: Це ж не мои танки, це Петро, хлопчика-цыганка, и ордена его. Як быть, товарищ капитан?
20: Спрячьте ордена, пока я не раздумал. Батарея за несколько часов потеряла 12 человек. Я не хочу, чтобы было 20. Это все. Младший лейтенант Алешин, зайдите ко мне в землянку.
23: Вошли в землянку, прохладную, сыро пахнущую землей. Новиков приблизился к Алешину. Посмотрел в его взволнованно засиневшие глаза.
20: По лицу видел, все время хотел сказать что-то. Ну, слушаю.
21: Зачем вы так, товарищ капитан? Вы же обидели его. Зачем? Замечательно ведь, наводчик. Я за него ручаюсь. Товарищ капитан, я ведь верю вам. Но он прав. Разве можно ждать, терпеть? Да что же это такое, товарищ капитан? Мы оставили раненых.
20: Учти, Витя, на тот случай, если меня убьют. Такие штуки, как с Парахонька, это нервы. Началось с Овчинникова. Не смог, не сумел зажать душу в кулак. Когда это нужно было, ты понял, Витя? Нужно.
21: Вы убили его? Я видел.
20: Этого я не видел. Я чувствовал, что они хотели взять его живым. И если он попал к ним, я бы хотел не промахнуться.
21: Не верите ему?
20: Не в этом дело.
21: Вы вместо наводчика сами стреляете. Тоже не верите?
20: Опять не в этом дело. На войне есть такие минуты, Витя, когда много надо делать самому.
21: У них ведь там и снарядов нет, товарищ капитан. 5 снарядов. Почти ничего. И Лена там с ранеными. Нажмут фрицы из ущелья и не успеем. Страшно подумать, что они сделают с Леной. Я раз видел одну медсестру и не понимаю. Не понимаю, почему вы медлите, товарищ капитан? Почему не отдаете приказ взять раненых?
23: Новиков курил, сквозь дым сигареты глядел на Алешина, не прерывая его.
20: Вроде недалеко мы друг от друга по годам, а я чувствую себя гораздо старше. Он сохранил то, что потерял я. Умение жить по первому впечатлению. А это признак молодости. Как он это сохранил? Может быть, потому что год был рядом со мной и смог сохранить то, что терял я? Неужели это так? В отличие от меня, он понимает только добро в чистом виде. То, о котором говорил Гулько. Он не умеет скрывать то, что иногда надо скрывать в себе. Не научился ждать и терпеть. Он слишком поздно начал войну, чтобы понять. Порой шаг к добру, стремление сейчас же прекратить страдания нескольких людей ведет к потерям, которым уже нет оправдания. Еще 2 года назад я думал иначе.
21: Ну так что же, товарищ капитан?
20: Ты пойми, Витя. Нельзя показывать немцам, что орудия Овчинникова разбиты. А мы это сделаем, если начнем эвакуировать раненых сейчас, днем. Там есть люди, значит, орудия существуют. 5 снарядов, не 1 снаряд. Это 5 выстрелов по переправе, по танкам. Чувствую, Витя, в этом польском городишке мы, кажется, завершаем войну. Нет такого ощущения? Но если немцы прорвутся в Чехословакию, значит, война на 2-3 часа, на сутки продлится. Все ясно. Вечером решим с орудиями. Топай на огневую.
21: Я полежу малость.
23: Только сейчас Новиков почувствовал каменную усталость во всем теле. После нескольких часов напряжения до рези болели глаза, ныли мускулы, горели в хромовых сапогах ноги, но не было желания двинуться и скинуть тесные сапоги. Он закрыл глаза, блеснули вспышки, ощутимо толкнуло в грудь душным воздухом. Что-то глухое, вязкое навалилось на грудь, и, задыхаясь, он чувствовал во сне это душное беспокойство, тоскливо тупую, непроходящую тревогу.
1: Что, товарищ капитан? Соринка в глаз попала. Это ничего. Сейчас достанем. Да вы не смотрите на губы, товарищ капитан. Там ничего нет. Смотрите мне в глаза. В глаза.
23: Громкие голоса, движения возле землянки разбудили Новикова. Он сел, привычно потянулся за ремнем с пистолетом. Отдаленные удары толчками проходили по землянке.
21: Что там? Я от огневой. Там...
2: Что случилось? Орудие? Лена?
21: Петин, товарищ капитан, от Гулько. Там черти что. Танки прорвались в центр. Обстреляли машины. Одну сожгли.
2: Какие машины?
21: Там Петин на огневой, товарищ капитан. Одну машину привел. Вас ждет. Осторожней. Тут автоматчики и снайперы появились. Бьют по орудию. Откуда непонятно. Вот гады.
2: Пошли, пошли.
21: Пригнитесь, товарищ капитан. Тут они пристреляли. По мне полоснули. Чуть фуражку не сбили. Вон, Смотрите.
20: Откуда обстреляли?
21: Пригнитесь, прошу вас, товарищ капитан.
23: Новиков скользнул взглядом по солнечному покойному озеру, по минному полю перед высотой. В глубокой низине струился дым догоравших угольно-черных танков. Мирно желтели на солнце сосновый бор, бугры позиции Овчинникова. Настороженный, странный покой был возле них. И только справа и за спиной, где был город, нарастали, смешивались звуки боя.
21: Наши штурмовики палят! Молодцы! Пригнитесь же, товарищ капитан, прошу вас! Вы же...
20: Вот черт! Смотри-ка, почти попал. Он где-то недалеко. Надо бы выследить эту сволочь. Возьми на себя, Витя. Угу. Перещелкает людей поодиночке, слышишь?
21: Здесь не один. Расползлись, как тараканы. Со всех сторон бьют.
20: Ладно. Сперва бы до Петина дойти. А потом разберемся.

Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Последние залпы» по одноименной повести Юрия Бондарева. Роли исполняли от автора Александр Бурдуков, Новиков Андрей Ташков, Овчинников Илья Исаев, Немец Александр Девятьяров, переводчик Алексей Мясников, Ремешков Сергей Казаков, Алешин Михаил Шкловский, Парахонько Данил Щебланов, Лена Мадлен Джабраилова. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, скрипка Людмила Фраенова, вокал Александра Иванова-Дятлова, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Маленький городок с большой историей. Именно так можно определить это славное место, куда мы с вами сегодня отправляемся. Всего-то 30 тысяч жителей. Тихая, живописная провинция. Всего-то в 100 верстах от столицы. А ведь в этом небольшом округе еще в древности, где-то с 14 по 17 века, 76 церквей и 16 монастырей собирали десятки тысяч верующих паломников со всей страны. А визитная карточка – знаменитый Никольский собор. Безусловно, одна из жемчужин Подмосковья. Шедевр архитектурного творчества. Был здесь и свой Кремль. Между прочим, за добрую половину тысячелетия, что простоял, ни разу не пал. А сколько осад выдержал. Название городка, хотя нынче это город, районный центр, звучит и в пословицах, и в поговорках, и в известных на всю страну продуктовых брендах. Как вологодское масло, тульский пряник или пошехонский сыр. Рядом с городом великое поле, где состоялось сражение, решившее исход, да можно без преувеличения сказать, нулевой мировой войны, поскольку полчища, двинувшиеся на наше отечество, состояли из десятков европейских народов. Дву на 10 языков, как выбито на памятнике. А еще здесь удивительная атмосфера. Такая тихая провинция с острым ощущением всех времен, пережитых этим небольшим, но очень стойким к врагам и невзгодам городом. Здравствуйте! Я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными и красивыми уголками моей великой России. И сегодня наш путь строго на запад от столицы, по древнему Смоленскому тракту, которым отступал побитый Наполеон с остатками войск, в славный город Можайск. А наш гид по этому западному форпосту столицы – заместитель директора по развитию государственного музея-заповедника Бородинское поле Лариса Николаевна Березовая.
0: Моя Великая Россия.
1: Не могу не начать с вопроса. А выражение «загнать за Можай» надо понимать как сотый километр за Можайск?
2: Да, именно Можайск. Потому что основанный в 1231 году Можайск только в 1303 году был присоединен к Московскому государству, находился на западной границе, и поэтому «загнать за Можайск» значило «загнать за границу московских земель».
1: Вот как. А потом еще к этому добавилось то, что неблагонадежных людей выселяли за 101 километр.
2: За 101 километр, да. А мы в 110 километрах от Москвы находимся, поэтому за 101 километр это действительно за Можай.
1: Лариса Николаевна, я только недавно догадался, почему у нас такой первый круг городов более-менее крупных идет по радиусу, да, вокруг Москвы где-то 100 километров, а второй уже 200. Смотрите, Можайск, Александров, да, Серпухов.
2: Руза, Волоколамск,
1: да.
2: Наро-Фоминск.
1: А второй пошел уже 200 километров. Там Тула, Калуга, Тверь и так далее. И я только недавно сообразил, что это день пути на лошади. Переночевал на постоялом дворе. 100 километров – это оптимальный день пути на лошадях. А потом еще день, и ты уже в областном центре. И вот Можайск как раз – это дорога на запад. А скажите, пожалуйста, если это дорога на запад, значит, очень много чего-то приходило к нам в культурном плане из запада в Можайск?
2: Да, конечно. И в Можайск некоторое время входил в состав Черниговского княжества. Поэтому тогда, когда Смоленск был занят польскими войсками, собственно, Можайск был той самой первой крепостью на пути к Москве. Был абсолютно точно пограничным городом. Поэтому все, кто приходили с запада, никак не могли миновать Можайск, потому что Смоленский тракт, старейший тракт, Московской области, и все, и друзья, и недруги приходили к нам по Старому Смоленскому тракту с запада. И вот это такое западное влияние, оно прослеживается в нашем замечательном архитектурном памятнике, Никольском соборе, который как раз всех, кто въезжает в Можайск с запада, встречает на высоком Кремлевском холме. И там прослеживаются как раз вот элементы архитектуры, которая была распространена на Западе.
1: Лариса Николаевна, ну не могу в этой связи не спросить вас про Николу Можайского знаменитого.
2: Да, вот если въезжать в Можайск с запада, то первым такой доминантой встречает приезжего Никольский собор, и буквально через несколько десятков метров от этого архитектурного памятника стоит памятник Николе Можайскому, покровителю путешественников, военных, купцов. И вот это вот такая прямая линия через весь город по главной улице, вот она как раз и как бы нанизывает, как на нить, памятники, посвященные военной истории города. Вот Никола Можайский, статуя его находится на одной из площадей нашего города. С ней существует такая легенда, что во время польского нашествия на территории Можайска поляки забрали эту статую к себе в стан, и в стане поляков начался поголовный мор лошадей. Особым пунктом Деулинского перемирия в 1617 или 18 годах, вот точно не вспомню сейчас, да, эта статуя была возвращена обратно в Москву.
1: Лариса Николаевна, но ведь, по-моему, до сих пор ученые спорят, и не очень понятно происхождение этой фигурки, да? Кто автор, где она была сделана, и даже некоторые сомневаются, что, может быть, это и не Никола.
2: Ну, в общем-то, да, вот если внимательно присмотреться к статуе Николы, то просматриваются такие какие-то монгольские черты, азиатские черты. Поэтому, да, очень много споров, но точка в исторических исследованиях пока не поставлена.
1: Лариса Николаевна, ну, еще один такой устойчивый фразеологизм, да, устойчивый.

0: молока, и когда ее открывали, она была абсолютно пригодная к пище. И вот, в частности, поезда дальнего следования в советское время всегда снабжались можайским молоком.
1: Но оно еще теперь... вкус имело такой,
0: да,
1: неповторимый.
0: Особенный.
1: Да, особенный.
0: Особенный вкус. Это молоко было стерилизованное, и процесс изготовления происходил на голландском оборудовании. Вот, особый режим стерилизации обуславливал этот особенный вкус и его свойства по сохранению свежести.
1: Ну, Лариса Николаевна, давайте вот под занавес, может быть, вы перечислите несколько каких-то очень интересных объектов, куда стоит заехать, если вы посетили этот город.
0: Всем, кто приезжает в наш город, мы предлагаем тишину, свежий воздух и пение птиц. Хорошая транспортная доступность, есть достойные места для проживания. И вокруг города, в самом городе, можно посмотреть прекраснейшие архитектурные памятники. Вот Никольский собор, о котором я говорила, церковь Иоакима и Анны, действующий Лужецкий монастырь. По православному такому маршруту можно посетить еще Спасо-Бородинский монастырь и Колодский монастырь. Замечательные памятники, связанные с военной историей города. Всех всегда ждем в Можайске.
1: Путь до Можайска недолг. Ну, час хвостиком, если повезет проскочить пробки на машине, или 2 часа электричкой. Так что, если не были, стоит. Съездите, есть на что посмотреть и чем полюбоваться. А уж до Бородина оттуда рукой подать. Но сразу предупреждаю, одним днем 2 таких насыщенных объекта не осилить. Выход? Ну, куча маленьких семейных гостиниц в округе, очень уютных. Моя великая Россия. Московская область, древний город Можайск.
2: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: На правах рекламы.
4: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизни в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
5: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника, но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
4: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема.
5: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу. А во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень.

0: А с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
1: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
0: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». И вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203» и узнаете, как это сделать.
1: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
0: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
1: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
0: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
1: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
0: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
1: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
0: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
1: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70. Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
0: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
1: И как же это средство изобрели?
0: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
1: И как же работает пилорис?
0: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности. Чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
0: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
1: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
0: Да уж, любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, Туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
0: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03 и узнать, как это сделать.
2: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59.
3: Радио России. Театр Радио России представляет.
4: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
3: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
5: Это Марс.
6: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
3: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
7: Всеслав Сергеевич, а я не пьяный?
8: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
3: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
9: Ну, какие вам нужны данные?
10: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
3: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
11: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочиваете?
3: Слушайте радиопостановку «Аэлита» с 11 мая по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Серьезные потери на поле боя несут украинские боевики. СКР начал проверку после того, как в селе Новоильинка Томской области из-за природных пожаров сгорели сразу 16 домов. Теперь подробнее об этих и других событиях. Стоимость нефти на мировом рынке может вырасти еще больше, если из-за ударов ВСУ по инфраструктуре, задействованной в экспорте нефти из России, ее станет меньше. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для информслужбы «Вести». Он прокомментировал слова Зеленского, который утверждает, что ослушался призывов Запада не наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре. «Не знаю, отказал он европейцам или нет, но ситуация такова, что в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть». Серьезные потери на поле боя несут украинские боевики. Так, наша группировка «Запад» за сутки нанесла поражение формированием 6 бригад ВСУ. И такая работа – это подготовка на полигоне. О том, как тренируются штурмовики, Виталий Брыксин.
2: Военнослужащие 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии группировки войск «Запад» выдвигаются на штурм населенного пункта, который, по легенде учений, занят противником.
3: Вот эта точка условная называется «Накопитель». Здесь происходит перегруппировка перед штурмом. Сюда же подвозят БК и эвакуируют раненых.
2: Подвоз обеспечивают наземные платформы. При этом у машин широкий спектр боевых задач. На еще одном таком роботе, например, установлен автоматический гранатомет. Техника универсальная. Еще одна важная миссия для этих комплексов на поле боя – эвакуация раненых. Первую помощь пострадавший боец оказывает себе самостоятельно и ожидает подмогу.
3: Эвакуировать бойцов с поля боя помогает другой боец, грузит его на робот. И теперь раненого доставят в безопасную зону.
2: Тем временем остальные штурмовики приближаются к населенному пункту. У каждого своя задача. Например, эта пара атакует врага противотанковой управляемой ракетой. Пулемет калибра 7,62 эффективно подавляет противника огнем с расстояния до 1 километра.